0: Ужасно это соотносится.
1: Понятно, спасибо.
0: Ужасно.
1: Спасибо.
0: По голове надо бить таких наркоманов и хоть такой фетиш.
1: Не, ну, кстати, как правило, вот те люди, которые занимаются этим всем, да, для них, естественно, фетиш — это вот, как говорится, сам прибор и, в общем-то, проникновение его в телесный болван.
0: Это тоска зеленая.
1: Игорь, тут ситуация не в этом. Дело в том, что сейчас как раз вот эти антинаркоманские молодежные программы, которыми пестрит телевидение, да, они являются новыми формами наркофетиша. Вот в чем проблема.
0: А какие они... программы молодежные, которые...
1: Я как-то пару раз тоже включался. Сидят какие-то демоны в наушниках и обсуждают какие-то грудники, вот эти темы, да, у этих, у которые торчат, и прайса нет, чтобы купить медузы, свисают из всех губ немеренной длины. Они, естественно, пойдут, убьют бабушку, потому что их раздербанили со страшной силой на это дело, на дозу, понимаешь? Вот, вот что грустно. Да, ну не будем о грустном. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
2: Не, на самом деле, фетиш – дело хорошее.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: Игорь, я считаю, что вот эта фраза и поставит, наверное, точку в нашем сегодняшнем разговоре. Точнее не скажешь.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Спасибо, что вы
0: Пушкин
1: пришли.
0: Пушкин бы не сказал точнее.
1: Да что там Пушкин. Сам Стаканеда бы не сказал. Извините, я болею. Спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу. Я надеюсь, что эта встреча не последняя. Удачи вам.
0: Спасибо.
1: Творческих успехов и больше хороших книг.
0: Спасибо.

0: Монморанси, бля! Монморанси! Даже блин, нам гад не кара. Монморанси! Кто ему это? Монморанси!
1: Отлезь, гнида!
0: Дурак! Больно!
2: Вот несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства.
3: Вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильма «Феллини», к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса. Панчик.
2: Нет, только розы.
3: А простите, я вот...
2: Мне кажется, что вот я...
4: Розы, более того, старайтесь выбрать розы как можно более приближенно к красному цвету.
2: Я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови.
3: Вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот по, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню. Вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть и дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз. То, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже. А затем будут дарить только бумажные.
2: Умирают.
3: Например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они воле-поневоле говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что они...
2: Женщина злорадная.
3: Вообще, это хуже фалоса.
2: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фалос, это просто какая-то вот...
3: Нет, я имею в виду, вы, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
2: Вообще, вот, кстати, концепция фалоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
3: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
2: С отражением, да.
3: Да.
2: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
3: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
2: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы. То есть один...
3: Все равно кого-то наркотики и вкололи.
2: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, воспроизводство этого китча. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, которая может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела...
3: И все, да,
2: у нее сработал рефлекс. Она не видит, что за фуфло ей вообще.
3: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
2: И так она ему выгонит. Вырезку даже.
3: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фолиевый. металлическую, простите, бутылку из зеленого стекла, мерзкую. Вот, и так она же выгонит, она же оскорбится, скажет.
4: А вы пробовали?
3: Ну, конечно.
4: Конечно, не выгонит.
3: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно даем пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
2: Ноздрю цветочек.
3: Да, как да.
4: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны, заслуживающие внимания. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
3: И телевизор смотрит.
4: А женщина вообще, думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать?
3: Я уже картинка с карты, можно сказать, да? С новой колоды.
4: Я не должна его разочаровывать.
3: Да, да, вот, да.
4: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы вслед, вам летит ваш букет.
3: И все вот эти бутылки. Ну,
4: бутылки обычно оставляю.
3: А скажите, вот...
2: Видится альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек. Килограмм на
3: пельмешка.
2: Инесса, сварганит тут что-нибудь из этого.
4: Нет, да, вы знаете, да. После нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом.
3: Уже искренности сейчас меньше.
2: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
3: Есть.
2: Она точно такая же честная, такая же открытая. Ну что, что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же осознаете, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
4: Скорее всего, кончится пощечина. Юр,
3: опять же, потому что устой общественный,
4: да,
3: только из-за этого. Да.
4: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая
2: Головое просвещение хромает.
4: Очень хромает.
2: А, кстати, вот посмотрите на...
4: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Знаете, я не знаю, как здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой именно прокол про украшения на теле, проколов тела.

0: прекратить.
1: Все эти эксперименты, да.
0: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
1: А чем это объяснять? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
0: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень прохладно относилась к сексуальным отношениям, не испытывала оргазма, и мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
1: Психологический пояс верности, я бы сказал.
0: Да, она боялась, что он украдет это. И, знаете, это закрепилось.
1: Угу.
0: Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
2: Из дневников опоссума.
3: Этот кобель Монморанси – большая дура.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в гостях у нас Алексей Заев. Алексей, прежде всего, поздравляем тебя, вот, собственно, с твоим юбилеем, с 40-летием. Это серьезно.
1: 60.
0: Слушай, извини, ради бога. То есть, действительно, 40-летие мы отмечали, по-моему, в прошлый раз.
1: Позапрошлым.
0: Или да. Черт. Да, извини, ради бога, действительно, с 60-летием. Но, тем не менее, вид твой бодр. Что не скажешь про привезшего тебя Бегемотова? Ну, что поделаешь, ведь не каждый же раз, собственно, натыкаешься животом на руль. А сегодня, я знаю, с вами именно это случилось, и вот руль до сих пор пытаются отодрать. Он серьезно достаточно вмялся, поэтому Игорь, судя по всему, наверное, сегодня не будет активное участие в нашей передаче принимать. А Алексей Заев сегодня пришел со своей подругой, понимаешь ли? Гитарка. Гитарка у него, значит, песни будет петь, собственно, и проведем мы где-то, наверное, часика, может, полтора, как бы на концерте Алексея Заева. Вот начнем. Давай, заходи, что называется, в дома. Это я только сейчас придумал.
1: Удачно.

собак, а в темноте на хвосте всегда сидит кровожадный маньяк. Из тайных шахт сочится страх, взмывает к небу и встает стеной. Кто искушал судьбу, теперь лежит в гробу. Оставайся со мной, оставайся со мной.

больше нет, хочешь — иди, но не жди, что кто-нибудь поможет в этот час смурной. Так что давай, решай и оставайся со мной.

0: оставайся.
1: Такое вот.
2: Кстати, собственно, вот решили мы таки продолжать это дело. Наше начинание когда-то насчет концертов в прямых эфирах в программе «Монморанси». И в ближайшее, может быть, время нас посетит еще ряд замечательных людей. Обещался приехать старина Джордж, я имею в виду Харрисон, но он тут с пивком подтянется, со своим сальцом. Кстати, всем известно, что Харрисон на самом деле хохол. Родился он в Западной Украине под Львом. Я не веду под Львом, не Льва, имею я в виду Гуревича, которого все мы хорошо знаем, который сейчас валяется тут, извините, лежит тут в коридоре, отдыхает, немножко он выпивший. А да, город такой Лев называют. Нет, смотри, это, собственно, не важно. Да, в гостях у нас Алексей Заев, которому стукнуло сегодня 60, понимаете, лет. Старичок бодр, старичок поет. Берите с него пример.

0: Наверное, следует сказать нашим геройским орлам еще такую все-таки информацию, что после... Даже что говорить после? После само собой. А мы...
1: В данный момент.
0: Да, то есть, послушав некоторое количество композиций Алексея Заева, мы, наверное, примем от вас парочку, там, четверочку звонков, где вы сможете спросить нашего героя о том, о сём, о пятом. То есть, такие будут у нас вкрапления ваших вопросов, поскольку я в концерте участия не принимаю.
1: Почему?
0: А я за пультом сегодня, понимаешь?
1: Мы поменяемся.
0: А, слушай, а да, еще...
1: Я надо... посижу.
0: Скажи такую вещь. Песни, которые сейчас поются, они где-то записаны?
1: Ну, вот эти нет.
0: Вот это хорошо. Значит, скоро будет пиратский нами выпущенный компакт. Денег наживем. Богатые станем. Песня?
1: Песня.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев, и такой у нас эксклюзивный концерт в прямом эфире. Следующая композиция называется... А ты не знаешь сам, да?
1: Mm-mm.
0: Ну ладно.
1: Сейчас посмотрим. Сложная система листочков.

несвоевременная песня. По времени года, в смысле. Ну, тогда что-нибудь некоторые помрачней.

тебе повезет, ты найдешь форточку открытой. И тогда полетишь, тогда ты свободен, тогда ты хитрее. Не веришь? Что ж, дело твое, все будет как...

0: У нас остается буквально 5 минут до выхода в эфир службы новостей. Я предлагаю таки отслушать телефонные звонки. Ваши вопросы к Алексею Заеву, если таковые имеются. Если таковые не имеются, то тогда лучше и не звоните, поскольку голова болит.
1: Может быть, ответы.
0: Напоминаем номер нашего телефона.
2: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Это говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
3: Я рада, что Алексей сегодня в гостях.
0: Да, он тоже очень рад, даже слегка и так и...
1: Улыбается.
0: Да.
3: Я группу «Умер», я вообще очень люблю. Даже на концерте была. Помните в Копыте?
1: В небе... Там плохой концерт был. Плохо было.
3: Ладно, я хотела вопрос задать.
0: Да-да-да.
3: Алексей, скажите, пожалуйста, у вас в группе есть скрипач? Ну, где-то учился, в консерватории?
1: Нет, в музыкальной школе просто, и все.
3: Или так, самоучка, как вы?
1: Ну, самоучка, как я, да.
3: А сразу, если можно, еще один вопрос?
1: Конечно.
3: Почему вы Алексей с бородой?
1: Хороший. А почему без бороды должен быть?
3: А, да.
1: Собственно...
0: Вы знаете, тут я могу ответить за Алексея. Да, спасибо вам за звонок, Татьяна Николаевна. Звоните нам еще, потому что позже мы поговорим о наших двуногих пернатых друзьях. Спасибо. Что касается бороды, дело в том, что...
1: Старый.
0: Да, просто... Ну, во-первых, старый. Во-вторых, просто Алексей с детства не любил галстуков, насколько я знаю, и вообще головных уборов. Поэтому, когда становится холода, то он накидывает бороду так сзади на лысину. Получается шапочка. Вот. Весьма, кстати, удобно. И многие сейчас пытаются делать вот так же. У них, конечно, не выходит. И следующий звонок.
1: Денежки платить надо, авторское право.
0: Конечно, авторское право. Второй телефонный звонок, поскольку мы все делаем подво. Здравствуйте, вы в прямом эфире. У вас добрый день.
4: Здравствуйте.
0: Приветствуем.
4: Вот, у меня несколько тоже вопросов к Алексею. Значит, первый такой, группа «Умер», она как таковая сейчас существует?
1: Нет.
4: Нет. А почему? Ведь такая прям вот так вот прям очень... Даже очень хорошая группа-то была.
1: Ну, то, что существует, в принципе, то же самое.
4: А, но только это называется Алексей Заев.
1: Ну, это не то, что называют. Я так называю.
4: Ну, понятно.
1: Частично.
4: Вот, и еще у меня такой вопрос. Я вот тут, купил кассетку, вот последнюю, уже время. Вот, и там, значит, была дописана песня. Ну, вот, она без названия была, как таковая там, а, по-моему, опять надо начинать пить.
1: Хорошая песня.
4: Очень хорошая песня. Вот, и еще, значит, тоже на какой-то альбомчик я себе купил. Вот, там была дописана песня «Осенний дождь».
1: Ага.
4: Это вот из каких альбомов?
1: А это не из альбомов, это отдельно просто.
4: Отдельно, да. А можно это вообще как-то где-нибудь приобрести? То есть я так поездил по студиям звукозаписи, там вообще этой группы как таковой не существует.
1: Ну, в принципе, да. Там не существует, она так существует.
4: Даже в Колокле, мною так уважаемую, не существует она как таковая. Ну, вернее, там существует три альбома только. Вот, а больше ничего нет. Так что где-нибудь это можно достать как таковое.
1: Вот то, что дописано?
4: Да, вот то, что...
1: Ну, они вот так дописываются после альбомов, и, собственно, все.
4: Вот, так, у меня штуки 4 таких песен.
1: То есть отдельно они нигде не выходили никак?
4: И такой вопрос, где вот ближайший концерт намечается как таковой?
1: 30-го, да, апреля в Mad Max'е.
4: Где?
1: Mad Max'е, это на Беляево.
4: Ой-ой-ой, это же очень дорого даже.
1: Почему дорого? Далеко просто.
4: Ну, далеко, это расстояние не помешает. Вот. Ну ладно, спасибо большое, что...
1: Не за что.
0: Спасибо, счастливо, счастливо. Ну вот, остается у нас буквально считанные секунды до того, как выйдет в эфир служба информации. Занять мне эти секунды совершенно нечем, поскольку вчера, когда я вот ехал, произошел закус щековых областей языковых, и очень болезненное теперь вращение, трение, оно очень идет не на пользу, поскольку все пенится и розовеет. И, собственно, есть такая маза, мысль, что дать все-таки слово Александру Плющеву, который так рвется к микрофону, что уже даже наступил на пятерню Екатерине Половинкиной. Катя, встань, да. Вот все, да. Иди. Пока, ступай.

0: Ну вот так я включил, это разминается Алексей Заев. Он вышел пока за дверь и там распевается. Дело в том, что все артисты, они, в общем-то, любят иногда размять горлышко. Вот он уже опять в студии и снова готов как бы спеть для вас композиции, свои песни. Напоминаем, что сейчас в Москве настало 2:03, то самое время, когда может подгореть курица. Так что, бабка, спасай животное! А сейчас Алексей Заев со своими композициями в прямом эфире в программе «Монмаранси». Здравствуй, Алексей. О, да, мы же здоровались. Это я что-то я забыл уже, да. Начинаем.
1: Красное небо, серое солнце, тусклый свет нас здесь не ждут. Мрачные мысли расселись, как бонзы, и не по часам, а по секундам растут. Их уже много, но они все ползут и ползут. Человека жуки жужжат раздраженно, они голодны, как всегда. Некто весь в язвах, как прокаженный, гоняет их туда-сюда. И если кого-то прихлопнет, говорит себе «да». Слепой старик поет Илиаду и делает вид, что зряч. Нищий на горе разводит дебаты и утверждает, что он богач, и что ему не по нраву весь этот срач. Имбецилы с рожами предков сканируют небеса, говорят, что они нередко слышат какие-то голоса, и после этого долго копошатся в носах. Я это видел, и ты это видел, теперь подумай и скажи. Ведь если мы не способны на гибель, значит, мы не способны на жизнь. Да кто мы такие? Да никто, кажись.
2: Нравоучительная какая-то. Вот. Что-то...
0: А будешь ли ты исполнять композиции старые?
2: Будешь.
0: Старые, ну, в смысле старые, да.
2: То есть вот 30-х годов.
0: Да, вот те замечательные.
2: Прошлого века.
0: Да, где еще вот, я помню, были совместные у тебя замечательные пьески с Утесовым. Вы так замечательно с ним плясали тогда, я помню.
2: Лет 70 уже.
0: Да, у лебедей так оттягивались.
2: Вот. Ну, лучше-то, да, такую.
3: Но это не старое.
0: Нормально в мониторах?
2: Хорошо.
0: Баса, правда, не слышно.
2: Да барабанов, по-моему, что-то я...
0: Ну, в зале нормально.
2: Это хорошо.

говорил, тот, кто все сотворил, серым душам серый пепел, разве это незакономерно в наших краях, где олигофрен почитается более чем верховный жрец, жрущий мясо своей паствы, пьющий кровь своих ближних. Уж

узнает, что сознавать нелегко. Свиному рылу свиное место, разве это незакономерно для наших мест, где нельзя разыскать никого, кто бы мог отличить муравьев от апостолов. Все, такая песня, такая. Ну, из более-менее старых тогда уж.

0: А может, хижину дядюшки Тома?
1: Да.
0: Хорошая, добрая композиция, очень, я бы сказал, любимая разными людьми. Ага.
1: Там дело-то все в том, что может быть. Но если как бы...
0: А может получиться вот... Да. Ну, а тогда а может вот ее как там?
1: Вот ее может быть.
0: Ну, давай.
1: Так вот ведь...
0: Я а там, ты так, типа...
1: В словах я там путаюсь. Да. Потом.
0: Ну ладно.
1: Да. А то как бы... Ой. Сейчас.
0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Алексей Заев. И мы слушаем концерт его в прямом эфире. Сегодня у него, собственно, юбилей.
1: Очередной,
0: да, юбилей, ради которого мы тут и собрались. И вот сейчас, наверное, мы еще послушаем парочку композиций, после чего, опять же, отслушаем ваши телефонные звонки. Вы можете позвонить к нам сюда и спросить у Алексея то, что вам интересно, то, что вас интересует. Кстати, сигаретку стрельнуть, вот там телефончик, там пейджер. Хотя, подожди, Георгий Пейджер сейчас, насколько я знаю, в Нью-Йорке.
1: Вот.
0: Черт, опять
1: получится.
0: Песня?
1: Песня получится.

0: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Алексей Заев и его концерт в прямом эфире в программе «Монморанси» и на радио, если не ошибаюсь, «Эхо Москвы», поскольку каждый раз меня привозят на совершенно разные радиостанции.
1: Надо посмотреть там на это, где, а вот, на приемнички, на волны.
0: А, по волнам только, да, только так я могу ориентироваться, и только по вашим звонкам, когда вы звоните, а ну и по заставкам, которые даются в эфир. А так я везде, в общем-то, одинаков, везде я самый обычный, добрый такой, вот как сейчас. Алексей Заев. Играет, в смысле, он, я тут...

изменений, без красивой сказки, без приключений, без встряски. Запуск ракеты отложен на неопределенное время. Похоже, что это похоже на что-то, что никаким боком не греет. Мой танкер пошел ко дну, предварительно нефтью загадив воды. Мой метеоцентр

0: Спасибо.
1: Да,
0: спасибо.
1: Ну как он заберет бегемота, и тогда уже все. Кстати, привет там бегемоту от Максима.
0: Обязательно. Но он, правда, сейчас еще руль вынимает из живота. Дело в том, что это серьезные очень травмы. Я думаю, он теперь долго не сможет это, ну, делать это. Ну, это. Ну, понимаешь?
1: Понятно.
0: Да. И когда сможет, он сразу.
1: Понятно.
0: Вот. Ну что же, спасибо тебе за, за звонок. Счастливо. И у нас первый звонок сорвался. Я думаю, что сейчас мы эту потерю восполним. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Приветствую.
2: Я хочу высказать восхищение ведущим. Вы знаете, так остроумно все, что вы говорите. Такой язык у вас, такой интеллект.
0: Вы знаете, все очень правильно. Единственное, я должен вам сказать, что у меня он стал очень бел. Вот после того случая высыпала очень обильная эта пелена на него. Ну, правда, докторы говорят, что это ненадолго.
2: Понятно.
0: Вот, ну, я надеюсь. Вот.
2: Скажите, вы где-то учились после восьмилетки?
0: Вы знаете, я и восьмилетку учился в интернете для умственно отсталых детей, где мы, кстати, все и познакомились. Вот. И преподаватели у нас были. И они были, знаете, они были отчислены с этих, с военных факультетов, с периферийных институтов к нам.
2: А вот никогда бы не подумаешь, слушать так умно, так...
0: Так вы думаете, мы сами выдумываем, мы сами говорить-то не можем. У нас есть наши вот референты, например, Георгий Евсеевич Шишечко, который занимается тем, что пишет нам готовые тексты. Вот так что людей, которые вот, которых как бы мы приглашаем, на самом деле мы приходим сюда, ну как нас привозят, кого привозят, кого приносят, они уже тут сидят и как бы вот с гитарами, то есть... Сами понимаете, сами-то мы куда ж.
2: То, что пишет, он прям в голову вам вставляет, оно само так идет.
0: Нет, ну читать-то, да? читать-то нас научили, конечно. Вот. Хотя, честно говоря, приходится тут после каждого ведущего выносить здоровые такие транспаранты и выносить, потому что, сами понимаете, зрение у нас ну никуда. Особенно после того случая. Я вот, например, вообще очень только ощущаю по запахам все. Вот вас тоже тут чую. Вот, ну что же, спасибо, у нас уже совсем немножко времени. Если у вас есть вопрос к Алексею Заеву, будьте так любезны.
2: Ну, Алексея Заева я бы спросил, когда он говорить научился?
3: Вот только сегодня.
2: Только сегодня, да?
3: Конечно.
2: И надо было помолчать немножко, а потом сочинять.
3: А, так чтоб сочинять, говорить-то не обязательно.
2: Одним пальцем бренчать по струнам, это не значит, что надо уже...
3: Ну почему же? По-моему, так вот именно.
0: Нет? Спасибо, спасибо, хорошее мнение. Ну, если бы вы видели Алексея Заева, вы попали в самую точку. Именно, да, вот после того случая у него остался только один палец. Вы знаете, играет он, по-моему, достаточно виртуозно. Вот. Кстати, вот у нас есть, например, пара референтов, они очень ловко ставят катушки, не обладая вообще никакими для этого вот физическими пальцами. Да. Вот. Дело в том, что сноровка вам нужна, ловкость, блядь, тренировка. Ну и остается у нас 2 минуты, еще один телефонный звонок мы примем, после чего новости в нашем эфире прозвучат.
4: 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас... Здравствуйте.
5: Вы знаете, я, так сказать, фэн программы «Ван Морант», я ее очень люблю. Вот, меня зовут Саша.
0: Спасибо.
5: Ну, вы знаете, конечно, я, так сказать, очень кратко скажу. Вот, я просто считаю, что, ну, такая музыка, она душит в нас, ну, по крайней мере, в некоторых людях душит чувства... Как бы вам сказать, чувство стремления к этой жизни. Понимаете, нельзя, ни в коем случае нельзя петь такие песни сейчас, потому что сейчас жизнь довольно сложная. Понимаете, это равносильно тому. Вот я слушал вот этот дебилизм. Понимаете, я просто по-другому это назвать могу. Это тупизм и дебилизм. И мне, знаете, показалось это самое. Ваш совет просто, что нужно сделать? Нужно взять пистолет и застрелиться. Понимаете, вот такими песнями мы просто передушим друг друга. Понимаете, надо петь о добре, а не такое, что зеленая подушка, зеленое одеяло. Вы знаете, я так тоже вам спою.
3: Хорошая песня.
5: Тут не надо ни голоса, ничего.
3: Спасибо. Понимаете? Про подушку спасибо. Это спасибо.
5: Зеленая
3: это надо,
5: подушка,
3: да.
5: Вы знаете, на чем у вас песни?
0: Спасибо, спасибо.
3: О подушках, спасибо. Конечно.
0: А было разве про подушку?
3: Было. Будет, понял.
0: Смысл. Извини, я внимательно. Это прям какой-то демон, я бы сказал, звонил. Он прям звонит, он прям, ну, светлый такой. Он луноликий очень. Вот я же уже объяснил, что после того случая мы все... Вот, ну, вот будет следующий случай, будут другие, это... Я уже забыл даже, о чем начал.
3: Просто
0: а вы от меня требуете, чтобы я тут сидел еще. Я сейчас пока новости пойду, возьму, пойду там беленькой.
3: И застрелюсь.
0: Вернусь тогда. И буду дальше. 32 минуты второго в Москве. Вы слушаете программу «Монморанси». Боня, я такой тунья. А в гостях у нас Алексей Заев. И концерт в прямом эфире. Соответственно, после очередного блока песен мы послушаем очередную порцию ваших замечательных звонков, которые лично мне доставляют радость. Дело в том, что мне вставили в последнее время вот туда за ухо такую штуку, которая как бы немножко облегчила мне. Вот теперь я хотя бы не стукаюсь головкой об углы стола при падениях. Ну и Алексей Заев с песнями.
3: Да. Вот чтобы не стрелялись люди, все-таки жалко людей иногда.
0: Да и патроны дефицит.

0: вот, вот.
1: Какие же у тебя короткие композиции? Вот.
0: А надо длинную? Сейчас.
1: А, слушай, а вот давай что-нибудь из совсем старых. Например, я думаю, что нашим радиослушателям, вот всем, которые сейчас слушают твои песни, которые звонили, очень понравится композиция «Сон некрофила».
0: Это что?
1: Ой, прошу прощения, это...
0: Это другое что-то.
1: Про некрофила композиция, помнишь?
0: Но она
1: или
0: же...
1: ты не помнишь?
0: Нет, ну я помню, но она как бы так и играть-то, она...
1: Ну, по-моему, так с пальцем.
0: С одним-то.
1: Да, нормально. А, да, вообще там нужно еще бас-партию вести. Черт, этот второй ушел куда-то. Еще в 9 к ларькам не вернулся, черт. Ну ладно, ты без нее, та уж на твое усмотрение.
0: Да. Ну, длинное так длинное. Прям противоположное тому, что было. Песня про подушки. Поздняя осень стучит.

0: Напоминаю вам, что вы слышите песни Алексея Заева, исполненные, скажем так, вживую автором. В последнее время это большая редкость. Я имею в виду исполнение песен автором. Как правило, у песни, ну, песня делится на троих. Один этот, значит, который стихи пишет, другой, который пишет музыку, а третий демон, который ее поет. Но это так водится в мире, где люди там пьют шампанское, там в таких пиджаках объемных, разноцветных, ходят под елками, скажут, как... Да, ну вот там у них это все водится. Автор текста, автор песен. Тут, соответственно, практически, насколько я знаю, все песни написаны самим Алексеем Заевым. Я правильно говорю, или, может быть, я что-то...
1: Нет, ну пока есть... все, но можно вспомнить. И не то, что...
0: То есть какие-то песни чужие?
1: На чужие стихи есть, есть.
0: А может быть, что-нибудь отслушаем?
1: Ну ладно, сейчас. Про подушки.
0: Про подушки.
1: Опять, да.

0: Это вот Георг Гейм, на самом деле. А перевод Топорова.
1: Замечательные песни. Я считаю, лирическая. Лирическая, да. В стиле вот этих, которые писали, когда чуяли. Ну, вот я имею в виду события, после которых они уже перестали писать. Ну что же, я предлагаю сейчас отслушать такие парочку телефонных звонков. К тому же они продолжают поступать. Ваши вопросы к Алексею Заеву. Номер телефона я вам сейчас напомню.
2: 203-19-22.

0: Я что хотел сказать, что к Алексею вообще не придирались. Человек 60 лет там писал песни, не разговаривал, лысину бородой прикрывал. Теперь пришел, спел, и на него шишки сыпятся. Нехорошо.
1: Да, люди злы.
0: Вот, а я что хотел спросить. Вот у Алексея там в песнях часто проскакивают какие-то имена из античной культуры. Там Диоген, потом Гомер.
2: Моисей, Авраам,
0: там,
2: да?
0: Это с чем связано?
2: Да ни с чем, просто они же символы какие-то.
0: А вообще что?
2: Вообще Моисей, Авраам, это как бы, ну, тоже античные, только более старые такая.
1: А у нас в школе один учился, Авраам звали.
0: Ну, ты, дядя Саша, вообще тоже античный персонаж. Вот,
2: вечный. Ну, это символы же.
0: Я еще чего хотел спросить, что вообще влияет на вас, как, скажем так, на автора песен и текстов особенно?
2: А в каком смысле?
0: Ну, какие-то там, не знаю, культурного плана, не знаю, люди, какие-то произведения.
2: Ну, произведения разные бывают, много что влияет. Немецкие экспрессионисты влияют очень. Наверное. Наш Федор Сологуб, к примеру. Ну, много кто.
0: А какие-то вот конкретные символы вы переносите из, допустим, из литературы в песни?
2: Ну, бывает, да. А, смотря какие конкретные символы?
0: Нет, ну, там, вообще, скажем так.
2: Ну, вообще, да, естественно.
0: Ну, понятно, но хочется пожелать вам творческих успехов всяческих.
2: Ой, спасибо.
1: Спасибо, спасибо. И следующий телефонный звонок от нашего радиослушателя Алексею Заеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, Алексей и Александр.
2: Добрый день, вечер.
3: Вот
2: вечер.
3: Я просто хочу поблагодарить вас за песни. Никогда раньше не слышал. Сегодня в первый раз. Очень-очень понравилось.
2: Спасибо.
3: Просто высший кайф. Давно уже ничего так не радовало.
1: Самое главное, чтобы потом, когда вы будете слушать эти песни в электричестве, у вас не сложилось другое какое-то впечатление.
2: Превратное.
1: Превратное, поскольку на самом деле это сейчас Заев один в акустике поет, а вообще-то у него там...
2: Вообще его много.
1: С барабанами, со всякими, со всеми, это со всей кухней музычка пишется. Мы как-нибудь, кстати, ее послушаем. Мы уже, кстати, неоднократно слушали.
3: Я единственное, что слышал, это вот вместе с Бегемотом кассетки вот 91-го года.
1: А, ну да, Алексей Заев еще выступает вот подспудно, как это, да, сессионный музыкант.
3: Поэтому у меня вот на контрасте с теми вещами... Ну, вообще, вот просто обалденно. Понравилось все очень. Стихи, музыка и... Гитаркой владеет человек.
2: Ну, тяжело просто пальцем ведь одним.
3: Это пошел тут этот дядя, который насчет образования куда подальше.
1: Да нет, он на самом деле же по-доброму. Это же, в принципе, это
2: переживает.
1: Это, правильно в точку попали. Это действительно родной дядя Игоря Бегемота. Вот. И на самом деле он сидит тут недалеко и опробует новый сотовый телефон. Названивает куда ни попадя. Вот. Ну, спасибо вам за звонок. И следующая, наверное, композиция от Алексея Заева. Почему-то говорят, мода там от такого-то, а композиции...
2: От Кутюр.
1: Да. Кутюр, кстати, клевый был парень. Он, помню, приезжал, жвачку раздавал всем, когда я в первом классе учился. Я у него больше всех вырвал. Я прям вместе с часами. Ну что же, песня.

к началу начал света. Прыг, скок, и уже на краю. Всего лишь шаг, и разобьется грань между здесь и где-то, и осколки воткнутся в душу твою. Все в топь, земли не взять, неустойки.

0: года.
1: Я помню, у нас один поспорил там со всеми, говорит, пончиков съем 3 килограмма, нас про около метро университета съел, ну, сидя. И когда вставал, беда с ним и случилась. А было это где-то часов в 6 вечера. А народу там полно, а ему отойти-то сравно. Вообще он очень большой был человек такой.
0: Надо было сесть опять.
1: Вот он там сидел где-то до 2 ночи, пока там перестали люди уже ходить. После этого там в кусты куда-то забежал там как-то. И, кстати, после этого он не пришел ни на одну встречу старых друзей. Вот, то есть, ну, проблемы у него, видимо, какие-то возникли.
0: Новые друзья же какие-то, чего?
1: Ну вот, да, ну что ж, песня.
0: Тоже из довольно старых таких.

Соло для туртейбла и рэп-группы. Соло на туртейбле Фил Коллинз. Автор пьесы – Опоссум.

0: 73,82 МГц.
1: Эхо Москвы.
2: Опоссум. Стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор. Партию ударных Фил Коллинз. Партию бас-гитары Питер Тош. Партию гитары Ли Скротч Перри.

без пяти минут два в Москве. Сейчас Алексей Заев допоет свои последние, я имею в виду в этом концерте, песни. После двух часов Игорь Бегемотов ознакомит вас с, как это сказать, с продукцией фирмы Попа Бегемот Рекордс. Молодая совершенно фирма, а уже, так сказать, зарекомендовался энным количеством наименований, выплеснутых на наш обширный музыкальный рынок. Так меня научил говорить мой преподаватель по словесности изящной, когда я учился в Патриархии. И песня Алексея Заева.

0: моратория такая. Ну, прощательная песня.
1: Да, последняя. Ну, как, что-то я все последнее, последнее. Последнее, кстати, с ней связано очень много, поскольку после нее, как правило, бегут еще. Да.
0: Неуклюже.
1: Ну, имеется в виду, как это сказать, в общем, заключительная композиция сегодняшнего концерта Алексея Заева прозвучит сейчас. Я бы хотел тебя поблагодарить за этот концерт, и, может быть, еще как-то мы и встретимся. Всем радиослушателям, которые нам звонили, замечательные, тоже большое спасибо. Вы можете где-то месяца через два уже встречи искать на прилавках магазинов компакт-диск с этой записью, записью ваших замечательных голосов между песнями, поскольку мы никаких купюр, что называется, не делаем. И последняя композиция.
0: Старая она, поэтому там некоторое слово будет присутствовать.

Монморанси. Концерт для Коубелл с клаксоном. Исполняет опоссум.

остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».

0: Ну, как я уже и говорил, по-моему, я говорил, хотя после того случая и в связи с сужением сосудов головного мозга, сокращенно СГМ. Память моя, в общем-то, ну, штука незавидная, назовем это так. В гостях у нас Юрий Наумов. Здравствуй, Юра. Рад видеть тебя снова. Это в пенатах. Я недавно выучил слово «пенаты». Раньше я думал, что это китайский медведь, но потом я понял, что я попутался. Китайский медведь есть измпанда.
1: Сань, привет.
0: Да.
1: Доброй тебе ночи.
0: Спасибо. И вот, ты знаешь, тут такие приходят свежие достаточно вопросы к нам. Как-то, например, о девятиструнной гитаре, которую ты сам собрал. У меня даже ощущение, что такое дежавю меня посетило. И еще такие вопросы, вообще, чтобы ты поподробнее рассказал о своей жизни вот, в общем-то, в Нью-Йорке. Но я хочу конкретизировать, если позволишь. А значит, ситуация в следующем. Вот у нас сегодня 8-е, да? Ну, 8-е — это вообще все воинственные женщины, они же эмансипационные женщины, которые от нас не получают на 8-е ни веника, ни помады, то есть не получают ровным счетом ничего, поскольку назвался груздем, это прочь с поляны. Во. Исходя из этого, назвался эмансипированной, значит, женщиной, и не рассчитывая ни на веник, ни на лак, ни на мерседес глазастый. Правильная мысль?
1: Ну, в общем, да. Я ловлю ее.
0: Вот. Да. А с другой стороны, вот 8-е это такой праздник для них достаточно святой. Вот мы сегодня собрались, в общем-то, в канун 8-го, оно грядет, мы на преддверии. Отмечают ли чуждые нам женщины вот из этого чуждого, враждебного, холодного мира денег, наркотиков и афроамериканцев, да, ну я просто подсмотрел свою литературу, какой-нибудь такой же праздник, аналогичный 8-му, вот, как мы сегодня празднуем этот день весны?
1: Ты знаешь, ну там, в принципе, в ходу такие не с более отвязными именами, как вот День Благодарения, День матери, День отца, День искрометного такого вождя Мартина Лютера Кинга, вот, безвременно погибшего. Ну, в принципе, как бы самый, конечно, любимый праздник среди обитателей Соединенных Штатов Америки – это, наверное, Рождество. И поэтому я как-то по глупости несколько раз вписывался, не понимая вообще на что. Поиграть в клубах в Нью-Йорке как раз вот в районе 25 числа. И когда вот 2 года подряд я понял, что ко мне на концерт приходит от 0 до 1 человека, ну что ж за путаница такая? Понимаешь? Выяснится, что все люди собираются в это время не в клубах послушать бедного блюзового музыканта, а вот как бы припасть шершавой губой вот, к бокалу мартини.
0: И кутки. Или гуську.
1: Да.
0: К шершавой кожице своего рождественского американского гуська. Вот да. Как я литературно выразился, можно сказать. А вот скажи еще такую вещь-то. Я с трудом понимаю вот такие праздники, ну, для россиян, в принципе, на мой взгляд, чуждые. Как, в общем-то, Хэллоуин. Вот такое... Понимаешь, ну я вот согласен, ладно, внедрение в российскую культуру через музыку, я понимаю, хорошо. Внедрение в российский бизнес через инвестицию заведомо прогоралимых предприятий, которые потом, в общем-то, объявляются форс-мажорно банкротами и спешно, в общем-то, дико рыдая, вывозятся, да, огромные бабки за границу, тоже понимаю. Вот, но сейчас происходит еще такая вот странная инвестиция праздников. Никогда же не было в России такого, чтобы отмечали Хэллоуин. Но это же, ну, это же... Ну, вот скажи Илье Муромцу или Никите Петерне, к примеру, великим богатырям, они бы просто на свастике порвали любого человека, который сказал, да я отмечаю Хэллоуин, там, какой-то католический, в общем, праздник. Вот твое отношение к этому, не было ли у тебя же там желание выйти, например, на улицу и расстрелять из Максима всех празднующих?
1: Сань, значит, давай я просто напомню одну такую любопытную вещь. Ты ведь наверняка за всю свою скрометную жизнь минимум один разочек хотя бы в течение сезона побывал в пионерском лагере, правда?
0: Ну, было. Дважды был.
1: Дважды
0: был. Вот представь, ну, в качестве вожатого, Юра, я сразу.
1: Класс. Понимаю. Даже так. Представь себе, 10:30 вечера, вечерняя линейка отстоялась, люди же выпили свой кисель, залегли по койкам. И вот где-то в 6-м отряде самый скрометный очкастый мальчик начинает за могильную речь. В черной-черной комнате с стоит черный, нет, даже так, в черном-черном лесу, на черной-черной опушке стоит черный-черный дом. В черном-черном доме есть черная-черная комната, в которой стоит черный-черный гроб. В черном-черном гробу лежит черный-черный скелет. Он говорит, да дай твое сердце. Это ведь, в принципе, Хэллоуин в своеобразной отечественной форме.
0: Не, Юр, Хэллоуин — это когда в самой кульминации такого рассказа, а девочки, они тоже рассказывали у нас в пионерском лагере такие байки. Я кидал им, в общем-то, в окно, выбив его предварительно ногой в кирзовом сапоге, двух дохлых кошек. Вот это Хэллоуин.
1: Ну да, ну да. Хорошо. Такими, то есть иными словами, аналог-то был. Аналог был. То есть миллионы детишек, которые проходили через пионерские лагеря, искрометные линейки, как бы Марата Козея и Павли, как бы Леню Голикова, они, в принципе, проходили через красное пятно, которое сгущалось, превращалось в какую-то старушку, которая сосала у бедных мальчиков и девочек кровь по ночам, через черные скелеты и гробы. В принципе, на самом деле, в общем, манифестацией этих детских отвязок является этот искрометный чужеродный российскому человеку праздник. Но, в общем, как бы красным пятном-то отдаёт, согласись.
0: Да, нет, ну, то, что люди любят бояться, я знаю по себе. Вот у меня с друзьями и с подругами любимое развлечение. То есть мы, значит, едем в леса, куда-нибудь в район там Посада, ну, далеко, то есть они вроде бы так вот на модных автомобилях. Затем из этих автомобилей вынимаем все там, вплоть до аккумуляторов, отвозим их на другом автомобиле с человеком специальным в Москву, вот, а сами ложимся и там, в общем, боимся, пока за нами не приедут дня через два. Вот, но это же совсем другой, это такой экстремальный страх. Вот я, я помню, была вот такие праздники, я туго в них разбираюсь, то есть я вот, что мне запало, это топтание большевых тряпок, да, праздник, ну, перекидывание выпечки, еще был такой, по-моему, праздник, типа святок назывался, вот, если я что-то не путаю, то там вот аналогично люди себя вели, и в России тоже, в общем, пугали друг друга, ходили всякие дико ряженые, в общем-то, лупили всех. То есть, ну никогда же не было тыквы вот этой. Ну, это же, ну, ужас какой-то. Чего они все вот сейчас собираются, вот эту ночь ведьм там в модных клубах? Ну, не пристало молодому русскому рабочему парню с тыквой в клубе там беситься, понимаешь? Это же бред. А это сегодня он так, а завтра он это пойдет сделать пластическую операцию под афроамериканца. Закрутит все волосы. И умрет, потому что лучи тут другие с неба сыпятся. Это же путь в никуда. О, как я сказал.
1: Ты понимаешь, но пускай проэкспериментирует. В конце концов, ты понимаешь, все равно соблазн есть, он велик. И мне кажется, что выработка некого иммунитета и некого антидота по отношению ко всем этим, в общем, заемным ништякам, она может случиться на предпосылках какого-то взаимодействия, примерки на себя чужого платья и в итоге, в общем, такого спокойного постижения того, что свое не хуже или лучше, или, в общем, побесились и будет. Но до тех пор, пока люди не получат возможность с этим впрямую проконтактировать, у них всегда будет соблазн вот этого непопробованного. И такое ощущение, что они не держат в руках некой экспертизы, некого знания, которое позволяет им, в общем, в некой столичной салонной тусовке выйти и сказать, да, я там был, и, в общем, так, фигня, понимаешь? А это... Я не знаю, я просто... Помнишь, когда вот гитара «Урал» была на расстоянии вытянутой руки, а «Стратокастер» был недостижим, «Стратокастер» снабжался вот каким-то мистическим свойством. То есть в итоге оказалось, что просто очень добротно, качественно сделана гитара, на которой не больно играть, не возбухает кровавая мозоль. Ну, в общем, и все. Понимаешь? До этого казалось, что возьми ты ее в руки, она как, ну, как скатерть самобранка, ковер самобранка, гитара самобранка.
0: Что она мягкая, и кожа у нее нежная, атласная и без волос.
1: Да.
0: А между ними, кстати, стояла промежуточная ступень, если помнишь, Eterno Deluxe.
1: Помню.
0: Вот, то есть это же была, то есть, ну вот, как знаешь что, как автомобиль восьмой марки «Жигулей».
1: Вот ты знаешь, вот я вдруг подумал о том, что Eterno Deluxe, Eternal, Eternity — это вечность, Eternal — вечность, то есть Eterno Deluxe — это роскошная вечность.
0: Да, а ты знаешь, кстати, я могу похвастаться, вот буквально недавно мне мастер из вот такой гитары, вот 70-го года выпуска, который... И мы продолжаем нашу беседу с Юрием Наумовым. Вот возвращаясь к музыке, хотя, вот знаешь, вот это же дебильно о музыке говорить. Вот как любят всякие журналисты музыкальные беседовать о музыке. Так же, как вот всякие политические аналитики любят говорить о войне. Вот сейчас лиши их войны, и они же с голоду умрут. Они же перестанут быть важными. И мы что увидим? Увидим киселя, роющегося или на помойке, или моющего машины. Мужика, музыкальных журналистов, поддающих тряпки, или, в общем, стоящих с бетоном около этой же помойки. Мы с тобой, Юра, творим для них материал. Но, тем не менее, вот блюз. Народная музыка, правильно?
1: Да, так и есть.
0: Близкая к Богу, я бы сказал. Музыка стон такая, да? Но музыка стон — это и музыка регги, тоже музыка народная. Вот у меня такое ощущение складывается, что большинство наших музыкантов, которые рьяно отдают предпочтение блюзу, делают это только по той причине, что в момент становления их музыкальных вкусов и характера у них не было информации о регги-музыке достаточно. Ну, приезжали UB40 в Москву, белые, в общем-то, люди, которые... давно не моют сами свои кадиллаки, как сказал один парень из Лондона. Но, тем не менее, вот не прет тебя регги-музыка в плане воздействия эмоционально?
1: Нет.
0: Вот очень странно. Слушай, вот я, например, прекрасно понимаю блюз. Но я его вот так вот, честно скажу, вот дома там не слушаю. А вот регги могу слушать. Так в чем разница? И то народное.
1: Ты человек более динамичный. У тебя, наверное, есть просто некая длина волны, соразмерная вот этому ритму, более подвижному, более такому, в общем-то, позитивному. В принципе, наверное, блюз, он предполагает вообще некий момент замедленности течения, то есть как бы такого размеренного восприятия. Я, например, знал с детства, лет с шести, что рок-н-ролл при всей своей классной живости слишком быстро для меня, слишком динамичен. Я не могу попасть в резонанс с этой вот такой раскачкой. Замедлите в 2-3 раза, и начнется эта магия. То же самое. То есть я услышал регги, я могу себе представить, то есть есть какой-то момент живого такого фестивального праздника, есть момент просто такого отвяза. Я не могу войти в резонанс, он шустренький для меня очень. Нужно, чтобы это было «Hey, babe».
0: Ну, я предлагаю сейчас тогда обратить наши тушки к телефонным звонкам. Ты не против?
1: Давай попробуем.
0: Телефонные звонки уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как обычно, наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте, уважаемые, не стесняйтесь.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Ребята, добрый вечер.
0: И вам аналогично.
2: Вот, я бы сказал, что-то непонятное. Вот последняя вещь была, да? Вы назвали это, а сейчас песенка. Этот, по-моему, конец света хуже, чем эта песенка. Мне непонятно, это откуда доморощенный этот музыкант, что он что за музыка, что за слова. И...
0: Как он тебя, а? Нет, извините, пожалуйста, а можно я, вот если конец света, да, то это же явление мощное.
2: Да.
0: Я сказал песенка, вот, то есть это просто неадекватно, надо было сказать песня.
2: Может быть.
0: Юр, мы оба облажались. Спасибо. Да, я был несколько лоялен к твоему произведению. Конечно же, это была песня еще даже. Во, как я тебе теперь... Но все равно, смотри, какова сила творчества. Значит, твою пьесу сравнили с концом света. То есть считай, что у тебя медаль мощная висит. Потому что вот, ну, я сам на там балую, знаешь, там что-нибудь нет-нет, да споешь. Но вот такого плана комплимента мне еще не говорили. Мне говорили, сунабини, там, порнография. Еще говорили, что я дебилятор. Вот, мне это всегда льстит, конечно. Но такое, что вот прям с концом света... Я тебя поздравляю.
1: Спасибо, Саш.
0: Еще звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны...
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, возвращаясь к разговору о праздниках.
0: Да.
3: На Руси всегда повелось, если праздник, надо выжрать.
0: Выпить, то есть?
3: Ну, выжрать, я говорю по-русски.
0: Понятно.
3: Причем гость должен разделить бутылку с хозяином. Ежели он этого не делает, это уже оскорбление, да?
0: Ну,
3: всего,
0: да,
3: дома, видимо, да. И семейства, и всего почтенного общества. Так ведь?
0: Ну, наверное,
3: а в Америке,
0: да,
3: я слышал, ежели гость приходит к хозяину, выжирает, съедает там пару тухлых гамбургеров, потом к нему приходит еще через определенное время на все съеденное, на все выжратое, Правда ли это? Вот хочу американцу задать вопрос.
4: Спасибо.
5: Вы знаете, по-моему, нет. На самом деле. Это такой красивый миф, мощный такой.
0: Хороший. Мне тоже понравилось.
5: Он классный. Нет, на самом деле. В принципе, я не знаю, какими монстрами люди представляются из голливудских фильмов, но, в общем, навскидку, насколько мне приходилось сталкиваться, живые, нормальные, теплые, резонные люди. Просто есть момент вот какой. Есть некий момент общественной терпимости к тому, что ты пришел в гости, ты приглашен в гости на предпосылках того, что ты можешь стать приятной частью общества. Но если, допустим, в силу каких-то персональных предпочтений ты не хочешь перепадать шершавой губой к бутылке конкретно вот этой водки или мартини, или бакарди, то ты волен припасть шершавой губой к бокалу там просто минеральной водички или апельсинового сока, и ты не будешь с этих позиций рассматриваться как нелояльный этому спонтанному сообществу человек. То есть никто тебе не ткнет, в общем, что вот сегодня с нами ты не выпил, а завтра родину продашь.
0: То есть нету такого культа у них? Вот, нету.
5: То есть, по крайней мере, я не знаю, что происходит, например, в Аризоне, то есть в каких-то таких реднековских штатах, где, в принципе, жизнь суровая, и чувство локтя у людей как-то, в общем, сильно развито. Но среди таких более-менее цивильных городов, типа Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Филадельфия, там, Лос-Анджелес, Сиэтл, некий, в общем, такой общегородской этикет предполагает момент резона доброжелательного отношения без каких-то тяжелых обид.
0: А мне это, кстати, радостно. Вот я практически ведь во всех городах, которые ты перечислил, не был. Нет, ну я другого хотел.
5: Ну, предстоит еще открыть, слушай.
0: Нет, я просто к тому хочу сказать, что практически эти города уже солоёваны русскими, понимаешь? Вот парадокс в том, что они изобретают козни всякие, холодные там, горячие войны там. Нет-нет, там побомбят Югославию. Ну, то есть, в общем, бесятся уж, не знаю, их пучат вообще. Как же завоевать-то? А не врубается, что уже давно сами завоёваны. Да весь Нью-Йорк, он состоит на 50% из русских, на 30% из афроамериканцев. Так же, как, кстати, и Лондон. Но в Лондоне меньше русских, но очень много индусов. Они, видишь, как они дико бздят, значит, что те были их колонии, и теперь их срамота гложет. Ну, как вот сейчас дают, например, евреям Германии вот и гражданство. То есть, дескать, за Холокост, за духовки, за все это. Так же и эти, понимаешь? Вот. И это у них называется игра в демократию. А на самом деле они дико проигрывают от этого, понимаешь? Лопухи! Вот что я хотел сказать. Не, ну я по-доброму, Юр. Я же, наоборот, я приветствую, дико вот приветствую, когда наши люди выходят туда и там еще активно действуют и живут. Потому что чем больше там наших...
5: И выжирают.
0: Да, и выжирают, и действуют так, как здесь, понимаешь? Это очень хорошо, на мой взгляд. Ну, может быть, как-то... Есть у тебя желание как-то вживую это поиграть? Как-то сам...
5: Давай попробуем.
0: Сейчас мы послушаем прям песню в исполнении Юрия Наумова вживую. Вот Мишутка пишет: Александр, ваш гость только что упомянул группу Redneck, констатирует Мишутка. Да, есть такая группа, но Юра имел в виду несколько другое, насколько я понял. Совершенно не связанные с музыкой. Сейчас мы попросим наш оркестр немножко приутихнуть. Ребят, тише, пожалуйста. Ага, все.

убивать. Мне не по силам, милая, служить твоей мечте. Ты мне вложила в руки меч и ожидала со щитом, молилась, чтоб не на щите. Но я вернулся изувечен, в руках и ни меча, и ни щита.

Я обманул себя, мама. О, да. Когда-то ты меня спросила, сын, когда же ты вернешься? Я дал тебе ответ, но я вернулся не тогда. И я вернулся не туда, но в этом лишь моя.

0: вот, на мой взгляд, фишка, хорошая фишка Юрия Наумова в том, что он узнаваем. Может, там нравится, может, не нравится. Он, к примеру, орет ящер, наш двухметровый муж, да? Вот по голосу заунывный, банальный голос. Ну, может быть, хороший, может, плохой, но он банальный. Его не спутаешь ни с парнем, который в шинели поет про батяню комбата. Может быть, но с другой стороны, все это общая какая-то волна ВИА. Вот у тебя вот это вот индивидуальность присутствует, понимаешь? Ну, это как комплимент. Очень мало, к сожалению, таких людей. И меньше их все остается. А все больше и больше рождается дебилов потенциальных, которые, в общем-то, увлекаются вещами посредственными. Попросту говоря, не искусством, а тефлоновыми сковородками. Поэтому мы, Юра, с тобой должны друг друга беречь.
1: Хорошо.
0: Вот. Ну как, у нас остается вот буквально 5 минут, может быть, еще какую-то композицию, как у тебя есть желание.
1: Давай.
0: Тогда сейчас, ребят, тише.

0: Ну и пришло уже время выпуска новостей. Мы прощаемся с Юрием Наумовым, но не навсегда, естественно, потому что концерт.
1: Из дневников опоссума.
2: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
0: И я хочу представить наших гостей, которые напротив меня сейчас находятся в студии. Это базитолог Андрей Орлов.
3: Добрый вечер.
0: И его гость, о котором, я думаю, Андрей сейчас расскажет нам сам. Потому что гость, честно говоря, пока готовится в комнате где-то там.
3: Ну, вообще он необычно выглядит. Что, собственно, и привлекло мое внимание к нему еще давно, и поэтому после предварительной проработки я решил пригласить его в студию.
0: Вот я вижу, вот он появился.
3: Да, надо сразу оговориться,
0: что
3: зовут его Ефим Щуп. Познакомились мы несколько лет назад на одной из автозаправочных станций. В то время были перебои с бензином в нашем городе. И Щуп, в общем-то, значит, жил тем, что заправлял без очереди автомобили. Вот, и меня, естественно, как специалиста в области паранормальных явлений привлекло, каким же образом он уговаривает оператора АЗС, дабы, так сказать, неоднократно пропустить один и тот же автомобиль, который у него в то время был, чтобы заправить все остальные и нажиться на этом. Но на мой прямой вопрос, который я задал, а было холодно, значит, вопрос мой звучал приблизительно так: «Доколе же, Ефим?» Ефим ответил, что одним только движением глаз он способен заставить оператора АЗС нажать не только нужное количество литров на раздаточной колонке, но и выдать ему сдачу сверхустановленной. То есть его паранормальные какие-то способности еще тогда проявились, и поскольку бензин был в дефиците, волей-неволей я попытался завязать знакомство. И это мне удалось. И вот до сих пор, так сказать, хотя уже проблема с бензином отпала. Вот, но мы с Ефимом дружим, и подчас вот его эти способности сделать из человека подобие животного, либо же придать ему какие-то необычные свойства, они помогают мне в своей нелегкой работе, общении с компьютером. Так, например, вот благодаря Ефиму в сети интернет мне удалось разместить вот новую страничку, которая называется «Москва.операция».
0: А скажите, извините, Андрей, а что вот Ефим держит сейчас во рту за предмет?
3: Ну, дело в том, что это один из культовых предметов, который помогает ему в его непосредственной в проявлении своего дара, как он именует. Предмет этот подарен ему одним из сотрудников ФСБ, чей праздник отмечал Ефим вчера в колонном зале Дома Союза, в бывшем. И дело в том, что вот этот предмет, он хотя по виду напоминает печенье юбилейное, но это всего-навсего отличная подделка из фанеры. То есть работники ФСБ используют эту подделку для борьбы с террористами. Подсовывают в момент захвата террориста под видом печенья и, собственно, производят последующий захват.
0: А скажите, вы же, собственно, всегда, я помню, сомневались как-то в каких-то вот этих аномальных явлениях и так далее. Вот, может быть, Щуп нам что-то вообще сегодня будет демонстрировать, и будет ли он вообще разговаривать, или он...
3: Ну, Щуп сегодня разошелся.
0: Ага.
3: То есть он готовился к эфиру, я объяснил ему, в принципе, что от него требуется. И сегодня, я думаю, он покажет не только какие-то свои мануальные методы, но и так сказать, метода непосредственного влияния своего мозга на разум радиослушателей. И радиослушатели по моей просьбе, значит, по просьбе моей, обращенной к Ефиму, сегодня смогут убедиться в том, что действительно некоторые паранормальные явления существуют. Поэтому, я думаю, сегодня будет интересная передача. Щуп, в общем-то, готов.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас мы спросим у самого Ефима Щупа, в общем-то. Ефим, скажите, пожалуйста, вы никогда не задумывались о, так сказать, вообще истоках вашего такого вот дара, ваших способностей? Или все-таки попытка, например, анализировать их может убить вас, этот дар?
4: Да. А что нужно отвечать?
5: Ну, во-первых, не юбилейное было-то. Оно не юбилейное по названию, а по сути, в общем-то, это была печенинка. Печенинка, которая мне выдана была в связи с изменением, в общем-то, нашего системы, нашей впитывания. Впитывание у нас происходит сейчас как попало. Поэтому, чтобы нормально, например, подпитывать человек и его мозг, в частности, необходимо выдавать компрессированные такие белковые продукты, которые могли бы заменить собой, в общем-то, всю массу и содержание тех продуктов, которые существовали до сих пор в рационе впитывающегося. Вот, собственно, эта мятная постилка, которую приняли ошибочное за печенье, она содержит в себе массу интегральных субпродуктов, которые, попадая в организм, вступают в органическую реакцию с биохимическими элементами моего организма и, как результат, в общем-то, приводит его в особо приятную легкость в теле, такая появляется.
3: Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня базитолог Андрей Орлов и колдун, ну, как можно, Андрей, назвать этого колдуна? Колдун-профессионал.
0: Щуба,
3: да, Ефим Щуб.
0: Моя фамилия Щуб, я попросил бы.
3: Да, наши радиослушатели могут задавать
5: Причем
3: свои вопросы.
5: Причем не Ефим, а Ифим.
3: Да, но тем не менее, по телефону 203-19-22. Вот, и номер пейджер я сообщу вам чуть позже. А сейчас я хотел бы спросить Андрея. Андрей, так все-таки как ты считаешь, насколько радиослушатели могут доверять тому, что будет происходить через несколько минут?
0: Ну, дело в том, что вообще Щуп сегодня, конечно, покажет какую-то часть того, что он может, я так подозреваю, но дело в том, что тут возникают некоторые опасения, что любые заявления о каком-то полном стопроцентном воздействии могут вызвать в рядах сомневающихся полный скепсис, поэтому мы как-то вот настоятельно рекомендуем не рассчитывать на что-то прям вот совсем уж сверхъестественное, безусловно. Вот. Но, тем не менее, если вы как-то отнесетесь к этому, ко всему, с какой-то естественной легкостью, ну, к примеру, как, например, к акту дефекации или акту поедания в голодном состоянии какого-то колбасного изделия, вот, к примеру, да, то есть, ну, как к чему-то естественному, вот, а не как к происшествию, вот, то я думаю, что многие из вас вот реально убедятся в наличии такого рода эффектов.
3: Ну, а я, со своей очереди, как колдуна-профессионала, хочу добавить к этому, что я сегодня покажу, не все, конечно, чем я обладаю, но попрошу радиослушательниц подвинуть поближе диффузоры своих радиоприемников, поскольку те из вас, кто страдают запорами, я сегодня постараюсь разрешить эту навязчивую проблему, вот, и... Да, Андрей, что ты хотел сказать?
0: Я просто, извиняюсь сейчас, Андрей, немножко позже продолжим слово. Я хочу напомнить все-таки номер пейджера нашей программы 956-32-32.
5: Поэтому мог бы и Андрей напомнить, собственно, почему.
0: Андрею напомнить?
5: Андрей напомнить мог бы это дело.
0: Вообще,
5: по идее... Ты напоминаешь, ты кто? Он бы мог напомнить.
0: Нет, подождите, я Ефим.
5: Так.
0: Сейчас.
5: Если ты не можешь разобраться, то как
0: вот Андрей вообще сегодня почему-то молчит. То есть Андрей привел...
5: Ну, он, видимо, у него что-то болит. судя по напряженному выражению лица, он сидит здесь в углу и что-то никак не соберет с мыслями, чтобы выступить здесь по полной программе.
0: Тогда давайте спросим, может быть, все-таки у Ефима. Вот, Ефим, скажите, пожалуйста, вот как часто, сколько раз в день вы принимаете вообще пищу?
5: Один. А давайте теперь у Андрея спросим вообще, на какую тему он собирался сегодня поговорить-то.
0: А, ну, да, сегодня я собирался осветить некоторые вопросы, связанные с магией и со всем, что окружает, в общем-то, вот это явление. Даже более того, видимо, хотелось тут затронуть не сам процесс, вот этот, а все, что его окружает. То есть, ну, скажем так, антураж и
3: предпосылки.

0: Поддействовать или еще не время, Александр?
1: Ефим, ты прежде что-нибудь сказать, что нужно собраться тебе с мыслями, потому что как-то у тебя не всегда в попад получается.
0: Нет.
1: Ну только мы сегодня услышим Андрея или как?
0: Андрей, вы будете о чем-то говорить?
2: Да, безусловно.
1: Ну, я вот такую иллюстрацию, предвосхищающую нашу беседу, могу сказать, которая, в общем-то, меня лично потрясла, и, наверное, Андрею тоже будет интересно с точки зрения вот нашей темы сегодня.
0: Ну, Андрей вышел вот вообще куда-то сейчас он придет.
1: Да. Так у меня знакомые одни обратились в один из салонов, который мы в дальнейшем отрекламируем, из многочисленных магических. Вот у меня какое-то все время чувство было какого-то жалости по отношению к этим базитическим, которые себя рекламируют. Ну, вот эти вот клоуны, и тому подобный сброд, вот, который выступает. Они, ты знаешь, кого мне напомнили?
0: Видимо, левреток или баллонок.
1: Не совсем. Новую какую-то, в общем-то, категорию такую деклассированную, которая вот ходит там и говорит, мы люди не местные. Вот они мне их напомнили, ты знаешь?
0: Дескать, поможете нам, дескать.
1: Поскольку чувствуют себя обреченными, или же существует, наверное, какой-то такой простор для деятельности, для последующей, они, наверное, вписываются во все авантюры, которые только возможны. Одна из более емких, которые на нынешний день существует при полном, значит, разброде мозга, вот, и ума, это, пожалуй, вот как раз вот околпачивание такое вот с помощью каких-то стандартных методик.
0: Андрей, ну, по-моему, ты как-то на них сильно обижен. Вот,
1: обидели-то не меня, людей обидели, и причем не то, что обидели, их как-то, может быть, они этого и хотели, поскольку обращаться нормальный человек в такие заведения не будет. Ну, эти, в общем-то, тушки наглые, они, в общем-то, окончательно, по-моему, вошли вот в систему. То есть, вот знаешь, как при старом режиме, там, продавщицы, они, в общем-то, прежде чем вписаться вот в торговлю овощами, они, конечно, считали, что это серьезное заведение, там нужно вести себя особым образом, как-то удержаться на месте, да, чтобы существовать, в облате существовать там. Вот, то есть, они как бы такие у них предпосылки ментальные были. А когда они вписывались туда уже, они там наглели с каждым днем и потом уже превращались в стандартную такую хамскую особу, которая там хамила, да?
0: Это практически динамика вот подобного рода развития отношений видна и сейчас, например,
1: да,
0: в каких-то даже супермаркетах.
1: Значит, вот в этом, в этих...
0: Особенно хорошо прослеживается на молодых гаишниках. Это когда он молодой и только пришел, он старается
1: поддерживать. Нет, ну с ними вообще сложно. Там, по-моему, они все контролируют.
0: Нет, мне
1: даже
0: не сложно.
1: Запланированное хамство у них, по-моему, даже. Потому что они настолько устойчивы в своих побуждениях, что они, в общем, даже пределы хамства у них какие-то свои. И там вообще своя специфика, мне кажется.
0: Особенно у женщин гаишников.
1: Люди очень здоровые.
0: Они здоровые?
1: Да, и психически, и физически. Наверное, это откуда-то из алтайских деревень.
0: Нет, ну, вы знаете, мы, кстати, вот проводили исследования в нашем центре магии.
1: Например, слабодервный, как Ефим, например, такой астеник, он же, наверное, и дня не простоит, и ему скажут какой-нибудь комплимент, он там растает, размякнет, или же наоборот, скажут какую-нибудь грубость, он начнет хамить и вылетит на второй день.
0: Дело в том, что я владею определенным тренингом, Андрей. Вот я могу вводить сотрудников ГАИ, как и любого человека, в транс попросту.
1: Ты таким владеешь, что можешь там смычок держать ногой, пальцами ноги или еще что-нибудь.
0: Кстати, да, вот Андрей это действительно демонстрировал. Эфим, вы знаете, демонстрировал.
2: Да. Но я хотел бы добавить, что Андрей в какой-то степени прав, потому что не среди колдунов...
1: Прав, может быть,
2: и среди колдунов существует так называемый КМБ. То есть, так сказать, конкурс молодого бойца, в какой степени он существует? Да в прямой. То есть, как и у продавщицы овощного отдела, так и у колдунов, так и, как и у, собственно, работников госавтоинспекции существует так называемый курс молодого бойца. Что он в себе подразумевает? Он подразумевает типичные навыки, которые свойственны той или иной профессии. Вот вы говорили о хамском поведении продавщицы. Я вам хочу сказать, что колдуны в быту тоже достаточно хамливы.
1: Всякие бывают.
0: Ну, я бы попросил, все-таки я представитель этой профессии.
1: Да. Нет, ну дело в том, что... Вообще, кстати, мне интересно. Андрей придет, у него надо уточнить, вообще он говорил это или нет.
2: Нет, ну, Александр, я все-таки хочу остановиться на том, на своем говорю. То есть

0: тут что происходит? Вот колдун, да? Он, да. У него взаимоотношения со своим коллегой крайне отличаются от взаимоотношений своего клиента. То есть с коллегой он говорит о проблемах того или иного клиента, как говорит продавщица, о картофеле, который она получила. Или как говорит гаишник о человеке, которого только что он оштрафовал.
1: Да, у них там свой сленг, своя
0: идея. Да, безусловно. И хотя попытки посадить двух колдунов в одно замкнутое помещение, так сказать, выяснить все-таки, ну кто же кого переколдует, они, как правило, кончаются тем, что эти люди начинают вместе выпивать. Вот. Либо же, так сказать, дело доходит до драки, то есть каких-либо сверхъестественных они между собой не применяют.
2: А простите, да, Андрей, вы рассказали вот это, вот вы проводили какие-то исследования.
1: Я возьму на себя роль, да,
2: извините,
1: вообще
2: Александр,
1: извините. Вот. Самое интересное, что устойчивость к традициям самое потрясающее в этом. Вот, например, гаишники, вот между собой, они в общежитии или где-то еще, знаешь, наиболее часто встречающийся вопрос какой-то, да, иголку с нитками, да?
2: Да.
1: Вот, чтобы они матрас зашивают, распарывают, зашивают, распарывают.
2: Таким образом общаются, кстати.
1: Да. Но это традиционно, как в Англии, например.
0: Нити, можно определить количество денег.
1: Да, то есть они не хотят себе просто пойти и вшить туда молнию. Были такие молодые гаишники, приходят себе в матрас, молнию вшивают, да? Идут, вот, например,
0: в ателье. Зачем далеко ходить за примерами?
1: Да.
0: Они есть сейчас, и я при входе сюда внизу увидел одного сменного гаишника, который в плане подработки дежурит вахтером в одном из высотных зданий.
1: Но это опять же, вот это у них кич свой.
0: И он у меня просил иголку с ниткой. То есть тут.
2: Может быть, это Андрей уже на автомате у них происходит. То есть,
0: видимо, да. То есть перераспределение служебных, да, уже на бытовую идет.
1: Ты знаешь, вот машины, которые мусор прессуют, вот они в свое село отправляют деньги, вот обращаются. У них там среди корешей есть чувак, который работает на этой прессовочной машине. То есть он бабки эти берет просто за мат.
0: Самодав его кличка.
1: Прессует. Да, Самодав там, Виктор Самодав такой был вообще популярный.
2: Был, который это изобретатель, сжигал, в общем, вот.
1: А другой, который прессовал. И вот он прям в свое село, чтобы это все не лохматить, эти бумажки, он просто их прессует, а там уже селяне, они распаковывают.
2: Смотрят, да. Кстати, есть даже архив специальный, архив вот обклейки вот этих разработок. Mm-hmm. То есть это же был целый культ, практически Коляда. Попросту говоря, та же Коляда,
1: да,
2: оттуда
1: потом
2: началось.
1: Потом этот мацельщик, прессовщик, он, ну, в общем-то, все мы не лишены творческих побуждений в своей рутинной работе. Он стал такие формы делать прикольные, то есть там сделать там какую-нибудь цилиндрическую, потом до сложных форм дошел.
0: Нет, ну Андрей мне рассказывал, что вы, Ефим, любите в плане творчества каким-то образом, не применяя непосредственно физическое воздействие, изменять, так сказать, строго круговую форму кастрюли, придавать ей какую-то эллипсоидность.
2: Простите, Александр, я говорил вам, что Ефим может не кастрюля, а небольшой кастрюльки, потому что нельзя тоже переутруждать вот эти возможности.
0: Ну, видимо, кастрюля алюминиевая.
2: Да, Ефим? Безусловно.
1: Ну, мне говорили, что в Грузии существует три формата кастрюли. Это кастрюлка и кастрюльчик.
2: Кастрюльчик.
1: Вот под кастрюльчик как раз и заточена была вот эта вот прессовочная машина, которая это поначалу все в долларах это прессовывала. А потом под кастрюльку, и уже когда до капитана доходишь, под кастрюл делается, то есть такая уже серьезная упаковка там.
2: А скажите, Ефим, правда ли вот просто среди населения ходят слухи такие, что настолько уже коммерциализирована вот магия, да, и все, что вокруг этого связано, что вот вы, колдуны, берете вот все эти вещи, вот магические напрокат в специальном таком салоне, салон магической атрибутики, где просто вот вы на какой-то сеанс взяли эти свечки, потом сдали. Вот, например, по программе вот знак качества, вот вы тоже в ней часто появлялись. Вот я заметил, что одни и те же стоят свечки, только меняются лица, сидящие за этим столом, и головной убор. Видимо, у кого-то там башлей хватает на большего размера головной убор, у кого-то на маленькую кепочку.
1: Да, а там причем интересно, знак качества сделан. То есть все это бесплатно, на самом деле делаются бабки элементарно. То есть на входе им запрещают какие-то пожароопасные вещи, там свечки или еще вносить. А когда они уже прошли внутрь, то есть они свои принесли, например, да, а внутри им говорят, хочешь там за деньги, вот тебе дадим штатную свечечку. Там.
0: Ну вообще там, штатную свечечку. Там своего рода тотализатор такой, который, я не побоюсь этого слова, с моего ведома был в какой-то степени устроен. То есть там...
2: А вы же, Александр, простите, вы же всегда уверяете о своем каком-то негативном отношении к этой программе.
0: Но дело в том, что, сами понимаете, выживать-то как-то надо, поэтому деньги-то они ведь не пахнут. И, в принципе, поскольку колдуны в последнее время, правда, Ефим, стали высокооплачиваемыми,
1: да.
0: Вот, то...
1: Нет, ну, сейчас у них пришел какой-то, знаешь...
0: Ну, тут Александр, вы не правы.
1: Ну...
2: А вот мне, кстати, почему-то показалось, что вот Ефим как-то себя немножко отделяет. Вот Александр спросил у Ефима, вот, дескать, правда ли, что колдуны, а вы, Ефим, ответили у них. То есть вы все-таки как-то вот считаете себя в этой колдовской среде индивидуумом. Вот я, например, у нас в программе был Юрий Лонга, я знаю, что вы знакомы с ним достаточно хорошо. То есть вот вы, колдуны, друг друга не любите?
1: Не любим, мы иной раз просто испытываем какие-то профессиональные чувства зависти, и на этой почве бывают, случаются болезни, которые приходится лечить у кого попало, то есть не приходится там обращаться к своим коллегам, поскольку знакомы с методикой. А приходится лечить, у кого попало, у них тоже свои заморочки. То есть так получается, что, например, ежели я не выдался там как-то по своей профессиональной положению там вперед далеко, то меня и направят, соответственно, там лечить там почку не к какому-нибудь почвоведу мощному там, а к какому-нибудь среднему врачишке такому, коновалу. Так что...
2: А я вот
1: сталкиваешься с обратной стороной этой вот, как бы сказать, профессиональной дифференциации.
2: Понятно, понятно.
1: Классовый.
2: А теперь я хотел задать вопрос Андрею Орлову, который вот вернулся к нам в студию. Андрей, а скажите, пожалуйста, как вообще прошла ваша вот эта мысль? Вы же подавали вроде бы запрос в Госдуму о введении в Конституцию статьи, касающиеся вот именно магии вот и всех этих акций. Оккультных дел, поскольку они все больше и больше свои щупальцы, подобно грибам, пронизывают в организм нашей системы. Вот на тему упорядоченности их деятельности. То есть, ну, к примеру, скажем, какая-то гарантия должна быть, какая-то проверка именно качества реальная, да? Вот что сейчас, в какой стадии разработки этот закон находится?
0: Ну, если он, да? Вы совершенно справедливо отметили о том, что мицелий разросся.
2: Кто, простите?
0: Мицелий.
2: А, мицелий.
0: Гриба.
2: Мицелий, да-да-да.
0: Да, так вот, попытки нашего института как-то их систематизировать, они наталкиваются на полное законодательное непонимание. То есть попросту на отсутствие закона. Естественно, чтобы не обходить гору и в то же время не наталкиваться на нее, а попросту прорубить в ней туннель, мы решили, депутатской инициативой оформить это и направить предложение своему депутату, который обслуживает территорию нашего института, предложение, чтобы он подал законодательную инициативу о принятии закона о так называемых колдунах и магах. Вот. Да, Ефим, не удивляйся, ты будешь тоже скоро с сертификатом, с печатью.
2: А ну я хотел, кстати, добавить со своей стороны, Андрей, что вот, собственно, вот мицелий, по идее, вот он ведь разрастается как-то пучком. Это заметно на всех вот диаграммах.
0: Шаровыми
2: бывает. Нет, вы посмотрите, вот, пожалуйста, вот диаграмма, видите? Видите пучок?
0: Да.
2: Видите пучок?
0: Да.
2: Вот, ну... то есть понятно, что можно вообще прекратить рост пучка.
0: Да.
2: Можно, с другой стороны, этот пучок каким-то образом закосить.
0: Да.
2: И направить, собственно, в том направлении, в котором надо. Например, вверх или видите, как на этом чертеже вправо он уходит.
0: Ну,
2: у нас.
0: Правильно.
2: Видите, вправо.
0: Вижу. Вот, вижу. Но закос пучковых, он в данном случае не может быть произведен каким-то механическим вмешательством.
2: Только без законодательного.
0: Без законодательного. подкрепление, да. То есть, поэтому, естественно, в депутатском запросе, в депутатской инициативе, которую мы, собственно, прорабатывали, там и стоит вопрос о том, чтобы собрать представителей ведущих современного колдунизма, вот, и магии, каким-то образом провести семинар, вот, дабы, так сказать, мнение передовых колдунов систематизировать в какие-то замечания, и уже на основании этого составить проект закона, который, я думаю, в третьем чтении все-таки будет принят.
2: По идее, к тому моменту, когда будет третье чтение, уже нужно было бы даже вот закосованные мицелии каким-то образом сконструировать в Горяху, потому что, в конце концов, мы так и так придем к Горяхе.
0: Ну, Горяха, она, в принципе, сейчас как бы обозначена, но в уголовно-процессуальном кодексе. Да. То есть там существует статья, я, к сожалению, не помню ее номер, которая говорит о том, что незаконные деяния, будучи зафиксированным, оно подлежит, так сказать, пресечению и дальнейшему задержанию подозреваемого в соответствии со существующим законодательством. Так вот, в принципе, поскольку нет закона о колдунах, ну и в то же время он отсутствует, значит, тут такая двойная проблема перед правоохранительными органами стоит. Включая программу «Знак качества», они, естественно, видят перед собой колдуна и прекрасно осведомлены о его реальных доходах.
2: Угу.
0: Вот. Но поскольку нет...
2: Да, собственно, ничего нет, по идее.
0: Да, да. То есть, и как бы прищучить-то его, собственно, и нельзя. Хотя дело в том, что проводились и в нашем институте бузитологии динамические изучения диаметра лицевого среднего колдуна, выступающего в программе «Знак качества». Так вот, за все время, когда выходит эта программа, средний диаметр лицевой колдуна, усредненный, вот, вырос порядка на 1.5 сантиметра.
2: То есть, это к низу или в бока?
0: В бока. То есть
2: в бока
0: морда
2: это плохо,
0: колдуна
2: в бока
0: растет.
2: Это плохо.
0: Морда плохо. Колдуна растет. И несмотря на все заверения от Ефима, в частности, о том, что он питается раз в день. Вот вы видите, какой он был. Вот посмотрите фотографию,
2: да,
0: сейчас.
2: Да, да,
0: да,
2: да,
0: вот Ефим, это... давай. Так, вот фотография Ефима.
2: Это какой-то ребенок вообще даже.
0: Это 79-й
2: год. Вы уверены, что это Ефим?
0: Да, он уже в это время достиг половой зрелости. Ага. И вот посмотрите, что сейчас он из себя представляет. То есть диаметр лицевой порядка на 5 сантиметров увеличился.
2: А можно ли верить этим размерам?
0: Можно.
2: Потому,
0: дело в том, что размер лицевой напрямую от рациона зависит.
2: Вот, то есть... Андрей, а вот что вы скажете о последней статье Софьи Баряни, которая называется «От эпидермиса до Горяхи». Вот скандальная достаточно статья. Многие наши радиослушатели взволновались, поскольку не всем же суждено перевалить вот этот барьер.
0: Да.
2: Судя по утверждению госпожи Баряхи, извиняюсь, Баряни, вот, то есть достигнуть Горяхи, в общем-то, суждено всего 15% пытающимся. Остальные, значит, пытающиеся, но не сумевшие, остаются вот за этой чертой как бы междурамья. Это в лучшем случае междурамья. А то могут оказаться слева. То есть получается, что вот мы их, значит, взяли, закосичили уже. Вот. Они вроде как уже закосичены. И зависли, как бы законсервировались. То есть, а те, которые в Горяху вышли, они уже, получается, как бы ну, не то, что даже свыше, а вроде они все и имеют, и у них вроде бы с эпидермисом нормально, и так далее. И даже атрибутик, в общем-то, им уже будет выдаваться по скидкам, насколько я понял, по новому закону.
0: Да. Но, учитывая все ваше только что сказанное, надо донести до радиослушателей, что же из себя представляет понятие «горяхи», поскольку обсуждение этого животрепещущего вопроса современности невозможно без его полного представления. А так вот, горяхой называется состояние организма, в которое он, до которого он, можно, если можно так сказать, доводится путем воздействия на него какого-либо мага, либо же колдуна. То есть это создание его... вернее, все-таки сознание его находится в состоянии прострации, финансовые ресурсы исчерпаны, ресурс организма находится в плачевном состоянии. Да, вот это да, практически, да, так сказать, человек, выброшенный на улицу, подчас бомж. А колдуны, значит, обращают все его богатство в свою пользу. Да, Ефим, я не побоюсь этого сказать, обращает состояние вот этого человека, который подвергнут огоряхе, в свою пользу, и тем самым, так сказать, диаметр лицевых своих увеличивает.
2: Это, Александр, простите. То есть дело в том, что горяха тоже ведь у каждого поведения своя. У каждого своя. И, по идее, тут я что хочу сказать, что многие, они горяхой обладают с самого рождения. То есть это не... То есть горяха у них появляется у этой небольшой части, но все-таки существующей не в ходе какого-то напряженного тренинга, а в ходе просто природных особенностей, да, понимаете. Вот я отношусь к таким, собственно. То есть моя горяха, она у меня была с рождения.
0: Сам человек, который обладает горяхой, который испытывает, он не подозревает о своем плачевном состоянии. Он находится в высшей стадии эйфорического забвения. То есть мир ему кажется розовым. Подчас этот человек не замечает смены дня и ночи. Ему кажется, что солнышко находится всегда в зените, вокруг тепло. И вот те случаи обморожения вот на прошлой неделе, которые связывали с морозами, действительно, они имели место. Это вот как раз наиболее передовые горяхоносители, которые уже вошли, так сказать, в медитативный транс, они считали, что на улицу порядка 35 градусов тепла, раздевались до трусов и, так сказать, выходили по первому снежку побегать и задавали недоуменные вопросы прохожим, почему травка беленькая.
2: Кстати, я хочу тут сказать, что очень сильные обвинения, обильные в других средствах массовой информации, были вот в адрес Софьи Баряни, опять же, по поводу вот этой скандальной статьи, потому что ее обвиняют в большом количестве вот этих вот замороженных, вот, хотя сама Софья была вот вчера у нас здесь, тоже в прямом эфире, она резко отрицает это, она говорит, что поиск горяхи, это, в общем-то, акция, скорее, благотворительная. И если кто-то неправильно понимает, дескать, вот проблемы закосичивания и так далее, то, понимаете ли... Ну, кстати, я думаю, что еще с мнением об этом с нами поделится и визитолог Андрей Орлов. Вот. Но Андрей сейчас немножечко позже. Дело в том, что мы сделаем совсем небольшую паузу. И к нам на пейджер, уважаемый Ефим, пришло следующее сообщение, касающееся вас. Спасибо. Произошло закосичивание. В результате образовалось два пучка, левый и право закрученный, с благодарностью Ефиму. Подпись Саши. Так что, видите, все-таки какие-то способности у вас есть. И прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, а тема это как, в общем-то, достичь табры. То есть это предстадия горяхи, собственно говоря. Я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, кто-то у вас, Ефим, что-то хочет спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
2: Да-да-да.
3: А как он может тараканов извести из Москвы? Я вот предлагаю Лускову, главнокомандующим Московского округа, договориться, да? Потравить все. Они на дорогу выйдут, а потом танковые учения сделать. Их подавить. Нормально будет?
2: Спасибо, я думаю, нормально. Но вот, в принципе, я думаю, Ефим, уважаемый наш щуп, что, собственно, вам часто приходится сталкиваться в вашей вот повседневной жизни, работе,
0: да,
2: с такими...
0: бытовые просьбы, они... Ну, я не скажу, что они мне неприятны. Нет, на них я шлифую в мелочах свое мастерство. Ну, что касается всей Москвы, извести для меня это пока сложно, потому что я все-таки, в отличие от основных своих коллег, конкурентов, скромный колдун, вот, и не люблю себя рекламировать так открыто по телевидению, как многие сейчас делают, а я все-таки работаю больше в интимной атмосфере. Работаю с клиентом с глазу на глаз, и в результате своих таких статистических данных, которые я провожу, я могу вам сказать, что наличие тараканов, либо же других бытовых насекомых у вас дома во многом зависит от вас самого. То есть ведется. Вот недаром все, так сказать, попытки с помощью химических препаратов извести их на своей жилплощади оканчиваются, как правило, ничем. В то же время я за два сеанса берусь, сеанс с вами, вот, непосредственно.
2: Для этого нужен какой-то контакт, или вы сможете, например, из части каких-то ближайших домов изгнать сейчас?
0: Я выезжаю на дом.
2: А сейчас не можете?
0: Не могу, поскольку я считаю, что наличие тараканов в доме — это аномалия, безусловно, и аномалия в развитии хозяина квартиры. То есть воздействую на мозг хозяина квартиры, я настраиваю его таким образом, что тараканы просто... Ну, будут бежать оттуда так, словно бы их подпалили.
2: Угу. А скажите, пожалуйста, Ефим, вот огромное количество писем приходит на адрес нашей программы. Просто знают уже радиослушатели по анонсам многочисленным, по афишам, что именно Ефим Щуп у нас будет в программе. Вот каким образом вообще, как различить вот эти две стадии организма в момент восприятия? Вот одна стадия, вот она, значит, пишет... Нет, это либо сердяха и дабы сердяха. Вот поподробнее. Либо сердяхи и дабы сердяхи, различия просто.
0: Безусловно, тут надо охарактеризовать их. Либо сердяха — это стадия ухаживания. Ага. Вот, а дабы сердяха — это стадия уже непосредственно брака. Ну, всем, в принципе, понятно, чем они отличаются. Со своей же колокольни я могу дать характеристику различия такую. То есть первый этап, то есть в либо сердяхе, когда индивидуум находится, он активен, проявляет знаки внимания объекту своих устремлений, подчас делать необдуманные какие-то поступки, как то покупка цветов. Ведь нам, колдунам, известно, что цветы всего-навсего это половые органы растений, и не более, так сказать. Тем не менее, в мировой литературе, да и в сознании многих людей им приписывается какая-то магическая, что совершенно неоправданная сила. Вот. Это вот такие основные черты либо сердяхи. А дабы сердяха — это уже размеренный образ жизни, который способствует как раз появлению тараканов, муравьишек. Вот. И,
2: Извините, вот дабы сердяха — это является, в общем-то, ну, стадией, скажем так, закономерной, или ее можно избежать? Или все, кто прошел стадию либо сердяхи, приходят к дабы сердяхи все-таки?
0: Ну, тут в какой-то степени не вы правы, то есть либо сердяха в период своего, как бы, апогея, она подразумевает дальнейшую дабы сердяху, но умный человек не стремится к дабы сердяхе, и поэтому у него либо сердяха, собственно, отсутствует как элемент, поскольку второе без первого невозможно. А первое же в отдельных случаях, оно может искусственно каким-то образом проявляться. Поскольку все мы любим пофлиртовать, вот, как мужчины, так, собственно, и женщины. И тут я еще хотел бы отметить, что либо сердяха, она не всем, собственно, доступна. Это такое высшее проявление половой активности, которым обладают люди, которые находятся уже в такой... достаточно развитой стадии, в которой человек может подчинить себе некоторые рефлексы и, допустим, вызвать у себя актификации не вопреки желаниям организма. То есть у этих людей, да, отсутствуют запоры и непрогнозируемое извержение кала, которое именуется поносом.
2: Угу. А скажите, пожалуйста, между либо сердяхой и дабы сердяхой находится ли еще какое-нибудь состояние? И как вы можете охарактеризовать? Ведь наверняка оно связано с выделением каких-то мощных выделений.
0: Да, ну...
2: Ну, поскольку в момент выделения, естественно, выделяются. Вот. И каких-то волнений, потому что ведь происходит самоосознание, какая-то переоценка ценности. Вот он же, например, уже вроде бы опять же из либо сердяки вышел. Это то же самое, что в общем-то, уже закосиченный мицелий, который вот не направлен. Ему дана свобода. То есть он вышел из Либо-Сердяки, он свободен, он должен туда-сюда, он может. А вроде и там тоже. Поэтому а думы еще никуда.
0: Ну, у нас между собой это состояние именуется саратовским дождиком. То есть почему? В Саратове очень чистые небольшие дожди, которые свойственны этому климату, и человек, который приезжает в Саратов впервые, он просто видит, то есть, ну, привыкает к этому, и для него это является естественным проявлением погодных в той территории. Так и промежуточные стадии между Либо-Сердяхой и Дабо-Сердяхой свойственны тем, что это статичное положение, которое в то же время, как вот этот вот неустойчивый дождь, оно не является точно стабильным. То есть оно может меняться как в ту, так и в другую сторону. У человека могут появляться какие-то неожиданные желания, которые могут...
2: В принципе, выражаться совершенно в разном. Называется, по идее, это йоха-колебание.
0: Ну, в принципе, да. То есть этот саратовский дождик, это такой между собой, так сказать, у нас у колдунов такой термин существует. Он, в принципе, в открытой литературе не публикуется.
2: А, ну, давайте послушаем еще телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы колдуну Ефиму Щупу и бузитологу Андрею Орлову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Саша.
2: Здравствуйте.
4: У меня три вопроса гостю студии. Вопрос первый. Обладаете ли вы гипнозом?
2: Да.
4: Вот вопрос второй. Как вы считаете, каждый ли человек может стать колдуном?
2: Нет.
4: Потому что сейчас поговаривают об этом очень часто. И третий вопрос. О чем вы мечтаете в нашей бренной жизни? Спасибо.
2: Спасибо, спасибо. Ну, на первые два вопроса наш гость ответил прямо в ходе, в общем-то.
0: Нет, ну я могу немножко...
2: Не нужно, ничего. Спасибо, нормально.
0: Да. А что касается мечты, ну, у меня вообще утонченный взгляд на живопись. Вот, и, конечно...
2: А, то есть вот эти чертежи, я так понял, вы сами изготавливаете.
0: Все. Да, это, между прочим, английская барокко.
2: Угу.
0: Так вот, мечта у меня написать пейзаж залива Белушья губа на архипелаге Новая Земля, видя его своими глазами, а не по памяти.
2: А, вот, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: У меня вот два вопроса, значит, к уважаемому Ефиму.
2: Да.
5: Во-первых, значит, ну вот известно, например, что сейчас, поскольку трудовые книжки утрачивают свое значение, с одной стороны, а с другой стороны, значит, вот усиливаются монархические традиции, вот, то все большее значение имеют, значит, вот родословные. То есть бывает, что богатые евреи покупают себе родословные там русских дворян, ну известно, да?
2: Да.
5: Вот. Но ведь известно и другое. Значит, с дальнейшим развитием этого, то есть с усилением духовного фактора в жизни, значит, усиливается также значение кармы в жизни человека. То есть вместо трудовой книжки будут спрашивать карму. Где, значит, ну, свидетельство о карме. То есть где, значит, написано будет, кем человек был в прошлой жизни, кем в позапрошлой. Ну и тогда будут думать, там, брать на работу или нет.
2: Да.
5: Так вот, значит, вопрос. Обращаются ли к вам люди, значит, с просьбой написать поддельное свидетельство о карме, ну так, уже на будущее. Вот.
2: Да.
5: И что вы делаете вот с такими предложениями? Вот. И второй, значит, вопрос.
2: Да.
5: Значит, вот известно, что у человека существует над головой энергетический столб. Ну, раньше думали,
2: извините, высотой... как базитический столб, вы сказали?
5: Не, энергетический. Вот.
2: А, извините.
5: Мы раньше думали, что он высотой метра там полтора-два. Вот, вы
2: до
5: заметили,
2: пяти
5: что
2: сейчас.
5: Вот крыши, ну, квартиры строили так, что вот от головы до потолка еще какое-то вот пространство. Вот это чтобы энергетический столб не задевал за потолок. Потом, кстати, вот во времена Хрущева, так сказать, когда все, ну, атеизм был, вы помните, да? Ну, вот эти, как раз, Хрущевы, эти вот коробки там 2,40, 2,20 потолки.
2: Да.
5: Он считал, что никакого столба нет. Вот. Но сейчас, значит, доказано, что этот столб имеет бесконечную высоту и, значит, касается непосредственно космоса. Так вот, я думаю, что это происходит в тот момент, когда, значит, вот, ну, то есть через этот столб, вы понимаете, да, так сказать, там божественная энергия, значит, вот у человека не сходит. Значит,
2: он
5: выходит из верхней точки на голове, которая называется сахра-чакра.
2: Ну, да.
5: Вот. И, значит, когда, что происходит, когда человек ложится? То есть ведь наверняка столб этот отсоединяется от космоса, и божественная энергия уже человеку не поступает.
2: Нет.
5: Вот. В пользу этой вот гипотезы у меня есть такое соображение, что вот вы знаете, всякие такие вот развратные действия, они обычно совершаются в лежащем положении.
0: Да.
5: Вот, в том случае, когда человек отсоединился, значит, вот энергетическим столбом от космоса, и, значит, соответственно, стал подвержен влиянию там низших всяких сил. Вот, вот какие исследования вы на эту тему проводили?
2: Спасибо, спасибо вам за ваш интересный вопрос. Я просто вот что предлагаю. Дело в том, что вопрос достаточно объемен, и Ефим сейчас выписывает на бумажку какие-то свои мысли и тезисы. Мы сейчас с вами, опять же, совсем ненадолго прервемся, послушаем небольшой музыкальный фрагмент, а после этого Ефим Щуп ответит на ваш интересный, безусловно, вопрос. А в гостях у программы «Монморанси» колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям свои вопросы. А я пока хотел обратиться снова к Ефиму. Ефим, скажите, пожалуйста, мы сейчас разобрались с либосердяхой и дабосердяхой. Да. Вот, но все-таки остался у нас не до конца закончен вопрос, касаемый горяхи. То есть как-то мы его вскользь прошли, и закосичивание мицелия. То есть, скажите, вот закосичивание мицелия можно ли проводить вообще самостоятельно? Скажем так, реален ли здесь альтернативный путь? Или все-таки нужно обращаться за помощью к специалистам?
6: Ну, если вы человек состоятельный и имеете недостаток времени, то, конечно, я бы рекомендовал помощь специалиста, в частности, меня, либо же моего коллегу Матвея Ковалко. Его можно найти, он дает рекламу в программе «Знак качества». Вот, поскольку, в принципе, операция дорогостоящая, овладеть ей за какой-то ограниченный период времени очень сложно. Ведь мицелий как таковой имеет очень разветвленную структуру, и каждая нить его, она в своей длине и в своей охватности, она не всегда, а попросту даже частенько и ускользает из рук обладателя.
2: А вот извините, вот то, что эти сами нити мицелия разные по длине,
6: Безусловно. Насколько
2: это влияет на вообще направление самой косы?
6: Ну, тут нужен спектральный анализ.
2: Я, извините, Ефим, это спросил. Почему? Потому что ведь может быть так, что вероятность погрешности, вызванной вот разницей в длине...
6: Допуск большой, да, может быть, очень большой.
2: И может быть поворот, например, куда-то совершенно не туда.
6: В другую сторону.
2: Можно прийти там не к горяхе, а к табре. Это уже
6: никуда. Безусловно. Так вот, я все-таки хотел бы еще немного пояснить. То есть закосичивание. Да. Зачем оно нужно? У нормального человека мицелий распределен, так сказать. И вот отсюда они, эти нормальные, так называемые люди, и подвержены влиянию массовой культуры, влиянию чрезмерно распущенной рекламы, они не в состоянии ей в какой-то степени противостоять. А закосичивание же, проведенное профессионалом, Матвеем, либо же мной, избавит вас от вредного влияния внешней среды и послужит своего рода барьером, то есть через который будет поступать внешняя энергия положительная, отрицательная же будет отсеиваться. Вот скрут этой косы, он как раз определенным образом устроен, он как раз и служит тем самым фильтром. И неправильно произведенное закосичивание, которое может быть произведено вами самостоятельно по неопытности, либо же некомпетентным колдуном, может повлечь за собой достаточно пагубные явления. Так, например, усилившиеся в последнее время авиационные катастрофы, мы, колдуны, между собой объясняем как раз вот этим. То есть предновогодняя суета и в то же время неподготовленность людей к происходящему, а также перепад температур и отсутствие профессиональных колдунов в сфере разгрузки пилотов и наземных служб авиационных
0: оно вот приводит к таким пагубным явлениям, значит, невозможность противопоставить внешней энергии какой-то барьер, и вызывает подчас вот неадекватное срабатывание, сбои, так сказать, в системе.
2: Извините, а вот, скажем так, бункирование.
0: Это практикуется, же, но в критических ситуациях, да? Когда пациент, поскольку этих людей мы рассматриваем как пациентов, поскольку, значит, вот этот пациент может вот дойти уже до такой критической стадии в своем разрастании мицелия, что иной метод, как бункирование, просто будет безрезультатен. Мы можем потерять этого человека. Причем потерять его не в прямом смысле, а потерять его как члена общества. То есть он будет жить, конечно, но пенсии сейчас маленькие, и достойное существование этому индивидууму, который уже будет не способен ни работать, ни, собственно, самостоятельно питаться, будет...
2: А, извините, вот здесь же мы опять подходим к теме, ну, своего рода даже гуманизма. Вот Софья Баряня, опять же, она в своей вот этой скандальной статье как раз призывает к тому, чтобы в каких-то документах подобным людям, бункированным, ставить штамп «бункирован». И по этому штампу, то есть бункированному, ну, обязаны оказывать содействие, да, какое-то... С одной стороны, бункирование — это, в принципе, ну, вернее, скажем так, афиширование бункирования и вынос бункированных, значит, бункирование на поверхность, это своего рода неприкрытая форма попрошайничества и дискриминации, вроде бы. С другой стороны, это благородно по отношению к бункированным, поскольку они вправе рассчитывать на помощь всех, кто вокруг, поскольку те, кто там помогает, они как бы, в общем-то, тоже готовы.
0: Здесь мы с вами подходим к той тонкой черте, которая разделяет дискриминацию, да, по-любому, да, будь то национальный, интеллектуальный или же другой уровень нормального.
2: По росту точки... тоже дискриминация.
0: Безусловно,
2: по
0: безусловно.
2: Условно, по размеру, безусловно. Вот.
0: Да, да, да.
2: Так вот, кстати, вот дискриминация рыжих. Рыжих.
0: Да. Ну, это одна из пассивных дискриминаций. Вот увидите мой окрас огненный. Я тоже в свое время пострадал от этого. Но могу смело сказать, что это послужило в какой-то степени толчком. В хорошем смысле этого слова.
2: А скажите, вот нас спрашивают очень часто пенсионерки особенно, вот надо ли бояться альбиносов? И являются альбиносы...
0: Надо, так сказать, надо. То есть особенно особенно альбиносов животного мира. Значит, альбиносов белых кошек надо бояться, белых хомячков, белых мышек, поскольку ввиду дороговизны насекомых, ну, и животных, которые существуют сейчас на птичьем рынке, в то же время просто непоборимого желания завести у себя живность в тесной квартирке, значит, двигает людей на покупку мышек, поскольку мышки белые наиболее дешевы, ввиду того, что их рассматривают продавцы только как корм.
2: Малые,
0: только
2: в общем,
0: как корм, да, корм, да.
2: То есть, кстати, вот это тоже ведь своего рода...
0: Дискриминация.
2: Да, дискриминация, во-первых. Во-вторых, геноцид, зоологический геноцид, да, сокращенно ЗГ, и мы всегда выступаем против. То есть, да, мы как-то даже вот пытались организовывать демонстрации, вот, и вот Андрей плакаты рисовал замечательные, где, в общем-то, мышка, в одной руке у нее, значит, цветок, в другой там это ветерок, там в третьей, да, в общем-то, какой-то плакатик, в четвертой
0: леденец. Хвостики, потушенные сигареты. Поскольку мыши являются санитарами, так сказать.
2: Безусловно. Безусловно.
0: Замечали выдающиеся животноводы, что если в цеху производственного предприятия имеются мыши, то урны в местах курения не всегда надо чистить, поскольку происходит естественный очист подбирание мышиными бочковых. Вот, и, собственно, тем самым даже одно время была культивация грызунов в цехах, вот мелких таких, как мыши.
2: Называлась она долкизия.
0: Да, да. Вот про мышечная долкизия в свое время, в 70-х, она дала очень хорошие результаты, но на рубеже 80-х, ввиду определенных...
2: Ну, скажем так, политических причин, перестройка
0: видимо,
2: настала.
0: Да, видимо, да, и что-то вот...
2: Ну, давайте послушаем, может быть, что-то хотят у вас спросить. 203-19-22. Здравствуйте, мы и вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны внимания к вам.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
7: уважаемый. Я вот из второго у подъезда.
8: Да-да-да. Вы знаете, мы уже послали вот монтеры, сейчас, по идее, батареи должны вам поменять, просто не нашли сейчас пока ключ от бойлерной.
7: Ну, ничего. Да. В общем, я хотел по другому поводу высказаться. Я тут на днях буквально приобрел систему Montmorency Plus, и поэтому я могу наблюдать вас, в общем, в телевизионном эфире в прямом. Я такой счастливый обладатель.
8: Ну, перебью вас. Скажите, пожалуйста, как я вот выгляжу? Потому что я с коллеги говорят, не ходи в передачу «Знак качества», ты не телегеничен.
7: Вы знаете, вот в начале беседы на меня произвел...
8: Синяки вот эти, да?
7: А?
8: Синяки вот эти, да?
7: Нет, я не об этом хотел сказать. Вот ваш фокус с переселением душек просто на меня произвел такое впечатление, что я думал, что я схожу с ума, пока в углу экрана не появился. Значит,
8: субтитры.
7: Да, вот титры объясняющие. Так что, как бы, мне трудно об этом судить. Но вот у меня к щупу, или к щупу, я извиняюсь, там...
8: Ну, они оба сейчас здесь находятся, поэтому, в общем-то, они вдвоем ответят. И щуп, и второй.
7: Да. Вот такие, ну, как бы, просьбы, что ли. Во-первых, предостеречь всех слушателей и зрителей, значит, по поводу вот различных вредных последствий просмотра вот разных целителей, так называемых. Вот вы ведь в курсе, что такие существуют, имеют место, как бы.
8: Да.
7: И вторая просьба, вот как бы показать сейчас в прямом эфире ваш вот знаменитый фокус, когда вот пресловутую печеньку вы поедаете, затем, значит, с сжатыми зубами и с закрытыми глазами проходитесь по канату, и алле-оп, и печенька опять целая.
8: Угу, сейчас мы это сделаем, спасибо, спасибо. Действительно, уважаемый Сергей, вот уже канат натянут, поэтому прошу, осторожно.
0: Да, сейчас, одну минуту.
8: Сейчас вот печенье. Держите? Ну что? Оба, ой, печенюшку, вы знаете... Просто
0: ну, ничего,
8: это же фокус думаю... показывал Ефим обычно. Почему-то мы попросили Сергея, его брата. А нормально, нормально, вроде бы встает, не ушибся. Ефим, вы сейчас, видимо, как-то не особо в состоянии.
0: Ну, дело в том, что я сейчас настроен несколько на
8: правильно,
0: другой лад. То есть, удивлять своими физическими данными в прямом эфире радиостанции, я думаю, это не к лицу. А вот блеснуть интеллектом — это всегда пожалуйста.
8: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
9: А, доброй ночи.
8: Здравствуйте.
9: У меня два вопроса будет.
8: Да, говорите.
9: Первый, господин Щупу. Вот. В принципе, можно ли из обычного человека сделать, если не мага, то как-нибудь подвинуть вот конкретно Прохора? Немножко подвинуть.
8: То есть, чтобы То есть, попросту говоря, спасти Прохора от наступающего кретинизма.
9: Ну, да.
8: Понятно.
9: Да. И второй вопрос у меня такой общий.
8: Да.
9: Вот наши звезды, так называемые, они часто появляются в помещении в солнцезащитных очках. Вот от чего они защищаются?
8: Спасибо.
9: Вроде бы там солнца-то и нет, а они в очках.
8: Спасибо. Это интересный вопрос. Кстати, еще Андрей Орлов, бузитолог, поделится своим мнением. Он готовит референта. Референта наряжает. Дело в том, что у референта завтра день рождения. И референт должен, в общем-то, под елкой изображать зайчика новогоднего. И ему сейчас происходит, значит, подклей ушей и так далее. А поскольку только Андрей у нас, в общем-то, умеет это хорошо делать, то его и попросили. Вот что касается продвижения Прохора и вообще спасения от кретинизма. Я думаю, кстати, вот наш радиослушатель так волей-неволей неожиданно для себя подошел к... теме табры, поскольку это напрямую связано. Да, то есть кретинизм и табра — два понятия, которые стоят на разных полюсах, но которые одновременно близки.
0: Да.
8: То есть, в принципе, парадокс в том, что это одно и то же вроде бы с одной стороны, с другой стороны совершенно разные вещи. То есть, пятка и макушка. Вроде они принадлежат одному организму.
0: Да, и снабжаются даже тем же самым эритроцитом.
6: поскольку подсчитано, что один и тот же эритроцит бывает как в макушке, так и в пятке в течение 5 минут до 24 тысяч раз.
8: А, кстати, доказано, что если бы он был 30 тысяч раз, то пятка и макушка — это было бы одно и то же.
6: Ну, иногда доходит до 29-900, это бывает в периоды, когда происходит либо падение кирпичных на макушечный, либо же потоп на дискотечных пяточный. Вот, но да, мы вернемся все-таки к кретинизму. Действительно, кретинизм в последнее время стал актуален, и мне приходится давать здесь немножко неуместно, проводить благотворительные оздоровительные сеансы в доме малютки, куда нерадивые мамы сдают своих кретинов новорожденных. Поскольку известно, что современная медицина в состоянии в момент появления на свет плода определить его интеллектуальный потенциал, тем более в таком случае, как кретинизм, это видно сразу. Вот. Ну, что я могу сказать? Из 100, приблизительно, статистика такова, что из 100 грудных, которых я обслуживаю в тех домах ребенка, где я провожу свои сеансы от коллективного и одновременного оздоровления, у меня эффективность порядка 32-33 на сотню. То есть я их вывожу из явного, так сказать, прострационного состояния, побуждая в них естественное желание, естественный аппетит, и стимулирую дефекацию. Причем это делается не мануальными методами, а исключительно методами гипноза и дистанционного воздействия на корку. Вот. Ну, это...
8: Ну, кстати, у нашей Прохор в последнее время диатез вот так разросся, что эта корка практически уже даже не впитывает никакие мази и ничего. То есть вы как считаете вообще вот диатез, какие-то опухлости, опрелости? Это такие, ну, частые и, как само собой, разумеющиеся спутники кретинизма? Или все-таки вот у нашего Прохора это уже тревожная симптоматика?
6: Дело в том, что, вы знаете, как раз в кретинизме-то опасно не это, то есть не совсем это. Дело в том, что проявление внешнее вот кретинизма, как то короста, либо же там зарастание волосяными всего тела, какие-то опрелости, подчас даже пролежни, они вызваны неквалифицированным уходом, который вызван разбросанным вниманием. То есть, видя в новорожденном явные признаки кретинизма, как то, в общем-то, некоординированное движение белками глаз, сыплевыделение, да. Естественно, все силы врач направляет на первичные, так сказать, первичную причину, то есть на стимулирование недостающими йодосодержащими соединениями и, значит, как кажется молодому неопытному врачу, поскольку именно такие проходят практику в домах ребенка, ему кажется, что стимулируя недостаточно какого-либо минерала, он сможет победить кретинизм, и совершенно в этот момент забывает о таких внешних сопутствующих кретинизму проявлениях, как опрелости, коросты и то, что вот я выше говорил. Если бы своевременно ребенок получал тоже развитие, что и нормальный, то есть слышал бы от медсестры такие слова, как «Ути мой хороший», «Аля улю», и чувствовал бы «В имя матери».
8: То есть, по-моему, говоря, Йоха-синдром был бы постоянен. То есть...
6: Да, поскольку известно, что вид материнской груди, ни в коем случае не вскармливание материнской грудью, а именно вид материнской груди, показанный грудному ребенку, благоприятно, значит, стимулирует его интеллектуальное развитие. Кстати, то есть мы проводили опыты над
0: 10 кроватками в 7-й палате 3-го дома ребенка города Москвы были развешаны цветные фотографии женских грудей с увеличением приблизительно 1:2. Так вот, я вам что хочу сказать. Вот эти вот груднички в сравнении с контрольными показали интеллектуальный рост порядка 27-30%. То есть без применения каких-либо моих естественных способностей, которые я, собственно, практикую.
8: А мы вот тут проводили эксперименты следующие. То есть мы над, в общем-то, кстати, в комнате номер 10 12-го роддома города Саратова как раз мы ставили над одной из кроваток. То есть там, в общем, по-моему, 8 или 80 грудничков. Ну, в общем, с 8 связаны. Четные, в общем, они лежат. Над одной ставили живую женщину, которая...
0: Это нечетное число.
8: Нечетное, да?
0: 81 нечетное.
8: А, извините, да. Вот с груди, с живой. И, в общем-то, она стояла там до практически момента, когда ребенок переставал сам кормиться уже грудью. Вот. И вырастал Илья Муромец. Вот тогда как остальные, в общем-то, были какие-то прям это, ну, как скажем так, пигмеи на каратных таких кривоногих лошадках практически. Вот. Из чего мы заключили вывод, и практически вот, ну, весь этот год женщины-добровольцы из общества добровольных любительниц беременности. Вот.
0: Да, это очень известное общество. Да. Я провожу там бесплатные сеансы по оздоровлению замастиченных грудей, поскольку мастит — это бич.
8: Бич.
0: Бич. Бич. Бич 90-х.
8: Бич.
0: Вот. А я за один сеанс, так сказать, избавляя людей от этого пагубного заболевания, поскольку именно это служит таким вот косвенным стимулом для развития кретинизма, поскольку женщина с маститом просто не обнажает грудь, не говоря уже о вскармливании грудном.
8: Да, плюс еще тут хотелось добавить о том, что, в общем-то, общество защиты животных протестует против того, чтобы заводили в домах мастифов и всех этих прочих животных практически искусственных.
0: Нет, поэтому... начнем с того, что мастиф — это вообще кормовая порода свиньи. То есть
8: это для китайских дома, ресторанов, да. Свинство просто.
0: А все-таки я хотел еще немного...
8: А подождите, мы с Прохором-то что делали? Мы, значит, ставили этих женщин, они круглый год стояли вот с оголенным бюстом перед лицом нашего Прохора. И парадокс в чем заключается? Что ведь кретинизм, он тоже имеет свою табру. То есть до наступления табры голая женская грудь вполне воздействует лечебно на, в общем-то, кретина.
0: Да, но как вот только табра наступила, там уже другие
8: бесполезно,
0: методы.
8: И даже, может быть, ухудшение состояния. Да, вот у нашей Прохоры именно такая ситуация. Кстати, может быть, вам регресс, попробовать поколдовать или показать свою грудь.
0: Дело в том, что, правильно, как вы отметили, в случае с таброй тут кардинально действует мужская грудь, желательно заволошенная, поскольку от количества шерстинок...
8: Но это уже после, то есть табра, после табра.
0: После или... табра.
8: А вот не пробовали каким-то образом синхронно, вот до табры и женскую, и мужскую, ну, в каких-то пропорциях?
0: Пробовали.
8: И что?
0: И в 18-й палате 3-го дома ребенка города Москвы Добрыня Никитич вырос. То есть, ну, вот в одного с картины. Дело в том, что в прихожей этого уважаемого
8: заведения... А чем же плохо? То есть смысл-то получается в том, что, может быть, каким-то образом...
0: Нет, ну, вы почитайте легенду. Добрыня Никитич, несмотря на свой богатырский рост и неприступную бороду, вот, и дело в том, что у него интеллект был, как у его лошади. То есть
8: как
0: сопоставим, да, сопоставим.
8: То есть нам не нужно тогда, нет, это нет, понятно. Нет. А после табры, воздействие после табры, симбиоза, в общем-то, вот и мужского начала, и женского.
0: Ну, дело в том, что после табры тут наступает как раз состояние того энергетического столба, о котором говорил радиослушатель в своем вопросе. Энергетический столб, которым обладает, в принципе, как человек до табора, так и после, он чем он, собственно, примечателен? Да тем, что чем выше развитие, чем выше ступенька, то есть первая ступенька – это кретинизм, вторая – табора, третья – это более-менее нормальное функционирование всех жизненных сил, энергетический столб растет также пропорционально. То есть если у кретина он достигает там где-то 70-90 сантиметров, вот, в табре он уже до 2-2,40, то есть как раз с большим количеством таброидов было и связано то, что потолки в 60-е годы достигали высоты там 2,40-2,50. Вот. Ну и, естественно, с дальнейшим ростом прогресса, я думаю, что энергетический столб поднимется, ну не до 5, конечно, но метров до 3, до 3,5. Вот. Что-то, по-моему, Андрей хотел сказать.
8: Да, Андрей, тут масса...
1: Хотел, наверное, да. Еще... Помимо энергетического столба есть энергетический стул, который все очень хорошо ощущают. Он связан большей частью с Юпитером, потому что сидячее положение, оно свойственно некоторым процессам, которые определяются духовной жизнью
0: человека. Вот, кстати, мы, колдуны, считаем, что вот актификации сидя осуществлять это нерационально.
1: Да, по крайней мере, у меня такое наблюдение выработалось, вот наша лаборатория занималась вот как бы совокупностью некоторых вещей, процессов или атрибутов нашей жизни, которые способствуют регрессу человека. Ну, по тем или иным причинам, там множество всяких существует причин, одна из которых нерациональная поза при дефекации. То есть она симулирует рациональную, но на самом деле не до конца. То есть то вот стульчаки и унитазы, которые как бы сделаны вот в том виде, в традиционном, в котором они есть, они, в общем-то, неполноценно все-таки напрягают мускулатуру, мускулатуру тех органов или частей тела. Частей тела нет, у кишечника нет мускулатуры. В общем, тех частей тела, которые...
8: Нет, имеется в виду у кишечника только не змеи, потому что змея — это, в общем-то, сплошной мускул.
1: Тех частей тела, которые способствуют как раз акту дефекации нормальному. То есть, попросту говоря, например, при нынешней

0: остается часть того, что должно испражняться, и таким образом модификация происходит неполноценная, кишечник не полностью очищается, и то, что остается, способствует дальнейшей интоксикации, то есть вывод нарушен. Так, я слушаю, да.
1: В свете этого, вот я как представитель современного магического круга лиц хочу вот задать вам, Андрей, вопрос. Угу. Как, на ваш взгляд, вот, учитывая современные методы дефекации, может ли современный человек написать капитал?
0: А современные методы не позволяют.
1: И вообще связано ли как бы написание капитала с каким-то специфическим видом дефекации?
0: Да, разумеется. Это же вы сами ответили на свой вопрос. То есть при нынешнем положении дефекации и всех остальных испражнений человек уже не способен задеть как бы своей ментальностью тех творческих процессов, которые существовали до того, до появления вот этой новой формы дефекации. То есть здесь еще это связано, может, тем образом, что интоксикация дальнейшая, происходящая в результате неполноценной дефекации, она как бы перегружает организм, мозг уже современного человека не способен охватить того круга проблем, который свойственен был натуральных дефицирующих людей. И таким образом человек не может написать капитал.
1: У меня родился вопрос, а да. Полноценна ли была дефекация человека, автора капитала, собственно?
0: Я думаю, она была, конечно, она была не она была, конечно, искусственная, но недостаточно, вернее, полноценная. Но все же по отношению к нынешним методам она все-таки была более приближенная.
2: Это да. Вы знаете, я как колдун, собственно, я проводил исследования и хочу вам сказать, что у персонажа, о котором вы говорите, собственно, вообще отсутствовало такое вот состояние, как дефекация. То есть практически вывода каких-то веществ из его организма не происходило. Это редкий случай заболевания. То есть его табра, она достигла, в общем-то, своего пика. И он не нашел выхода из табра. В результате этот человек сам в себе хранил все свои токсичные отходы. Понимаете?
1: Но современная, я еще хочу добавить, что современная как бы история партии, она вообще считает, что, собственно, термин подгузник, он как раз пошел с той поры. То есть первым человеком, ради которого было, так сказать, изобретено это средство, оно вот как, он как раз являлся автором вышеупомянутого произведения.
2: Вот, кстати, нам пришло сообщение на пейджер. Слушая вашу программу, у меня начал вылезать канат. Спасибо вам большое. Я только могу сказать, что, видимо, канат очень интересный, он, чтобы лучше слышать, и полез.
0: Я хотел затронуть вот предыдущую еще.
1: Мне кажется, что это моя
0: предыдущая тема.
2: Дело в том, что тоже в какой-то степени.
0: Человек, написавший капитал, тут еще он как бы создает еще один вопрос. Он же сам, в общем-то, в бытовом плане экономически был очень неприспособленный.
2: Не безусловно.
0: Вот.
2: Безусловно.
0: Это показывает еще один...
2: Хотя и владел виноградником,
0: один
2: что
0: интересный
2: парадокс.
0: Момент, что вот написание каких-то основополагающих вещей, будь то картина или что-то еще... Как известно, самую выдающуюся картину написал слепой. Вот.
2: Да,
0: самый выдающийся
2: да.
0: музыкант был глухой.
2: Да.
0: Вот. И самый выдающийся экономист был, в общем-то, растратчик, транжир и мод.
1: Более того, самый выдающийся летчик не обладал ногами, как всем известная школьная программа.
0: Да, и здесь, ну, у летчика здесь, в общем-то, должна как бы больше душевной
1: не, ну что, управление самолетом целиком основано на правой ноге.
0: Ну, если
2: как
0: так,
2: и на арфе,
0: видимо,
2: игра, собственно, то же
0: есть.
2: Самое.
0: Но здесь безусловно. Идет речь не о взаимосвязи постоянной, а о основополагающих взаимосвязях. То есть,
2: да.
0: Это не значит, что все остальные, как бы, то есть, вот, чтобы сейчас стать экономистом, не обязательно потратить все деньги, которые есть. Но это и не значит, что хороший экономист может, как бы, вести разумно свои личные дела.
2: Да, то есть, да. Ну, сейчас мы буквально на 2 минуты прервемся, мне просто нужно сходить, и я вернусь сейчас. И я предлагаю послушать телефонный звонок. если вы не против, уважаемый Ефим. Да. Как, кстати, у вас по батюшке?
1: Дело в том, что отца моего, как ни странно, звали Мак.

0: То есть Ефим Максович.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ефим Максович готов ответить на любой ваш вопрос.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вы очень правильно сказали, что если у вас есть значительные предложения, то говорите их. У меня есть к вам предложение. Я вас слушаю уже давно. Александр.
1: Да-да-да.
2: Как ваше отчество?
1: Максович.
2: Александр Макович. Я давно вас слушаю, я люблю вас слушать. Потому что при любой ситуации, какая бы ни сложилась, вы создаете настроение. И у меня к вам есть предложение. Не хотите ли вы написать книгу? Вы знаете, вот я не побоюсь сейчас обнародовать идею. Хотите обнародовать?
1: Давайте, давайте, конечно.
2: Ну, вот послушайте. Вот если 100 лет назад, вот, условно говоря, Анна Каренина бежит под поезд.
1: Да.
2: И вот через 100 лет она бежит, а поезд опаздывает или автобус сломался. Вас не интересует эта тема?
1: Ну, вы знаете, собственно, вы предлагаете каким-то образом спонсировать автобусный парк?
2: Я предлагаю вам написать роман.
1: А, роман. Я понял.
2: Вы не вы лично, а вы вот ваши друзья. Ну, еще ведь масса есть таких вещей. Ну, скажем, бедная Лиза не бросается в пруд. И плевать ей на Эраста.
1: Да-да-да.
2: А вот через 100 лет другая ситуация получилась. Понимаете, поскольку вы ваши друзья, и вы очень умный человек, ну, я уж вам не буду льстить, как говорится, но ведь это я вам могу устроить такие дела. Вы, пожалуйста, приглушите меня, я вам сейчас свой телефон скажу.
1: Вы знаете, это сложно. Дело в том, что нам-то придется опять делать музыкальную паузу, понимаете?
2: Давайте делайте паузу, боже мой, ну в чем дело?
1: Ну,
2: если мы с вами договоримся, если вы будете эти дела выполнять, то это гениальная совершенно идея.
1: Знаете,
2: я
1: давайте,
2: не понимаю, почему к этому никто не пришел. Я, вы знаете, слушаю вас давно и понимаю, что вообще, вы знаете, мы можем пропахать, с моей помощью, пропахать большую целину.
1: Знаете, давайте сделаем так. Просто если вам не сложно, вы же все равно будете нас, я надеюсь, слушать.
2: Да, я вас всегда слушаю.
1: Вот
2: я
1: давайте,
2: слушаю вас все эхо Москвы, если уж так быть честной. Слушаю вас и Бориса Алексеева.
1: Давайте сделаем так. Все-таки, если вам не сложно, вы позвоните сразу после 5, потому что...
2: Хорошо, я позвоню после 5 по какому телефону?
1: Вот сюда же, здесь уже все будет, я надеюсь, свободно, потому что...
2: Хорошо, все.
1: Спасибо вам. Да, а что касается романа, то я задумал действительно написать роман. Он будет касаться, в общем-то, Муму. Вот, но только вместо Муму будут кидать глубинные бомбы туда, вот, дабы, в общем-то, глушить рыбу, поскольку я расскажу тоже подноготную. Дело в том, что город большой, он окажется в голоде, ну... голод и энергетический и так далее. В общем-то, люди уже начнут есть всяких животных. И единственное, что самым главным, в общем-то, оплотом, ну, какой-то дисциплины в этом городе будет местное отделение Greenpeace, которое, в общем-то, свято будет охранять озеро, в котором будут плавать угри, карпы и, собственно говоря, другая рыба, как-то сельдь. Вернее, сельдяха. Рыба-сельдяха. Вот. И отдельное боевое подразделение краснофлотцев, оно выйдет все-таки, ну, это будет революция, и будет бросать глубинные бомбы. Значит, эти бомбы будут системы Муму, вот, а лодка, на которой они выйдут, будут называться Герасим.
0: Ну, а я со своей как бы колокольни еще хочу добавить, что я во многом учился у известного вьетнамского практика Му, который, собственно, был основоположником восточной медицины, которая сейчас так популярна среди россиян. И основным, как бы, стержневым хребтом идеи великого вьетнамского зодчего являлось тот являлось то, что...
1: Он был, во-первых, дядей Хашимина.
0: Безусловно. И во многом повторил, кстати говоря, его судьбу.
1: Тоже был повешен.
0: Да. Но его учение не пропало зря. Так вот, стержневым, так сказать, моментом его учения служило преклонение перед растением.
1: О, да.
0: Да, то есть животных он рассматривал как... пагубных истребителей,
1: да,
0: истребителей,
1: да,
0: всего живого, поскольку... А человек он рассматривал...
1: Особенно он не любил насастых обезьян.
0: Да, дело в том, что они
1: просто... Поедающих ректальные, собственно, листвы.
0: Да-да-да, поскольку цветок в понимании ему он является воплощением, так сказать, всего живого на земле и символизирует в своих распущенных пестиках и тычинках все то многообразие, которое заключает в себе личность человека.
1: Его дочь Чуча, она сейчас преподает в вьетнамской школе биологию. А вот, кстати, на П к нам пришло следующее сообщение. Уважаемый коллега, это вот, видимо, к вам, Ефим, рекомендуете ли вы своим пациентам самостоятельную ректальную диагностику губы при беременности? Леонид Жмутский, подпись.
0: Ну, дело в том, что ректальная диагностика губы, это очень сложная очень вещь, которую не под силу сделать одному человеку. Тут необходима помощь какого-то напарника, желательно, чтобы им был профессионал. То есть, если уважаемый Жмутский захочет, так сказать, провернуть это водновод, то я больше чем уверен, что ему это не удастся, поскольку, как известно, ректальная находится ниже губных, вот, и каким-то образом совместить их одному человеку до сегодняшнего момента пока не удалось.
1: А вот что думает Андрей Орлов по поводу, в общем-то, вот о том, что сейчас мы говорили. Да.
0: О ректусе.
1: О ректусе. Вообще, Андрей, вот что ты можешь рассказать, какие-то пожелания, может быть, нашим радиослушателям, касающимся вот состояния табры? То есть...
3: Ну, я вот по поводу предыдущего, во-первых, был вопрос шуточный, а на самом деле на него может быть нормальный вразумительный ответ. То есть по поводу диагностики там ректальной сферы там, или еще как-то по каким-то там приводится по губе, а на самом деле это является признаком. И вот интересно, что вообще в женском имидже, как в таковом, в общем, если брать, то много очень аналогий, связанных с... инверсивная какая-то существует аналогия. То есть, например, некоторые части тела как бы зеркально отражаются в, наружу, то есть внутренние, там, скажем, вагинальные какие-то части тела, они могут представлять себе интерес там в качестве рта, там, или, например, украшая каким-то образом, они дают, например, понять, в каком состоянии у них находится та или иная область.
0: Кстати, есть, этим, например, часто пользуются следователи.
3: Например, есть какие-то признаки, как, например, они более все-таки опосредованные какие-то, менее детальные, что, например, там более там гомосексуальные женщины, они предпочитают более холодные цвета губной помады, например.
0: Да, ну, более того, они предпочитают и более холодные цвета на повязке, на рукаве.
3: Имеется в виду холодные, да, менее естественные, да, то есть металлические или
1: серебристого
3: же там,
1: какого-то,
3: например,
1: цвета, синего. То есть, кстати, неестественное, опять же, по отношению к тушке человека, а не к природе, поскольку металл, он естественный.
3: Неестественный, не натуральный.
1: Да-да-да.
3: А любой спектр натуральных цветов показывает конкретное состояние. То есть в период менструации они, например, используют ту или иную палитру.
0: Система сигналов разработана особая, насколько я знаю.
1: Вот, кстати, извините, пожалуйста.
3: Она не разработана, она существует, в общем-то, даже подсознательно. И когда вы, вот, например, женщины, они действуют подсознательно и выводят наружу, как им кажется, они, в общем-то, загадочные или еще что-нибудь. На самом деле, вот этой подсознательной сигнальной системы, они выводят наружу столько о себе информации, что если бы они знали, они бы вообще перестали как бы там показываться на людях, потому что все это в комплексе, то есть там мало того, жесты, там все признаки на лице, там какие-то детали в одежде, детали в поведении, и голос,
1: осанка,
3: и так далее.
1: Осанка, и тут важна осанка.
0: И тут мы еще, кстати, можем привести такой удачный пример, как похожесть системы структуры организации флота и, так сказать, женщины как единого существа, поскольку сигнализация между отдельно взятыми кораблями с помощью флажков и сигнальщиков, она адекватна практически сигнализации женщины в какие-то критические моменты.
1: Вот на пейджер пришло сообщение, видимо, это вопрос к вам обоим. Не пытались ли ваши гости применять свои способности в области ветеринарии? Я думаю, что Андрей Орлов первый ответит на этот вопрос, потому что я знаю, у тебя практически вчера ты только, в общем-то, применил.
3: Какие способности?
1: Мы любые, но физические. Вот у тебя недюжинные физические силы, к примеру.
3: О исследованиях вообще, о антропологических.
1: Да-да-да, и... да, безусловно.
3: Любых исследованиях, связанных с кафедрой бизитологии, то они проводятся, в общем-то, на всех, так, на всех во всех направлениях вообще всего сущего, то есть живого, то есть начиная от минералов и заканчивая, собственно, человеком. Поэтому, например, иллюстрация в животном мире, она, как правило, отражает поведение того же самого человека, поскольку все-таки основной целью является изучение человека, то иллюстрации в животном мире отражают, как правило, скрытые эмоции. То есть человек представляет из себя совокупность многих миров. То есть в него включено там 4 стихии и несколько форм жизни. Минеральная, она указывает на поведение хронических состояний, например, на то, что связано со временем. Люди, жалующиеся на лимиты времени, например, или неспособные организовать как бы свою жизнь, ссылаясь на какие-то сложности с хронометражем, они, как правило, у нас проходит по аналогии с изучением минералов. То есть у них, как правило, есть взаимосвязи, которые работают, в общем-то, стопроцентно. То есть состояние костей, скелета, там, состояние ногтей, оно указывает на отношение человека со временем. То есть насколько у него там, например, если какие-то знаки временные появляются, то это уже признак того, что у человека какие-то трудности со временем. Так, например, а если говорить о животном мире, то есть тут вопрос был о ветеринарии, но применение, в общем-то, в животном мире таково, что в основном исследуются инстинкты на основе животного мира, поскольку, например, животные являются прекрасной иллюстрацией той компоненты человека, которые являются исключительно животные, такие как голод, секс, в коренном истинном природном понимании секс как размножение, а не как эротическая форма, которая внесена как бы имеет гуманитарный оттенок. Вот.
1: Безусловно, безусловно. Тут просто уже показывают, потом... что уже у них все заканчивается. Надо перевернуть сейчас. Давайте. Сейчас я секунду, 2 минуты, кстати. Да, так вот, следующий вопрос, который пришел нам на пейджер. Вопрос для Андрея Орлова. Расскажите, пожалуйста, о поэзии смерти. Что это такое и как вы к ней относитесь, если относитесь вообще? Подпись Света и Даша, студентки Медвуза. Видимо, прочли они твою последнюю книгу, Андрей.
3: Поэзии смерти?
1: Да.
3: А я не знаком с ней, к сожалению.
1: Да, ну, не склонен.
3: Вернее, к счастью, наверное. В принципе, мотивы смерти, так или иначе, они всегда, вернее, являются причиной стремления человека познать что-то новое. То есть символ смерти как таковой, он, в общем-то, для человека свойственен как попытка там переступить какую-то черту. То есть значение символическое значение смерти во всех оккультных науках указывало на как бы на какие-то последующие изменения или там сущие изменения. То есть это не указывает на материальную смерть человека, а указывает на какую-то смерть как вернее, как этап какой-то трансформации.
1: Да, да, безусловно. А вот, соответственно, я предлагаю послушать, о чем хотят нас спросить жители нашего чудесного дивного города по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Ефим.
0: Да.
4: Ефим.
0: Да.
4: Вот не кажется ли вам, что, значит, такие вот прыщавые, некрасивые девицы, они, в общем-то, наказаны Богом за то, что в прошлой жизни, значит, были развратны? Вот. Кстати, вы тут говорили об этом, об акте испражнения нужды. Вот я бы хотел дополнить, пояснить, потому что, в общем-то, не все это знают. Неправильное положение при акте дефекации связано, значит, с неправильным положением роженицы в современных урбанистических конгломератах. Да еще эти акушерки ходят тут. Говорят там, тужься, тужься. А грудничок, он же глупый, он пока не понимает, кому это говорят, он это на свой счет воспринимает. И поэтому, значит, при акте дефекации принимает не ту позу, которая способствует естественному выходу каната, а вот ту, которая, значит, способствует большему напряжению, там, туженью вот этому. И вообще, вот скажите, как вы относитесь к таким высказываниям? Вот у вас как-то в передаче был Илья Кормильцев, он клятвенно утверждал, что, значит, в принципе, если человек отнесется, в отличие от животных, значит, аналитически к процессу переваривания пищи, то он может ее переварить всю и никакой дефекации не делать вообще. Вот, интересно, вот откуда он это взял и, в общем-то, что это такое?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто хотел, как раз сегодня у нас была пресс-конференция, посвященная терминологии, фразеологии и расстановке запятых. То есть вы знаете, что сейчас выходит новое... В общем, новые правила грамматики в России, и там, в общем-то, запятые сейчас спорят, будут ли они вообще присутствовать как знак или их удалить. И там была интересная фраза сказана: «Бог не наказывает, а просто обделяет своим вниманием». Вот такая была фраза.
0: Ну, а я бы хотел тут еще добавить, что не согласен я с этим, конечно.
1: Не согласен.
0: Дело в том, что прыщавое состояние девушки – это одно из наиболее нормальных ее состояний. Внутренняя ущербность, как правило, сопровождается внешней привлекательностью и наоборот. Поэтому ничего не существует в мире абсолютно совершенного.
1: Красиво.
0: Да, вот. И в свете этого, так сказать, если где-то что-то прибыло, то так же это и убыло. А что касается все-таки
1: аналитического перерабатывания
0: дефекации. Да. Тут, конечно, уважаемый Илья, и, кстати говоря, недавно был он у меня на приеме. Вот, ну, сейчас не об этом. Дело в том, что немножко он тут, конечно, хватанул. В каком аспекте хватанул? Дело в том, что продукт дефекации на 92% состоит не из переработанной пищи, как кажется многим.
1: А из смазки?
0: Нет, смазка это 8% остальных. 92% занимает естественные выбросы организма, то есть частички кишечника, ненужные кусочки мышц, костной ткани и так далее. А как раз вся пища, она и идет на регенерацию этих вот органов. Вот ярким подтверждением этого вот является пример примеру, Арнольда Шварценеггера, известного атлета, который за один присест как съедает, так, собственно, и
1: выдает.
0: Выдает, да. До 5 килограммов.
1: Буженина просто на раз.
0: Да. Вот.
1: А вот что думает Андрей Орлов по этому поводу? Я вижу, что он опять достает какие-то чертежи. Вообще совершенно новая, Андрей, теория, согласитесь. Ну, по вот насчет реинкарнации мышечной массы. Ой.
3: Еще раз, какой вопрос-то?
1: Ну да ладно тогда. Давайте послушаем, что нас хотят спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, ваше имя.
5: У меня вопрос злободневный. Вот вы затронули тему присутствия йода в пище. И много сейчас говорят о том, что ее не хватает.
0: Йода не хватает.
5: С йодом, который... Да. А вот я так... Недавно в магазин зашел и смотрю, там продают куриные яйца йодированные. Вот я бы хотел спросить, вот раньше нас кормили в основном капустой морской, чтобы этот баланс как-то поддерживать там всякими бодрослями. А вот нынче вот появился такой продукт. Вот как к нему относиться, кто эти яйца вообще несет, можно ли это вообще есть и все вот, что делать?
1: Понятно, спасибо. Но я думаю, что как к известному гастрологу, опять же, к Андрею Орлову адресован этот вопрос, у меня почему-то ощущение, что это как раз связано вот с горяхой и, в общем-то, с таброй, вот появление йодированных яиц. Как-то это вот как раз символ того, что мы прошли стадию либо сердяхи. То есть, потому что до либо сердяхи их не было, сейчас между горяхой и таброй. Это достаточно сигнал такой, ведь на самом деле эпохальный.
0: Саратовский дождик, в принципе.
1: Саратовский дождик получается, да. Андрей, что ты думаешь по этому поводу? Эпохальное событие, в принципе.
3: Табра.
1: Табра. Да. Одним... Нет, действительно табра.
3: Ну, на самом деле, укладчицы просто были йодом смазанные ранки, и чтобы при с таким вот при как-то оправдать вот этот анализ подробный, спектральный, который проводится над каждым яйцом, что, собственно, и создает его ценность. Так, на самом деле, яйца, они ничего не стоят. То есть, по идее, каждому покупателю яйца, по идее, должны выплачивать деньги за то, что он обеспечивает утилизацию этих яиц, поскольку процесс потребления яиц, в общем-то, равнозначен процессу захоронения ядерных отходов, потому как несут их ядреные курицы. И куры, как никто другие, ассимилируют, в общем-то, излучение ядерное, и плоды этих вот куриной деятельности, они являются опасным продуктом, который нуждается в утилизации. Вот продавая яйца, они, значит, выплачивали бы, но поскольку проводится серьезная работа по анализу вещества, там, бензотомия, витамин содержится в яйце, содержится также еще табарин, который в большом количестве, в общем-то, потреблять опасно. Но вот, значит, чтобы контролировать этот процесс содержания этих веществ в яйцах, то существует, значит, спектральный анализ и химический анализ. И вот, чтобы оправдать затраты на эти исследования перед продажей, в общем-то, и создается, набрасывается цена на яйца. Ну и по ходу дела они там находят всякие, то йод найдут, то, значит, кто-то руки плохо вымыл после акта дефекации, еще найдут что-то такое, примеси.
1: Это, кстати, часто встречается в яичной соте.
3: Кто-то таблетки бизнесе принимает, там находит там таблетки какие-то внутри, содержащие, ну и так далее. То есть, и поскольку сертификат поступает на все содержащиеся элементы в этих продуктах, то там в первую очередь так заметно было, видимо, йод, и они решили обезопасить. Ну,
1: самое, кстати, яркое, в общем-то, вещество в таблице Менделеева.
0: Да.
1: А скажите, Андрей, вот все-таки чем закончился, я помню, так широко разрекламированный вами эксперимент социальный по бесплатной раздаче в течение недели вот жителям города яиц в неограниченном количестве? Ведь набирались
3: все равно. Интересно, что яйца, как никакой другой продукт, вот имеет, как бы ассимилируется быстро и вызывает привыкание быстрее, чем там икра или еще что-нибудь. что-нибудь. И потребление яиц, конечно, оно в неконтролируемом подаче, в неконтролируемом, она может вызвать сильную зависимость, и организовывались целые банды по перевозке, этих яиц, и злоупотребления происходили, в общем-то, страшные злоупотребления со страшными последствиями. То есть начали уже как-то изготавливать концентрированные яйца, которые вводились внутривенно, внутримышечно, и яйца курили, потом яйца, в общем, делали с ним все что угодно.
1: Много жидкие подростков... яйца, это отдельная, кстати, вещь.
3: Да, и много пострадавших было, и еще интересно, что признаки отравления яйцом, конечно, это вспучивание и роговение, в общем-то, приобретение роговицы глаза скорлупичного вида. А еще, в общем-то, человек приобретает с немеренным употреблением, когда зависимость переходит в патологическую форму, то становится уже череп там становится на яйца похож, собственные яйца у мужских особей атрофируются, переходя
1: за ненадобностью
3: равномерно переходя во всеобщую яичность. То есть человек покрывает скорлупой. У женщин яичники...
1: Это как земля обетованная практически.
3: У женщин яичники тоже, раздваиваются и приобретают андрогенную форму. То есть они становятся как мужеподобными, они начинают вываливаться из влагалища и обволакиваются мошонкой и становятся, в общем-то, гипертрофированным вторичным половым признаком. Вот такие симптомы были.
0: И более того, тут уместен такой пример, как правильно уже Андрей осветил, поглощение куриными, в частности, производным куриным, таким как яйцо, радиоактивности. Ведь известный достаточно факт, что во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции для резкого гашения создавшегося ионизирующего излучения были выписаны куры-несушки просто со всех регионов Советского Союза бывшего. И был им обсажен только что, потушенный реактор. Тем самым удалось предотвратить распространение критического уровня радиации за 30-километровую зону вокруг города Припять. И отмечено это явление было тем, что в значке мирного атома, который знаком многим нашим радиослушателям, в центре, на изображениях мирного атома, этого символа, в центре вместо атома урана стало изображаться куриное яйцо.
1: А скажите, пожалуйста, уважаемый Ефим, а почему же тогда памятник курицы установлен не в Припяти, а в Воронеже?
0: Там же стоит действующая Воронежская атомная электростанция мощностью порядка 10 миллионов киловатт, и поэтому там как раз воронежские куры, необычно не сливы, воронежская порода кур по опросам журнала «Наука и жизнь» заняла в 89 году просто первое место среди крестьян подсобников.
1: Могу сказать, потому что это скаковые куры.
0: Безусловно. В том-то все, и дело, что на скаку она выметывает яйца, и чем длиннее дистанция, тем, собственно, больше яйценоскость.
1: Она были случаи... вперед, у нее гребень аж за задницу улетает.
0: То есть, в принципе, чем воронежская курица хороша? Да разметь ты дорогу на 10 километров, и получишь...
1: Будьте здоровы.
3: Обывательское мнение по поводу памятника, что его просто не довезли, забастовали рабочие. И его же раньше как колосс собирали.
0: Все-таки гигантское.
3: Это на самом деле потом половое какое-то стремление Церетели было переплюнуть, но он так и не дотянул до этого памятника.
0: Все равно, Андрей, вы должны со мной согласиться, что на километр пробеганного воронежской курицы одно яйцо сносит.
3: Да, так я про памятник говорю, что памятник-то по своим масштабам так и останется, наверное, самым великим памятником, созданным за всю историю человечества, потому как создавался он из отходов скорлупы, месте производства до сих пор стоит определенная спираль запаха такого, что...
1: Андрей, ведь спорили очень много дизайнеры на тему того, как изобразить эту курицу скульптурную, либо, стоящую, либо бегущую, либо лежащую лапами кверх, либо сидящую. Все-таки остановились настоящие. Вот как вы думаете, в чем причина этого? По идее, ведь должна быть какая-то динамика в памятнике. Вот, например, посмотреть на Петра Первого, вот он стоит, когда там динамичная скульптура, видно, что ввысь, дескать. Вот. А здесь как-то вот она стоит, курица тупо, хотя бы яйцо подвесили там какое-то ей.
3: Но она же не тупо, она стоит, в общем-то, в такой позе изящной, балетной. Она на одной ноге стоит, второй она не то что поджала, она как бы вытянулась слегка назад.
1: Как будто тянется.
3: Да, но это, опять же, связано все с политическими какими-то амбициями внутри этого художественного коллектива. То есть это не связано никак с рациональностью, потому что некоторые шизофреники, художники предлагали вообще сделать какое-то электромагнитное поле, в котором она должна как бы плавать, то есть как бы в невесомости, и демонстрируя, значит, всем смертным пренебрежение законами гравитации и величию и кур перед людьми и всем сущим. Ну, вот остановились, значит, на этой куриной, значит, опоре, а она на самом деле символизирует перевернутую пирамиду, то есть от достижения дебилизма современной эпохи связано вот с этой курицей.
1: Так, а скажите, вот на примере этого памятника скульптурного, вот этой курицы, ведь мы можем каким-то образом проследить вообще смысл создания скульптурального искусства. Вот, по идее, увековечивание в скульптуре, вот такой странный способ самореализации.
3: Да, да, вот в базитологии есть определение скульптуры, это стремление формировать, оно связано, опять же, с актом модификации. То есть, когда человек первый раз начал дефицировать, он сразу же пытался применить. Это сейчас нерациональное применение, разбрасывание и удобрение. А поначалу относились очень бережно и складывали все это в кучу, потом из этого формировали.
0: Ярким подтверждением этого факта служит то явление, которое мы наблюдаем сейчас вблизи памятника Церетели Петру Первому. Все кошки из округи, проходя мимо памятника, делают инстинктивное движение закопа. То есть происходит...
1: Да, я тоже наблюдал.
0: На уровне инстинкта животное осознает, что скульптура и, собственно, то, что получается в результате дефекации, это одно и то же. И вот наши радиослушатели, если им, так сказать, не скучно, могут сейчас посмотреть этот массовый поскреб когтевыми об асфальтовые. Он даже вызвал, по-моему, один из репортажей во многих передачах «Криминальной хроники», потому что местные жители приняли этот поскреб кошачьих лап, а близлежащий асфальт просто за какой-то предвестник землетрясения.
1: А вот пришло сообщение на пейджер непосредственно Ефиму Щупу. Ефим, расскажите о тех ваших пациентах, которые в прошлых жизнях были замечательными людьми, например, Гагарином или Эйнштейном. Так ли они гениальны в этой жизни или наоборот?
0: Нет, не так, конечно, поскольку природа дает шанс один раз живому организму проявить себя. Даже если он и проявил, то есть выполнил предначертание свое, то в последующем, как правило, это весьма заурядные личности. Так вот, не так давно я обслуживал, вернее, исцелял одного человека от запоя, который он вошел уже порядка полугода назад и находился в такой критической ситуации, то есть с каждым днем было все хуже и хуже, и в результате исследования его кармы я установил ту черту, которая дала возможность судить мне о том, что в прошлой жизни он был племянником уважаемого мной академика Капицы.
1: То есть, а вот эта стадия была Табры или Горяхи?
0: Эта стадия была ближе к Горяхе, но одной ногой этот человек еще стоял в Саратове.
1: То есть, в принципе, дабы сердяха получается.
0: Где-то. Да.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Сосредотачивайтесь, тогда уже обращайтесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемые.
1: Очень
6: интересная программа. Мне классная программа, очень нужна. Вот, я хотел бы вернуть вас немножко в начало беседы и задать вот такой вопрос. Вот лет 10 назад по центральному телевидению выступали такие первопроходцы, как господин Кашпировский, вот, и по утрам размахивал руками господин Чумак. Кстати, мне кажется, что именно у него перенял это действие ведущий популярного шоу «Угадай песенку». Вот, и первый вопрос такой, куда делись эти люди, нашлось им достойные
1: То есть вот именно этих людей, да?
6: Да.
1: Ага, спасибо. Но дело в том, что я могу сказать, что Ефим Щуп — это, так сказать, из молодого поколения. Вот, Колдунов, ему всего 13 лет, и согласитесь, что для ребенка практически такие способности — это, ну, в общем-то, уже чересчур, я сказал бы так. Вот, а вот Андрей Орлов, он, в общем-то, располагает какой-то информацией, и сейчас, я надеюсь, вам ответит на ваш вопрос.
3: Да, вот в начале этого всего... хаос, который образовался в результате прохождения Плутона через Скорпион, то есть вот начиная с 85 года до 91, символизировал какую-то социальную революцию, ну и со всеми известными последствиями ее. Такая она тихая и бархатная по сравнению со всеми предыдущими революциями. Вот. Так значит, на волне этой революционности появились всякие аномальные такие явления, как вот всякие личности там в ящике и вне ящика, собирающие огромные аудитории, лжепророки и прочее. Так на самом деле это все намного безобиднее, как может показаться изначально, потому как это являются просто фантомы, это неявные как бы воплощения. Нет, это фантомы, которые, в общем-то, основаны на современной технологии. Это плод воображения материализованного. То есть это как бы сказать, мумии, которые питались отбросами современной технологии. То есть создавались какие-то дикие энергетические поля там, и в совокупности с ментальной энергией, там, общественной, то есть общественное сознание реагируют однозначно. Там, например, ему говоришь, там, например, Макдональдс, они все сразу вспоминают, начинают выделять слюни какие-то. И вот саливация, которая возникает при упоминании о Макдональдсе или еще каком-нибудь продукте, в совокупности с отбросами энергетическими и также с энергетическими полями дикими и неорганизованными, например, радиоволны, излучаемые радиотелефонами. То есть в определенной последовательности эти волны формируют определенный код. Вот. Этот код, транслируясь, так сказать, пересекаясь вот с энергией, которую излучают человек, выделяющий желудочные соки, он образует определенную субстанцию. То есть там это может быть плазма, может быть фантом какой-нибудь. Вот в данном случае фантом, который как бы отражал побуждение людей, у которых в подсознании был уже зашит образ некого идола. Он, причем, повторяется каждые 300 лет. То есть с последних там ведьминых процессов как раз от первые случаи возникновения очередных вот как бы вот лжепророков и прочих людей, пользующихся массовым сознанием. То есть вот с тех пор как бы их не было, было затишье, а тут вдруг они появились. То есть это плод воображения, попросту говоря. И вот поскольку плод воображения, он должен все равно питаться за счет каких-то определенных свойств энергии, которые его окружают, то эти свойства постепенно истощались и почти что иссякли. Поэтому сейчас это вспоминается как уже как прошлое.
1: Это, кстати, ответ на вопрос, почему звезды носят очки темные все. Я думаю, все догадались.
0: И более того, тут я хотел бы добавить, что мне стало известно в последнее время, в нашей среде стал ходить этот слух, который мы проверили и установили, что это действительно так, что сеть ресторанов «Макдональдс», они располагают штатными колдунами, которые занимаются приворотом, активным приворотом клиентов. То есть пищевые добавки, которые якобы имеются вот в продукции этой фирмы, они на самом деле не так эффективны. Каждый чизбургер, гамбургер заговорен. То есть штатные колдуны, да. И тем самым вот находится работа всяческим, так сказать, людям, которые...
1: Я вижу, вам доходилось, судя по вашей сытой
3: такой... Я хочу сказать, это
0: в начальном этапе я заговаривал картошку,
3: Еще такая есть народная примета, что съевшая женщина, вот есть еще венчик безбрачия.
1: Да,
3: и вот, значит, женщина, съевшая 12 чизбургеров или там 8 двойных чизбургеров, она автоматически как бы лишается этого венчика безбрачия. И если она еще догонится картошечкой, тоже в количестве там 12-13 пакетиков,
1: головочек,
3: все это сделает вот накануне, вот, то кануны у нее будут хорошие. То есть вот
1: а
3: такая народная...
1: Тут еще тема в том, что существует преддверие.
3: Но здесь важен Но канун.
1: Преддверие — это, кстати, страдания, которые, в общем-то, и дают хороший проход на преддверие.
0: Ну и вообще репчатый лук, так сказать, он вот, если вы хотите противостоять вот какому-то черному глазу, как вам кажется, если вас сглазили, то современная, так сказать, научная магия, она не располагает ничем более лучшим, чем репчатый лук.
3: Она вообще почти репчатая вся эта.
0: Да, безусловно.
3: Да. Она исходит от репы.
1: Да. Вот, кстати, вопрос на эту тему. Два вопроса. Один адресован Андрею Орлову. Уважаемый Андрей, расскажите о вивисекции, какова психологическая сторона этого процесса и за что страдают животные в вашей клинике? С уважением, Света и Даша, студентки Медвуза. А второй вопрос нашему уважаемому Ефиму Щупу. Как вы думаете, можно ли поймать духа? Если можно, то как это сделать? Расскажите, пожалуйста.
3: Я бы сказал, что вивисекцией мы не занимаемся, а вообще это явление, ну, явление, оно, конечно, если его эмоционально пытаться решать, что, собственно, обычно и делается, то это, конечно, омерзительное явление. Вот. А корни его кроются в проекции вот, человеческих темных желаний, то есть попыткой как бы воплотить свои невоплощенные какие-то страхи и фобии, попыткой их воплотить на чем-то доступном, потому что человек, в общем-то, занимающийся вивисекцией или другим формами такого геноцида или еще что-то, геноцидом или еще... чем-нибудь подобным. Потому что человек, уничтожающий камни, занимается, в общем-то, массовым убийством. Вот что. Поскольку минеральная жизнь тоже есть. То это, на самом деле, отчасти трусливый и агрессивный человек, не знающий, как воплотить свои, в общем-то, страхи. Поскольку закон животных, как бы, вот у нас в России, он немножко так вот относится снисходительно к убийству животных,
1: да,
3: то
1: да, вот
3: здесь
1: да.
3: Да, здесь, да, в общем-то, конечно, есть воплощение для всяких вот маньяков, очень хорошая такая вот, в общем, база такая, опора.
0: Ну, а со своей стороны я хотел бы добавить, что наиболее прогрессивным продуктом вот вивисекторов явился тот факт, что было экспериментально доказано невозможность вертикального расположения ноздрей ни у одного существующего на Земле млекопитающего. То есть горизонтальная форма ноздрей, которую мы наблюдаем, ну, можете наблюдать на моем лице, она наиболее, так сказать, то есть я с вертикальными ноздрями не выжил бы.
1: Безусловно. А что касается вот полова духов, и сразу следующий вопрос пришел на наш пейджер. Где же ваш обещанный магический сеанс?
0: Сеанс еще будет,
1: да, действительно. Кстати, может быть, вы
3: какие-то... я тоже, кстати, подключусь, я тоже могу провести сеанс.
1: Вот давайте, а мы, кстати, так и сделаем. Единственное, может быть, у вас будет какой-то подготовительный период. Может быть, сейчас нашим радиослушателям нужно принять какие-то позы определенные
0: да,
1: для...
0: Да, безусловно.
1: Уже заранее, как вы считаете? Давайте начнем. То есть, чей сеанс сейчас начнется сперва?
0: Ну, давайте сперва мой.
1: Давайте.
0: Для начала я рекомендую нашим радиослушателям принять средний... статистическую позу, то есть если вы лежите, надо подложить подушку между соединение стены и, так сказать, ложа кровати, то есть принять такую полулежачую, полусидячую позу, то есть сидящий в кресле постараться откинуться. Глаза закрывать не надо, вот наоборот, постарайтесь сконцентрироваться на потолке вашей комнаты, только ни в коем случае не смотрите на люстру, поскольку даже выключенная лампа обладает запасенной кинетической энергией. Расслабились? Вот. Теперь задержите дыхание. На счет 3 у вас появятся мурашки на левом колене. 1, 2, 3. появились, теперь вы можете принять статичное положение, то есть сядьте. Завтра у больных полиартритом исчезнут боли в коленных суставах. Теперь тем радиослушателям, у кого чистые запоры, рекомендую положить руки на область крестца. Скрестить их за спиной на области крестца. Скрестили. На счет три вы должны резко принять горизонтальное положение. То есть сидящие в кресле, переместитесь на кровать. Тем, кто на кровати, тому будет проще. Значит, я требую от вас напряжения мышц спины. На счет три расслабляйтесь и откидывайтесь. Раз. Два. Три. Откинулись. Не ушиблись? Завтра у тех, кто сегодня страдал запором, появится обильная дефекация, поэтому попрошу принять меры для исключения неприятных моментов. Я думаю, что те радиослушатели, которые последуют моему совету, безопасно проведут завтрашний день. И я вот вижу сигнал Александра о том, что у нас осталось мало времени, и теперь я хочу провести заключительный сеанс, который направлен на всеобщее ваше расслабление и спокойный сон для тех, кто еще не спит. Примите горизонтальное положение. Лягте на живот. У кого есть подушка, попрошу уткнуться в нее лицом. На счет три вы возобновите дыхание, а на счет раз задержите его. Раз. Два.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. По телефону 203-19-22 мы все еще продолжаем принимать ваши звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Щуп вас слушает и полон внимания.
7: Вы готовы выслушать теоретика таинствующего атеизма?
1: Ради бога, конечно, говорите.
7: Во-первых, найдено название науки, которая настигнет и постигнет религию, магию и экстрасенсорику. Название это сакрология. И один из главных ее постулатов гласит, вопрошает сначала, а потом гласит. В чем главное отличие атеизма от религии? В том, что в отличие от атеизма, религия – атеизм. Вот мне хотелось бы... Ну, тут можно еще очень много, можно продолжать бесконечно. Но мне хотелось бы вот... Ну, в порядке, так сказать, медитативного сигнала остановиться на этом. Если у вас есть желание, то я мог бы и продолжить.
1: Продолжать? Отчего же нет? Весьма интересная тема.
7: Пусть горы... Горы... Сейчас я вспомню. Пусть горы рождают мышей. Пусть мыши идут к Магомету, а Бог пусть взирает взошей на всю суеторию эту.
1: Угу. Да, спасибо.
7: Может быть, еще?
1: Конечно, пожалуйста.
7: На фоне Пушкина. Коль начал пить... Так пей до дна. Любви усилий, любви усилием цена. Кому известна и нужна, кто их оценит? Привычка свыше нам дана, замена счастью, она. Ну, а иронию, нам истину заменит.
1: Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Сейчас, кстати, вот Борис Щуп собирается, извиняюсь, Ефим, что, в общем, без разницы, собирается вам ответить на... Да, у него возникли какие-то мысли. Спасибо. Но, да, прежде чем вы, Валерий, будете отвечать, хотелось узнать все-таки, как же поймать духа? Вот был вопрос на наш пейджер. Кстати, я напомню номер пейджера 956-32-32. Ваш сообщение можете оставить для абонента 109-279. Да, ну что же насчет духа? Ну,
0: без ложной скромности хочу сказать, что действительно современная магия располагает техническими и энергетическими потенциалами для того, чтобы изловить духа. Но дело в том, что реально на сегодня поймано порядка 7 духов различных. Вот, и отнюдь не всегда эти духи искренне говорят о своем происхождении, то есть кого они представляют в нашем бренном мире. Духи лукавят подчас. Так вот, недавно был случай, когда одна известная целительница Тамара Думочка пыталась вызвать дух Наполеона, развлекая на потребу аудитории новых русских. Действительно, она вызвала дух, применив традиционный метод его вызывания. Присутствующим она сказала, что это дух Наполеона, несмотря на явное несогласие упомянутого духа. Это был... Он называл себя дух...
1: Мужчина из подъезда.
0: Да, да, да. Ну, тем не менее, оставим это на ее совести. Так вот, а сохранить дух, то есть вызвать его, в принципе, можно. Сохранить несколько сложнее, поскольку нужна независимая от гравитации посуда. Вот. То есть стерильная. Если вот наш радиослушатель располагает стерилизатором, который в состоянии...
1: Ну, в общем, в состоянии,
0: духу надо не менее 20 литров.
1: То есть не в состоянии.
0: Объема. Не менее 20 литров объема.
1: Для... Большой у него.
0: Да, и температура содержания духа должна быть порядка минус 40 и ниже. То есть тут мы впрямую упираемся в проблему консервации духа. Не все холодильники современные в состоянии дать температуру в минус 40 градусов. И были случаи, когда экспериментаторы замерзали.
1: Вот. И кололись просто.
0: Да. Вот, кстати, в эти 30-градусные морозы были случаи выставления холодильников на крыше домов, дабы создать температуру, снизить и сохранить вызванные духи. Но дело кончилось тем, что... Ну, представьте себе, на крыше холодильника, и сразу, так сказать, были вызваны антитеррористические какие-то подразделения, поскольку проезжающие мимо милицейские автомобили приняли холодильники на крыше за очередное проявление какого-то сепаратизма, и всячески были подавлены. Так вот, пострадала упомянутая мной Думочка при попытке сохранения духа Наполеона. Вот тут можно...
1: То есть вы бы не рекомендовали этим заниматься никому, да? Хорошо. Еще хотел сказать. Вот обострение табры и горяхи, в общем-то, за, скажем так, косиловыми целями, вот во временном континууме, то есть когда лучше мобилизировать свой организм на вот эти, в общем-то, действия, на закос, либо вот, потому что сейчас уже утро практически, хороший ли сейчас время, когда тушка уже расслаблена, заняться мицелином, закосом, вот, дабы достичь, ну, достичь хотя бы горяхи, затем уже горяхи, и потом табр с горяхой, вот, либо сердяха, дабы сердяха, все эти этапы там, и иногда сердяха.
0: Дело в том, что время 5 часов 10 минут утра соответствует приблизительно 20 марта.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да,
0: да. Как известно, это время, оно благоприятно для развития, для новых начинаний и для, так сказать, формирования каких-то новых аспектов жизнедеятельности человека. Вообще весна — это приятное время, когда все мы наблюдаем развитие природы. Так вот, исходя из такой параллели временной, которая соответствует вот время, которое сейчас в нашей столице, на данную минуту. Можно сказать, что это время действительно благоприятно, но не для всего. Так мицелий склонен к августу, то есть приблизительно к периоду с 8 до 9 вечера. Если вы собираетесь закосить мицелий, то займитесь этим перед программой «Время».
1: Вот как.
0: Вот. Ну, поскольку... Я почему упомянул эту программу? Дело в том, что современные люди не смотрят на часы и узнают о примерном времени, исходя из того, что показывает экран их телевизора. Вот. И, значит, что касается саратовского дождика, тут ситуация несколько другая. Известно, что дождик зимой не идет. То есть ночью вызывать в себе состояние экстрасенсорного какого-то экстрасенсорной активности.
1: Или табризма попросту.
0: Да, да, безусловно. В период с часу до

0: Бжулза. Да. Генриха Бжулза, то есть да. Именно он на
1: это
0: себе.
1: Известный, есть, известный польский, так сказать, антрополог и астроном, который в плане занятий хобби и обучения своей внучки продемонстрировал на себе, собственно.
0: Недюжинный продемонстрировал. Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Да, здравствуйте, вот. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло, алло.
0: Ну вот, не получилось.
1: Кто-то, по-моему, пытается медитировать с лампой.
0: В прямом эфире мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, сегодня очень интересная беседа. И не бригада, а группа С, особенно концовка и Машенька были прекрасные. Вот. Но у меня, значит, такие мысли. Вот Саша говорил, и у меня два как бы вопроса. Саша говорил, что никто не помнит передач, которые хотели бы повторить, те, которые он проводил в эфире.
0: Понятно, понятно.
3: Но я считаю, что было просто много блистательных передач. Это так с драматургом Галиным. Потом с руководителем тайм-аута и продюсером. С продюсером и музыкантом тайм-аута. Потом также Межевич, Беляев, Марио Корти. Пожалуй, может быть, Марио Корти, так как он иностранец и несколько интеллигентнее нас, это как-то интереснее нам послушать.
0: Нет, он просто плохо говорит по-русски.
3: Нет, вы знаете, он хорошо, достаточно хорошо. Почему Марио Корти? Он так очень прилично. Эти передачи, потом «Франц Квартет» и теперь «Брас Квинтет». Вот столько уже передач, это из последних, которые просто прекрасны, и сегодняшние передачи также. И вот такой вопрос у меня теперь уже к сегодняшним гостям,
0: да,
3: которые говорили, что как бы что голова в форме яйца, что это отрицательная черта. Вот такой вопрос. А я наоборот слышала так, что яйцеголовые – это самые, так сказать, умные и интеллектуальные люди. Вот, например, у меня портрет Некрасова. Он яйцеголовый. И даже я вам скажу откровенно, так как очень люблю ведущего, что я сама яйцеголовая, то есть правильный череп. Череп в форме яйца – это правильный череп, говорящий о вот таких нормальных интеллектуальных способностях. Или чуть-чуть, так сказать, даже выше. Если возможно. Вот мне интересно получить на это ответ. Вот и все.
0: Понятно.
3: До свидания, понятно. Дорогие.
0: Спасибо. До свидания. Вам удачи. Что касается черепа, то Андрей Орлов, наш базитолог, как раз сейчас занимается, в общем-то, слепком себя, своего черепа. То есть он обмотал голову в гипс, ставил солому в нос, дабы как-то дышать. Не затем, не подумайте, чтобы оставить потомкам свой слепок, а исключительно с такой целью продать его под видом произведения искусства на, в общем-то, Старом Арбате. Вот, сами понимаете, у всех бывают сложности. Вот, он сейчас вернется, мы ему расколем, и он, в общем-то, я думаю, ответит на ваш вопрос. А сейчас нужно вот тут это. Нужно. Можно сейчас.
4: Что такое за звуки, а?
5: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И, соответственно, как я и обещал, в гостях у нас женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Татьяна Шустер. Для вас через какое-то время она будет просто Тата.
1: Здравствуйте.
0: И Ксения Шпрыгова. Ксюша. Тоже через какое-то время, когда вы уже пообщаетесь, она будет для вас просто Ксюша.
2: Добрый вечер.
0: И, конечно же, искусствовед Эдуард Черепович. Эдуард, прежде всего, хотелось бы спросить у вас следующее. Не кажется ли вам, что авторская песня, как жанр, как стиль, к сожалению, сдает свои позиции и уже в наше время кажется даже каким-то неприличным в компании поставить, как мы это делали в юности, на огромный стол, несколько свечей, взять гитару с розовым бантом и с ГДРовской девушкой, наклеенной на деку, и исполнить душевную песню так, чтобы у присутствующих женщин глаза, в общем-то, дико слезились, а мужчины, их лица строговели и заострялись.
3: Александр. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, Александр. Я считаю, что настоящий искусствовед должен держать руку на пульсе народа. И пульс этот не в тиши музейных залов, не в поскрипывании стульев в консерватории, а пульс народа в переходах, у метро, в местах скопления людей, у рынков. И что мы слышим? Давно, давно уже год отрадно искусствоведы отмечают, что опять из ларьков звукозаписи доносятся великолепные песни наших бардов. Они обработаны, они совсем по-новому звучат, и люди радостно ускоряют шаг и двигаются в едином порыве.
0: На работу.
3: Неважно, Александр. Поэтому я считаю, рано, никакое пораженчество преждевременно.
0: Но тем не менее, ведь огромное количество молодежи также, со искалеченным мозгом, в общем-то, подались в эту молодежную рок-культуру, все связанное с ней, в эту в грязь, в наркотики, в длинных этих девок и волосы. И вот эта духовность, понимаете, ее отсутствие.
3: Александр,
0: да.
3: Посмотрите, вот девушки не короткие, чудные, обаятельные, я бы даже сказал, сексуальные.
0: Да!
3: И занимаются авторской песней.
0: Кстати, сегодня они принесли гитару, одну, правда, на двоих, и Тата Шустер будет сегодня заниматься игрой на данном инструменте, девушки будут петь, но периодически мне нужно будет выходить на процедуры, вот. Ну, это, знаете ли, необходимо в моем возрасте. Сейчас у нас вот есть, я так вижу по глазам присутствующих, буквально несколько мгновений. Может быть, ваш коллектив «Вологодские зорьки» что-нибудь все-таки нам сразу сходу так исполнит, чтобы все, кто сидит у своих приемников, мощно прослезились, и чтобы души их затрепетали, что канарейка в руке мужика из Вологды.
1: Души, наверное, затрепещут. Дело в том, что наш репертуар, он, конечно, очень-очень прочувствованный. Дело в том, что вот вы говорили об уничтожении культуры КСП, самодеятельной песни. Знаете, я с вами не согласна. Это не может уничтожиться. Понимаете, когда есть у человека душа, ее нужно куда-то девать.
2: Девать нужно.
1: Да. И вот она прекрасно выливается из нас в песнях, которые мы пишем сами, начиная буквально с детского возраста. А вот... И мы с удовольствием исполним для вас нашу заходную песню, которая называется «Вологодские зори». Это название поезда, который ежедневно перевозит вологжан в Москву и москвичей в Вологду. Раньше, надо сказать, этот поезд ходил куда как регулярнее, потому что масло в Вологдах было по карточкам. И в пятницу все уезжали в Москву, покупали масло, колбасу и мясо, молочные изделия и возвращались обратно в радио. В этом поезде всегда крутила душевные вологодские песни. И вот под настроение этой песни мы хотим исполнить для вас песню «Вологодские зори».

0: двери. Поезд мчится туда, где расходятся ели, где когда-то втроем мы за кражу сидели. А теперь я одна с целым миром в раздоре, но со мною зато вологодские зори.
1: Ну, сейчас мы ненадолго буквально прервемся, потому что мне нужно на процедуры.

0: Ну, поскольку я вот так понял, мы, в общем-то, находимся на радиостанции и, в общем-то, так сказать, в передовой траншее информационного фронта, то тут уже люди присылают свои послания, посылки также присылают. Естественно, их содержимое первой дербаню я. Все это знают, у меня привилегии. Все лучшее я беру себе, все худшее отдаю сотрудникам и гостям. Поэтому можете взять вот эти бутсы. Не знаю, чьи они и присланы были, но тем не менее. Это я, кстати, не ансамблю «Вологодские зорьки» предложил, а Эдуарду. Эдуард, в принципе, что мне понравилось, что меня поразило в прозвучавшей выше песне, это вот эта живая струйка, которая как родничок течет по живому песчаному руслу, а не по бетонному этому коридору, что твоя Москва река, понимаешь, хотя это мощный поток, сильный поток, профессиональный, понимаешь, поток, но он не живой, это мертвый поток, и рыба там уродливая. А вот девушки спели по-живому, их журчащие, булькающие голоса, я уверен, ну, в общем, бьют по печени, в хорошем смысле этого слова, наших слушателей. Это непосредственно, это живо, это хорошо. И как вы считаете, как искусствовед, не грозит ли ансамблю «Вологодские зорьки» так называемое опрофессионаливание, то есть убийство живого и постановочность, в общем-то, материала? Да.
1: Александр.
0: Да.
1: Я с грустью констатирую засорение вашего вербального инструмента. Используете вы абсолютно не те слова, которые можно было здесь употреблять. Я хочу сказать, что поп-музыка – это сублимация. Понимаете, в поп-музыке бьет фонтаном мутный гормон. А в авторской песне мы...
0: Да и мы тоже.
2: И вы?
0: Все, да. А, кстати, может быть, сейчас есть смысл послушать все-таки какую-нибудь из песен под гитару, или вы еще акапельно что-то нам исполните? Как вам удобно?
2: Ну, мы в основном акапельно работаем.
3: Потому что мы пока не очень хорошо научились играть на гитаре.
1: Дело в том, что в Вологде не было долгое время не только вологодского масла, но и было огромные трудности с материально-технической базой. Не было микрофонов, не было даже табуреток. Приходилось петь стоя.
3: А у нас магазин инструмента музыкальный, единственный на всю Вологду, был 4 года закрыт.
2: И мне, знаете, вот брат двоюродный аккомпанирует, но у него денег нет на билет, чтобы с нами приехать.
0: Да, это общая проблема, к сожалению.
1: Но все равно девушки привезли нам песни, девушки привезли нам вологодскую свежесть, легкий бриз ветерка с Волги. Привезли вот...
0: Ну, в общем-то, и с Дона, и со всех
1: и
0: необъятных... Да, и Саки тоже привезли. Со всех рек привезли, потому что где только не был ансамбль «Вологодские зорьки».
3: Дело в том, что в Вологде протекает только две речки. Одна носит одноименное прекрасное светоназвание Вологда, но по самому центру города протекает речка, которая носит название Золотуха. И надо сказать, многие так недобросовестные приезжие очень часто упрекали нас за эту речку, хотя мы ее все равно любим, очень ей гордимся.
2: Но, говорят, пахнет она не очень.
1: Но надо сказать, вот этот золотушный бриз, он все равно очень приятен нам. И мы с удовольствием попросим девушек спеть еще одну чудесную свою песню.
0: Тогда я попрошу музыкантов не играть. Друзья! Друзья! Потише.
1: Вам завтра в ЗАГСе выступать. Играйте медленней.
3: Дело в том, что вторую песню, которую мы хотели спеть, она не совсем вологодская. Дело в том, что Вологда является городом, братом-побративом маленького немецкого городка Билефельд.
2: И мы обмениваемся песнями и иногда визитами даже с тамошним клубом скаутов. И их руководитель Йенс Херльд подарил нам песню.
3: Да, и мы сразу просим прощения, возможно, за некоторые неурядицы в немецком языке. Дело в том, что мы обе в школе учили японский. У нас были учителя, такие вот любители, настоящие фанатики своего дела, и вели у нас в школе японский язык. И, к сожалению, немецкий мы пока еще не очень хорошо, но что-то мы уже даже понимаем из того, что поем. Ich ging kein Mal spazieren, na nu, na nu, na nu. Ich ging kein Mal spazieren, was sagst du mir dazu? Ich ging kein Mal spazieren, bums, Valera. Und tat ein Mädel führen, drei, drei, drei. Sie sagt, sie hat viel Gulden, na nu, na nu, na nu. Sie sagt, sie hat viel Gulden. Гульден, Вазах, Думирдацл, Зизах, Зихатфель, Гульден, Бумс, Валера, Эс, Варнур, Дох, Дишульден, Трай-да-ля-ля-ля. Зизах, Зи, Ист, Фон, Адель, Нану, Нану, Нану, Зизах, Зи, Ист, Фон, Адель, Вазах, Думирдацл, Зизах, Зи, Ист, Фон, Адель, Бумс, Валера, Ирфатер, Фюрден, Адель, Трай-да-ля-ля-ля. Sie sagt, ich muss sie küssen, nanu, nanu, nanu. Sie sagt, ich muss sie küssen, was sagst du mir dazu? Sie sagt, ich muss sie küssen, bums, Valera. Und niemand muss das wissen, tra-la-la-la-la. Sie sagt, ich soll sie nehmen, nanu, nanu, nanu. Sie sagt, ich soll sie nehmen, was sagst du mir dazu? Sie sagt, ich soll sie nehmen, bums, Valera. Es war doch viel bequemer, tra-la-la-la-la. Der Sommer ist gekommen,
2: nanu, nanu, nanu.
3: Der Sommer ist gekommen, was sagst du mir dazu? Der Sommer ist gekommen, bums, Valera. Ich hab sie nicht genommen,
2: tra-la-la-la-la. Ich ging einmal spazieren, nanu, nanu, nanu. Ich ging einmal spazieren, was sagst du mir dazu? Ich ging einmal spazieren, bums, Valera.
3: Und tat ein Mädel führen,
2: tra-la-la-la-la.
3: Я хотела бы сразу сказать, может быть, кто-то не понял, о чем идет речь, но Янс Херст нам перевел. Это песня клуба немецких плотников, и в ней речь идет о том, что молодой человек пошел встретить девушку, то есть он пошел так просто так, а девушку встретил уже случайно. Эта девушка сказала, что у нее очень много денег, потом выяснилось, что денег у нее нет. Она сказала, что она приходит из хорошей семьи, потом выяснилось, что она родилась в Канаве. Она сказала, что молодой человек должен ее поцеловать, потому что ей это понравится, и предложила выйти за него замуж, а молодой человек почему-то на ней не женился. Такая народная немецкая песня.
2: Ну, а потом вот... лето прошло, а песня эта нам очень близка.
0: А вот Валера данные, это вот как раз и есть юноша.
3: Нет-нет, это ну такой вот просто вот крик радости.
0: А, то есть по-немецки Валера это как у нас ура, видимо.
2: Ну да, там сначала бумс, это от немецкого известного глагола бумзен.
0: Да.
2: Да, да. Ну и потом
3: означает
2: Валера.
3: Встречаться с девушкой.
0: Да.
2: Да, и потом Валера, это как радостно встречаться с девушкой.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы же даете активный концерт вот не только непосредственно в городе Вологда, а также, в общем-то, в окрестных губерниях и фермах. Да. А как вот простые, в общем-то, вологодские фермеры, фермерши, также их дети воспринимают вот исполнение песен на немецком языке? Все-таки все мы знаем о вологодском сопротивлении, вологодском кольце. И как-то, видимо, генетически у них должно отложиться вот такая ненависть к...
3: О, нет-нет-нет. Это крайне распространенное, но очень глубокое заблуждение. Дело в том, что в свое время немецкие военнопленные построили вокруг Вологды около 117 птицеферм. И надо сказать, что благодаря этим птицефермам город Вологда выжил в тяжелый вот, исторический период продовольственной программы, потому что, хотя, вот как мы говорили, масла и молока не было, зато куры были по рубь 17.
0: И даже я знаю, что была мощная совершенно подушечная фабрика, причем были даже такие нонсенсы, когда... Но это потом было уже опубликованы эти документы секретные, в то время, конечно, умалчивали это, что иногда в подушках женщины добропорядочные находили целиком кур, которых вот обезумевшие от постоянного труда женщины вологодские запихивали просто туда, ну, с кучей перьев.
3: Зато хорошо.
0: Но, с другой стороны, подмога была пищевая, потому что раз ты вроде купил подушку, а там еще и кур лежит.
3: Поэтому, знаете, к немцам вологжан вот такое же традиционно хорошее отношение. Кур они, например, называют не иначе, как берлинки.
0: Берлин, да, да. Вот,
2: и вы знаете, да. Вот отношение это очень упрочилось после того, как у нас вот в Устюге, это недалеко от Вологды, вы знаете, город, там появился Санта-Клаус. Мало кто знает, но я сейчас расскажу, что это потомок пленного немца. Вот. Ну почему он Санта-Клаус? Это же немецкий Клаус. Да, Клаус, большой Клаус, маленький, это вот немец. Он там живет. И, наконец, вот Юрий Михайлович Лужков его разыскал и сказал, что это будет наш вот теперь всеобщий Дед Мороз. Вот он стал Санта-Клаусом и говорит с детишками по-немецки, и детишки язык потихоньку учат. И поэтому, вы знаете, вот наши эти песни, которые из Билефельда, они в гармонии вот с общими тенденциями. И как-то все у нас в Вологде с немцами в общем хорошо.
0: То есть они, что туман над полем песни. Ну, вместе с полем.
2: В вот, определенном да. смысле.
0: Это такое безе над тортом народности. А вот Скажите, а вот почему вот Санта-Клаус всегда без подружки? Вот, скажем, у нашего Деда Мороза есть Снегурочка. Кстати, мы что-то думали о том, что почему был выбран Дед Мороз. Поскольку это в половом смысле нейтральное существо, да, вот там не Баба Мороз, не Пацан Мороз, да, вот, а именно такой, который придет в дом, не изнасилует и не обидит. Но, однако, при нем всегда баба его, а вот при Санта-Клаусе женщины нет. Вот чем это объяснить?
3: А у него зато Олежки есть, колокольчик.
0: Да, совершенно верно. Я совершенно забыл. Но я предлагаю все-таки нашим радиослушателям присоединяться к нашей беседе. Если у вас какие-то вопросы появляются к нашим гостям, ну и, конечно, к Эдуарду, вы можете их задавать по телефону, который вам сейчас напомнит.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Я думаю, может быть, мы как раз поднимем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемый господин Леврецкий и гости из далекой Вологды.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
5: Да, я представлюсь сразу. Потом тут же перейду к делу, хорошо?
0: Да.
5: Это Степа Серемягин звонит. Вот дело в том, что, уважаемые дамы, я когда-то служил в армии, и моя служба проходила непосредственно в Вологодской области.
0: Ай-яй-яй.
5: Вот, и говорок вот этот вологодский мне настолько запал в душу, что у меня сейчас даже на компьютере Windows с вологодским акцентом стоит.
3: О, как приятно.
0: Спасибо, спасибо.
5: И я вот рад сейчас вас слышать. У меня сердце от радости обливается кровью.
0: Ну, может быть, у вас есть какой-то вопрос?
5: Да,
0: или,
5: да.
0: Вот, или скажите, предложение там, да.
5: Да, у меня вот есть вопрос.
0: Да.
5: А, скажите, пожалуйста, а вот нет ли у вас случайно в репертуаре песенки, посвященные маленьким детям?
0: Хороший вопрос. Спасибо, Степа.
3: Ну, дело в том, что все женские песенки так или иначе посвящены маленьким детям. Ну, по крайней мере, в факте зародыша. Ну, вы понимаете, что я имею в виду.
2: Потом мужчины, это же большие дети. И много наших песен посвящено мужчинам.
0: Да и вообще нужно сказать, что человек, способный воспринимать высокое искусство, сокращенно ВИ, а именно к этой области относится то, что исполняет ансамбль, дуэт «Вологодские зорьки», все-таки эти люди, воспринимающие данное искусство, они и должны быть непосредственны, как дети, потому что человек циничный, человек, так скажем, в болтах, он, понимаете, уже взрослый. Когда тебе говорят, например, станешь ты как-нибудь взрослей, это унижение, потому что нельзя выгонять из человека ребенка, дорогие мои радиослушатели, это жестоко. Что с вами, Эдуард? Только не здесь, Эдуард! Там у нас есть...
1: Александр, да. Александр. Я понимаю, две такие девушки в тесном помещении. Александр, волнуйтесь, я понимаю. Я хотел сказать, что дети тянутся к этой музыке. Дети плачут, слышат эту музыку. Девушки не раз замечали, мамаши подкатывают детей в колясках, и дети перестают плакать. Дети выкидывают соски изо рта, дети выталкивают язычком материнскую грудь, чтобы она не мешала им слушать.
0: И улыбаться.
1: И они,
0: да,
1: улыбаются, пускают пузырики. Понимаете, Александр, какие... Это же... Это аутентично.
0: А вот скажите, пожалуйста, сейчас как-то модно все-таки там мальчиковые и девчачьи ансамбли. Например, ансамбль «Бзделки», а мальчиковые «Отбитые мошонки». И их много. То есть на случай, видимо, чтобы кто-то, чтобы не было запоминающегося персонажа, чтобы была какая-то взаимозаменяемость. Один там, например... куртыкнулся, они берут другого такого же, сладкого или сладкую. И вроде замена непонятна. Вы же лишаетесь от такой возможности. Вы обе очень яркие. И вот, ну, не дай бог, например, произойдет у вас творческая неполадка. Одна из вас уйдет. Все, дуэту крышка. Может быть, вам стоит подстраховаться, взять все-таки еще парочку как-то вот...
3: Да. А нам уходить некуда. Мы же живем вместе в одной квартире однокомнатной. Куда мы оттуда денемся? Нам так или иначе работать вместе.
0: А вот не пробовали ли вы как-то там с мужчинами, я имею в виду, петь?
3: Вот такие вопросы задаете.
2: Знаете, раза в пару пытались. Ну, честно говоря, пока вот не очень получается. Потом, вы знаете, у нас репертуар абсолютно женский. Вот, он такой вот как бы, перворожденный, что ли, как это сказать. И поэтому мы считаем, что наши песни могут исполнять только женщины, и, в общем, только мы сами.
3: А у мужчин голос толстый.
0: А, ну, кстати, вот, вы знаете, вы можете использовать данный толстый голос просто как бас там. И не обязательно его, например, ставить на сцену. Он может ставить за шторы и басить.
2: А зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен.
0: Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся, потому что ко мне пришли, извините, деньги принесли. Сейчас я пойду посчитаю. И мы продолжаем нашу беседу с участницами группы «Вологодские зорьки» Татой Шустер и Ксюшей Шпрыговой, и также с искусствоведом Эдуардом Черепович. У вас склоняется фамилия, Эдуард? Извините за нескромный вопрос. Я на всякий случай не склоню, потому что белорусские фамилии, по-моему, не склоняются.
1: Александр, я хотел у вас спросить. Вот да. В эти микрофоны пели немало представителей андеграунд, рок-музыки, электронной.
0: Просто да. Политики тоже были у нас неоднократно.
1: Согласитесь, что даже атмосфера в студии совершенно другая. Посмотрите, как свежо затрепетали листочки эти вот на стенах. Да. Посмотрите, как пыль с крестными снежинками клубится в свете этих лампочек. Александр, посмотрите, как блестят девичьи глаза, как слюнка потекла из угла вашего ротика. Александр, согласитесь, что КСП — это...
0: Это великая вещь. Это даже не вещь, я немножко неправильно выразился. Это истинно народное искусство. Это как японское нэцки. Вот что такое нэцки в Японии? Это то же самое, что в России КСП на самом деле. Да? То же самое, что в Финляндии выпиливание из льда фигурок животных. То же самое, что в Англии праздник тыквы. Да, праздник тыквы. Вот. Или в Германии губная гармонь. Да. Ну, кстати, тут приходит на пейджер огромное количество вопросов. Известно, что у Лаерцку, это у меня, нет благотворительных концертов. Даете ли вы благотворительные концерты в электричке, когда едете в Москву, спрашивает Игорь Волков. Но если позволите, я все-таки немножко оправдаюсь. Буквально вчера я давал благотворительный концерт, за который мне, конечно, было заплачено, но сразу эти деньги были потрачены на проституток и выпивку в целях, так сказать, благотворительности, чтобы люди могли как-то жить, я имею в виду проституток, и чтобы винные магнаты могли тоже построить себе дачу. Это же тоже благотворительность. Вот. На трамплине, я, в общем, давал концерт. Для одного единственного лыжника, нового русского, он ездил туда-сюда, а я пел. Вот. А в электричке мне, конечно, не приходилось. Вот послушаем, да.
3: А это вопрос к нам был, да?
0: Да.
3: Нет, мы в электричках не даем.
0: А вот, Эдуард, скажите, пожалуйста, вот вы же искусствовед. Вы же искусствовед, да? Вот. А было ли у вас такое, чтобы вы обыскусствоведели, скажем так, какой-то коллектив бесплатно? Вот вы же все журналисты, ведь деньги берете за все. Вот. А так, чтобы вот сделать великий промоушен, вот, например, девушкам, вот, вологодским зорькам.
1: Александр.
0: Да. Вообще, Александр. Возможно ли в журналистике благотворительность? Вот я так хотел бы спросить.
1: Понимаете, Александр, есть разные потребности в жизни. Есть духовные, есть плоские потребности, есть просто физиологические, да, есть физиологические отправления, да. Там человек хочет явств каких-то вкусных, да, что-то такое. Жрать он хочет.
0: А потом днище пробивает.
1: Сладкое пить. А есть еще такая потребность, как воздух. Понимаете, чтобы даже жрать, надо дышать. И вот авторская песня — это глоток чистого воздуха. Александр, понимаете, это точка отсчета, это boiling point, такой вот точка кипения, когда сознание закипает и очищается, вся пена сходит, понимаете, Александр? И я понимаю, ваше сознание замутнено, вы сами, я знаю, грешите, поете в разных жанрах, и поэтому, может быть, неадекватно воспринимаете. Но когда вот эти девичьи глаза, вы знаете, вот женщина же, она абсолютно даже по-другому дышит, она дышит всей грудью, и поет она душой, понимаете, она дышит грудью и душой поет. Дышит.
0: А мужик пузом дышит и жрет и... пузом. Да. Извините, что я перебил.
1: Я думаю, что слушателям неинтересно все эти наши измышления. Попросим девушек спеть.
0: Ну, прежде тут еще же вопросы, Эдуард, на секундочку. Такой вопрос. Вот у девушек есть песня на немецком языке, а есть ли у них песня на украинском, нашем языке, пишет Харис.
3: Мы сейчас разучиваем песню «Неси гарю воду».
2: Галю воду неси.
3: Да, там из Анны Иванка, як бармина квьеса. Но мы пока слов до конца не выучили. Может быть, к концу передачи, мы специально, если останется время, сейчас мы быстро попытаемся восстановить ее. И, может быть, мы совсем небольшими ошибками ее потом споем.
0: Да. Также вопрос к группе «Вологодские зорьки». Есть ли в Вологде растаманы? подпись «Московский Растаман».
2: Вы знаете, Растаманов, к сожалению, пока не замечено, зато есть и Ратаманов.
3: Ой, да. И, кстати, об Ратаманах. Вот мы специально, когда шли на эту передачу, мы понимали, что как волокжанки мы должны обязательно спеть песню вот про Вологду, которую вся страна поет. Но дело в том, что у нас вот эту песню про Вологду в городе не очень любят.
2: Не поют.
3: Да, и не очень поют, потому что оскорбляются. Дело в том, что там вот эта черноглазая, которая в доме, где резной палисад, и в доме номер один. Это немножко для Вологды нехорошо, потому что у нас в городе, у нас же был разрушен такой исторический центр, и там все дома с палисадами снесли, и один остался. Так это городской вендиспансер номер один, действительно, как, наверное, не случайно написали в песне, это правда.
2: Так и палисадик только там.
3: И палисад только там резной, да, остался. А. Поэтому все считают, что это очень обидная песня, но мы все равно ее споем.
0: А черноглазая, она вот попала, то есть... По всем пунктам.
3: Похоже, черноглазая попала.
2: И в палисадик попала. И дом
0: и
2: номер один.
1: И в электричках, да. Наверное, вот она благотворительно что-то занималась.
3: Ну, вы знаете, мы давайте не будем сейчас
2: углубляться.
0: Да, углубляться в географию. Да.
3: Потому что все равно песня-то, она, в общем-то, ничего. И мы сейчас ее попробуем вам спеть.
0: А, кстати, вот вы отдаете себе отчет, что данные песни — это самые первые, на самом деле, ламбада. Ну, вот стиль. Да, вот да. Группа «Песняры», когда ее исполняла, это, в принципе, ламбада. То есть все вот эти там бум-бум, которые... Это же через 10 лет только появилось.
3: Да.
0: Вот. Ну что, тогда песня «Вологда», я вижу, что...
3: Нам сейчас нужно гитару достать, да, из-под стола. Сейчас, секундочку. Ксюша, ногу убери.
0: Ага. Сейчас я попрошу музыкантов-то. Тихо, да. Ну что, она строит у вас? Попробуй.
3: Ой.
0: Ну,
3: вроде.
2: Да, вроде не строит.
3: Ну, поехали.
2: Ну, мы споем.

знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. А где ты, моя черноглазая?

Шлю я ей за пакетом пакет. Только, только нет мне ни слова в ответ. Знаю, знаю, что я имею в виду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волок дуг-дуг-дуг-ду, Волок дуг-ду, в город, где судьба меня ждет.

0: Вижу дом со скамьей у ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда, Вологда, город, где судьба меня ждет.
1: Замечательно. Кстати, вот несмотря на такой, ну, несколько, что ли, неровный строй гитары, но, вы знаете, есть такой певец Том Вейтс.
2: Ну, это наш кумир.
1: Это же то же самое практически. Какая энергия?
3: Ну, я бы сказал, да, что Том Вейтс по сравнению с Кэптон Бифхартом все равно мальчишка, Александр.
1: Ну, Кепкин? Он сказал Кепкин.
2: Ну, Кепкин, Биф.
1: Ну, я предлагаю, может быть, сейчас послушать телефонные звонки. Может быть, у наших уважаемых появились вопросы. Я сейчас еще раз напомню номер телефона. Напоминаю вам, кстати, что в гостях у программы «Монморанси» женский дуэт «Вологодские зорьки» и искусствовед Эдуард Черепович.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы поднимаем трубу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Александр,
1: да,
5: спасибо вам за таких чудесных девушек, которых вы пригласили.
1: А как поют?
5: Ой, прекрасно, прекрасно. Вот мне на память приходит ваша прошлая программа. Некоторое время вы назад приглашали некую бардессу Арину.
1: Да, да.
5: Вы помните, да?
1: Конечно, конечно.
5: Значит, ну, неприятная женщина, честно говоря, не понравилась она мне.
1: Ну, видите, она поэтесса. Дело в том, что она потомственная, как-то, интеллигентка, во-первых.
3: Ну, во втором колене причем.
1: Да, во втором колене,
5: честно
1: со стороны.
5: Я не сказал бы.
1: Ну, это так. И как любая, в общем-то, поэтесса, плюс бардесса, плюс художница, она же еще и пишет холсты всякие, она, естественно, немножко истеричная натура. И это хорошо, потому что все бардессы в третьем колене должны быть вот чуть-чуть такие истеричные. Да! Спасибо. Извините, я очень болею. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
6: А также всем гостям.
7: Здравствуйте.
6: Которые сегодня у тебя в студии.
7: Доброй ночи.
6: Меня зовут Сергей Александрович Журчать. Да. Саш, мне кажется, ты сегодня что-то уж слишком волнуешься.
1: А, да. Да, дело в том,
6: может, тогда, Саш, попозже я позвоню, ладно?
1: Да, хорошо, а то вдруг что-то со мной там.
6: Хорошо.
1: Да, спасибо, спасибо.
3: Встреча с настоящим искусством всегда волнительна.
1: Да, конечно. А, Эдуард, может быть, вы нам что-то прочтете свое раннее? Все-таки я хочу сказать, что как-то о вас, об искусствоведах, не самое хорошее мнение вырабатывается у публики. Дескать, тунеядствуете, что твой трутень на шее жеребца на искусстве. А ведь, по идее-то, вы же тоже, скажем так, простой этот, ну, который тащил Волгу по Волге, это как канатом баржу, вот бурлак. Простой бурлак, в общем-то, искусство, но, так сказать, шагнувший уже в такие административные рамки. И таким людям, как вам, конечно же, и нужно оценивать, давать, ну, в смысле, давать оценки, это вот, ну, искусство и так далее, там, да.
2: Собирайте от жизни все.
1: Да, да. Может быть, что-то вы... Или хотите, спойте, вот, может быть, под гитару, как...
3: Александр.
1: Да.
3: Александр.
1: Да.
3: А дело в том, что мы должны уже... Александр, не надо этого. Отпустите микрофон.
1: Ну,
3: не надо. Мы должны уже, я считаю, уступить наше место и дать дорогу молодым. Именно ради таких девушек хочется делать жертвы, хочется совершать безумные поступки, безрассудные. И поэтому я здесь вот в курилке слышал, как девушки распевались, и у них была чудная песенка на два голоса, а такая с синкопчиками, такая и с акцентом на сильную долю. У них чудно, вот когда из-за ведущего вокала пробивается такой бэк-вокал, и все это вместе сплетается в такой жгут, жгут, энергетичный, тический жгут. мелодии, и пронзает, да, и пронзает душу. Всех. Я думаю, наши слушатели... Я вот не соглашусь, правда, с предыдущим нашим оппонентом, что Бардесса была...
1: Я тоже не соглашусь.
3: Просто это несколько иной жанр. Понимаете, конечно. Тут это был городской романс такой. Он, конечно, подернутый патиной вот урбанизации, все это, понимаете? Это
1: меньше все... народности. Некий... Меньше да. народности. Больше, здесь более, мы... да, отредактирован суровой жизнью женщины
3: я
1: в городе.
3: Просто вот, если вы возьмете тихонечко на край, на край фокусового рецептора со щупа масло Shell
1: да.
3: на язык, понимаете? И кусочек, потом прополоскав тщательно рот, кусочек вологодского масла, понимаете? Это огромная разница, хотя и тот, и другой продукт, они нужны людям, понимаете?
1: Конечно, конечно.
3: И я бы попросил девушек...
1: А еще хорошо гусий жир. Ну вот низ, когда вот вверх уже замерз, выкидываешь, а низ берешь. Ну это я, извините... Просто обмазали, раз
3: я... Александр, я понимаю, я вас понимаю. Сегодня я вас понимаю.
1: Ну что, я попрошу наших Моцартов это поутихнуть.
0: Ксюша, что Моцарта такое синкопа? Да.
3: Пауза.
0: Хорошо. Это вот, ага. Я поняла, кажется, про какую песню
3: Это Лаптабу.
0: Типа. А, да. Хорошо, мы ее, конечно, удовольствием споем, тем более мы эту песню любим. И она, кстати, почти что про маленьких детей, как нас просил вот, исполнить любезный радиослушатель совсем недавно.
7: Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасно лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибу-дудай, эх, лаптабу-дибу-дудай. И лаптабу-дибу-дудай, дай, дай, дай, лаптабу-дибу-дудай, и лаптабу-дибу-дудай. В темноте ты шептала мне «да» и ушла неизвестно куда. Но поверил я твоим словам, хоть и не думал, что это обман, хоть и не думал, что это обман. Но из всех времен прекрасно лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибу-дудай, и лаптабу-дибу-дудай, и лаптабу-дибу-дудай, дай, дай, дай, лаптабу-дибу-дудай, и лаптабу-дибу-дудай. Этим летом я тебя повстречал, этим летом я тебя полюбил, этим летом я тебя потерял, этим летом я тебя позабыл, этим летом я тебя позабыл. Но из всех времен прекрасное лето, лишь оно одно. Знаю, счастье свое я найду, отыщу все равно. Эх, лаптабу-дибу-дудай, эх, лаптабу-дибу-дудай, эх, лаптабу-дибу-дудай, дай, дай, дай, лаптабу-дибу-дудай, эх, лаптабу-дибу-дудай, эх, лаптабу-дибу-дудай, дай.
1: Эдуард, вот вы, как искусствовед, наверняка знаете такое новое молодежное негроидное течение, как то рэп, и вы заметили, что тут есть некоторые такие скороговорки в данной песне, которые, в принципе, сложно даже вот с точки зрения лингвистической проговорить правильно. Но насколько вот у исполнительниц поставлена все-таки дикция, как это важно?
3: Главное, Александр, Александр, обратите внимание на роскошный, затейливый ритмический рисунок. Как известно, многие вещи не поддаются переложению на компьютеры, потому что драм-машинки не делят ритм дальше 1/32. Да? Здесь я даже думаю, что... Я думаю, что мы продолжим.
8: Я приношу свои извинения
1: ничего.
8: И гостям. Час 24 в Москве. Только что с пометкой молнии агентство «Итартас» сообщило, что захваченный террористами афганский лайнер, на борту которого террористы и заложники, вылетел из аэропорта Шереметьево-1. В каком направлении пока не ясно. Надеюсь, к ближайшему выпуску новостей в час 30 мы уже будем знать некоторые подробности. Напомню, террористы выпустили на московской земле еще 9 пассажиров. Всего на борту порядка 180 пассажиров и членов экипажа террористов, по разным данным, от 7 до 10. Они хорошо вооружены. Они запросили полетные карты в европейские страны: Испанию, Великобританию и Францию.
1: Это радостные, да. Ну, я вот о чем еще хотел. Тут вопрос пришел на пейджер. Ничего я зачитаю, да? Просто очень душевный вопрос, даже не вопрос, а скорее сентенция. Александр, Ирина, Вологодские Зорьки, здравствуйте. Вы говорили, что Дедом Морозом женщины не бывают. А я была Дедом Морозом, когда училась в школе. Ирочка, целую вас, Лидия Сергеевна. То есть Ирочку целует Лидия Сергеевна. Замечательно. Спасибо, Лидия Сергеевна. Продолжайте насчет этих квантований, да, Эдуард.
3: Александр, я хотел сказать, что вот эта песня, она настолько изощрена, вот эти диссонансные вокализные проходы, эти... Только высокий музыкант сумеет постичь все богатство ритмического рисунка, все... тонкость и иронию гармонии этой песни.
1: И ритмики.
3: И иронию ритмики, само да. собой, да. И только высочайший профессионализм и природная одаренность девушек позволяет им исполнять эту песню. Причем... Ах, Александр.
1: Да я вас понимаю, я понимаю вас. Еще я хотел сказать, что ведь вот эта песня, которая только что прозвучала, «Трампу Дидум», она же, в принципе, не является застольной. Она слушается как застольная. Но вот так ее воспроизвести за хмельным столом не удастся. Это уже признак высокого искусства, да? Согласитесь. Но я предлагаю все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы. Мы поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире. И внимание наше там, в общем, беспредельно.
9: Таким шизоидом место в больнице.
1: Почему это?
9: Почему? Потому что нормальным людям нельзя слушать такие пакости и такое безобразие.
1: А вот вы же слушаете.
9: Как я же? Больше не буду слушать.
1: Спасибо. А, кстати, я хочу вот о чем сказать. Да чего же все-таки зависть, да? Вот слышно по голосу, академический голос у позвонившей, но не удалось ей стать великой артисткой.
3: Я, как искусствовед, да. замечу просто редакторскую нестыковку в ее. Она сначала предложила исполнителям, и потом вдруг сказала, что нормальным слушателям не место тут. То есть я не понимаю, где место, кому место там.
1: Да что просто говорить, человек...
3: Но вообще да. очень приятно, что женщина слушает, судя по ее голосу, она неравнодушна.
1: Неравнодушна.
3: Она пробыла с нами час...
1: 27
3: минут. И я думаю, что она будет в ближайшие 7 часов эфира вместе с нами.
1: Примкнув, я даже предлагаю вам, уважаемые позвонившие, не скрывать своих чувств.
3: Влажным от волнения уха к радиоприемнику.
1: Да, положите его под подушку или вместо подушки и слушайте нас. Не нужно, так сказать, разомкните ваши вот эти узы, сковывающие вашу душу. Ведь вас же пробило. Мы же чувствуем, это мощная искра прошла по вашему тельцу. И даже вот эта внешне негативная
3: Александр,
1: реакция, это
3: Александр,
1: проявление величайшей... Да, подожди.
3: Извините, я понял.
1: Вот. Да, просто тут я это... Опять мне приносят деньги. Несут со всех сторон. Деньги, посылки и сушки. Ну, я думаю, может, еще один телефонный звонок, да? Тогда здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Я так и не задал вопрос девушкам.
1: Ага.
10: Значит, Арина Пардесса отрицательно относилась к проблеме детовоспитания, деторождения, выкармливания. А как сегодняшние ваши героини, вологодские девушки, относятся ко всем этим проблемам?
1: К проблемам вскармливания от потомства.
10: И рождения.
1: Ну, понятно, то есть к тому, чтобы плодиться и кормить.
10: И вообще, имеют ли они собственных детей, интересно знать, мужей? Как они за мужьями ухаживают, если таковые имеются?
1: Спасибо за вопрос. То есть быт актеров, актрис всегда интересует нас, слушателей, да.
0: Дело в том, что, к сожалению, пока мы не имеем никакого отношения к процессу вскармливания и рождения, дело в том, что нас в жизни омрачает одна, надо сказать, общая трагедия. Дело в том, что мы с Ксюшей, к сожалению, так получилось, что наши интересы и вкусы, они оказались слишком схожими. И вот в плане мужчин тоже. Мы уже много лет пытаемся привлечь к себе внимание мужчины, который до сих пор не может выбрать ни одной из нас, а только его мы видим отцом наших детей, которых мы, конечно, как любая женщина, хотели бы иметь, кормить, рожать.
1: То есть он попал в расперды в любовный.
11: Ну, мы к детишкам-то хорошо относимся вообще.
2: И знаете, вот Татара заговорила на эту тему, действительно для нас острую. Вот. Я дополню, что этот мужчина, его зовут Юрий Костоправов, может быть, он нас сейчас слышит. И он, в общем-то, и был вдохновителем и создателем нашего дуэта. Он нам посоветовал петь.
1: Он сделал очень правильно, скажу вам. Ну, сейчас мы буквально ненадолго прервемся. Мне опять на процедуру надо, а затем продолжим. И я напоминаю нашим уважаемым, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И искусствовед Эдуард Черепович, которому мы обязаны появлением в нашей студии таких замечательных гостей. Судя по отзывам, по тому, что приходит на пейджер, радиослушателям очень нравится ваше искусство, они заинтересовались и приходит огромное количество вопросов, вот, например, такой. Александр, скажите мне честно, как мужчина мужчине, хочется сейчас вам отправить Эдуарда в освоясь и остаться вместе с женщинами наедине, пишет Дмитрий. Дмитрий, вот судя по взгляду Эдуарда, в общем-то, аналогичное желание, так сказать, обуевает и его. Безусловно, безусловно, конечно же хочется. Но, к сожалению, я очень серьезно отношусь к своей работе и не могу себе позволить, так сказать, ну, в рабочее время проявлять чувства. Хотя, конечно, хочется выволочь за губу искусствоведишку. Да, и, в общем-то, да. Но нельзя, нельзя этого себе позволить. Мы же взрослые люди. Эдуард, у вас
3: Александр.
1: Есть? Да! Ну, извините, я просто... Ну, он же спросил, как мужчина мужчину. Я ответил, мы же мужчина, должны быть искренни. Не должны же мы нам поясничать и кидаться шпротами. Да. Что тут далее? Да, так, так. Про волынку. Используете ли вы волынку? Но я просто хочу сразу ответить, что девушки в основном любят акапельные пения, безусловно. И, конечно же, ну, максимум инструментов – это гитара. Вы слышали ее, да? Так, ага, тут еще... Ну, тут масса вопросов, касающихся все-таки вот вашей личной жизни. Я думаю, что мы их сейчас обойдем и не будем о них говорить. И один из вопросов касается такой, поете ли вы что-нибудь из классики все-таки молодежной культуры? К примеру, глубоко уважаемый всеми нами... дирижер Евгений Федорович Светланов сказал, что он очень любит песню Yesterday ансамбля Beatles и даже играл ее вот данный ансамбль. Может быть, как-то и вы отдаете дань? Вот. Нет, не отдаете дань. Нет, ну, правильно.
0: Мы могли бы отдать, но мы просто слов не помним. Вот если бы вы все вместе с нами спели, вместе с Эдуардом, то мы бы, конечно, могли бы подтянуть.
1: Эдуард, ну как вы? Готовы ли?
3: Не сегодня.
1: Нет, но не обязательно это. Может быть, там что-нибудь из...
2: Ну, вы знаете, Александр, мы стараемся петь, когда мы знаем либо музыку, либо слова. Это является непременным условием, как вы поняли, для нашего пения.
3: Хотя для многих бардов это явно избыточное уже требование, потому что у них или музыка, или слова, как мы знаем все, как мы можем слышать. Но девушки серьезно относятся к своей профессии.
1: Ну, кстати, я тут с вами немножко не соглашусь, Эдуард. Вот известный, например, певец Никитин и его, в общем-то, жена. Вот замечательная песня про это, свинку с дырочкой в нежном боку. То есть там замечательная мелодия, очень хорошо вот играет сам Никитин на гитаре, и они вдвоем поют. С дырочкой в нежном боку. Да, вот именно так. То есть, а бывает иногда все-таки такой находится этот удачный симбиоз, когда можно слушать бардовскую песню как именно музыку и как лирическое произведение.
3: Александр,
1: да.
3: Если бы вы знали, сколько стоило уважаемой Татьяне Сергеевне Никитина заставить остальных бардов выучить этот прекрасный мотив. Александр, годы ушли, пока все смогли его выучить.
1: Ну, может быть, там еще...
3: Максимум, послушаем. Что можно было услышать на слете, это 5000 обветренных губ, 5000 пар, то есть 10000 губ делали... И все.
1: А вот, Эдуард, вы же недавно были на последнем вот этом грушевицком слете. Вот какой-нибудь короткий такой отчет, репортаж. Ваши общие впечатления о грушевизме, вот и об этом слете. Вот,
3: Александр.
1: Да.
3: Экология.
1: Понятно.
3: Люди стаптывают дерн. Понимаете, стаптывают.
1: Это во-первых. А во-вторых, селяне против. Дело в том, что если раньше селяне, они как-то подходили к этому с пониманием и такие...
3: Александр, да. Табуны уходят. Александр, табуны уходят из местности. Понимаете? Божьи коровки не водятся 5 лет потом. Божьи коровки 5 лет.
1: А они ведь разносят, и, в общем-то, получается,
3: табуны что... уходят.
1: Да, все это, конечно...
3: Надой, надолбы.
1: Все снижается. Но, может быть, все-таки слово тогда искусству. Я попрошу сейчас наших штраусов. Штраусы, тише там, все. Да.
0: Следующим номером нашей программы мы хотели бы... Во-первых, мы хотели бы передать привет нашей учительнице музыки Татьяне Федоровне, которая нас в школе учила петь. И, наверное, она сейчас будет очень удивлена и, наверное... Во всяком случае, мы поем на радио, Татьяна Федоровна. Вы можете, если нас включить, то можете нас послушать. А мы с нежностью воспоминаем то, как вы вставали на цыпочки перед классом и показывали нам большую телеграмму, которую вам прислали из Саратова с рисунком розы, и говорили: а теперь, детки, вдохнули полной грудью, как будто вы вдыхаете аромат этого чудесного цветка. Я очень хорошо помню вот этот вот момент. И вот следующую песню мы хотели посвятить нашей учительнице Татьяне Федоровне. Хотя она немножко шуточная. Она шуточная, да.
2: Я бы еще вот хотела добавить, что еще вот Тата не упомянула про нашу учительницу чтения Нину Дмитриевну, которая уже одна была из немногих наших учителей, которая верила в нас и говорила, что наше пение трогает ее до нельзя вплоть. И Нина Дмитриевна, и для вас тоже звучит эта песня немножко шуточная.
0: Ой, да, раз уж мы стали вспоминать учителей, я бы хотела вспомнить еще Ирину Николаевну, учительницу физики. Дело в том, что однажды, когда вот мои родители пришли за мной и за Ксюшей, и учительница физики, зная, что у меня день рождения, пыталась сказать что-то хорошее о нас, она гладила нас по плечам перед родителями и говорила: ну что вам сказать хорошего о наших девочках? Ну что вам сказать? Вот кушают они хорошо. Вот мы еще и поем хорошо. И вообще в честь всей нашей школы прозвучит вся следующая песня.
1: А можно я тоже, я хочу вспомнить нашего военрука Альберта Ящерку, который...
3: Александр! Именно...
1: Извините, все, я...
0: А можно я очень хочу услышать, что случилось военрука с таким названием?
1: Дело в том, что в тот момент, когда мы еще, будучи пацанами, ограбили вот склад с учебным оружием, вот, то Альберт, прекрасно зная, кто это сделал, тем не менее... не сдал нас милиции. Спасибо вам, Ящерка. Да.
7: А в небе звезды понатыкались, и разлунялась луна, а я стою совсем одна у растопертого окна. А мой миллионочек идет, а в растопертом пиджаке, а в растопертом пиджачке, а с сигареткой в зубе. А не хотится ли пропатиться ли туда, где мельница крутится ли, там, где фонтаны шпинделяют или пестричество горит? Она эстраде стерва голая, вся посетительная, синевшая от холода, споет вам песенку веселую, такую песенку, что жуть. Ах, укуси меня за голову, ах, укуси меня за грудь, но укуси, пока я голая, но укуси за что-нибудь. А не хотится, как хотится вам, я ведь и сам могу пройтиться, да, там, где фонтаны шпинделяют и лепестричество горит. А в небе звезды понатыкались и разлунялилась луна, а я стою совсем одна у растопёртого окна.
1: Короткая песня, но тем не менее, вот сколько в ней образов, да, вот, Эдуард, тут же нужно воспринимать эти произведения, да, как, может быть, фотографию. Вот бывает, ничего на фотографии нет, и засвечена она, и смотрится, там какой-нибудь фонарь торчит, но какие-то тени, силуэты, они передают атмосферу того времени. То есть это как запах, понимаешь, да, вот запах, да, так же и здесь. Сколько образов, вот ведь каждый человек, в зависимости от своего интеллекта, от своей способности воспринимать высокое искусство, должен нарисовать в своем подсознании холст, понимаешь, холст с изображением того, о чем сейчас пелось. И если бы мы могли, мы бы распечатали на принтере данные холсты и увидели бы, что у кого-то он... примитивный, а у кого-то он как теплый майский вечер на даче в 70-м году.
3: Александр,
1: да.
3: Поток подсознания. Никакие принтеры не сумеют это распечатать. Александр, 16 миллионов цветов. Как это, понимаете, растопертые окна и бабы голые на эстраде. Это же настолько вот у каждого ворох ассоциаций, понимаете, вот эти аллюзии, все это вот всколыхивает нижние слои подсознания. И оно, вскрывшись, как застарелый нарыв, выкидывает наружу ярким салютом. И люди видят это, и людям становится хорошо. Я бы очень хотел послушать, что думают наши радиослушатели, что бы они хотели еще услышать. Надо сказать, что у девочек практически безграничный репертуар. Им приходилось выступать в военных частях, и солдаты, бойцы по 5 часов не отпускали их с эстрады. Девушки просто пили воду, вытирали полотенцами пот со лба и пели. Поэтому девушки, их талант безграничен, поэтому...
1: Я был на одном из таких концертов в одной из подмосковных частей, и причем стройбат, вроде бы люди закаленные, с заскорузлыми ладонями.

0: так прочее, все это, конечно же, убивает жаворонка, который живет в каждом молодежном. Да. Ну что, сейчас телефонный звонок, да, примем? Я напомню все-таки еще раз номер.
1: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Это экстремист-плавщик вас приветствует.
0: Очень хорошо.
2: У вас великолепные гости и отличные.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
2: И вы знаете, у меня такая есть просьба. Тут дедушка вот лежит у меня, он парализованный. И очень он хочет вот услышать песню, мне жестами показывает. Вот это вот, как это, комбат, батяня, батяня, комбат, вот.
0: Да, да. Известная песня дублинского ансамбля «Дюна». Спасибо. Может быть, действительно про батяню?
4: Знаете, мы бы с удовольствием удовлетворили просьбу радиослушателя.
3: Парализованного дедушки.
4: Да, но, к сожалению, здесь опять вот наша всегдашняя проблема. Мы не знаем слов. Понимаете? Это,
3: ну, я помню, там есть такая... Комбат, батяня, батяня, батяня, комбат, комбат,
4: да,
3: батяня.
4: Да, да, там мозги ты не прятал свои.
5: Нет, дело в том, что у девушек заедает компакт-проигрыватель, и поэтому
4: комбат
5: иногда некоторые песни воспроизводятся несколько в другом. То есть вальс может стать танго. И не стоит удивляться, это некоторая самобытность, она не вредит, нет.
4: Но вы знаете, у нас есть песни про дедушку, вот реально.
0: Ну, сейчас я прежде хочу, тут сообщение для Эдуарда пришло. Эдуард, вам сообщение. Эдуард, думаешь, надел роликс на руку и латекс на голову, и теперь умнее всех, ты ошибаешься. Я могу тебя опровергнуть, пишет Василий. Что ответите, Эдуард?
5: Василий, то, что вы неравнодушны, это главное. Василий. Спасибо, Василий.
0: Ну и да, там вы сказали, что про бабушку сейчас прозвучит песня.
3: Нет-нет, это социально-политическая песня. Ведь даже КСП не может стоять в стороне от того, что происходит в мире.
4: И никогда, да, КСП не стояла в стороне.
0: Да, да, и вообще, ну, то есть как-то постоянно в движении. То есть, так сказать, стояк КСП – это страшная вещь. Это значит, что застой в народных массах, застой в творчестве, в искусстве, в конце концов.
4: И вы знаете, вот мы в какой-то момент поняли, что нам не хватает социального репертуара. И мы такую старинную вологодскую песню взяли. Я думаю, что тема ее вот как раз про дедушку. И тема ее сейчас очень нам близка. Вот. И сейчас вот в социальной ситуации очень близка эта песня. Мы
0: сейчас
4: споим.
0: Я попрошу, чтобы это Бетховен и потише там все. Да.
3: На поляне, где-то в средней полосе, по утряне, по росе, а дед Ерема проворачивал косой, а не тверезый, не косой. Загляделся агроном издалека, вспомнил детство и повел издалека. А надо будет открыть резервы наших сил, а чтоб быстрее
4: дед косил.
3: И, невзирая на Еремину слезу, привязали деду левую косу. Ах, и налево,
4: и направо косит дед,
3: а хоть сейчас да на портрет. Такое дело увидал колхозный пред.
4: Ах, раз такое, то значит так и будет впредь. А кто откроет дополнительный резерв, расцелую я при всех.
3: И открыли. Дед шагает по стерне, словно крылья. Реют грабли на спине, а он и косит. И сгребает хоть куды, а хоть до самой Воркуты. Тут расторопы из райкома семенят.
4: С хлеборобом познакомиться хотят.
3: А дед Ерема, а как увидел, так бежать.
4: И только грабли дребезжать.
3: Ну, поймали. А что ж там деда не поймать? Он там ногами. Весь сам гражданская война. И весь трясется. И что-то боязно ему.
4: Отгадайте, почему?
0: Вот опять же, я хотел... Действительно, песни ведь социальные. Многие наши радиослушатели, может быть, из-за невнимательности сейчас подумают, а где же там вот связь с социумом? А ведь...
5: А противостояние власти,
0: да,
5: и простого человека.
0: А вот коса. Ведь раньше, когда мужик выходил поутру и косил, когда не было комбайна, и конь был не в каждом, в общем-то, хозяйстве, да? Ведь это же был целый культ. Какие песни рождались,
5: и сколько,
0: собственно,
5: ведь функционеров и всяких,
0: да,
5: нахлебников на одного деда отслеживается вот в конве вот песни, понимаете, труженик, а место труженика в нашей жизни я даже не стал бы вербализировать. А
0: да.
5: Может быть, что-то наши радиослушатели сумеют как-то внести струю.
0: Да, может быть. волнительный звонок сейчас будет.

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Здравствуйте, алло. Здравствуйте. О, мощный ревер пошел. Я сейчас приберу, да.
1: Ну, тут по поводу дедушек, в общем, я бабушка. Ну, внучки, вы мне так нравитесь. Вот, я хотела для
2: бабушка,
1: дедушки вспомнить.
2: Бабушка!
1: Да. Ну, поскольку вы вот сомневались в песне, вот, «Насагаля воду», так я хотела вам ее... Ну, хотела с девчонками вместе спеть, но могу для них спеть.
0: Давай. Ну, а ну, может давайте. Быть, мы вместе все-таки спать?
3: А давайте вместе.
0: Давайте вместе.
2: Давайте.
0: Да.
2: Давайте.
0: Сейчас я... Штраусы потише. Да.
1: И этот, тональность.
2: Ой.
3: Вот.

0: молодцы, девочки. А говорите, что слова забыли.
1: Так мы сейчас так и вспомнили.
2: Спасибо, спасибо вам.
3: Спасибо вам огромное.
0: Всего доброго, на все доброе.
3: На все доброе.
0: Это для дедушек песня.
1: Будем ласки.
0: Пока.
4: На волнах радиостанции Нивы СМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нивы СМХ. Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова, и Эдуард Черепович, искусствовед. И вот такой пришел сентенцию на наш пейджер. Дословно, ваши вологодские зорьки не имеют слуха, радиослушательница пишет. Но, во-первых, я хочу сказать, что вы, как женщина, безусловно, интеллигентная, раз слушаете нашу программу в столь позднее время, должны как-то правильнее, видимо, расставлять акценты, понимаете? То есть, что значит «ваши»? Что значит «ваши»? Культура — это, прежде всего, общественное достояние. Они такие же, в общем-то, мои, как и ваши. И такие же ваши, как мои. Давайте не путать эти понятия. А во-вторых, что касается слуха. У девушек внутренний слух — это, прежде всего, скажем так, полная гармония между двумя вещами. Как-то физические качества и духовные качества. То, чего, например, наглухо отсутствует у таких гениальных, конечно же, певцов, как Филипп Борисович Киркорин и прочие, которые, конечно же, обладают прекрасными голосовыми талантами и качествами, однако вот не могут войти, понимаете, в гармонию со своим внутренним «я». Правильно, Эдуард? Я, кстати, сейчас...
1: Группа «Адо», например. Группа «Адо». Тоже все...
0: «Адольф». Да? Ну, извините, да. Но, тем не менее, конечно, раз пришла сентенция, то она не должна оставаться безответной. А, согласитесь, что... Это...
1: Как говорят в видной рекламе шоколада, «Дуэль».
0: Да.
2: Я могу спеть гамму.
0: Да, вот чтобы доказать действительно, что
2: слух у нас есть.
0: Да, да.
3: Будь внутренний.
0: Бетховена тише.
2: До дорога через лес, рередиска на столе, ми то мишенька медведь, фа фа соль стручке, соль, но это просто соль, ля лягушка у ручья, си синица в облаках, и опять вернулись к до.
0: Ну вот видите, а вы говорили. То есть я, кстати, уверен, что вы, уважаемые радиослушательницы, будете, вот, ну, может быть, не в состоянии вот воспроизвести.
1: Ни одна нота не забыта. Раз.
0: Да.
1: Чистота
0: да.
1: тона просто как с кварцевого генератора.
0: Вот, кстати, опять же, вот такое вот сообщение. Как-то наши радиослушатели вот цепляют их, видимо, то, что сейчас происходит у нас здесь, на данный концерт. Александр,
1: видели как бы они, как это все выяснилось, что у нас тут происходит.
0: Как вообще сценические образы дуэта, они же. Александр, как я понимаю, такие песни вы слушаете дома. Скоро дойдете до «Дюны». Вот до чего же все-таки, я не знаю, о чем идет речь. Видимо, о фильме «Долгая дорога в Дюну». Рижском я телевизор принципиально не смотрю и не вижу никакой связи между телевидением и тем, что делают девушки, да. А музыку такую я действительно слушаю, причем даже скажу более, вот позавчера у нас было десятилетие, вот, и девушки любезно согласились и исполнили душевную песню, то есть я слушаю это даже и вживую, и готов поделиться данной радостью, данным ощущением счастья, понимаете, переполняющим меня и с вами, дорогие радиослушатели.
1: И птицы облепили весь балкон, когда девушки пели.
0: Пришли со всех деревьев, да.
1: Да.
0: Сошлись отовсюду птицы.
1: Закакали все машины внизу.
0: А этот было смешно. А этот выдержал, говорит, опять там свиньи бегают, а все замерзло.
3: Саш, ну мы давно заметили, что живой льнет к нам, так и льнет все, знаете.
1: Липнет.
0: Собаки тоже постоянно. Кстати, ведь животные со своей непосредственностью, вот это, они же чувствуют энергетически злой человек.
1: Александр, скажи, а звонит кто-нибудь нам?
0: Да, безусловно. Ну, сейчас еще вот... то есть тут...
1: А пусть пока кто-нибудь по телефону может.
0: Ольга, мы не забыли, просто мы сегодня отменили. О, как я круто. Да, телефон, да?
1: Да.
0: Сейчас я напомню номер на всякий случай.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр, Эдуард и прекрасные самобытные девушки.
2: Здравствуйте.
5: А добрый я вот хочу заметить, что у вас не только прекрасный слух, но еще и хорошее, наверное, обоняние.
2: Угу.
5: Вот, и хочу, значит, поделиться вот по поводу СП. Когда-то мне дедушка рассказывал, он, кстати, слушает и плачет вот сейчас вас, как ему напоминает это.
1: Вы ничего на ноги ему не поставили? Там, посмотрите, плачет.
5: Да сейчас в порядке, вот уже. И вы знаете, значит, дедушка рассказывал, на КСП как-то собирались сотрудники НИИ, пили о рюкзаках, мошках, комарье. Вот скажите, пожалуйста, и причем московские, надо заметить, сотрудники НИИ. Доводилось ли вам бывать вот на таких КСП, где на 100 человек бутылка портвейна и банка маринованного чеснока? Спасибо.
0: Спасибо.
6: Да, нам приходилось бывать на таком слете. Я очень хорошо помню вот это ощущение костра, искорки гаснут, значит, как светлячки улетают к деревьям, которых даже не видно на фоне темнеющего бархата ночи. Помню, бородатые мужчины, пропахшие копотью, костром, с гитарами. И вот эта песня «Лыжи из печки торчат, месяц кончается март». Только я совершенно не помню, где и когда это было, Ксюш.
3: А вот, Таточка, я хочу тебе напомнить, что насчет географии я вот тоже не очень, а вот что это было зимой, это я помню хорошо, потому что было очень мокро.
6: И шашлык на вертел не нанизывался. Да-да-да-да.
3: Не нанизывался, шашлык замерз. И помнишь, еще Юрка-то дрова полез рубить на елку-то.
6: С топором. А навстречу ему местные вышли. О, да-да-да-да-да.
3: Местные ребята, братва вышла, местные нормальные парни.
6: Да, что-то такое было.
0: Да, вот воспоминания.
3: Ну, мы вместе спели там потом с ними. Да.
0: Вот тут вопрос ко мне. Александр, откуда у вас, у киргиза, такая любовь к русскому народному творчеству? Ну, во-первых, не киргиз, а узбек. Вам-то, конечно, без разницы, господин Фисюков. Но, тем не менее, ведь, так сказать, вот эта степная волынка, когда перекати поле дует так, что, в общем-то, тоскливая его мелодия доносится к нам в юрту, убаюкивает и создает, ну, такой некий, даже я бы сказал, элемент гипноза, что ли, да, гипнотический фактор в этом присутствует. Открывается, попросту говоря, родничок.
1: Александр, ну, да. не в прямом эфире, ну что?
0: Ну, в общем, да, что-то я разоткровенничался, да. Но, тем не менее, вопрос интересный был. Еще послушаем телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, и ваши вопросы к дуэту.
7: Алло,
0: да.
7: Алло, здравствуйте.
0: А вы как-то волнуетесь, может быть, вы попозже перезвоните,
7: нет,
0: вдруг что-то случится?
7: Нет, я хочу сразу сказать, Саш,
0: вы уверены, что вы не волнуетесь?
7: Подожди,
0: точно, нет, вы знаете, вы волнуетесь, извините. Я так... Дело в том, почему я тогда прервал звонок, потому что были такие случаи, когда человек волнующийся звонил, потом у него припадок и к нам претензии, потому что трубка-то лежит у него, они приезжают его забирать, тело, к примеру, откуда, кто звонил, куда звонил, кто с ним говорил, на том конце мы. И к нам потом претензии от родных и близких, то есть многочисленные суды, я поэтому волнующихся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте. Вот видно спокойный голос. Вы не волнуетесь?
8: Нет.
0: Хорошо. Да.
8: Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, все уважаемые музыканты и замечательный искусствовед. У меня вопрос, во-первых, ну, Александр, я хочу вас опять поблагодарить. Ну, вы знаете, за что.
0: Да забудьте.
8: Да, я уже забыл.
0: Если, вот. Если что, обращайтесь, я всегда
8: да,
0: готов.
8: Конечно, да, конечно. Вот. А во-вторых, Александр, конечно, жалко, что наша с вами вот эта афера с нефтью провалилась.
0: Ну, я говорил, что нужно делать двойные.
8: Да,
0: двойные, чтобы все сейчас смешалось при экспертизе.
8: Да, конечно. Ну, ничего, в следующий раз, что нам 10 тысяч долларов больше.
0: Меньше, да.
8: Меньше. Ерунда.
0: Моряков ну, жалко.
8: Да, конечно.
0: С ребятами-то такое приключилось.
8: Да. Ну так вот, это самое. В общем, благодарю вас всех, конечно, за ваше замечательное искусство. Вот. И хотелось бы вас всех попросить спеть в прямом эфире замечательную русскую песню. Вот кто-то с горочки спустился.
0: Спасибо, спасибо. Может быть, действительно отдадим все-таки дань.
6: А я только первый куплет помню.
0: Ну и нормально. Я думаю, больше и не нужно, да?
6: Да.
0: Сейчас я попробую. Бахи, потише.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем защитная гимнастерка, она с ума меня сведет.
0: Ну, в принципе...
1: легко видеть, что композиция группы Pink Floyd, соединённая ансамбля The Wall, We Don't Need Your Education, так старательно проравшаяся двумя классами лондонской школы, это лишь бледная калька вот этой великолепной народной песни нашей.
0: Да, и сразу вспоминается вот этот парень в папахе, который влюбился в соседнего председателя женского.
7: Да.
0: Саша, не фантазируйте, никаких юрт у узбеков нет. Это оседлый народ, а вы демонстрируете свою культурную ограниченность, пишет Куприян. Сам вы, Куприян, оседлый. Дело в том, что нам, в общем-то, киргизам видней, что у нас есть, что нет. И не нужно нас обижать. Во-первых, мы можем себе купить не одну юрту, а несколько. И, в общем-то, даже не хочу рассуждать с вами на такую щекотливую для нас узбеков тему. А может быть, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
9: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте.
9: Здравствуйте вашим уважаемым гостям.
3: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
9: Да, особенно двум девушкам.
7: Ясно море.
9: Да, я хотел задать такой вопрос. А не используют ли вот этот дуэт песни, ну, чтобы в них была ненормативная лексика?
0: Хороший вопрос. Спасибо. А действительно, ведь наверняка на каких-нибудь закрытых концертах для погранцов в день пограничника или десантника, или ВМФ.
6: Ну, как вы можете, это же неприлично.
0: Да,
3: не,
0: вот,
3: ну,
0: видите, Эдуард, да?
3: Я ясен пень кое-где использую. Вот сегодня, как раз, когда мы с Татой собирались на эфир, мы вспоминали... Ну, для вас репертуар-то. И поняли, что ограничен он у нас немного именно потому, что вот...
6: Ну, зачем ты вот это на всю страну рассказываешь?
3: В каких-то песнях... А что пусть знают? Возьмет, да и промелькнет вот словечко из песни, которую не выкинешь.
0: Это же искусство, опять же. Вот,
1: если Александр разрешит, то оно и промелькнет. Потому что, в принципе...
6: Ни за что, через мой труп.
3: Ну, но у нас как старшенькая скажет, так и будет. Извините.
0: Ну что же, да, тогда сейчас посмотрим, что... Ну вот тут... Интересный, кстати, интересный вопрос. Дайте, пожалуйста, рецепт. Что лучше брать на КСП, видимо, новичку? В каком количестве? Гитару там? Ну, то есть, какое необходимое снаряжение? Михаил Михайлович интересуется.
6: Ну, я могу себе представить, что это должно быть. Это должны быть сандалеты.
0: Что?
6: Сандалеты. Сандалики.
0: А, да.
6: Сандалики, да. Сандалики.
0: А если зимой? А, зимой это, да, не есть.
6: Да, сандалики.
3: А зимой с портяночкой. Сандалики.
6: Джинсовые шорты, обрезанные сперва ножницами, а потом из них нужно ниток выдергивать, чтобы бахрома виднелась.
0: По колено или по ляжечке?
6: Это смотря вот от волосатости.
0: Понятно.
3: Ну, Тата вот любит, чтобы по колено, а вот мне нравится, чтобы по ляжечке.
6: Вот. Хорошо, если есть хайратник.
3: Иксивник.
6: Иксивник. И чтобы рубашки не обязательно были пуговицы. А еще главное, рюкзак вот такого зеленого цвета с коричневыми блямбочками, чтобы
3: там была...
6: Он... Да, и супы растворимые там.
1: Рюкзак, он очень акцентирует форму девичьей КСПшной груди, потому что там лямочки можно так подтянуть сзади за стежечки.
0: Что выпирает.
1: Такой получается, да. Прям снизу.
0: А вот скажите, пожалуйста, меня всегда удивляло, то есть, ну, мы, например, как с сотрудником радиостанции бывало, часы беремся, сядем на наш радиостанционный хаммер и едем куда-нибудь тут недалеко от Москвы, километров за 200, тушу положим, там жарим ее на вертеле, а мимо проплывают задумчивые туристы на байдарках. В принципе, байдарки так, ну, достаточно дорогие. Дорогие весла, там алюминиевые, все такое. И как-то несколько раз нам приходилось останавливаться на стойбищах, где вот до нас останавливались эти самые, в общем-то, плывущие. И мы с ужасом обнаруживали, вот что на том месте, где они столовались, валяются, как правило, не скелеты съеденных животных, как после нас там, да, и огромное количество пузырей из-под дорогих висок, которые продаются только, в общем-то, в модных магазинах, а банки со шпротами и какие-то дешевые пиво, вот, купленные в местном населенном пункте. То есть, почему такое питание, странный рацион, несмотря на относительную, в общем-то, стоимость такую серьезную оборудования туристического?
6: Ну, это, конечно, ошибка со стороны, потому что в консервированной рыбе содержится очень мало омега-3 и полиненасыщенных жирных кислот, которые, собственно говоря, являются основной пищевой ценностью рыбы. Но, собственно говоря, байдарщикам не нужен такой уж обильный рацион. Вот для людей, которые занимаются, например, баблингом, каньонингом и тюбингом, для них, вот, конечно, желательно рацион хороший, свежее мясо, поливитамин. Да.
0: Понятно. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте, замечательные вологодские девушки. Меня Владимир зовут.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Очень
0: Володя.
6: Приятно.
10: Я хотел спросить, а вот среди девушек есть шатенка с зелеными глазами? Вообще пишите, вот как ты делаешь.
0: Понятно, спасибо. Видите, все-таки это телевизионное выступление в песне 89.
6: Ну,
0: запомнили наши? Я по просьбе девушки я не стал говорить, потому что они сказали, ну, получится как хвастовство, а действительно они участвовали в песне 89. И, видите, помнят вас. Это приятно.
6: Ну, знаете, а может, это вы нас попытаетесь описать? Потому что у меня сейчас не вижу зеркальца, отражаюсь немножко туманно в вашем компьютере, но если я пишу слушателям то, что я там вижу, то, возможно, они просто переключат радиоприемники, несмотря на заход. Захватывающие новости с Шереметьево.
0: А может быть тогда Эдуард? Эдуард, вы же, так сказать, художник пера, сокращенно ХП. Вы, может быть, как-то у вас лучше получится.
6: Вот мы выпрямились.
0: Да.
1: Прелестные белые руки, как лебединые крылья.
0: Как лебединые шеи. Крылья у них здоровые и широкие, как в расперды у лебедей. Эдуард, извините.
1: И эти сарафаны, эти чудные сарафаны, едва прикрывающие длинные ноги, прямые станы, прямые, как сторожевая башня, понимаете?
0: Как это Останкино.
1: А эти глаза... О, особенно у шатенки, да. Я думаю, радиослушатель, он где-то был на концертах. Может быть, это военнослужащий, наверное, не знаю. Вот я смотрю, девушки подобрались. Обриз лица, о...
3: А кокошники?
0: А я думал, это прическа такая. Ну, в принципе, описание было произведено. Я предлагаю сейчас ненадолго отвлечься, послушать пьесу, да, а я тем временем пойду на процедуру. Хорошо? И на наш пейджер пришло следующее сообщение. Александр, вы никогда не были на КСП, вы не видели ночного звездного неба. Вся ваша жизнь проходит в каменных джунглях Москвы, поэтому не вводите радиослушателей в заблуждение, пишет Фисюков. Вот вы знаете, какие-то обидные слова ваши. Например, ну да, да, не был я никогда на КСП, но это же мечта, мечта когда-нибудь осуществится, а вы, в общем-то, гражданин Фисюков, бьете по-больному, попросту говоря, и это с вашей стороны по большей мере невежливо. Согласитесь, Эдуард, что наша программа сегодня особенно несет в себе мощнейший гуманистический искрящийся заряд, и нам должны отвечать тем же, а не бить, понимаешь, по-больному.
1: Именно да. Таких. Для таких, как Александр, для бледных,
0: да.
1: С обветренными губами от авитаминоза, для с обесцвеченными глазами от света люминесцентных ламп, с ногтями, крошащимися от плохой экологии.
0: От отсутствия кальция.
1: Кальция. Да. Вот именно для них мы и принесли вот этот чистый продукт, далекий от благ нашей цивилизации. Это свежее дыхание, эти девичьи голоса, рождающиеся девичьих грудей. Именно для таких, как Александр, сегодня все это происходит. И да. Зачем пенять нам за то, что является нашей болью? Зачем?
0: Да, ни к чему это. Спасибо. Вы меня зашутили. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем какую-нибудь песню все-таки под гитару еще?
1: Я хотел сказать,
0: сейчас,
1: что однажды в Вологду приезжала по культурному обмену группа немецких... Ой, по-моему, это были немецкие. Какая-то группа студентов. И они по обмену учились в том же учебном заведении, что и наши певуньи.
6: Хотя они совершенно не понимали, зачем они должны столько чистить свеклу и резать картофель.
1: Но они понимали, что вот это специально, это новая страница в их жизни. Теперь они отлично произносят слово «свекла» и «чека» — чистка картошки. И они могут блеснуть теперь, оттопырив мизинчиком лацкан фрака. Они говорят «хо, свекла за...»
6: Я знаю, как будет свекла по-немецки.
1: «Das...»
6: «Рота бета».
1: То есть дуализм, некоторый дуализм, он имел место. Девушки тоже обогатились, и я слышал, что они знают не только свеклу, но и еще одну песню на дружественном немецком языке.
0: Сейчас я тогда Стравинский, тише. Да.
3: Мы и по латыни можем. Нас студенты научили в нашем швейном техникуме.
6: Гаюдиамас, да.
3: Песня всех немецких студентов.
0: Сейчас вот вы будете играть песню немецких студентов, да?
6: Гаюдиамас?
1: Да.
6: Ага, сейчас.
3: Да.

0: Виват мембрум квот либер, виват мембрум квот либер, семпер синтен флорес, семпер синтен флорес.
1: Александр, если бы вы видели, как директор училища вылетал просто на сцену и начинал дирижировать, он не мог удержаться. Это был номер, всегда шел на бис. Александр.
2: Да, я, кстати, понимаю. Дело в том, что тут есть ведь элемент шоу, вот, к сожалению.
1: Все вставали, да, Александр, все вставали. И притопывали на сильную долю правым каблуком. Никто не говорит, они вставали и притопывали, Александр. А солдаты шли в ногу даже по мостам. Разрушено несколько мостов в Вологде.
2: Маленьких, солдаты, мостков.
1: Они шли в ногу. Солдата же не заставишь идти в ногу, Александр. Они
2: современного шли... солдата. Да. То не то дело, как мы, когда мы же познакомились с Эдуардом
1: более
2: на флоте.
1: Того,
2: мы маршировали по лодке.
1: Воробьи переставали скакать, они шагали, Александр.
0: А птички дохли на лету.
1: Девушки какие.
2: Вот хорошее сообщение пришло. Сейчас, извините, тут перебили нас, но все равно я должен вас... Да, Александр, не расстраивайтесь. Я вас приглашаю летом принять участие в КСП, которое пройдет в местечке под Москвой, называемое Дорохово. До встречи, Евгений Николаевич. Я буду вам очень признателен.
1: Куст разгуляй, наверное. Какой-нибудь или я за такой... Александр.
2: Или Москворечье куст.
1: Не шали там.
2: А, вот так.
1: О, так и... Да. Для вас там будет накрыт специальный...
2: Поляна. Ну, может быть, послушаем телефонный звонок все-таки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр, доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Доброй ночи вашим гостям.
2: Спасибо.
3: У меня к вам вопрос будет, девушка.
2: Давайте.
3: Девушки, вот поскольку Александр занимается благотворительностью, хотели бы от него получить подарок шаховскую дамскую гитару. На память, а вы в этом вечере.
4: С наслаждением.
3: Вот, а потом, Александр,
2: да.
3: Почему вы так часто принимаете процедуру? Вы что, много воды пьете?
2: Нет, дело в том, спасибо. Дело в том, что после вчерашнего юбилея у меня пробило днище. Ну, я говорю как есть, я не имею права врать своей аудитории. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Еще раз.
2: Это... А вы как-то волнуетесь?
5: Нет, я не волнуюсь.
2: Вы уверены? Потому
5: я
2: что
5: уверен.
2: Мало ли что.
5: Ребят, я сейчас вам исполню в прямом эфире песню, если вы, конечно, позволите.
2: А это как Эдуард скажет, Эдуард.
1: Конечно.
2: Да,
1: конечно.
2: Слушай.
5: Исполняет Степа Серемягин. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, в тюрьме он за правду страдал. Идти дальше нет уже мочи, пред ним расстилался Байкал. Идти уже дальше нет мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, прородив что-то поет.
6: Это было потрясающе.
5: Алло.
6: Классный Степан.
5: Девушки, у меня...
2: Спасибо. А скажите, вот когда вы... Извините, Степан, когда вы писали это стихотворение, что вы чувствовали? Ведь тут же еще и поэзия.
1: Это что-то из раннего.
5: Вдохновили лавры Александра Вертинского и Владимира Маяковского. Вот я просто проходил по площади Маяковского, посмотрел на памятник, а шел я, так сказать, под впечатлением, я слушал в плеере голос Александра Вертинского, и вот все вот это вылилось. Вот
6: звонок такое. Александру Лаэртскому.
5: Да. Да, вот у меня вопрос есть.
6: Да.
5: Я тут кошкой обзавелся недавно. А она гадит.
6: Мимо тазика, да?
5: А?
6: Мимо тазика,
0: так и гадит.
5: Она гадит прям мне на кровать. Как ее отучить?
6: Я сейчас объясню.
2: Спасибо.
6: Вы должны собрать вот то место, которое она вам нагадила, потереть его газеты и обрывки этой газеты, выложить в место, которое вы приспособили для кошкиного гаженья. А это место поставить как раз на кровать, на то место, куда привыкла ходить кошка. Вот. И потом потихонечку передвигать каждый день по 5 сантиметров в сторону, ну, допустим, туалета, куда вы намереваетесь в дальнейшем поставить ее тазик.
2: А еще очень важно все-таки облить вашу, вот, ваше лежбище уксусом, поскольку эти животные лунные дико пугаются уксуса.
6: Только
2: и потом
6: не перепутайте с валерьянкой, они обычно рядом в холодильнике стоят.
7: Ну очень... и облейте кошку тоже чем-нибудь на всякий случай.
2: А, ну, сейчас мы прервемся буквально на пару минут, у меня процедура. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» женский девичий дуэт, замечательный народный дуэт «Вологодские зорьки». Это Тата Шустер и Ксюша Шпрыгова. И в гостях также у нас сегодня искусствовед Эдуард Черепович. Вы можете звонить, задавать нашим гостям ваши вопросы, делиться вашими, кстати, воспоминаниями, потому что песни для того и существуют, чтобы оживлять в людях вот те самые теплые, что твоя солнечная батарея, воспоминания о своем, в общем-то, и чужом детстве, где не попадя и как попало. Но сейчас мы, видимо, послушаем еще одну песню в исполнении дуэта «Вологодские зорьки». К тому же ее просят и Василий, и Куприян, и другое огромное количество наших радиослушателей посредством пейджера.
6: Вот эта песня, которая нас просит, она, конечно, не совсем наша, но зато она самая, наверное, самая КСПшная из всех КСПшных песен, потому что в ней рассказывается обо всем том, вот о тоске по странствиям, о уникальном неоткрытом мире непознанного, который составляет сущность КСП, клуба самодеятельной песни.
2: Сейчас, одну секунду. Мусорский, потише.
0: Целый день стирает прачка. Муж ушел за водкой, на крыльце сидит собачка с ленинской бородкой. На крыльце сидит собачка, машет бороденкой. Если кто-нибудь заплачет, погрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочке Марусе? А

0: вкусе. Если б мне, я бы мне такие перья, да такие крылья, улетела б в чисто поле, бросилась ковылья. Целый день стирает прачка. Муж ушел за водкой, на крыльце сидит собачка с ленинской бородкой.
1: Да, меня поразило, вы знаете, какая строка в этом, вот что надоели ей гуси и другие, в общем-то, домашние птицы, домашний скот, ведь огромное количество наших сограждан, да, каждый день, в общем-то, нанизывая на гнутую такую вилку бифштекс, не думает о том, что когда-то этот бифштекс был симпатичным животным с клювом, теплодышащим, да, там со всякими ластами, и, в общем-то, ходил по скотнику, в общем-то, ну, куда ни попадя, пожирая просо, кинутые хозяином.
2: По скотнику?
1: Ну, двор, скотник, двор. Неправильно? Извините, я, в общем-то, хотел казаться ближе к сельхозтерминалу.
3: Но у нас в Вологде скотник — это кто за скотиной смотрит.
1: А.
3: Так что, как это, по скотнику ходить, нам странно немного показалось.
1: Да. Но тем не менее, я просто хотел сказать...
4: Александр,
1: что... да.
4: А вы видели живого гуся, Александр, скажите?
2: А мертвого?
1: Ощипанного.
4: А в глаза заглядывали, а в клюв?
1: А что там?
4: Александр, это не опоссум вам какой-нибудь. Гусь. А, гусиний не товарищ. А, гусь. А индюк, Александр? Вы видели живого индюка, Александр?
1: Что это у вас скажите, так это разобрало?
2: Я видела живого индюка. Я была в Грузии, там собирались устраивать большую грузинскую свадьбу, которая потом была отменена из-за того, что, как выяснилось, невеста не сохранила девственность. И вот там жили в загоне индюки, 10 штук, которые специально купили, чтобы на свадьбу зарезать. И вот они были очень смешные, потому что если пройти мимо них, так закричать собачки, они все вытягивали шеи, трясли этими сами, говорили «а-а-а». Их потом всех куда-то дели и не съели. Так что вот благодаря тому, что вот эта невеста потеряла девственность, индюки сохранили свою жизнь.
1: Это, кстати,
4: вы
1: вот...
4: представляете, какое самоотречение? Чтобы спасти 10 индюков, невеста потеряла девственность.
3: А считаю... у меня у подружки в детстве собака была, динго, а потом из нее и бабушка шапку шила.
1: А я помню один
4: вот
1: раз...
4: Вот так животные служат нам на протяжении всей нашей жизни.
1: Да, кстати, а потом вот из этих шапок делают ковры.
4: Стельки.
1: Стельки опять же делают. И до последнего момента животные служат нам. Когда они рождаются, мы с ними играем. Когда вырастают, мы их пожираем. А из шкур делаем шляпы. После шляп делаем стельки. А затем, ну, эти стельки служат
4: итак,
1: нам.
4: Итак, кокетливо называем их Чао, Чао.
1: Да, или там Чапа, Чапа тоже есть такое.
3: Чао, Чапа.
1: Ну, я предлагаю сейчас, опять же, послушать телефонный звонок, если вы не против. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно просто.
5: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
5: Это Харис говорит.
1: А вы как-то, по-моему, вот в волнении,
5: нет? Вы знаете,
1: нет?
5: Я абсолютно не волнуюсь. Дело в том, что я уже только что дико переволновался, и поэтому уже как-то мне уже как-то на все наплевать. Вот. Я бы хотел... вам зачесть небольшое произведение.
1: Ну, давайте, это будет хорошо. Вот, извините, Харрис, просто я хочу еще как пример привести. Вот насколько все-таки замечательная песня, да, простая.
5: Да,
1: вот она стимулирует на творчество,
5: конечно,
1: да?
5: Конечно, конечно. Так вот, начало очень хорошего летнего дня, симфония. И только прокричал петух, Тимофей выскочил из окошка на крышу и напугал всех, кто шел в это время по улице. Крестьянин Харитон поднял кирпич и запустил им в Тимофея. Тимофей куда-то исчез. «Вот лавкач!» — закричало человеческое стадо, и некто Зубов разбежался и со всего маху двинулся головой о стену. Мимо шел Фиделюшин и посмеивался. К нему подошел Комаров и сказал: «Эй, ты, сало!» И ударил Фиделюшина по животу. Фиделюшин прислонился к стене и начал икать. «Эх!» — крикнула баба с флюсом. Но Комаров сделал этой бабе теперь дапель, и баба своим убежала в подворотню. Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка, а молодая толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стенку. Маленькая собачка, сломав свою тоненькую ножку, валялась на панели. Маленький мальчик ел в сливательнице какую-то гадость. У бакалейного отдела стояла очередь за сахаром. Бабы громко ругались и толкали друг друга кошелками. Христианин Харитон, напившись денатурату, стоял перед бабами со спущенными штанами и произносил нехорошие слова. Таким образом начинался хороший летний день.
3: Хорошие люди только не могут поставить себя на твердую ногу.
1: Спасибо. Замечательный у вас родился в вашем воображении рассказ, дорогой Харрис. Да, спасибо. И вообще я предлагаю вот всем, кто как-то... Вот, например, я опять же вспомнил о звонке вот нашей замечательной радиослушательницы, которая в начале нашей беседы позвонила. Ведь у нее просто к моменту звонка еще не родилось никакое произведение, как вот у Харриса и человека, спевшего про Забайкалье, да? Вот. А вот нет бы позвонила, прочитала стишок или спела бы песенку.
4: Антитезу. Да. Вот вы поете... некорректно, по ее мнению.
1: Конечно.
4: Да? И да. Тут же вот человек взял и тут же спел.
1: И получилось?
4: Конечно.
1: То есть показал личным примером, как на его взгляд это делать.
4: Женщина чудная спела. Вот просто я считаю это...
1: Да.
4: И огромное человеческое спасибо. Очень. Да. Может быть, нас спросишь что-то, да?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да, говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Алло.
1: Да, вы как-то волнуетесь,
4: хороший,
1: по-моему.
4: Хорошие
6: вам кажется.
1: Ну, говорите тогда.
6: А вот девчата, можно вопрос задать?
1: Можно.
6: Вот девчата, а вот ехайте ко мне в Ту.
1: В Ту?
6: Да.
1: Нет. Я объясню, почему. Дело в том, что гастрольный график коллектива «Вологодские зорьки» очень мощно совершенно расписан. И, конечно, Тула стоит в графике, но, по-моему, уже они там были. То есть, в графике уже она зачеркнута. Вы, по-моему, как раз 2 недели, как из Тулы, да?
3: Ну, как из Лас-Вегаса приехали, так и
1: сразу,
3: Тулу.
1: Сразу, да, туда. Так что ждите ближайшие.
3: Ясные Поляне выступали.
1: Следите, попросту говоря, за рекламой, да? Ну, еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
6: Девушка вам.
1: Алло.
6: Алло.
1: Да, говорите.
6: Я к девушку.
1: Вы только не волнуйтесь. Да.
6: Я не волнуюсь.
1: Да, говорите погромче, как-то вас не очень хорошо слышно.
6: Девушки, знаете ли вы такую украинскую песню? Ох, ты не тычь меня в жопу соломинкою. Если вы не знаете, выучите, пожалуйста, ее. Спасибо.
1: Спасибо. Но, насколько я знаю, слово «жопа» в украинском языке, по-моему, во-первых, произносится, если и
3: дупа.
1: Есть, то с другим акцентом оно.
3: Дупа.
1: Да. Поэтому вы как-то с точки зрения народного искусства некомпетентны. Вот. Но, тем не менее, вы бы могли сами спеть ее. Да. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, уважаемый.
1: А вы как-то в волнении. Ну ладно, говорите.
7: Вот, у меня, значит, несколько вопросов. Ну, начнем с замечательного дуэта женского. Скажите, пожалуйста, что подвигло вас, так сказать, на пение? Что было вот этой вот искрой или, позвольте сказать, позывом? Вот, и, значит, еще один вопрос к Эдуарду. Эдуард, скажите, пожалуйста, вот, чтобы быть вот критиком вот или... журналистам, вот, разбирающимся в музыке, нужно ли вообще уметь играть на каких-то музыкальных инструментах или там петь? Вот. И даже, скажем так вот, к Александру. Александр, сегодня ваши Чайковские просто замечательные.
1: Спасибо. Я всегда подбираю музыкантов очень хороших, закулисных. Ну как, будете отвечать на вопрос? Я сейчас, прежде чем вы пока сперете с мыслями, такое-то интересное сообщение смешное пришло. Прям Катя очень волнуется. Этот рассказ на самом деле написал Даниил, а дальше идет непонятная для меня аббревиатура ХАРМС. А ваш так называемый Хариус, это рыба такая, я-то рыбак известный, подземный. Обыкновенный плагиатор, пишет Куприян. И Катя тоже сейчас такую же телегу Харрис обворовал этого же самого ХАРМС. Вот. Ну, нашим радиослушателям виднее, может быть, конечно. Мы-то... Да, ну теперь, может быть, ответьте на вопрос, который...
2: Что подвигло нас петь? Ну, это смешной вопрос. Это ж ничто не может подвигнуть. Это не наигранно. Это от души, от сердца.
1: Вот знаете, как бывает, сидит, например, женщина на реке, стирает мужнину рубашку, да? И вдруг как начнет петь, как из ее...
4: Как загласит
1: да.
4: По водной глади, как это понесется
1: сквозь
4: все,
1: туманы, да.
4: Дымку...
1: И плещется она повсюду, плещется. Да. Это необъяснимое чувство.
2: Говорят, что народная женская песня произошла в процессе дубления кожи на шкуру, что вот, очистка мездры сырой шкуры, это такой утомительный долгий процесс.
4: Очень, да, на
2: да. И женщина, вот, стукая каменным скребком по коже, всегда машинально пытались бормотать себе под нож, что там три шкура, три, будет сыну шапка. Ну, угу. А оттуда уже пошла, собственно говоря, народная песня женская.
1: Также вот пели грибцы и бурлаки тоже.
3: Да, ну это так называемая теория трудовых выкриков вообще. Да, вот язык зародился.
1: Например,
3: так,
1: эх, дубина, дубинушку ухнем. Вот да, из этой же серии. Да, то есть все это. Или крик ура. Вот. Ну, то есть почему крик из крик ура не получилось, да, песни, пока непонятно. Ну сейчас мы буквально на пару минут прервемся, а затем продолжим нашу встречу с коллективом «Вологодские зорьки».
4: Не могу. Не могу не ответить на вопрос, должен ли уметь журналист, критик играть на музыкальных инструментах, музицировать или петь. Ни в коем случае. Вы только представьте, например, себе человека, профессионально занимающегося вином, спиртными напитками и постоянно пьющего. Это же будет законченный алкоголик, а социальный тип. Человек отравленный не алкоголем, а человек отравленный своей профессией. Вы понимаете, чтобы оценивать явление, нужно находиться вне его, смотреть на него сверху и чуть сбоку. Нужно быть беспристрастным сторонним наблюдателем. И только так вы сможете постичь любое явление, только так вы сможете его структурировать, разбить сложное на простое и объяснить непосвященному читателю, слушателю, ученику суть явления и позволить ему погрузиться в мир неизведанного.
1: Я даже мог бы сказать немножко проще вот ответ на этот вопрос. Представьте себе, если у хирурга, ну, такого, который занимается всем вообще, то есть, ну, хочешь там режет, хочешь шьет, да, спросить прекрасен, красив ли данный человек, да, то есть совершенно нереально. Естественно, искусствовед любой, он должен быть отрешен от предмета, который, так сказать, у него на анализе. То есть он не должен его препарировать. Ну, совершенно, да.
4: Нужно ли быть фекалиями, чтобы исследовать фекалии? О, нет.
1: Нет. Вот так, вот тут сообщение пришло. Я не хочу. Странные слова какие-то. Я не хочу, чтобы меня считали плагиатором. Да. Я прочел данное произведение, которое действительно мне не принадлежит лишь поэтому, а потому что хотел ознакомить остальных слушателей программы с искусством этого великого человека, то есть Даниила Ивановича Хармса. А, это, оказывается, человек. Мы вот тут были в недоумении, думали, что за странное, в общем-то, название. Спасибо вам, Харрис, за такую действительно просветительскую деятельность. И, конечно же, извините Катя и Куприян за то, что мы усомнились в правильности ваших претензий.
4: А радиослушатели звонят ли нам, Александр?
1: Да! Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Доброй вам всем ночи.
1: Вам так же.
8: Сергей Александрович Ладошко вас беспокоит.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: Александр.
1: Да.
8: Вот все поют по телефону, и вот девушки, а вы все молчите.
1: Дело в том, спасибо, я понял намек, дело в том, что это, знаете, как в том тупом анекдоте, кругом станки, станки. Я сейчас отдыхаю душой, я сейчас общаюсь с умными, интересными людьми, да, и не хочу вставать к станку.
4: Александр,
1: да.
4: А мне хотелось бы спросить девушек.
1: Да.
4: Известно, что серенады всегда поют мужчины. А вот вы, как не то что профессионалы, как рожденные петь, вы своим любимым поете ли? Какие моменты поете, и что поете, и как они любимые?
2: Вы затрагиваете такую болезненную тему. Мы уже говорили о тяжелой ситуации с нашим любимым
3: мужчиной.
2: Да. Слушайте, он нас, в общем-то, по-моему, не очень хочет.
3: Не может.
2: Дело в том, что распорядок дня в том заведении, в котором он находится, никак не предполагает прослушивание такой поздней ночной передачи.
1: А извините, а что за заведением? Если вам, конечно, не
2: понимаете. Понимаете, он был несправедливо осужден.
4: Его, по-моему, зовут Илья.
3: Нет.
1: Илья это другой.
2: Нет.
1: Который вот в машине ждет.
3: Нет, вы путаете.
1: А.
3: Его зовут Юра. Его фамилия Костоправов.
4: Да. Я же, значит, да.
2: Как... А Илья, ой, вот сейчас я в тот самый момент, когда я рада, что в этом вот заведении не разрешено слушать ночные передачи. Вы чуть было не заложили нас на всю страну, Эдуард.
1: И тут еще нужно сказать, что, в принципе, вот такие вещи, да, как, например, радио «Привет», да, то есть передай там привет кому-то, или как хорошо, что нас слышит кто-то, кому сейчас трудно, это же на самом деле очень плохо, потому что человек, находящийся в экстремальных условиях, вот что ваш Юра, вдруг услышав нас сейчас, может дать в этих жестких условиях слабинку и попросту вернуться уже совершенно не того пола даже, или там, или вообще, не дай бог, не вернуться, понимаете?
4: А я бы просто, например, передал привет водителям, находящимся на московской окружной
1: дороге.
4: Автомобильной дороге.
1: Будьте осторожней, да, за рулем.
4: Рядность соблюдайте.
1: Ну, может быть, сейчас послушаем все-таки песню какую-нибудь в исполнении замечательного женского дуэта «Вологодские зорьки».
2: Ну, давайте, раз у нас уж пошло такое вот этническое, национальное пение.
1: Сейчас я только Малера потише.
2: Давайте мы споем еще одну.
3: Этническую.
2: Да, этническую.
1: Акапельно песню. Она будет, да, звучать?
2: Вы знаете, да, она будет звучать акапельно. И это песня с родины Моцарта, которая так вот замечательно сейчас играет здесь за сценой. И песня называется «Дитиролер синт люстыщ».
3: То есть тиролец, он всегда весел и бодр.
4: Она на две октавы ниже обычной композиции, исполняемой девочкой. Это связано с особенностями немецкой фонетики.
2: Dieter-Roller sind lustig, Dieter-Roller sind froh, sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, Rudi, ra-la-la, ra-la-la, ra-la-la, Rudi, Rudi, ra-la-la, ra-la-la-la. Jetzt trägt sich das Weibchen, dann trägt sich der Mann, dann trägt sich alle beide und tanzen zusammen. Rudi, Rudi, ra-la-la, ra-la-la, ra-la-la, Rudi, Rudi, ra-la-la, ra-la-la-la. Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh. Sie tanzen ein Tänzchen und machen dann so. Rudi, Rudi, ra-la-la, ra-la-la, ra-la-la. Rudi, Rudi, ra-la-la, ra-la-la-la.
1: А вот скажите, пожалуйста, в первой песне немецкой тоже звучало там Володя все время. Бах-бах, Володя. А сейчас про Рудика поют. Вот,
4: По-моему, про Райля.
1: Ну, это одно и то же. Рудик, Райль, в принципе.
4: Это перечисление. Один Рудик, а...
2: Я могу перевести содержание этой песни.
1: Да.
2: Тирольцы, они всегда бодры. Единственное, что они делают в этой жизни, это они танцуют и смеются. Вот так вот. Руди-ра-ля-ля. Это вот звукоподражание тирольскому смеху, который беспрестанно раздается по Альпам, там, над долиной Циллерталя, над Инсбруком летят эти звуки. Второй куплет звучит так. Сперва крутится самец, потом крутится самочка, потом крутятся оба вместе и делают вот так. Руди-руди, ра-ля-ля, ра-ля-ля-ля, ра-ля-ля. А куплет третий, это, собственно говоря, является всего лишь повторением первого.
4: У меня есть к девушкам вопрос, давно с ними работаю, но как-то не решался спросить, я думаю, сейчас самое уместное время. Вот как связано пение и секс? Известно, что птицы поют именно в брачный период, и вот эта вот натуральность. Я не говорю про некие технократические жанры, а ваше аутентичное пение и секс, сексуальное возбуждение, как оно связано? Вот.
2: Это напряжение внутренних мышц в обоих случаях.
4: Малого таза.
2: И большого горла.
1: Замечательно.
3: Но потом, вы знаете, мы, раз уж тут немецкие песни стали петь, то вот наши коллеги-студенты немецкие научили нас, что есть в немецком языке даже такой глагол «фёгель». Это означает заниматься сексом, но перевести этот глагол можно как «птичить».
1: Птицу,
3: да?
1: Птичить, да.
3: Птичить, да. Друг, да. Друга, да?
1: Да, да. А вот,
3: прямая тут... связь.
1: Да, Эдуард, вы, кстати, заметили, что вот данная песня, звучавшая сейчас, она чем-то напоминает по мелодике небезызвестную песню про, опять же, имя Августин, да?
4: Все, вот. Все прошло, все.
1: Да, но... Нет, это вы Сулико спели. Милый Сулико, все прошло.
2: Захвар лиса плас в эцепти, вернахе дахвар хулико, в нимоски лиса хварде, захварде саплас Сулико.
1: Вот, видите, Эдуард. Но насколько, да, вот эта песня, в принципе, считается немецкий язык воинственным, да, таким грубым, что ли? Ну, насколько замечательные девичьи голоса, да, придают ему вот это очарование и даже определенную милую сексуальность. Хотя, конечно, вот данные вот кокошники немножко не идут все-таки.
4: Оно даже вот углем, смотря кто на стенке нарисует, понимаете? Один выможет, а другой...
1: А другой, да, а другой сделает
4: как-то. Птицу нарисует.
1: А, ну, может быть, обратимся опять же к телефонным звонкам, если вы не против. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Добрый вечер, Александр Алексеевич.
1: Здравствуйте.
9: Экстремист-плавщик. А, скажите, вот у меня есть такие три вопроса даже. Первое, как вы относитесь, вот имеете мнение свое, наверное, по поводу того, что горячая эстонская девчонка занимает такой высокий государственный пост в Финляндии? Вот.
1: Угу.
9: Вы, наверное, имеете свое мнение,
1: да? Да, да, безусловно.
9: И следующее. Вот вы когда были по телевизору, то вот на вас такая ковтенка-то черная была.
1: Да, да.
9: Ну, дедушка мой это тут говорит, что ну как, говорит, у нашего это Петьки-то сварщик-то приходит выпивать. Такой же на рынке отоваривает.
1: Да, да.
9: Вот, спасибо.
1: Ага, то есть, ну, на все три вопроса я дам, конечно, исчерпывающие ответы. Действительно, в Финляндии к власти пришла женщина, в Австрии неонацисты рвутся, что, в общем-то, где-то схоже, поскольку женщина, которая как-то пытается себя в политике реализовать, волей-поневоле является фашистующей, в общем-то, феминисткой, да, поэтому я предлагаю, в общем-то, Америке, высказывающейся, что твой Ленин по любому поводу, высказаться и по этому поводу отрицательно, так бойкотировать и так далее, поскольку это великая опасность для финляндского, в общем,
3: вокзала.
1: Извините.
4: Так родина Санта-Клауса в опасности, мне кажется, потому что там же живет...
3: Елапукин там живет.
1: Да.
3: Санта-Клаус.
4: Ясен Бубин.
1: А также замечательная финская писательница.
4: Ну, вот это противопоставление полов. И, ну, я чувствую, Александр, как вспомнили его, он сразу о себе, о Финляндии. Я предлагаю вернуться к песне.
1: Сейчас вот тут секунду, тут пришло замечательное сообщение на... По поводу фуфайки я не буду отвечать, да, к тому же это моя кожица такая, я не знаю, почему на эту тему нужно ерничать, да. Взгляните на окно. Вот как, взгляните на окно, друзья.
4: Не смотрите, девушки, не смотрите туда.
1: Нет, там это голову мужчину я уже снял. Вот что, ну, конечно, у нас постоянно маньяки лезут. Уже все, его нет. Можете смотреть. И увидите, как легко, непринужденно падают снежинки. Так почему же вам не спеть что-нибудь этакое, гармонично сочетающееся с данной природой, с наилучшими пожеланиями Иннокентия?
2: Здравствуй, гость зима. Можно спеть первый куплет?
3: Угу.
2: Здравствуй, гостья зима, про...

0: лугам и долам.
1: Все.
2: Действительно, вот такая мощь Байкала воспринимается. И видели ли вы этих котиков, в общем-то, прочих, которые, в общем-то, припорошены все, но при этом шевелятся, и шевелятся радостно, да? Вот посмотреть на горожан наших, они припорошены, и как-то и вроде и шевелятся активно, а все равно все это выглядит как-то вот...
3: Эти иглы, эти якуты, вылезающие из иглы, подтягивающие.
2: Да, да. Как ни странно, да. Зима — это второе лето, особенно зима, да. Когда вот снег именно такой, как сейчас.
1: Так себе лето-то.
3: Ну, такое вот.
2: Ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
3: Звонок из Москвы стоит 25 рублей.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте. Вы волнуетесь?
4: Нет, нет, что ж.
2: А то, если волнуетесь, вы можете позже позвонить.
4: Нет.
2: Нет, ну, когда говорите.
4: У меня вот вопрос, в частности, к Эдуарду. Вот, Эдуард, как вы можете прокомментировать? Некая Тамара Геннадьевна Нерест хранит 25 лет верности одному эстрадному певцу, которого она слышала еще 30 лет тому назад. Сейчас женщину показывают по телевидению, она, собственно, девственна. Что вы можете сказать?
2: Спасибо. Ну, это известный, кстати, Эдуард, феномен про Нерест. То есть такая женщина... которая обошла все обложки, буквально. То есть она сходила на все обложки уже.
3: На эту тему я отказываюсь говорить.
2: А почему? Может быть,
3: не
2: хотите? Ну ладно, я тоже не буду высказываться только по той причине, что меня не спросили.
5: А мне показалось, это очень трогательная история.
2: Мне тоже, кстати.

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Ой.
0: Дело в том, что я просто хочу сказать, что не нужно волноваться в момент, когда подъем происходит трубки, да, то есть вот ничего страшного.
2: Нужно как спирт на выдохе это делать. Вот. Оп.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
1: Здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
1: А перед тем, как отправиться в страну ночных сновидений, я бы хотел, с вашего позволения, прочесть прекрасные шатенки стихотворения Омара Хайяма.
0: Это вы сами выдумали это смешное вот словосочетание Хаяла Омар?
1: Нет, это вот
0: Омар, это я знаю, едал Омара недавно в Египте, мы ездили на Хаме. Да, извините, я перебил вас, но да.
1: Вот, значит, я буду читать тогда, да?
0: Давайте.
1: Красавица, что сердце мне разбило, сама в селок любовный угодила. Могу ли себе лекарство я найти, когда в плену недуга лекарь милый? Спасибо за внимание.
3: Спасибо. Прекрасная рубака.
2: Александр,
0: да.
2: Может быть, девушки что-нибудь споют хором и... Девушки.
3: Следующую песню мы хотели спеть. Она немножко шутливая. И она написана нашим приятелем, который вместе с нами учился вот в том учебном заведении, которое мы оканчивали. И вот обе песни он посвятил нам в свое время. А мы сейчас просто в память о нем хотим ее исполнить. Класс 8, он взрослый в школе, Таня, Галя, Витя, Оля. Все они, наверное, повлюбляются. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница тебе не кажется. Из-за школьного дружка позабудешь ты меня, восьмиклассница тебе не кажется. За тобою пацаны ходят в школе, пишешь ты, кавалеры сами набиваются. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница тебе не кажется. Так, быть может, ты тогда обойдешься без меня, восьмиклассница тебе не кажется. Часто я тебе звоню, разориться так могу, а тебе мои звонки не нравятся. Может, зря тебя люблю, может, зря тобой живу, восьмиклассница тебе не кажется. Может, зря тебя люблю, может, зря тобой живу, восьмиклассница тебе не кажется. Пишешь письма хорошо, только плохо лишь одно. Назвала в письме меня ты пьяницей. Может, я и много пью,
4: но одну тебя люблю. И поверь, что это мне не кажется. Может, я и много пью, но одну тебя люблю. И поверь, что это мне не кажется.
0: Я вот сейчас подумал, действительно, и школьная тема была затронута, и тема сена, в общем-то, и даже военные песни звучали. А вот заметили ли вы, что с наступлением вот этой модернизированной эпохи, в которой мы сейчас все имеем несчастье пребывать, исчезло такое вот такое великое направление искусства, как детские хоры, которые каждое утро будили заводчан своими звонкими голосами. Обычно запевал какой-нибудь мальчонка или девчушка, а вот детский хор подхватывал эти звонкие бубенцы, я помню, так назывался ансамбль с Поволжья, детские звонкие бубенцы, «Золотой ключ», хор мальчиков такой был. Все эти записи тоже сейчас как-то, к сожалению, то ли утеряны, но не переиздаются. Вот как вы считаете, есть ли реальная возможность восстановить этот мощный пласт нашей культуры? Да.
2: Дело в том, Александр, что приходится констатировать, что обострившаяся ситуация с сексуальными маньяками, а педофилия предупреждала лавинообразный рост, понимаете, и сдерживать этого приходится жертвовать этим музыкальным жанром, чтобы избежать скопления детей. Вспомните, как эротично были одеты дети. Они были одеты в короткие штанишки, в белые рубашечки. Их нежные детские шейки были перетянуты алыми, будоражащими сознание педофила галстуками. А когда дети поют, они же широко открывают гортань. Понимаете, это двусмысленный жест, вот этот синхронный 30, 50, 150 открытых ротиков детских. И просто никакие силы, органы правопорядка, они не способны держать эту мутную грязную лавину педофилии, поэтому

0: это купировано движение, приходится переводить его в латентные формы, то есть это скрытые такие сообщества, где дети могут петь, но где, к сожалению, это выступление не публичное, просто для поддержания некого культурного пласта, но вот детский хор, он сейчас временно приостановлен как явление культуры.
1: Все-таки
0: девичьи, понимаете, девичьи мощи, вот отпор, он куда сильнее, чем детский, и за девушкой пригляд все-таки нужен, но не такой.
1: Насколько все-таки вот такая действительно серьезная, неожиданная и в то же время неприятная причина вот отсутствия того явления, о котором я сказал. Ну да, увы, дорогие радиослушатели, таковы реалии это. Как там дальше-то? Сейчас посмотрю. Таковы реалии сегодняшних будней. Вот, ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку и послушать, что думают наши уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Добрый ночь.
1: Вы как-то, по-моему, в волнении, потому что...
2: Да нет, ни в коем случае.
1: Ну, говорите тогда.
2: Да вот я хотел спросить, у вас что, Эдуард является специалистом по всякого рода, так сказать, извращениям, он что, специалист по педофилии, он все время как-то что-то, как-то волнуется.
1: Понятно. Ну да, Эдуард, вот такой вопрос, я бы сказал, с этой, сейчас посмотрю, погоди. С намеком.
0: Я бы сказал, что вопрос чисто патетический. Разве можно не волноваться, когда речь идет о таких вещах?
1: Безусловно.
0: Мы же говорим о музыке.
1: Во-первых. И, кстати, о настроении. Вот давайте просто вспомним, что было раньше, да, когда, опять же, тысячи заводчан шли, в общем-то, куда ни попадя ковать, что попало, и пилить. И что сейчас? Просыпаешься, помню, да? Пьешь вот этот кофе из такой банки этой, ну...
3: Майонезный.
1: Да, вот.
0: Там. А пиво из пакетов из-под молока?
1: Да, пиво с утра
0: Александр.
1: Никто не пьет.
0: Знаете,
1: по утрам-то
0: Александр.
1: Я... Эдуард, ну подожди. Искусствоведы, да. Они все никак не работали, не знают, что такое мазут, понимаешь, да. И вот этот хор поет детский, да. Никакой тебе вот этой грязи, никакой политики. Ты приходишь в цех, кидаешь эту карточку, ну, типа, что пришел, дескать, да, там уже Витя.
0: Александр.
1: Да.
0: Как никогда я чувствую, всем своим телом чувствую, как уходит, убегают минуты. Минуты, проведенные вместе с этими чудными девушками.
1: Да, извините, я забыл.
0: Ними,
1: да,
0: понимаете?
1: Простите, да.
0: Это
1: да.
0: Два самородки.
1: Да, самородицы, я бы даже сказал.
0: Двух самородиц, да.
1: Да.
0: И...
3: Самородище.
1: А, сейчас будет, я так понял, песня под гитару,
0: девушки,
1: да?
0: Девушки рождены, чтобы петь, поэтому они достают гитару.
1: А что будет за песня? Сейчас, может, объявить? Да?
4: Это песня, которая, с нашей точки зрения, символизирует собой просто город Вологд.
5: Шухер в городе поднялся, объявились воры. Говорят, что эти воры обокрали все ларьки. Говорят, что воровали все, что можно и нельзя. Говорят, что оставляли стены

И начальник уголовки тех воров решил поймать. С линзой ползал на коленках, чтобы след их отыскать. Детектив тут получился, не увидишь и в кино. Много ценностей украли, а потом ушли на дно.

И начальник с уголовки с толку сбился, как и мы. Днем и ночью он гадает, как воров тех изловить. Цвет умело маскируют, как найдешь теперь его. Ох, грамотные люди, это самое

Начальник Мура, что воров тех не найти, что куда бы ни пошел, он все расходятся пути. Но стукач к нему ворвался, про воров все рассказал. И начальник уголовки ему долго, ему долго руку.

папа. Тут устроили облаву, половили всех воров, поработали на славу, наловили, будь здоров. Наловили, будь здоров. И сказал начальник вура, что попались, ага. Вот теперь прокуратура. Вот теперь прокуратура.

0: Хотя, конечно, несколько расстроена была гитара у девушек, но насколько энергия... А вы бы видели, вот, уважаемые радиослушатели, вы бы видели вот... Ну, вообще, эти два замечательных создания, они же плясали, сейчас танцевали. Конечно, у вас еще, прежде всего, шоу присутствует. Шоу, и, конечно, здесь вы не меняете вот так наряду, но я знаю, что на профессиональных выступлениях, телевизионных выступлениях вы практически после каждого номера меняете вашу одежду, да? И хотелось бы вот узнать немножко о том, в общем-то, модельере высокой моды, который для вас это все шьет.
1: Вот это как... наша бабушка.
0: Вот я всегда думал, что вот эта народная жилка и будет будущим, ну, и в высоком...
2: Если бы только жилка, Александр.
0: Ага. Так, что тут еще у нас? Очень много всяких сообщений. Ага, ага. А тут просят, опять же, что-то на английском языке. А, ну, есть у вас какая-нибудь песня на английском языке еще?
1: Дело в том, что наше произношение на английском настолько сомнительное. Но, в принципе, можем...
3: Куплетик какой-то изобразить.
0: А может, ну, или просто что-нибудь сказать можно. А? Или...
1: Ро-ро-ро, your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily, merrily, life is not a dream. Ну, вот у нас вот все такие. Вот,
3: да, или кажут... там... Show me the way to the next whiskey bar. I don't ask why. I don't ask why. Ну, и так далее. В общем, в этом роде.
0: Душевные шотландские.
3: All my travel is not far away.
0: Да, известная песня Rolling Stones, да, известного американского коллектива. А я предлагаю послушать телефонный звонок. К тому же у нас остается совсем немножко времени. Просто дело в том, что у девушек завтра ранние гастроли. В 10 утра они поют для делегации. И им уже, конечно, нужно отдыхать. Поэтому телефонный звоночек быстренько. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, в общем-то, да.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Всем присутствующим в студии.
5: Доброй ночи.
4: Сергей Александрович Мелюзга вас беспокоит.
5: Очень приятно.
4: Александр, у меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Неужели сиамский близнец настолько обиделся после того случая, что мы больше не услышим его голос?
0: А кто
4: в
0: это?
4: Программе?
0: Это кто?
4: Сиамский близнец?
0: Да.
4: Ну, Александр.
0: Я не знаю такого человека. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Ну, не молчите же, да? Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что звонков очень много, и то, что вы так волнуясь, как-то молчите и сопите, вам же на пользу не идет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я же стал того, что... Девушка,
5: да.
6: Ну, прекрасно же можете спеть что-то для рабочих, про рабочий класс. Спасибо.
0: Вот, я тоже хотел попросить. Это звонил наш постоянный радиослушатель Куприян.
1: Для рабочих?
3: Ну, про рыбку, может. Вот короткая у нас
0: про
3: песня
0: рыбку.
3: Есть.
0: Про
3: для рабочих.
1: Да, есть.
3: Рыбка плавает в томате, ей в томате хорошо. Только я ядрёна матерь, жизни в жизни не нашел.
1: Эх!
0: Замечательные песни для рабочих. Ну, я думаю, что, видимо, на этой замечательной ноте, на этой замечательной, я бы сказал, даже энергетической такой волне нам и нужно закончить сегодняшнюю встречу. Спасибо, спасибо замечательному дуэту Вологодские Зорьки.
1: И вам спасибо за то, что вы столько времени нас слушали.
0: Да что вы, я готов, как и наши радиослушатели, просто часами и вообще транслировать и слушать. Эдуард, спасибо и вам большое за таких замечательных гостей.
2: Александр.
0: Как только выйдет пластинка, вы обязательно нам приведите, мы ее поставим в музыкальную ротацию и будем крутить даже посредине новостей, в общем-то. Спасибо. До свидания.
1: Спасибо.
2: До свидания.

0: делаю движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И прямо сейчас вот поступать стали какие-то звонки. Мы еще не знаем, о чем они, но решили, значит, узнать, пока Андрей Орлов еще там возится. Вот мы с Энджелсом и Торшиным поднимем, видимо, одну из телефонных трубок. Кстати, ты можешь сказать «здравствуй всем». Все-таки надо же.
2: Здрасте.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
3: Я просто хотел спросить, когда ближайшее выступление вашего ансамбля состоится и где? Хотелось бы посетить.
1: Очень. Спасибо.
4: Ну, я думаю, что как бы в Лондоне там есть один очень ночной клуб такой, совсем ночной. Он работает не как все до 3 утра, работает до 4. Это вот самый писковый у них клуб. Вот, и я там буду наигрывать всякие инструменты, рассказывать, так сказать, лучшие фрагменты из всех наших радиопередач.
1: Да, кстати, как бы написано, 4-стопным ямбом.
4: Да, просто я...
1: Ой, что это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Энджелс и Александр.
1: Здравствуйте.
4: И Торшин тоже, здравствуйте.
5: Да. А вот нельзя ли вот узнать, вроде вот до меня такая информация дошла, как бы правдива ли она, что у вас, Александр, дескать, выставка скоро открывается?
1: Да, вот только сегодня.
4: Саш, реклама запрещена.
1: Да?
4: В Москве, да.
1: А я воспользуюсь служебным положением. Спасибо.
4: А я доложу. Докладную напишу.
1: Бумажечку вот возьми.
4: Я возьму.
1: Ага, пиши. Да. Да, выставка намечается. Но только сегодня был разговор с господином Марочкиным. В общем-то, решено перенести ее на февраль по причинам техническим.
4: 98-го года?
1: Нет, этого. Вот, да, еще на месяцок. Там надо дописать пару-тройку холстов, потому что, как бы, вот то, что сейчас... Ну, ты видел, был вот на этой выставке в Гааге, да?
4: Да.
1: И там вот то, что висело, то, что тебе понравилось, ты хотел еще одну вырезать из рамы, но тебе не дал вот этот негритянский парнишка. Вот, то есть это все старые работы, холсты, а сейчас вот надо новые. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Саша, я посюда поздравляю вас с наступающим Старновым годом.
1: С 8-м, то есть, правильно, спасибо.
6: Вот, я хотел бы просто поинтересоваться, знаете, в связи с этим всем, как здоровье Прохора?
1: Да, спасибо. Вот очень такой, как бы, интуитивный человек сразу чувствует, что самое время вот сейчас поинтересоваться здоровьем Прохора. Да, дело в том, что Прохор, она как бы отмечала Новый год не в совсем такой благополучной компании, и в связи с этим здорово ее только сейчас. Вот, а сейчас, вот, ну, считайте, 12-е, да? Вот, оно стало только немножко поправляться. По крайней мере, оно, значит, стало вставать с постели и, значит, так сказать, принимать какую-то пищу и, соответственно, выбрасывать канат более-менее. Вот до того все эти процессы были затруднены. Вот. И, кстати, я думаю, тут тебе нужно, собственно, сообщить какие-то... Потому что ты навещал ее, вот, по-моему, 5-го или 8-го как раз. Как оно выглядело?
4: Ну, 5-го и 8-го меня туда пытались не пустить. Но при наличии всех пропусков... всевозможных, и студенческих билетов, трудовых книжек.
1: И вот и Торшина.
4: Даже пропуск МВД России был, вот, потому что я на машине разъезжал.
1: А, ну да-да-да, вот, на лобовом стекле.
4: Да-да-да.
1: И номера ООНовские вроде поставили.
4: Ну, там даже вот ЕС.
1: Да-да.
4: Все вот в номер. Там 77, потом вот ЕС, потом ООН, Гринпис.
1: Ну, да, не, ну, кстати, они, видишь, пропустили все-таки, так сказать, взяв в уплату за проезд, как будто проблесковый маячок тоже купленный для того, чтобы проехать. Все-таки маячок сняли у тебя синий.
4: Ну да, потом вернули.
1: Вернули все-таки?
4: Да.
1: Ну, перекрасили, я знаю, в оранжевую.
4: Нет, то есть, ну, тоже по территории нельзя с маячками проблескивающими ездить, кроме как скором, потому что...
1: А вы не догадались выключить, да, его вот прям так и поехали?
4: Не, а как, я вообще только с маячком езжу, мне по-другому нельзя. Вот, и там, когда на территорию въезжаешь, если маячок включен, сразу санитары все высыпают на улицу с носилками, значит, привезли какого-нибудь там больного.
1: Пациента, дескать.
4: Да. Вот, и они сразу, то есть... И, как говорится, хорошо, что отняли этот маячок. Мне объяснили, что если вы с маячком выйдете, то въедете, то вас сразу там... Вы подъедете к главному входу приемного покоя, вас сразу погрузят, сделают какую-нибудь операцию или вообще что-нибудь отрежут. А тут, кроме как этого бестолкового, отрезать-то больше... Ну, есть еще одна деталь. Ну, больше нечего уже.
1: А так в основном, да. Вот. Ну, и как там оно, значит, Прохор-то?
4: Ну, она находится сейчас, ну, так, 5-8 находилась в лежащем положении. Вот, лица не видно, все в бинтах. Вот, и почему-то бинты были зеленые.
1: Видимо, помаз зеленочный состоялся.
4: Нет, я думаю, скорее всего, от того, что было, так сказать, обильное кровоизвержение из организма.
1: То есть, как бы...
4: Вот, и бинты специально зеленые сделали, как в хирургических кабинетах, чтобы, как бы, входящие
1: несколько
4: там...
1: не травмировался. Да. Вот, ну, а она что-нибудь там шепнула, там, дескать, милая, я тебя люблю.
4: Ну, там за нее говорил компьютер, там в голове были подсоединены проводки и мысли, там...
1: Читались,
4: на экране, да.
1: А человек были... в соседней комнате набивал, я знаю эти мысли.
4: Да, вот бадунские мысли такие высвечивались.
1: Ну, понятно. Ну, я думаю, что она
4: скоро...
1: Я
4: оставил ей 2 апельсина, один из которых съел, и пошел домой.
1: Ну, правильно, то есть, как бы, иначе она подумала, что они оба отравлены. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Александр, вы уж, ради бога, успокойте радиослушателей. Скажите все-таки, где можно будет вас увидеть и услышать? А то все волнуются, не спят.
1: Ого, хорошо, спасибо. Действительно, надо успокоить. Вот сейчас где-то ровно в 2:30 я встану в межрамье вот на 11-м, нет, какой тут у нас этаж, на 14-м этаже, вот в Новом Арбате, в здании номер 11, и буду, значит...
4: Это первый высотный дом по левой стороне.
1: Там, где раньше был кабак «Жигули», ну, это знакомый.
4: А он и сейчас там есть.
1: Там сейчас уже не «Жигули».
4: Там «Нужник», что ли?
1: Там продают какие-то курицу в мешках таких из блинов. Да-да, ну это не это, серьезно.
4: Надо отпробовать.
1: Да, я вот буду стоять и, значит, подавать сигналы, и акробатически исполнять фигуры.
4: Да, и флажки у тебя будут еще.
1: Да, такие, за флажками придется.
4: Рейверские, они будут гореть, когда на них свет падает, они будут...
1: мелькать, поэтому все вот автомобили должны стать перпендикулярно дороге, включить дальний свет, чтобы, значит, освещать меня.
4: Ну, говорят, и... даже перегородят...
1: Да, шоссе? Ну вот уже пожарники сейчас приехали, потому
4: да,
1: что
4: да,
1: как
4: да,
1: бы...
4: Чтобы загородить.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
1: Алло.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Вы скажите, пожалуйста, насколько неприятно слушать вашу передачу, глупую, когда вы ведете? Ну почему только у вас такая вот ерунда? Вы понимаете, вы засоряете эфир.
1: Понятно,
7: разве
1: понятно.
7: Можно глупости всякие говорить? «Эхо Москвы» славится всегда хорошими передачами. Но когда вы в эфире, это просто невозможно слушать.
1: Спасибо. Да, действительно, действительно. Почему только у нас, спросила радиослушательница. В ближайшее время ситуация будет исправлена. Организован при программе «Монморанси» ликбез для остальных ведущих, так сказать, как дотянуться до такого же вот уровня, так сказать, популярности у базитирующих. Вот. И я думаю, уважаемые, что где-то в течение 3, может быть, месяцев положение исправится, и все, так сказать, постепенно, так сказать, поднимутся до нашего уровня.
4: Да я думаю, надо будет еще захватить другие радиостанции. Мы что-то задержались.
1: Ну, это связано с отсутствием времени. Потому что ну, мы да, сейчас переводим огромное количество...
4: Я думаю, в записи будем передавать.
1: В записи.
4: Же...
1: Вот эфиров да, туда да, там. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте еще.
1: Здравствуйте.
8: Теперь будет вопрос Энджелсу Торшину, ну, любому из них.
1: Да.
8: Вот по телевидению недавно, в пятницу, показывали ваших коллег Дашу и Машу. Вот не думаете ли вы сняться в какой-нибудь похожей передаче? Это первый вопрос. И второй. Вот эти существа, они ездят на колясочке везде там. Коммерческую палатку показывали, там ездили. А вот вы как передвигаетесь? При помощи этого транспортного средства или без он?
1: Угу.
4: Значит, первый вопрос был...
1: Насчет съемки в популярной телепрограмме, значит, точка красная.
4: Почему? Я снимался в очень многих передачах. Это «Акулы-пера». Потом вот ток-шоу «Я сама».
1: Да, я помню.
4: Вот.
1: Причем в качестве, так сказать, соведущего.
4: В теме еще я снимался. Потом я снимался...
1: Вот в «Спокойной ночи, малыши» неоднократно, в общем-то, да, в роли вот ботинка.
4: Родители писали письма, что вид внешний вот сиамского близнеца очень успокаивающий, да, влияет, да, на людей. Они действительно сразу засыпают. Они минут. Как вот после этих монстров, Степашки и Хрюши, допустим.
1: Или ботинка.
4: А, вот, да, кет, вот там ботинок. Кет, да. То есть вот эти персонажи вводят в заблуждение детей, как так могут ботинки и кеды разговаривать, и эти самые заяц и свинья. Да. Как они могут разговаривать, если они вообще, во-первых, плюшевые там какие-то, а во-вторых, свиньи и заяц не разговаривают. Дети сейчас современные, не то что раньше, как мы были.
1: Да, я согласен целиком.
4: И передвигаюсь я... То есть не на коляске, но с помощью одной руки. На двух ногах и рукой я помогаю.
1: А другой как бы расталкивает прохожих, я видел это. А вот, собственно, я еще хочу сказать, что в ближайшее время, вот особенно для тех, кто очень волнуется за, так сказать, судьбу нашей программы, вот милая женщина позвонила и говорит, почему только вас, дескать, неприятно слушать. Да, мы сами задаемся этим вопросом, и мы как бы сейчас планируем открыть телевизионную передачу для детей. Ну, как бы это будет такой аналог «Спокойной ночи, малыши», а вести ее будет червячок там. Ну, такой червяк с глазами, да, он будет вести прям эту программу. Вот сейчас, так сказать, конкурс на роль ведущего. Это должна быть женщина где-то лет за 50, желательно уволенная с какой-нибудь, так сказать, общественной радиостанции там, или из радиостанции «Россия», или там с «Надежда» тоже нам подойдет вот такая. И мы прям сразу абортируем ее на телевидении, она будет там активно выступать.
4: На повышение пойдет.
1: На повышение. Денег массу насшибает бабу.
4: Да. На «Мерседесах» начнет кататься.
1: С прицелом, с таким.
4: Чтобы линии не терять.
1: За, чтобы линию не терять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
9: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
9: А нельзя ли будет сделать так, как вы сделали на «Серебряном дожде» в воскресенье? Буквы, цифры здесь же.
1: А вы знаете, понятен вопрос, к сожалению, спасибо. Дело в том, что вот на той радиостанции, которую вы упомянули, работают как бы под нашим чутким руководством два существа, в общем-то, ну, они действительно, это чистая правда, они искусственные, они были, значит, зарождены в пробирке, вот, с целью какого-то совершенно безумного эксперимента, вот, и как-то очень быстро достигли половозрелости, и, так сказать, у них повысилась мохнатость тушки уже, что доказывало о том, что они взрослые особи, и как назло, в этот момент было обострение борьбы за права человека, в общем, их было решено оставить в живых, не так, как это делал, значит, с другими их предшественниками, которых усыпляли. Ну, дескать, эксперимент прошел нормально. Вот. И как бы с целью адаптации их к вот, общественной жизни, в такой сложной и суровой, мы, в общем-то, эту программу там сделали. Мы им пишем сценарии, рассказываем что-то. Они что-то добавляют от себя. Вот. Поэтому сюда их нет, видимо, смысла приводить. Вот. Им важен, так сказать, формат FM-радиостанции, вот, потому что там чище все это звучит, все голоса, вот, и к тому же тут, я думаю, вряд ли они как-то порадуют наших радиослушателей, потому что ведь это очень грустная передача.
4: Да.
1: Очень грустная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
10: Вы знаете, а мне ваша передача почему-то нравится. Очень умный юмор. Вы говорите серьезно, но вы знаете, я иногда сижу одна, вот слушаю, и улыбаюсь. Это же приятно. А если кому-то что-то не нравится, ну переключите на другой канал.
1: Так нет, а вы поймите, что как бы раз люди звонят, значит им нравится что-то. Потому что как бы, знаете, вот что вот бывает ожог и от огня, и от льда. В курсе вы, да? Вот, то есть поэтому как бы если человек слушает в любом случае, если ему, скажем, резкая такая ненависть к передаче, то это как бы обратное чувство такое садомазохистское. То есть он даже получает, я бы сказал, удовлетворение на каком-то уровне уже таком подсознательном. Вот, поэтому те, кому не нравится, они как раз и переключают. Я вот уверяю вас.
10: Извините, я вас перебила.
1: Да.
10: Вы знаете, вы очень, по-моему, очень умные, наоборот. Вот очень даже. Вы знаете, вы так вот слушаешь вас и хочется что-то перенять.
1: Вы знаете, я, извините, что перебиваю, я вот эту запись буду давать слушать милиционерам, которые меня останавливают каждые 5 минут для проверки документов. Потому что они...
4: А я на медкомиссии буду.
1: Да.
4: Потому что я хочу, чтобы меня забрали в армию, и мне почему-то не берут, говорят, что это неправильно.
10: Зачем? Не надо. И вот. Скажите, пожалуйста, вы готовите свои передачи? Пишете какой-то сценарий? Или это экспромтом у вас такой диалог? диалог.
4: Кто нам пишет сценарий?
1: Вопрос понятен. Как бы...
10: Спасибо, я
1: да,
10: не буду.
1: Спасибо. Это. Спасибо. Сценарий к нашей программе, ну это даже не сценарий, это такая наметка. Вот сейчас она висит таких нехилых размеров, пол стены, там графики нарисованы, дескать, кому что нужно сказать, в случае чего. Вот. Нам готовит Генриетта Варфоломеевна Шерст, бессменный куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул. Он, собственно, все до сих пор... кстати, он стал более незаметен. Если он раньше платил нам деньги за каждое упоминание его имени в эфир, то теперь он как бы платит их просто так. Значит, он вычислил среднее количество упоминаний и платит. Вот. Но, естественно, какие-то экспромты есть. Вот у нас. Ну, например...
4: Вот сейчас, когда телефонные звонки идут, у нас...
1: Нет, там, видишь, написано на графике, видишь, телефон. И нарисованы значки телефона для вот... как бы референтов нашей программы.
4: Вот так, да.
1: Поэтому как бы это запланировано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Очень приятно, короче, к вам звониться, весьма сложно.
4: У вас, по-моему, пейджер скоро будет, да, Саша?
1: Да, чтобы в ближайшее нажали... время будет пиджерюга у меня.
11: Да, это очень приятно, что у вас скоро пейджер будет.
1: Да, я буду пискать.
11: Вот. Очень, очень приятно к вам дозвониться, вообще очень хорошая передача.
1: Ну, мы старались, даже не мы, а вот я назвал имена двух людей,
11: да,
1: которые...
11: Да, очень хорошие, так сказать, люди там ведут ее. Вот. И, короче, я хочу сказать, что вот, ну, когда люди похмеляются, особенно когда сегодня еще, а завтра еще не наступило...
1: Да, тяжелый
11: вот, такой. Очень приятно послушать вашу передачу. Да, и знакомые голоса.
1: Даже по-другому нужно сказать, голоса родных.
11: Да, голоса вот так практически да, родных до боли да. людей. Вот. И вообще хотелось бы, если вы будете музыку ставить какую-нибудь,
1: да.
11: хотелось бы послушать что-нибудь вообще тяжеленькое.
1: Вот сегодня будет обязательно тяжелой музыки много. Очень много будет тяжелой.
11: Вот, тут человек тут передает привет сиамским близнецам. Вот, и всем людям, к ним относящимся. Вот, и такое, короче, предубеждение такое здесь сложилось, что похмеляться после коньяка гораздо лучше пивом, вот, чем коньяком. Вот, и в крайнем случае лучше похмеляться водкой. Потому что коньяком похмеляться очень неприятно, как выяснилось.
4: А какой коньяк-то пьете?
11: А коньяк протос отечественный. С греческим, так сказать, акцентом.
1: Ага. Понятно. Да,
4: кстати,
1: ну,
4: собственно... понятно, почему людям легко слушать передачи, потому что, в принципе, мы тоже с Бодуна, так сказать, ведем
1: постоянно. Вот. Ну, спасибо вам за звонок. И как бы прервемся ненадолго на такую маленькую отслушку. Ну и, собственно, пока мы не начали серьезную тему, которая сегодня предписана по настенному графику, такая немножко вольная программа по телефону 203-19-22, мы хотим узнать, зачем вы, собственно, звоните в столь ранний час, потому что сейчас еще вроде бы не все должны прийти домой, там кто-то, значит, занимается откаткой снежных баб, вот, кто-то так далее. Ты что там ищешь? А, ну да ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Александр,
1: да,
12: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Я была 8-го, у вас на вечере.
1: Ага, да.
12: Специально обратила на вас внимание.
1: Надо же.
12: А вы знаете, мне за 50.
1: О, замечательно.
12: Да, вы как раз хотели на работу взять.
1: Ну, как бы для...
12: Или вот 60.
4: Прицел вам нужен, я смотрю, да?
12: А?
4: Прицел от Мерседеса вам нужен.
12: Конечно. Я хочу сказать, что ваши замечательные передачи, я специально по субботам не сплю и вас слушаю. Поэтому вы не обращайте внимания на таких вот, вы знаете, которые всем недовольны всегда.
1: Так нет,
12: и
1: ну...
12: продолжайте, не уходите от нас. Продолжайте вести в том же духе. Мне очень нравится ваш диалог с вашими гостями, с вашим прошлым. Вообще вы очень симпатичный человек.
1: Да, к тому же я так вышел в красивой одежде, вот как
12: да
1: бы.
12: Да вы не очень в красивой, вы в обычной одежде вышли.
1: То есть вы считаете, что вот шорты и так вы считаете, что шорты и пробковый шлем это обычная для вот нынешней погоды одежда?
12: Спасибо вам.
1: Молодец. Спасибо.
7: Умница. Спасибо вам большое. До свидания.
1: До свидания. Вот, да, что касается как бы ведения программы, вот я предлагаю отдельно, мы как бы объявим, анонсируем, то есть будет проведена широкая рекламная кампания по всем средствам массовой информации, так сказать, объявлен конкурс вот ведущий на вот эту программу, значит, новую детскую. Там, кстати, я уже подумал, что лучше ее, вот, ну, есть «Спокойные ночи, малыши», да, а мы назовем «Доброе утро, грудники» программу. Будет называться «ДУГ». Ну, вот ну, «ДУГ». «Д.УГ». Будь здоров.
13: Спасибо.
1: Я тебе говорил, что тебе нужно купить, так сказать, прокладку межлопаточную, потому что тебе поддует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
14: Алло?
1: Да.
14: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
14: У меня вообще вот такая вот проблема. Я с детства глух, то есть абсолютно. И вашу программу, так как вот мне только сурдопереводом, мне очень плохо ее понимать. Вот, ага. Не могли бы вы как-нибудь вот помочь мне в этом? И еще одно вот. Понимаете, вот вы на 14 этаже, да. Меня вот тут вот перевели.
1: Да.
14: А не могли бы вы залезть на последний этаж свою студию устроить, потому что мне это компенсировалось хорошим зрением?
1: Ага. Хорошо, мы сейчас обдумаем ваше предложение. Вернее, оно уже как бы существует, некоторые методы. Вот сейчас сиамский близнец расскажет об одном из них, а я о другом. Спасибо.
4: А, вот, кстати, если вы умеете читать, то уже, наверное... С февраля, да, Саша, начнет выходить журнал, ну, который прям... будет освещать все наши передачи. Ну, то есть прям слово в слово будет звучать.
1: А также вот прямая трансляция программы «Монмаранси» вот в интернете еще будет.
4: А, сейчас. В интернете сейчас уже?
1: Да, вот как раз.
4: А НТВ плюс там не будет нам ничего?
1: Я не знаю ничего об этом. Да. Насчет, значит, как бы вот дальнозоркости и прочего. Значит, сейчас опять, ну, в силу, так сказать, технических причин это несколько прикрылось, но в ближайшее время опять мы восстановим, как вы помните, студия была, собственно, прозрачной с двух сторон. С одной стороны стояло, значит, стекло, которое работает для людей, у которых близорукость, с другой стороны, для тех, у которых дальнозоркость. Поэтому любые люди, там, как бы страдающие вот зрением, могли, значит, одни встать слева, другие справа.
4: А что с нормальным зрением?
1: А с нормальным они стояли посередине. Вот видишь, это окошечко осталось в форме иллюминатора. Другое дело, что там сейчас продукты хранятся с Нового года, оставленные. Поэтому
4: нет, пока мы их не съедим, просмотр для нормальных людей. Ну, кстати, можно вот... людям, стоящим со стороны близорукого стекла, одевать близорукие очки, они будут нормально видеть.
1: Да,
4: а с другой стороны, соответственно, по-другому.
1: То есть масса вообще альтернатив.
4: Да.
1: Хотя это одно другое исключает. Ну да ладно.
4: Вот особенно повезло людям, которые живут напротив.
1: Да, у них бинокли вообще.
4: Да, у них смотри, бинокли, они бинокли сейчас все сидят, у них да, свет погашен у всех, они сидят, смотрят.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
15: Здравствуйте, геройские ведущие. В общем, у меня такой вопрос, Александр. Вот как там дела обстоят у тех двух народившихся таких существ, которые вот один человек родинка, а другой человек глаз. И вот вы как бы оглашайте, пожалуйста, время от времени новинки магазина «Отмазка».
1: Хорошо.
15: Вот как-то вы забыли про него. Вот вообще вот существует ли он? Вроде, по-моему, он переехал, мы вот приезжали.
1: Нет, он не то, что... Спасибо, я понял, да.
15: А вот Торшину можно вопрос задать?
1: Да.
15: Вот, ну, он вообще разговаривает?
4: Ну, с помощью меня пытается.
15: Он как-то может ответить или только с помощью вас, Энджелс?
4: Наверное, только с помощью меня, тем более ночью он не разговаривает, он спит.
15: То есть он у него спячка.
4: Да.
15: Ну,
4: тем более зима еще.
15: Понятно.
1: Он, знаете, жаворонок, его второе имя жаворонок.
15: Да.
1: Ну, вы спрашиваете.
15: А вот я спросил уже.
1: А, понятно, хорошо, спасибо. Ну, так как бы Торшин пропусть. Что-нибудь тебе? Ничего? Ничего?
4: Нет, он сейчас не получает информацию.
1: Да, значит...
4: Перекрыт этот канал.
1: Что касается человека-родинки, да, действительно, значит, уже достиг он, опять же, половозрелости достаточно быстрой. И сейчас, значит, произошло следующее. То есть на нем вырос единственный вот этот волос, очень жесткий и длинный, о котором мы как-то говорили. Вот. И как бы, значит, его нужно защитить от среды. То есть, ну, значит, мыться особо нельзя, поскольку, значит, если будет соскряб... вот, то, как бы сами...
13: Вся кровь вытечет, говорят.
1: Со страшной силой, да. Поэтому сейчас ведутся активные, так сказать, исследования, так сказать... на кафедре биохимии при институте базитологии, все знания, все ведения, простите, от, в общем-то, о том, как ему привить оволошение, поскольку, значит, если человек родинка будет с какой-то шерсткой, приблизительно, ну, чуть мягче, чем вот ежовая, да, ну, такая вот, типа как у щетки, вот, то он уже будет защищен от, как бы, внешней среды. Вот, а человек глаз, как бы, он подпортил себе зрение, потому что он, значит...
13: Компьютерные игры, наверное, играл.
1: Нет, он просто лежал все время в пробирке, и вот эта водная толща ему посадила диоптрия. Ну, как это, или опт... Ну, в общем, подсадила. Поэтому сейчас, значит, ему прописано очко. Вот, и уже очко вот доставлено, собственно.
13: Пенсне такое, да?
1: Ну... Сложно сейчас объяснять технически. На палочке другое бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимать.
16: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
16: Я хотела присоединиться к вашим научным...
1: Изыскам.
16: Да, изыскам.
1: Правильно.
16: И хотела вам сообщить, что внутри полного очищенного опыта нет физической материи в ее абсолютном метафизическом понятии. Ибо тогда материя представляла бы собой ряд противочленов при отсутствии центрального члена, что немыслимо в принципиальной координации.
1: Угу, спасибо.
16: Пожалуйста.
1: Нам очень лестно, что вы раздобыли, так сказать, самую первую книгу, написанную Андреем Орловым, нашим базидологом, но многое вот из того, что вы процитировали, многие научные факты, изложенные им в этой книге, уже, к сожалению, так сказать, претерпели конструктивные изменения в силу воздействия, так сказать, экологии и каких-то других катастрофических таких явлений. То есть, так сказать, форс-мажорные обстоятельства активно корректируют какие-то научные догмы. Во как.
13: Та-та. Я вот так не могу.
1: Ну, я тебе напишу на бумажке эту фразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
13: Доброй ночи.
17: А мы тут плюшками балуемся.
1: Да?
13: С Карлсоном, что ли?
1: Спасибо, но я думаю, что опасно сейчас с плюшками, то есть как бы сейчас говорят на Тверской плюшки не те уже стали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
18: Доброй ночи вам.
1: Здравствуйте.
18: А у меня к вам вот такой вопрос. Можете ли вы мне рассказать о безопасности пожара?
1: При пожарах?
18: Да, при пожарах.
1: Хорошо, сейчас мы запишем себе это, спасибо.
18: Ага.
1: Спасибо. Так, вот я думаю, что эту серьезную тему мы обсудим отдельно.
13: Позже, да?
1: Позже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Да.
19: Александр, скажите, пожалуйста, опоссум и его детки поганые вас сейчас кусают вообще? Или он уже, так сказать, перестал вас мучить все-таки? А,
1: спасибо.
19: Я вообще, да, вот, когда слушаю песню, мне прям так хочется, ну, прям жалко вас, что опоссум... вас мучает. Вы бы его хоть, ну, как, ну, там, за хвост, там, ну, и куда-нибудь там выкинули. Ну, что же можно-то мучиться-то?
1: Понятно, спасибо. Вы знаете, да, уже, как бы, эта брошюра, где вот ответы на все эти вопросы были опубликованы, видимо, распродалась, и видеокассеты, где я вот там, ну, как вот, знаешь, сажает вещдок такой, человек говорит, типа, у него спрашивают, тоже она, видимо, распродалась, выйдет новый тираж, там все ответы на эти вопросы. То есть эта кассета, и все это было растиражировано где-то года, по-моему, два назад. Вот, видимо, наш радиослушатель просто не успел купить. Вы попросите у кого-нибудь переписать, там прям вот вы еще подумать не успели, а ответ уже прям вот он, прям тут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимаем.
20: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
20: Я хотел бы вот, так сказать, предложение такое сделать близнецам.
1: Его сердце занято.
20: Нет, не о том.
1: А, понятно.
20: Чтобы он выпускал побольше русских групп на своих знаменитых кассетах цветных.
13: Дело в том, что все эти коллективы русские, они обращаются туда, где как бы им насыпят денег, мешок, дадут прицел с Мерседесом. Вот, и так далее.
1: Мерседес, представляю.
13: В мою альтернативу верят только некоторые коллективы, типа группа «Дай». Вот.
1: А тоже и... так просят, дескать, «Дай».
13: Вот, группа «Доппельгангер», «Эбис» и еще какой-то молодежный коллектив из Ростова-на-Дону тоже вот скоро будет выходить, как мы только начнем за новый виток пиратской деятельности, узаконенный, скажем так.
1: Да.
13: Вот, и... На самом деле они теряют очень много, они теряют популярность, потому что все вот эти кассеты продаются бог знает где, но в Москве, по-моему, они не продаются, так как группа «Дай» жаловалась на то, что «Союз» не продает эти кассеты, а вот как бы у нас они продались в таких нормальных количествах, ну, тоннами.
1: Ну, я уже вижу за твоей, так сказать, спиной индуса, который махает опахалом. Композиция.
0: Эхо Москвы.
1: И, собственно, продолжается, так сказать, блок приема телефонных звонков. Скорости к нам присоединится Андрей Орлов, который сейчас, в общем-то, уже в канатной и очищает длани от масел. Правильно я сказал?
13: Да, примерно так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
21: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
21: Доброй ночи, Энджелс.
1: Доброй ночи.
21: Говорит Саша, если ты помнишь, раньше названивал такой человек, Саша Токарь.
1: Ну, конечно, вот. Я все помню, да.
21: Вот это я рад вас слышать снова.
1: А уж как мы рады.
21: Вот, я вас поздравляю с тремя прошедшими праздниками и с одним грядущим.
1: Спасибо.
21: Вот, у меня есть ряд вопросов. Вот первый, Саша, все-таки куда делась Катя Половинкина и будет ли она когда-либо?
1: Угу.
21: Вопрос второй. В свое время у тебя в гостях была такая группа Бунзерин.
1: Угу.
21: Они вообще планируются еще раз у тебя или там? Вот, потом... Это, наверное, скорее вопрос к Angels. Вот была песня «Анархия» в исполнении Beatles, по-моему. Вот что звучало до нее, вот первая композиция до нее и после нее?
1: Понятно.
21: Что было? И еще такой момент, я вот сейчас где-то в полпервого возвращался с Калининского и видел какую-то безумную просто ватагу пляшущих человечков, причем толпились... около непосредственно радиостанции, то есть здания радиостанции.
1: Да, да.
21: Вот, то есть какие-то лозунги выкрикивали, что-то там бабушки. Причем вот, что характерно, вот в центре, значит, в эпицентре были именно эти пляшущие человечки, а по бокам стояли бабушки, и у каждой что-то в кастрюльке дымилось. Вот я хотел...
1: Они еще подхлопывали.
21: Да, что-то такое было. Но я думал, они притопывали.
1: Понятно.
21: Не ошибли. Еще раз вам удачи.
1: Спасибо. Спасибо. Насчет Кати, наверное, ты ответишь, потому что как бы вопрос к тебе был.
13: По поводу Кати. Ну вот когда я ездил к этой...
1: К Прохору.
13: К Прохору, да. Вот, я зашел и к Кате. Вот, дело в том, что Катя, так сказать, решила уйти с радиосцены, так как поняла всю безнадежность вот, свою в этом деле. И она решила помогать переинвалидам. Она выносит уток, гусей из больницы, вот, чтобы они не мешали больным и не заражали окружающую среду. Так как вы все знаете, что фекалии гусей, они очень...
1: Жгучие, прямо скажем.
13: Да, если на руку попадает, может прожечь руку насквозь.
1: Следующий вопрос был касаемо группы Бунзерин. Не знаю, видимо, мы будем продолжать какие-то контакты с музыкантами.
13: Это, наверное, все-таки, когда появятся яровые вот эти все дела. Тогда,
1: да, вот.
13: Сезон будет их.
1: Да, ну и, в принципе, конечно, мы планируем как можно, так сказать, быстрее завязывать с музыкальными филейными частями в силу того, что... Чего ты так на меня смотришь?
13: Музыкальные филейные части.
1: Да, ну потому что, так сказать, в общем-то, музыка — это как бы филейная часть радиовещания.
13: А, да.
1: Вот.
13: Что касается... мы, как все собаки, должны по костям пройтись.
1: Вы это точно. Что касается песни «Анархия», это была песня, ну, почти «Битлз», как бы, но только «Секс Пистолс» пел. Ну, одно и то же, собственно. Вот. А вот композиции, которые вот ты тут заводил, вот надо...
13: Значит, первая сегодня композиция была, ну, первая моя сегодняшняя композиция, называлась группа «Therion» или как там по-английски. Ну, в общем, все металлисты меня поймут. «Therion», 93-й год. А вторая композиция была группа «Believer», тоже 93-го года. Вот, так что вообще очень, это моя коллекция, очень замечательные пластинки, советую приобрести, найти где-нибудь.
1: Да, что касается, собственно, вот такой толпы, да, значит, человечки, это были замерзшие пожарники, которые, значит, ждут момента и сигнала, чтобы перегородить улицу, дабы можно было наблюдать, значит, за нами в межрамье, а вот бабушки, они, значит, принесли им горячий чай по хорошей традиции, как бы всем вот там, кто из башни вылезает, им сразу должны... должны жители подносить горячий чай с пирогом яблочным. Вот, например, господин Орлов принес нам пирогов яблочных сюда. Причем там, значит, тесто с шмоть такой, и в нем прям целиком яблоко запечено. Как бы не отвлекайтесь, пожалуйста, на этих пластилиновых, так сказать, бюстиков. Это как бы все важные люди нашей радиостанции. Я объясню, у нас в коридоре сейчас открыта выставка такая, как бы для своих, для внутреннего пользования, как бы слеплены тут вот из пластилина все, так сказать, самые главные и авторитетные люди с радиостанции. Причем в полный рост в обнаженном виде. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, а вы скажите, у вас вот переводчик для глухонемых вроде работал за окном.
1: Да.
0: Вот он как там сейчас, не замерз еще?
1: Ну вот.
0: Или он не работает?
4: Спецодежду выдают все-таки на зиму. Все-таки мы тоже люди понимаем, что.
1: И также ему как
4: доплачивают
1: бы,
4: еще.
1: Во-первых, доплачивают, еще ему ставится, значит, под заднюю часть вентилятор, который выдувает из комнаты теплый воздух, ему, значит, фили, и ему теплей.
0: А вот второй вопрос. Вы в этот раз какие будете выполнять упражнения гимнастические? Потому что в тот раз упражнения на коне, конечно, порадовали всех, да, но хотелось бы что-то оригинальнее.
1: Я скажу по секрету, спасибо вам за звонок. Сегодня будет березка, значит, такое упражнение в форме березки будет создаваться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый.
3: Это снова я.
1: Приветствую.
3: Я бы вам хотел выразить большую благодарность за то, что вы делаете.
1: Цветы в машину, давайте ближе к делу.
3: Да. Я вот тут вот вам хотел задать вопрос о безопасности самолетов. Вот что делать, если, например, у вас не раскрылся парашют, и там происходит захват самолета террористами?
1: Понятно, понятно, понятно. Тема интересная, спасибо, спасибо. Кстати, я скажу, так сказать, может быть, такая преждевременная информация, но, тем не менее, мы планируем серьезный цикл передач, так сказать, о, так сказать, самолетах и авиации. Будут приглашены самые...
4: Я мечтал стать летчиком, я, наверное, смогу помочь в этой теме.
1: Да, мы также будем звать сюда замечательных таких стюардесс с выменем. Они будут рассказывать занимательные истории там, потому что ведь не, вот до пассажиров не всегда доходит информация истинная о состоянии самолета. Все ходят и улыбаются.
4: Скрывают.
1: Да, на самом деле, как бы, аварийных ситуаций гораздо больше, чем мы все можем себе представить. Также будет ряд пилотов вызван. Из них, наверное, несколько, которые уже, значит, упали, и их вот реанимировали. И еще будет, так сказать, главный по самолетостроению один человек, который, у которого есть такая теория, в общем-то, что авиация это является, так сказать, своего рода таким мощнейшим рычагом, так сказать, отсоса налогов из населения, как ни странно. Но я не буду, так сказать, рассказывать вам вот, дальше, потому что эти передачи выйдут в эфир скоро, в прямом эфире у нас будет масса сенсаций. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
22: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
22: Вы знаете, может быть, у меня не очень скромный вопрос, и вы можете мне просто так ответить, но не ваше дело.
1: Угу.
22: Ну вот очень меня интересует, как вот, если вы люди семейные, как ваши жены относятся к вашему ночному отсутствию? Ну, понятно, там вахтер, шахтер, это ясно.
1: Угу.
22: Но тут вроде бы сидите ночь на дворе, а вы непонятно чем занимаетесь.
1: Угу.
22: Вы там на 11 этаже какие-то пируэты вытворяете.
1: Березка будет сегодня, да.
22: Да, граждане жалуются, что слушать вас даже неприятно.
1: Угу.
22: Вот не бывает ли такого? Вот приходите вы дома, а вам говорят, сидел бы, мол, дома, там утюг починил или еще что-то. Нет ли вот такого непонимания со стороны родственников?
1: Понятно, спасибо, это нормальный совершенно вопрос. Как бы вот вы сказали там, что, дескать, да, вот там, понятное дело, шахтер или еще что-то. На самом деле, как бы, вот я вообще по профессии милицейский. Я там стою с палкой всегда, вот иногда даже тут выхожу с палкой и типа там прошу у водителей деньги, иначе, говорят, там не дашь денег, сейчас тебя, значит, за это самое на штрафную стоянку. Вот, и прихожу всегда в фуражке, в погонах, там отдаю, значит, там всяким детям там зарплату свою в полный рост. То есть они так уверены, собственно, что я милицейский. Вот, и совершенно им не обязательно знать, чем, в общем-то, мы занимаемся на самом деле. Правильно ведь я говорю?
4: Yeah.
1: Вот. А про свою достаточно интересную, так сказать, легенду, я имею в виду профессию, которую ты своим сиделкам, значит, рассказываешь, ты можешь вот как поделиться, если хочешь, конечно.
4: Ну, на самом деле, я, конечно, никому не говорю, что я веду на радиостанциях в Москву передачу, потому что мне просто никто не поверит.
1: Да.
4: Из моих близких.
1: Да и срам какой.
4: Да, и просто я как бы договорился со своими родственниками, что в субботу ночью я ухожу куда-то по делам.
1: Играть в бридж, например.
4: Нет, просто вот по своим... Мне нужно там приобрести одиночество. Я ухожу изыскивать его там в поле куда-нибудь.
1: Ну, да. То есть, как бы романтика такая, да. Дескать.
4: Вот, а если я им срочно нужен, то они по сотовой дудке мне сразу сообщают.
1: Конечно. А где находится в данный момент сотовая дудка, и, сами понимаете, выяснить очень сложно. Да. Очень сложно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Видать, кто-то сказал, положь трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А вот в прошлых передачах у вас упоминалось как бы вот Прохор. Вот что сейчас с ней случилось?
1: О, да, боже, спасибо.
4: Вы с какого момента начали слушать-то?
1: Я могу, кстати, вот, так сказать, у нас же все сейчас пишется в компьютер, отмотать фрагмент твоего длительного рассказа о Прохоре и поставить нашему радиослушателю.
4: Давай, давай, папа.
1: Ну, я думаю,
4: а вообще нет,
1: это
4: будет тяжесть.
1: Остальные наши радиослушатели впадут в депрессию.
4: Да, лучше не надо.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вопрос вот есть от вашего фэн-клуба давнишнего, от медицинской части его.
1: И, кстати, извините, я сразу скажу, то есть фэн-клуб – это как бы программа Монморанси, поскольку тут все такие штуки, на которых написана буква «М», а это сразу можете спускаться, там, значит, все фанаты наши.
2: Ясненько.
1: Да.
2: Нет, у нас такой неформальный фэн-клуб, одни медики, вот, и всем очень интересно, откуда такие вот глубочайшие знания в анатомии, в физиологии. Мы даже с квачами однажды разговаривали, используя такое свое знакомство шапочное с ними. Они нам сказали, что вот вы, Александр, закончили МГУ. Но откуда тогда такие знания в медицине, очень интересно.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я как-то не хотел бы хвастаться, но я длительное время работал в Первой Градской больнице фельдшером. Значит, в Боткинской больнице мне пришлось также поработать. Еще энное количество я чинил каталки, значит, в Склифе. Вот. Ну, естественно, как бы общаясь с людьми вот в белых халатах, я подчеркнул массу знаний. Вот. А что касается моего, так сказать, общебазитического образования, то я, конечно, орнитолог в первую очередь. И как бы там нас учили, значит, заниматься взрезом тушек. То есть это тоже, как бы, вот эти навыки, они помогли в дальнейшем в освоении, так сказать, ну, подкапотье человека, собственно. Вот, а у тебя как, ну, собственно, вот откуда ты приобрел эти замечательные знания, которыми владеешь? Ну, сейчас вот гимнастика, вот эта замечательная гимнастика тайская, которой ты занимаешься в коридоре. Естественно, вот сейчас там бюстики, и там нет смысла.
4: Ну, в силу того, что я очень долго живу,
1: вот,
4: и в силу того, что прежде чем где-то и как-то выступать, я очень много путешествовал. Я жил с индейцами, вот, я жил на Тибете с долгожителями, я жил в Японии, я жил в Новой Зеландии. Вот. Я даже несколько недель прожил в Антарктиде один.
1: Я помню, это даже есть такой фильм, отснят на любительскую кинокамеру, вот, и как бы среди друзей сиамского близнеца, так называется, «Тси». Ну, сокращенно, «Друзья сиамского близнеца». У всех «Тси» есть эта катушка.
4: Да. Ну, в общем, это долго.
1: То есть это жизненный опыт.
4: Я не учился ни в институтах, нигде. Эти все знания полученные от земли.
1: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте.
5: Вот, меня Виталий зовут.
1: Да?
4: Очень приятно.
5: Как бы назрели вопросы к вам.
1: Да.
5: Вот к сиамскому близнецу, например.
1: Да.
5: Вот. Уважаемый сиамский близнец, вот вам не стыдно? Вот вы там едите, а вот ваш маленький брат уже как бы спать хочет. Вы не могли бы свою передачу пораньше вот как-то начинать? Ну, все-таки вот вы пищеварение, а ему же спать хочется.
4: А это его проблема. Хочет, спит.
5: Ну как, ну и ваш
4: он тоже. Он, кстати, он сейчас спит.
5: Ну а пищеварение?
4: По проблемам у нас, знаете, нет совместимости.
5: По медицинским, да? То есть, а вы говорите, по любым. Что организм там... Взаимосвязан.
4: Взаимосвязан, но по проблемам у нас понятно. Разногласия.
5: А вот еще теперь к Саше.
1: Да.
5: А как же вы вот без Прохора-то все-таки справляетесь?

0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Алло. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Николай Парфенович беспокоит.
0: Очень приятно.
1: Скажите, пожалуйста, а ножки Буша как теперь называть?
0: Ага.
2: А кто сейчас президент-то? По-американски.
1: По-американски Клинтон.
2: Ну тогда ноги Клинтона.
0: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Александр, вот знаете...
0: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
3: Угу.
0: То есть вы можете, кстати, если боитесь разбудить кого-нибудь в соседней комнате, вы можете выйти на балкон или на лестничную клетку.
2: Не у всех радиотелефоны, Саш.
0: Что? Да-да-да. Вы не ушиблись?
3: Я ожидаю выхода вашего альбома.
0: Ага.
3: Вымя.
0: Да.
3: Когда он, как вы...
0: Понял ваш вопрос. Спасибо. Да, я очень стараюсь. Только что у нас был тут такой разговор с сиамским близнецом. Близится уже к концу работа над этой пластинкой, которая называется «Вымя», и вместит в себя, собственно, все то, что в себя и вмещает настоящее, понимаете ли, «Вымя». Вот, ну, просто очень не хочется торопиться напоследок. Ошибка всех артистов... что они торопятся под конец, дескать, быстрее, давай.
2: Вот. И выдают плохой материал.
0: Ну, как бы вначале не надо хороший, а под конец резко раз.
2: То есть поэтому первые песни всегда хорошие на альбоме, а в конце уже там...
0: Да, послабей.
2: Промочу.
0: Вот, а я хочу, чтобы все было плохо или хорошо.
2: А у меня вот тоже, Саш, вопрос такой возник к тебе. Если ты говоришь, что все то, что вмещает в себя вымя, это значит, музыка будет для грудничков все-таки?
0: Для губок.
2: А, для губок.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня к вам три таких вопроса возникло, так сказать, случайно.
0: Три вопроса?
4: Да.
0: Давайте только не спеша,
2: чтобы... По-моему, только два мы можем принять вопросы.
4: Понятно. Во-первых, так. Это такой вопрос, и, так сказать, грубо говоря, пожелание, чтобы объявлялись не только групп, которые играют, но и...
0: альбом.
4: Композицию, которую вы ставите.
2: За это нужно доплачивать, и это уже вне прямого эфира, потому что прямой эфир очень дорог в силу ваших... В силу наших безденежных радиослушателей.
0: Нет, все... можно я скажу. Давайте договоримся, так сказать. Мы будем в раму выставлять надпись композиции в момент ее звучания. Название.
4: Очень приятно. Я посмотрю обязательно.
0: Давайте второй вопрос.
4: Ну вот, второй вопрос. Я хотел бы, грубо говоря, передать привет всем медикам в области бахнетологии.
0: Ага.
4: Вот. Вот. А третий вопрос я даже не помню, я просто хотел сказать, что у вас очень хорошая передача, и те, которые люди наезжают на вашу передачу, они, грубо говоря, далеко не правы.
0: А у нас, кстати, вы неправильно понимаете, простите, никто же не наезжает. Просто есть разные способы выражения любви. Есть же, например, там вот у меня, если там бьет, значит любит.
4: А, ну
0: вот,
4: это понятно.
0: Так что это из этой серии.
4: Я хотел бы, чтобы вас покрепче били тогда, если они очень горячо любят.
0: Во-во-во.
4: Вот. И всего вам хорошего, тогда всяческих благ вам и все подобное. Хотел передать привет Хлаков, который, может быть, доехал до дома, который, так сказать, похмелился и уже уехал.
0: Ага.
4: Вот, если он слушает уже вас, ну, вот, тогда ему всех благ.
0: Спасибо.
4: Спасибо вам большое.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте. Это Саша Борис Борисов, если помните такого, я частенько вам звоню. Саша, тут несколько месяцев назад была шикарная ваша передача, если вы помните. Она, в общем-то, оказалась таких деталей изучения ловли раков. С помощью лошадиного просопа через ноздри.
0: Да,
5: помните?
0: Да.
5: Саша, как-то там ведь были какие-то нюансы, недоработанные еще. И вы обещались прокомментировать потом, если будут материалы в этом плане, так сказать, поступать какие-то. Нет, ничего нового не поступало.
0: Вот судя по, так сказать, поднятым рукам сиамского близнеца, у него есть какая-то информация.
5: Ага.
0: Сейчас мы ее выслушаем.
5: Спасибо.
0: Спасибо вам, до свидания.
5: До свидания.
0: Звоните еще. Я просто напомню, если можно вкратце. Да, у нас была такая программа, как бы, вернее, это была даже такая взаимосвязь коней, значит, добыча, соответственно, кумыса и, собственно, раков вот обычных, речных. И, как бы, значит, по-моему, вот в этой программе была затронута у нас тема выменного рачка, да?

0: Да, ну вообще про ракообразных было именно в этой передаче.
1: Да, и вот как раз ловля, значит, раков посредством, значит, просопа конского. Значит, это был загон, значит, огромного количества, значит, таких долго бегающих коней в воду. И, значит, окунание лобной части, значит, в волны, вследствие чего, значит, жадный всхлип ноздревой происходил, и отсос, значит, всяких раков. А раки, они, значит, чувствуют вот этот вот... Все, значит, дело, там запах шерсти свалявшийся. Они прям туда бежали, толпами прям ломились. Вот, да, ну что там нового?
0: Дело в том, что мы сейчас не можем вам рассказывать о новых, так сказать, доработках в ракообразных, потому что мы ждем приезда в Россию
1: раколога,
0: известного лондонского раколога. Его зовут доктор Хугросс.
1: И, кстати, вот, он приедет со своим ассистентом, замечательным нашим бывшим гражданином Саврасом Евгеньевичем Дуга.
0: Вот, и я думаю, что вот мы его обязательно пригласим на нашу передачу. Дело в том, что он, в принципе, из-за этого сюда и приезжает.
1: Вообще, вот, вы знаете, меня тревожит такая вот, как бы, некоторая напряженность между представителями различных, так сказать, направлений науки. Опять же, вот, скажем, замечательный профессор Саврасом Евгеньевичем Дуга совершенно, так сказать, не любит конологов. Ну, вообще ни в какую.
0: Даже на одних и тех же. То есть они на разных авиакомпаниях летают, на разных поездах ездят. Одни пьют пепси-колу, другие кока-колу.
1: Хотя, казалось бы, в общем-то, вот эту проблему взаимоотношения, значит, коней и раков, раков и коней, они могли совместно решить гораздо быстрее. И нам бы было всем, в общем-то, гораздо лучше и удобнее. Потому что сейчас вот огромное количество, значит, всяких там страданий, мук вот из-за того, что вот этой состыковки как бы не происходит. Все мы из-за этого лишены многого. Вот. Ну что же, следующий телефонный звонок, собственно, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, господа. Вы знаете, есть такое чувство, что вы какую-то информацию постоянно скрываете. Вы не все говорите вашим слушателям, вашей аудитории, в то время как ваше слово-то ждут многие. А вопрос вот какой. Вы его сами постоянно ставите и все время уходите от прямого ответа. Вот позвольте обратить ваше внимание. Итак, вопрос такой. О чем поет ночной опоссум, как там, взлетая в небе над Москвой? Примерно вот так вот он звучит. Но вопрос звучит постоянно. Ответа нет. Ответа нет.
1: Спасибо.
2: Будьте добры, откомментируйте, пожалуйста.
0: Ведь я думаю, ответ находится в самой песне. Если вы повнимательнее пошевелите своими шариками, которые у вас там бильярдные в голове-то ползают, вот, то вы весь ответ найдете именно в этой песне. Или в следующей.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Вообще вот странно, да, вот как вот люди, вот, предположим, на балу, да, значит, вот у нее, например, одна ноздря узкая, а другая широкая. Вот, и очень редко, когда кто к ней подойдет, скажет, слушай, там, дескать, мадемуазель, почему у тебя вот одна ноздря узкая, а другая широкая, значит, ну, так никто ведь правильно не спросит, естественно, поскольку есть какое-то определенное...
2: Приличие.
1: Да, да. А скажем, если 2 года назад, так сказать, было, так сказать, в хорошей манере, сказать, о, какая у вас одна ноздря широкая, а другая какая узкая.
2: Да, то сейчас уже об этом
1: то не сейчас
2: говорят.
1: Об этом не спрашивают.
2: Да, то есть, мода, надо идти со временем в ногу,
1: да.
2: Вот строим,
1: да.
2: И гуськом.
1: И с веригой. Ну... Да. Фамилия человека, который впереди строя, Верига.
2: А, который перед барабанами идет.
1: Да, такой мандулой махает.
2: Понятно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вот очень был интересный предыдущий абонент.
1: Очень. И главное, насколько свежо.
3: Вот я вот хотела бы задать вот такой один вопросик. Вот я заметила от своей киской такую вот проблему. А вот еще прошлой осенью моя киска как-то начала бурно очень линять, и бурно начала выделяться перхоть. Вот что мне делать с этой перхотью, которая вот выделяется?
1: Спасибо. Вы знаете, когда такие проблемы, собственно, с пиской, то нужно обратиться к урологу, я так думаю. Вот. А вообще странное заболевание как бы для этого органа, непонятное. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Скажите, а как продвигается ваша борьба с куриными окорочками? Я вот смотрю, они опять начали появляться, к сожалению, на наших улицах.
1: Ну, вы знаете, как бы вы изначально вопрос поставили, нет, это неправильно, у нас не было борьбы, мы ни с чем не боремся, мы, так сказать, рассказываем
2: и показываем
1: явления, которые происходят, так сказать, доносим истину, так сказать, роем корень, понимаете ли, вот. И, в общем-то, принимать какие-то меры, это дело других людей. Другое там, как бы, что, может быть, имеет смысл как-то освежить в памяти населения вот ту программу с, по-моему, Юрий Романович Сук ее вел. Замечательный тоже представитель профессуры. Вот, вполне возможно. Ну, раз, так сказать, не достучались, то есть, вернее, не достучались, потом опять не достучались, заглохло, и все щепки там проложили, значит, теплоизолятором таким, в результате как бы уже поддува не было. Да.
2: Вот, и потом в мире больших денег наши разговоры здесь вообще как-то не котируются. Вот, даже вот, в принципе, мы поднимали несколько раз общественность, но ее глушили.
1: Ну, и нам сразу подарили по сотовому телефону представители этих. Мы сказали, что же мы дураки, что ли, сейчас нам поднимать нормально, типа, хорошо, вкусная окорочка. Здравствуйте, вы в прямом эфире?
5: Да,
1: здравствуйте.
5: Пару вопросов есть.
1: Говорите, пожалуйста, громче, уважаемый.
5: Во-первых, говорят, что вы там страстные все театралы.
1: Так.
5: Это правда?
1: Вот, то есть, да, мы иногда ходим в театры с инспекциями насчет санитарного технического.
5: В Большом поставили электрический.
1: Что поставили кому?
5: Единое озеро.
1: Так.
5: Там как раз ваши лошади, собственно.
1: Ага.
5: И в связи с этим собираюсь приглашать себе автора, то есть Петра Ильича Чайковского,
1: ага.
5: А также различных наших известных,
1: ага.
5: Словедов, типа там Йохан Домашнего или... На ума приходящего.
1: Uh-huh.
5: Это первый вопрос. Второй, это правда, что новую частоту освоили для того, чтобы там круглосуточно вещали вы и партия Социалистической России?
1: Понятно, спасибо. Насчет памятника Петру Ильичу Чайковскому, да, мы его будем чистить, я думаю, вот ближе к лету, значит, от снега он будет блестеть. Весь
2: Прохора такой. Как раз выпишут.
1: Да, Прохора выпишут, займемся. Вот насчет чистоты, как бы... в общем-то, доказано, что действительно этих ламп, вот такого дневного света, как бы частота мигания вроде бы незаметна глазу, но она, тем не менее, раздражает глазной нерв, поэтому происходит активное слезоизвержение. А значит, слезоизвержение — это что? Это, значит, потек по ноздревым вот сюда, и отсюда, значит, возникновение прыщевых таких, значит, здоровых холмов. Вот,
2: и морщин.
1: Морщин, да. Причем морщин в неположенном месте. То есть так вот, как бы на чемпионат по ловле мух морщинами допускается только те, у кого на лбу морщины здоровы, вот, а если, значит, морщины на щечных, там, около этих, то уже забраковывается, вот, там же, типа, вот всякие фото, не фотомодели, а вот эти, которые на конкурс красавиц, там, они выходят, такие все, вот, им запрещено делать прокол ушных, там, лопастей, там, вставлять, значит, в пупочные, там, всякие кольца огорода разводить, в сиськи, в соски, в общем, все, ну, полный запрет. Так же и здесь, как бы, в общем-то, нельзя, поэтому, конечно, нужно уходить от ламп дневного света вообще дальше, а лучше сидеть к ним спиной, собственно.
2: Да и вообще прибегать только к естественному освещению.
1: Да, ну а так мы, конечно, действительно за великую Россию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот, я имею возможность вас смотреть, вашего сурдопереводчика, и слышать одновременно вас по радио.
1: Да.
6: И хочу вам заметить, что он нагло перевирает текст ваших, ну, песен, которые ставит Angels.
1: Понял.
6: И басовых инструментов тоже нагло перевирает.
1: Спасибо.
6: Вы бы хоть подучили бы его.
1: Спасибо.
2: Хорошо, сейчас
1: им займется, собственно, снайпер, а сейчас песня. И по телефону 203-19-22 мы продолжаем прием ваших телефонных звонков, собственно, так что можете звонить и делиться с нами разными вашими мыслями. И, как я говорил, уже вот-вот, там через несколько минут к нам присоединится базитолог Андрей Орлов, поэтому к нему вопросы тоже вы сможете задавать. Это вот-вот прям будет такое есть время, называется «вот-вот». Ты не смотри на часах это время не показывает. Вот и он как раз появился, так что теперь вы можете, в общем-то, и ему задавать вопросы. И поднимаем трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Саша, да. Я хотел вам напомнить вот о чем.
1: Да.
7: В вашем районе, непосредственно прямо вот рядом с вами, где вы работаете,
1: угу,
7: сегодня планируется запуск мангольфьера, этого воздушного шара-то этого.
1: Угу.
7: Понимаете, ведь может быть там закрут какой-то, а вам придется работать еще в межранном проеме.
1: А, то есть вы...
7: Да, может быть, запых горячей струи может быть.
1: Это во-первых, во-вторых, может быть, значит, удар по моему брюшному, значит, отсеку вот лопастью винта этого шара.
7: Да, все может быть.
1: Вы знаете...
7: Будьте осторожны, Саш,
1: да,
7: помните об этом.
1: Спасибо.
7: Это очень серьезно.
1: Спасибо.
7: Особенно пропых горячей струи, они же на струе идут.
1: И из меня получится гриль такой.
7: Ну, это уж слишком.
1: Думаете?
7: Нет, я полагаю, что просто здесь для окна более опасно это будет.
2: А вот может, интересно, вам вот, по сути, по голосу, вот столько лет, а вы вот как-то вот интересно очень про пыхи про эти рассказываете. Вот не поделитесь, как можно сохранить форму вот.
7: Саш, мне всего 61 год.
2: Ну?
7: Ну чего там, чего уж тут?
2: Ну все равно же, это, как сказать, да, события неординарные в наших условиях. Обычно все водочкой как-то, а вы про шары тут рассказываете. Вот. Интересно было бы знать вообще.
1: У нас водочка еще иногда на подледный лов.
2: Ну, да.
7: А тут... В общем-то, приходится комбинировать одно, другое и третье, вплоть до подлёдного лова.
2: А, просто вот да, люди у нас как национальная традиция, вот да, хотелось бы знать истоки всё-таки и какие-то интересные факты, потому что, может быть, так традиционно сложилось, что здесь водочка, а остальное все началось где-то вот с последнее время. Ну, вот если бы вы развенчали этот миф как на примере на каком-нибудь или еще на чем-нибудь,
7: нет,
2: хотя бы на гипотезе.
7: Только с вашей помощью.
2: Ну, с нашей помощью.
7: В процессе вот последующих передач,
2: ага,
7: я, во-первых, продумаю этот момент, конечно. Это
2: да,
7: очень важно.
2: Это...
7: Очень важно.
2: Да.
7: А пока я просто пожелаю вам всех благ.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
7: Еще раз со старым Новым годом.
1: Спасибо.
2: Ну, человек опытный, видишь, не хочет никак развивать это.
1: Ну, как бы сразу не хочет в попыхах. Вот, да простит меня Тамара в попыхах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: И вам того же.
8: Я вот хотел вам такую предложить идею. Ну, может, вы слышали там про конкурс на лучшего там малыша от фирмы, выпускающей подгузники?
1: Нет. В смысле на конкурс? Нет.
8: Ну вот, в общем, ну фирма, не буду говорить, да, какая, да?
1: Конечно.
8: Объявила конкурс, что там самый пухлый грудничок там будет премирован.
1: А вот
8: или мамаша его.
1: А растительность как бы учитывается? А то бы мы отдали одного из наших референтов.
8: А я просто хотел предложить вам организовать альтернативный конкурс. Вот, ну, грудничок от Монморанси, дескать.
1: То есть как бы...
8: И какие-то вот свои критерии уже там...
1: То есть сын или дочь, радиостанции. То есть тут же в изобилии вот роды принимаются нами.
8: Принимаются, да?
1: Активно очень. Прием родов происходит практически каждый эфир ночью.
8: Просто вот у меня еще тут ясли вокруг, вот, где я живу. Одних яслей тут что-то понастроили.
1: А, наверное, коней много. И чтобы они питались, им нужно, значит, делать
2: яслей. Яселькам подходить.
1: Да.
9: Наверное, там какие-нибудь педофилические клубы, судя по всему, планируются в дальнейшем застраивать. Ага.
8: А дело в том, что в яслях сейчас, ну, грудников там выводят на зарядку каждое утро. Опять это
1: голеньких, голеньких по брюшко.
8: Да, и представляете, что им при этом заводят? Какую музыку?
1: Наверное, фашистскую.
8: Да нет, вы ошибаетесь. Вот,
9: на-на-на,
8: группа. Как бы больше это к Angels'у относится, вот death metal преимущественно.
1: Да.
8: То есть они там под death metal раз там...
1: А растираются ли они снежными массами?
8: Растиралово происходит активно, знаете.
1: То есть они сразу пухлые, розовые, мышцатые.
8: Мышцатые.
2: Это закаляет тяжелая музыка, снег.
8: Да, да.
1: То есть,
8: ну, я вот сам спортсмен, она мне постоянно помогает.
1: А вот вы, извините, спортсмен, я просто тоже спортсмен. Я вот кандидат в мастера спорта по лыжному бегу.
8: А я вот хоккеист.
1: Да ну.
8: Я вот ваш постоятель.
9: А, вы звонили тогда в тот раз, да?
8: Да, это я вот.
9: Здорово. Я, кстати, вот думал вообще, как в хоккее там дело обстоит. То есть за деньги там люди работают или же по убеждению...
8: Ну, на одном энтузиазме сейчас, конечно, не сыграешь.
2: Всем нужен прицел.
8: Ну, то есть какие-то деньги, конечно, платят, но все стремятся туда, ведь сами понимаете.
1: Скажите, вы как бы в профессиональном хоккее, да?
9: Легкоатлет знакомый был.
8: Я совершенно серьезно, я играю в команде московской.
9: Легкоатлет, он вообще дошел до такой степени спортивности. Он говорит, что у меня тренер, он, в общем-то, для меня большую роль играет, чем мать там и отец. То есть в первую очередь они, а потом, дескать, уже все
1: семья,
9: остальные.
1: Да. Да.
8: Дело в том, что для меня там как бы понятие мать и отец уже, в общем, к сожалению, их нет у меня.
1: Угу.
8: А вот мне очень ваша программа помогает все трудности как-то переживать.
9: Ну, держитесь там.
1: Да, вот, собственно, как вы внедряете или как бы являетесь ли вы нашим агентом вот в команду, потому что нужно, значит, как-то всей командой устраивать слушания при свечах программы.
8: Ну, я думаю,
2: на победу влияет.
8: Нам стоит это обсудить, как бы приезжать тут.
1: Нет, вы не понимаете, они должны все к вам приехать, команда, и свечи слушать, поставить. Свечи поставить, и мы будем вещать.
8: Нет, а вы же мне просто скажете, что мне им говорить, то есть подготовьте меня.
9: А вы знаете, вообще вот в плане энергетического такого потенциала, как его, ну, так сказать, сублимировать перед игрой. То есть вот когда играете, там постепенно наступает как бы усталость возникает и так далее. То есть есть чакры определенные, они находятся, ну, в районе половых органов.
8: Да, да, да.
9: То есть, значит, нужно в момент, когда вы уже, в общем-то, как это называется, второе дыхание, оно считается спонтанным, но здесь, на самом деле, можно регулировать его. То есть в этот момент хорошо так вот, ну, как бы энергию переместить, то есть сконцентрироваться и представить себе, что вот у вас сердце находится в тех местах. И если вы добьетесь такого реального ощущения, то у вас откроется не то, что второе, а такое дыхание, знаете, вы там разворочиваете всю эту коробку хоккейную вместе с этими противниками.
1: Даже
9: вы,
1: может растаять лед, кстати.
8: Не да. По правилам будет.
9: А, нет, ну, судя по всему, ну, под каким-то все-таки мозговым контролем будет происходить.
8: Ну,
9: но
8: конечно.
9: У вас будет энергия, так сказать, вот уже такого плана, знаете, как бы штурмовика такого колоссального. То есть,
8: а
9: вот как,
8: извините,
9: вот когда например, солдаты, они пассивно входят в состояние вот, ну, когда штурмуют там, например, крепость, они, ну, забывают о смерти и становятся как камикадзе. То есть бывают такие моменты. Не обязательно, да, 100 грамм, 100 грамм для того, чтобы за окоп выбраться.
1: Чтобы не было поноса вот при войне, а... потому что дизентерия часто.
9: Там, в принципе, вот уже когда сам процесс идет, они не задумываются о жизни и смерти. То есть те, кто обдумывает, как правило, они не способны. Они там, в общем-то, их расстреливают офицеров в спину там и так далее. А вот те, кто, значит, уже как бы вступает в этот бой, то у них как раз вот этот чакра работает. То есть люди уже там идут на пролом. Но здесь, я говорю, вот в таких условиях спортивных, это можно моделировать вот это состояние. То есть попытайтесь как-нибудь, а потом нам результат как бы расскажет. А может, мы их увидим в каких-нибудь там в жутких новостях, скажут, что вы там
1: победили резко.
8: Да, вот тренер наш прописывал катание вот с фигуристками в качестве вот как бы стимулирования выделения нужного вещества такого очень.
9: А, да,
8: эндорфин. Который способствует как-то возрастанию активности там, вообще тонусу мышечному.
1: А знаете, у нас, кстати, вот я как сейчас как раз открыл страничку нашу в компьютере, 15 сентября вот 96-го года был в эфире чемпион мира среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы, это я цитирую.
8: Фигурист.
1: И, да, фигурист Игорь Пашкевич.
8: Да.
1: Вот, и он рассказывал такие вещи,
8: что... А я вот звонил тогда еще.
1: А, да, то есть очень часто как бы ангажируют тренеры хоккейных команд фигуристочек, вот, для совместных занятий, вот, потому что гибкость у хоккеистов в теле возрастает. А можно задать вам вопрос, как вы относитесь к женскому хоккею? Вот сейчас собираются ввести новый олимпийский вид спорта, это значит, женщины будут в хоккей играть.
8: Ну, я к этому отношусь так же, как вот если бы женщины играли бы death metal.
2: Да. Кстати, вы очень зря. Правда, не death metal, а black. Есть японская группа Сая, которая играет просто великолепно этот стиль. А этот стиль гораздо сложнее, чем...
1: А еще также зовут вахтершу вот сегодня внизу.
8: А-а-а.
1: Вот. Ну, спасибо, спасибо.
8: Всего
1: вам
8: хорошего вам, жизнь. Александр, успехов.
1: Вам тоже побед и крепких шлемов.
2: А я тоже мечтал в хоккей играть.
8: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Тем более с фигуристками дают кататься.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
10: Николай Матвеевич меня зовут.
1: Здравствуйте, Николай Матвеевич.
10: Ой, прошу помощи.
1: Слушаем.
2: Служба спасения сейчас приедет.
10: У меня беда случилась.
1: Так.
10: Я научился летать.
1: Угу. Так.
10: Теперь жутко боюсь, что меня собьют охотники. Что делать?
1: Угу.
2: А вы поехали в какой-нибудь магазин оружия и купите себе бронежилетик.
10: А если в голову попадут?
2: А вы еще и шлем купите. Или пожарный какой-нибудь отнимите, он все равно им не нужен, железный.
10: Хрен его знает.
9: Проблема в чем?
1: Проблема в том, что человек летает.
9: Нет, я понимаю, но в чем трудность?
2: Охотники могут сбить.
1: Мания преследования, так сказать.
2: Сезон охоты только в Подмосковье открывают. По-моему, в Москве нет. И отстрел голубей сейчас, по-моему, не производят.
1: Снайперы могут.
9: Не сложно, это же делается такие. Во-первых, вам нужно обзавестись всеми необходимыми атрибутами. То есть габаритные огни там всякие, да.
2: Получить право.
9: Да, совершенно верно. Право, ну, вообще, можно, конечно, временные какие-то. Мы вам выдадим, в общем-то, вот факультет орнитологии выдает периодически документы, да.
1: Но там совершенно небольшое собеседование нужно будет вам пройти.
10: Да, конечно.
1: Вот, так что проблем
2: нет.
1: Мы
2: вас можем записать.
10: Записывайте.
1: Я уже записал.
2: Тех, кто уже летает тоже. Чтобы вы не были так одиноки.
1: Вот я пишу Николай Третий, потому что вот третий Николай, кто к нам обратился с такой проблемой. Спасибо, спасибо. Выздоравливайте, в смысле как бы...
9: Саша, я вот хотел тебе вопрос задать. Вот ты достукался, что к твоей программе, в общем-то, несерьезно люди относятся. Звонят...
1: Почему же? Совершенно серьезно. Человек обратился...
9: Из 10 звонков, может быть, 1-2, ну, как бы сказать, по делу. А в основном люди-то что-то шутят, как-то так сказать.
1: Нет, мне кажется, просто ведя замкнутый образ жизни, ты, Андрей, как бы постепенно перестал вникать в проблемы населения. То есть и то, что как бы вот тебе кажется несерьезным, для людей очень серьезно. Вот, например, Николай Третий летает, и как бы ты же не видел собственными глазами, летает он или нет.
9: Так вот, да. Ты говоришь замкнутый. В отличие от тебя, я хотя бы на метро иногда иногда ездю. Ну, цели, конечно, у меня исследовательские, но, с другой стороны, ты-то последний раз когда был в метро?
1: Ну, да, я согласен, твой укор принимаю, я отмазываюсь, так сказать, от этих разнарядок на поездку в метро.
9: Вот, и я бы хотел сказать, что вот в соответствии с метро, вот, да. Вот это традиционное, например, попрошайничество, оно совсем, ну, как бы не имеет, дебильно не имеет, в общем-то, к тенденции к развитию.
1: Хочу то предложить... есть нет художественного развития.
9: Абсолютно. Да. То есть я вот несколько вариантов придумал. Так сказать, я застолбить хочу, чтобы уже люди не использовали без копирайтера.
1: А, кстати, я хочу
9: один
1: сказать,
9: из вариантов,
1: что...
9: да, это, ну, знаешь, один пара ходит. Один доктор Барменталь, другой Шариков. И он идет с колокольчиком, и абр-абр, и вот по вагонам собирает, значит. И вообще нужно такую шикарную какую-нибудь там даму, которая ходит, побирает.
1: В лисьих мехах, кстати.
9: Да, совершенно.
11: Не, ну а это же было уже.
9: Потом фиксированные стоячие, вот кто в переходах, им там неоновые вывески такие. Ну, знаешь, подайте это, ради бога.
1: Это
9: там...
1: даже не обязательно неоновая вывеска, достаточно купить вот номерные знаки автомобиля, обрамление из таких неоновых, да, да, как да. раз. И там свободно есть поле, чтобы так он питается от аккумулятора.
9: Ну, у них начнутся там, в общем-то, внутри.
11: А я тоже
9: внутри,
11: придумал один способ.
9: Да, внутри же у них начнутся какие-то, как бы сказать, конкуренция, поэтому... Конечно. Вывески, они будут постепенно развиваться и дойдут до шикарных абсолютно.
1: Да, круче, даже, чем в Макдональдсе.
9: Да, будут дизайнерам заказывать какие-нибудь роскошные вывески там из каких-нибудь драгоценных материалов, из передовых технологий, там, например, лазерные, вот как, знаешь, на концертах там Pink Floyd или еще
1: да,
9: что-нибудь.
1: Да, мелькающие
9: там,
1: надписи.
9: Там лазерами, да, пишут. Вот у них тоже скоро такие будут. Там, ну, представляешь? Люди
1: это,
9: добрые.
1: Это же, кстати, украсит
9: и
1: город.
9: И с такими же ошибками. Там,
11: а можно я тоже застолблю один
1: да.
11: способ. Можно да. вот ездить на автомобиль на каком-то шикарном и на светофорах протягивать руки в соседние окна и требовать милости.
1: Да, тоже.
9: Еще класс.
1: Хороший метод.
9: Да, а можно,
11: кстати, почему не ходят в самолетах вот тоже?
1: Не попрошайничать.
11: Да. Кстати, тоже очень хороший способ.
1: Нет, я видел один раз, когда стюардесса проходила с подносом, собирала, так сказать, сальные салфетки, которыми губные вытирали. Один так в рассеянности кинул то какие-то там несколько долларов.
9: А он, наверное, в пальцах был там в этих, да?
1: Да, такой.
9: С цепью.
1: Типа,
11: в золотых перчатках.
1: Золотых, да. Он ей там прям откинул перчатки.
11: А я один раз был в кругосветном путешествие, и там на пароходе жил нищий, он ходил каждый день по ресторану. Там,
1: как бы правильно, что, есть, чтобы да. не отрывались от, так сказать, земли обетованной.
11: Да, да, да, чтобы никого не произошло каких-нибудь психических
9: чтобы
11: расстройств.
9: Чтобы шока не произошло, когда прибудут на родную.
1: Да, дескать, хоть чуть-чуть адаптировать к этому миру, чтобы не забывали, дескать.
9: Ага. Вообще, кстати, эту программу, вот эту реабилитацию, нужно ее ввести в турпоездки во все. То есть перед тем, как возвращаться на родину, нужно постепенно колбаски подкармливать, там, знаешь, на ногу наступить, там, комнатушку организовать какую-нибудь под метро, одна комната под автобус, так.
11: Да, чтобы грубили обслуживающие.
9: Да, загоняют туда, там.
1: Таракашек там
9: да,
1: запустить уже, там, потихоньку. Да,
9: вот,
1: там, да.
9: В суп или в каюту.
11: Ну, также, наверное, постепенное привыкание, чтобы тоже не было шока.
1: То есть постепенно все это убирать, пересаживать.
9: Да, отвыкание.
1: То есть и всего один день должен быть в нормальных таких условиях комфортабельных, да. А все остальное цикл аж период подготовки, а обратно наш период реабилитации к нормальному.
11: А я думаю, даже страну нужно такую сделать, чтобы как бы люди туда приезжали, реабилитировались и потом куда нужно уезжали. То есть, допустим, в Швейцарии человек едет в Россию, его посылают на одну.
1: Ведь на самом деле, вот Андрей мне сказал правильно, что, дескать, да, в метро я не езжу, да, но я вот уже придумал, тоже застолблю. То есть для людей, которые долго не ездили в метро, ну, по каким-то причинам, например, там, ну, там просто не хотят или там добираются наземным транспортом. Чтобы им было проще потом проехать в метро, им нужно сперва проехаться в метро каком-то заграничном. То есть для этого группу вот реабилитируемых нужно
9: нет,
1: вывести в
9: Лондон. Тренажер наш нужно сделать. Вот
1: но
9: как.
1: Это дороже, мне кажется.
9: Нет, есть... проще.
11: Нет, зато метро, может, тренажер... это зато в каждый
9: нет,
11: дом.
9: Тут, насколько известно, иностранное метро, оно все разнообразное. Например, в Штатах паршивое метро, поэтому грязное. Это не лучше будет. Да.
1: Не, ну можно сделать такой Лондон, потом, скажем, Прага, а потом уже вот как бы уже сюда, к примеру.
9: Да, мне кажется, нужно тренажер в стиле Doom такой сделать, чтобы декораторы можно менять. Нет, ну прям реальный, только с быстрой сменой декораций. Он намного дешевле.
1: Чтобы происходило адаптация.
9: Да. Ну, да, там просто он трясется, и все, так и шум такой. Вот, как будто ты едешь.
1: А толчею как же создавать специально?
9: Ну, загоняют статистов
1: там...
9: туда.
1: А, статистов.
11: Боксерские перчатки там.
9: Там соответствующих статистов, поза рожи, чтобы была соответствующая. То есть, если ты едешь якобы в лондонском, то туда англичанских таких, вот, английских.
1: Ну, вот там, причем, студентов да. можно, там они приезжают сейчас за каким-то хреном, непонятно.
9: Сейчас вот артисты, их постепенно Деда Мороза там вот, ну, как бы межсезонье проходит, их постепенно переквалифицируют. Вот на эту деятельность.
1: Конечно, конечно.
9: Статистами.
1: А то получается, у них, кстати, такая сезонная работа, самая халявная, там, 2 недели, а да. все остальное время пузо греют на Майорке. А слушай, а ведь на самом деле это самое неприятное в метро, это не езда в вагоне, а вот скакание там по переходам, по эскалаторам. Очень много травм, кстати. Вот, Андрей, вот, кстати, я знаю, что вот в институте базитологии одно время серьезно рассматривалась, так сказать, вот эта проблема, значит, травм в метро, и особенно эскалаторные, так сказать, эскалаторщики, даже была категория лет, тот, кто, значит, по эскалатору прокатился там больше его половины, тот уже, значит, эскалаторщик травмированный. ЭТ сокращенно, да. это было, так, категория больных ЭТ. Вот, как бы, каково сейчас положение с этим, и какие меры все-таки надо, значит, может обвязываться шинами, потому что, говорит, помогают автомобильные шины, там, значит, к вымени и к этим, к крыльям сзади, вот, там, к лопаточным лопастям, таскат вот этот, он как-то будет смягчен. Его, кстати, может вообще не произойти, может произойти такой расперды там, ну, в смысле, он упал, даже не по... Ну, или скатился по баллону.
9: Ну вот из самых, в общем-то, практических способов, которые... Ну так мы говорим, в общем-то, о таких физкультурно-оздоровительных больше моментах.
1: Может,
9: мы потом рассмотрим специально. Некоторые аспекты психофизиологического влияния вот этого метрошного микрокосма на каждого индивидуума. А вот если брать из практики, то есть вот, чтобы снизить ТЭТ, так сказать, да. и последствия его, то есть там установлен, насколько ты помнишь, вот в школьных спортзалах были такие, для прыжков и развития, так сказать, промежности, были такие специальные для отталкиваться доски там, которые создают, да,
11: трамплинчик.
9: Да, который подачу как бы улучшает, трамплинчик такой пружинищий.
1: Нужно было очень умело войти с ним в резонанс, чтобы прыгнуть.
9: Да.
1: А иначе можно было перелом голени.
9: Да, то есть вот один из вариантов ПГС, это скажем. Такой. Вот. Другой, значит, это турникет принудительный. То есть граждане в принудительном порядке тоже, в общем-то, такая типа большая ложка. Они сначала из стоящего в сидящее положение переходят, а потом их как бы слегка подбрасывают, туда забрасывают на этот... на эскалатор. Ну, вот из этих. Ну, самое главное, я тебе скажу, самое интересное и самое актуальное в метро, на самом деле, энергообмен, то есть наличие вампиров, паразитов и тому прочих. То есть, если взять все базитические дамы, там, в общем-то, потенциальные вампирши и, в общем-то, использовать метро вот в качестве, так сказать, вот, самоудовлетворения и энергетического, как это называется,
1: Отсоса. А вот здесь, я думаю, самое время
9: вот
1: рассказать...
9: Нет, подожди, практический навык следующий. Вот если человек торопится, например, исследователь, да, ему следует обратить внимание на следующий момент. Ну, то есть включить мозги в этот период, и если на пути встретится женщина, вот, предполагаемый, так сказать, вот в эмпирический объект, нужно, значит, сделать следующее. То есть попытаться ее, вот ты торопишься, энергетическая подача у тебя есть. То есть для этого нужно реально как бы иметь стремление и реально быть потенциально готовым к тому, что ты можешь рассердиться, если тебе что-то помешает. И вот эта дама, которая там впереди тебя должна идти, должна иметь, в общем-то, некую такую такой возможность для амплитуды какой-нибудь перемещения, то есть вправо и влево где-то метра по полтора. Как правило, такие ситуации бывают. И ты заметишь, что если ты торопишься, вот эта дама начнет, так сказать, предупреждая твой ход мысли, будет двигаться в том направлении, куда ты собираешься, как ты ее собираешься обойти. То есть вправо она, значит, вправо. Влево ты, она тоже влево.
1: Как правило, она еще не такая действительно массивная весьма, и что-то несет в руках, ее сложно обогнуть, как это всегда.
9: Да, это, кстати, да, от комплекции не зависит, это зависит вот это вот от демонического начала, которое сидит там.
1: То есть она как бы антенна серьезная очень улавливает. Угу. Тут тебе пришло самое время рассказать, так сказать, о МК. Да. То есть это, так сказать, метр колпак или метод колпака. Вот. Угу.
9: Ну, околпачивание там происходит в следующих моментах. Когда ты поднимаешься в некоторых переходах, на переходах станции, то, как правило, стоят сверху люди, которые, ну, вяло наблюдают за тобой. На самом деле это тоже такие пассивные вампиры, которые, околпачивают большинство. То есть потенциальные, значит, энергодатели, они постоянно поднимаются на метро, испытывая, значит, дело в том, что метро обладает из себя такое, значит, обнажающее свойство, оказывает на биологические субстанции. То есть пока ты находишься там, у тебя оболочка очень сильно как бы концентрируется, и с другой стороны разжижается, то есть она легко там морфируется с другими оболочками. Вот. И для этого, там, например, для того, чтобы использовать энергию, очень удобная, значит, среда. То есть вот это вот околпачивание происходит вот в тех местах, где эскалатор поднимается, там вверху существует площадка, и там вот стоят околпачивающие.
1: Да, там еще висят телефоны какие-то.
9: Да, там много.
1: Причем у них достаточно ведь выгодное положение. Вот у околпачивающих они могут либо, значит, производить отсос как со всех понемножку, с общей массы, либо выделять какую-то наиболее, так сказать, извержающую вот индивидуальность. Там у них как бы снайперское немножко положение.
9: Да. И даже вот обрати внимание на морфологию слов. Вот отсос и откачка.
1: Да, то есть да.
9: Отсос — это, в общем-то, состояние вот этих вампиров очень, недоразвитое и, в общем, грудниковое.
1: Да,
9: когда они
1: пассивные.
9: Это,
1: сказать, хищное.
9: А откачка
1: —
9: это уже сознательное поведение.
1: Здесь, знаешь, кстати,
9: они уже как бы пользуются средствами. То
1: тут
9: есть
1: немножко я не соглашусь. То есть отсос — это скорее как бы следующий этап откачки, поскольку, значит, в момент откачки они постепенно все-таки приходят в какое-то состояние эйфории, и уже начинается бессознательный отсос. Ну вот ведь можно наблюдать, как вот усталость такая неожиданно в метро сваливается, и тут нужно покрутить как бы башни по сторонам, и можно найти какого-то, значит, отсасывающего, у которого достаточно такой вид уже, ну как бы блаженный даже, и прям почувствовать с ним связь это всяческую. Вот, поэтому как бы вот это именно отсос, это может быть и перед откачкой, и как бы последствия откачки уже.
9: Да.
1: Совершенно.
9: Ну, главное, вот еще наличие аномалий всяких вот концентрированные такие вот станции, где очень много, в общем, людей, там, ну, как бы сказать, очень тяжело манипулировать, так сказать, вот своим поведением и поведением чужих. Там, значит, чаще всего происходят спонтанные, так сказать, вот отсосы и засосы энергии.
1: Да, да. Кстати, вот проводились серьезные исследования над людьми, которые строят метро, так сказать, над метростроевцами. Вот. И, в общем-то, доказано, что они где-то после достижения пенсионного возраста гораздо, в общем, мучаются кошмарами ночными. Вот, практически второе место по ночным кошмарам занимают после артиллеристов, которые были в боевых действиях, собственно. Вот. И вообще загадка, что, вот, как правило, большинство метростроевцев — это не коренные жители Москвы. То есть метро — это украшение города, значит, его должны строить самые коренные. Вот там смотришь прописку, он родился в Москве, его предки жили. Да, да. И предки его жили все в Москве, значит, это практически, так сказать, культурная работа, то есть по укреплению даже культуры, я бы сказал, города, и нужно прям призыв, как в армию, дескать, вот такой гражданский призыв, все на стройку метро, значит.
9: Угу. Да. Ну что, звоночек?
1: Звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Алло, добрый вечер, это Александр говорит.
1: Здравствуйте.
12: Я хотел два момента таких
13: ну, как бы определить. Первое, насчет подаяния милостыни. Понимаете, все это здорово, на самом деле, в шубах, в бриллиантах, там ходить по метро, но есть один нюанс, могут морду набить. Поэтому есть...
11: Ну, а для этого же телохранители существуют.
1: Конечно.
13: Нет, но это накладно, есть средства проще. Знаете, в некоторых магазинах стоят такие, типа, ящиков, там написано, на починку храма, там, и так далее. Uh-huh. Просто неохраняемый. То есть, купить на последние деньги какой-нибудь модный сейф. Значит, прибить его инкогнито в метро где-нибудь в вагоне и по вечерам просто ходить и собирать.
1: Инкассировать это называется.
13: Ну да. Даже, ну, то есть можно просто табличку написать, на что надо подать. А можно просто ничего не писать так.
1: Просто щель, дескать.
13: Каждый за что хочет,
11: за что и кладет.
1: А вторая, вот вторая.
13: А второй насчет метро. Но это вот на самом деле, так? Ну вы в курсе, конечно, что радио внутри метро не принимается, но...
11: Что, между... можно поставить станции в метро?
13: Что?
11: Станции в метро можно поставить, передающие.
13: Нет, я имею в виду, ну, обычный плеер, когда едешь, там ведь не слышно ничего.
11: Почему? Музыка с кассеты играет. Можно записать любимую радиостанцию и ехать слушать ее, если вы так любите радио слушать.
13: Ну да. Нет, дело в том, что на перегоне с белорусской до «Динамо», там, как ни странно, почему-то оно слышно. То есть есть прием волны.
11: Но там стоит передающая станция просто-напросто.
13: Ну, наверное, нет, ну, как ни странно, там слышно эхо Москвы, вот я думаю, что, может, у вас там филиал.
1: Это, наверное, просто голоса вживую доносятся ведущих, просто так сразу ведь и не разберешь, там, эфир это или нет. Просто, вы, как бы, знаете, есть такой эффект камина, вот в старых домах у нас, у графов обычно, там, на втором этаже сидишь у камина и слышно, там, что говорят на первом этаже, причем очень качественно.
13: Да, еще и тянет.
1: Кстати. И тянет со страшной силой, там, вот.
13: Вот причем подчас, знаете, если, ну, когда вы слушаете, у нас же открыть заслонку, то подчас затягивает посетителей всяких.
1: Да.
13: Невольно.
1: Ну, даже скорее не их самих, а, как бы сказать, их головные уборы, там, скальпы всякие, перхоти.
13: Ну, это первым делом, а вторым уже непосредственно. И вот я помню, кстати, случай был, по-моему, в «Войне и мир» АЭПСом, где у барышни какой-то там собачонку, в общем, затянуло.
1: Да, и еще одну шарфом вот на автомобиль намотала, тоже помню.
13: Да.
1: Спасибо, ну, спасибо, спасибо. Ну что, спасибо. Сейчас, наверное, песня.
11: Да.
1: Звучать будет в композиции сейчас. Эй, по телефону 203-19-22 продолжается прием ваших разговоров. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
14: Алло. Алло.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
15: Алло, Саша?
14: Да.
15: Слушай, а как вот после этой музыки растет твоя картошка, вот, которая там посажена под 14 этажом?
1: То есть вы имеете в виду в такой вот штуке, где обычно высаживают гладиолусы, да?
15: Федор, ты меня знаешь давно?
1: Да, да. Понятно. Да, дело в том, что как бы вот эта как бы вся ботва, которая прирастает в гладиолусном ящике, сокращенно ГЯ, она, в общем-то, лишена возможности воспринимать эти звуковые волны по причине закрытого, значит, окна, собственно говоря, не доходят звуковые колебания туда, вот, поэтому как бы не влияет в данном случае на ботву вот это произрастание. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
16: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
16: Вот у вас про Половинкину спрашивали.
1: Про что?
16: Про Половинкину.
1: Да.
16: Так вот, земля слухом полнится, что она занялась писательской деятельностью. С ней случился какой-то там роман головокружительный, и она стала писать любовные романы.
1: Да, да.
16: Да. Вот есть серия там «Искушения», всякие разные, такие маленькие книжечки все женщины читают.
1: Да.
16: И вот она написала какой-то необыкновенный роман. Вот. Но его продажи нигде нет, невозможно совершенно достать.
9: А я объясню, и вот я возьму на себя такую ответственность развенчать вот этот слух, вернее, а его, как бы сказать, материализовать.
1: Да.
9: Дело в том, что действительно, сказать, там приключилась история такая, в общем-то, романтическая. Начала она, закончилась тем, что она решила вот эпистолярно как-то самореализоваться. Короче, все эти произведения будут в скором времени опубликованы.
16: Так они уже вышли, просто их достать невозможно.
9: Да дело-то в том, что, может быть, и вышли, но каким-то хакерским образом.
1: Сигнальный тираж был.
9: Вот. А что
16: вы сами-то читали?
9: Я хочу сказать,
1: конечно.
9: Значит, они будут опубликованы в дальнейшем. У нас как бы планируется и уже скоро воплотится вот в общем-то, веб-страница, то есть сервер нашей программы. В интернете можно будет прочитать этот роман.
16: Под каким она псевдонимом печатается?
14: Под своей настоящей фамилией.
16: Нет. Продавцы все говорят, что роман вышел. Вот, продают на улице. Да. Что роман вышел, что они читали, но что его достать совершенно невозможно, что это что-то.
14: Ну, вы прям так хотите узнать, собственно, вот...
16: Ну, просто ваше мнение. Хороший, стоит за ним гоняться. Ну, вы сами читали.
2: Да, само имя уже дает о себе знать.
14: Это как бы имя, это все равно, что спросить. Это так же гениально, как Битлз.
16: Ну, понятно. Просто... Ну, в общем, Санта Браун говорит, ей в подметке не годится.
14: Ну, как бы... Нет. Сложно ему, да, занять это место.
16: И вот поэтому она не стала работать на радио, потому что ей не до того.
14: Да, у нее даже, скажу прямо, вот сейчас правая рука стала очень большая. Ну, потому что, значит, постоянно вот она вводит ручкой. И тут вот, значит, ну, как знаете, делают американцы такой знак, дескать, все окей, такой складывают из руки вот очко, дескать.
16: А, если... вот еще говорят, да, что любовь тогда нашла на вашей станции... Или гость какой-то, или близнец там. Ну, в общем, что-то такое там. А ну, вы темните, не рассказывайте.
14: Ну, я еще не закончил про окей. Так вот, если она делает сейчас окей, так, дескать, ну, вот мы иногда приходим ее навещать под часами. Так, как ты? А она говорить-то не может. Она так, типа, показывает окей. И там вот два пальца, большой указательный, когда смещает, там нет просвета, потому что и на том, и на другом такие мозоли прям смыкаются. То есть, что даже вот... Ничего не видно, понимаете?
16: Так, а в какой серии выйдет ее роман? «Искушение», там, «Очарование». Вроде бы, кажется, серия «Экстаз» называется, да?
14: Ну, еще там, вы забыли, там есть такой роман, он небольшой, как бы, но очень удачный, называется «Черное пламя костра».
16: Любовного такого нет.
14: С детективным там, ну как там?
16: Нет, у нее без всякого детектива, у нее там нет. Куча любовь.
14: Это любовный триллер, да, называется, «Черное пламя костра».
16: Ага, вот. А мне говорили «Экстаз».
14: Нет,
16: новую серию она организовала.
14: Нет, это по-другому, это называется «Мятеж на Ягуасу».
16: А в каком издательстве она печатается? В «Фонараме»?
14: Знаете, мы не имеем права давать рекламу. Ну вот, взял и ляпнул.
16: В какой я слышал?
14: А вот это и правильно, потому что я вовремя, так сказать, заглушил рекламную акцию вашу.
16: Ну, в общем, «Партизан». Да.
14: Да, надо же. Спасибо. Спасибо.
16: Ну, спасибо вам.
14: Не бывают же такие фамилии у людей «Партизан». Да. И почему-то радиослушатель представилась уже вот после того, как поговорила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Алло, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Здрасте.
17: Вот у меня вот такие два вопроса есть. Вот вы спите всю ночь, вы...
14: Вы говорите погромче, пожалуйста, у вас что-то...
2: И не заикайтесь.
14: Да. Что-то там прям пропадает, звук как-то.
17: Вы как бы пищей заправляетесь...
14: Пищей?
17: Да, вот.
2: Ну, ночью есть вредно.
14: Нет, ну что, греха таить, заправляемся пищей, ходим в канатную периодически, как же. Все нормально с этим.
2: То есть все человеческие функции у нас функционируют.
14: Да.
17: И второй вот такой вопрос. Да. Я бы хотел бы даже совет вас спросить. Вот у меня вот есть один друг, вот он любит ходить в туалет с едой.
14: Так.
17: Вот, и я не знаю, вот как ему... помочь избавиться от вредной привычки.
14: Угу.
17: Вот так вот.
14: Понятно. Спасибо. Ну, я думаю, что это вот скорее к Андрею, наверное, вопрос, да? Вот, правда, мы забыли выяснить, зачем он берет с собой в канатную комнату, собственно, еду. Может, как бы он ее разглядывает. Или там не обязательно, что он употребляет ее в желудочный мешочек. Может, он как бы несет ту недоброкачественную еду и как бы, значит, мечет ее тоже вот в прорубь этот, в канализационный.
9: Да, а как вопрос звучал?
14: Насчет еды в канатной.
2: Друг ходит в канатную с едой.
14: Да.
9: Угу. А в канатную там моряки, да?
14: Ходят? Да, да.
9: А ну, что там? Он не может. У него, наверное, фобия какая-нибудь.
14: Ну вот как избавиться? Вот, может там как бы ему заняться сперва сексом с едой?
9: А на самом деле это все нормально, потому что еда, прием пищи там, и это относится к интимным актам. И, по идее, это просто тенденция вот, ну, как бы ненормального развития человека, что появились пункты общественного питания. Потому что, вот, например, все это началось с не с харчевин ресторанов, а вообще с какого-то... В общем, тенденция к коллективному принятию пищи, она, в общем-то, пошла, когда культуры стали наслаиваться, слои одни. То есть, когда феодалы там в свое время там пьянствовали в кругу своем, то есть они, в общем-то, ограничивались, так сказать, этническим каким-то кланом. А в дальнейшем, то есть вот то, что сейчас происходит, это вовсе ненормально.
14: И, кстати, это сильно влияет, так сказать, на деторождаемость, как ни странно, поскольку...
9: Это на все влияет, да, потому что, в принципе, человек лишился очень серьезного...
14: Интимного акта.
9: Внутренней установки, которая... Это все равно, что вот точно так же можно, например, какие-нибудь вещи там табуированные, то есть, например, там дефекация, то есть мы, в общем-то...
14: Взять и сделать общественным.
9: Да, общественным. Таким образом мы лишим половой какой-то заинтересованности у людей. Так что человек на самом деле у вас там находится в каком-то... Возможно, он кармически вспомнил какие-то свои истоки, когда принятие еды было табуировано. То есть, возможно, его воплощение как бы поддерживается каким-то воспоминанием из прошлого воплощения. То есть он серьезно очень относится к приему пищи и вот там изолированно ее принимает.
14: Да, кстати, еще вот как бы в такой в доказательстве или в подтверждении вот этой даже не гипотезы, а факта, который сейчас сказал Андрей, вот многим известно, что после там принятия пищи в общественном месте, в ресторане, дескать, все так налупился, там даже выражение у нее есть такое, она, дескать, говорит, налупилась я как жучка вот, на помойке, дескать.
11: Три горла ела.
14: Да, в три горла там ела, в два смычка, и выходит, и типа через час уже опять возникает чувство голода. Вот, и все, значит, сперва пеняли на рестораны, дескать, вот там пища такая некалорийная, специально там как берут как за калорийную, а потом, значит, желудочный мешочек переваривает, канат выпал, и все нормально. Вот, на самом деле, вот это чувство ненасыщения и скоро приходящее чувство голода, это как бы стук генов такой, поскольку, значит, в общем-то, вот, так сказать, поедание пищи в общественном месте, оно как бы все равно, что без слюны. Вот мы пробовали, значит, производить, значит, слюнный отсос и, значит, пропихивание питания туда, вот, как бы... У нас даже, помнишь, Андрей, была целая передача, так сказать, о, так сказать, визуализации различных актов, то есть по методу Павлова.
9: Да.
14: То есть поэтому это тот же самый, скорее, психологический эффект ненасыщения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, мы.
18: Здравствуйте.
14: Здравствуйте. О, не получилось. Здравствуйте. Да что такое с ним? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
18: Доброй ночи.
14: Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
18: Поздравляю вас с наступающим Старым Новым Годом.
14: Мы вам таких же.
18: Желаем вам здоровья, да, счастья. И чтобы ваша программа существовала еще очень много-много времени.
14: Это уже к Рафику Пантелеймону еще.
18: Почему?
14: Ну, как бы он же оплачивает нам эфирное время. Рафик Пантелеймонович вдул, наш спонсор. Да? Ну да, но я думаю, что как
9: нет,
14: бы...
9: Нет, ну это пожелание, что ты сразу человека отзываешь.
14: Ну, извините, да, как-то я не тактично, наверное, выступил.
18: Что,
14: я
18: вас так шокировала?
14: Что?
18: Шокировала сразу?
9: Нет,
11: да он вообще сидит себе,
9: вы что, вообще еду принимаете или нет?
18: Еду принимает. Сэндвичи, да?
9: Нет, вы как сейчас, в каком состоянии?
18: Нормально.
9: Такое впечатление, что вы что-то чем-то закусываете там.
18: Я? Нет,
9: да.
18: Не в том разе.
9: А, ну мы
18: я
9: слушаем дальше.
18: Сижу.
14: Да, мы, извините, мы перебили как-то ход вашей мысли замечательной, да.
18: Нет, ну я просто вас хотела поздравить.
9: Ага, спасибо.
18: И поинтересоваться, а можно заказать что-нибудь такое из песен?
14: Знаете, увы, нет.
18: Почему?
14: Дело в том... А, ну вот мне показывают, что, может, можно. Да, ну
11: заказывайте. Так...
14: Да.
18: Можно?
14: Да.
18: Машина времени?
14: Да, пожалуйста. Ну, несколько позже. Как бы вот Сиамский обещал, он и споет, хорошо?
18: Да.
14: Да.
9: А вот скажите, вот вы заказываете только он, ну, вообще-то везде, вот звоните как-то там на какую-то другую радиостанцию и заказываете песню или нет?
14: Ну вот метод, почему вы решили позвонить и заказать именно песню. Вот там не спросить о том, как, скажем, о технике безопасности езды на лыжах по трассе, да?
18: На лыжах?
14: Да. Не, люблю. Ну, к примеру, почему
18: нет,
14: вы...
18: Нет, ну я не люблю просто лыжи.
14: Так, ну хорошо, а вот, ну, например, почему вы не спросили о том, чем и в какое время года лучше смазывать, например, дверные петли? Или какая микроволновая как? Печь? Да.
18: Не, ну интересно, а как их смазывать? Машинным маслом, а каким?
2: Да вот ты, там ты дело, что нет. Все зависит от периода.
9: А как вы относитесь? Вот есть такая программа «Поле чудес», там люди привет передают. Вы к этому как относитесь? Это вообще... Ну,
18: привет?
9: Или...
18: Ну, привет. Я не знаю. Ну, я могу, конечно, передать привет, но у меня очень много друзей вообще-то.
9: Угу.
18: Ну, я не знаю, у меня, допустим, вот, ну, вот у меня Павел есть друг.
9: Угу.
18: Есть у меня Лариса.
9: Нет, я говорю, как вы к этому относитесь?
18: А, как я к этому отношусь?
9: Да.
18: Я лучше думаю, что не через телевидение, а лучше самой как-то где-то с ними повстречаться и лучше самим тет-а-тет, так сказать, передать этот привет.
9: Да, ну а выглядит это как вообще? Вот когда там один человек это сделал когда-то, это нормально, а вот уже когда...
14: Шеренга такая.
9: Да, там, люди вот...
18: Шеренга? Как... Ну, я считаю, что это, в общем-то, не очень-то это хорошо выглядит.
9: Да. А, да, вот мне кажется, с заказами, с заявками там вот песен, это, по-моему, тоже совсем традиционная такая вещь. То есть, конечно...
18: Традиционная, я понимаю, но, понимаете, дело-то в чем? Для того и существует радио.
9: Нет,
18: и
9: не для этого оно существует, в том-то и дело.
18: Информация, информация для того, чтобы не то, что передавать, а приветы там или еще что-то, а просто для души, для, так сказать, для хорошего настроения просто... Тебе ага. устроить праздник.
14: А извините, а да вот.
18: Тебе лично, сейчас... никому-то.
9: А вот почему именно по радио? Потому что если, например, человек любит музыку или, например, к этому серьезно относится, для этого существует какая-то техника, чтобы ее слушать там, ну, на нормальном уровне, например.
14: Ну, да, как... ну то есть, как бы, например, у вас дома стоит музыкальный центр, вам хочется послушать «Машину времени», который, кстати, ну, сейчас небольшой дефицит уже, как бы вот мы можем вам поставить там.
18: Да нет, да, я да. понимаю. Все прекрасно. У меня это в смысле не дефицит, у меня диски есть.
14: А вот смысл, вот объясните смысл. Вот вы звоните на радио, да?
18: Да.
14: И хотите заказать песню, скажем, ну, даже не Фрэнка Заппа, которого по радио редко крутят, и было бы как бы интересно. Вот, может быть, вам его послушать.
18: Ну, я его не очень-то люблю.
14: Ну вот, а как бы, а заказывайте песню «Машины времени» или песню
18: ну,
14: «Битлз».
18: Да, у меня как-то к ней более такое, как сказать, лояльное отношение.
14: А вот что побудило? Вот нас интересует побудило. Побудительный мотив.
18: А, побудительный
14: да,
18: мотив?
14: Вот именно вот позвонить и просто сказать, поставьте песню группы «Машина времени», а вот не спросить о дверных петлях или, например, о ремонте телевизионной техники. То есть как
18: ну,
14: починить...
18: Ну, вы же не да. бюро, так сказать, каких-то ремонтных и так далее услуг,
14: то есть вы хотите да. сказать, что мы дебилы.
9: Может, мы можем вам чем-то помочь
14: да.
9: практически.
14: Да, вот
9: или советом, да.
18: Ну, приезжайте завтра в гости. Если вам так хочется.
9: А вы страдаете от одиночества?
18: Да не очень-то вообще-то, но если вам так хочется, если вы страдаете от
9: нет,
18: одиночества,
9: кому хочется-то я уже...
14: Нет, вы же нам звоните, а не мы вам.
18: Ну, а почему бы и нет?
9: Ну, давайте приедем.
18: Ну,
9: только нас много будет. Мы как-то тогда расписание сделаем.
2: Полным составом выезжаем вообще.
14: Нет, мы будем по очереди ездить.
9: Некоторые на погрузке остаются.
14: Потому что нельзя да,
9: любому оставлять. Другие на выпечке.
14: Ну, кстати, выпечка это тоже такое, как бы, средство неотъемлемое. И плюс еще ты учти, что нужно как бы готовиться все-таки к празднику. То есть кто-то должен катать вот сейчас снежки, там бабули.

0: наверное, издалека.
1: Во, вот так ближе, да.
0: Вот, да. Александр, вопрос такой. Как вы относитесь к нудистскому движению?
1: К какому?
2: К нудистскому.
1: Кому не.
2: Еще. Первая буква Н,
0: да.
2: Наташа или Маша?
0: Наташа.
1: Наташа, понятно. Нужно как бы сперва пояснить,
2: видимо. Я вот хотел узнать, встречный вопрос вам задать. Вот разница между нудизмом и эксгибиционизмом какая?
0: Ну вот это, в принципе, в душе, в принципе, только.
2: То, что значит в душе?
0: Ну, каждый человек считает себя в миру испорченным.
2: Нет, нет, нет.
0: И в каком-то плане.
2: Нет, подождите, он... это понятие, в общем-то, объективное. То есть здесь
0: он ведет себя как хочет, как говорится. Как, ну, как сам считает нужным.
2: Но...
0: Вот в этом дело только.
2: Не, ну вы не ответили на вопрос. Разница, то есть нудизм и эксгибиционизм. То есть, так сказать, вот одно значит, первое понятие означает как бы, ну, скорее культурологическая оценка, а вторая психологическая, вот, я так думаю.
1: Ну, в первой еще считаете есть, вы? Как бы загар там можно, а во втором нет, вот чувство загара. Вот скажите вы про загар и все, ну что же вы такой недогадливый?
2: Или вот вообще скажите, нудизм это чисто пляжный вариант или это состояние души?
1: Вот
2: которое...
1: в метро нудизм, может быть?
0: Души.
2: То есть цель, вы вообще принадлежите к этой касте, да?
0: Будем считать, что да.
2: Ну, у вас в качестве, так сказать, гиперзадач стоит вообще что, раздеть весь мир или как, ну, вообще-то...
0: Да нет.
2: Например, это какой-то пляжный вариант или это все-таки какой-то более широкий?
1: Ну, вот, например, да, Новый год вы отмечали как бы в обществе нудистов и, естественно, как бы голышом.
0: Ну, допустим, это общество, допустим, очень закрыто, если так сказать.
1: Нет, ну как, а вы же можете собраться вместе, так сказать, вот за елкой, водить хоровод как бы нудистский. Или только на пляж распространяется?
2: Елки постукивают себя.
0: Нет, ну, допустим, то же самое московское общество, оно очень закрытое.
1: Ну, это понятно. Мы сейчас спрашиваем о другом. Вот общество закрытое, да?
0: Да, достаточно. Вот. Ну, я имею в виду в плане... как-то вот...
1: Ну, понятно, вот бывает, даже у нас при программе была своя елка, тоже там посторонним вход был запрещен. Вот в этом обществе отмечался Новый год? Или как бы вас не позвали?
0: Нет, почему? Отмечался.
1: Отмечался. Вот вокруг елки как бы вы танцевали, следуя традициям этого движения, или все-таки в одежде?
0: Ну, все-таки в одежде, естественно.
2: А вы в Коктебеле отдыхали?
3: То есть, как... по-моему, самое нудистское место.
2: А в прошлом году?
0: В прошлом году, к сожалению, нет.
3: Позапрошлом?
0: Нет, тоже.
3: Значит, мы не отдыхали.
0: Ну, почему? Тут дело просто в плане, я имею в виду, денежного.
3: Ага. Так там же халява.
1: Да, ну спасибо вам за вопрос, но как бы ответить на него сложно, потому что вы не можете, извините, даже как-то сформулировать. Я не понял, знаешь, как вы относитесь к нудизму, а как я отношусь вот к этой синей папке? Вот как вы относитесь к этой синей папке?
3: Мы к ней не относимся.
1: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот меня, как и многих москвичей, сейчас интересует проблема, как скорее вылечиться от гриппа. Я болен гриппом. И я думаю, может быть, вы можете применить какое-нибудь коммуникативное воздействие на вирус гриппа или на иммунную систему организма.
2: Но я могу посоветовать для начала, значит, ограничить углеводов прием. То есть поменьше вот есть вещей, которые содержат углеводы. Это если вы уже заразились, если у вас не пропал аппетит, то есть если симптомы налицо. Вот. То есть... так сказать, принудительное голодание ни в коем случае, значит, не есть в том, ну, если вам не хочется есть и вас заставляют, в этом случае, ну, нельзя есть. А если уже, значит, выбора нет, ну, то есть подошло время есть, то, значит, ограничить углеводы, то есть, чтобы ваш, например, рацион не содержал там хлеба, особенно белого и так далее.
3: И яиц.
2: Ну, это тоже, да. И вообще, кстати, к вашему сведению, вот с помощью голода лечатся такие вещи, как сифилис и гонорея. То есть сифилис за 28 дней лечится, а гонорея за 11 дней голода.
1: И еще принятие теплых ванн вот при сифилисе и гонорее.
2: Ну, здесь, правда, надо иметь в виду, что печень там нагрузку испытывает серьезную, поэтому если у вас она, ну, как бы ослаблена по каким-то там

0: гепатит или еще что-то, да, к примеру.
1: То нужно под контролем как-то это все делать, то есть там, чтобы человек, разбирающийся в печени, вас контролировал.
2: А вот как ты относишься еще к такому средству противогриппозному, который, в общем-то, всем кажется смешным, но на самом деле это есть, это клизма очистительная, поскольку, так сказать, пища, принятая до момента заражения гриппом, в дальнейшем является, так сказать, серьезным, так сказать, детищем вот этих гриппозных бактерий. Ее нужно прям вымыть оттуда все.
1: Мне кажется, что надо ее делать, в общем-то, если человек там, например, ну, в этот момент страдает нерегулярностью отправлений, то, например, раз в два дня и обязательно с каким-нибудь, с какой-нибудь травой, которая бы стимулировала
2: зверобой, вот хорошо,
1: выработку, ну, в общем, ферментов, которые, ну, то есть, чтобы не происходило вымывание флоры.
2: Ну, тут главное еще сказать, ты так сказал, что с травой, то есть, естественно, с отваром травы, потому что если трава туда зайдет, это не будет совсем хорошо. То есть, да. Ну, а то сейчас сразу с травой там не очень.
1: Да.
2: Так что флору, берегите свою флору, а мы сейчас прервемся ненадолго и затем продолжим нашу программу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрых вам 3 часов ночи.
4: И вам также.
2: Здрасте.
4: Вы знаете, вот в московском комсомольце, может быть, как бы я не вовремя,
2: угу,
4: но вот вчера, на самом деле, была публикация по поводу анального секса.
2: Угу.
4: Оказывается, вот я даже удивилась, там в беседе участвовал какой-то проктолог,
2: угу,
4: гинеколог,
2: угу,
4: и уролог. И выяснилось, что анальный секс, на самом деле, это просто замечательно, если у вас нет запора.
2: Угу.
4: Вот хотелось бы выяснить, что...
3: Геморрой, если нет.
4: По этому поводу, это первый вопрос.
2: Угу.
4: А второй, как вы считаете, почем фунт лиха?
2: Угу.
4: И третий, нравится ли вам имя Аркаша?
2: Имя Аркаша.
4: Ага.
2: Сейчас мы все это записали. Аркаша. А второй...
4: Геройский Марлам, привет.
2: Ага, спасибо.
4: Ага.
2: Имя Аркаша. Про Аркашу я где-то что-то слышал. А второй ты не запомнил?
3: А это про то, что фунт лиха почем?
2: Ну вот это ты, я думаю, знаешь.
3: Фунт лиха.
2: Тебе в своей жизни, ну, так сказать, довелось многое пережить, испытать.
3: Я думаю, вот этот второй вопрос следует из первого. В силу того, что фут — это нога, и лихо по попе он ударяет, то, по-моему, весь фут лихо зависит от того, насколько тяжела нога и насколько силен размах.
2: Ну, это, я думаю, вполне исчерпывающий ответ, вполне. Что касается анального секса, это устаревшее название, сейчас это называется, так сказать, нет... А, я думал о другом, я перепутал, так сказать, с головным, то есть когда там, значит, занимаются сексом с чужой головой, вот.
3: А как называется секс, когда занимается со своей головой?
2: Тоже головной, какая разница?
3: Ну, может быть, есть какая-нибудь разница?
2: Нет, дело в том, что как бы ведь мы уже разговаривали неоднократно, так сказать, и открыли глаза нашим радиослушателям на то, что как бы вот голова — это отдельный орган, тушка отдельно, то есть в голове свои кишки, называются мозг, ну, да. Да? Там, знаешь, в брюхе там свои и так далее. Вот, поэтому как бы, так сказать, вот голова, она живет своей отдельной от остальной тушки жизнью, то есть она не управляет, как правило, тушкой.
3: Mm. А про анальный секс действительно все правда. Оказывается, я, правда, в другой газете популярно читал тоже, вот, что это вообще на самом деле, ну, конечно, если это происходит между мужчиной и женщиной, а не как между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной.
2: Mm-hmm.
3: Вот, и как бы вот вся Европа там вообще тащится от этого. А мы как бы как гвоздочки в доске забиты, тупо смотрим на них.
2: А вообще, на самом деле, вот в многочисленных рукописях, которые вот отрыты, значит, в момент археологических раскопок, описано, что как бы крестьяне старые, ну, в смысле, вот там...
3: С бородами.
2: Древние там вообще крестьяне на Руси, они вступали в половое соитие с землей, прям прорезали дырку там и вступали в половое соитие с землей, значит, с целью, это как бы было такое жертвоприношение земли, дабы земля, значит, дала больше яровых, и, значит, чтобы те не мычали потом в загонах, чтобы листва взошла пышные подсолнухи там.
3: Ну, как бы это, в принципе, было заложено природой. Как бы семяизвержение в землю, это,
2: да,
3: удобрение.
2: Да.
3: Все-таки чистый белок идет в землю, и потом он дает свои плоды.
2: Ну, как бы да.
3: И как бы матушку землю удовлетворяли в некотором смысле. Вот это подарок на Новый год.
2: Да, земле. Так вот, собственно, и в дальнейшем, да, там же в этих рукописях написано, что все так называемые вот всякие там позы, и все это пошло вовсе не из Камасутры, там, и вообще, то есть, больше всего практиковалось на Древней Руси, то есть, там вот, там, потому что сама печка, это как бы шикарный ипподром для занятий с сексом, вот там в рукописи в этой написано. Вот ты на меня так смотришь, ты же сам ее читал, эту рукопись.
3: Ну, я знаю, конечно, вот. Тем более разница температуры вот в бане, допустим, да. Как в выбегании вот эти вот. Разница температуры как бы ускоряет оргазм, скажем так.
2: Да, потом уже в дальнейшем, значит, примчались, значит, злобные татары с ятаганами, значит, побили всех. И...
3: Назвали это Камасутрой и увезли к себе.
2: Да, а сами, тем не менее, в общем-то, применяли достаточно грубую, то есть просто там они, значит, всех изнасиловали на конях, там на седле, причем в самых таких незамысловатых позах, вот, значит, смешали кровь там, дескать, и как бы все такие приемы, то есть же получилось, что вот русские девки, они учили, значит, грубых татарских кочевников, пропахших кумысом, значит, заниматься нормальным как бы сексом, ну, естественно, а те в силу того, что они с ятаганом там, ну, без башни, у них это усвоилось как-то все там очень неправильно. Ну, может быть, правильно, но по-ихнему, значит, и они там, значит, уже в дальнейшем все это как бы в Камасутру там, где вот такие там всякие, с такими лицами они.
3: Да, и позами так, немыслимыми.
2: Да, так что, в общем-то, вот такая ситуация. И поэтому, видимо, вот та форма секса, значит, как, собственно, и секс в голову, вот, о котором вот говорила наша радиослушательница замечательно, что, в общем-то, совершенно исконно такое русское, видимо. И там, в общем-то, генетика, она тук-тук говорит иногда. Вот, и поэтому, как бы, вот люди там, они, значит, занимаются. А Европа, она вот, как бы, то есть волна идет обратно, значит, она ушла туда, унесла все камни, а сейчас эта галька назад катится, то есть ну, через Европу. Значит, скоро прикатится, видимо.
3: То есть мы получим свои проценты.
5: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
6: Эхо Москвы.
3: А, значит, попросили, так сказать, охарактеризовать имя Аркаша, да?
2: Да.
3: Вот, но как я могу это сказать? Это то же самое, что я сейчас буду охарактеризовывать разные имена, там, Евгений, там, еще, ну, вот...
2: Саврас.
3: Саврас тот же. Какая разница, имя есть. Вот бывают, правда, в жизни некоторые ошибки человеческие, особенно родительские, да. Когда родители хотят девочку, и рождается мальчик, и в отместку Господу Богу, или Бог знает кому еще, они называют его Светланом, а парень потом просто очень мучается. Вот даже есть вот конкретный факт жизненный. Этого парня все время звали Светик. Ну, по-моему, ну, наверное, очень было ему неприятно. Вообще, ну, да. Он родителей своих корил все время.
2: И, кстати, даже вот в дальнейшем ему очень тяжело пришлось в местах заключения.
3: Ну да, его сразу, наверное, перевели в петушиный отдел.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло.
2: Здравствуйте.
7: Да. Здравствуйте.
2: Рассказывайте.
7: Я хотела вернуть немножко вас к теме метро.
2: Ага, так.
7: Совершенно замечательная тема. И в свете этой концепции замечательной, мне хотелось бы смотреть одну фантастическую аномалию нашего метро, угу. Именно отсутствие урн, мусорниц и так далее. Может быть, их тоже кто-нибудь откачал или отсосал, я что-то.
2: То есть отсутствие вот мусорниц у вас.
3: А дело в том, что у нас
7: да.
3: В метро с собакам нельзя ходить. Это раз. А, во-вторых, есть тоже в метро нельзя, соответственно, выбрасывать нечего. Ну и все знают, что нет урн, и нужно входить просто без мусора.
2: А вообще, вы знаете, третий такой момент, вы никогда не задумывались, так сказать, о сложностях эвакуации мусора вот из метро. Вот, скажем, если там поставить эти помойки, да, то, естественно...
3: Помойная машина уже туда не заедет.
2: Во-первых, да, то есть, значит, эти женщины старенькие, люди в красных шапках, которые стоят и махают кругом красным, значит...
3: Подосиночки вот, такие.
2: Да, они должны на себе таскать эту помойку.
3: Поэтому... Хотя можно транспортировать и на специальных вагонах.
2: Но это тоже сложно. Так да, что это объясняется вот исключительно этим, понимаете?
7: Да.
2: Вот. Вот так вот.
7: Здорово. Концепция как-то вот...
2: Что-что?
7: Все оказалось гораздо банальнее.
2: Конечно, конечно. Вот, в принципе, были такие как бы попытки. Вот я просто знаю, просто я одно время очень, так сказать, дружил с дочкой главного по метро, и она мне выдавала многие служебные тайны вот метроработников. То есть она предполагала, значит, ставить там на каждой станции по, значит, помойке, да, чтобы люди туда кидали всякие такая семечки, грызки.
3: Как угол домов.
2: Нет, ну, поменьше, конечно. Поменьше. Вот. И, значит, планировалось ввести, значит, такую меру, значит, каждый, значит, пять последних вот, как бы, посетителей метро должны были ее выносить. То есть тем самым, значит, ускорять выход людей из метро, потому что многие там ломятся после закрытия, да. Вот. Ну, что же, они пятеро выносили. Но, так сказать, эту меру общество защиты прав человека пресекло. Вот. Такая вот ситуация была грустная.
7: Здорово.
2: Вот. Ну, спасибо вам за звонок и заботу о чистоте.
7: До свидания.
2: До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
2: Да.
8: Саша.
2: Да, здрасте.
8: Я, извиняйте, китайская.
2: Угу.
8: Все знаю, а то не знаю. Как тушка фазана разделывать?
2: Фазана?
8: Фазана.
2: Сазана.
8: Фазана.
2: А, ну сейчас я вот... Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что действительно вот проблема, которую затронул наш, значит, китайский радиослушатель, она, в общем-то, заинтересовала всех москвичей в этот, так сказать, час. И поскольку вот... Это я обращаюсь к Энжелсу и Жоржу, поскольку вы объездили массу, так сказать, разных... стран, заповедников, и видели, как происходит, так сказать, НЧ, ну, это значит набив чучел, вот, и, значит, перед этим все равно разделка, потому что глупо, например, там, набивать чучело из животного и не употребить в пищу мясо этого животного. То есть, правда, значит, употребление в пищу мяса, затем из перьевого комка или, значит, из шкурной покрышки делается уже чучелка. Как бы вот я предлагаю вам вот рассказать.
3: Да, мне один раз на Филиппинских островах приходилось видеть, как разделываются сазан. Это очень интересно в том смысле, что он разделывается не так, как курица.
2: Конечно.
3: Если берется молодая курица или немолодая курица.
2: Угу. Вот, или просто, петушок тоже.
3: Просто варварским способом отрубается голову. Ну, там, по-моему, мы уже даже рассказывали, как разделывается курица.
2: Ну,
3: ноги ей связывают, чтобы она никуда не убежала.
2: Да. Да.
3: Вот, то с сазаном
2: оттяг, значит, гребневой оттяг.
3: Да, да, да. Вот с сазаном, конечно, все гораздо сложнее.
2: Ну, вот, в силу, кстати, здорового вот этого плавника, вот, в основном.
3: Такая. Ну да. Значит, берется сазан за хвост. Нет. За тушку. И отрубается хвост.
2: Вы прямо еще живому.
3: Да, конечно, живому. А потом...
2: А вот с какой целью, это очень важно знать. А значит, отруб хвостового, он же должен... Либо это безопасность.
3: Дело в том, что у сазана там находится очень такое мощное нервное окончание, которое, так сказать, мозговой столб. Вот.
2: А, то есть слив происходит с мозговой жидкости, видимо.
3: Ну, уже сразу перестает работать мозг моментально.
2: Просто. То есть он становится как вот прям базетка перед зеркалом.
3: Ну, желе такое сразу.
2: Понятно.
3: Вот, и потом, начиная с головы, вот как тюбик пасты вот выжимается, так же все вот это содержимое...
2: Плюх прям
3: делается. Да, сазана. И остается шкурка. И в эту шкурку уже набивают ваты. И получается этот... Как его?
2: Чучело.
3: Манекен.
2: Да. А вот глазные как же? Они же топорщат, их происходит сам в момент выдыва, они могут, значит, туда же улететь.
3: Но они остаются...
2: А, то есть нужно как бы отдельно.
3: То есть надо знать, для чего нужна вообще шкура.
2: Ага.
3: Убитого зверя. Либо для набития чучелки, соответственно, глазные яблоки должны остаться на месте. Либо для того, чтобы... употребить сазана в пищу.
2: Нет, ну в пищу можно употреблять выжимку, собственно. А как бы шкурку, вот, собственно, шкурку можно как бы для обогрева или для чучелки, собственно. А можно сперва поносить, потом для чучелки.
3: Ну, вообще, из сазанов делают варежки в основном.
2: Ну, такие длинные у женщин, да, так, больные. Поднимаем снова телефонную трубку. К тому же к нам присоединился Андрей Орлов, так что можете к нему тоже адресовать, собственно, ваши вопросы. Телефон 203-19-22 в нашей студии. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
9: Очередное здравствуйте, Александр.
2: Здрасте.
9: Здрасте. Вот хотел сразу бы вас поправить.
2: Угу.
9: Ага. Я сказала, что у меня проблемы с костью, а не то, что вы сказали.
2: С кем проблема?
9: С костью.
2: Понятно, понятно, можете не продолжать. У всех у нас были проблемы с этим человеком. Вообще, ваше имя Костя скоро будет отменено в паспорте, и как бы не будет их никуда пускать, будет только Константин. Потому что Костя очень часто говорят «Костя!», а все «Где Костя?» и начинают, дескать, вызывать всякие спецслужбы для, так сказать, абортирования костей с московских улиц, значит, куда-то вот в другие места. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло.
2: Да-да-да.
8: Это опять китайская друга.
2: Здрасте.
8: Плохой ответ я получила. Типа, не сазана, а фазана.
2: А-а-а.
8: Птица, орнитолог, вы...
3: Птица разделывается точно таким же способом.
2: Да, хороший ответ. Фазан, сазан, какая, собственно, разница?
3: Одна сатана.
2: Правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Вот я бы вас, Саша, вы же немножко музыкант, я вас как музыкант музыканта хотел бы вам задать такой вопрос. Вот я очень долго думал, и вот у меня есть, на самом деле, как бы мой личный ответ на этот вопрос. Мне хотелось бы вашу услышать. Вопрос, на самом деле, достаточно серьезный. Почему вот рок-группа по всему миру есть, практически у всех национальностей. А почему нет ни одной кабардино-балкарской или чечено-ингушской рок-группы? Вот мне кажется, они просто не хотят.
2: Я могу сказать следующее. Вот как бы по рассказам господина, который играет у меня сейчас в коллективе на бас-гитаре, его зовут Якуб. А вот фамилия Рувинов, он сам приехал из столицы Азербайджана, я забыл, к сожалению, название этого города, но это не важно.
3: Баку.
2: Да, из Баку. Вот, было там такое рок-движение, но в пупсичковом таком, как бы, в общем-то, в пупсичковой стадии развития, после чего там начали, значит, базитически отнимать друг у друга жилье, ну, в общем, заниматься всеми этими вот, как бы, вещами, в результате чего, как бы, все это заглохло. Вот, вообще, на мой взгляд, это все связано только с национальными особенностями какими-то, вот, с неусвоением, как бы, европейских всяких модных звуков. Хотя вот сейчас недавно господин Егоршев, если вы такого знаете, он съездил в Таиланд и слышал там по FM-станции мажорный таиландский, значит, рок-песнопение. Сказал, что очень смешно, потому что у них там тональные дела, у них голос там, ну, как бы разложен на тональность. Вот, и все это там передается такое, получилась очень странная смесь. Вот, а вообще, как бы, я предлагаю выслушать на эту тему вот Андрея Орлова, потому что в Институте базитологии проводились серьезные исследования вот на тему этнической, так сказать, этнической особенности и, в общем-то, их взаимоотношений с рок-музыкой. Спасибо за ваш вопрос. Андрей, что вы по этому думаете?
1: Ну, ты прав вообще в том, что отметил как бы национальные особенности, а более детально здесь заключается как бы вопрос, если раскрыть, то, так сказать, раскрывая его дальше, будет ясно, наверное, что вот в восточных культурах, так сказать, ну, включая, так сказать, их пентатоники и так далее, они просто не предусматривают какие-то жесткие формы самовыражения, то есть формы именно буквально. То есть, например, если, так сказать, в роке это куб или квадрат, то у них это фигура более сложная или там требующая какого-то дополнения. Соответственно, поскольку рок очень символичен, то есть много там нет таких вот прямых текстов и содержаний, как, например, в поп-музыке. Или же, то есть даже лирика в роке, если такая есть, попадается местами, там у Kiss, например, Beth вещь там или еще что-нибудь, они имеют свою, в общем-то, как сказать, геометрию. Вот эта геометрия, она, в общем-то, отличалась как в живописи, как в поэзии и во всем. То есть вот эти вот арабески, они присущи именно Востоку. То есть у них нет возможности выразить через пентаграмму или квадрат что-то. У них обязательно это идет через какие-то детали. То есть деталь для них важна. То есть возьмем, например, социальный уклад. Там у них, например, формальность отношений, она, в общем-то, мешает им жить упорно. То есть вот это вот, например, взятничество там, или кумовство, которое там, например, в Азии считается нормальным явлением, оно в принципе неприемлемо к модели там экономической европейской развития.
2: То есть практически вот настолько разнится, так сказать, их понимание жизни и понимание жизни европейским человеком, как, скажем, Буденовка и Челма, вот это разные настолько шляпы. Хотя и та, собственно, были в моде, и до сих пор в моде вот как бы они находятся. Ну, совершенно.
1: На самом деле здесь очень похоже, мне кажется, Буденовка и Челма.
2: Они греют обе просто.
1: Просто Буденовка как бы в угаре была придумана, так сказать, вот абы что, но здесь там...
2: И в садомии.
1: Да, совмещались там демонические, фаллические символы в этом смысле какие-то и чуть-чуть практицизма. Вот этот штырь сам, он, конечно, для военных, наличие фаллических элементов, так сказать, в образе, он необходим, чтобы... приводить в ужас, так сказать.
2: А скажи тогда, пожалуйста, а вот как же объяснить следующий парадоксальный факт, да, вот фаллический символ, то есть как бы это мужество, плюс у него на голове, значит, он стоит, то есть вообще как бы полное геройское, только езжай с саблей рубай, но при этом как бы, значит, были галифе, то есть по идее так к Буденовке должны были прилагаться балетные трусцы такие и вот панталоны, чтобы, значит, у него выпирало все его достоинство, вот как показывали в клипе MC Hammer, у него такой, значит, уже полу, значит, там возбужденное какое-то состояние, какие-то плавки, вот, и он там, значит, с девками пляшет. Вот, по идее, красный боец, настоящий при Буденовке, должен быть-то не в галифе, а в балетных таких вот приблудах таких, а плотно обтягивающих тушку.
1: Ну, на самом деле, сам стиль галифе, он идет больше, ну, более, ну, имеет природу более примитивную, то есть, на самом деле, это показывало какое-то, ну, наличие лишних элементов, как бы, ну, они практического значения никакого не несли, там, у кавалерии только какие-то там были особенности, да и то, а вот именно стиль галифе, это чисто такой, знаешь, показать оттопыренные части, то есть, вот, дескать, как бы сказать, великодушие или широту какую-то посредованную. Ну, то есть, дескать, нам то не жалко материал.
2: С характером национальным, опять же, сочетается,
1: да.
2: Дескать, гармошка.
1: Ну, вероятно, там были какие-то, поскольку это международный стиль галифе, вот, скорее всего, там были какие-то эстетические, то есть, идеи в этом заложены, но все они упирались в какой-то вот... так сказать, создание, вот поскольку с момента открытия Нептуна, то есть с появления подводных лодок и так далее, то есть вот стремление было к как бы нестабильности человека. То есть вот сейчас там у модельеров там как бы в их рисунках присущ такой элемент, как, ну, неустойчивость, то есть как бы летучее все такое туда-сюда разлетается, а в плане практическом, то есть это неустойчивая фигура, как правило, там сами ступни не выражены, и все это конусом сходится вниз, то есть вот сами ноги.
2: А, так... кстати, вот извини, я просто, например, вот я тут недавно, значит, по роду службы, там мы проводили серьезное разыскное мероприятие как раз, и мне пришлось, значит, перелистать архив журналов мод 60-х годов. Вот там как раз обратная тенденция, то есть как бы либо, значит, только верхняя часть тушки изображена, и все вещи такие практичные, то есть свитер, ты говоришь, шерстяной свитер под горло, к примеру, вот, и, значит, ноги так вот хорошо, то есть платформы, там вот всякие подошвы, вот эти там пальцы, все это выражено, то есть устойчиво. Прям четко у картинки. Вот это я как бы в подтверждение твоих
1: тогда
2: слов.
1: Прагматизм, да, развивался. Вообще, по поводу моды, интересно, вот послевоенная мода, она требовала возрождения и размножения активного, поэтому можно ее считать, любая послевоенная мода, она наиболее сексуальна. То есть повысить аттрактивность у женщин и, соответственно, у мужчин, чтобы, ну, то есть, чтобы вот эти вот контакты происходили более, как бы сказать, более гладко с помощью моды. То есть во всех этих моделях можно рассмотреть какой-то идеализированный сексуально-притягательный момент. То есть так или иначе в этих моделях разрабатывались именно вот такие вот детали, которые побуждали, в общем, человечество к размножению, потому что, в общем-то, за счет войны как-то уменьшалось население.
2: Хотя вот тут нужно как бы добавить, я считаю, нужно, что как бы вот как раз фашистские одежды, они как бы стимулировали занятие сексом, поскольку вот современные как бы магазины, в частности, вот наш отдел в магазине «Отмазка», так сказать, отдел сексуальных товаров, он все это взяли на вооружение, вот их как бы все эти прибамбасы, ну, вот там посмотреть, как у них там были тетки наряжены в концлагерях, в таких фуражках, да, таких достойных, типа там разные кожаные юбки, там штаны, и вообще вот этот черный цвет, он, в общем-то, действительно, поскольку у них все было, ну, не все, но многое построено на всяком оккультизме, там, mm-hmm. вот.
1: Вот тоже... именно, это я и хотел сказать. То есть у них, да. на самом деле, вся символика у националистов, так сказать, у немецких, она очень серьезно разрабатывалась. Там не было какой-то хини, там, знаешь, в общем-то, собранной непонятно откуда. А там, в общем-то, идея была конкретно выражена, то есть опиралось все на мифологию и на оккультные знания. То есть все символы, все модели, весь цвет, все соответствовало именно оккультным понятиям. Кто этим конкретно занимался, там непонятно. То есть, на самом деле, у истоков там, этого движения люди там стояли, которые в дальнейшем нигде не фигурировали.
2: А есть... поговаривали, что серьезную, так сказать, долю вложил старичок Геринг вроде.
1: Нет, вот эти вот все, кто на поверхности, это фишки, которыми двигали совсем другие. То есть идеологи, на самом деле, они до сих пор даже широко неизвестны. То есть есть ряд людей, которые, в общем-то, где-то фигурируют по специальным каким-то историческим данным.
2: Барон Рудольф фон Заботендорф был такой.
1: Возможно.
2: Совершенно
1: вот.
2: Точно.
1: Да, и Туле, и так далее. Короче, да. Существовали люди, которые стояли у истоков этого движения. А вот это все мишура, это все было на поверхности. То есть, конечно, символизм важен, но откуда, скажу, вот взялось там, например, там радикальные вещи, как можно взять на вооружение там черепы, кости, там, например, да, или там, например, молди, там свастика та же самая перевернута. Ну, полно элементов, там дубовые листья, то есть те, которые, в общем, этнически, у них, в общем-то, фольклорно и оккультно связывались с какими-то конкретными понятиями. Поэтому там, например, черно-красный цвет, он, например, в принципе, красный тоже и у большевиков тоже существовал, но у них он... как бы сказать, у большевиков примитивное описание.
2: Какой-то,
1: да, какой-то борьбы непонятной. И здесь вообще трудно сказать ну, причинно-следственную связь найти, потому что изначально, как известно, там в советской символике существовали те же самые свастики и много всего. То есть разработка самих символов всегда велась ну, руководилась непонятно кем, потому что взять те же самые долларовые бумажки, оборотные mm-hmm. стороны, то есть там вот эти пирамиды масонские и так
2: всякие,
1: далее.
2: Да,
1: то
2: да,
1: есть
2: да.
1: вот откуда эти символы, которые постоянно, в общем-то, сопутствуют, серп и молот и тому подобное.
2: А, кстати, то нужно есть... сказать, что они очень серьезно воздействуют, так сказать, на губку ну, головного мозга, значит, на подкапоте головное там воздействие серьезное, причем оно тем серьезнее, чем незаметнее. Это как простуда, дескать, из баньки вышел, да, там ветерок так... подул в промеж лопати, и уже все в подкапоте, уже все клапаны провернулись и вкладыши. Так же и здесь. Это,
1: да.
2: и это, кстати, преследует, вот ты заметь, со времен еще готики, когда там вот эти строились башенки там готические, вот все эти там рыцарские значочки, вот вообще все это как бы более-менее преображалось, но сводилось в результате к одному. То есть если как-то максимализировать это дело, вот она, та же свастичка, тоже черная, и тот же этот Такой ветхий Адам.
1: Совершенно правильно.
2: Вот поэтому-то и нет музыки хард-рока в, так сказать, странах Азии. Я думаю, исчерпывающе мы ответили.
1: Вполне.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
11: Я вас сейчас опять буду вопросами мучить.
2: Давайте.
11: Вы знаете, пришел мне на ум такой вопрос. Как вы думаете, вот финист «Ясный сокол», спрашиваю у вас как у орнитологов, вот каким птицам он принадлежит, какой вот группе, к финистам, к ясным или к соколам?
2: Ну, к соколам, это... естественно, потому что ясных птиц нет, а финист — это вообще древнегреческое имя.
3: Ну и вообще вся вот эта вот кавалькада словесная, она сама за себя говорит. Финист, ясно, сокол.
2: Еще хотела сказать, что какое-то понятие неправильно известно, что при соколиной охоте вот ему колпачок снимают, только кожерту видно. Поэтому финист, сокол можно оставить, а ясно — это когда он биться, как удав, уже лезет. То есть исторически неправильное понятие.
11: А может, на самом деле ему колпачок не снимают, а наоборот одевают?
2: Нет, нет.
3: Это в метро надевают.
2: Я очень как бы долгое время занимался соколиной охотой и смею вас уверить, что снимают.
11: Смотрите, вот акулы-пера – это какие-то новые птицы? У них вроде перья, и вроде они акулы.
1: Я думаю, это альтернатива птицам. Рыбы, да?
2: Рыбы.
1: Это показывает, так сказать, вот полет фантазии у птиц, все, что как бы сопутствует летающим. А плавающее, оно, как правило, поставляется, ну, в антиподе. То есть да, плавающее, да, это противоположность летающему. То есть рыбка, она не полюбит птицу.
2: Никогда.
1: И птица, она тоже клюет рыбку.
2: Да.
1: Вот. Поэтому рыба, в общем-то, вот эти вот, вот эта вся возня вокруг этого мероприятия, это, скорее всего, что-то такое, ну, противоположное, так сказать, вдохновению и полету, так сказать, идеи. Здесь, скорее всего, какая-то рутина. Ну, там в основном все построено на эмоциях и амбициях. Такой, в общем-то, вариант мокрый.
2: Вообще, вот хотел сказать, что вот называется, как вы сказали, вот не знаю, правда, откуда это понятие странное, акулы-пера, откуда вы это взяли, но тем не менее, сперва-то идет акулы-пера, то есть не перья акулы, а акулы-пера. Это говорит о том, что, значит, признается все-таки универсальность и мощность птицы как животного и как вида вообще перед рыбой. Потому что птица, как мы и говорили, яйца там носят, эти икру мечут, да, там птица, значит, может плавать и под водой, в том числе возьмем утку нырка там или нырунок, ну, по-разному все ее называют, да, там рыба бы тоже плавает так, но птицы, они как бы летают, и некоторые далеко, там клювы прям снимаются, и все валят в теплые страны, а рыбы, они как бы вот не могут по воздуху мигрировать, кроме уклейки, которую вот током ударили, она вся подпрыгнула и прям упала назад, дохла, вот, поэтому как бы тут все понятно, по-моему.
11: Так в акулах-пера там были какие-то грузинские акулы, такие отары назывались.
2: Понимаете, мы, к сожалению, не в курсе этой темы, и вообще как-то странно. Может быть, и были какие-то грузинские акулы, хотя, мне кажется, они все-таки в океане все эти рыбы плавают.
3: Потом мы же не националисты.
2: Это, да, и вообще, так сказать, насколько я знаю, вот существует там понятие там отары, там,
3: овец,
2: к примеру. И причем как-то вы, по-моему, женщины даже бредите, прям какие-то
3: поэты...
2: акулы какие-то. Непонятно, о чем речь вообще идет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
12: Я развожу коз.
2: Это заметно.
12: Очень.
2: Аж пух тут полетел вообще.
12: Правда?
2: Конечно. Ну, то есть вы дышите потише и успокойтесь.
3: У меня варежки прям на руках козьи образовались.
12: А еще кур.
2: Угу.
12: Вот. Они у меня дохнут от перхоти. Спасите.
2: Ага.
3: Но перхоть надо убирать с земли-то. Потому что они начинают клевать и простужаться.
2: Вообще, честно говоря, лучший способ избавления от перхоти, могу подсказать. Значит, для этого нужно сесть в очень такой быстроходный автомобиль, типа Мерседес какой-нибудь там с прицелом такой, да, там типа из серии не меньше 600, разогнаться хорошо по трассе и, так сказать, перхотное место выставить в открытую форточку под напором воздуха, значит, вся перхоть прям вылетает в 5 минут. То есть это может быть, значит, голова, животное может быть, ну и так далее. Там, в общем, любой перхотный орган. Даже там, в общем, целиком тушку можно вытащить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Алло.
2: Да.
13: Это я туда попал?
2: Да.
3: Куда вы звоните?
2: Это, да, это бабушка, рассказывайте.
13: Вот. меня, значит, два вопроса есть таких. В общем, один, значит, вопрос на то, про шапки.
14: Это интересная тема.
13: Вот, вот, например, вот, вот, ну, почему жители Кавказа шапки носят, это понятно, чтобы носки не выгорали. А вот почему вьетнамцы тогда их носят?
14: Вьетнамцы?
13: Вот, ну, шапки носят у них вот такие.
14: А не могли бы вы описать вообще вот нам для начала национальный вьетнамский головной убор? Вот мы знаем там, да, там тюбетейка, и зачем она сделана, как бы тюбетейка, это, так сказать, неотъемлемая часть обряда обрезания, собственно. Вот, там чулма, там все знают, пилотка военная там у кого, да? Вот, а опишите, пожалуйста, национальный вьетнамский головной убор, если не сложно.
13: Это такая какая-то соломенная шапка, по-моему, в виде сплющенного конуса такого.
14: Ага.
13: Вот. И вот почему они у них широкие, вот, а вот знаю, что жители Кавказа, чтобы носки не выгорали. А вот эти их носят, вот, неизвестно почему. Они же в джунглях смешаются, эти шапки там, а ветки задеваются там. Вот. Еще вот второй вопрос. Александр, а вас что, дома Шуриком зовут?
14: Нет, вообще, Александр — это мой псевдоним.
13: А, ну извините.
14: Спасибо, до свидания. Андрей, я думаю, опять же, вот поскольку задета тема шапок, как бы вполне возможно, что на кафедре, так сказать, всеведения эта тема каким-то образом затрагивалась. Я вижу, вот там ты активно залистал компьютер, может быть, что-то там, чертежи какие-то выскочили или что-то.
1: Шапки, да, это, в общем-то, один из, с одной стороны, символических элементов одежды, потому что вот в период климакса, например, в общем, происходит особое как-то особое отношение к головным уборам и к голове. Независимо от того, плешив ли человек или волосат, они почему-то, в общем-то, заботятся очень о голове. Это период Марса наступает, то есть так, период развития, например, венерианский, когда развивается чувство, это вот после подросткового периода. Потом, значит, период Солнца, это когда человек, в общем-то, зрелый и нормальный, вот как мы все здесь собравшиеся. И следующий период, который, так сказать, становится неизбежным, как плодом, вот этот марсианский период. Он характеризуется, значит, бесконтрольным поведением, там, всякими срывами, стрессами, все, что связано с Марсом, импульсивностью, ну и в том числе акцентом на голову и головные уборы, в том числе. Головные уборы как следствие, так скажем. То есть здесь несколько... Вообще, очень интересная эта категория граждан, потому что людей. Потому как вот этот возраст, он скорее связан так с какой-то наглой настойчивостью, совсем противоположен какому-то романтичности и чувственности.
14: И трепетности. Вот,
1: да, считаю. А потребность вот почему-то именно так, такова, что большинство из, например, зрителей сериалов, где эмоциональный или чувственный сюжет, в основном именно люди этого возраста.
14: Еще тут, мне кажется, прослеживается серьезная связь, так сказать, с количеством нуклеидов и прочих вот гадостей, которые впитывает тушка, так сказать, человека. Чем он дольше живет на Земле, тем он больше впитывает дряни, а иммунитет, собственно, у него как бы вырабатывается очень слабо. То есть иммунитет с рождения ему дан приобретенный, иммунитет уже не развивается. Тогда как новое поколение, оно, как правило, уже рождается и с таким, с более сильным иммунитетом, видимо. Ну что же, мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор.
15: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.
14: Саша, сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот. Но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
16: Здесь иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захарников. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: А, ну понятно. Ну, я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш. Поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную. То есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну, я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Ну, альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который заблокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
2: Арестован весь тираж альбома в Германии.
1: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
0: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немца, который работает на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
1: Ну, да, то есть, это известный вот, человек.
0: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает долгое парик, время... там каска.
1: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
0: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
1: Сериалов.
0: Про баллон.
1: Ну, это чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе, и звали его...
2: Ну, доктор Мучкевичус.
1: Доктор Мучкевичус,
0: да, но он врач был тогда садист. Маленький еще. То есть он был врач, садист, но мальчик совсем.
1: Да.
0: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу, а объявлять как-то вы будете?
1: Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жанны Сагадеева и Данилы Захаренкова. Мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующая, я так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой. И я несколько раз обращался, пожалуйста, не надо выбегать на дорогу, вот свистеть свисток «приветствуй меня» и махать палочкой. Я прекрасно вижу. Можете осторожно писать, пострелять в воздух, к примеру.
2: Или отдать честь.
0: Отдать честь, да. Я вполне пойму.
1: Использовать палочку по назначению.
0: Да, тоже. После того, как я проеду. Вот. А так какие-то действия, то есть берегите себя. Ну, на самом деле, что же вы так неосторожно-то выражаете свой восторг? Не могу же я останавливаться около каждого из вас, правильно? Тоже логично. Кстати, как вы сегодня добрались? Я вижу, вот эти снежные бабы, которые вы принесли сюда, уже подтаяли порядком. Значит, каким-то образом, наверное, сожаление есть от того, все-таки гигантский труд был произведен по лепке.
1: Ну, поставили здесь зато фигуры изо льда красивые.
2: И надпись «Филлипс».
0: Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, это цаплю я лепил.
1: Да?
0: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец,
1: чтобы дети лизали.
0: Дети и лоси. Ну вот.
1: Ну да.
0: Вот, но потом мне...
1: Рассольно, ты что?
0: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих полиза.
1: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо... скульптуры.
0: Это скорее...
1: Маньяки.
0: Маньяки, да. Пьеса?
1: Пьеса следующая должна, по идее, называться «ЗЛО». «За все легавым отомщу».

0: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Один из них уже постоянный, он даже приходит как бы со своим стульчиком. И как бы вообще не секрет, что сейчас каждый, кто приходит сюда где-то в среднем раз в две недели, тот приходит со своим уже персональным стульчиком, потому что высидеть всю ночь на общественном весьма-весьма тяжело. Это московский журналист Юрий. И с ним и как бы гость, которого Юрий привел, это писатель Михаил Веллер. Что я могу сказать, так сказать, краткая биографическая справка. Живет Михаил в городе Таллине. Об этом мы тоже, кстати, поговорим отдельно, потому что город сам по себе весьма интересен.

0: в нашей замечательной студии.
1: Более всего в плане приветствий и прощания мне нравится мой хороший знакомый по партийно-художественной кличке Толстый из города Парижа, который, когда мы с ним познакомились лет 7 назад в Таллине впервые, уже перед его отъездом, на вокзале, посмотрев на всех добрыми, немного нетрезвыми глазами и предупреждая излияние, сказал просто: «Ну, а теперь давайте говорить друг другу всякие слова». Таким образом, я очень рад всех приветствовать.
0: Юрий, ты скажи тоже что-нибудь. Ну, ты можешь рукой помахать в окно людям, которые собрались. А просто дело в том, Михаил, что та толпа у входа, которая стоит, это как бы уже такой неотъемлемый атрибут нашей программы. Просто люди хотят не только слышать, но и видеть. Как вы видите, вот это окно здесь, оно сделано из увеличительного, собственно, стекла. И с той стороны нас очень хорошо видно. Поэтому эти люди с радостью на нас смотрят. Юрий машет им рукой. В ответ я вижу, уже поднимаются транспаранты, на которых написаны вопросы и для вас, и для Юрия.
1: Простите, пожалуйста, а вот это вот стекло нельзя ли сделать не совсем простым, а несколько изогнуто фокусным, ну, чтобы оно показывало, где думать пошире, а где жевать поуже?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что вот в тот момент, когда это стекло выплавлялось, оно несло еще одну цель. Между рамами вот этими заливался холодец.
2: Ну, добрый вечер. Дело
0: Юрий,
2: в том,
0: подожди,
2: что
0: не
2: я...
0: мешай. А если стекло будет изогнутое, то холодец будет просто неправильной формы. Как-то принято, чтобы он был, ну, квадратный. Это же эстетичней. Да, Юрий,
2: добрый
0: говори.
2: Вечер. Сегодня очень интересно испытывается форма передачи. Все говорят, и я киваю. Но, тем не менее, я решил тоже поговорить некоторые слова, поздороваться с вами, сказать, что мне очень приятно встретиться в эфире с нашими постоянными радиослушателями. И хочу сказать, что сегодня я предлагаю весьма специфическую тему, необычную, может, для нашей передачи. Это тема «Мужчины и творчество», «Мужчины в творчестве». Мои оба собеседника, уже сложившиеся творческие личности со своей аудиторией, со своей авторской жизненной позицией. Ну и мне разрешили остаться, присутствовать при этом разговоре, поэтому это для меня очень приятно, это для меня, это мне льстит. Я хотел бы сказать, почему такое выделение. Ну, во-первых, сегодня ни одна женщина не согласилась прийти на эфир, поэтому мы вынуждены несколько так... в усеченном виде. А с другой стороны, есть многие профессии, например, хотя есть женщина-космонавт, никто никогда не видел женщину-водопроводчика. Сколько бы вы ни вызывали водопроводчик, всегда придет мужчина.
0: Не, ну вот, кстати, Юрий, тут ты не прав. Вот наша Прохора, она как раз занимается и починкой, и технического оборудования.
2: Вы можете заставить совершенно делать человек что угодно, я прекрасно это уже прочувствовал на себе. Вот. И... мужчины и творчество. Известно, что, например, вот мужские шахматы, женские шахматы — это разный спорт. То есть каким-то образом всегда мужской интеллект и женский интеллект отделяются. Но и в проявлениях уже, в творческих. То есть ни одна нормальная женщина книгу, подобную по объему и занудности «Войне и миру», не напишет. Потому что, во-первых, у нее дел конкретных намного больше. Во-вторых, она понимает, что это, кроме учителей литературы, никому не интересно. Во-вторых, мне всегда удивляло, что есть среди великих скульпторов в основном мужчины. И если мужчина лепит Венеру Милосскую, хотя я тоже, как и многие, считаю, что зад у нее обвисло, и никакой она не эталон красоты, то те же самые мужчины лепят Аполлона Бельведерского. Было бы куда логичнее, если бы этого Аполлона изготовила женщина. Но, тем не менее, с той же любовью также затейливо вылепляется образ юноши. Вот. То есть я считаю, что тема мужчины и творчества, она совершенно не раскрыта, загадочна. И мне было бы очень интересно узнать мнение непосредственно двух незаурядных творческих личностей, коими не только я, а многие считают Михаила и Александра, на этот счет. Вот как вы считаете, имеет ли право на жизнь такое выделение мужчин в отдельную творческую категорию? И если да, то причина ли здесь то ли брутальность, то ли какая-то историческая роль мужчины в развитии общества, то ли просто что... Вот... Ну, как вы считаете? Вот первый вопрос мой, конечно, к гостю, к Михаилу.
1: Да. Гость считает, что если говорить о мужчине и творчестве, выделяя эту группу, то тем самым самовыделяется вторая, последняя.

0: Оставшаяся группа – женщина и творчество, потому что та девица, которая написала «Скарлетт», изваяла книгу, которая практически не уступает «Войне и миру» по объему и, на взгляд многих мой в том числе, значительно превосходит ее по занудству. Это не всеобщая точка зрения. Что касается женщины и книги, то дай бог каждому мужчине по объему написать столько, сколько написала старушка Божья Барбара Картленд, которая свои романы печет по штуке в неделю, которая в мир уже шлепнула на всех языках 600 миллионов экземпляров. Это больше, чем у Сидни Шелдона, больше, чем у Стивена Кинга. С занудством и объемами все в порядке. Другое дело, что женщина занята еще какими-то вещами, как вы справедливо и заметили. Если начинать с этого творчества, то первое, что сотворено из мужчины, да, к истокам Библии. Вот мужчина и творит все, что может. Понятно, что брутальный подход, тяжелый подход. Здесь очень интересно это раскрутить с какой-нибудь противоположной стороны, потому что без противоположной – это два начала – инь и янь.
1: А я вот сейчас подумал, мы все время с самой школьной скамьи спорили, вот Эрих Мария Ремарк – это мужчина или женщина?
0: Должен сказать, что я никогда не встревал в такие споры, но, как справедливо заметил классик, кто же пишет трогательнее, чем дамы, разве что иные мужчины. Были на свете женщины, которые хорошо писать умели тоже. Как сейчас крайне мало у нас известный уже Флэннери О'Коннор, потому что ее единственный сборник на русском «Хорошего человека найти нелегко» вышел в свет 25 лет назад ровно. Дело в том, что если сейчас начинать говорить что-то такое за мужчин, мужчины и творчество, мы будем о плюсах или о минусах. Плюс мужчине как-то вот подразумевает той группе, которая за скобками, минус женщине. Мол, у мужчины больше творческого начала, преобразующего и прочее, прочее. И поскольку Юрий предложил такую тему, то я неожиданно для себя ощущаю, как буквально въезжаю задом и некуда дальше, уже упираюсь спиной, как спинку стула, в эту вот нишу, что надобно же и женщин защищать.
1: А вы знаете, я сейчас подумал о том, что, в принципе, на творчество очень серьезное воздействие оказывает, как ни странно, визуальное восприятие людьми друг друга. Вот я поясню. Вот представьте себе, да, сидит мужчина за письменным столом под светом лампы, да, ну там, будь то Ленин, будь то там Лев Толстой, не знаю, будь то вы, я или Юрий. Это смотрится вполне нормально. И когда ему, например, звонят по телефону, жена говорит, вы знаете, он сейчас занят, он пишет. И как бы это воспринимается очень естественно. Так же, как, например, мужчина за рулем автомобиля. Теперь, если женщина сидит за столом, то есть я там не имею в виду в данном случае Валерию Новодворскую, она вполне нормально смотрится, видимо, за своим столом. А какую-то женщину, так сказать, писательницу или поэтессу, то в лучшем случае, на что она может рассчитывать в глазах масс-медиа, что она пишет какие-то легкие дебильные лифчиковые рассказики, какие-то любовные письмеца, и уже если, например, ей позвонит кто-то, и муж скажет, вы знаете, она работает, то все пишут, то все подумают, что он идиот просто. И сразу так же, как за рулем автомобиля женщина смотрится, я очень опасаюсь.
2: Мне сразу пришло в голову, что, глядя на пишущую женщину, сразу приходит крамольная мысль, а кто же моет посуду вообще? То есть, вот,
1: да, естественно, то есть, естественно. Это... То есть получается, что для того, чтобы женщина вот так писала, она должна быть какой-то... Ну, то есть вкачивать все, видимо, обильно под кожу мужские гормоны.
2: Мужеподобные, да, вот такой, на анаболиках сидеть. И...
0: Господа, вы знаете, приблизительно те же жалобы с гораздо большей и искренней слезой полтора века назад изливал Альфред де Мюссе, который говорил, и вот мы приезжаем из ресторана, и вот мы ложимся в постель, и вот я хочу спать, а она отпихивает меня, вскакивает, садится к столу, закуривает, и пишет. Речь шла об Авроре Дюдеван. Все это распалось с печалью. Де Мюссе был неплохим поэтом, но ведь она все-таки не самым плохим прозаиком. А посуду будет мыть посудомоечная машина.
1: Ну, кстати, вот я хочу сказать, что, в принципе, Альфред Загу тоже признавался в своих дневниках неоднократно, что большинство, ну, не большинство, 50% своих идей он черпал из, так сказать, своей жены, которая, может быть, не могла их как-то в такие более формы законченные сконцентрировать. Но, тем не менее, у нее был... Ну, она была немножко сумасшедшая у него, и иногда выдавала какие-то идеи, которые вот, вот они на блюдечке, бери и описывай. То есть, в принципе, скажем, генерирование женщинами идей, оно очень полезно. Но вот воплощение этих идей уже смотрится, ну, немножко по-идиотски, потому что действительно у них масса проблем, которые просто мешают им закончить. Потому что вот вы, как писатель, наверное, понимаете, что если вы начали что-то писать, ну, скажем, какой-то сюжет, у вас есть вот определенный, в данном случае, нить этого сюжета, то ее все-таки желательно писать в одном настроении, в том, в котором он задумывался. Потому что если настроение переломится, то неизвестно, к чему это выведет. Может быть, получится лучше, может, получится хуже. У женщин настроение меняется каждые две минуты. То помада плохая, то кошка там написала под кроватью. Да, Юрий?
2: Просто я хотел сказать, для меня это до сих пор изумительный факт, что женское восприятие, оно абсолютно... Ну, это как бы банальная вещь, я говорю о восприятии литературы. Оно совершенно обособлено и никоим образом не коррелируется с восприятием мужчины. Например, моя жена, достаточно адекватно воспринимающая мировую классику, авангард, она с упоением читает любовные романы. И когда я открываю случайно найденную книжку на столике журнального, где написано, что он проснулся на смятых простынях, рука мучительных вытонула пустую подушку, беспричинная эрекция мучила его уже второе утро, и вот такой заход. То есть я начинаю понимать, что нужно как минимум женские глаза или полная, в общем-то, гормональная перестройка, чтобы воспринять это творчество, так же, как женская реклама с косичками, с помадками, с какими-то обязательно розово-оранжевыми там пятнышками. Точно так же...
0: Господа, я готов с этим согласиться. А теперь попытайтесь взглянуть женскими глазами на эти бесконечные боевики, где безмозглые идиоты почему-то бегают и зачем-то бьют друг друга. Хотелось бы усмотреть в этом какой-то смысл.
2: Вы согласны, что в каждом классе самые классные девчонки любят именно тех самых безмозглых идиотов, которые всех бьют? И, в общем, целуются.
0: Нет, не согласен. Есть варианты.
1: Я тоже не согласен.
0: Безусловно, женщинам всегда нравятся сильные и храбрые. Но когда речь заходит о тупости и безмозглости, случаются варианты.
2: Даже у Юлиана Семенова, горячо мною почитаемым, в каком-то романе описано, что когда немецким гадам потребовалось отбить профессора от общества, то его жену совратил огромный спортивный мэн, который не раскрывал рта и молча не танцевал. И умница муж был брошен и на съедение. Мировая общественность от него отвернулась вместе с женой.
0: Была такая история. Гетц не Берлихинген. Тебе с ним было лучше, милая, но что ты, милый, он умел только хорошо разговаривать. Дело в том, что женщина всегда тянулась к силе, а сила, в зависимости от уровня развития цивилизации, общества, имеет разные аспекты. И когда женщина любит богатого, а бывает искренне, когда она продается за бабки, это одно. А вот когда она действительно тянется и любит, это другое, но не за деньги, а за ту самую силу, которая позволила ему заработать эти деньги. Ну, кулаки кулаками, но нужно еще что-то. Иначе миллиардерами были бы гориллы, которые у миллиардеров на побегушках.
2: Во-первых, согласитесь, что очень часто жена, если верить в светской хронике, жена миллиардера изменяет с кучером, с телохранителем, с шофером. А, во-вторых, сейчас...
0: Простите, я перебиваю, мне напоминает старую шутку «Русский треугольник». Барыня живет с кучером, а кучер с барином.
1: Я, кстати, вот хотел на эту тему тоже сделать такое замечание. Вот вы привели тут пример, когда вот она, типа, изменила своему мужу, умница, с таким здоровым парнем. А мне кажется, что в этом есть элемент садомазохизма какого-то. Ну, то есть в данном случае она привыкла видеть своего вот этого постоянно интеллигентного мужа, и когда она видит вот этот оковалок, то для нее он прежде всего воспринимается не как личность, а как здоровая мошонка. Я не имею в виду какое-то скотство сексуальное здесь, а именно извращенное восприятие партнера. То есть на его месте мог бы оказаться какой-нибудь вообще горбатый, например, человек. Или там, я не знаю, одна голова с половым членом. Вот она пришла бы на эти танцы и ездила на колясочке. И она бы могла и на него запасть.
0: Господа, если бы толпа за окном состояла сплошь из феминисток, то подъезд бы уже поджигали.
1: Да, ну, кстати, такое уже было однажды, потому что тут было некоторое разногласие. Вы знаете, вот Баназир Бхуто свою лучшую книжку политическую написала, находясь на третьем, по-моему, месяце беременности. Вот я считаю, что беременность – это такое для женщины вынужденное, но одновременно оправданное безделье.
0: Я держу пари, что ни один мужчина не способен написать ни одного слова, находясь даже на втором месяце беременности.
2: Да. Даже Шварценеггер, да. Но вот что бы я хотел сказать, как более-менее беспристрастный наблюдатель, что, в общем-то, я повторяюсь, и для только что подключившихся к нашей радиопередаче, я скажу еще раз, что с нами, со мной, или я с ними, две незаурядные творческие личности. И предложенная, заявленная тема – это мужчины и творчество. А мы, то есть они, вот уже 18-ю минуту просто клеймят женщин.
1: Почему? Мы как раз очень любя пытаемся разобраться в этих организмах.
2: Клеймят, да. Вот просто начали разбираться в организмах. Творчество тут же откинуто куда-то не то, что на задний план, а за витрину нашего магазина, в котором мы сидим здесь. Да. То есть, и, в общем-то...
0: Знаете, я наблюдаю в этом ноту какого-то... фундаменталистского радикализма ислама, если так можно выразиться, потому что все это попахивает старинной арабской пословицей: женщина – это верблюдица, созданная Аллахом для того, чтобы пронести на себе мужчину через пустыню жизни, что противоречит простое: баба тоже человек.
1: Это то же самое. Вот арабы, они вообще народ очень интересный, у них же вот известна эта поговорка: ездить, то есть трахать мясо, есть мясо, ездить на мясе. Вот у них все свое к этому. Кстати, мне кажется, вот именно поэтому в большинстве вот этих стран арабских, вот я был в Египте, разговаривал с египетскими женщинами очень много и спрашивал, не было ли у вас желания писать стихи или еще что-то. Ничего не отвечают, накрывают лица тряпкой так и убегают прям. Я подумал, что, может быть, ведь кровосмешение по планете идет совершенно глобальное. И если бы, например, вот эта раса вот этих египтян, да, она бы изначально не подвергалась кровосмешению, то вполне возможно, что уже на генетическом уровне желание что-то написать вот у женщин, оно подавилось бы давно. Но, учитывая, что какие-то крови туда проникают, наверняка хоть в одну из тысячи египетских девочек, скажем так, идея что-то написать, что-то сотворить, въедается. Но то, что она сделает, там не будет восприниматься вообще. Я так говорю, Юрий, уже о мужском творчестве, потому что там мужское творчество – это еще и подавление любой женской альтернативы.
2: Я вижу лишь набор каких-то слов.
1: Я, кстати, тоже.
2: То есть даже... Хорошо, что у меня хватило ума не следить за нитью вот этой...
1: Хорошо, что ты вовремя меня прервал.
0: Нет, ну знаете ли, каждому свое. Если ей не приходит в голову писать стихи, то ведь и вам не приходит в голову ходить в парандже. А что касается творчества, в конце концов, у каждого оно принимает свои формы. Кто-то вышивает бисером, кто-то пишет стихи, кто-то играет на саксофоне.
1: А вы знаете, кстати, вот насчет паранжи, это так, Саша, немножко
2: кстати,
1: отвлекаюсь.
2: Кстати, без паранжи ведро не вынесет, у него жена с этим очень строго.
1: Нет, я хочу от нашей темы немножко отвлечься, вот насчет паранжи. Вот эти чебурашки, которые приезжают в этих масках с очками, ну, прорезанными, спецназовцы, да, и всех кладут на пол, начинают шмонать насчет наркотиков. Вот теперь новое постановление, где-то начиная с сентября этого года, они будут в паранже все ходить, потому что эти чулки, они выглядят устрашающе. Было решено, что вот паранжа или ее подобие, оно все-таки будет несколько так поэстетичней.
0: Почему бы не сделать опрос, кто из них пишет стихи?
1: Кстати, мы у нас были специалисты в гостях по исследованию, так сказать, быта и, так сказать, нравственности сотрудников внутренних органов разных, так сказать, силовых структур. И они, у них есть отдел, который занимается вопросами реинкарнации. И было доказано каким-то немыслимым научным образом, что большая половина вот нынешних сотрудников правоохранительных органов в прошлой жизни были либо танцорами, либо балеринами. Парадокс.
2: Я бы попросил моих собеседников...
1: А ты не дразнись. Ну что, музычка?

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас идет о месте мужчин, понимаете ли, в творчестве. Я вот сейчас подумал внезапно о том, вообще, что подразумевать под творчеством. Почему, ну, вот как-то, ведь это творчество, это на самом деле своего рода беспокойство, какое-то эмоциональное возбуждение, это какой-то генератор, внутри которого идет и дает идеи. Не обязательно это должно выражаться там, в написании книги или музыки, или там стихов, или в рисовании картины. Может быть, я вот знаю, например, очень творческого человека, который живет вообще под Смоленском. Он там, например, коней пасет. Вот это совершенно правда. И он к этому делу подходит очень творчески. Он счастлив наблюдением этих коней, мытьем их, подковыванием, расчесыванием.
2: Это не лидер группы «Вежливый отказ» Роман Суслов, нет? Который конезаводчик, видно, теперь еще кто-то?
1: Нет, это, по-моему, вот по совместительству он, вот этот, о котором я рассказывал, записал альбом, по-моему, «Навигатор» называется.
3: Не знаю, вы знаете, много лет назад пас и я разных животных. Только вы так произнесли где-то под Смоленском, как будто это где-то в Патагонии. Я этим занимался на Алтае. И это были кони, это были бараны, это был сарлык, он же монгольский як. Но думаю, что если бы я занимался этим всю жизнь, то я был бы профессиональный скотогон. А если мы назовем творчество все, то слово потеряет смысл. На самом деле, я подозреваю, что самое удобное место в творчестве это у меня по следующей причине. Понимаете ли, все мы, как говорится, крепки задним умом. Он же ум на лестнице и так далее, и так далее. Так вот, у этих, которые прозаики, задний ум, он же рабочий, он же основной. Это огромное преимущество. То есть, вслед тебе плюнули сегодня, за стол ты сел завтра, переживал до вечера и нашел наилучший ответ. И, в принципе, до чрезвычайности удобная профессия. А что касается беспокойства, ну, имеется разного рода беспокойство. Понятно, ну, комсомольцы, беспокойные сердца и так далее. Если у тебя нет мира на душе, то очень трудно делать что-нибудь хорошее. Это беспокойство некоего особенного рода. Вот когда тебе чего-то надо, но не то беспокойство, когда ожидается политический переворот, или болеет кто-то в твоей семье, или тебе кирпич может упасть с потолка на голову. Вот это равновесие между внутренним беспокойством и внутренним комфортом – вещь совершенно хитрая и особенная.
1: А как вы считаете, вот можно ли, вернее, может ли человек без особых, скажем, ну, так сказать, данных к писательству, но я имею в виду данных от Бога, то есть, ну, умный, образованный, много читающий человек, который никогда не занимался написанием книг, так сказать, сделать над собой какое-то усилие, какой-то тренинг и начать писать хорошо? Хорошо именно, хорошо ярко, не так, как большая половина вообще существующих на Земле писателей.
3: Такие опыты ставились. Некоторые начинали в позднем возрасте, и считается, что у них получалось хорошо. Сейчас мало кто помнит, что Уинстон Черчилль, кроме того, получил Нобелевскую премию в области литературы за свою пентологию о предках из рода Мальборо. Правда, там еще лицсекретарь руку приложил. Здесь вот какая штука. Если у человека жестко сбалансированная нервная система, вот в космос и в разведку, эту ему эту систему очень трудно привести в состояние такого перерасторможения, что у него глаза горят, колени трясутся, руки дрожат, сплошное вдохновение, и вот он пишет стихи. Но у него не получится, он спокойно, чего, собственно, волноваться. Но если мы возьмем некоего среднеумного и среднеобразованного человека, ну, лучше моложе, да, чем моложе особь, тем легче она чему-то обучается. Нервная система лобильнее, клеток больше, реакция быстрее и так далее. То научится. Из этого можно сделать гениального шахматиста, да? Но до уровня первого разряда можно и, в общем, при тренинге дотянуть любого. Другое дело, что мы имеем дело со штучным производством, где смысл имеет только штучный экземпляр. Вот нечто такое, чего раньше не было. А если это поточные сгрядки, то его вообще не надо. Вот потому не имеет смысла писать заурядные книги. Разве что ты этим зарабатываешь большие деньги, тебе этого хочется, или разве что тебе это очень нравится.
1: Вот мужское творчество именно, так сказать... А, да, Юрий,
2: вот у меня как раз по поводу мужского творчества длинный вопрос. Вы напрягитесь, он длинный будет. Я могу сам даже несколько запутаться.
1: Ты, главное-то, скажи, когда ты запутаешь, чтобы я сказал, что я не следил за твоей термой. Я мститель.
2: Злопамятный, да, ты, Александр.
1: Мститель. Я шучу.
2: Вот, с одной стороны, считается, конечно, что мужчины — это брутальность. Ну, в таком, в позитивном смысле, что это мужские, не вторичные половые признаки, а качество, сила, агрессия, напор, инициатива. И, с другой стороны, известно, что у мужчины намного больше адреналина выделяет, ожидая анализа крови из пальца. Мужчина намного больше нервничает перед кабинетом стоматолога. В общем, что он не выдерживает вот такие мелкие удары судьбы. Может напрячься, скулу стиснуть и один ударчик по крепкой башке выдержать. А текучка его просто сшибает с катушек. И с другой стороны, это я говорю, предполагая то, что основные творцы исторически вроде бы мужчины, замеченные творцы. А с другой стороны, известно, что, по крайней мере, по опыту последних веков, большинство мужчин в творчестве гомосексуалисты. Если вести речь о мировой рок-музыке, то, может быть, гетеросексуальный процентов 20 великих рокеров, балет, на мой взгляд, там вообще... О процентах уже и не идет речь, там просто какая-то всеохватность. То есть вот как это связать? С одной стороны, творцы, да, мужчины, все имена, в общем-то, и лица явно мужские. В балете это даже видно визуально, что это мужчина. А с другой стороны, вот такой перекос в сексуальной ориентации и, казалось бы, только вот утонченные натуры мужские являются лучшими творческими натурами. Где здесь правда, где здесь наносное? Вот я сумел как-то сформулировать?
3: Безусловно. И так, по прошествии соответствующего количества минут нашей передачи, я выяснил для ответа, на какие вопросы вы меня пригласили. И, господа, боюсь, что я не в состоянии выступить в роли эксперта в вопросах однополой любви. И это не мое амплуа, не моя специфика. И, ну, что же поделать? Каждому свое. Некоторые как-то так консервативно, по старинке, не модно. Можно сказать. Относительно того, что большинство творцов были гомосексуальны, ну, не знаю, не знаю. История как-то такого не зафиксировала. Понимаете ли, какая штука? Талант – это всегда перпендикуляр. В некотором смысле гомосексуализм, если мы уберем за скобки те 3-4%, которые просто врожденное отклонение хромосомки перепутались, это тоже перпендикуляр. Когда мне уже мало этого, хочу другого эдакого. Итак, возвращаясь к адреналину. Мужчина более переделыватель жизни, женщина более хранитель и продолжатель жизни. Вот тот самый, совершенно верно, больший впрыск адреналина – это тот самый на уровне физиологии, больший импульс к переделыванию жизни. Если все это остается внутри, идет в минус. Поэтому мужчина быстрее умирает. Так он больше и переделывает внешнее кругом себя. Вот поэтому, возвращаясь к нашему прошлому куску, как правило, у самцов большие рога, да, и пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо, у самцов пышные хвосты, красивые шеи и прочее, прочее, прочее у разных животных. И вот дело дергаться, дело самки смотреть и выбирать. Потом она будет вынашивать и продолжать, а он полетит, хотя, может быть, будет и корм в гнездо приносить и прочее, прочее. Это разные роли. Так вот, творчество – это одна из форм переделывания мира. Если брать на основе только и всего. Вот поэтому мужчина больше мир и переделывает. Что же касается способов реализации своей сексуальной энергии, это очень незначительная и косвенная связь, мне кажется.
2: Дело в том, я, видимо, несмотря на то, что долго задавал свой вопрос, спасибо, это тоже очень интересно было узнать, но я спрашивал о другом, вот в том числе и Александра, и вас, когда вы используете творческий зуд, вот момент творчества, вдохновения, каждый по-своему, это называет. Что вы в себе больше ощущаете? Это сопоставимо с каким-то моментом защиты от агрессии или нападения? То есть как-то, ну, начиная от того, что твоя очередь в винном магазине, кто помнит, занимает посторонние, и кончая поведение в кабинете большого начальника. То есть, что такое это? Это или борьба, или это, наоборот, переход в состояние какого-то единения с чем-то тонким, эфемерным. Вот я хотел сказать, что в процессе творчества больше вот именно мужского такого агрессивного начала, или вы в данном случае ощущаете какое-то утонченное состояние?
3: Я никогда не был женщиной и не могу адекватно представить, что она чувствует в некоторых ситуациях. Хотя, безусловно, стараюсь себе это представить. Первое. Второе. Безусловно, мои ощущения не имеют ничего общего с гомосексуализмом в этом процессе. Третье. Не имеют они ничего общего и с ожиданием своей очереди как в винном отделе, так и в кабинет стоматолога. Все это, безусловно, положительные эмоции. Где, если пытаться выделить что-то главное, что хочу, то и делаю, а могу все. Это совершенно замечательное ощущение. Вот как я напишу, так и будет. И вот здесь, в некоем своем условном, отбитом пространстве, ты властелин мира. Да, наверное, это мужское начало, правда?
1: Да, а можно я спрошу вас вот сразу у обоих? Такой вопрос, я немножко вмешаюсь в вашу беседу. Просто как бы у человека постоянно, у любого, есть какие-то мечты. Они там бывают проходные, бывают основные, но наверняка каждый из вас, ну и я в том числе, мечтал когда-нибудь попробовать хотя бы на час оказаться, так сказать, в чужой шкуре, то есть в теле какого-то другого человека или животного. Вот скажите, Михаил, если бы вам сейчас сказала бы, вот наша Прохор пришла бы, совершенно трезво посмотрела бы в глаза и сказала бы: я могу вас на целый час отправить в любое, так сказать, физическое тело на Земле, в тело Клинтона, в тело там Бриджит Бардо или там в тело птицы. Вот в кого бы вы согласились на этот час?
3: Из перечисленных вами, безусловно, Бриджит Бардо.
1: А так вот, если бы...
2: Представляете, как бы вас домогались, тоже это непривычно же.
3: Черт возьми, пусть бы я хлебнул один час настоящей славы.
1: А ты, Юрий?
2: Я не берусь, так бы у меня просто дыхание...
3: Окей, тогда вторые полчаса я бы побыл своей кошкой.
1: Кстати, вот кошкой, наверное, было бы интересно посмотреть, что ощущает кошка.
2: Не, ну, безусловно, наверное, побыть красивой женщиной – это самое интересное.
1: Кстати,
3: особенно в некоторых ситуациях.
1: Я опрашивал огромное количество женщин. Просто мы от нашей программы, так сказать, ходили с плакатом вот с этим «Эхо Москвы», который висит у вас за спиной, и делали опрос. В основном у всех женщин спрашивали, задавали им тот же вопрос. И, я вам скажу, 98% ответили, что хотели бы побывать, так сказать, в тушке мужчины. И только 2% ответили каких-то животных. Свою собаку, кошку, ну и птичку. Там, по-моему, одна только ответила. Старушка 60-летняя. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, вот эта тяга, так сказать, побывать как бы в шкуре противоположного пола, это и есть... Хотя люди в этом не признаются. Но это и есть 1/100 часть генетически заложена в любом человеке гомосексуализма, будь то женщина, будь то мужчина.
2: Я, несмотря на справедливый упрек Михаила, что я перекашиваю в сторону сексопатологии, это, но я вспомнил, что недавно я видел какую-то в сексуальном руководстве позу, которая позволяет то ли женщине почувствовать ощущение мужчины, то ли мужчине почувствовать ощущение женщины. То есть этим озадачены лучшие умы вообще. А у Михаила я хотел спросить, как у писателя, как у известного популярного писателя, реализовавшегося, то есть исходя из его теории, что писатель — это человек, который властелин в собственном мире, вот, в виртуальной реальности вот этой печатной. Вот. То есть получается, что, например, при тоталитаризме, когда он четко знает, что по нему пройдет кромсающие ножницы редактора, или просто, ну, будет какое-то внешнее, то получается, что он уже автоматически не может реализоваться. Если по-настоящему мужчина, он сначала выкорчевывает лес, создает свой участок, потом возделывает и собирает там плоды или столбит охотничий участок, то писатель, получается, натура целиком зависимая от внешних условий, начиная с того, завезли ли бумагу, на которой он будет творить, и кончая тем, что будет с его продуктом, потому что писатель, написавший книгу в стол, это скорее такая фигура эпическая, но не творческая, получается. То есть вот...
3: Юрий, в принципе, литература стала письменной только тогда, когда приспособились на чем-то писать. Уж бумажки-то мы всегда хоть какой да достанем. А относительно при тоталитаризме это конфликт совершенно всеобщий. Что, Советский Союз был исключением, что ли? Да масса всего во всякие времена. И здесь для себя я сформулировал очень давно. Выход единственный. Это писать такие вещи, которые являются и честными, и все-таки проходимыми, было такое, слава богу, забытое уже слово, одновременно. Потому что говорить, скажем, в тоталитарное время о вот борьбе с несправедливыми начальниками и несправедливостями политического строя и прочее, да, это только в стол. Но если речь идет о каких-то вещах, типа честность, верность, мужество, любовь, таким образом, что это может быть все равно честным и ничему не противоречит, хоть это все-таки можно. И должен сознаться, почему я при советской власти писал только короткие рассказы, потому что рассказ по сравнению с романом – это, ну, условно, торпедный катер по сравнению с авианосцем. Он прет на редане, у него 15 сантиметров осадки, он проскочит. А махину не протащить. Вот так, как могли, и проскакивали, в чем мало преуспевали, потому что у редакторов был отработанный нюх, и они это секли на уровне синтаксиса. Все нормально, да? Но как-то он не так фразу строит. А что это он имеет в виду? И главный кровопийца для советского писателя был советский редактор. Вот у меня в одном трактатике есть специальная глава, которая так и называется «Борьба с редактором». Опубликован это был уже в 90-м году, снята цензура. Это написано, выражаясь неуместным высоким штилем, кровью сердца как бы. Но обычно я не употребляю такие слова, ну, чтобы было понятнее. И вдруг это мой же знакомый в городе еще Ленинграде, не Петербурге, перепечатывает в своем юмористическом рассказе, то есть юмористическом журнале «Шут» и говорит, как это смешно. Я аж глаза вылупил. Потом уже я себе завел такой резиновый штампик, заказал за небольшие деньги. Печатка гласит на бумажке. Публикация при любом изменении текста запрещена. И с издательствами теперь заключаю договор на условиях. Полное сохранение авторской редакции. Все. И никаких абсолютно дел. В стол это очень тяжелая работа. Это раз в стол, это два в стол. А потом начинается некий ущербный распад. Кроме того, одно дело, когда в стол работает тот, кто уже состоялся. Когда в стол пишет Трифонов или когда в стол пишет Булгаков, который ставлен в Амхате и прочее, прочее. А вот когда молодой начинающий, год до год, 5-10 в стол, то он ломается.
2: Ну вот Сергей Довлатов, судя по всему, писал в стол около 15 лет, да, и только после этого обрел какую-то реальную популярность уже ближе к смерти.
3: И вы знаете, учитывая, когда он начал и когда он уехал, то это так получается примерно годиков 9. Причем в том, что он писал, ничего особенно непроходного-то не было. И печататься он хотел. И книга его в том самом Таллине была рассыпана по несчастной случайности, что рукопись эта книга лежала у парнишечки, которого ГБ протянуло совсем за другие дела. А там еще рукопись некого Довлатова. Чего у него книга рассыпать к чертям. Книга была уже в гранках, она уже была почти на выходе. Это можно считать несчастным стечением.
1: Скажите, вот, так сказать, в то советское время существовала, конечно, серьезная политическая цензура, и существовали дебилы, ну, которые как бы считали своим долгом вот, вмешаться во все своим скудным огузком. Это мозг, так у них я называю. Я тоже с этим сталкивался немножко. Вот действительно неприятно. Затем как бы вот эта политическая вся скотобаза, слава богу, развалилась. Вот дебилы остались. Дебилы есть сейчас, которые тоже считают своим долгом вмешаться. Но вот как грядет базитическое 16-е, то есть мы сейчас находимся на пороге преддверия. Как вы считаете, так сказать, в случае неблагоприятного исхода 16 числа, каковы будут пути, так скажем, хорошей литературы? Не литературы Колоска, Березки и прочего вот этого дерьма, а именно хорошей литературы.
3: Вы знаете, из меня плохой политический пророк, и знаю я ничуть не больше других совершенно простых граждан, которые питаются из средств массовой информации. И никто не ожидает в этом случае ничего хорошего из тех, кому нужна свобода. Потому что я в свое время не хотел ничего, кроме одного. Дайте мне возможность печатать то, что я хочу, за свой счет, минимальным тиражом на деньги, которые достану сам. Чтобы это не противоречило ни морали, ни цензуре. Чтобы там не было призывов ни к войне, ни к растлению детей и прочее, прочее. И вот то, что я получил это, для меня самое главное и самое ценное в тех новых временах, которые наступили. А каковы будут пути? А тут два варианта, что тут скажешь. Один, примерно так все-таки будет идти, не такие же идиоты, чтобы закручивать гайки. Другой, все-таки более вероятный, поскольку пресса единодушно, отчаянный в засос, любит коммунистов, ну так и они же должны прессе ответить взаимностью и гаечки, и барашки прикрутить. А такая прикрутка, всегда круги по воде, начинается цепная реакция. Ну что, захрупает, захрупает. Потом, кто может, тут же на всякий случай дернет куда-нибудь за бугор поглядеть, потому что когда уже не дернешь, поздно будет. То есть клинический прогноз неблагоприятный.
1: Вот такие писатели, на мой взгляд, мне очень нравятся. Это последнее мое сильное впечатление достаточно. Я действительно за литературой не сильно слежу особо, потому что и времени нет. Это Владимир Сорокин. Может быть, вам знакомо это имя. Меня просто поразило. То есть, не, может быть, даже не сюжетная его линия, а то впечатление, которое оставляет вот, прочтение его произведения. Это как какой-то, может быть, мрачный, но это мультфильм. То есть, я читаю его книжку, я смотрю кино, прям, которое рисует мой мозг. То есть у него, мне кажется, вообще... Ну и я не думаю, что он как бы один там в таком жанре работает. Много наверняка еще людей. Они, на мой взгляд, весьма все-таки аполитичны. Как раз там основной вот акцент делается на отношениях между людьми. Они могут быть даже на необитаемом острове, где вообще нет никакого там социума, ну, грубо говоря. Вот. Как вы считаете, вот им будет... в данном случае легче или труднее, чем писателям более социальным? Или все-таки вот эти, которые придут, вот гримлины, да, не дай бог, вот, они как бы все-таки сыграют в демократию и скажут, ну, вы там не пишете, что красный цвет — цвет дураков, вот, ну и пишите там про какие-то там свои там поедания кала или еще чего-то, бог с ним. То есть будем вас печатать ограниченными тиражами. Или наоборот, они возьмут и зажмут поначалу то, что как бы в общебазитической среде считается пошлым, хотя все это делают.
3: Видите ли, не надо беспокоиться, и Петеньке хватит, и Машеньке достанется. Потому что дело здесь не в том, чтобы, предположим, социальных-то, которые против, мы прижмем, ну, а те, которые там чего-то мелкие табу взламывают, мы оставим. Дело в том, что когда человек ограниченный получает власть решать, то он все кроит своим аршином. А обыватель – это тот, кто полагает ерундой, заумью и ненужностью все, что он либо не понимает, либо не согласен, либо ему недоступно, даже если он думает, что он понимает. Все это объявляется нехорошим по тем или иным причинам. Это стремление к единообразию, к ранжиру. Это неизбежно было в искусствах и идеологиях всех тоталитарных, условно говоря, умственно унифицированных государств. Совершенно понятно, почему думаешь, что иначе быть не может.
1: Мне кажется, что большое влияние вот на формирование такого слоя людей, о которых вот вы рассказали, которые не воспринимают ничего, что им непонятно, и сразу это не просто отрицают, а стараются уничтожить. Они всегда были, эти люди, но их сильно размножили какие-то вот средства массовой информации. В частности, вот я помню, была такая программа «Писатели у микрофона», куда приходили, прямо скажем, не самые лучшие представители литературы и втирали что-то настолько, я вот помню, несколько раз слушал, ну, адские люди совершенно.
3: Да.
1: Вот это и и обилие, скажем, преподавателей литературы в школах, которые на самом-то деле, я просто помню, такое было, когда был у нас Отксерин Набоков, приглашение на казнь, вот это его замечательная книга, вот она нашла, и это был дикий скандал какой-то. То есть ощущение такое, что человек с другой вообще планеты. То есть он не читал, вернее, она не читала этого, но она знает, что это запрещено. И какое-то совершенно дебильное вот восприятие. То есть, ну, ты сперва разберись в явлении, посмотри, что это нет, так она это отняла, там, потащила куда-то к директору. То есть кого-то это марихуана какая-то. Хотя марихуана та была свободней. Как ни странно это было. И...
3: Александр, по старой присказке, очень мало кто умеет думать, но каждый желает иметь мнение. И в тоталитарном государстве это наилучше всего поставлено. В 70-е, окончив университет, я, среди прочих мест, пришел наниматься и в профтехучилище. А там директор говорит: а что вы, собственно, слушаете? У нас только женщины, зарплата маленькая. Ну что, мужчине, как семью кормить? Я говорю, зато меня график устраивает, ПТУ было вечернее, что день как бы свободен. Ну, так а что в это время? Я говорю, я еще пишу. Кто-то насторожился и спросил: а что вы пишете? Я говорю, ну, так, там, рассказы. А вы член Союза писателей? О. Я говорю, да нет, вы знаете, как бы это принимают, когда две книги сначала надо выпустить. А что же вы, говорит, не член Союза писателей, пишете, что как этот Солженицын? О. Я говорю, да нет, а чего же понимаете, а при чем, где вода, а где имение? Нет, говорит, это серьезно, а у вас есть какие-то разрешения на то, чтобы писать?
1: То есть начал сразу эндогенно пропотевать активно.
3: Я уже говорю, уже никто никуда не идет, я уже малым задним ходом как-то в дверь плавно-плавно. Так вот, это же совершенно понятно, чтобы что-то знать, надо думать, откуда это умение. Возвращаясь к вашим словам о том, что вот все эти программы, средства массовой информации выращивают, и в наши времена выращивают, потому что через средства массовой информации гонится реклама, и они ее хотят, ибо на нее они живут. А рекламе нужно нечто усредненное. О, сникерсы!
1: Да,
3: они же в Штатах так и называются. Да. Которые будут глотать комиксы, которые будут слушать то, что им говорят. Вы понимаете, несчастье, оно имеет много сторон, и на самом деле оно и понятно. Ну, что же делать? Кому сникерсы, кому попадья, кому свиной хрящик? Я вот был кот, который всегда гулял сам по себе, и всегда такие были. Ну ничего, ну выжили до сих пор, ну и дальше выживем.
1: Композиция.

0: Ну, вот меня берет сомнение, что девчонки и мальчишки сегодняшнего дня сейчас все бросят и ринутся книжки читать. То, в числе и Набокова, что невозможно было купить даже за большие деньги лет 12 назад, сейчас развалины по всей Москве буквально.
1: Кстати, извини, что я перебиваю, я вот считаю, у нас был как-то разговор об этом такой, и ты спрашивал, типа, Саша, ну, ты сейчас, типа, добился всего, о чем не мечтал. А вот Юрий мне так говорит, ты
0: говоришь... Он ездит на эфир на Линкольне, конечно, это очень...
1: Да, и плюс там, да, дескать, эфир, плюс там возможность выпускать компакт-диски, плюс там, да, какая-то студия, все это, да, есть. Но я считаю себя, например, обворованным, потому что то, что сейчас вот повсюду лежит на прилавках, мне было необходимо для более, может быть, полноценного формирования моей личности именно тогда, когда этого не было. Вот не надо говорить, что личности... все приходит вовремя,
0: нет,
1: Юрий.
0: Нет, ни в коем случае. Сегодняшние личности не в смысле, что они очень ущербные, но их пинками не заставишь читать все эти книги, потому что даже то, что вот уже мы накупили из желаемого, по 3 года лежит непрочитанным. Я и знаю по себе, и по знакомым. Те вещи, которые я не мог достать тогда, я тут же купил. И они все лежат.
1: А потому что они все младшие братишки или сестренки, вот нас, Гривенов.
0: А сегодняшняя молодежь, просто ей не до того, там, в общем, надо и деньги зарабатывать, и девчонку поцеловать, а все это тоже денег теперь требует, в общем-то. И получается, что искусство остается невостребованным. Если бы вы издали книгу в 77-м году, это было... событие с большой буквы. Если сделать книгу в 96-м году, то это совершенно проходной факт, который только уже апостериори, то есть в конце концов, может стать каким-то событием, а скорее всего и не станет. Здесь очень сложно, потому что наличие всей вот этой фигни интеллектуальной, оно, во-первых, остается невостребованной, жизнь такая сложная. И, во-вторых, уже без душка запретности совершенно воспринимается тихо и спокойно. Точно так же, как и с порнографией случилось. Она на самом деле никому не нужна, по большому счету. Также и интеллектуальные какие-то вещи.
2: Юрий, давайте по порядку. Что делали люди до эпохи всеобщего книгопечатания? Читали они книги? Нет,
0: не
2: ничего
0: помню,
2: подобного.
0: Я уже не помню.
2: Они вообще редко умели читать. Монахи переписывали, кто переписывал, тот и читал. А что касается грамотеев, это по Стругацким. Грамотей, накал тебя. А потом, значит, пошли печатные станки. Что, пошли ерунду всякую печатать? Да нет, священное писание. А потом пошли уже умные книги. Вот те, которые умные, которых были десятки и сотни. Кого они читали в первую очередь? Греческих философов они читали. А остальные что? А остальные записывали народные романы. То, что жонглеры складывали и рассказывали, переходя из города в город. Вот так устный жанр стал превращаться в письменный. Точно так же был записан «Король Артур» и «Робин Гуд», и «Тристан и Изольда», и «Роман о Розе», и «Все на свете». А потом началась всеобщая техническая революция, и пришел 19 век. Кино. Не было телевизора, не было дисков, не было ни компакт, ни компакт. И вот когда французские газеты изо дня в день гнали роман «Фельетоны» того же «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров», это заменяло мыльную оперу и сериалы, и телевидение, и все на свете, больше ничего не было. Вот там были тиражи. Вот там у писателя была слава. А кого больше? А больше никого. В зал войдет 2000, а газету можно загнать 200 тысяч, да по той же Франции. Были такие тиражи у газет. А затем появилось кино, важнейшее для нас из искусств. Все это закрутилось с начала 20 века. В конце концов, литература лишь один из родов искусства, и не нужно делать трагедию из того, что и слову, написанному на бумаге, предпочитают слово произнесенное или образ, который сам по экрану бегает, и так далее, и так далее. И это еще не трагедия, неважно в какой форме. Следующее. Вот тому, что не читают, я не удивляюсь. Понятно, почему все правильно сказали. А вот тому, что иногда все-таки читают, неясно зачем, тут удивляешься, иногда просто трогает до слез.
0: В метро радиоприемник не принимает?
2: Плееры для этого изобрели давно, из моды они уже вышли давно. говно. Да нет, для себя чего-то читают. Да книжки покупают. Понимаете, вот кто покупает? Черт его знает. Все-таки покупают. То, что сейчас серьезная книга идет тиражом 5000 экземпляров, это нормально. Потому что если все будут умными, а кто работать будет? Это была отдельная серьезная работа, когда в стране любым тиражом миллионы экземпляров расходились серьезные книги. Потому что нефиг было работать. Все, и отрабатываешь свой номер от и до по Жванецкому. Ты велосипед собираешь 120, не собираешь 120, хорошо, плохо, 120. А теперь энергия идет во все стороны. И сейчас действительно не время литературы. Чего там утрясется, устаканится. Это еще не худшее.
1: А скажите, вот мы перед композицией затронули так немножко вкратце тему рекламы, которая, по идее, является наиболее массовым искусством, все-таки, ну, назовем это искусство, потому что снять там грамотно, чтобы люди запали на эту наживку.
0: Кстати, Феллини принимал участие в изготовлении рекламных роликов еще лет 15 назад, я читал заметку.
1: Да, но тем не менее, как бы реклама, она считается именно, как вы правильно сказали, та ценная, которая как бы наиболее воздействует на огузки. То есть на людей огузки, хлопушки. То есть очень усредненная, очень тупая. Но вот если бы к вам сейчас пришел какой-то человек и сказал, давайте, Михаил, мы на, как бы, на первой странице вашей книжки разместим рекламу там, Сникерса или рекламу там еще чего-то. Вот
0: или за еще это заплатим... вам предложил, да, написать эту рекламу, да, за определенные деньги.
1: За большие достаточно деньги. Вот, вы бы согласились бы? Ну, такие деньги серьезные. То есть это была бы не тысяча явно долларов,
0: ну,
1: а там...
0: все знали, что это авторская ваша фраза вот, да, какая-то.
2: Что... Ах, чтобы все знали, что это я ее придумал?
0: Да, да, да, да.
2: Значит так, я бы подумал. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос до тех пор, пока предложение не последовало. В любом случае, я согласен его выслушать. Но думаю, что если бы я за большие деньги это сделал, это все-таки я бы ощущал внутри, что, ну, все-таки, да, интеллигент всегда найдет себе оправдание. Да ничего, да все равно сделает другой, да только хуже, да чего-то такого плохого в рекламе. Но я бы осознавал, что это что-то не то. Если бы мне предложили за лудить Сникерс на первой странице своей же книги, ну, тут бы я очень крепко подумал.
0: Чего вы к Сникерсам? Ну, хотя бы скажите... Твикс говорили.
2: Ну, какая разница? Сникерс, Тампакс.
0: Вкусная штука. Тампакс, ладно.
1: Скажите, вот ваше отношение к людям, которые как бы тоже, может быть, занимаются, не знаю, как это назвать, эту деятельность, но, может быть, писательская тоже. Я просто недавно читал в какой-то рекламной газете, и мы тут при нашей программе выпускаем рекламную газету тоже. Вот. И там такие объявления, типа, пишу поздравительные стихи, там, вся. Вот для меня совершенно непонятно вот этот феномен, с позволения сказать, во-первых, кто может быть заказчиком у такого человека, ну, например, если я захочу поздравить свою маму или вот, например, Юрик или супругу, да, я уж сам найду ей какие-то слова, нежели какой-то демон напишет полностью дебильный стишок, типа «Птичка прилетела»,
0: да-да-да. В том, что...
1: Кто, что это за прослойка, на ваш взгляд, заказчики и исполнители, что это за люди, откуда?
0: На мой взгляд, вот я маленькое вступление просто, что есть люди, которые могут не найти слова, но они найдут бриллиантовую брошь. Ты явно бриллиантовую брошь не найдешь. Ну, вот если только в автобусе ты едешь в автобусе.
1: Не, ну ты же говорил, что у меня легко...
0: Да, не, ну, я вот, мне интересно, ты бываешь в автобусах вообще?
1: Честно, давно не был.
0: Ну, можно на перекрестке вот перед красным светофором глянуть, лишь брошь лежит, да. Вот. А человек, который может подарить любимый Мерседес, особенно Е-класса...
1: Слова не нужны. Вот,
0: ну, ему и некогда, и как бы...
1: Нет, ну это все как бы сейчас немножко не к теме, потому что я именно хочу узнать, вот на ваш взгляд, на взгляд Михаила, вот именно что вы думаете об этих людях?

0: И это поэзия. Поэзия – это прекрасно. И значит, поздравить в стихах лучше, чем поздравить в прозе. Это все, что я могу сказать. Но, понимаете, другому своего ума не вложишь, и быть дураком не запретишь, и чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременела. А что касается литературного заказа, лично я с этим сталкивался один раз. Иду по улице, никого не трогаю. Художник, его, значит, портрет на заказ. А один какой-то несчастный сидит с пишущей машинкой и плакатик над ним, что он за 5 рублей еще в тех дореформенных деньгах страница пишет рассказ на любую заданную тему. Дальше идет по Бабелю, что за соответствующую таксу он там может вывести личного врага заказчика в каком-то нехорошем или смешном свете, а друга, наоборот, облагородить. Мне стало очень интересно. Я ему дал 5 рублей и попросил написать мне рассказ на такую-то тему. Ну, парнишка, по-моему, оказался какой-то неудачливый абитуриент в литинститут. Он навалял 2 пальцами, ну, что-то, ну, ужасно скучное. Тогда я посадил на табуреточку, спросил, про чего ему написать. Он заподозрил подвох, ну, чего же там. Я ему настучал, сказал, гони 5 обратно, мое лучше. И оставил его, сравнивающий эти 2 листика. Ну, может, нехорошо издеваться над человеком,
1: нехорошо,
0: но
1: нехорошо.
0: Больше на этом месте я его не видел. Сменил занятия.
1: Не, ну, понимаете, вы в данном случае профессионал, а я думаю,
0: Александр,
1: что...
0: есть много форм слабоумия, идиотизма и туманной жажды к прекрасному, непонятно в каких формах. Формы бывают комические, бывают идиотские. Ну, бог с ним совсем, если они безвредны.
1: Ну, и, в принципе, если он там сидел, знаешь, хлопушки, огузки у него заказывали, и, значит, хлопушкам и огузкам дико нравилось. Я считаю, что просто так бы он там где-нибудь не просиживал. Кстати, именно, видимо, по таким людям, вот, которого вы встретили, и можно оценивать и как-то такой, знаете, маркетинг проводить, что нужно людям. Может быть, как бы всем писателям...
0: Дорогой Александр, чем это отличается от наших политических боссов, которые просто за большие деньги покупают себе литературных негров из достаточно талантливых журналистов и литераторов, которым платят какие-то деньги, а затем помогают им издавать их книги, а за свои книги гребут гонорары на Западе, потому что гонорар и тираж книги некоего бумагомараки один, а политического босса в этой России, который сейчас сделает оверкиль, еще там с Европой будет, гонорары другие. Это то же самое, просто классы разные. Жизнь...
1: Ну, у них, я думаю, как бы время все растает на свои места, и как бы, ну, я не думаю, что у них очень грустная у всех участь, потому что памятником, как Пушкину, вряд ли поставят.
0: Да? Это, как говорил Салтыков-Щедрин, и обречены умереть в безнаказанности своего идиотизма.
1: То есть вы думаете, что все-таки...
0: А вы посмотрите под Кремлевскую стену, кто хуже умер.
1: Да. Не поспорить.
2: Я-то вот от политики далек, от всей души. Меня интересует первая часть вот этой нашей беседки маленькой, ажурной. А вот представьте, Михаил, что по поводу Николая Ивановича, которому пишут, да, и прочих стихи, что вы, никакой мужчина не застрахован, вы влюбитесь завтра в 17-летнюю девчонку. Это совершенно легко представить, что я влюблюсь еще в одну 17-летнюю, я их очень люблю. И она обожает... Но кого
0: стихи?
2: Бы... Нет, например...
1: Меня.
2: Вот Александр Лаверский. Александр Лаверский поет матом, например. Она его слушает напропалую, а вы терпеть не сможете в доме звучащие матерные песни, да? Ну, и горячо...
0: Выгоню из дома.
2: Вот горячо ее любя, да, будучи сексуально, психологически зависимым, регулярно ее хотя, кормя ее мороженым там или кампари с апельсиновым соком, вы что, начнете втюхивать ей Моцарта? Но она вас прогонит просто. Если вы по жизни будете очень любить Николая Ивановича, который вам чинит машину или кран, очень хорошо. Вы что, будете наливать ему кефир, потому что это полезнее? Если вы искренне относитесь хорошо к человеку, а человек хочет, чтобы было красиво и в стихах, почему же это ублюдочно, почему это плохо? Ему надо, значит, дать в стихах желтеньким фигакнуть.
0: Надо. Здесь дело другое. Все-таки все раньше или позже, так или иначе, находят себе компанию по себе. И вот одни пишут друг другу стихотворных поздравлений, и друг

0: Другие поют матерные куплеты, третьи слушают Моцарта, четвертые сплавляются на байдарках, а пятые, я знаю, занимаются рэпом, а шестые поедают на сцене.
1: Да не зарекайтесь, можно
0: на здоровье.
1: Любиться и подружиться можно с кем попал. Любое зла получится, полюбишь и козла. И перепопасть из одного слоя, вот это... Это как бы не зарекаться, есть такое и так далее. Never say never, никогда не говорю никогда. Сейчас вы абстрагируетесь от тех, кто ходит на байдарках. Завтра опять-таки та же девчонка скажет, я хочу в поход, и дерните как милые. То есть не сейчас, через 5 лет, может быть. То есть вот в данном случае любая концепция, она, как всегда, гибельна.
0: Речь не о концепции, совершенно согласен, а о том, что есть на самом деле. И помните, у такого Бернарда Шоу была такая штука «Пигмалион»? Люди идентифицируют свой-чужой по выговору. И от этого очень много зависит. У Бунина он был красавцем, но вот он раскрывал рот и превращался в идиота. Так вот, от выговора зависит очень много. Когда юноша смотрит на девушку или наоборот, все чудесно, но начинается некий выговор. Вот на его взгляд, они говорят просто по-разному, скобарский. У нас не имеет большое значение. Исчезает, ну, я не знаю, ну, больше половины обаяния, ну, не то. То есть может сказать девушка хорошим парень, что «да, ну, он такой тупой». Пой, он дурак и прочее, прочее. Вы понимаете, умственная разница, видная, большая, значительная, вот между парой, женатой, неженатой, неважно, бывает весьма редко. А тогда, когда она бывает, то все-таки на уровне вербальном, на уровне разговора ее нету. Там может не быть никаких мыслей, могут быть пустые мозги, но они находят общий язык. Так вот, именно это нахождение общего языка, это чтобы вдруг вот он из одной корзинки, а она из другой, люди из разных корзинок долго вместе не бывают.
2: Творцов и женщин. У меня к Александру, как к известному популярному исполнителю, вопрос. На его концертах легко увидеть, что... Его любят слушать, от него мило ерзают, пожимают плечиками, вертят шейками, головками там. А такие интеллектуалки в очочках, такие...
3: В шубках.
2: В шубках, в очочках, да, да, с высоких шнурованных ботиночках. А нормальные такие девчонки с бюстом, с талией, с бедрами.
3: Они в этот момент были на концерте ансамбля «На-на».
2: Игнорируют, да. Я думаю, любому мужчине охота, чтобы его красотки любили все-таки. Миссы, миски всякие. А интеллектуалки, они тоже хороши. Но вот когда борщ всякими кардамонами приправляют. Вот, Саш, ты испытываешь чувство неполноценности, не творческое, а мужское, что вот когда же, блин, эти журналистки свалятся и придут нормальные...
3: Я испытываю чувство гордости за то, что вот, то, что ты называешь нормальными, вот хлопушки там редко появляются, потому что как только это начнется, значит, я стал что-то не то делать. Вообще критерий, знаешь, какой вот, если какое-то выемо приходит и начинает наезжать, типа, такая хорошая вот музыка, а вот текста ты бы не мог, какие-то другие, то все понятно, что с выменем нет вообще смысла ни о чем говорить сразу. То
2: есть, я же так... не про разговор говорю. Про...
3: А внешне ты имеешь в виду, вот как бы как это совершенно нет. Мне очень приятно видеть именно вот эти лица.
2: Ты хочешь сказать, что в твоих эротических мечтах, то есть в предполюционных снах, может быть, если вспомнить какие-то другие годы, были сразу...
3: Ты имеешь такие... ранние, вот тогда еще.
2: Да, до того.
3: До того,
2: да.
3: того случая все мои эротические сны были связаны с одной женщиной. Это певица Шаде.
2: А у нее ноги не очень красивые, кстати.
3: Да?
2: Как ты вот это...
3: Ну, я считаю, нормально. Я как-то разглядел очень хорошо, когда она приезжала сюда.
2: Ракурс выбрал нужный.
3: Какие слова некрасивые, Юрий.
2: Ну, по-моему, ты скрываешь от нас что-то все-таки. Вот. Ты же даже... Я видел, ты то ли фрак, то ли смокинг. Ты в чем выступал в пилоте? Это как называется? Вот?
3: Это был смокинг.
2: Смокинг. Даже нормальный мужчина, зачем оденет смокинг?
3: Кстати, смокинг вот этот, у него история, знаешь, какая? На самом деле, это смокинг, шит из военного френча, мною лично. Военный френч был зеленого цвета, а смокинг, он был потом покрашен в обычной советской химчистке в черную краску. Вот, а потом появилась мода среди рок-музыкантов вообще на черный цвет, и черная краска кончилась в химчистках. И когда я принес следующее свое изделие, мне сказали, нету для тебя краски.
4: Я бы хотел спросить Александра, как он полагает, кстати, о музыке и о слушательных, и о слушательницах, почему Мэрилин Монро была замужем за круто некрасавцем, драматургом Артуром Миллером и любовницей достаточно красивого мужчины, президента Джона Кеннеди, хотя могла успешно выйти замуж за, скажем, знаменитого культуриста Стива Ривса и прекрасно блистать с ним в паре. Две роскошные фигуры.
3: Ну, мне кажется, что, как бы, во-первых, две роскошные фигуры, они смотрятся как одна архитектура. Ну, вот, например, может быть, очень красивый целиком город, да? То есть, вот, например, Прага, центр Праги настолько весь красив, что отдельное здание не выделяется. А она-то была умной женщиной, подумала, если мы вдвоем будем такие красивые, то все скажут, какая красивая пара. А если она пойдет со своим мужем, с президентом, она вряд ли пойдет. Он все-таки президент. То все будут говорить, какой урод. И какая с ним замечательная девочка.
4: Знаете, вот то, что Миллер или Кеннеди были умными, это я слыхал. То, что она была умной женщиной, скажем так, здесь допустима дискуссия.
1: А у таких всегда умные советчики есть. Вот опыт показывает, что у женщин там такого уровня есть советчик один или два, который ей раскидывает фишку идеально на любой случай жизни.
4: Это гипотетично. Я думаю, здесь вот еще какая штука. Талант — это одно из проявлений избыточной энергии и избыточной витальной силы. И поэтому на талант клюют также и представительницы прекрасного пола, в том числе с отсутствием мозгов и наличием всех прочих выпуклых органов. Они могут ничего не понимать, они на это тянутся, потому что это неординарно. Другое дело, какие формы принимает талант, но это уже детали.
1: Я из этого понял, что Александр боится присутствия рядом с собой красивой женщины, чтобы красивеньким оставался он. Тете Наде все скажу.
3: Кстати, насчет Мэрилин Монро я хотел сказать, что вообще представления о женской красоте, мне кажется, меняются в последнее время все быстрее. То есть, если раньше, например, считалось, ну вот взять, да, 60-е годы, это же совершенно женщины были как с другой планеты. То есть, согласитесь, что в моде были такие толстые достаточно ноги, такие девахи, такие вот эти легкие их платья. Ну, 60-е годы, одним словом. То сейчас, мне кажется, это происходят скачки уже пятилетками. То есть, вот через 5 лет уже как бы красота меняет.
4: Все это придумывают. Дома мод. Модельеры, манекенщики, те, кто делают на этом бизнес, те, кто устраивает конкурсы красоты и прочее, потому что канон женской красоты с отклонениями господствующей эстетики всегда был один и тот же. Где поуже, где поширше, где кругло, где выпукло. И мужику всегда было нужно одно и то же. Точно так же, как в принципе всегда оставался един канон красоты мужской фигуры. Все остальное это напластование, бросьте.
3: Ну да, но с другой стороны, как-то вот я не знаю вот среди своих друзей никого, кто западал бы на кукольную красоту. А именно кукольная красота была у Мэрилин Монро. Прошу прощения за тех, кто, то есть у тех, кто ее там как-то любит. Именно кукольная красота у Мадонны и у всей вот этой вот братьи. Она какая-то а-ля Барби. Да,
1: особенная красота у Мадонны, особенная стать. Это вы уж совсем, Александр.
3: Кстати, ты знаешь, что Мадонна — это мужчина. Но сейчас новости.
5: Птицы быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
6: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
3: А в гостях у программы «Монморанси» писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас, сейчас я так понял, пойдет о массовых видах искусства.
1: Очень массовых. Вот к Михаилу вопрос, как к человеку творческому, ведь, ну, все-таки писательство и писатель и сценарист — это нечто родственное. Вот мне интересно...
7: Давил бы я таких родственников, продолжайте.
1: Тамбовский Волк, да, всем вам, друг. Меня интересует вот вашими глазами...
7: Что... Выпучиваются.
1: И вытаращиваются. Видимо, вы уже знаете, о чем пойдет речь. Меня интересует загадка сериалов, которые уже обсуждали все, кто не попадя. В чем их такая притягательность? Совершенно умные женщины, умные с большой буквы, умные до того, что не умеют даже приготовить яичницу. То есть такие сильно умные женщины. Все равно, когда наступает «Династия», вот какой-то самый загадочный для меня сериал, рвутся к телевизору, и не дай бог попросить что-нибудь налить или наложить в это время, просто будешь послан. То есть меня всегда поражала способность женщин общаться между собой в этаком духе. А тут приходил Алик такой, вот такой, у него эта штука такая, вот такой. А у меня, в общем, все такое вот... И он...
8: Фу, какая гадость.
1: И так все это, прикинь, чисто по-человечески такой вот Алик, и так далее. И так минут 45.
8: А еще есть, знаешь, такие у них выражения. Ну, ты знаешь, Маша, я же такой человек.
1: Чисто по-человечески.
8: Чисто по-человечески. Кстати, вот я в ходе нашей, так сказать, внеэфирной беседы высказал такое мнение, что на самом деле по-настоящему вот такая умная женщина, как скажешь, которая не может себе яичницу готовить, если она внезапно западает на «Династию» или на какую-то прочую скотобазу, то мне кажется, что это у нее больше понт, вот ее начитанность, неспособность жарить яичницу. На самом деле дура-дура и просто начитанная. Это мое мнение,
1: ночами,
8: я могу ошибаться.
1: Ночами салаты крутятся, Наполеона торт.
8: Да, вполне ничего возможно. Бигуди вот там...
7: Вот вы знаете, момент идиотизма здесь понятен, и трое мужчин совершенно солидарны в том, что эти безмозглые, казалось бы, фантастически бездарные сериалы, которые женщины смотрят, вот они по пояс туда влезают, вот в чем тут дело? Вы понимаете, какая штука? Понятно, что создатели сериалов отнюдь не ставили перед собой целью создать шедевры искусства. Они ставили цель заставить всех сидеть и смотреть. И вот свою-то задачу они выполнили на 5 баллов. Да. Следовательно, они талантливые люди. Чего хотели, того и добились. Дальше надо только рассматривать этот феномен. Вот хорошо бы туда пригласить того парнишку, который когда-то из России через Аргентину, Мексику и так далее, вот все эти рабыни, зауры или прочие, потому что, вы что, ребята, «Династия», ну это все-таки что-то очень интеллектуальное. А вот все эти рабыни Изауры. Вот когда я вижу этого Сиси, я его иногда вижу, мне хочется мордой об стол. Ну, жутко противной мордой.
8: А ужасно.
1: В Таллине, что ли, часто ходят где-то?
7: А вы думаете, что эстонцы не смотрят мыльных опер? И финны их не смотрят?
1: Я думал, вы в один универсам.
8: А можно я вот расскажу интересную историю? Ну как, может быть, она вам покажется интересной, не знаю, о том, как я вот в прошлом году съездил в Ялту. То есть я имел ошибку остановиться в частном секторе, по совету друга, и, значит, снял двухкомнатную такую квартиру, ну, достаточно уже дешево, вот такой знатной базетки с грудничком, с такая хохлушка, которая, значит, при этом почему-то всегда говорила вот так, типа, ну, хохлы они вот там, но сама явно вот говорила это с конкретным таким их акцентом. Вот, и самое интересное, что, как, естественно, договор был такой, что она нам отдает ключи, приходит только за ключами по окончании срока. Вот, и однажды такой звонок в дверь, там телевизор стоял. И до того она нам рассказывала, вот идет этот сериал, ну, может быть, «Династия», ну, какой-то один из идиотских, я их не знаю. Она говорит, ты знаешь, вот так смешно тут хохляцкий перевод, там вот так прям, ну, просто я, говорит, прям так смеюсь, я, говорит, вообще-то их не люблю. И вот буквально через день она пришла и смотрела этот сериал глупый, выпучив глаза, вот сидя, у нас ее вообще не волновало, чем мы занимаемся. И на следующий день она пришла уже на третий день, я ей сказал, что типа нечего сюда ходить, забирай типа телевизор, вот на машине увози, где ты там живешь, потому что мне телевизор это был не нужен, я приехал на море плавать. Но смысл в том, что мне кажется, очень модно
1: сейчас.
8: Саня,
1: она к тебе ходила.
8: Юрий, а ты-то смотришь, наверное, сериал. Я ездил с женой, я бы тебя попросил. Юрий, мне кажется, ты так ругаешь сериалы, да и вы, Михаил. Может быть, вы их тайком на видеокассеты пишете и смотрите.
1: Меня очень прикололо, когда я загремел в больницу первого мединститута один раз года 2 назад. На меня, глядя, что я журналист в медицинской карте, накинулся весь персонал и требовал, что случится с Хулиопом с каким-то. Фу. То есть на полном серьезе меня заперли в ординаторской, окружили двойным кольцом и стали вот вызнавать вообще же.
7: Эй, господа, в 1951 году Рэй Брэдбери написал свой роман «451 по Фаренгейту», где уже писал про мыльные оперы, которые тогда уже были. Вот с телевидением было немножечко потуже, оно ток-ток-ток начиналось. А у него уже были эти стены, и в этих стенах шел бесконечный сериал, где участвовали родственнички, которые просто произносили фразы. И вот главный герой это все ненавидит вместе с автором, который это всегда ненавидел. А вот жена говорит: нет, ты понимаешь, вот он сказал это, он сказал это, он сказал это, и все то самое, о чем мы сейчас говорим. Это некий суррогат психологии людей. Это некий суррогат отношений. Это некие условные сплетни. Вот что-то такое между ними там происходит. Я однажды видел одну серию «Династии», где все были беременны, все не от тех. Вот... Значит, это отвечает психологии женщины. Будьте спокойны. Психологи, которых приглашают эти ребята для консультаций, получают повышенные ставки, им есть за что платить. Потому что мы вот с вами сидим, трое сильно умных, ничего не понимаем.
1: Да, вот получается, мы что-то не знаем просто.
7: Ага. Нас пригласили бы за настоящие деньги сделать такой сериал, и мы бы его не сделали.
8: Не
7: вот
8: сделали,
7: три таких образованных.
8: Согласен.
7: Бунюэль, Бунюэль. Это,
1: но Бенюэль,
7: это
1: кстати,
7: свой
1: тоже
7: эрзац.
1: Это явно знает. Вот,
8: А скажите, вот у меня сейчас почему-то странная ассоциация возникла. Да, вот эти люди, которые создают эти сериалы, и, кстати, переводчики эти ужасные, вот Людмила Гнилова и вот вся эта компания, которые вызывают у меня лично блевные чувства. Я не могу, я правда физически прям очень плохо, когда
7: это
8: слышу.
7: Это не голоса. Для нас.
8: Да, но согласитесь, что они сделали это гениально. И те, то есть базитически просто западают на это на раз. Вот. Мне кажется, что это гениальность из той же, так сказать, теории, что и гениальность Мавроди, что и гениальность Остапа Бендера, может быть.
1: Я уверен, что Михалков не сможет ни за какие деньги снять сериал, который будут смотреть все вот наши женщины.
8: Да Михалков уже снял таких сериалов, «Не бей лежачего». Там «Вокзал для двоих», тот же сериал, не менее базедовый.
1: «Вокзал для двоих» любимый мной Рязанов снял, и вы ничего не понимаете.
8: Ну, вам виднее.
7: Причем здесь «Вокзал», причем здесь Михалков? Да, я что-то немного не понял, где вода, а где имение. Вы понимаете, человек всегда приходит в сильное раздражение, когда он сталкивается в искусстве с тем, что не ему предназначено. Вот точно так чувствовал себя Хрущев на той выставке, где он бегал и матерился. Это было не для него. Для него был этот Герасимов, и Пластов, и Агансен, допрос коммуниста, и фашист пролетел. И так вот, есть те, для которых эти сериалы, а есть те, для которых рок, а есть и те, для которых ретро, а есть те, для которых Моцарт, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и пусть будет.
1: Михаил, ну каждая женщина, да, любящая жена, там, подруга, сожительница, она и требует, и любит, и мужчина к этому стремится, чтобы он приходил с работы, с фабрики, со студии.
8: Пельмеша,
1: да, и она, чтобы его выслушала, он с ней говорит человеческими людскими словами, он ей рассказывает все. То есть мужчина тут же забывается и начинает гнать, как в перекуре. То есть вот что в доме творчества, что в цехе. Как бы мужики, они все примерно одинаковые, только пахнут по-разному. И то есть получается, что они в тот момент нас всех дурят, женщины, потому что смотреть их сериалы, ну, сил нет. Я вот сколько раз пытался, думаю, ну, идиот, сяду, отсижу. Ни одной
7: да
1: серии.
7: Да они же нас не заставляют.
1: Нет, нормально или умный хотя бы, или нормальная женщина, а многие и обижаются. Вот у меня знакомая подруга Илона, Илоночка, привет. Она жутко обижается, когда ее товарищ, друг, вот гражданский муж, он за какие-то два дня не дает ей отчета за свою деловую активность.
8: Да.
7: Юрий, позвольте вопрос. Скажите, что видит этот идиот, который 2 часа смотрит в телевизор, как 22 бугая гоняют по траве пузырь. Что он прыгает, что он орет, что он машет руками. Что там случилось?
1: Я никогда 2 часа на это не смотрел. У жены, кстати, у моей, я открою семейную тайну, когда мы еще были всего 5 лет женаты, был аргумент, что ты типа не настоящий мужик, ты газеты не читаешь и хоккей не смотришь. Я серьезный комплекс тогда заработал. То есть, наверное, в этом что-то есть.
8: А я вот сам попался на это дело, я тоже никогда этого не понимал. Ну и сейчас, я когда это вижу, я быстренько переключаю. Ну, когда был чемпионат мира, вот, по-моему, прошлым, что ли, летом, я уж так смутно ориентируюсь, то скажу вам честно, я на это запал. Почему-то я выбрал себе какую-то одну команду, по-моему, итальянцев. И за них болел. И когда вот этот их самый главный крендель с косичкой промахнулся, вот на решающий, то я переживал очень сильно. Может быть, это из степени сериала, но это было, во-первых, практически прямая трансляция. Это не сериал был, это прямая трансляция. Это мгновение было запечатленное. И было видно вот игра вот этих его там страстей. Угу. То есть это было действительно интересно.
1: А там очень сильная эмоциональная вовлеченность.
7: Эмоциональная.
1: Я случайно попал на хоккей, на настоящий. То есть меня по работе послали просто...
8: На репортаж написать.
1: Да, я никогда не был ни на чем. Даже
8: А ты нарисовал схему в журнале
7: я
8: игры?
7: Мне их сердце все раздали. Я один раз раздали, попал на бой баранов. Видели бы вы реакцию толпы.
1: И я почувствовал, что я с безумным интересом смотрю на этот хоккей, в общем-то. Подпрыгиваю.
8: Не, ну это, в принципе, достаточно... Да, все-таки футбол — это достаточно стратегическая игра еще. Это же стратегия.
7: Вы возьметесь утверждать, что в этом зрелище, которое футбол, больше информации эмоциональной либо рациональной, нежели в сериале как, «Династия», как где они все-таки любят, страдают, обмениваются словами.
8: Я буду.
1: В футболе они занимаются реальным действием, да, с реальными задачами, а в «Династии» они бездарно изображают.
8: Вот в чем дело. Там плохая игра.
1: Там
8: актеров.
1: Плохая провокация зрителя. Фиктивная. А футболист, он потеет по-настоящему. Ему ноги отшибают по-настоящему.
8: И к тому же здесь насчет сериала, ведь все это как бы игра очень дешевая. Да, такая игра мозга одного какого-то дебила.
7: По-моему,
8: который
7: вы ирландцы. Я тоже потею, но не требую, чтобы на меня смотрел весь стадион.
8: Согласен, что в принципе как вот взять футбол, он, ну, может быть... из видов спорта.
1: У меня аж голова заболела. Мужланы потные, в грязной одежде катают.
7: Какая разница, куда они его вкатят? Ребята, да вы что, о чем речь?
8: Нет, это ничего не решит, конечно.
7: Все это условные зрелища. Всякое искусство условно, об условности игры говорить не приходится. Своя теория. Кому что. Значит, это соответствует какой-то психологической структуре и какой-то психологической потребности. То есть один как-то отождествляет себя или ловит свой интерес вот в этом соревновании, в моменте физическом, а другая ловит свой интерес вот в этих психологических сплетениях. Нет, ну вот судеб. Не понимаете? То и другое чушь свинячья. Это эрзации. Какая разница, какого цвета упаковка этих эрзацев? Футбол или сериал?
1: Вы
7: это одно и то же.
1: Что, ну, в принципе, Фассбиндер, Александр, да. Александр Плац, да?
7: Да.
1: Великолепный сериал, где все изображено с качеством экстра, скажем так.
7: Да.
1: Он не вызвал совершенно никак. Там настоящие чувства плескались, да. Там и баба у него, Фассбиндер, здородные, сисястые всегда, и мужики такие с присвистом.
7: Александр, видите, а вы говорите, вот мода не та. Вот вам и бабы сисястые, а вы все про моду на красоту.
1: Он, кстати, он очень тщательно, Фассбиндер, отслеживал все это вот такие.
8: Ну, кстати, вот тоже достаточно такой из сериалов.
1: И его-то не смотрели? Там, где изображено то же самое, только по-настоящему.
8: Красиво.
1: Сильными художественными средствами, хорошими. Он не вызвал вообще никакого интереса.
8: И вот сериал с замечательным все-таки актером Брюсом Уиллисом, который сейчас проходил, «Агентство «Лунный свет», можно сказать, он тупой, неважно, но в любом случае это Брюс Уиллис, а не какая-то мексиканская морда дебильная, которую, как вот я включаю телевизор, вы правильно сказали, меня тянет уже вот на рвотные дела.
7: Тянет.
8: Но, однако, вот все «Династии», «Санта-Барбара», Бара, вот это глупое тоже, на мой взгляд, я больше ничего не понимаю. Она пользуется больше,
1: да, вот
8: успехом,
1: здесь...
7: да.
8: Чем целый Брюс Уиллис.
7: Да.
8: А знаете почему?
7: Почему?
8: А потому что там, где Брюс Уиллис, там очень красивые деревья, очень красивые помещения, и люди вот эти, они тоже красивый, но красивый и прозаичный. Вот Брюс Уиллис, он в костюмчике такой. А заметьте, вот, вот все эти мексиканские дела, это опять та самая кукольность Мерлин Монровская. Там вот эти вымя ходят в каких-то там браслетиках, в каких-то таких кофточках, которые вот в жизни, вот там вряд ли у кого в Мексике они есть. То есть это какая-то такая вот...
2: Лубок, это мексиканский лубок.
8: Да, лубок, кукла
2: лубок,
8: Барби,
2: конечно.
8: Такая. Вот, кстати, Барби, она же тоже, вот это же убийца детей. Вот кукла Барби, да.
2: Ну хорошо, что все женщины вот наши спят, знакомые, потому что иначе без завтрака, без обеда четко было уже вот...
8: То есть вообще ситуация очень грустная, вот это.
7: Что же тут, собственно, грустного? И слава богу!
2: Конечно.
7: Скажите, пожалуйста, вот она смотрит сериал, и она при этом не пьет, не отбирает деньги, не идет на панель.
2: Лучше бы отбирала у такого кого-то.
8: Нет, Юрий.
7: Ага. Усадите всех смотреть Фассбиндера. Дайте всем высшее кинематографическое образование. Пусть они все читают Марселя Пруста. Да. Утопии прекрасны. Утопии прекрасны. По-моему, немного отклонились от темы разговора. Есть эрзацы, и они были всегда. Есть лупки, и они были всегда. Есть спорт, и он был всегда. Это разная система условных возбудителей и условных сопереживателей. Это не должно проходить по графе искусства. Это не искусство, это совсем
2: нет,
7: другое.
2: Понимаете, когда подпрыгиваешь от того, что наступил босой ногой на окурок, это понятно, возбудитель случился, подпрыгнул.
7: Да.
2: Но почему этот возбудитель так действует на людей, непонятно совершенно.
7: Ну почему же непонятно? Это так просто. Ведь наибольшую аудиторию в мире собирают не голливудские фильмы, а индийские, где все очень просто. Добродетель торжествует, порок наказан.
2: Но в то же время, ни один из наших сериалов, который я застал в телевизоре, не поимел. Там все просто. Люди, мы умные все, да, все классные ребята, все начитанные, МГУ закончили, МГУ под боком. И никто не смог создать даже сериала там в десятом колене, получил фуфло.
7: А смешение французского с нижегородским, рецепт неудачи, угодить всем, как бы вроде бы и искусство, а вроде бы и сериал, а вроде бы и для всех, а вроде бы и не глупый, ну и получите ваш провал. Нужно разобраться, что ты делаешь, поставить себе ясную и четкую задачу и работать на нее. Пожалуйста, искусство налево, мыльная опера направо.
2: А вы хотите сказать,
8: да,
2: что...
8: Да, кстати, вот это... Нет, это совершенно правильно. То есть,
2: нет, вот «Ласковый май» очень...
8: Мыльная
2: очень...
8: опера, это как, знаешь, что? Это как вот эти катышки, которые... Нет, сырные
2: вот
8: катышки
2: есть,
8: к пиву.
2: Есть
8: вот
2: музыка. Есть музыка. «Ласковый май» — это очень талантливый мелодизм.
8: Это тот же самый Сергей Мавродин.
2: Плюс съедобная оболочка. Ну почему, если все знают, все бы хотели поиметь сериал как подложку для рекламы. Все хотят денег. Почему же все такие умные ребята не наступили на свое творческое «я» и не сделали хоть один сериальчик-то?
8: А потому что
7: а
8: это то же
7: самое,
8: они
7: не
8: что...
7: могут?
8: Нет, вот мы... просто это мы так возвращаемся к разговору о том, что сейчас резко нам вот взять, да, вот мы тут сидим и денег не зарабатываем. А сейчас возьмем, выйдем на улицу, разгрузим он автомобиль там с картошкой, заработаем денег. Просто...
7: Глупости. Заработает тот, кто гонит сюда эти автомобили.
8: Но мы хотя бы чуть-чуть рвем. Хотя бы чуть-чуть. То есть просто лень им. Лень, Юрий. Лень.
2: Я так думаю, что это главное оправдание несостоявшихся личностей.
8: Кстати, я вот хочу еще такую затронуть тему. Вот мы как-то все замкнулись на том, что только женщина смотрит сериалы. Но среди моих знакомых, конечно, таких людей нет. Но я больше чем уверен, что есть и мужские, так сказать, особи, которые тоже вот упираются. Вот он садится в такой засаленной майке с брюхом таким, ставит на левое колено миску с пельмешами, на правый батон кладет и вот смотрит этот сериал, высунув так прям, выпучив глаза, ест эти пельмеша. Я уверен, что есть.
7: Господа, я не знаю, есть ли вот с пельмешками, потому что, да, сериалы у нас хуже налажены, но то, что в Штатах эти ребята и называются реднеками, вот здесь у него гамбургеры, вот здесь у него банки с пивом, а вот здесь у него ящик с сериалом. Ну, бывает с бейсболом, но с сериалом тоже. Есть сериалы для мужчин, а как же? Например, «Команда А». Они в каждой серии бегают, взрывают, стреляют и спасают, при этом никого не убивают. Такие хорошие ребята. А негр, который там есть, ему нужно просто давать Оскар. Это прелесть, а не негр. Этот гребень, эта фигура, эта улыбка совершенно замечательно. Вот вам мужской сериал. Точно такой же глупый, как женский. Просто бегают много. Экшен.
8: А, кстати, скажите, как ваше мнение? Вот известный фильм такой «Голый пистолет» с пистолетом наголо. Цукер, его режиссер, он у нас пользуется бешеной популярностью. Я просто знаю вот среди видеоманов, и, ну, любит его, сам и наставлю. Мне очень действительно смешно, там есть хорошие перлы. Но почему-то вот там у них достойного места, вот как у нас здесь, этот фильм не нашел. Хотя юмор там, в общем-то, больше их, чем наш. Вот, может быть, это, конечно, заслуга переводчиков, что они так адаптируют под нас. Но непонятно, вот как вы считаете, в чем тут проблема-то?
7: А Бог его знает, может быть, разный уровень, разные особенности, кому что приходится, кому что в жилу. Бывает очень часто, что писатель, низко котирующий у себя на родине, а в соседней стране в переводах, да просто считается мэтром и главным в литературе вот этой соседней страны. Ну и крест-накрест. Вот и в кино абсолютно то же самое. Мне, например, не дано было понять, почему «Оскар» дали несколько лет назад за «Молчание ягнят». Боже, какое заурядное кино, ничего не понимаю. И когда за пару лет до этого, я не помню, какие-то «Оскары» собрал «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Ребят, если я хоть что-то понимаю в колбасных обрезках, то все, что сделал Коппола, это очень заурядная работа на тупых америкашек. И когда я смотрю этот фильм «Коппола. Живая легенда Голливуда. Апокалипсис сегодня. Какая находка. Вертолеты сжигают деревню, а в это время играет полет валькирий Вагнера». Слушайте, это марш Люфтваффе. Под этот полет они снесли пол Европы, и никто не считал это шедевральной кинонаходкой. Ничего более банального и придумать нельзя. Нужно иметь, представляется мне, тупые американские мозги, чтобы «Крестного отца» объявить шедевром кинематографии. Фильму «Однажды в Америке» «Крестный отец» в подметке не годится, но в каждой избушке свои погремушки.
8: Согласен. Кстати, такое же уникальное явление это американского базитизма, это гадостный ансамбль Бон Джови, который, ну, это если к музыке перейти, который, насколько я знаю, там очень высоко ценится, хотя это, ну, такая подметка сраная, простите за выражение. Ну, это же Юрий, вот вы музыкант своего рода, то есть скажите, объясните, что так, в чем секрет вот популярности Бон Джови? В чем, да, секрет популярности, вот, как сказал правильно Михаил, вот их там сериалов этих для мужчин. Что вот такое
1: сериал
8: с ними?
1: Для мужчин я не знаю, а Бон Джови, в моем понимании, это очень объяснимо. Я еще в школе заметил, что в определенном классе или в определенной школе какой-то, если школ много в районе, нравятся девчонки определенного типа. То есть вот молодой человек, особенно юноша, это известно, он еще очень долгое время, там до 18, по-моему, лет до 16 точно, не способен оценивать женскую красоту. И если ему все говорят, что твоя подружка классная, вот у меня, в моем потоке, вот это мои три класса, любили девушек с рюмкообразными ногами, чтобы ляжки были широкие. А так как у нас все носили платья с 6 по 10 класс, то к 10 классу платье оказывалось ровно по эти самые широкие. И я с ужасом взирал на них просто. Не хочу никого обидеть, но это никоим образом не соответствовало с представлениями о красоте. Но все хулиганы ходили с такими девчонками. И, на мой взгляд, вот Джон Бон Джови – это та же самая девчонка, нареченная кем-то, надвинутая. Он классный парень, он весь такой с хайром, с длинным, он ездит везде с бабушкой, с семьей. Он даже в Россию же он приезжал там со всеми родственниками.
8: С собачкой.
1: Он хороший американский молодой парень. хорошо воспитанный, красиво говорящий, не совершающий асоциальных поступков при всех.
8: При этом, однако, современный, то есть поет песни.
1: И очень громко поет. И у него обязательно, как у всех хромозоти и так далее, есть прозрачные струнные переборы, которые минорного толка, которые всем ложатся на подогретую пивком душонку. И любой нормальный школьник, адекватный вообще социуму своему, своей нормальной школе, он поймет, что это нормальный парень, это классный парень. Он может с надрывом, с хрипотцой пропеть, бацануть по струнам. Вот Лаэртского его хоть пинай, он не сможет вот так красиво сделать просто. Вот. А Бонжови сколько угодно, год за годом. И потом я вот Сашу Лаэртского никогда не видел со всей семьей где-то на выезде. Он максимум с тетей Надей на концерт приедет. То есть он неадекватен явно, и не всякий школьник он станет его слушать.
8: Я предлагаю вам обратиться к нашим радиослушателям, вернее, нашим радиослушателям обратиться к нам. Что-то я попутался. 203-19-22, если у вас есть какие-то соображения, уважаемые, или какие-то вопросы к нашему гостю, писателю Михаилу Веллеру, или к Юрию, к московскому журналисту, то звоните, пожалуйста, мы с вами пообщаемся. Вот уже звонки поступают. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши гости. Очень здорово, что вы говорите про Америку. Я вот очень давно читал, что вот есть какая-то иллюзия, вот такая общеамериканская, что вообще Америка — это какой-то Запад. Вот достаточно посмотреть на глобус, чтобы убедиться, что Америка — это на самом деле Восток.
8: Да, кстати, географический казус тут
9: есть. Находится.
8: Согласен. Спасибо, да.
9: И вот все эти сериалы и так далее. Вот обратите внимание, что вот, на мой взгляд, Америка вообще очень тоталитарная страна.
8: То есть там тоталитарная демократия.
9: Да, да, вот совершенно правильно вы выразились. Да? Там все бросают курить, например.
8: Или там все дружно, например, когда там выбрасывают какой-нибудь новый альбом Бон Джови, они все выстраиваются в очередь.
9: Да, все в восторге, да?
8: Да, да.
9: Либо все бросили пить, либо там... Я вообще не очень хорошо понимаю, как там дети рождаются.
8: А я помню, знаете, там было такое движение, это «Роды в воде», которые мы, кстати... Мы же тоже...
9: Что они все не утонули там.
8: Мы же тоже хотели, я извиняюсь, что вас перебиваю.
1: Продукт, который не тонет просто.
8: Мы хотели устроить массовые роды вот в бассейне Олимпийском от нашей программы, спонсировать их. То есть, причем вот акушеры, они должны были быть в аквалангах, а роженица просто
9: внизу
8: так.
9: Внизу там встречают, так сказать, детей, да?
8: Да, но дело в том, что администрация вот спорткомплекса Олимпийский не пошла. Не, да, воспротивилась. Вот. Так что так. Ну, спасибо вам за звонок.
9: Да нет, вам спасибо.
8: До свидания. И я предлагаю послушать композицию, а после композиции мы продолжим разговор с Михаилом Веллером и Юрием. Песня.

0: которых не дашь ни рубля. Кто не может связать двух слов, не взяв между ними нотуля. Это гопники. Это гопники. Это гопники. Они мешают мне жить.
1: Эхо Москвы.
2: У нас в гостях писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. А мы разговариваем, общаемся. Вы можете тоже присоединиться к нам. Звоните по телефону 203-19-22. Ну, по-моему, ты, Юра, что-то хотел. Нет, ты уже передумал. В таком случае я предлагаю обратиться к звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Это меня слушаете?
2: Ну, собственно, да.
3: Извините, пожалуйста, я простужена.
2: Ну, ничего, я думаю...
3: Я хочу вам сказать, что мне кажется, вы совсем не правы по поводу сериалов.
2: Мы с радостью ваше мнение выслушаем, да-да-да, говорите.
3: Вы знаете, во-первых, это одни и те же люди, которые любят Тарковского, любят Алексея Германа, Бергмана, понимают и так далее. А есть еще какая-то, я не знаю, с чем это связано, или с возрастом, или с той жизнью, которая нас окружает. И вы не думайте, что те, которые смотрят сериалы, думают, что это искусство. Они прекрасно понимают, что к искусству это никакого отношения не имеет, что все это жуткая лабуда, вранье на каждом шагу, ну и так далее, и так далее. Все понимают, абсолютно. Но тем не менее, вот это, я не понимаю, что... То есть я могу, может быть, даже объяснить, что это дает. Но, во-первых, это очень сложно объяснить, во-вторых... Как бы слегка неудобно, а в-третьих, я боюсь, вы не поймете.
2: А скажите...
3: И, безусловно, это не для мужчин.
2: А вот можно ли, на ваш взгляд, сравнить сериал, ну, вернее, просмотр сериала, скажем, с, ну, с выпиванием бутылочки пива?
3: Ну, дело в том, что я не люблю пиво. Наверное, ну, можно.
2: Ну, как бы, какое-то совершенно далекое от искусства, скорее, такой акт физиологический.
3: Ну, наверное, да.
2: Наверное, спасибо, да. Спасибо, спасибо. Вы знаете...
3: Я должен сказать, что от хорошего, хорошей книги или хорошего, хорошей картины получаешь, ну, то есть совершенно другие эмоции, другое, ну, все другое, понимаете, это запоминаешь на годы, иногда это накладывает на себя отпечаток буквально на всю жизнь. Предположим, книги, которые ты когда-то читал, как-то тебя сформировали и дали тебе определенное что-то, даже, ну, трудно сказать. А иногда просто помнишь, как кусок тобой прожитой жизни, он вошел в тебя. Безусловно, сериал ничего общего с этим не имеет.
2: А скажите, скажите, вот как вы считаете, возьмем идеальное общество, ну, как бы вот абстрагируемся от, так сказать, того, что нереально создать, идеальное, то есть где все счастливы, везде есть семьи, нет никаких проблем у каждого там по автомобилю, ну, все хорошо, да? Вот в таком обществе сериалы будут иметь место.
3: Мне просто кажется, такого не может быть общество, начнем с этого.
2: Ну, а все-таки, если отбросить...
3: Ну, не могу я себе представить такое общество. Как я могу рассказать о том, чего, по-моему, просто не может быть.
2: Спасибо. А, спасибо вам за звонок. А, Михаил, а ваше мнение вот на мой вот этот вопрос, на мою идею, что бы вы ответили?
4: Да, что касается сериалов, я говорил примерно то же самое, правда, да? А что касается идеи, то как бы сказать, моя эстетическая оценка еще не сформировалась. Юрий, не поможете?
5: Нет, я подумал, что если было бы идеальное общество, вот у которого все машины, вот даже вот, моя мечта, посудомоечная машина, то все равно страсть к подгляду... Например, если даже были запрещены все преступления, запрещены тут же мгновенные смертные казни. Ну, можно придумать чип какой-нибудь вшить. Захотел кого-то замочить, бац, помер. Это очень просто. Вот. То все равно для выхода, как бы, вот называется, низменных потребностей в подглядывании, в вуайеризме, сплетничестве, каких-то злобных эмоций, сериал тут, наверное, просто необходим. Потому что он совершенно обозначает зло. Он его персонифицирует, ядрёнуть.
4: Ага, вот так, да. Тогда будьте любезны, пожалуйста, еще раз, для особо одаренных, до которых с первого раза не доходит. Итак, мы имеем идеальное общество, и что?
2: Будут ли иметь в этом идеальном обществе? Ну, не то, что, да, будет ли вообще у кого-то такая идея создать сериал и смотреть?
4: Так, отлично. Значит, давайте первое. А что такое идеальное общество? Ну, где каждый имеет все, что хочет, или как?
2: Ну, это когда отпадет необходимость вставлять в головы чипы, которые автоматически блокируют любые, так сказать, общественно-безнравственные мысли.
4: Ага. То есть это общество... Воровство, вот согласен. Это общество, состоящее из идеальных людей.
2: Ну, давайте так назовем.
4: Я вас поздравляю. А что такое идеал?
5: Нет, из достаточных людей. Людей, у которых нет внутри какого-то побуждения к...
4: К смотрению сериалов.
2: Нет, не к смотрению сериалов,
5: а... доставанию чего-то. Есть самодостаточные люди. В данном случае это люди, которые могут в нирвану абстрагироваться от окружающего. А в идеале окружающая среда должна быть такая, что человеку ничего не должно сильно...
4: Сильно хотеться.
5: Да, сильно требоваться.
4: Сильно требоваться. Ребята, это будет идеальное общество по Шопенгауэру. Такое идеальное общество не будет, потому что народишко быстро вымрет. Он погрузится в нирвану, а это уже два поколения проходит, и нас нету, да?
5: История Древнего Египта, почему-то никто не помнит, что Древний Египет, он был аж 5000 лет.
4: Ну, вот почему же не помнят?
5: Нет,
4: я
5: имею в
4: виду
5: просто... Нет, мы-то живем всего вот 1996 год на новой истории, да?
4: И на том спасибо.
5: А Египет простоял на одном и том же месте, может быть, хорошим или плохом, но вот там пирамиды, латчонки, фараоны, целых 5000 лет, потому что там была очень плодородная почва, разлив Нила, ил разносился.
4: Да.
5: И людям это было практически идеальное общество. Если не считать рабов несчастных, то там все... Что?
4: Это было идеальное общество.
5: Для кого?
4: Я благодарю за идеалы.
5: Спасибо товарищу Тутанхамону за наше счастливое детство.
4: Да.
5: Нет, я хочу сказать, в чем. Подождите. Раз общество не требует ни реформ денег каких-то безумных, ни каких-то переустройств.
2: На демонстрации никто не ходит.
5: 5000 лет.
4: Можно потребовать скормить крокодилом.
5: Нет, дело в том, что 5000 лет. Никто не встал на дыбы. Вставали локальные дыбчики такие, малюсенькие. Но ничего. Общество настолько было сбалансировано. 5000 лет — это очень большой срок. Это много поколений. Вы согласны? Что не потребовалось ничего менять.
2: Да.
5: Оно навернулось с какими-то завоевателями, идиотами. Персы, по-моему, набежали. Там жуть какой-то случился.
4: Это действительно была кошмарная история. Да. Наверное, да.
5: Но внутри Египта... Да. При условии, что Нил нормально разливался,
4: да.
5: А египтянки отвечали взаимностью, не говорили «м-м».
4: Короче, всё на тысячу лет хватало.
5: Да. Это огромный опыт исторический.
4: Да.
5: Значит, в этих рамках, несмотря на то, что кто-то попискивал, а кого-то палками били,
4: да.
5: Все было в порядке.
4: Так.
5: А для индивидуума стабильность государства, она, как мы сейчас понимаем, она самая желанная. Ему до балды, что вообще там у него машины никогда не будет. Вот что сейчас требуют основные массы? Угу. Они требуют...
2: Именно стабильность.
5: Да, они требуют предсказуемости.
2: Уверенности в
5: Да, это все. Они согласны лишиться сникерсов, лишиться бренд-саловки, горячо мною любимой, лишиться всего...
2: Даже компакт-дисков.
5: Да, того, что каждый выездной. Uh-huh. И хотят только уверенности. Я буду это утверждать сколько угодно аргументированно.
4: Так.
5: Значит, там она была.
4: Так.
5: Там была детерминированность, там была предсказуемость.
4: Так.
5: Там было то, что так любили. Сильная рука.
2: Это называется микроклимат.
5: Да, такой вот психологически значит.
4: Господа, я преклоняюсь перед москвичами вообще и вами, пригласившими меня сюда, в частности. Ибо без 10:03 за час до 4 и не выпив ни капли алкогольных напитков, мы и подошли к тем самым глобальным темам, которым вообще после студенческих лет не часто и подходят. Значит, если мы это заковыряли, идеал есть противопоставление реальности. Идеал – это есть реальность, каковой ей полагается быть по человеческому разумению, чтобы это было справедливо и правильно.
1: Да, а справедливость — это есть, опять же, идеал устройства. Теперь представьте себе, что идеал достигнут, стремиться не к чему, да? Значит, вот мы сохраняем то, что есть, да? Ребят, это не получается, а что мы делаем? Человек так создан, что ему всегда мало, что идеал всегда недостижим, что он всегда должен переделывать то, что имеет, и поэтому делает он избыточно много. И в результате эта избыточность превращается в историю цивилизации.
5: Вы белку видели в колесе? Она вот, у нее избыточность, ей дали направление, она нормально его крутит. И любого человека нормального, кто не обладает сверхумом, всегда можно загрузить по самое некуда. И он будет чувствовать вовлеченность в исторический процесс до потери пульса. И приходить домой и говорить, как он ухайдакался, и сколько они сделали, и великолепная фраза, я обожаю.
1: И после этого кто-то придумывает что-то новое, и все идет дальше.
5: В Египте в том же, я одно время с удовольствием читал все, что мог о нем найти, да. Там были жрецы, чрезвычайно продвинутые люди, руководящие и направляющие силы.
1: Так.
5: И так как у них все получилось на таком устройстве, да, что я ни в коем случае не являюсь проводником этих идей, я констатирую, угу. Что есть желание большинства.
1: Угу.
5: Ну, та же стабильность, например, да?
1: Нет.
5: Как это?
1: Так, нет.
5: Александр.
1: Объясняю, что означает «нет». В течение 3000 лет своей истории, от 3000 до того, до завоевания римлянами, во времена Помпея и Цезаря, в Египте многократно менялись династии. Египет неоднократно завоевывался другими народами. В Египте сплошь и рядом резали конкурентов на фараонову двойную корону. И еще одна вещь. Были ребятишки, которые не мечтали о стабильности в Египте. Это те самые рабы. Другое дело, что это было по Платону. Платон прекрасно знал историю Египта. Стройное пирамидальное государство, где рабы в самом низу, и фараон на самом верху.
5: Смена персоналей, которые дали по темечку и закопали, пришел следующий. Она же для истории в данном случае не принципиальна, правильно?
1: Вы имеете в виду, не менялась структура, да, государства. Да, да.
5: И технология функционирования его.
2: Вот. Это такая заводь была тихая, нетронутая. Ну, как бы вот.
1: Очень нетихая, господа.
2: Но я имею в виду,
1: это лет что... много прошло. Она была абсолютно нетихая. Она была не тише нынешней. Хотя, конечно, происходило все гораздо медленнее. Так вот, и что касается стремления к стабильности, всем нужна такая стабильность, чтобы он был поближе к фараону, а не поближе к тем рабам, которые строят пирамиды. Все говорят, какой был Петр и какой он построил Петербург. Но никто не говорит, сколько времени жили те ребятки, которые били лиственничные сваи в эти болотные берега.
5: Да, можно...
1: Костьми ложиться не хочет никто. Все хотят жить во дворцах. Вот совместить-то это.
5: Дело в том, что сегодняшняя цивилизация, кстати, я вот недавно участвовал в одном написании диплома на эту тему, из-за технологического взрыва вот этого прогресса человек уже нет необходимости участия каждого в технологическом процессе, производстве вот этого национального продукта волового, и люди оказываются просто невостребованы.
1: Ага, и вот поэтому они идут в наркоту.
5: И наличие машин всяких и прочего, они полностью заменяют всех рабов. То есть совершенно не обязательно в идеале, за исключением редких там неорганизованных организаций, строгать эти самые сваи, копать их в болото. По идее, можно нанять коту огромный там, трактор японский, можно. И все натыкать. И это ни в коей мере не ведет к освобождению этих самых личностей, к какому-то их осчастливливанию.
2: Даже наоборот, на самом деле давит.
5: Можно взять всю структуру египетскую, отпустить рабов, понатыкать тракторов нормальных, с хорошим обслуживанием. И все будет работать без... Вы сейчас сказали, подальше от рабов. Давайте выделим эти категории и заменим их просто наемным трудом и автоматами.
1: Этот остров называется Утопия.
5: Так почему? Делать нефига, казалось бы.
1: Вы знаете, в чем дело? Это действительно, казалось бы, нефиг делать, но пока никому не удалось. Значит,
5: так,
1: что-то
5: видимо,
1: тут не так.
5: Для этого надо еще умом жрецов обладать, как минимум. А это просто так в книжке не
1: У меня нет для вас другого народа, сказал Господь.
2: Кстати, вот можно еще взять как пример такой немножко, может быть, он дурной, но тем не менее яркий. Это вот, вот эти страны типа скандинавские, Финляндия. Вот я там просто, мне довелось побывать. Это, на мой взгляд, такая мини-модель все-таки, ну, не то что идеального, но близкого к идеалу государства.
1: Господа, когда у меня выйдет та книга, которую сейчас я сдал в журналы, в издательство, я буду счастлив преподнести вам по экземпляру с соответствующими словами и под соответствующую процедуру, ибо там отвечается на все эти вопросы, но вот так и запросто, и в устной речи на репликах это не прокачать, аппарат немножечко посложнее, потому что в Швеции там еще лучше, чем в Скандинавии. То есть, простите, Финляндии. Там лучше абсолютно все. И только один интересный вопрос. Там почему-то самый высокий уровень самоубийств.
5: Ну и в Японии вот, это известно.
2: Вот,
5: да,
2: вот это я,
5: да,
2: кстати, и хотел сказать, что несмотря на то, что это идеальный
5: так
2: модель,
5: я
2: там
5: о том
2: так...
5: и хочу сказать,
2: Юрий,
5: что... Я ну и да, хочу сказать, что для человека может быть идеальнее несколько задавленная ситуация, когда и палки там, и
1: правильно,
5: что-то над башкой летает.
1: Ну, чтобы не вешался.
5: Да,
1: да.
5: Так поэтому может быть. Вот ситуация с Египтом, где все не классно, где ребята по голове друг другу камнями стучали, может быть, это и есть то самое динамическое равновесие, которого все хотят. Что будет четко царь, пусть он по-другому будет зваться, и у него не Нефертити уже жена будет, а следующая. Понимаете? Вы мне говорите, это не идеальное общество. Значит, оно идеальное, раз оно 5000 лет жило.

0: вещь. Ну, неостановим процесс, неостановим. Вечные модели не получаются, все это иначе устроено, что отнюдь не противоречит стремлению народа к стабильности. Ну и стабильность должна, вы совершенно правы, в динамическом равновесии. Но при чем же здесь Египет? Были и другие страны, они тоже долго существовали. Тогда давайте лучше возьмем римскую модель, она как-то гораздо гуманнее.
1: Предлагаю отвлечься на музыку, а потом мы продолжим наш разговор.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
3: И я напоминаю уважаемым, что у нас в гостях писатель Михаил Веллер и Юрий Московский, журналист. Вы слушаете программу, понимаете, Монмаранси, радиостанция, понимаете, «Эхо Москвы». И телефон у нас в студии 203-19-22. Мы с радостью выслушаем ваше мнение по теме, сегодня нами затронутой. Ну и вопросы ваши, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
4: Хотела бы выразить солидарность вам по поводу, с вами вернее, по поводу сериалов и футбола. Но хочу выразить нарицание, поскольку сериалы смотрят множество мужчин, и не смотрят не все женщины.
5: Это то, что говорил я, кстати. Я в такую мысль выразил, что наверняка кто-нибудь поедает пельмеши, если
4: да помню. Нет, вот именно кто-нибудь, но их очень много, должна вам заметить, большинство.
5: А скажите, пожалуйста.
4: К сожалению, на всем шарике уровень интеллектуальный и духовный большинства населения еще далеко, очень далеко от идеала. Поэтому и процветает всякая такая продукция. И этим нашим коммунистическим выкрестом, который сейчас у власти, именуют себя демократами, им, как и любому другому правительству, выгодно иметь глупый народ. Поэтому они запускают все это в неверенных количествах в эфир.
6: Ну, американские правительства, это трудно, как коммунистический выкрест назвать, но они тоже это делают всячески.
4: Да, я и говорю, как любому другому, это все правильно.
5: А скажите, пожалуйста, у вас вот лично есть такой знакомый, который смотрит сериалы? Ну вот вы.
6: Мужчина, да.
5: Да, мужчина.
4: Да, есть.
5: Ну и как он по жизни-то там вот лампочку вернуть может? Как он сам по себе?
4: Я не знаю, я не могу сказать, что я с ними дружу так близко, но я знаю, что таких мужчин много. Даже по репликам вот просто на лавочке там в соседнем доме сидят иногда. Обзывают там Марианы или еще кем-нибудь.
5: Спасибо.
4: В зависимости от того, что идет.
5: Спасибо вам за звонок.
4: Ну, а если все люди станут в конечном счете идеальными, то, наверное, наступит просто конец света. Ну, конечно, не в том смысле, что... Но какой-то будет, потому что мы здесь для того, чтобы страдать и мучиться.
6: Удавить от тоски, я согласен совершенно.
5: Спасибо вам за звонок, Юрий. Ты хотел какую-то затронуть тему, но
6: дело
5: просто...
6: в том, что и я благодарен позвонившей только что девушке. Она начала именно эту тему, которую я и хотел затронуть обеими руками и ртом тоже. Дело в том, вот поговорим об идеале. Я думаю, вот идеальное государство — это слишком сложная форма и явно недостижимая нам вот в такие короткие сроки. Но, например, у каждого есть какие-то знакомые люди, близкие, или желательно, чтобы они стали близкие. И регулярно мы в своей жизни встаем перед проблемой сделать кому-то хорошо. Или влюбляемся, или просто вот живем с какими-то родственниками, да. Особенно, наверное, остро это встает, когда нужно завоевать

какую-то женщину. И начинаешь по своим возможностям умственным и финансовым прикидывать, чем ты ее можешь облагодетельствовать. Но, как показывает мой даже, в общем-то, минимальный опыт в связи с возрастом и прочим, что если спросить человека, что он хочет, то женщина, наверное, там вот как, ну, нормальная женщина сказала, там, юбку вот достиг, чтобы так блестело, полный рот шоколадок или каких-то там вот ММДМС, и поездку туда-то, и вот. Если ей напихать этот полный рот шоколадок, одеть ее в самую шикарную юбку и отправить сразу по всем означенным точкам, посадив необходимого цвета машину, то, может быть, эта женщина станет тут же самым несчастным существом. Потому что декларированные, произнесенные желания и то, что нужно на самом деле, это может быть банально, но мы с этим сталкиваемся все время. Они совершенно идут наперекосяк друг с другом. И когда... Кстати, вот почему еще, на мой взгляд, решительные люди, коротко стриженные и со специфической такой внешностью, привлекательны для женщин, потому что, будучи... Я ни в коем мере не шучу сейчас. Будучи ближе к, вот, к природным таким движениям, острее воспринимая невербально человека, а на каком-то подсознательном уровне, они, может быть, быстрее и проще чувствуют, что нужно женщине. Потому что если задвигать ей какие-то умные вещи, сладкие продукты, комфортное бытие, мы ее повергаем просто в смятение. Она требует совершенно определенных эмоций. Может быть, всем женщинам нужно подчиняться, кого-то обслуживать в той или иной мере, испытывать какие-то трудности бытовые и с успехом их преодолевать. То есть, я думаю, если перенести это на государство, на какую-то организацию, то это то же самое. И ни в коем случае не нужно воспринимать декларированные, высказанные пожелания, даже Платоном, я его никогда не читал, но цитат слышал очень много, с тем, что есть на самом деле. И поэтому, чтобы устроить какую-то настоящую, в общем-то, ну, не то что рай, а комфортное бытие, необходимы все те самые и палки, и камни, и таскание, и копание. То есть, видимо, это, от этого никуда не уйдешь. Хотя нормальный демократ вытаращит глаза и скажет, что это просто вообще кошмар.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Я, как понял, вот перед композицией ты сказал «длинную телегу», и как бы смотришь так на Михаила, что ждешь комментарий.
1: Да, я хотел бы сказать, вот, что речь шла о свободе, а нет, о свободе речь еще будет, видимо, идти, я заговорил.
2: Еще будет.
1: Я хочу сказать, что я, безусловно, я сам за свободу и за всяческое то, чтобы человек получал желаемое и тут же, а не тогда, когда ему уже не надо. Но просто то, что человеку надо, это совсем непростая штука.
2: Безусловно. Это одна из тех сентенций, против которых невозможно возражать решительно.
1: Ну и поэтому вот то, что вы называете совершенным миром, может быть, обществом или благоприятными условиями для людей, скорее всего, этим и условиями нифига и не является. Потому что
2: совершенно справедливо.
1: То, что человек просит, он будет самый несчастный, если он это тут же получит.
2: Нет. Если он этого вообще не получит, он будет гораздо несчастнее. Я вас уверяю.
1: Почему? Ну, как раз количество, вот то, что вы же сами сказали, что огромное количество самоубийств высокотехнологичных и весьма, как бы, благополучных обществах. Например, у японцев что занятость гарантированная на всю жизнь. Он заключает контракт с организацией, и он четко знает, что он до пенсии будет там расти. Это то, о чем могут только мечтать вообще, я не знаю, большинство нашего населения. А с другой стороны, у них все в порядке с едой, с транспортом, ну, за исключением пробок. То есть, глазами нашего обывателя это стопроцентно благополучное в технологическом плане, в бытовом обществе. Там все на своем месте. Вызовешь – приедут. Упадешь – поднимут. На работу пошел, зарплату выплатят.
0: Ну, то очень есть широко. Уже все так и так поняли. Давай скажем, дадим
1: Михаилу сказать. И именно в Японии самый, один из самых высоких, на радио Швеции, процент самоубийств. То есть нельзя ни в коем случае этого допускать.
0: А это там люди модно, же, Юрий, это
1: люди
0: модно.
1: Люди вешаться тут же начинают.
0: Ты знаешь, там просто у них мода на харакири. Вот как у нас на пельмени была мода, а сейчас на закусочный Макдональдс, так у них на харакири.
1: Ну и что, а в Мексике лбом об косяк. То есть,
0: ну
1: там,
0: вот, вот. Ну, это... Но лбом об косяк труднее убиться, а у них шит.
1: Это не значит, нельзя это допускать?
2: Значит, получается так. Если никому ничего не давать, то будет плохо. Если всем все давать, будет тоже плохо.
1: Только во втором случае вешаться начинают, а в первом нет.
2: А в первом их повесят. Вот как-то да, разделение труда. Здесь, опять же, идеал недостижим, на то он и идеал. Есть только какая-то, ну более или менее разумная граница. Вот все в своих государствах всю дорогу и пытались придерживаться какой-то этой наиболее разумной границы в меру своих возможностей, насколько получалось. Но, чтобы не дать человеку, ему все равно будет мало. И слава Богу. Потому что, если у человека вот есть вроде бы все необходимое, вот его возьми голова и сунь его под ноябрьский снегодождь. Первым делом он захочет, чтобы ему было тепло. Одень. Потом, чтобы на него не капало. Сунь в дом. Потом он захочет жрать. Накорми. Пить. Напои. И так далее. О, вот когда у него будет вот это вот, это необходимый минимум. Уже можно жить. Хватит. Ты сыт, тебе тепло, тебе не дует и на тебя не каплет. Вот после этого ему начинается. Ему надо еще, и еще, и еще, и еще. Слушай, на кой черт миллионер работает? Пусть себе сидит спокойно.
0: Нет, нет, прошу прощения, что...
1: Вы причину со следствием путаете.
0: Прошу прощения, что перебиваю. Тут есть два варианта. Первый вариант, я, например, лично знаю некоторых людей, которые как бы вполне довольствуются вот этим минимумом, но у них есть какая-то творческая, скажем, идея, он может даже там, ну,
2: буквально... Зачем она ему нужна? Он же и так жить может.
0: А вот он одержим. Вот он одержим. Может что-то делать такое, там, да. Ну, там, что-то писать, что-то рисовать, да. Он забывает
2: зачем?
0: Ему... Ну, вот болезнь можно назвать творческой болезнью.
2: Можно назвать болезнью,
0: а
2: да?
0: То же самое, кстати, у миллионеров. Немногие из них зарабатывают, чтобы там потом покупать болты, фиксы вставлять. Правильно. Это спорт такой же, увлечение.
2: О, это я и говорю. говорю, что человеку все равно мало, в том смысле, что ему все равно хочется и надо еще чего-то.
0: Естественно, естественно.
2: Так вот так он и устроен, так вот так ему всегда и будет. Вот поэтому создай для него условно, мы его не можем представить, потому что его не может быть никогда, условно, идеальное общество. И если он там ничего не сможет сделать для улучшения, он начнет его разрушать. Правильно, потому что ему правильно. Все равно надо чего-то делать.
0: Есть такой один певец молодежный из Сибири, который всегда воюет. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте. Здравствуйте,
3: уважаемые. Радио и телеведущие.
0: Приветствую вас.
3: Сейчас же идет трансляция.
0: Да, конечно.
3: Я вот вижу, что вы помахали даже нам ручкой. Вот.
0: Да.
1: Это не ручка.
0: Да, ну говорите,
3: я
0: ваше мнение.
3: Я хотел с вами поделиться одним вот, так сказать, сделанным, но недавно наблюдением. Как вот, значит, на Ленинском проспекте был установлен рекламный плакат одного из кандидатов. Не буду говорить, какого.
0: Да,
3: и там резко возросло на этом месте, на этом перекрестке, число дорожно-транспортных происшествий после этого. Вот.
0: И как, в чем же причина, на ваш взгляд?
3: Ну, на мой взгляд, причина в том, что, видимо, вот это как бы будка этого кандидата, она как-то действует на водителей угнетающим образом. И, то есть, причина в том, кто делал вот эту продукцию печатную.
0: Так, то есть, вы имеете в виду его маму и папу этого человека?
3: Нет, я имею в виду дизайнеров.
0: Я понял, то есть, воплощение.
3: Дизайнеров это, кто это воплотил.
0: Спасибо вам за звонок, кстати.
3: Александр.
0: Да-да-да.
3: Я вот еще хотел вас поблагодарить за борьбу в вашей программе против рекламы о караков.
0: Да, ну увидите, что привело.
3: То так есть как это... у меня ребенок, когда видел это, он кричал и писался. А вот когда он слышит вашу программу, особенно ему нравится песенка про птиц, он очень мирно засыпает тут же.
0: Спасибо вам. Спасибо.
3: Счастливо.
0: До свидания.
1: Мы вынуждены не спать под эту программу, поэтому мы ее продолжаем.
0: Скажите, Михаил, вот вам наверняка известно такое понятие, как вещи-убийцы. Я почему-то об этом сейчас подумал. Ну, как бы об этом и в прессе пишут, сейчас уже стали писать, хотя мы-то затрагивали эту тему неоднократно в нашей программе, но, как сказать, плагиат очень часто люди передирают. Действительно, есть предметы, которые в быту никак нельзя использовать, которые при этом обладают, так сказать, очень серьезной активностью, но активностью негативной. Они высасывают энергию из людей, которые на них смотрят. Ну, скажем, какой-то вообще, это может быть что угодно. Например, какая-то коробочка с, ну, не знаю, с каким-то там рожком совершенно.
1: То есть... Или вот, например, взять лом. Вот если лом сказать, то все сразу придут лом, голову.
0: Нет, я там. Не то имею в виду.
1: Мало кто задумает, что лед колет. Обязательно лом, прием.
0: Ну, да. Есть... Но я сейчас о другом говорю. То есть предметы, которые не имеют никакой, вообще никакого функционального применения в быту, тем не менее очень странным образом привораживающие людей, вот, и постепенно этих людей убивающие их хозяев. Хозяева не могут от них избавиться просто из-за какой-то странной такой возникшей привязанности.
1: Форма бутылки водки явно это самое.
0: Ну вот может, да, может быть это. Есть... Вот как вы считаете, вот реклама вся вот эта, не является ли это все вместе, и производство этих предметов, и подсовывание их потом определенным людям, и реклама, не является ли это все производством одного какого-то глобального цеха, какой-то гигантской психотропной лаборатории?
2: Вот очень здравая мысль, причем поскольку никогда не знаешь, где она находится, как именно она действует и так далее, то я лично просто стремлюсь на всякий случай освобождаться от всех вещей, от которых я могу избавиться. Вплоть до того, что, как правило, я очень быстро выкидываю все книги, которые мне дарят, скажем так, почти все, кроме мнения отдельных хороших, потому что никогда не знаешь, что имел в виду автор, даря ее тебе и пиша ее. А книга-то, знаете, это ведь особенный предмет. С некоторой точки зрения это ведь предмет. Также вот дарит какую-нибудь, допустим, кожаную коробочку. Знаете, сразу трудно определить, что это такое, а кроме того, сразу трудно оценить тот вред, который она тебе наносит. Может быть, и вообще не наносит. На всякий случай их очень быстро или выкидываю, если они красивые, или передариваю, если они некрасивые. И благодаря этому жив до сих пор. Черт его знает. Много ведь несчастных случаев.
0: Ну, а были у вас какие-то такие вот проблемы с этим? Был ли у вас какой-то предмет, который, к которому вы были привязаны, но, однако, не испытывали к нему при этом симпатию? Вот такое противоречивое чувство. Это может быть что угодно. Хотя бы там детский пластмассовый космонавт какой-нибудь.
2: Да, вы знаете, у меня однажды были две пары одинаковых 5-килограммовых гантелей. Одни я купил, а вторые мне подарил редактор моей первой книги. И на всякий случай я выкинул те, которые подарил мне редактор. Чем-то они меня смущали решительно.
0: О, значит, все-таки есть что-то такое. Телефонный звонок 203-19-22. Ваше мнение, ваши вопросы. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня писатель Михаил Веллер и Юрий. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте.
5: Вы знаете, прям до вас было так трудно дозвониться, просто ужас. Я бы хотел направить ваш разговор в более конструктивное русло. Вы знаете, может быть, это немножко самонадеянно звучит, мне все-таки всего лишь 23 года. Вот. Меня зовут Виталий, я бывший физик, неоконченное образование у меня. Вы знаете, у вас очень интересная тема государства. Но мне не нравится то, что вы рассуждаете о каких-то идеальных обществах, о чем-то таком слишком отвлеченном, абстрактном. Вы знаете, по-моему, наиболее важный аспект этой проблемы – это как раз проблема для России. Какое общество наиболее лучшее для России в данный момент? Тем более, что скоро будут выборы, вот, и каждый как-то должен для себя определиться, что он хочет выбрать.
4: То есть вы хотите услышать просто наше мнение на эту тему?
5: Нет, я бы хотел сначала высказать небольшое свое мнение, хотя тема очень обширная, я думаю, не хватит никаких сроков, чтобы...
4: Ну вот так, вы покороче и поконкретнее, давайте, мы слушаем.
5: Значит, вы затронули тему, что государство идеальное – это государство, которое, ну, недостижимо. Я согласен с этим. Но идеальное государство – это государство, к которому человек должен стремиться. И такое государство для нашего приближения, для России, есть. Я считаю, это демократическое государство. Вот.
1: Ну, их же очень много, демократических государств, и в каждом государстве демократия совершенно своя. То есть эта фраза абсолютно неконкретная.
4: Да.
5: Вы знаете, демократических государств много, но уровень устройства, то есть к чему стремится каждое государство, это к самореализации каждого человека в этом обществе и к самоорганизации общества. Чем, например, не блещет ни одно тоталитарное государство, в том числе и наше, в течение многих столетий. Прежде всего, вот вы разговаривали о пирамидальности общества, да? Пирамидальность общества – это, грубо говоря, такое мафиозное устройство любого общества. Вы отметили, что у американцев слишком плохой кинематограф. Ну, типа, например, наехали на Фрэнсиса Форд Копполу и на его крестного отца. Я не знаю, кто из вас, или Михаил Вейлер, или Юрий, или Александр, кто это сделал, но я бы хотел возразить, прежде всего, в этом фильме очень хорошо указано устройство любого тоталитарного общества. Вот в образе как раз вот этой вот мафиозной структуры. Притом он сделал идеальную мафиозную структуру с полной информацией, которая есть о каждом члене. Вот, с полной зависимостью каждого члена в этом обществе. И это, мне кажется, Фрэнсис Форд Коппола просто великолепно показал. Вот. И в то же время создал идеального правителя в лице Дона Корлеоне, который все обо всех знает, сделал полностью все зависимость, и каждое его мановение руки – это конкретный точный результат. Что-то похоже на наше сталинское устройство. Вот это пирамидальность полностью. То, что это сделал Фрэнсис Форд Коппола, я вот и так хорошо и ясно показал, это вот, я считаю, его огромная заслуга, что он сделал. Тем более человек живет в демократическом государстве и хотел показать разность, отличие демократии от вот этой пирамидальной структуры. То есть мы Ельцину, вот как я очень привержен из большой вот этой идеи, к самоорганизующемуся обществу. То есть иметь, вы знаете, вот в физике есть такой закон обратной связи, да?
0: Угу.
5: В пирамиде это закон, когда сверху кинул фараон камень, вот, и он точно попадет на того, на ту голову бедную, которая задумывалась, правильно? Самоорганизующееся общество, обратной связи пирамидально нет. В самоорганизующемся обществе, ну, например, я возьму из ныне существующих, это, например, там Англия, Франция, Соединенные Штаты, каждый человек может воздействовать на государство, на ту фирму, государство обзывал фирму.
0: Простите, что я вас перебиваю так. Дело в том, что вот эта модель, которую вы привели, вот, в качестве примера Америки и все вот эти другие страны, мне кажется, она совсем не подходит для нашей страны, потому что целое огромное количество людей, целое поколение, так сказать, самореализовывалось в течение долгого времени без красивых игрушек, с одним лишь чучелом Ленина в душе, точило кривые болванки, которые потом нигде не применялись, понимаете? И если вы хотите создать такую демократическую модель, то для этого нужно вот в ДК Горбунова устроить концерт, например, Тани Булановой или Буйнова. И после этого всех, кто с этого концерта идет, расстрелять из крупнокалиберных пулеметов. Вот таким образом очищать как бы государство от людей, которые просто не хотят самореализовываться. Понимаете?
5: Понимаете, любой человек, вот вы затронули там, что каждый человек хочет что-то сделать. Вот миллионер, он хочет, вроде у него все есть, да? А он все равно работает, что-то делает. Вот у каждого человека есть стремление к самореализации, и при том самореализация в тех условиях, которые существуют. Правильно? Вот. Вы посмотрите на наше государство. Вот у нас нету правил игры. Правил игры. Нам очень долго морочили вот правила игры в правовом государстве. Это гражданское право. В нашем государстве вот вся наша верхушка, которая есть, очень долго морочила людям голову. Говорила, что нельзя создать законы, которыми могли бы руководствоваться россияне. Вот, это очень сложно, это что-то там надо придумывать для каждого это. А вы посмотрите на наше гражданское право, которое в две части было принято, да? Это гражданское право, оно почти полностью содрано с французского государства. И эти законы гражданского права были еще созданы...
0: Ну, все понятно. Извините, что я перебиваю. Просто вот Михаил хотел что-то вам сказать. Да, вы извините, спасибо вам за звонок. Просто уже нет времени, потому что еще люди звонят. Спасибо.
2: Да, что касается европейских демократий, то справедливой фразой известной выразился Черчилль. Демократия есть наихудшая из всех форм правления. Просто все остальные еще хуже. Что касается того, что каждый может влиять на все. Какая ерунда. Можно подумать, что большевики изобрели все гадства мира, или в последние 5 лет в России изобрели все гадости, коррупцию, взятки и тому подобное. Это было в массе государств, это есть сейчас, сколько стран погибло от этого. Можно подумать, что не во Франции 18 века, сказал Вольтер, жизнь да война, и люди погибают с оружием в руках. Это было все, везде и всегда. Можно подумать, что демократия – это некая такая тарелочка с голубой каемочкой. Не будет вам тарелочки, не будет вам каемочки. Вот что вырубишь сам, вот то оно и будет, вот и все. Что, конечно, отнюдь не исключает стремление ко всему хорошему.
1: Перестройку надо начинать с себя.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Это вот вам сейчас случайно не Шакум звонил перед этим?
0: Сложно сказать. Кстати, я видел вот эту фамилию по телевизору, и для меня загадочный человек, честно говоря, не знаю, кто, и вообще ничего о нем не слышал.
6: А вот, кстати, я не могу до сих пор понять, вот эта фамилия пишется с 2К или с 2У.
0: Юрий, это ты у нас лингвист. Это Юрий не знает.
1: Не,
0: ну давайте тогда ближе к нашей теме. Если...
6: Дело в том, что уважаемый Юрий, Александр и гость,
3: вашей студии. Михаил, да?
4: Да-да-да.
3: Я вот недавно пострадал, извините, мне трудно говорить.
4: Вот после этого случая, да.
3: Да, после того случая, вы понимаете меня, Александр.
4: Да.
3: Это, наверное, слышно по моему голосу.
4: Да, конечно.
3: Меня мучает бессонница. Дело в том, что я встречал девушку свою в метро. А дело в том, что в то же время, как только мы там мы с ней договорились, закончился концерт группы «Нана». Вот. И буквально-таки там совершенно была заполнена станция вот этими существами непонятными. Вот, совершенно какими-то, я не знаю.
4: Ну, понятно.
3: Откуда они там из Уихина приезжают? Там.
4: Демоны.
1: Там бывают очень классные девчонки, не знаю, что вам не понравилось.
3: Ну, я заметил, что у них, Юрий, ноги X-образные формы.
1: Ну, вот они перетанцевали просто.
0: Ну, а все-таки вы как бы ближе. И что же с вами-то случилось?
3: Ну, дело в том, что теперь это видение этих как бы каких-то вот этих созданий, они заполнили просто мои сны по ночам, и я не могу спать. Просыпаюсь вот весь в поту.
0: Да, знакомо. Спасибо, спасибо. Вам действительно, кстати, вот сильное такое впечатление, полученное от длительного созерцания каких-то, ну, в общем-то, чуждых явлений, оно как бы дает по шарам. Я, например, помню, когда мы были грудничками, еще там лет по 15, нас послали на субботник около пивнушки убирать листву. И там стали дико драться какие-то граждане друг с другом. Одному дяденьке стукнули куда-то там в район задницы, на самом деле, я думаю, у почку. Перед этим и рубашку порвали, и у почку стукнули каким-то шилом. И вот это произвело впечатление на всю нашу группу. Вот после того случая усваиваемости нашего класса снизилась раза в три. Ну, понимаешь меня, Юрий.
1: Кстати, я вот по поводу фильма «Крестный отец».
0: Зацепило тебя, да?
1: Да, я вспомнил, что я совершенно не мог понять, что это за фильм, и он мне казался безумно скучным. Но однажды, будучи в гостях в Ташкенте, я сидел в компании вот таких могучих узбеков и смотрел его, потому что невежливо было не пить зеленый чай и не смотреть телевизор, как все делают. И вдруг я оказался вовлечен в такой процесс очень интересный. Там один пузатый мужчина, очень основательный, к нему все уважительно обращались. Он сидел, молчал и говорил: «Сейчас этого завалят». Его этот дед вкинул. И этого заваливали ровно через 30 секунд. То есть когда никаких внешних поводов для этого не было, и он на протяжении фильма регулярно говорил: «Сейчас этого завалят». И этого тут же прилетал вертолет какой-то, расстреливали. И я понял, что это тоже фильм на совершенно определенную аудиторию. И когда ты вот сидишь и постепенно погружаешься, фильм становится интересным, он обретает классный смысл, и заводишься необычайно. То есть искусство всегда, видимо, должно иметь цель какую-то, абсолютно истины не бывает.
0: А я вот об ВГДку люблю, я все пишу на видео. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
7: Это Ку-Ку.
0: Приветствуем вас.
7: Я хочу сказать о том, что все дело в отношении к другим людям. Вот у нас, например, вьетнамцы были, они с утра до ночи в общежитии капусту варили, дышать было нечем. Но тогда нельзя было им сказать, да и сейчас никто не скажет, почему. А в Африке червячков едят, а в той же там Бразилии или там в Латинской Америке есть Борхес, Кастанеда, и есть эти сериалы. И надо просто учить людей быть спокойнее ко всем другим вкусам.
0: Вот, это, кстати, очень правильно.
2: Вы знаете, это мне напоминает одно место из Сета Томпсона. К медвежьему реву охотники со временем привыкли, но к пулям с мягкими кончиками медведи привыкнуть так и не смогли.
7: Так вот, вот и раздражение к другим людям и пули начинается после того, как кто-то кого-то начинает за что-то осуждать.
1: А вот что хуже, Борхес или червячки? Я вот до сих пор, кстати, не могу вот это вот для себя решить.
7: Червячки.
1: Мне все-таки...
7: Ну, никто не знает, почему беременной женщине хочется каких-то там дерьма какого-нибудь, и она это съест.
0: Или известь. Вот, например, у нас Прохор, когда была беременна, она вот всю вот штукатурку съела в коридоре. Тут
7: у
0: пришлось ремонт делать. У нее
7: кальция не хватало.
0: Да у нее и сейчас не хватает. Вот, ну как бы...
7: Ну вы же не могли, не вырывали же у нее изо рта.
0: Нет, нет, мы позволили, потом все ремонтировали.
7: Ну правильно вы сделали.
0: Вы знаете, вообще ваша позиция мне нравится очень, потому что я тоже считаю, что если как бы внутри человек сбалансирован, то ему как бы и нет особого дела до других, в хорошем смысле этого слова.
7: Ну, правильно. Я прекрасно чищу картошку под сериалы.
0: Ну, еще
7: хочется.
0: А потом
7: пойду читать книжки. И вот сейчас нашла для себя замечательный Леон де Грейв, какой-то латинский поэт. Чудный совершенно.
0: Спасибо. Ничего. Спасибо вам большое за ваше миролюбивое мнение. До свидания.
7: Будьте здоровы.
0: До свидания. Ну что же, я уже у нас время совсем подходит к концу, поджимает. Предлагаю принять еще телефонный звонок. Может быть, он будет заключительным в нашей беседе. Телефон 203-19-22.
1: Я думаю, куда же столько картошки девать? Вот сколько сериалов? Это
0: ну так подъезд большой, Юрий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Приветствуем вас.
8: Ну вот вы знаете, опять про сериалы заговорили. Я вот тоже хотел сказать, что вот такая популярность, наверное, объясняется тем, что мы, наблюдая вот этих дебиловидных персонажей, как бы, их глупые поступки, просто испытываем внутреннюю гордость, как бы, что мы не такие кретины.
0: О, интересная позиция.
8: И что мы на их месте поступили бы разумнее.
0: Кстати, вы правы совершенно. Я помню, как одна базитическая компания просматривает какую-то очередную там скотобазу типа Марианны, типа, да что ж он там ей просто в репу не даст, орал там какой-то крендель. А какая-то баба говорила, да пошла бы там и сама бы себе аборт сделала.
1: Это вы хотите сказать, что многие, чтобы почувствовать себя человеком в зоопарк идут, да? А здесь то же самое.
8: Да. Ну, еще, значит, вот сериалы транслируют обычно в вечернее время, когда вот обычный советско-российский человек, такой вот придя с работы, там, после расталкивания брокеров где-нибудь на бирже, там, уже ничего не хочет делать, и он просто отдыхает таким образом, смеется там.
1: Обхохочешься.
8: Да, обхохотаться-то можно.
0: Спасибо, спасибо.
8: Вот, кстати, еще вопрос насчет передач вот радио. Вы не считаете, что они являются своеобразными сериалами, от которых трудно потом уже отвыкнуть?
0: Знаете, да, да, мы это считаем.
1: Но мы себя больше к Фассбиндеру причисляем.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, действительно, вот эта тема, что то есть радиопрограмма как сериал некоторое время меня, например, мучила. Но потом вот Гонриетта Шерц, наш куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул, сказали, как-то выпили и сказали, типа, Сашок, говорят, дескать, все нормально. Вот. И как-то я успокоился, потому что люди, они взрослые, вы их видели вот в коридоре, их портреты маслом 5 на 5, портрета Никаса Сафронова.
1: Подсолнечным маслом причем.
0: Да. Вот. То есть таким людям можно доверять. Ну что, ну попробуем еще, да? То есть еще один телефонный звонок. Время у нас пока есть. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Наконец-то.
0: Да-да-да.
9: Ребят, я что-то не очень понял, кто у вас в гостях.
0: У нас в гостях писатель Михаил Веллер.
9: А, Михаил, вы писали о Довлатове?
1: Было дело однажды.
9: Ой, спасибо вам большое за это. Я, если вы знаете, был такой специализированный, специальный номер журнала какого-то толстого.
2: Да, Петербургской звезды.
9: Нет, нет, Московского журнала.
2: Тогда я не знаю.
9: В общем, я читал ваше о том, как вы шли по его пути, да?
2: Да, но этот номер не имел отношения, никакого отношения к Довлатову, кроме моего скромного опуса в нем.
9: Да, может быть, я что-то путаю, но вот у меня довлатовский номер именно с вашей, по-моему, вещью. Тут дело не в этом. Ребят, я считаю, что вот как-то не было сказано о том, что есть такая пословица, что, как это говорится, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, да? Вот. Но тут еще есть другой аспект, что каждый народ имеет то правительство, которое его имеет. Вот. И вот с этой точки зрения нам необходима сексуальная революция.
4: Спасибо.
9: Мне такая.
0: Что вы скажете на это, Михаил?
2: И то есть нам предлагают иметь наше правительство, но, по-моему, примерно это взаимно и происходит.
0: Да, но, видимо, это предложили, то есть как бы еще сделать сексуальную революцию. Вообще, вот что я хочу сказать, как завершительный такой, может быть, в нашем сегодняшнем разговоре, завершающие слова, это мое исключительно мнение, что все революции, вот все перестройки сделал не Горбачев Михаил Сергеевич и не народ, а их сделали люди искусства, их сделали музыканты, в том числе Науменко, Гребенщиков в какой-то степени. Может быть, там свою скромную руку приложили уже более поздние поколения. Я сразу художники независимые.
1: Вождь краснокожий. Хочу ветер, потому что деревья качаются.
0: Ну вот, Юрий, официальная пресса всегда рассуждает так. А знаешь почему? Потому что вы, журналисты, народ завистливый и злобный. Михаил, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И вы выражаю такую робкую надежду, что наша встреча не последняя.
2: Да нет уж, это я благодарю, и это я выражаю робкую надежду.
0: Ну что же, Юрий, тебе тоже спасибо.
1: Да ладно уж.
10: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается, и оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.

Thank you.

0: бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, базетизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
1: Ну и как меня учили говорить на курсах ведущих, с которых я недавно, собственно, прибыл, настало время приветствовать наших гостей, понимаете ли, в студии. Понимаете ли, бы, кстати, на экзаменах меня завалили, если бы я сказал эту фразу там, на экзаменах, я имею в виду, по сдаче дикторских своих. Ну, неважно, что-то это не о том. Значит, гости сегодня в нашей студии — это человек, который уже был у нас в прошлом эфире, и волна интереса к которому не спала. Придя сюда сегодня на радиостанцию, ему выкатили здоровую тележку с письмами. Не тележку, а вот такую сумочку с ручкой, как обычно. Все вы, радиослушатели, уважаемые, пользуетесь, в метро их возите. Это Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку непорочное зачатие». Вы его, надеюсь, прекрасно помните. И гости нашей студии — это Тамара Валерьевна Покатуева, зам главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи». Журнал этот выходит в Польше для русскоязычного населения и базируется, насколько я знаю, он в городе Варшава. Но, тем не менее, Тамара Васильевна еще является и владельцем сети частных женских консультаций в городе Кракове, тоже в этом же государстве Польша. И о чем у нас пойдет речь, вы уже, наверное, догадались. Я представляю нашим гостям микрофоны. Здоровайтесь и начнем.
2: Добрый вечер. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, девушки и юноши. Добрый вечер, мальчики и девочки, если вас еще не отправили спать родители. Ваш интерес к нашей передаче подтвержден огромным количеством звонков и писем. Оказалось, что тема, которую мы подняли в прошлый раз, интересует тысячи и тысячи радиослушателей. И сегодня мы хотели бы вернуться к тем темам, которые мы освещали в прошлый раз, ну и, конечно же, открыть новые темы. Хотя общая наша тема, общий наш интерес, общее наше направление – это любовь, межличностные отношения, все, что с ними связано. Это муки, это радости, это находки и потери, приобретения и все остальное.

Мне не хотелось бы, чтобы, как в прошлый раз, такая тема освещалась мной одним, несмотря на огромную помощь ведущих программы. И я, как и обещал в прошлый раз, привез мою давнюю знакомую, женщину, которая знает об этих вопросах не понаслышке. Это просто прекрасная женщина, подруга, кому-то жена. Мне великолепная старая знакомая и специалист по вопросам пола, по вопросам секса, вопросам любви. Это человек, который проводил неоднократные круглые столы, пресс-конференции, встречи с читателями, интервью с сексологами и просто статистические обзоры. Сегодня я предлагаю внимание ее знания, ее опыт, и ваши звонки могут быть направлены как ко мне, так и к Тамаре.

0: Ну и сразу, я думаю, нужно начать нашу беседу с темы, которую многие почему-то считают, кто считает ее неудобной, кто считает ее вообще невозможным обсуждать в приличных местах, но, тем не менее, эта тема всегда волнует и будет волновать умы, в общем-то, населения. В прошлый раз мы эту тему поднимали, и пришла большая пачка писем, то есть, видимо, не до конца мы эту тему раскрыли в нашей прошлой программе с Юрием Романовичем. Это тема, как ни странно, женского онанизма. Собственно, исходя из этого, мы вот и решили обратиться к специалисту по разного рода таким явлениям, к Тамаре Валерьевне Покатуевой, которая, кстати, насколько я знаю, находится сейчас здесь, в Москве, на конгрессе вот как раз сексологов, да? Он тут вроде бы проходит. Вот, и Тамара Валерьевна, собственно, вопросы
1: мы наших... знаем, что просто недавно вы занимались именно этим, этой проблемой.
2: Да, вы знаете, это, я этой проблеме уделил очень много внимания, поскольку эта проблема очень, знаете, такая важная, серьезная, и она практически не освещается. Вот вы правильно заметили, что об этом почему-то стесняются говорить в приличных местах. Хотя, казалось бы, что может быть приличнее как бы женских удовольствий, вообще сексуальных удовольствий. А женская мастурбация, я не люблю слово онанизм, это именно такой вот путь к женскому, как сказать, к вершине женского сексуального удовольствия, к оргазму. Ну, вообще, это очень такая сложная тема, и об этом надо, ну, вот, как бы начать с самого начала. Во-первых, давайте вот откроем широко глаза и вот посмотрим там, значит, как бы не будем заниматься самообманом. Мастурбацией занимается 95% женщин.
1: Остальные 5 об этом мечтают, наверное.
2: Остальные 5, понимаете, в чем дело? Они обычно больны. Просто, ну вот, больны какими-либо заболеваниями, которые затормозили их развитие. Это вот то же самое, что вот 5% истинной мужской импотенции. Это вот эти 5% женщин, которые не занимаются мастурбацией. Причем женщины делятся вообще по своим... как бы потому, как они вот развиваются в них сексуальность, эротичность какая-то, они делятся на 4 основные группы. Вот. Мы их так будем образно, это вообще тема много муссировалась, но, в общем, лучше этого образа не придумали. Это вот сравнение с цветком. Бывают бутоны. Это женщины, которые, ну, давайте я сначала назову, а потом буду раскрывать как бы последовательно, может быть, даже с примером с каким-то. Вот бутоны, это ранние цветы, ну, это уже понятно, что такое. Дикие цветы и поздние цветы, это тоже уже, значит, понятно, что такое.

0: Ну, в общем, я не знаю, как надо вот все это подробно рассказывать. То есть, как вы считаете, вы об этом, я же...
1: Конечно, потому что, то есть, очень много вопросов в письмах наших радиослушательниц. Как ни странно, вот эта волна все-таки захлестнула в первую очередь. Ну, вообще, почему странно это их касается? И, может быть, если вы сейчас раскроете сразу вот эту тему достаточно широко, то нам не придется отвечать по каждому письму конкретно. Мы сэкономим, собственно, и время, и все это будет гораздо более интересно в вашем изложении.
0: Ну, хорошо. Тогда, значит, начнем с первого и, видимо, такого вот это основного, как это ни странно, потому что это кажется странным очень многим людям, потому что 26% женщин принадлежат по своему типу сексуальности к ранним цветам. Это женщины, которые впервые испытали оргазм. Не удивляйтесь, пожалуйста, этим цифрам. Начиная где-то в среднем от 7 до 10 лет. Вот. Некоторые, вот была одна, значит, одно письмо, где женщина рассказывала о том, что первый свой оргазм, это вот, наверное, самый интересный вот оргазм, который вообще я наблюдала в своей практике, она испытала в 5 лет, зажав руку своего брата старшего, он спал с ней рядом, они, значит, были где-то там в каком-то по-моему, на какой-то даче они, значит, вместе спали со старшим братом, и она в полусне прижимала его руку к своему лобку, надавливала и, в общем-то, вот испытала в 5 лет свой первый оргазм. И она, конечно, очень... Вот вообще основополагающая черта ранних цветов – это их же ранний оргазм и их ранние переживания по этому поводу. Поскольку эти дети уже обременены таким тайным знанием. В то время, когда все сверстницы играют в кукол, они уже, понимаете, играют в любовь такую, вот, в общем-то, в любовь не платоническую. Вот. А между прочим, это совершенно не говорит о том, что они рано вступают именно в половую связь с мужчиной. Нет, это, в общем-то, происходит обычно где-то вот в том же возрасте, ну, как у всех, где-то лет, начиная с 15, вот, ну, рано-рано, но с 15, дальше 16, ну, так. Ну, вообще, это, конечно, в основном оргазмы, связанные с фантазиями. Эти девочки обычно очень развиты, они первые свои сексуальные опыты, они находят на страницах книг, понимаете, они читают сказки, вы даже себе не представляете, какие вообще вещи пишут в детских сказках, вот, это вот, это просто уму непостижимо. Родители не заглядывают в книги. Ну, на самом деле, в этом нет ничего страшного, поскольку они бы все равно пришли бы к этому своему раннему оргазму, к своему...
2: А что вы имеете в виду? Царевич верхом на лягушке? Там?
0: Нет, вы знаете, есть очень много... Нет, вы знаете, есть очень много сказок такого, знаете, плана вот... особенно это восточные этим сказки грешат. Вот такие вот бывают сказки, знаете, само название себя говорит, 40 невольниц там, в общем.
1: Такой, по-моему, даже тут вот элемент какого-то садомазохизма может присутствовать, там, невольница как-то, типа, предметность,
0: да,
1: такая.
0: Да, да, безусловно, конечно. Поскольку, кстати, вот это вот одна особенность женской мастурбации, мы хотя отошли от темы, но, в общем, я хочу сказать, что женщины, они отличаются от мужчин тем, что вот мужчины при мастурбации, они как бы у них, они рассматривают некий видеоряд. Это вот обычно образы какие-то. А женщина, она всегда рассматривает именно то, что с ней делают. То есть это может быть там фигура вот мужчины, как бы, или там мужчин. фигуры, лица, они все остаются за кадром. А вот она, именно ее возбуждает то, что с ней происходит. И ее, как бы, анализ ощущений при этом. Но это, в общем, такая сложная психологическая вещь. Давайте, может, мы не будем в этом вдаваться.
1: А, извините, тогда я вот все-таки конкретный такой достаточно вопрос задам. Письмо от нашей радиослушательницы Мусы Исаевны Берет. Она спрашивает в своем письме, ну, решила быть с нами откровенной и говорит, что вот как бы занимается давно этим делом, назовем это так. Но
0: я вообще настаиваю на, как бы, на каком-то уважении. Давайте будем заниматься мастурбацией. Это вполне естественно и нормально.
1: Ну да, давайте так и будем говорить. Вот. И, собственно, ну, она уже, как бы, как ни странно, женщина в возрасте, ей там уже около 40 лет. И она вот эти свои занятия мастурбацией тщательно скрывает не только там, конечно, от ближайших подруг, но и сама от себя. Вот так дословно написано. То есть это в ней занятие мастурбацией, я имею в виду, выработали какой-то комплекс. Как вы вот считаете, вот эти пути от того момента, как женщина начинает мастурбировать, в какую сторону они ведут? Может ли это вот, на примере, скажем, Мусы Исаевны сделать женщину закомплексованной? И может ли это, так сказать, полярно совершенно сделать из нее там, ну, Дэвида Боуи, то есть вообще отвязного совершенно человека? Это такой исполнитель песен есть.
0: Спасибо. Вы знаете, это, в общем-то, наверное, достаточно, как бы, такой вот частый случай. Ну, как бы, это частый случай здесь, я так подозреваю, потому что вообще женщины забитые, и им, если вы понимаете, в чем дело, если они стесняются испытывать оргазм с мужчиной, то, в общем-то, наверное, они стесняются испытывать оргазм и вот каким-то вот другим способом, то есть таким естественным, даже как мастурбация. Вот. На самом деле, мастурбация, она отрицательных черт в ней не было замечено никаких для женщин. Потому что женский оргазм вообще очень сложная вещь, которая вот вероятнее сравнима. Вообще женщина дооргазмичная, она сравнима, может быть, с ненастроенным инструментом. Вы понимаете? Вот это скрипка или там гитара, не знаю, что, на которой нельзя играть. Но ее можно настроить.
1: Да, вот хотелось бы как-то для себя чисто определиться. То есть, скажем, если какая-то девушка, скажем так, до замужества не занималась мастурбацией, то к моменту вот, начала вообще половой жизни и не вела половую жизнь, она, как бы вот вы считаете, будет все-таки несколько более надувной, но я имею в виду в смысле как объект, то есть не склад, нежели какая-то вот более взрослая в этом смысле ее сверстница. Взрослая, но в плане того, что она, например, в 5 лет начала.
0: Это, вы знаете, как вам повезет. Если вы нарветесь на девушку, которую по своим... Мы же не договорили о типах сексуальности, которая по своим, как бы, по своей сексуальности принадлежит к поздним цветам, то, в общем-то, вам придется там подождать еще, наверное, несколько лет, прежде чем она вообще станет оргазмичной и сможет до этого дозреть. А если вы... А вот женщина, которую, как бы, мы относим к разряду бутонов, это женщины, которые, как бы, являются идеалом, которые невинные, ни разу не мастурбирующие, выходят замуж за любимого человека. Обычно это очень такой вот настрой на хороший семейный брак, ну, такой, на хорошую семью, на хороший брак. Вот. Она выходит замуж, она дарит свою девственность своему избраннику. Обычно, между прочим, избранник бывает весьма, в общем, достойный человек, который может оценить вообще этот, как бы, дар. Она как-то, они подсознательно, эти женщины выбирают мужчину и там обеспеченного, и хорошего семьянина, и вот сексуально, в общем, как-то развитого. И она, теряя невинность, приобретает вот через, там, может быть, какое-то время, может быть, даже сразу, приобретает вот способность к оргазму, и в дальнейшем она занимается, может быть, занимается мастурбацией уже только как бы для своего удовольствия. Вот, ну,
1: то есть, чтобы поддержать это второе дыхание, да. Назовем это так.
2: Мне кажется, да, что мы сейчас даем...
1: А что у вас такой голос хриплый? Тут холодно, может выключить кондиционер?
2: Нет, дело в том, что я очень неравнодушен к этим проблемам, они меня, в общем-то, очень захватывают. Я, конечно, может быть, и поэтому несколько даже в голосе изменился. Но я подумал, что мы делаем, может быть, большую ошибку, давая такую подсказку коварным, нехорошим женщинам. Не будем говорить об их сексуальности, но просто подлым женщинам.
1: Потому у них что... не получится, естественно. Нет,
2: дело в том, что,
1: путем.
2: Например, я не знаю, как женщинам, а мне сразу пришло в голову, что такую девушку, вот как бутон, да, а можно использовать, как в средние века использовали веточку для поисков кладов. Если какая-то такая нехорошая женщина...
1: возьмет на вооружение советы.
2: Нет, эти, она опознает в какой-то вот соседке, знакомой, сотруднице вот такой бутон и проследит ее симпатии и связи, какие-то ее избранника, то получается, что она чужими глазами, чужим чутьем заслуженным своей чистотой вот этого бутона, своей первозданностью. Вот. И вот эта нехорошая женщина может, заметив уже на вот таком предсвадебном этапе, используя свой опыт, свои вот эти наклонности, отбить этого мужчину и...
1: загрести жар чужими руками.
2: И на чужой вот этой шейке нежной вкатиться в рай семейной жизни. И она, конечно же, она угробит этого мужчину, и все его качества, скорее всего, сойдут на нет, но какое-то время она... Я боюсь, что надо быть осторожнее в таких рекомендациях, потому что, сдергивая вот завесу тайны над такими вопросами, мы просто оставляем этих девушек беспомощных наедине с агрессивным миром, потому что так было все сбалансировано. Она находила свою стену, свою защиту, свою опору. А так, если вот... возможно, какие-то очень печальные. Вы не согласны?
0: Вы знаете, вот насколько я всегда рассматривала девушек-бутонов, она, значит, это будет не ее мужчина. Понимаете, в чем дело? Для них мужчина, который ей изменяет вообще, который ходит, это значит, он не годится для семьи.
2: Я вам как мужчина скажу, вы знаете, вот ситуация, она может вообще поломать... Она, конечно, не определяющее значение в жизни мужчин, но вот в этот момент она может застить все. Вот, и женщины этим пользуются.
0: Безусловно. Вы знаете, но я еще раз говорю, что женщина-бутон, она обычно очень хорошо знает, чего она хочет. И если или она, значит, простит мужчину, которого она решила, что это будет ее избранником, или же она, понимаете, решит, что это не ее мужчина, и уйдет.
1: А извините, пожалуйста, Тамара Валерьевна,
0: уже... да.
1: Скажите, вот вы сейчас сказали, что она, типа, все понимает, у нее это понятие, я имею в виду вот эту группу женщин, называемых бутон, ну, они понимают это как бы на уровне разума, имеется в виду мозгом, или у них где-то внутри еще с рождения вот с молоком, как говорится, матери, с первым вот, как это называется, пососом, они впитали вот это чувство уже на уровне инстинкта, чувство какой-то опасности или наоборот чувство безопасности, исходящее вот от того или иного представителя противоположного пола. Как красиво я иногда говорю.
0: Замечательно. Вы знаете, я сама, вот меня самой очень интересовало этот, потому что это вот тот разряд женщин, которым, как бы, знаете, все всегда завидуют. Меня самой очень интересовал этот вопрос. Я даже не могу вам вот так вот конкретно сказать, что это. То ли это врожденное качество какое-то, то ли это воспитание. Но вы знаете, все они в один голос мне говорили, все бутоны, они признавались там в своих письмах, там, при каких-то личных встречах, они говорили о том, что им даже в голову не приходило заниматься там чем-то там, как мастурбацией, или идти на свидание с какими-то там, с какими-то мальчиками, значит, в это время. Они говорили, что секс для меня было всегда это то, что происходит секс в подростковом возрасте, все это было то, что происходит там вот с другими в подъезде, на чердаке. Мне это было не нужно, я об этом даже не думала. Некоторые говорят, некоторые, между прочим, посмеиваясь, говорят, что, в общем, мама мне всегда говорила о том, что не надо этим заниматься. А мама у меня всегда была противницей всего хорошего. Ну, в общем, мне даже в голову этим не приходило. То есть они все, как бы, вы знаете, не отдают. Они...
2: Вот сразу, нет, мне кажется, вот лично мне видится дочка какой-то кассирши из валютной кассы интуристок, дочка певицы из ресторана, когда мама прошла через все эти круги и насаждает в дочке деформированное представление, делает такой оранжерейный цветочек. Но я обычно, мне кажется, такие девочки падают жертвами негодяев, которые умудряются на первых порах создать образ принца, и когда уже, в общем, желаемое достигнуто, постель позади, бросают ее, как и десятки предыдущих.
1: Это, мне кажется... А они что ж, дураки, если они напали на такую, как говорится, золотую жилу, смыслом связывать свою жизнь с какой-то стервой, если у них целый бутон, правильно? Ну, они же, как правило, если он негодяй, как вы говорите...
2: У него обычно есть комплекс Дон Жуана, просто...
1: Это надо с возрастом. Я думаю, что бутон, вот, в смысле, в поведении бутона запрограммирован возрастной фактор, она там за каким-то грудничком, который около коммерческого ларька толкется, там, 18-летний, она не будет с ним и вязаться, она уже будет иметь дело, то есть с каким-то более взрослым персонажем.
0: Безусловно. И обычно они находят в браке уже, в общем-то, достаточно обеспеченных людей. Вот я говорила о том, что это все идет, в общем-то, как вот на создание семьи. И, между прочим, это обычно очень хорошие жены и, в общем-то, очень сексуальные женщины.
1: Отлично. Я предлагаю сейчас до конца часа послушать композицию, а после выпуска новостей мы продолжим наш разговор. И напоминаю, что в гостях у нас Тамара Валерьевна Покатуева и Юрий Романович Сук. И мы продолжаем наш разговор с Юрием Романовичем Сук и с Тамарой Валерьевной Покатуевой. Я на всякий случай все-таки напомню, кто эти люди, для тех, кто только что настроил свои приемники. Это меня так учили говорить, не смотри на меня так. Это я сказал Кате Половинкиной, которая тоже к нам присоединилась. И для тех, кто настроился на нашу волну только сейчас, поев курицу, вынутую из печки и все такое прочее, уложив спать своего грудничка, Юрий Романович Сук — это главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». А Тамара Валерьевна Покатуева — это заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше на русском языке, соответственно, для русскоязычного населения. Помимо этого, Тамара Валерьевна является владелицей сети частных женских консультаций в городе Кракове, который расположен там же, в Польше. И речь у нас идет, так сказать, на темы, которые вплотную соприкасаются с профессиями и должностями наших гостей. И поскольку вот в студию пришла Екатерина Половинкина, судя по всему, это не просто так. Видимо, у нее, наверное, есть какой-то, мне кажется, вопрос.
3: Ну, может быть, здравствуйте. В силу того, что глубоко волнует меня эта тема, мне пришлось присоединиться. Вот. И первый вопрос как раз о мастурбации, о которой вы здесь так долго разговаривали. Я ваше мнение целиком полностью разделяю. То есть, более того, я считаю, что это необходимо, полезно, хорошо и замечательно. Но в чем трудность нашего общества? Может быть, и общества польского тоже, я не знаю, мы не были в Польше последние 5 лет. Вот в чем сложность? В том, что отношение это все-таки в социуме к мастурбации совсем другое. Мы вот здесь в программе «Монморанси» глубоко, я извиняюсь, что так длинно формулирую, глубоко убеждены в том, что если бы каждая женщина знала, чем ей нужно заниматься в свободное от работы время, гораздо меньше было бы политических митингов, манифестаций, скандалов в семье, вот этих вот трений с любимыми людьми и все такое прочее. Но каким образом обществу можно навязать вот это хорошее? И нужно ли навязывать хорошие отношения? И если нужно, то каким образом можно это сделать?
0: Вы знаете, это, да, это очень важный вопрос, хотя он, конечно, больше относится к какой-то, скорее какая-то социологическая, политическая проблема. Ну вот. Но вы знаете, что говорит мой опыт, что обществу не надо навязывать хорошие отношения, потому что хорошие отношения у мужского населения, это вот как-то придет само. То есть мужчина должен осознать только одну вещь, что мастурбация помогает женщине достичь оргазма с мужчиной. Это в первую очередь вообще такой вот, как сказать, первый смысл мастурбации. А женщине не надо. Зачем женщине думать, как-то занимать ей мозги, хорошо она поступает или плохо, если это ей доставляет удовольствие. И для некоторых женщин это вообще практически единственный способ получить удовольствие.
3: Но вы сейчас говорите о женщинах, которые знают, что это такое, которые этим занимаются. Но ведь огромный же слой в обществе тех, которые...
0: Более стучат того, себя по рукам, да. Которые стучат себя, по рукам, там, по свечкам, там.
3: Правильно, да, при этом.
0: Да. Вот. Но при этом, вы знаете, при этом все равно занимаются. Я уже говорила, что не занимается 5%. И вот если там даже я уже там чувствую, там начнутся какие-то разговоры, что будут звонить люди, говорить, я никогда в жизни даже не подошла, значит, подойдет.
3: Скажите, значит, а подойдет, вот откуда такие данные, что 5%?
0: Вы знаете, это... опросы, проводимые в университетах. Конечно, это аудитория немножко отличающаяся от общей статистики, поскольку в университетах там это определенный, в общем-то, разряд людей с определенным каким-то уровнем образования. Это, в общем-то, интеллигенция большей частью, конечно.
2: Причем в любом цехе можно быстро без мастурбации найти, я думаю, какое-то удовлетворение конкретное вполне. Не обязательно к таким абстрактным прибегать.
1: А, извините, то есть, как бы действительно, вот мы сейчас, вернее, у вас такая тема поднялась средне, скажем так, статистической, вот статистики о каких-то вот таких, а давайте все-таки как-то более конкретизируем. Вот, например, вопрос, который нам задает студентка из института стали и сплавов, кстати, для женщины очень такое странное, как бы Инесса Снеть ее зовут, и конкретная, значит, проблема волнует Инессу, то есть так в письме и написано, но она такая девушка с юмором, студентка третьего курса института стали и сплавов. Она так и пишет, что типа я занимаюсь блудом со своим котом. То есть вот она мастурбирует котом. Как она это делает технически, она не описывает. Вот как вы считаете, это вопрос к Тамаре Валерьевне и, конечно, вот к Юрию Романовичу тоже. Привлечение животных вот, так сказать, в этой области. Насколько это гуманно? А. Насколько это гигиенично? Б. И насколько это, скажем так, дает результат. Это, наверное...
2: Ну, сразу да. У меня, вы знаете, вот свежайшие впечатления в этой жизни, воспоминания. У меня, может быть, это немножко личное, у меня есть любимый котенок Тимофей, полугодовой. В общем, он совершенно беспородный, но горячо мной любимый. И он ко всем моим гостям женского пола относился совершенно однозначно и конкретно. Он хватал их за запястье зубами и пытался овладеть их рукой. Причем не в виде какой-то детской игры, а совершенно вот, как говорят, любят говорить некоторые мужчины, конкретно. Вот. И я, конечно, не мог смотреть. Я стараюсь покупать ему какие-то деликатесы, люблю вообще ласкать его. И я, конечно, тут же нашел среди знакомых кошку в соответствующем состоянии и привел к нему. Вот. И, вы знаете, конечно, первые сутки они прятались друг от друга. Я думал, что не сложилось. Вот. Но потом кошка вылезла на середину комнаты и начала принимать такие позы и вот эти ужимки. Я понял, что даже самая изощренная женщина, она абсолютно ничего нового не придумала. Потому что вот у этой кошки все вот эти повороты ее лапки, вот эти поеживания шеи. Вот, то есть это... Я с ужасом, может быть, то, что мне в юношеские годы вызвало бы просто полюцию сразу у меня, сейчас вызывало, ну, если не отвращение, то изумление. Вот эта старая персидская кошка с желтой шерстью вокруг глаз, с нижней челюстью выдвинутой вперед, вот, у нее клыки наружу, у нее вот прикус неправильный.
1: Какая мерзость.
2: Понимаете, вот это такая старая учетчица с овощебазы, вот в несвежем халате, у нее желтая шерсть такая. Ага. Просто вот, ну, бывают недобрые женщины такие вот. И вот эта кошка вот с такой внешностью патологической, с этими клыками желтыми торчащими, она вела себя, как какая-то вот институтка на пикнике на травке. Она ежилась, крутилась, вертела ножками, вот это... Понимаете,
3: вот я
2: поэтому...
3: здесь вынуждена встретить. Вы,
1: так нет,
3: вы
1: а мы не ответили на тему,
3: сексолог,
1: на вопрос.
3: Как вы описываете сказать, кошечку вот это... женского рода, и как вы описали своего котеночка? Вот как бы это же тоже может слушателей навести на определенные ассоциации.
2: У меня к котенку на сексуальные отношения. Я просто люблю его как существо, вообще очень близкое
0: вы
2: мне.
0: Вы знаете, Юрий, я хочу вам сказать одну такую вещь. Вы знаете, вот тут вы подходите к такой вот теме, которая называется мужская сексуальность. Я, в общем-то, не могу себя считать большим знатоком в этом, потому что я считаю, что женщина для начала должна разобраться сама собой, со своими сексуальными потребностями, а потом уже изучать какие-то вопросы, связанные с мужской сексуальностью, если и натура не подскажет. Ну, в общем, но вот тут вот вы очень интересную высказали мысль, совершенно типичную для мужчины. Дело в том, что мужская сексуальность, она всегда наталкивается на непреодолимый барьер разочарования, поскольку мужчина всегда остается разочарован женщиной. Это вот что бы ни происходило, потому что женщина не может дать даже 1/10 часть того, что он переживает в своих сексуальных фантазиях.
1: Вот, очень хорошая, кстати, у вас промелькнула сейчас мысль. Это Тамара Валерьевна.
0: И отсюда идут кошки, понимаете, там все что угодно.
1: Нет, ну это я не понял, как бы.
2: Ну, мне кажется, это какая-то просто...
0: Поиски в биологическом мире, в зоологическом мире. Понимаете?
2: В данном случае в вас специалист отступает и вступает в силу женская солидарность. Потому что настоящая женщина, она может затмить все.
0: Я не принадлежу к солидарности, я сразу хочу вам сказать, что...
2: Нет, я не имею в виду движение французской солидарности, а просто бытовую женскую кухонную солидарность такую...
3: Извините, мы же в эфире. Какая кухня?
0: Это я вам еще раз, я настаиваю, что это, к сожалению, факт. Факт о том, что мужчина, он не получает всей полноты того, как ему кажется, он может получить. И отсюда начинают все его поиски и метания. Он всегда ищет какую-то идеальную партнершу, которую, вы знаете, я не знаю, как там вот, большинство мужчин и их эротической фантазии, вот он лежит там связанный или не знаю какой, или просто лежит, и на нем скачет там женщина.
1: Такой Арнольд Шварценеггер, говорят, любит этим иногда.
0: Ну вот понимаете, в чем дело, что всегда в жизни, оказывается, даже если скачет, даже если хорошо скачет, то все равно почему-то все не то, что вот как казалось бы, должно было быть.
2: Вы кидаете просто палочку-выручалочку ленивым, нерасторопным женщинам.
3: Потому... Да нет, это просто о разных уровнях фантазии говорится, по-моему.
1: Так нет, а все-таки давайте вернемся вот к вопросу Инессы Снеть насчет животных. Как вы вообще считаете, это... Конечно, можно сказать, типа, что если нравится, то так делайте. Ну.
0: Вообще, вы знаете, я скажу вам, что вообще общество защиты животных очень этого не поощряет. Потому что у животных происходит переключение. Ну, это вот чисто вот то, что брать животных. У них происходят какие-то
2: переключения.
0: Конечно, котенку
2: потом будет сложнее найти партнершу, к которой он привык, безусловно.
0: Ему становится, у него какие-то начинаются вот эти самые, он начинает... Вот,
2: я бы, например,
0: своего
2: Тимофея ни за что не подпустил никакой женщине, потому что...
0: А женщины вполне способны получать оргазм от вылизывания котом клитора. Вообще очень многие, кто это пробовал, говорят, знаете, что это очень вообще такое захватывающее вообще ощущение, потому что язычок у кота такой шершавенький, такой вот он так поглаживает, и так вот прям женщина испытывает совершенно ни у одного животного.
1: У него еще усатая морда.
2: Меня поражают ваши слова. Мне больно, когда мне котенок руку лижет, у него очень шершавый язык. Это до чего надо довести свой...
1: Он же им молоко зацепляет. Он же вот как пьет, вообще... молоко вливается. У него там весь язык в маленьких как ложечках таких острых.
0: И вот именно вот полизывание этих ложечек доставляет, вот как говорят женщинам, я не знаю, я не могу, я не специалист вообще в котином сетом, не знаю, в каком, в зоофилии. Ну вот, но при этом я вам могу сказать, что вот тут мы подошли еще к проблеме клитора на самом деле. Это тоже очень большая проблема. Вы даже себе не представляете, что мужчины делают с клитором. А представляете, они его мнут, жмут, они его сосут так, как будто вот это, я не знаю, что там, любимый напиток из бутылки там, ну, это просто какое-то безобразие, понимаете? Просто люди совершенно себе не представляют, что такое, что надо делать вот с этим нежнейшим, чувствительнейшим вообще женским органом. Вы можете себе представить, что вот, пардон, вот, ну, не буду говорить, пардон, что вот головку фалоса кто-то начнет мять пальцами, вот так вот давить, вот там ногтем задевая, там, или... Я не знаю, или там пытаться укусить за это место. Это же такая травма для женщины. Вы понимаете, что дело? Очень многие женщины, которые, как казалось бы, сами могут доставить себе удовольствие и пальцами, там, я не знаю, там, поглаживаниями какими-то. И вдруг они так надеются на кунилинг и приходит мужчина, который своей грубостью и вот этим неповоротливостью и тем своим представлением каким-то о том, что... Да,
1: а
0: что
1: своим быть. Представлением о страсти, можно сказать.
0: Да, своим представлением, да, безусловно. Это очень
1: а извините,
0: верно,
1: Тамара Валерьевна, вот такой там вопрос, опять же, он вытекает из всего вот сейчас выше вами сказанного и очень будет, так сказать, своевременный. То есть приходит и пришло, опять же, много писем от наших радиослушателей, где они спрашивают о том, насколько вообще нужно и насколько доступно применение вот при, так скажем, вот мастурбации женской всяческих искусственных предметов, которые так обширно поставляются сейчас вот этой секс-индустрии. Ну, это и искусственные фалосы, и ежики, и разного рода втулки.
3: Ну, это ты говоришь о том, что поставляется сейчас. А как было раньше, когда ничего этого не поставлялось? Вот надувные шары, я знаю, использовали.
2: Чулки с гречневой кашей.
0: Вы знаете, совершенно был замечательный случай у одного нашего доктора, который приехал в какую-то там глухую деревеньку, и зная, что он доктор, там, сексопатолог, к нему обратилась горничная, которая, значит, ему говорила, что вы понимаете, в чем дело, такая проблема. Я использую для мастурбации батон колбасы в презервативе. Вы знаете, вы больше всего поразили.
1: А зачем, да, презерватив?
0: Да, вот он вот задал такой вопрос, он, значит, говорит, а зачем презерватив? Он говорит, понимаете, в чем дело, я ее потом ем. Вот. И вот в этом тоже, знаете, вот если покопаться Фрейду, то вот там психоаналитику, то, в общем, в этом можно найти тоже какой-то.
1: Ну, кстати, Юрий Романович, это к нашему прошлому разговору, когда у вас зашел спор о фалообразности колбасных изделий. Но я сейчас предлагаю таки все-таки предоставить слово нашим радиослушателям. Дело в том, Тамара Валерьевна, что у нас постоянный прямой как бы идет контакт с Москвой, и к нам звонят в прямой эфир. Это, в общем-то, принято, и вы можете отвечать на какие-то вопросы. Причем уже такая просьба к радиослушателям, пожалуйста, вопросы должны быть поконкретней. Имеется в виду, не размазывайте очень сильно, и вопросы...
3: И главное,
1: да,
3: по теме.
1: Да, да, и главное по теме, на бестемные вопросы какие-то, не по теме, которые мы будем вынуждены самым грубым образом
2: выключать.
1: Посылать вас в программу
2: «Времечко», да.
1: Да, или куда-нибудь в близлежащей скотобазы. Ну что же, я...
0: Рассчитываю на вообще здравый смысл радиослушателей.
1: Начинаем прием телефонных звонков. И ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас...
4: Здравствуйте, Саша и ваши гости.
1: Здравствуйте.
4: Очень сегодня гости хорошие.
1: Старались.
4: Только я забыла, кого как зовут, вы скажите.
1: Вот Тамара Валерьевна, Юрий Романович у нас в гостях.
4: А как?
1: Тамара Валерьевна и Юрий Романович.
4: А, ну ладно, вы потом скажете.
1: Да.
4: А то я не слышу вас. Вот тут у меня опять конверт. Сейчас я распечатаю и буду читать. Сейчас. Ой, Санёк, а почерк-то твой. Сам удосужился. А то сейчас представляешь, что половина то сиранских. А то сам друг. Так-так, сейчас посмотрим. Ну, я все подряд читаю. Так, ЗВ-1. Это, наверное, значит, что звонок один. Позвонить 1:30. Оплата по факсу. Но я не разбираюсь, что это такое. А я читаю дальше вам. Позвонить и задать вопросы гостям. Я уже звоню. А время сейчас сколько?
1: Да, все правильно, правильно, ровно половина.
4: А то тут написано было 1:30. Вы за это не понимаете?
1: Алло, да-да-да, что там?
4: Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы выглядите, бородой или без?
1: Ага.
0: Я без бороды.
2: У меня однодневная борода.
1: В силу того, что Юрий Романович просто сегодня не ночевал дома, провел всю ночь за Кульманом, он чертил новое устройство. Вот. Ну что же, спасибо за вопрос. Да, конечно. И следующий вопрос следующего радиослушателя. Доброй ночи. Вы здравствуйте.
5: А это кто?
6: Добрый вечер.
5: Да. Добрый вечер.
6: А, добрый вечер, Саша, добрый вечер, Тамара Валерьевна, добрый вечер.
1: Очень много, по-моему, народу там говорит, и совершенно толком ничего не понятно, извините. Там какое-то странное наложение связи. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Боятся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас...
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: А можно вам нескромный вопрос задать?
1: Мне или нашим гостям?
5: Всем.
1: Ну, попробуйте.
5: А сколько вы платите за свои эфиры Сергею Львовичу Корзину?
1: Вы знаете, в принципе, есть такой как бы закон коммерческий, где не принято. Это в договорах забита такая графа, что коммерческая сторона, она не подлежит разглашению.
0: Мы просили вопрос по теме, мне кажется.
1: Да. Так что, извините, не могу вам открыть, но вполне достаточно, чтобы, в общем-то, нам всем хорошо прожить.
5: Нет, я имею в виду, сколько вы платите, не сколько вам платят.
1: Ну, я же вам объяснил.
4: 0128.
3: Да вы лучше нам расскажите, сколько вы получаете за такие звонки.
5: Что?
1: А сколько вы получаете за такие звонки?
2: Я извиняюсь.
5: А где Шура хватит? Шура.
1: Алло, алло.
5: Алло.
2: Я боюсь, что в это время многие слушатели хотят нам задать вопросы по теме нашей передачи. Поэтому я предлагаю.
1: Напоминаем еще раз номер телефона. Да, господа, звоните, пожалуйста, по теме. А вот эти звонки, которые... Просто дело в том, что наша агентура, которая, как бы мы ее набираем для того, чтобы они звонили нам и поддержку такую создавали, они просто спутали немножко время. Вот это обычно происходит после 2 часов. Вот, но мы будем в ближайшее время менять всех наших телефонных агентов, потому что, конечно, нерасторопность, это уже несколько нас подводит. Напоминаем номер телефона.
7: МГц. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно слушаем вас.
8: Алло.
1: Да-да-да.
8: Алло.
1: Да-да-да-да-да, говорите.
8: Я к вам звонил в прошлый раз, вот вы сказали, что анонизм совершенно безвреден.
1: Я вообще ничего на эту тему не говорил.
2: Да-да-да, мы именно об этом говорим.
1: Это, скорее всего,
2: Юрий
1: Романович.
2: А вы спросили, когда выйдут кассеты Александра.
8: Да-да, кстати, вот это именно я звонил. Ну вот, а я себе мозоль натер.
2: На каком месте, извините?
8: Извините, на руке.
0: Приложите мозоль на пластырь.
1: спасибо. Кстати, это уже такая, видимо, у человека травма двойная, ну, происходит. То есть, если он натер, наверное, на руке мозоль, я не знаю, что он ей делал. Но представляю, какого-то другому месту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Я хотел бы сказать, что телефон у вас работать не будет. Я колдун чебуреки.
1: По-моему, просто идиот какой-то звонит, это не колдун. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Ой, наконец-то пробился. Вы знаете, я хотел такой вопрос задать. Да-да. Сейчас как раз самое время на работе. Угу. Вот, пока жена спит. Вы знаете, такая вот ситуация, когда я женился, ну, уже второй раз, люди взрослые, ну, я так понял, заметил, что жене вот нравится заниматься мастурбацией, но она всячески скрывает это от меня и всячески... Ну, если, допустим, я ее застаю за этим занятием, то есть сделает вид, что это мне показалось. Вот. Хотя, честно говоря, мне просто вот созерцать это доставляет не то, что удовольствие, а мне приводит в такое возбуждение. Я первый раз, когда был женат, такого не испытывал. Просто-напросто, когда мне было 18 лет. Вот. Вот вы можете что-то посоветовать?
0: Да, безусловно. Попробуйте использовать мастурбацию жены, может быть, каким-то мягким этим самым, знаете, вот подведением ее к этому во время полового акта, вашего полового акта с женой. Вы знаете, как-нибудь ее вот пододвиньте. Знаете, вы знаете, как женщина, которая близка к оргазму, она очень податлива. И поэтому вы можете сами ее как бы к этому... Наверное, даже не надо об этом сейчас говорить, с ней, поскольку женщины закомплексованы, они, в общем-то, могут этого стесняться. Попробуйте во время полового акта вот чуть-чуть вот ее как-то вот ее руку взять, подвести, вот, и чтобы она сама это вот поглаживала, там, шепнуть ей на ухо, там, дорогая, как мне это возбуждает вообще. И вот, понимаете, и вот это просто может сработать. Попробуйте. Если это не сработает, ну что, надо, значит, об этом как-то говорить. Вы знаете, во всех парах бывают такие моменты, когда они очень игриво настроены. И, значит, попробуйте это вот именно вот поймать такой момент и это сделать. Давить не надо ни в коем случае. Вот ни в коем случае не давить. Не надо говорить, что вот я тебе покажу, там, как часто бывает.
9: Я, в общем-то, даже как-то стеснялся с ней. Не то, что стеснялся, я боялся с ней на эту тему заговорить, просто чтобы не поставить ее в неловкое положение. Вот, просто из уважения к ней. Поэтому...
0: Вы знаете, вот это очень большая такая проблема, поскольку это то, обо что разбиваются очень многие браки. А это даже не уважение. Вы знаете, это... вы накладываете на свою жену как бы отпечаток хозяйки дома, женщины, которую вы бесконечно там действительно любите, и которая она для вас теряет как бы уже внутренне, она сама не осознает себя вашим сексуальным объектом. И поэтому вы знаете, постарайтесь, ну, как бы ей дать почувствовать это, что она все-таки, помимо того, что она ваша жена, может быть, даже мать вашего ребенка, может быть, она еще и любовница, и в первую очередь любовница. И тогда она раскроется.
9: Спасибо большое.
1: До свидания, спасибо.
3: А можно я вот здесь вопрос задам, который, наверное, задала бы жена этого человека? То есть, а что делать, если женщина любит этим заниматься, хочет, но очень стесняется мужа? Как можно помочь ей раскрыться, что ли, и преодолеть стеснение?
0: Вы знаете, в любовной игре. Вот в любовной игре. В основном это делать в любовной игре. Потому что любовная игра, она же сама создает атмосферу такую, что вот люди переходят всякие границы. Понимаете, мужчины иногда начинают там по просьбе жены, как это часто бывает, там, не знаю, там, одевать ее трусики. Ну, это бывает. И это не совершенно, это не, в этом нет ничего ненормального. В любовной игре можно. Может, и она может в любовной игре. Понимаете, очень много женщин остаются неоргазмичными, потому что они стесняются мастурбировать во время полового акта. Вы знаете, очень малое количество женщин обладает то, что называется вагинальным. Считают себя ущербными из-за этого. А это полное безобразие, потому что вот есть вообще такое подозрение, что вагинальный оргазм наступает только при стимуляции клитора. Только это происходит не руками, а вот телом, каким-то соприкосновением поверхностей. Клитор — это он, ключик, который открывает оргазм. Ну, поэтому женщина не должна этого стесняться ни в коем случае.
2: Мало того, что женщинам всегда приходилось имитировать оргазм, теперь им придется выдавать мастурбацию за любовную игру. Опять имитация, опять обман. О каком же здесь самораскрывании может идти речь, когда приходится притворяться?
1: Как-то вы глупо настроены, Юрий Романович.
3: Никто не будет
0: это комментировать. Очень спорный вопрос. Да. Нет, я откомментирую. Это очень спорный вопрос. Зачем притворяться? Зачем притворяться, если действительно, вот я не знаю, там сколько-то, я даже не могу назвать цифры. Женщины могут испытать оргазм только при стимуляции клитора. Только.
1: А извините, Тамара Валерьевна, вот такой вопрос. Вот передо мной лежит несколько номеров вашего, кстати сказать, шикарного журнала «Вздохи» с очень хорошей полиграфией. Вот как вы там существуете? Это уже вопрос несколько, может быть, в сторону от нашей темы. Просто действительно эротический журнал, причем эротический в полный рост. Это не чита нашему Андрею отечественному или там приложению Playboy, да, схемы и чертежи, и карты тут приложены.
2: Ну, конечно, тем более, что плейбоем теперь будет заниматься Артемий Троицкий. Представьте, если бы я вел журнал «Реки, мосты и тоннели». Например, все бы мосты тут же обрушились. В общем-то, я бы за это и не взялся. А здесь вдруг Артем Троицкий становится плейбоем таким.
1: Конечно, ну, собственно, я тут не могу прокомментировать, потому что я не знаю как бы ни того, ни другого.
0: Знаете, каждому народу своего плейбоя, я так считаю.
1: Так вот, все-таки к вашему журналу вернуться. Как вы вообще, насколько этот журнал покупаем все-таки? Это одни женщины, то есть даже шоферы у вас женщины и вообще, то есть целиком
2: даже,
1: женский
2: коллектив.
1: Даже грузчики,
2: огромные женщины в оранжевых майках.
0: Просто да, вы знаете, мы попробовали в свое время завести мужчину в нашей редакции. Знаете, это очень плохо влияет на творческие способности, потому что женщины начинают отвлекаться, начинаются, вы знаете, вот эти все расклады, которым грешат вся весь совок, вот бывший, он этим грешит. Начинаются разборки, выяснение отношений, все это.
3: Заискивание,
0: безусловно. И поэтому мы решили отказаться от мужчин. Понимаете, ставил вопрос или отказаться от женщин, тогда пришлось бы отказаться там, не самой от себя, но пришлось отказаться от мужчин.
1: А вот насчет все-таки, как бы, как вам удается издавать такой шикарный журнал? Да, еще сразу вопрос, поскольку вы открыли вот сеть частных женских консультаций уже в Кракове, это я знаю достаточно серьезно, потому что в Польше...
0: Ну, во-первых, это открыл еще мой отец, и я, в общем-то, являюсь даже не владельцей, а наследницей, я бы так сказала, этого всего. Вот, ну да, журнал живет, в общем-то, конечно, на... Жил раньше, он был самоокупаемый, в общем, приносил даже определенные доходы. Но сейчас, вы знаете, какой-то переживаемся кризис, и, в общем-то, журнал сейчас издается на доходы от сети консультаций. А спрос, вы знаете, на консультации сейчас растет напротив. Потому что женщины снова начали рожать, снова начали заниматься любовью.
3: Ну, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, здесь немаловажную роль играет то, что на консультации ты все-таки один на один с доктором. Журнал, он как бы для всех. Не факт, что именно для тебя. А здесь вы вдвоем. Вот эти глаза напротив. И человек, которому ты можешь рассказать только о своих проблемах, и он выслушает только тебя и скажет только тебе.
1: А еще скажите, Тамара Валерьевна, вот по какому принципу, вот, ну, с журналом все понятно, а по какому принципу подбираете вы вот главных докторов в свои вот женские консультации? То есть мужчины ли это?
0: И ну, как... совершенно разные. Мужчины, женщины. Это совершенно не важно. Главное, чтобы был хороший врач, чтобы он, в общем-то, понимал очень многие вещи. Вы знаете, мы проводим беседы, ну, естественно, мы смотрим какие-то рекомендации от этого врача, его какие-то прежние времена работы. Ну и, безусловно, мы проводим собеседование в общем при приеме на работу любого
3: врача. А внешний вид при этом играет какую-то роль?
0: Безусловно, безусловно. Безусловно. Вы знаете, особенно для мужчин. Мужчина должен быть крайне, иметь крайне располагающую внешность. Вы знаете, мы иногда даже идем на какие-то уступки, если мы видим, если мы видим, что это человек какой-то такой вдумчивый, склонный к психоанализу даже, я бы так сказала, то мы его, может быть, даже предпочтем, если у него он еще только, в общем, молодой человек и только окончил учебное заведение.
1: Вот. А скажите еще такое, как бы вот слух дошел, я не буду говорить от кого, но тем не менее, прежде чем как бы вы к нам пришли, мы, не скрою, навели некоторые справки, это было необходимо нам сделать. И слух был таков, что вы вот к себе в женские эти консультации не берете докторов с бородой. Ну вот это как бы почему? И правда ли это?
0: Вы знаете, у нас есть несколько докторов с бородой, но, знаете, во-первых, это совершенно негигиенично. Это просто негигиенично. Понимаете, это раньше такая была установка на то, что если пришел врач, мастит, у него должна быть борода.
1: Трубка, знаете, торчать, это вот отсюда такая слухательная.
0: Да, да. Слухательная трубка. Это все, это, вы знаете, на самом деле, это напрягает. Это осталось в прошлом, как бы, веке. Ну, есть у нас брат, но эти вот мы как бы придерживаемся какого-то даже определенного стиля бороды, я бы так даже сказала. То есть какая-то клочна, чтобы она была, это все, конечно, невозможно. Возможно, аккуратная борода такая, понимаете, я, конечно, понимаю, что вот все эти фотографии Фрейда с окладистой бородой, они, может быть, навевали, может быть, раньше что-то навевали. Сейчас уже, в общем, конечно, нет, галстук гладко выбрит.
3: А, пожалуйста, вот опишите, если вам не сложно, вот как выглядит ваш кабинет консультации, потому что, к сожалению, сейчас вот на время отключили наше телеизображение, и мы не можем вести прямую трансляцию, это очень интересно.
0: Вы знаете, это очень интересно только для мужчин, потому что это у мужчин визуальный ряд такой важный, а у нас женская консультация. Знаете, давайте вот вы приедете, и я вам все это покажу. У нас, ну, хорошо, можно, конечно, сказать несколько слов, вы знаете, мы предпочитаем...
2: Сразу видит репортаж, глядя из гинекологического кресла.
0: Гинекологическое кресло, оно тоже кресло рознь, вы знаете. Одно дело, что вот ты ложишься в кресло, тебя задираешь ноги на холодные, вот эти безобразные такие, которые впиваются в коленки.
2: Я слышал, что в дорогих консультациях молодые ассистенты держат ноги.
0: Вы знаете... Молодые ассистенты держат ноги, в общем, может быть, я не знаю. Знаете, в этом тоже что-то есть. Хотя, в общем, не каждая женщина позволит молодому ассистенту, даже очень молодому.
3: Ну, в общем-то, я-то имела в виду скорее вот те ваши кабинеты, которые, в которых психологические, психоаналитические консультации проводятся.
0: Это, безусловно, масса зелени. Потому что это все, это масса, это обязательная пепельница. Обязательная пепельница. Потому что женщина должна чувствовать себя раскованно. Если она курит, если она даже, ей могут предложить расслабиться, чтобы что-то там, может быть, даже чего-то выпить.
1: А, я вот. Думал, там уже, да, ну ладно.
0: А, ну, я понимаю, что вы имеете в виду.
3: И это
0: нет,
3: тоже.
0: Это, к сожалению, нет, нас запрещается.
1: А скажите, велика ли конкуренция вот у вас именно
0: огромная.
1: В Кракове с польскими вашими коллегами?
0: Огромная. Конкуренция совершенно огромная.
1: Ну, все-таки вот вам удается, я вижу,
0: да,
1: выживать.
0: Нам удается выживать, потому что мы, в общем, поставили себе девизом «Все для клиента, все для клиентки, все для оргазма, все для жизни, все для будущего ребенка.
1: Ну что же, Тамара Валерьевна, я предлагаю сейчас прослушать композицию, а после композиции продолжим мы тему нашего разговора.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: И у нас осталось до выпуска новостей буквально 5 минут. Я думаю, что наши гости постараются ответить на парочку или как уж получится, может быть, на один звонок. Пожалуйста, по делу должен быть звонок. Напоминаем номер нашего телефона.
2: 73,82 МГц.
3: Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте, Серега, пассажирский. Я хочу задать вопрос гостям.
1: Давайте.
4: С бородой или нет, и как они относятся к бороде? Потому что мы с Татьяной Николаевной очень любим бородатых людей.
1: Спасибо. Не, насчет бороды уже, собственно, разговор был. Единственное, могу сказать, что вот так, да.
5: Очень хорошо относится. Бородатые люди, я же ни слова не говорила о том, что это плохо, это замечательно. Бородатые люди, некоторые женщины говорили о своих потрясающих сексуальных ощущениях, именно связанных с бородой, которая так как-то так волшебно волновала, щекотала, гладила их. Так что, в общем, мы не против бородатых людей.
1: Ну, следующий, быстренько, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: А я там слушаю какую-то песню, по-моему. Или это я другую программу слушаю?
1: Это вы просто, наверное, по телевизору смотрите одно, а вот... А может быть, за окном какая-то машина, там слушают люди, сидят в машине громко. Вот, вы окно закройте, и будет нормально. Да? Да, да. Да, Тамара Валерьевна у нас и есть.
6: Есть?
1: Да-да-да. Да.
6: Ну, я просто хотел ей сказать, что не все так чернило, как мне кажется.
5: Жизнь. Спасибо большое. Я...
1: То есть поддержали, так скажем, нашего польского друга.
6: Ну, во-первых, еще есть такие мужчины, которые хотят доставить удовольствие женщинам. И они не мнут выше обозначенные клиторы, и даже не кусают его, и не мнут. Я могу это сказать с полной уверенностью, потому что я уже развелся со своей женой. Она это просто не поняла, скажем так.
5: Мне 34 года.
6: Так.
5: А что вы, собственно, ждете предложить? Вы знаете, я вам единственное, что я могу сказать. Я, конечно, уверена в том, что есть очень много мужчин, которые не мнут и не кусают клитор. И я так понимаю, что вы именно к таким мужчинам принадлежите. Поэтому я думаю, что ваш следующий брак сложится гораздо удачнее.
1: Спасибо вам за звонок. Кстати, да, я считаю, что с изменением, скажем так, политической ситуации... Кстати, Тамара Валерьевна, как вы считаете, вот изменение политической ситуации в той или иной стране или государстве, оно каким-то образом влияет на сексуальную раскрепощенность или закрепощенность?
5: Вы знаете, безусловно, влияет. И влияет очень сильно, потому что как только, вы знаете, как только происходит какая-то нестабильность в обществе, тут же начинается полный, я бы так назвала это, сексуальный беспредел. При этом начинает не только он касается секса, а это касается, в общем-то, даже вспышки разнообразных заболеваний, и венерических в том числе. То есть это вот одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в наших консультациях, это то, что за последние годы возросло даже в десятки раз заболевание венерическими болезнями. И это, безусловно, связано с нестабильностью в обществе, с тем, что все моложе становится... как бы
7: секс.
5: Да, секс становится моложе, это он, естественно, незащищенный, естественно.
3: Скажите, а увеличилось ли их разнообразие этих болезней?
5: Вы знаете, разнообразие болезней на самом деле осталось практически тем же. Появились некоторые заболевания, которые раньше не как бы идентифицировались.
7: Знаете, одна моя знакомая девушка заболела заболеванием недавно, которое знали только в одной клинике Москвы. Видимо, в Варшаве более с этим оптимистичная ситуация. Я потом коснусь московской ситуации. И я бы сегодня хотел именно коснуться темы политика и секс, общество и секс. После блока новостей, я думаю, мы сможем...
1: Да, потому что уже в студии наш информационный товарищ, который, кстати, также с интересом вот слушает нашу с вами программу. После новостей мы продолжим встречу с Тамарой Валерьевной Покатуевой и Юрием Романовичем Суп. Еще раз, наверное, напомню, кто эти люди. Это Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Тамара Валерьевна Покатуева, которая является владельцем сети частных женских консультаций в городе Кракове. А также она еще и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше для русскоязычного населения и, соответственно, на русском языке. И вот Юрий Романович как бы задает тон, понимаете ли, нашей беседе.
7: Вот Тамара Валерьевна невольно как-то плавно подвела к одной из тем, которые я хотел бы сегодня осветить вам, для вас, уважаемые слушатели, общество и секс. Ну, я не открою Америки, если скажу, что самые сексуальные режимы – это тоталитарные режимы. Достаточно вспомнить парады физкультурниц, символ родины-матери.
1: Это... Даже еще, прошу прощения, что я перебиваю, такое мнение существует и существовало, что одежда гитлеровских захватчиков, ну, не имеется в виду там пешкадралов, там, которые в мышиной форме были, а вот именно эсэсовцев, вся вот эта штука, вот их там галифе, понимаете ли, портупеи, высокие фуражки и прочие прибамбасы, что это и послужило прототипом таким вот нынешних, так сказать, одеяний, продающихся в разных секс-шопах.
7: Конечно, садо-мазо и гомосексуальные...
1: Да, вот все эти расклады у них, да.
7: Конечно, безусловно. Вот. И в эпоху подавляемой, вербально, то есть подавляемой такой сексуальности, сексуальность развивалась из-под воль, вот, она насаждалась культурой и стимулировалась таким псевдопуританизмом. Вот. Ну, на эту тему написано много великолепных трудов во многих журналах. Перейдем к нашему времени. Оно, казалось бы, время срывания всяческих завес, открывания тайн, то есть такой оголенной правды. Вот. Ну и выяснилось, что, как и следовало ожидать, что это ведет к обратному совершенно результату. И сегодня мы имеем абсолютно такое, ну, с одной стороны, разнузданное, а с другой стороны, абсолютно бесчувственное асексуальное общество, потому что вот в период, например, еще моей молодости обнаженная женская грудь — это было какое-то недостижимое для взора подростка зрелище желанное. Теперь мы это можем наблюдать просто на каждом углу, и, соответственно, то есть это перестало быть каким-то сексуальным символом, а просто...
1: Вот часть, это орган женской тушки, назовем это так.
7: То есть, ну, в общем, а часто просто перевод мяса получается, потому что далеко не каждая грудь отвечает нашим эротическим фантазиям. Вот. И сейчас можно выделить такие два полюса сексуальности и проявления сексуальности. Вот. Это, с одной стороны, неформалы, всяческие неформальные объединения, движения, это панки всякие. А с другой стороны, домохозяйки. Вот. Неформалы, на мой взгляд, выступают самой регрессивной, самой консервативной и тормозящей сексуальность вообще... как когорты такой, потому что с одной стороны они кажутся авангардным движением, но ничего подобного. Каждый неформал, он глубоко костен и однозначен в своих проявлениях. Ему свойственно стадные чувства, чтобы все как у всех у нас у неформалов, я панк, сын панка, сделал на батарее, подтянем мой этаж. То есть мы наблюдаем у всяких рок-музыкантов, у панк-музыкантов. В любом интервью удивительная такая вот дворовая психология, чтобы... То есть вот у нас у неформалов. И если секс, то анальный секс. Если половой акт, то вот на лестнице там или в концертном зале. Чудесный, прелестный анальный секс. Острота полового акта в концертном зале. Но ни в коем случае на них зацикливаться нельзя. Нужно во всей широте палитры использовать сексуальные ощущения, всякие ситуации. Вот. А обычный панк, он же никогда не сможет расширить свой сексуальный кругозор, да, кругозор нормального чувственного человека. Он обязательно будет зашорен вот в представлениях своего социума панковского, жалкого, убогого, вот. И он весь зациклен на своей неформальности. И поэтому насаждает такую жалкую... Я бы хотел просто в рамках уже другой передачи коснуться, что это касается и культуры, и панк-музыки, и рок-музыки теперешней. То есть это достаточно убогая, однозначная и такая неяркая культура, и неяркий секс. Вот. И каждый панк — это ретроград, это консерватор. То есть если хайер, то обязательно вот именно панковский хайер, там буквально 2-3 прически. Если фенечки, то для каждого года обязаны именно, чтобы вот фенечки были такие. То есть сейчас булавка оттуда торчит, потом она будет отсюда торчать. И точно то же самое с сексом. Примитивный, грязный. Если девушка, то это или бикса, или герла. То есть, и вот используя такие нехитрые инструментарии, нехитрый словесный набор, вот эти субкультуры, проникнув в средства массовой информации, в нашу жизнь, на нашу улицу выйдя широким потоком, они низвели уровень эротичности общества до такого механистичного восприятия, буквально до примитивизма. И провозглашая себя авангардом общества, казалось бы, альтернативы. Альтернативы чему? Нормальной жизни, в общем-то. Что такое альтернативная музыка? Это музыка, где самый большой недостаток считается, чтобы все гитары были настроены. То есть, что такое альтернативный саунд? Это грязный саунд. Причем, например, в музыке. Музыкант же не может выйти за спектр звука от 20 Гц до 20 кГц. Не может выйти за 7 нот. Он просто поганит, он невольно остается в рамках этого диапазона частотного, этого нотного ряда, и поганит все, ни в коем случае не вылезая за рамки параметров звукозаписи и музыкального ряда. То же самое и в сексе. Панк берет секс, нормальный, человеческий, яркий, широкий, широкую палитру. Берет только то, что доступно его панковским мозгам, упрощает его до предела, и все, и провозглашает это альтернативным сексом. Мы, конечно, не можем это принимать. И я считаю, что одна из наших задач – показать людям, с одной стороны, не пряча ни в коем случае, не вуалируя эту проблему. Мы даже думаем, что необходим цикл телепередач с демонстрацией вот различных сторон этой половой жизни, потому что она уже освещена дальше некуда в сомнительных сериалах всяческих, там, не говоря уже о порно-кассетах, которые в каждом киоске. Вот, и нужно показать секс во всем его многообразии. Вот. На другом полюсе находятся домохозяйки, в хорошем смысле, женщины, которых состоятельные мужья или гражданские мужья высвободили из процесса ежедневного добывания денег, еды и прочих благ, и они могут заниматься или домашним хозяйством, или самосовершенствованием. Причем, конечно, обилие денег и свободного времени позволяет им заниматься этим, ну, грубо говоря, с полной самоотдачей. С одной стороны, здесь все женщины сталкиваются с проблемой избытка свободного времени и отсутствия социального общения. Вот, многие стараются устроиться на работу, чтобы иметь какую-то среду социальную. Вот. А многие погружаются в самообразование. Одни прилипают к телевизору и поглощают телесериалы, которые, в общем, о которых говорить смысла нет. А другие занимаются изучением сексуальной литературы и сексуального опыта. И как раз, вот, казалось бы, такой символ консерватизма домохозяйка сейчас стала наоборот, фактически передовым лицом в эротике, в сексе, в эротической жизни. Вот. А, во-первых, она на себе, имея огромное количество свободного времени, сразу ощущает все эти проблемы. А во-вторых, она имеет огромное количество того же времени, чтобы эти проблемы разрешать. Она может купить любую книгу, сейчас нет с этим проблем. Она может посмотреть любую кассету, и в конце концов она может встретиться с любым понравившимся ей мужчиной и проверить свои задумки.
1: На практике.
7: На практике, конечно.
1: А вот. Знаете, Юрий Романович, я вот хотел так вернуться несколько, может быть, к середине ваших вот размышлений. И, кстати, может быть, и что-то есть на эту тему, какие-то соображения у Тамары.
5: В сексуальном смысле. Любой телемексиканский, вот они в основном, конечно, латинские телесериалы, они основаны на чем? На том, что девушка, там, юная, непорочная, отдается мужчине, и потом, в общем-то, это вот как бы ей, то есть, и потом она расстается с этим мужчиной, то есть она терпит какой-то жизненный крах, потом она пытается себя там как-то восстановить, собрать, но это уже не важно. Вы понимаете, в чем дело? Эти сериалы, они, возможно, действительно, они учат чему? Тому, что отдаваясь, девушка потом потерпит неудачу. В конце сериала она, конечно, достигнет всего, чего хотела, но, вы знаете, женщины, глядя на сериал, они понимают, что вот они уже не достигнут того, чего вот, они не станут там манекенщицами, там, рост, там, вес не позволяет, они не станут супермоделями, это тоже не позволяет. Но они знают, что отдаваясь мужчине, она потерпит неудачу. И это в наших северных, я бы так сказала, странах, это очень тормозит сексуальность. Потому что для, может быть, испаноязычных стран эти сериалы хороши, поскольку они сдерживают испанский, вот этот латинский темперамент. Ну, а получается так, что сдерживая наш северный темперамент, может быть, даже не сдерживая, но тем не менее женщина идет на свой первый контакт, или там на второй контакт, или просто на контакт с тем, что она обязательно должна с любимым человеком потерпеть какое-то поражение, даже если у нее в сексуальном плане все будет хорошо. Это очень тормозит, на самом деле.
3: Вот целый раздел был посвящен одно время в нашей программе телесериалам, и в конечном итоге резюме было таковым, что сериал на самом деле гораздо более, скажем, негативный и опасный, чем порнография. То есть это духовная, душевная порнография, и никуда от этого не деться. Но там не только, мне кажется, вот об этой неудаче может идти речь, об этом, о таком, об отравлении такого рода. А еще о том, что весь стандарт поведения вот этих главных героинь принимается нашими женщинами. То есть вы заметили, как они себя ведут? Они же могут себе позволить там закричать, вести себя как принцесса, там, ну и все такое прочее. Вот. Ну, не имеет смысла, наверное, перечислять, но весь этот блок, он воспринимается вот личностями, особями женского пола как должное.
5: Кстати, да, и там возникает такая некая истеричность вокруг сексуальных отношений, на самом деле, как если бы вы обратили внимание. Истеричность, она всегда очень вредит.
1: Есть еще, кстати, я бы хотел так обратить внимание, вот мы сейчас пришли к положительной черте телесериалов, как ни странно, положительная черта у них и очень, она такая жирная, я бы сказал, и дело в том, что эти телесериалы — это своего рода граница между двумя типами людей, ну, скажем так, если какой-то, скажем, мужчина приходит, ну, нормальный, я имею в виду, мужчина, не дебил, приходит к какой-то даме, которую он тоже считает не дебилом, и вдруг она начинает с интересом смотреть телесериалы, то это как вот на дороге знак кирпич, он сразу от нее отваливает. То есть это как бы критерий, если человек смотрит сериал, то значит его развитие, оно, собственно, остановилось на каком-то уровне, и разговаривать с ним выше этого уровня уже нецелесообразно. Предупреждение, все равно, что он вешает себе знак. Поэтому я думаю, что вот эти сериалы, они, в общем-то, придуманы, ну, вообще и цель их была, может быть, даже вот именно такая, так сказать, с целью защитить нормальных индивидуумов от дебилов, поставить какое-то видимое такое разграничение.
5: Да, но при этом нанести удар по... даже, понимаете, даже дебил имеет право на хорошую сексуальную жизнь. Вы знаете, но тем не менее, сериал наносит такой, в общем, катастрофический
7: удар. Еще дело в том, что человек – существо приучаемое. Можно выработать условный рефлекс, если нормального человека стегать по эрогенным зонам плеткой, то сначала будет боль, а потом он начнет получать от этого удовольствие. Будет такой привитый мазохизм. Поэтому если нормального человека как-то усадить перед телевизором и долго заставлять его смотреть сериалы, то у какого-то значительного процента возникнет привыкание, и кирпич засветит над многими головами вполне светлыми.
1: В принципе, да, конечно. То есть, но с другой стороны, это как, знаете, как вот, так скажем, привязанность к алкоголю. Если, скажем, ну, предположим, нельзя брать в спецслужбу в какие-то человека, у которого есть какая-то генетическая привязанность к алкоголю или к наркотикам.
7: Я вот недавно читал статью, что шпионы осознают, что только алкоголем можно снять нервные напряжения.
1: Я имею в виду, когда человек, ну, хорошо, возьмем то наркотики серьезные какие-то, когда съезжают от них. Нет, и дело в том, что, вот, скажем, эти сериалы в данном случае, они еще проверяют, как бы, все-таки на самом деле человека и на прочность.
7: Иммунитет.
1: Поскольку если... Да, если иммунитет сильный, если там человек живет своей, скажем, головой какой-то, ему просто нет до этого вообще дела. Значит, человек надежный, проверенный. Если он подался на это, уже немножко попал, то значит, что-то у него было не в порядке, значит, он выбрал этот путь развития, как говорится, назвался груздем, полезай на это. Ну да.
7: От комсомольского собрания у нас.
5: Вы знаете, на самом деле, вот как мазохизм, как и сериалы, это все, к сожалению, в первую очередь ударяет по детям. Это вот самое страшное вот как раз вот для детей. Понимаете, вот если вы будете жестоки со своим ребенком, вот очень часто, вы знаете, очень много мужчин-мазохистов на самом деле, женщин гораздо меньше, как это ни странно. Вы знаете, ну все они говорят о физическом, а вот к приходу к мазохизму именно как о физическом наказании в детстве.
7: Через
5: родителей,
7: комплекс вины, видимо, какой-то.
5: Да, видимо, через комплекс, ну да, комплекс вины он был, там что-то нашалил, его наказали. Он, с одной стороны, чувствует психологически,
7: и
5: что
7: так вот
5: это должно было быть.
7: Ждут наказания.
5: Да, что это должно было, наказание должно было быть. И вот он этим наказанием искупает как бы свою детскую вину. И при этом вот возникает, то есть положительная реакция на наказание. Ну, в общем, то же самое с сериалом.
7: У меня к Тамаре извините.
1: Да, да, как-то мы все сразу вдохнули в микрофон и зашкал. Ну, я имею в виду.
3: А вот раз уж зашла речь все-таки здесь о родительских комплексах, которые, несомненно, формируют самый главный барьер в человеке, вот, барьер в отношениях с социумом, с товарищами, там, с индивидуумом, неважно. И предыдущая тема, это была тема мастурбации. Вот, в принципе, самым близким человеком для ребенка должна быть, ну, мать или отец, да, в зависимости там от пола. А как вы вот лично относитесь к тому, что большинство все-таки людей, детей, ну, в частности, женского пола, обсуждая с мамой порой достаточно сокровенные вопросы, не может коснуться тем мастурбации? Ведь здесь мама могла бы подсказать.
7: Кстати говоря, в западных странах выпущены методички, где рекомендовано отводить детям специальное место, где они могут беспрепятственно мастурбировать.
5: Вы знаете, на самом деле это все еще достаточно неизученный вопрос вот до конца, потому что неизвестно, что будет лучше там, если мать, какая бы она ни была чуть, конечно, вторгнется в эту сферу только становления или не вторгнется, понимаете? Потом впоследствии многие женщины уже вырастают, находят вот по этому поводу общий язык. А с ребенком, знаете, ну, конечно, ни в коем случае мать не должна сурово запрещать это все, потому что тем более говоря там какие-то там страшные страшные слова, что вот как жаловалась одна моя, значит, пациентка, она говорила, что мама мне сказала, что у меня, я так прямым текстом, как она, мама, когда я была маленькая, она застала ее за мастурбацией, сказала, что у меня писька отсохнет, и я буду, в общем, по этому поводу. И у девочки был комплекс на 7 лет, вы знаете, то есть 7 лет она жила с ужасом, боясь прикоснуться к себе, вообще даже помыться.
7: Видимо, отмачивая себя каждый вечер, чтобы ничего не осталось.
5: Ну вот, да.
7: У меня к Тамаре Валерьевне есть вопрос. Вот я знаю, что она изучала как раз проблему самого прогрессивного сексуального слоя жен или подруг богатых, ну, как сейчас говорят, новых русских. Вот я слышал, что эти женщины, они дошли до уже откровенных таких изысков. Они делают у себя до 3 влагалищ для группового секса, что уже, ну, сережка в клиторе у стриптизерши, это уже давно пройденный этап. Вот я хотел бы, чтобы она поделилась с нами, с радиослушателями, своим опытом на эту тему.
5: Вы знаете, с 3 влагалищами я не встречала. То есть вообще в нормальной женщине, любой женщине, вполне хватает, понимаете, тех отверстий, которые у нее уже дала природа. Вот. А все остальное это какие-то вот... Не могу даже ничего
7: сказать. Нет, меня интересует... ладно, с ними, с 3 влагалищами, а просто как вот... образ такой женщины, как образ эротического сексуального партнера.
5: Вы знаете, это совершенно замученные, затравленные вообще рабством женщин в основном своем. То есть все столкновения с ними. Это женщина, которая, ну, вы знаете, это уже социологический вопрос, даже не сексуальный. Обычно они доходят даже до того, что становятся полностью асексуальными. Они доведены своим мужем, вы понимаете? И это очень связано именно с мужской проблемой, потому что мужчина, самоутвердившись, получив какие-то деньги, обычно, знаете, это, они стартуют иногда с нуля. А обычно вот проблема связана с тем, что когда мужчина поднимается, то, что говорится, мужчина стартует с нуля, он доходит до определенного благосостояния, и тут он начинает требовать от всех своих спутников безмерного уважения и поклонения. Вы понимаете, в чем дело? И первое, на кого он перекладывает свою агрессию, это на жену. Потому что именно жена должна, как бы она не отвечает его. Она его видела во всех видах.
1: Да, если вот она видела его, скажем, извиняюсь, что я так вклиниваюсь, там, в каких-то семейных драных трусах до того, как он поднялся, она это ему будет, ну, не то, что вечно помнить, но как бы он в ее образе таким и останется. Ей сложно приспособиться.
5: Она даже, может, не будет это вспоминать. Он себя помнит в этих трусах.
1: И комплекс у него,
3: что
1: да.
3: Она помнит.
5: И помнит, что она помнит. И это самое страшное. Потом, вы знаете, это вот такая, вообще касается мужской сексуальности, что самое сильное чувство в мужчине, это страх перед всяческими женскими запретами. Это то, что делает мужчину импотентом. Вы понимаете? Как только мужчина начинает, вот с одной стороны, чувствовать на себе это давление или предчувствовать это давление, у него тут же возникает сильная реакция сопротивления. И он начинает пытаться подавить эту женщину, а с другой стороны, мужчина, живя в браке с женой, особенно когда жена выполняет роль домашней хозяйки и матери, все, он перекладывает на нее, ну это вот мы уже заходим в психоанализ, перекладывает на нее облик своей матери. А мать, она должна быть, знаете, святой, а значит, асексуальной. И с одной стороны, он имеет объект, которого он боится, потому что он боится ее запрета, а с другой стороны, он имеет еще асексуальный объект. Понимаете?
3: Ну, недаром же принято вот у наших новых русских иметь официальную любовницу для выхода в свет, там, для представления друзьям.
5: Да, безусловно, конечно. И, естественно, он начинает в какой-то момент... А женщина, естественно, у нее свои... Она начинает... Она, как только она чувствует в браке, что муж от нее начинает отходить, она начинает бояться его потерять, и она начинает завышать планку требований к нему. Она начинает его пилить за буквально любую провинность. И поэтому вот это все превращается в замкнутый круг, это все вот вьется так и приводит.
1: А, Тамара Валерьевна, извините, а давайте перевернем это все наоборот. Ведь известно, что сейчас появилось вот в прослойке новых русских, и дамы как бы присутствуют. Мы не будем называть имен, хотя некоторые из них даже мелькают во всяких там думах. И
3: сидят здесь.
5: Вы знаете, очень часто мы можем говорить о сексуальной неудовлетворенности этих женщин. Вот очень, в очень больших этих самых.
1: Но ведь это же будет влиять и на дела. То есть, поскольку, как бы, если дела идут в бизнесе хорошо, то они просто, по-моему, не могут идти хорошо, ежели там что-то не в порядке.
7: Классическая патология говорит о том, что если женщина занялась не женским делом,
5: это
7: стала летчиком.
5: Это сублимация ее сексуальных. Это чаще всего, я не могу браться за всех, но чаще всего это именно сублимация.
1: Ну, я предлагаю все-таки отвлечься немножко на музыку, потому что мы как-то давно уже без музыки. И после музыкальной паузы продолжим тему нашего разговора. И напоминаю вам, что в гостях у нас Юрий Романович Сук, главный консультант Института матери и отца, и Тамара Валерьевна Покатуева, заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше на русском языке. И, соответственно, остается до конца нашей встречи около 20 минут. Мы хотим предоставить вам, уважаемые, возможность пообщаться с гостями. Вы можете задавать им вопросы по нашей желательной теме, а также делиться своими соображениями, если таковые у вас имеются. Номер нашего телефона я вам с радостью напоминаю.
8: Эхо Москвы.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Вас слушают. Алло. Отошел от трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Вы знаете, я вот слушал, во-первых, у меня такое замечание в защиту сериалов, как у мужчины.
1: Да, давайте, это очень интересно.
9: Я себя поймал на мысли о том, что все эти сериалы сразу указывают на женщин со слабой психикой. В том плане, что они как себя ассоциируют с героинями и стремятся внешне выглядеть похожими. И вот идешь по улице и видишь, ага, это Изаура, это Кассандра. И, соответственно, уже представляешь примерно ее характер, этой женщины, и то, чего она хочет. Вплоть до
10: Лаерский, положи трубку, Лаерский, мудак,
9: это первое. Вот. А второе, я работал в качестве инженера 3 года в гимназии.
10: Слушай, инженер, хватит. Алло, инженер. Инженер, Лаерский.
1: Где работали?
9: В гимназии у нас в Москве, здесь 1400. Вот, и вы знаете, меня как, гимназия есть гимназия, дети там элитные, вот, и меня как абсолютно, естественно, воспринимали так же. То есть меня не стеснялись ни преподаватель, персонал, ни дети. И вот я воспользовался такой ситуацией и обратил внимание на такую вещь.
10: Лаерский мудак.
9: Что там вот... В смысле, в нашей образовательной системе у нас стараются сделать преподавателя бесполым существом.
1: А вы знаете, алло, что-то там вообще выключилось. Алло. Какой-то грудничок что-то кричит. Вы знаете, на самом деле, если вернуться к этой теме насчет, товарищ сказал, что преподаватель сделает бесполым существом. Эту тему мы неоднократно поднимали в наших программах, опять же, по просьбе радиослушателей. А в принципе, может быть, это, кстати, и правильно, поскольку дело преподавателя, оно как бы заключается в том, чтобы давать детишкам, понимаете ли, знания о там математике, такие, вот там, ну, чисто прикладные науки, а вовсе, мне кажется, не должны дети воспринимать вот как раз преподавателя как какой-то авторитет, в смысле, вот...
5: Вы знаете, тем не менее, воспринимают, и это совершенно ужасно, потому что очень много преподавателей, они сталкиваются с сексуальными преследованиями со стороны учениц. Вот. А учительницы сталкиваются с сексуальным преследованием со стороны учеников. И это, в общем-то, на самом деле... Вы понимаете, в этой ситуации преподаватель поставлен в совершенно такую кошмарную ситуацию, потому что, с одной стороны, он не имеет ни малейшего права хоть как-то вообще проявлять себя как мужчина или как женщина, именно как сексуальный объект, с одной стороны. С другой стороны, его постоянно... Вот, подстерегает этот соблазн. И очень многие, вы знаете, срываются. И это вообще просто оборачивается потом впоследствии катастрофой. И очень редко браком.
3: А, извините, а вот не может ли быть такое порой, что юноша или девушка через вот эту вот сексуальную привязанность или даже сексуальную любовь лучше воспринимает саму подачу материала и лучше усваивает?
5: Вы знаете, ну, возможно, понимаете, интерес к учебе, каким бы образом он ни был пробужден, это, наверное, все-таки хорошо. С одной стороны, с другой стороны, в общем-то, на самом деле это несчастье наших детей, которые лишены такого сексуального объекта, который должен у них быть в семье. Это сексуальный объект мать или сексуальный объект отец. Знаете, что первый сексуальный объект, на который ребенок, ну, это известный факт, направляет свое, вообще все свои мысли, мечты и фантазии, это родители именно. Ну, за неимением родителей или, в общем-то, соответствующим поведением родителей это становится учитель, учительница.
1: Угу. Ну что, следующий телефонный звонок от следующего радиослушателя. Телефонный номер я еще вам напоминаю.
11: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы внимательно вас слушаем.
12: Доброй ночи, вы меня хорошо слышите?
1: Да.
12: Отлично. У меня два вопроса. Один немножко не по теме, это к тебе, Саш. Дело в том, что где-то две передачи назад была беседа про агрономов-экстрасенсов. Вот. И там после Реднекс составили какую-то группку. Ты ее назвал, по-моему, Стрэндерс. Вот как она действительно называется?
1: Ну, так и называется, Стрэндерс. Есть такая группа.
12: Просто вот никто не слышал о ней.
1: Ну, этого быть не может. Это очень старый коллектив музыкантов, который... Еще, по-моему, там вместе с Sex Pistols начинали они играть.
12: О, здорово. В общем, мне очень понравилось. Спасибо. А теперь
1: вопрос. Вот, Катя, спасибо. Это ее пластинка. Она ее лично сперла в музыкальном магазине в Лондоне, куда мы недавно ездили.
12: А, вот надо было две.
1: Ага, ну, на две и...
12: Теперь самое главное. Вот я звонил вам весь вечер. Хорошо, что дозвонился. Мне в понедельник идти к врачу. Я не знаю, что мне делать. Дело в том, что... к врачу как раз вот по теме вашей передачи. Я прочел вашу вот, даже не прочел, а послушал прошлую передачу о вот мастурбации. Решил попробовать. Знаете, вот не знаю, что теперь делать, просто не помещается уже. То есть, ну, надо что ли там покупать новую там одежду на несколько размеров больше, а вот не хотелось бы с этой вот проблемой идти. А боюсь я вот что, вот кресла вот эти гинекологические, в общем, они, по-моему, для женщин, да, то есть, чтобы можно было там смотреть там во что угодно. А для мужчин как? Вот я приду, сяду в женское кресло, а мне скажут, вообще, мол, чего?
1: А, кстати, сейчас мы, кстати, спросим вот у Тамары Валерьевны. Да, спасибо за вопрос. Извините, Тамара Валерьевна, действительно, вот если к вам в консультацию, ну, в вашу консультацию придет неожиданно, вот, скажем, вот человек, который только что звонил, предположим, вы ему откажете, дескать, сославшись на его пол, или все-таки как бы медицинская, как это называется, этика обязывает к тому, чтобы обследовать? консультировать?
5: Вы знаете, конечно, это женская консультация. В общем-то, конечно, мужчине лучше прийти с женщиной. Мы принимаем как, клиентов, когда их приводят, их жены, партнерши. Но есть и мужские отделения, можно обращаться. Это обычно какие-то отделения первой помощи. Вот. Вы знаете, на самом деле, видимо, надобность усаживаться на гинекологическое кресло вам не будет. Если, конечно, у вас не связано с какими-то вот именно анальными нарушениями, тогда, в общем-то, нет, не беспокойтесь.
7: Дело в том, что вот институты, которые занимаются переделыванием мужчин и женщин, если это трансверсист безнадежный, вот такой ядерный трансверсизм, так называемый, вот, то они потом ведут статистику послеоперационную. Многие мужчины, которые стали женщинами, они активно занимаются проституцией, используя свои новые качества женские.
1: А, кстати, как вот в Польской Республике с этим дело обстоит? То есть, в принципе, понятно, что в каких-то странах, там, типа там, Америки и прочее, это все уже давно-давно, ну, не надо даже...
5: Знаете, да. Проституция есть везде. И мужская проституция тоже есть везде. И, в общем-то, есть даже специальные какие-то отведенные кварталы для этого. Такие, они не отведенные, они как бы сложившиеся кварталы, так сказать, красных мужских фонарей, вот, в которые, в общем-то, приходят. Ну, что делать? Мужская проституция, это, в общем-то, так же, как женская проституция, она, не знаю, как с точки зрения, конечно, сексуальных отношений, она нужна, безусловно.
1: Ну, я предлагаю следующий телефонный звонок.
13: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
14: Это меня зовут Микола.
13: Здравствуйте.
14: Вот, у меня такой вопрос к Тамаре, простите, я забыл.
13: Валерьевна,
14: Валерьевна, да, извините. Вот только что были упомянуты, значит, так сказать, анальные, ну, как сказать, проблемы. Как можно отнестись, так сказать, к анальным мастурбациям?
5: Вы знаете...
14: Это, простите, секундочку. Это, значит, вот первый вопрос. И второй вопрос, значит, отношение к взаимной мастурбации. То есть во время полового акта, так скажем. То есть такой, так скажем, альянс мастурбирующих душ. Ну, простите, я поэтому не знаю.
1: Хорошо, спасибо. Сейчас, наверное, Тамара Валерьевна вам ответит. Я даже и не предполагал, вот вообще, и в голову не приходило вот о том, что спросил наш поэт. Вот вообще, вот вы представляете?
5: Нет, а, безусловно, существует анальная мастурбация. И, в общем, даже существует женская анальная мастурбация. В общем-то, я не буду говорить об этой мастурбации, как именно чисто мужской. Потому что, вы знаете, это очень... Этому не уделяется такого. Почему-то считается, что анальный секс, он... Это какой-то всегда односторонний секс. На самом деле, очень часто именно... При анальном сексе женщина достигает оргазма. Женщина, которая не может достигнуть оргазма при прямой. Ну, в общем, я опять-таки не открываю дома Америку. Ну, ничего страшного в этом нет, если, конечно, вы не используете при мастурбации колющие, режущие предметы. Пожалуйста.
3: Извините, а как вот вы относитесь к тому факту, что не так давно в одной молодежной популярной газете по близкой тематике промелькнуло такое письмо в редакцию, что, значит, девушка очень боялась привидений, у нее был не очень удачный там первый контакт с мужчиной. То есть как такового контакта-то и не было, а мужчина сказал, что, дескать, если сейчас не случится, то я выброшусь в окно. А женщина, дескать, сказала ему, ну и выбрасывайся, не подозревая о том, что намерения его вполне конкретные и решительные. Мужчина выбросился, после чего она вообще не могла долгое время ни с кем вступить, ни в какие отношения. А если что-то подобное случалось, то каждый раз ей мерещился вот этот ее первый гражданин, и она сочла необходимым обратиться к доктору, на что доктор ей порекомендовал как в качестве лучшего средства от привидений анальный секс. И вот после чего она пишет там, доктор, вы кудесник, вы спасли мне вот жизнь. Это действительно реальный факт, как вы к этому относитесь?
5: Ой, вы знаете, я думаю, что просто у нее произошло какое-то переключение, и все. То есть называется это
7: замещение.
5: Замещение произошло.
7: А некоторые западные сексологи рекомендуют во избежание простатита раннего и для достижения яркого оргазма вводить большой палец в анус партнера. Поэтому это широчайшая тема вообще.
5: Вы знаете, это действительно широчайшая тема. Опять-таки, в этом во всем нужно соблюдать определенную осторожность, поскольку
7: то допустим, есть стричь ногти обязательно.
5: Обязательно, да. Безусловно, стричь ногти. Видите, должны быть чистые руки. Понимаете, это очень важно.
3: Спринцевание тоже имеет место.
5: Безусловно.
1: А скажите, тогда, может, извините, что я так несколько, может быть, вульгаризирую для, может быть, некоторых людей святую даже, так скажем, тему, но и тогда может просто увеличиться поток страждущих вот к докторам, которые ставят клизмы.
5: Вы знаете, клизму вообще обычно, я не знаю, как у вас это принято, вообще клизму обычно принято ставить дома. Знаете, я думаю, что просто, видимо, увеличится спрос на клизму.
7: На проктологов.
5: Вот. А, в общем-то, анальный секс – это такая большая часть жизни, которую нельзя... Безусловно, конечно, анальный секс без принуждения, я бы так сказала. Хотя, вы знаете, вот во всех сада, маза, вот этих всех, вот именно принуждение к сексу и принуждение к анальному сексу, вы знаете, это занимает очень большое место в эротических фантазиях женщины. Женщина, допустим, не соглашается идти на секс, и тем более на анальный секс. Не соглашается идти, ей кажется, что, в общем, можно... Она бы пошла на это при каком-то насилии. Понимаете? Но, тем не менее, это ни в коем случае нельзя переходить грани в этом во всем, безусловно.
7: И в то же время я бы предложил не забывать о женщине как женщине и о восприятии женщины как женщины. Как сказал великолепный русский писатель Юс Олешковский, живущий сейчас в Америке, что у мужчин 7 дырок в теле, у баб 8, на одну больше, а сколько шухера. Я думаю, что это выразит отношение к женщине большинства мужчин.
1: Ну и... Да.
5: Ничего, я не буду комментировать это.
1: Ну что же, и в принципе, вот я думаю, что на этой фразе Юрия Романовича, замечательной, которую, конечно, он взял у своего друга, замечательного Юза, мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам, Тамара Валерьевна, за участие в нашем эфире. И спасибо, конечно же, вам, Юрий Романович. Вот, и простите нас за некоторые...
15: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои отважные геройские орлы. Сегодня настало 21 марта, год на дворе 1999, 301 выпуск нашей программы. Сегодня у нас в гостях, опять же, учредитель и организатор 12-го фестиваля «Надежд» Владимир Марочкин. Мы будем слушать музыку, которую он принес, музыку молодых коллективов. Это продлится до часу ночи. А с часу ночи у нас будет в гостях врач-психиатр и нарколог из 17-й наркологической больницы города Москвы Екатерина Кареновна Константинова. Поэтому вы можете заготавливать для нее ваши вопросы, связанные вот с трудностями, скажем так, данного направление, не побоюсь этого слова. Еще я хочу сделать объявление следующее. 26 марта в пятницу в 19.00 в здании Политехнического музея, который находится по адресу Новая площадь, дом 3/4 на метро Лубянки, в подъезде номер 9 состоится концерт группы «Лаэртский бэнд». А билеты вот даже продаются в театральных кассах, что само по себе нонсенс, но в двух всего. Одна на метро проспект Вернадская, другая на метро «Спортивное». Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну и адрес нашей радиостанции 121-803, Москва, Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Просто приходит почему-то, мне это странно, много писем достаточно. Я обещаю, что как-нибудь мы посвятим всю программу ответу на ваши замечательные письма. Пейджер я вам вроде бы говорил. И вот такие тут приходят вопросы. Собираюсь ли я записывать альбом с участием детских коллективов? И нужно ли мне высылать кассеты с коллективами детского творчества? Безусловно, безусловно. Желательно видеокассеты, вот, но снятые так, чтобы я видел зал со спины, чтобы детишки были видны. Вот, потому что мне интересна реакция зала на выступление детей. А мы с детьми постоянно занимаемся. В общем-то, на последнем альбоме, который я вот собираюсь сделать, в ритм лупа будут вбиты удары прыгалок. Детишки будут прыгать, и эти прыгалки будут мною засэмплированы. Но сейчас мы приступаем к беседе с Володей. Здравствуй, дорогой друг. И, видимо, начнем, да?
2: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я в белой рубашке, желтом свитере, синих брюках, которые гладил 2 недели назад. В черных ботинках, на которые в преддверии весенних луж набил совершенно новые набойки только что. Я принес вам сегодня много музыки, которая будет звучать на ближайшем фестивале «Надежд», который пройдет с понедельника по среду. Ближайший понедельник, вторник и среда. А начнем мы, пожалуй, с группы, которая в прошлую нашу встречу удостоилась наибольших числов восторгов моей жены Татьяны. Это группа «Русская правда», песня «Небо».

0: Приходят вопросы всяческие. Я вот еще что... Да, абонент Монморанс, я вот что еще хотел сказать, что в течение недели пришло энное количество ваших музыкальных пожеланий. Часть из них мы постараемся выполнить в момент беседы с нашими гостями, вернее, с гостей после часа ночи. А сейчас вот такой вопрос к тебе, дорогой друг. Данный коллектив звучал на сборнике в пятницу 13-го. Известен ли вам коллектив «Hangover»?
1: «Hangover». У меня такое ощущение, что они не выступали у нас на фестивале «Надежды». Вот. Всего же было фестивалей 12, а может быть 11. Но, по крайней мере, вот 12 лет они уже идут. Что самое интересное, я не был, значит, на первом фестивале и не был на последнем фестивале, который проводила Московская рок-лаборатория году в 92-м. А может быть, не проводила. Почему я на нем, в общем-то, и не был, почему у меня такие вот есть расхождения в моей бедной голове. 11 или 12 все-таки было фестивалей. Вот. Я разошелся с хозяйкой рок-лаборатории Ольгой Опрятной. Я считал, что нужно продюсировать команды известные, так сказать, популярные в народе, такие как «Суки Му», «Вежливый отказ» или «Волосатое стекло», лаерский бенд так назывался в то время. Вот она же пыталась доставать вот самые такие коллективы молодые из самого дна черпать, из самого ила. Вот на этом мы с ней поссорились, я ушел. И самое интересное заключается в том, что именно я, и не знаю, почему я, никто не знает, никто не может дать ответ. Вот после того, как рок-лаборатория прекратила свое существование, дала дубу, почала в бозе, я возродил со своими товарищами фестиваль «Надежд», который стал традиционным фестивалем у нас в Москве, фестивалем для молодых команд. Хотя вот один мой хороший приятель, социолог Андрей Игнатьев, написавший большую социологическую работу о хэви-метал, переведенную ныне на многие языки мира и изданную в разных странах, в том числе и у нас, как это не парадоксально, считает, что в первые 6 лет история идет поступательно, так, как она должна была идти, вот так, как ее закладывали. А в другие 6 лет после ее кульминации происходит как бы ее зеркальное отображение. Ну вот, может быть, этим как-то можно объяснить вот те все пертурбации, которые происходили и происходят с фестивалем «Надежд». Давайте попробуем послушать старую группу. Вернемся немножко в прошлое. В самый первый фестиваль «Надежд» группа «Легион», которая стала одним из самых первых лауреатов фестиваля «Надежд».
0: Это группа «Легион». Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин. Я пока что еще отвечу на пару вопросов, не касающихся нашей темы. Два сообщения. Во-первых, от «Бизнес-вумен». Следующий: Александр, видели ли вы свою фотографию в цветном воскресном московском «Комсомольце» от 21 марта на 21 странице в левом верхнем углу? Какой ужас! И далее: Александр, я увидела вашу фотографию в газете. У вас такой забавный вид. Просто удивительно, пишет Ольга. Я хочу обратиться к обеим нашим замечательным дамам. Понимаете, не все, где есть фотографии, это я. Может быть, например, вот фотографии там в левом верхнем углу, это мог быть там, например, Анатолий Чубайс или там наш президент. Вот. А в другой газете, ну, кто угодно, там, от Майкла Джексона, да, то есть не надо все ассоциировать со мной, пожалуйста. Вот. Я в последнее время фотографируюсь только для анатомических журналов, и вы это знаете, но... Сейчас снова слово Владимиру Марочкину.
1: Да, это была группа «Легион». Хорошая старая музыка. А приз, который они получили, возможность записать 2 вещи в Доме радио. И эти 2 вещи пошли, правда, не на Советский Союз, они пошли на страны Скандинавии. Норвегии, Дании, Финляндии. Там слушали группу «Легион» году в 1987. Я очень надеюсь, что этот фестиваль у нас будет достаточно удачным. Много интересных команд. Вы сами сможете оценить, так сказать, их творческие возможности, придя в клуб «Юту». Отчасти сегодня можно кое-что будет послушать. Но я немножко поколдовал, выбирая время проведения этого фестиваля, и выбрал, по-моему, очень удачные дни для того, чтобы команды получили мощный толчок к раскрытию своих творческих способностей. Во-первых, это 22 марта, равноденствие, когда весна победила зиму, и день равен ночи. Так сказать, мы победили врагов, так скажем, и можно двигаться вперед к общей победе рок-н-ролла. Кроме того, фестиваль проходит на растущей луне. что лишний, так сказать, метр трамплина для того, чтобы прыгнуть дальше, улететь дальше в своем последовательном.

0: следующем творчестве. Вот, правда, я хочу сказать, что, конечно же, без труда никакой звук из усилителей не вытащишь. Это знает каждый.
1: Да. Вот, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. То есть замечательно ты говоришь, просто такой вопрос несколько, может быть, не в тему. Ты не знаешь, кто такая Геращенко?
0: Геращенко?
1: Да.
0: По-моему, это защитник футбольной команды «Ротор».
1: Угу. То есть она женщина?
0: Это, по-моему, он. Он защитник. Я не знаю, как она.
1: Нет, тут про Геращенко она спрашивает. Ну, ладно, значит, не знаю.
0: Ну, я знаю защитника. Больше я никого не знаю из Геращенок.
1: Но он, видимо, вот, когда защищает, он бежит очень стремительно и ломится, и всех прям...
0: Ломится, будь здоров, ломает. Понятно, ноги что. Чужие и свои в том числе. Хороший защитник.
1: Ясно.
0: Вот. Ну, вот я хочу предложить следующую команду, которая будет играть в первый день фестиваля. А у ней будет нелегкая судьба. Она сама себе поставила вопрос, кто же best, est или jest. И теперь каждый концерт вынуждена мучительно на этот вопрос отвечать. И ближайшие выступления, где этот вопрос этой группе зададут, конечно же, на фестивале «Надежд». Но мальчики уже начали нервничать, так сказать. Они уже поют песни «Отстаньте от меня». Группа jest. Кто же best, est или jest?
1: На самом деле, конечно же, нет. Мне было несколько предложений от двух журналов. Один называется «Здоровье» в качестве, опять же, вот, пособия. И другой «Крестьянка» в качестве доящего ДРА, ДД сокращенно. Вот я пока что не в состоянии выдерживать яркий ослепительный свет, в общем-то, вспышек и рамп. И поэтому пока отказался. Далее я к прапорщику вот обращаюсь. Дорогой, дело в том, что несколько нетактично будет обсуждение данного вопроса, вот, который ты затрагиваешь в своих сообщениях на нашей радиостанции. Ну и продолжаем слушать рассказ Владимира Марочкина о 12-м фестивале «Надежда».
0: Затронем...
1: Я как Сталин сказал, прям ты заметил?
0: Заметил.
1: Вот, тут прям с такой, ну не то что интенционно, а вот...
0: Заметил, да. И мурашки побежали по коже. Так, тем более, что я хотел опять-таки вернуться к астрологическому аспекту 12-го фестиваля «Надежд». Говорят, что первые 12 лет, то есть первый космический цикл, который проходит тот период, это как бы история всматривается сама в себя. Ну, представьте себе человечка маленького, так сказать, может быть, первоклассника, который стоит около зеркала, кривляется, строит рожу так, строит рожу по-другому, подпрыгивает, кувыркается. Он наслаждается своим видом в этом зеркале, вот, и как бы показывает, что он и так может, и сяк может, и по-другому, и, значит, все довольны, мама, папа счастливы, сам первоклассник прыгает. А вот вторые 12 лет, можно сказать, даже сильно, что ты прав, это вот пошел не даже не второй фестиваль, а первый фестиваль, просто растянувшийся на 12 лет. Вот сейчас будет второй, начнется вот на будущий год, если он даст Бог, так сказать, все-таки будет продолжаться. А вот второй фестиваль, вторые, значит, 12 лет фестиваля «Надежд», это, знаете ли, уже подростковый возраст, когда молодой человек стоит перед зеркалом, вот что-то ему, значит, виски короткие слишком, надо бы их то ли подровнять, то ли отрастить.
1: Ну, так же, да, да. Обнюкивает подмышки и говорит, что вот я уже взрослый.
0: Да, вот надо исправить, там, может быть, какие-то прыщи где-то подавить, да, одеколончиком смолоть, там, может быть, волосики, если они есть, еще...
1: Рисует шариковой ручкой татуировку уже.
0: Ну там, да, и, так сказать, усы, так сказать, фломастером...
1: Подрисовывает слегка.
0: Подрисовывает, да. Ну вот это вот могут быть такие вторые 12 лет, если фестиваль «Надежд» продлит свою, так сказать, будущность дальше, на следующий космический цикл.
1: Слушай, извини, что я перебиваю, мне пришла в голову, как мне кажется, замечательная идея. Почему бы не сделать вот первый всесоюзный, именно всесоюзный, то есть СНГ-овый, да, типа, это не СНГ-овый, ну, в общем, просто первый фестиваль не «Надежд», а фестиваль рухнувших надежд или фестиваль крушения надежд, вот где созвать самые неудачные и никому, например, ненужные коллективы, которые существуют уже долгое время, но до сих пор так и не нашли своего слушателя. Я, например, могу таких назвать несколько, просто сейчас не буду делать, чтобы...
0: Я думаю, что все могут назвать, да. А у Маргариты Пушкина только что написано по этому поводу песня, называется она «Колхоз покойников рок-н-ролла».
1: А, ну вот и с этой серии. Хорошая будет идея. Я думаю, что они с радостью откликнутся. Им же главное как-то засветиться там под любым названием, хоть там под «Ночным горшком», фестиваль «Ночных горшков». Главное быть на сцене. Есть же такие люди, которые готовы даже деньги заплатить, лишь бы вот постоять на сцене.
0: Есть, есть. Mm-hmm. Хотя бы даже, может быть, не играть, просто вот, понастраиваться немножко.
1: Да, да, да.
0: Вот. Но все-таки давайте послушаем группу из «Надежд». Группа называется «Жмурки». Хорошая, милая студенческая команда «Жмурки».
1: Да, сейчас я попробую переставить «Жмурки» в другую байду. Дело в том, что цифровые носители вот, пишутся на самых разных аппаратах. Сейчас, секунду, оно упал.
0: Вот, ну, естественно, что нас подсадили как на иглу разные импортные товарищи. Куда как удобнее было с нашими пластинками 78 оборотов.
1: Там нет, не было нет, да, не, дело не в этом, просто стандарт вроде один. А вот когда вмешиваются ремонтники, то есть может быть записан там этот мини-диск на ремонтированную деку или тут что-то ремонтировали, я не знаю, происходит такое заедание. Просто я хочу предупредить, что ни в коем случае не нужно заниматься вот самоделкиными пострелёнышами и внедряться вот в дебри электроники такой достаточно сложной, вот оптической, как то, например, даже тот же мини-диск. А лучше вообще избегать записывать что-то на мини-диске, потому что это, по идее, для речевых программ создано.
0: Ты знаешь, в конце концов, есть молоток и пассатижи, всегда можно что-то исправить.
1: Да. 913-29-29, абонент Монморанс. Вот такой вопрос к моей персоне Лаверски. Почему вы не играете концерты по выходным? Очень хочу посмотреть на вашу пресловутую персону и уточнить цвет глаз, которым все так интересуются. Но по будням вечерам выбраться невозможно. И также термин «тушка» не у Пелевина ли вы позаимствовали? Некто вредно интересуется. Ну, я читал только один роман Пелевина, пресловутый «Чапаев».
0: По-моему, Пелевин появился позже, чем Лаевский.
1: Безусловно, это тоже, кстати, факт. Спасибо за это.
0: Равно как по поводу недавнего, так сказать, годовщины смерти только Крупного, скажу, что Тарантино появился позже Крупного, и он у него кое-что, так сказать, там из альбома «Стена» подтаскал.
1: Безусловно. То есть, ну, даже дело не в этом, в «Чапаеве и пустоте», единственном прочитанном мной вот романе Пелевина, к моему, может быть, стыду, может быть, не знаю, к наоборот, не к стыду. Там, по-моему, такого термина нет. Что касается по выходным, почему не играем? Ну, потому что, опять же, я должен быть здесь с вами на посту. Что касается орудия. Что касается цвета, значит, моих глаз, то все равно на концерте я, в общем, жутко морщусь, и у меня глаза, что у твоего китайца, узкие, и там ничего не видно сквозь них. Но вот еще такое сообщение пришло от Протагора. Я прям дословно прочитаю его. Да не обидится на меня никто из тех, кто упоминается в этом сообщении. Просто оно реально существует недавно. Недоношенный Мегера, известный под именем Натальи Медведева. Сейчас далее. Изрыгнулась сентенцию, сущность которой сводилась к следующему. До меня женского рока в России не было и быть не могло. Как ваш гость может это прокомментировать? Интересуется Протагор.
0: Я думаю, что лучше всех это прокомментировал бы Паук, у которого Медведева увела Борова. Паук комментирует это везде, где только может, так сказать. Читать и слушать это уже стало страшно, так сказать, и невозможно. Все убегают от этих комментариев. Тем не менее, Паук не останавливается. Он до сих пор ревнует Борова к Медведевой.
1: Ну, это вполне понятно, потому что Боров был и вокалистом в «Коррозии металла». И, конечно, ну, конечно, и тот, и другой, я имею в виду и Паука, и Борова, конечно, далеко не Джорджа Майкла, вот, но все-таки Боров на одну ступеньку ближе к Джорджу Майклу, чем Сики-Сикиношка.
0: Да, но можно сказать, что он пел лучше, чем Паук.
1: Безусловно. Так, что-то тут, Саша, почему-то в последнее время со своими глазами выпендриваешься перед нами. Люська пишет. Люсь, но я же... Вот, пойми правильно, я ради вас испытываю эти контактные линзы. То есть я отдался добровольно на опыты. Я не виноват, что они, во-первых, такие большие, пучеглазые, вот, что вид у меня такой вечно удивленный, и небо там отражается. Это всего лишь эксперимент, чтобы вы потом не пострадали. Еще такой вопрос к тебе, архивный. Может быть, Владимир Марочкин объяснит, что стало с музыкантами группы «Тупые»?
0: Музыканты группы «Тупые» уехали году в 92-м в Америку. Тусовались там в городах типа Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Потом часть из них вернулась обратно в Москву. Они попытались выступать каким-то таким полуакустическим дуэтом. Дали два или, может быть, даже три концерта. И все, по-моему, там больше ничего не происходит. Ну вот, а записи остались, и иногда я их с большим удовольствием слушаю.
1: Ну что, дальше вернемся к обзору.
0: Да, я попробовал составить астрологический квадратик на фестиваль «Надежд», и смотрю, что получается тут страшно интересное. Здесь очень много девяток, то есть минимум три девятки. Он проходит, как вы понимаете, в марте 1999 года, начинается 22 марта. Означает это, мягко говоря, вот что. Эти молодые люди, они очень хорошо знают, что они хотят от будущего. Они хорошо знают, кем они должны в будущем стать. И они к этому стремятся. И здесь выстроены все их мечтания. Вот это будущее они себе обеспечат. Другое дело, что сюда вмешивается фортуна. Две двойки, так сказать. Но я надеюсь, что мы предусмотрели, так сказать, на этом фестивале многое, чтобы фортуна была благосклонна. Вот. И от них требуется недюжинная интуиция, которую, я полагаю, многие из людей, которые участвуют в фестивале, обладают. Здесь две двойки, а в день вторника даже три тройки. Кстати, не двойки, тройки обозначают в квадратике интуицию. Вот это очень важный, так сказать, аспект вообще для человека, который идет на рок-сцену, обладание интуицией. Нужно знать, что петь, как петь, когда петь и перед кем петь. Потому что главное не спеть там, где не надо, то, что не надо. Потому что это все обычно плохо кончается. Но я думаю, что фортуна не поведет, а уверенность в будущем, которая имеют музыканты нашего фестиваля. Она как-то передается и мне, в том числе, я надеюсь, что и вам также, мои дорогие радиослушатели. Ну, а вот следующий человек, которого я хотел бы представить на ваш строгий суд, Олег Никанкин, композитор из города Саратова, окончивший там консерваторию, записавший удивительную рок-симфонию, называется она «Аркаим». И многие специалисты уже, так сказать, сделали стойку перед этой симфонией. Хотя сейчас мы послушаем одну его песню. Песня тоже, в общем-то, так сделана композитором. Очень, так сказать, серьезно, солидно. Тем более, что он мультиинструменталист и сыграл на всем сам. Олег Никанкин, композитор, раньше из Саратова, теперь все-таки из Москвы. Это Олег Никанкин, композитор из Саратова. Он выступает на фестивале «Надежд» в ближайшую среду. Вы все его можете увидеть и порадоваться той музыке, которую он исполняет. Я еще раз напоминаю, что в понедельник мы вас всех ждем, мои дорогие радиослушатели, на фестивале «Надежд». Понедельник – день панковский, понедельник – день музыки радикальной. Вторник, ближайший вторник, это будет 23 число, день традиционный, мейнстрим, разная тяжесть, блюзы и тому подобное. И, наконец, 24 день фолк-рока, и Олег Никанкин будет вас там ждать. Спасибо.
1: Это был Владимир Марочкин, организатор 12-го фестиваля «Надежд». И сейчас после новостей, затем будет небольшая музыкальная пауза. Мне нужно будет заняться гимнастикой. Я обычно это делаю, вывешиваю тушку в окно и подтягиваясь на руках. Можете все это наблюдать, подъехав сюда под окна нашей радиостанции. Затем музыкальные паузы. И после нее мы начнем беседу с нашими гостями. Спасибо, Володь. До встречи в следующий раз. Снова Володя будет в гостях с новыми записями.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: тут вы волю по неволе вынуждаете меня тут диджействовать. Кто сейчас поет? Это «Звуки Му». Такой коллектив. Пластинка называется «Простые вещи». Мамонов там исполнитель главной роли. Далее, что тут? Что такое группа «Ступер»? Я не знаю. Также, что такое «Лесбиянка из будущего» тоже. И плюс, просил бы вас не заставлять меня бегать к шкафу, потому что я человек пожилой, и там я буду ставить ту музычку, которую сам хочу послушать. Понимаете, у меня сейчас дома-то нет. Ничего нет. Да. Саша, когда у тебя в эфире будут разыгрываться билеты на концерт клоунов, который состоится 1-2 апреля в спорткомплексе Олимпийском? Тимофей, я с трудом представляю, о ком ты говоришь. Если можешь, поясни, пожалуйста. Что касается Сергея Володи Белоусова, к сожалению, я сейчас не знаю, где он находится. С моего горизонта он исчез где-то уже вот почти полгода назад, даже не позванивает. По слухам, вроде бы он, наоборот, в Санкт-Петербурге сейчас обитает. 913-29-29, абонент Монмаранси. Это номер нашего пейджера. 5:15 в нашем дивном городе. Харрис вот интересуется, как избавиться от тараканов. Ты знаешь, у нас была целая программа в свое время посвящена этой проблеме. Просто так вот дать в одночасье, есть такое у нас белорусов слово, одночасье. Вот совет на эту тему, это значит просто навредить вам и всей экологической обстановке в вашей квартире. День рождения мой уже прошел, Татьяна. Ну, я не считаю это праздником, я его не отмечаю. Ирина вот сообщает, что ее муж Захаров заболел герпесом и теперь ходит по улицам в шлеме. Она, дескать, забыла, как выглядит его лицо. Но я оставлю это без комментариев, так же, как и просьбу передать песню «Титаник», потому что все, к чему приложил свою руку человек Луковица, вот этот жуткий парень, конечно же, безобразно. Далее, вот когда будут концерты? Да, еще раз напомню. Хорошо, кстати, что вот прислали телегу 26 марта в пятницу в 19:00 в здании Политехнического музея будет концерт. Адрес его: Новая площадь, дом 3/4, метро Лубянка, подъезд номер 9. А билеты в театральных кассах на метро Проспект Вернадского и на метро Спортивное. Что тут еще? Отношение к группе King Crimson. Безусловно, это уникальная группа. И очень я ее люблю. Так же, как и Pastorius. Но, дорогой Хэнк, откуда же я у тебя сейчас возьму? Давай вот немцев послушаем. Немцев. Так, от Алексея вот интересное сообщение. Как по-вашему, интересуется он, зачем справляется второй день свадьбы и стоит ли его посещать, если не был на первом дне? Алексей, я бы не стал посещать. Вот я, кстати, по своему небольшому, но все-таки имеющемуся опыту, знаю, что второй день делается весьма неспроста, то есть не ради того, чтобы на него пришли те, кто не успел там прийти на первый день. Как правило, первый день – это полный угар. Какая-то драка, какой-то скандал. В 80% остоплачущая невеста, заступающиеся, значит, за нее какие-то там люди и папы, побоище. Ну, это то, что в центре внимания всей свадьбы. То, что, значит, на периферии. Это какой-то легкий флирт, значит, молодых людей, значит, с той или с другой стороны. Ну, мало знакомых до того, или вообще, как правило, незнакомых. Заканчивающейся ревностью, значит, более знакомых. И какой-то такой подготовкой к поединку. Но поскольку вроде события радостные, и вот до поединка редко доходит, то следующий день дается как раз для выяснения отношений и для создания ПФ, то есть примиряющего фактора вот между конфликтующими накануне сторонами. Там они могут прийти, сделать вид с утра, что, дескать, ничего не случилось, дескать, вот мы как вчера покуролесили, потому что уже, значит, алкоголь прошел, относительно начинается срамота, значит, доброта, они нам жмут друг другу руки и, в общем-то, напиваются вместе, разъезжаясь друзьями. То есть это как бы такая, ну, профилактика, понимаете, психологическая. Но это, на мой взгляд, провести весь ночной эфир на вязке, несомненно, мужественный поступок. Я буду ходатайствовать перед главным врачом, чтобы тебя готовить к выписке. А пока не обессудь, для тебя ожидается очередная порция уколов галоперидола, пишет Артемий. Артемий, если вы не против, я бы взял деньгами. Вот, ну, мне бы это было бы гораздо лучше. Далее, можно ли получить бесплатное лечение от алкоголизма в районном наркологическом диспансере? Это, конечно, вопрос к нашей уже ушедшей гости, но я думаю, вряд ли там что-то получить можем. Там даже бесплатно не дают справки на получение оружия там, и всяких других этих дел, там как-то водить автомобиль. Саша, могу порекомендовать вам одного своего знакомого профессора, который работает в больнице имени Кащенко. Он очень интересный собеседник. Пообщаетесь с ним. Может быть, что-нибудь из этого полезное выйдет, пишет Куприян. Ну, вы, если вам не сложно, передайте координаты вашего замечательного профессора вот к нам на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Наши люди, безусловно, позвонят ему. И вообще, это интересное предложение. Прохора я не обижаю. Мы тут постоянно ставим ему всякие клизмы, еду даем. Так что все с этим нормально. Вот я вижу, что-то опять звонят телефоны. Я только прошу, давайте я послушаю все-таки. Да, это не то, что я как одолжение делаю, вы не подумайте. Просто если вопросы, касающиеся вот наркологии, я в этом ничего помочь не смогу. А она уже ушла. Алло, да, вы в прямом эфире говорите.
1: Привет. У меня вот такой вопрос, значит, до меня дошли слухи, что сейчас составляется целый заговор, значит, грудничковых звезд, и звездочек, значит, эстрады нашей по устранению всяких нормальных исполнителей. Вот, правда ли это?
0: Я с трудом понял вопрос. Не могли бы вы как-то еще так поконкретнее сформулировать? Вы уж извините, просто утро, и мозг слабый, и без того вообще ослаб.
1: Понятно. Ну, дело в том, что грудничковые всяческие исполнители.
0: Фу, кто именно?
1: Ну, там всякие Маши из Сибири.
0: Угу.
1: Там Маруси, Чертиковы и прочие. Договорились между собой искоренять, как бы, из нашего эфира, из таких, значит, кассет.
0: Ну, я понял. Подобного? Ничего подобного нету, безусловно. Спасибо. Спасибо я за вопрос, естественно. Я считаю, могу ошибаться, естественно, но, опять же, мое мнение таково, что все вот эти вот, кого перечислили, так сказать, молодые, они просто, как пел Игорь Макаревич, руководитель ансамбля «Агрегат времени», в общем-то, что марионетки, там у всех как краски стерты, то есть ничего они сами не решают, не прет их никого совершенно. Просто они, как вот знаете, лопата в руках дворника, который дворник намерен загрести бабок кучу. Вот, и все там, все совсем делятся друг с другом, как ни попадя. Что тут у нас на пейджере? Саша, зачем ты отдал свои композиции в виде текстов Яцену Павелу? То есть красный плесень, когда они придут к тебе в гости, пишет голова члена. Хорошая фамилия. Это из старого анекдота, я помню. Я, к сожалению, не в курсе вообще, что такое Яцен. Вот. А как бы о чем мы будем беседовать с музыкантами? Вот это, какие бы вы вопросы им задали? Вот мне, например, спросить вообще совершенно, у них нечего. Вот мне, например, гораздо интереснее было бы поговорить, к примеру, с дояркой, с какой-нибудь, если она вот в досягаемости бы находилась. А что такое, вот что я у них спрошу, не знаю. Если у вас какие-то будут вопросы, кстати, интересно, присылайте. Кто такой опоссум? Опоссум — это животное, которое типа крысы, так я его опишу, с сумкой на пузе, как у кенгуру. И еще живет оно, конечно, в Австралии. Его там также активно поедают. Ну вот, вообще лучше, конечно, тоже в энциклопедии почитайте про опоссум. Я шучу, то есть я бесплатно вообще ни на какие вопросы не отвечаю теперь. Спасибо, спасибо. Вы любите меня. Хотели вот группу Swans. Вот, пожалуйста, слушайте. Это как раз группа Swans. То есть лебеди в переводе с нашего латышского языка. Саша, ты... сейчас, ты, несомненно, рок-звезда. Но я не просто рок-звезда, я вообще звезда со всех сторон, как ни поверни. А все рок-звезды носят лосины. Ты какой цвет предпочитаешь? Также какую укладку для волос ты используешь? Вот вопрос очень интересный. Дело в том, что до того случая, да, я носил велосипедные трусы такого ярко-сиреневого цвета. Вот. И укладка у меня была, ну, как бы, чубчик вперед, но всем вам известно, называется ЧВ такая. Вот. Сейчас, естественно, я ношу лосины в форме галифе из грубого хлопчатобумажного материала, причем они одеваются как детские ползунки целиком, и вот сапоги или ботинки, там несколько типов у меня, они нарисованы просто уже на самих ползунках, то есть мне нет нужды одевать, скажем, ботинки отдельно, всю эту байду, я нацепил штанцы с твердой такой, ну, типа как вот там костюм химической защиты. И вот в таком виде, в общем-то, я сейчас выступаю. Что касается укладки, то сейчас у меня укладка чубчик назад, ЧН. Ну, вы все наверняка знаете. Так, что-то еще. Угу. Саша, я не работаю, стою на бирже. Мне предложили должность... Извините, пожалуйста, да. Мне предложили должность клавишника Лаэрский бэнд. Скажите, нужна ли мне справка от нарколога при приеме на работу? Ну, прежде всего, вам, конечно, нужно очень много денег иметь, вот, чтобы каким-то образом проникнуть внутрь такой финансовой мощной структуры, как Лаэрский бэнд. Случайных людей мы не берем. У нас все бывшие военные, все люди с высшим музыкальным образованием. И... вы знаете, как вот выпускают, например, сейчас к нам в Латвию. Вот ты выезжаешь, если ты с собой берешь на день $100, тогда ты можешь выезжать без приглашения. Также у нас в группе. И мы отслеживаем, так скажем, минимальный материальный ресурс человека. Если он равняется... Ну, я даже открою вам секрет. $80,000 – это при наличии квартиры уже, конечно, хорошего автомобиля. Тогда мы можем рассматривать кандидатуру. Потому что иначе воруют гады. Воруют все, что попало. Включи Мурому, вот такая заявка. Нет, дорогие, я сожалею, но не получится. Вы хотите, чтобы моя старческая задница оторвалась, сейчас попылила куда-то искать некую Мурову. Может, с ума сошли. Нужны ли какие-нибудь капиталовложения, чтобы дозвониться на нашу программу, где можно будет увидеть на телевидении меня в ближайшее время? Ну, как всегда, в программе «Вести» на заднем плане я буду сидеть за компьютером и подмигну вам. Обязательно подмигну. Наблюдайте. Что касается капиталовложений, мы собираемся открыть дополнительный канал связи с нашей программой. Это будет проводной канал, то есть внизу будет установлена вертушка, что в твоем окопе. Вы можете приезжать и за определенную мзду, мы пока думаем, какова она будет, напрямую звонить прямо в эфир. Во-первых, все при этом будут на визуальном нашем контроле. Ну и так далее, да. Порядок цен... на билеты. Нет ли у вас идеи часть билетов пускать в розыгрыш. Интересует Серж, видимо, насчет вот концерта 26-го. Видишь ли, из меня плохой массовик-затейник в плане там розыгрыша и прочей всей этой байды, поэтому, скорее всего, нет, это не от жадности. О ценах в Политехнический музей я тоже все вообще с трудом представляю. И вообще я с трудом представляю, как это в Политехническом музее концерт. Ну, вот не мы организовываем, и посмотрим, что из этого выйдет. На Найку Борзову я знаю, к его творчеству отношусь положительно, но считаю, что как бы, ну, одна песня у человека замечательная, это про лошадку в плане гармонии. Как-то остальное, честно, к своему стыду, может быть, я с трудом понимаю. Можно ли со мной как-нибудь договориться о покупке кассет с записями предыдущих передач? Интересуется Протагор. Дело в том, как я уже говорил, что их огромное количество. Ну, представьте себе сами, как это все будет происходить технически. То есть, ну, я вообще не представляю. Скорее всего, это нереально. Дорогой Харрис, вот без всяких обид, давай мы как-нибудь сами будем вот, ну, заниматься приглашениями гостей в нашу программу. У нас этим занимается целый штат. Вот, так что вы на эту тему не базитируйте. Александр, как по-вашему, если иногородний выходит замуж за москвича, какова вероятность брака по расчету и какие элементарные приемы вы посоветуете, чтобы определить это? Алексей интересуется вот про свадьбу, он, видимо, спрашивал, и отсюда же связь вот с иногородними. Ну, не обязательно, кстати, за москвича. Бывает так, что и за москвичку, то есть женится на москвичке, у нас такие случаи были. А раньше там был какой-то закон, что-то о 5 годах, там временная прописка, я так с трудом уже помню. Сейчас, конечно, все, видимо, по-другому. Как определить? Ну, во-первых, всегда же перед свадьбой есть какой-то период там совместных отношений, да, вот период нужно провести, мне кажется, как можно более экстремально, то есть, в общем, впадать, как говорит один музыкант, в угар и содомию, мощно напиваться, лупить свою предполагаемую вторую половину почем зря, вот, хаять ее перед друзьями, звонить ее родителям и говорить, что она, в общем-то, беременна, вот, в пьяном виде звонить, в трезвом виде звонить и спрашивать, где ее ребенок и, в общем-то, где ее первый муж, хотя его может и не быть, что вы, дескать, приедете, всех там зарежете, ну, в общем, устраивать всякие такие драмы на уровне истерик. Потом драмы другого порядка нужно устраивать уже после вот первого даже, ну, как вот поженились, где-то первый год, там, кидаться курами, в общем-то, пельменями и всем, что она сделает. Отдавать гулящим девкам ее драгоценности и одежду, вот, стирать ее любимые фильмы и тушить бычки, а ее, в общем-то, всякие кактусы и другие растения. Все это, если она стерпит, поверьте, весьма хорошая проверка на корысть. Потому что ни одна прописка не стоит тех мучений, которые вы вот без особого ущерба для себя можете причинить вот вашей половине.

0: Да-да.
1: И вот такой, знаете ли, феномен случился. Как бы, ведь мода, да, по большому счету, это явление очень национальное. Ну вот возьмем, например, эфиопов, в хорошем смысле этого слова. Что с точки зрения эфиопа является красотой? У женщин, например, у эфиопских, у них специально с рождения мочки ушей оттягивают до плечей. Там, ну, то есть это действительно так.
0: Но я думаю, что это не относится к разряду вот этого феномена, как вы смели выразиться, что называется модой. Это традиция.
1: Ну да, да, традиция. Да.
0: А мода – это совсем другое. Это то, что придумывают люди, которых называют модельерами, художниками. Раньше они назывались просто портными. Ну вот сегодня миром правят портные, поэтому им дали такие более весомые названия.
1: Да, ну тем
0: дизайнеры, стилисты, визажисты, имиджмейкеры.
1: И, кстати, я хотел сказать,
0: знает, что еще
1: они
0: мейкеры
1: очень быстро вошли в разряд звезд на уровне с Джо Кокером и с прочими. Но это отдельный разговор, тем не менее. Вот вы сказали, да, что мода, это как бы создается какими-то определенными людьми. Мы пытались силами нашей программы организовать, так сказать, агентство мод. Хотели назвать его... ну,
0: Лидию Михайловну Иванову хотели пригласить?
1: Нет, ни в коем случае. Мы как бы взяли такую как бы ориентир на... Вот вы смотрели фильм, недавно проходил по телевидению «Холодное лето» 58-го, да? Ну, там...
2: 53-го.
1: Да, да, или 53-го. Там такая была... вроде
0: это я
1: бы...
0: родилась «Холодным летом» 58-го.
1: Ну, там...
0: Ой, какой ужас, я раскрываю все карты.
1: Мы это вырежем.
0: Да, хорошо.
1: Так вот, там играла такая девица, она немножко была вроде бы такая дебиловатая, вот эта, которую в конце убили, но тем не менее такая истинно русская такая деваха, и мы подумали, что ориентир нужно делать на все-таки национальную моду, потому что мода международная, европейская, ну вот как взять, да, там парижских модельеров, в принципе, скажем так, немногим, например, эфиопам понравится парижская красотка, и наоборот. Все-таки мы хотели сделать национальную моду.
0: Да.
1: Ориентироваться на девицу вот такого плана, как вот эта актриса, значит.
0: Она там ватники, наверное. Я не смотрел этот фильм.
1: Не, ну она не то, что она пухлая, у нее, значит, нету на ладошках вот этих
0: кожи.
1: Вот... Не кожи, а этих вот отпечатков пальцев, потому что все стерто об коровье вымя. Но это вполне естественно. Руки гладкие, отпечатков нету. Но у нас это дело не пошло.
0: Ну не все же за вымя дергают всю жизнь.
1: Ну тем не менее. Тем не менее.
0: Что-то другое.
1: Настоящая русская красавица, она должна дергать за вымя. Так? Во-вторых, у нее должно
0: Виктору
1: быть...
0: Виктору Ерофееву она должна дергать совсем за другие места, если вы знаете книгу.
1: Но, собственно, этим она должна заниматься в свободное от дойки время.
0: От вымя?
1: Нет. От вымя.
0: Ее основным занятием как раз является вот то...
1: Но, тем не менее, у нас это не пошло. Вы знаете, да. Не пошло.
0: Ну, я думаю,
1: не
0: это нормально, потому что русский человек всегда смотрит за бугор. Ему всегда кажется, что там лучше. Хорошо там, где нас нет. Вот эти все поговорки, они, наверное, свидетельствуют о каком-то национальном, как вот вы настаиваете, характере и так далее. И все время такой косой взгляд на Запад. Уж там-то что-то вот есть.
1: Вот
0: почему иммиграция так долго держалась, несмотря на то, что люди, уехавшие туда, слали кучи страдальческих писем и все такое. Все равно туда ехали. Ну как это, чтобы в Америке не устроить? Это вообще невозможно.
1: Кстати, вот об Америке. Немножко загадочная происходит вещь с Америкой. Вроде бы страна большой демократии, мечта многих, дескать, свалю в Америку, буду жить спокойно. Однако там сейчас в русской диаспоре, насколько я знаю, ну, у меня сведения могут быть немножечко искажены, но тем не менее происходят какие-то странные вещи. Там еще труднее сейчас ужиться, чем в какие-то там времена было... В общем, проще было уехать, то, о чем там ужиться. То есть происходит какое-то варенье вот этой русской эмиграции в каком-то нелепом котле. Они там, с одной стороны, как бы считают, что если они поднимут любого из своих членов своей диаспоры выше, то это поднимет всю диаспору. С другой стороны, они друг друга ненавидят. С третьей стороны, они...
0: Я думаю, что вообще-то ошибочно называть это русской диаспорой, извините меня, потому что в основном все-таки это люди, принадлежащие к еврейскому населению Советского Союза и России сегодняшней. Вот. И поэтому

0: Они носители какой-то своей тоже этнической культуры, если так можно выразиться. В мое время, например, в мое житье в Америке, это были люди в основном с юга России, Украина, то есть Одесса, ЧОП, Жмеренко, Львов, Киев. И очень мало Москва, Ленинград или Прибалтика. Вот, кстати, эти люди, они всегда держались даже отдельно в эмиграции, стараясь не смешиваться. Но вот я когда жила в Лос-Анджелесе, там это было легче вообще, потому что свойства города такие... Там все время на автомобиле нужно передвигаться, и у вас нет возможности прогуливаться по Брайтон-Бичу, как вот в Бруклине делают эмигранты, чтобы лицезреть все эти картины Одессы мамы и привоза. Поэтому там как-то не так вот ярко выражена эта эмиграция. А в Нью-Йорке, где я тоже побывала, и в том же самом Бруклине на Брайтон-Бич, где я даже умудрилась петь целый месяц в одном кабаке под названием Golden Palace.
1: По-моему, тут
0: людям,
1: такое,
0: которые
1: есть, да?
0: его открыли, и в голову даже не приходило, что это типичное название китайского ресторана вообще. Абсолютно. По всей Америке Golden Palace — это китайские кабаки. Жрачки такие. Ну, неважно, в общем. Это, понимаете, тут это, в этом сразу же сказывается характер национальный. У нас дворец. Дворец не простой, а золотой. Какой же еще мы можем открыть?
1: Скажите,
0: Америке,
1: но
0: да.
1: все-таки ведь нужно признать.
0: Вот, да, вот,
1: ведь нужно да. признать, что как бы да, национальный характер, именно если взять вот российский национальный характер, он в чем-то так абсурден, но вот именно Россия, она дает, как мне опять же кажется, больше, так сказать, в процентном содержании количества людей нестандартных, каких-то людей... делающих действительно по-настоящему хорошо свое дело, нежели вот кушающая там гриль Америка. Вот окорочка гриль. Все-таки, может быть, эти...
0: Я видела кушающих людей в этих русских ресторанах. Не гриль, там окорочка. Салаты оливье, чесночные какие-то там такие, месиво, колбасу украинскую,
1: сало.
0: Водки там. Много, винегрет, холодное ассорти мясное, рыбное мясное. В общем, это все жутко совершенно выглядело. Я помню, одна американка даже сделала фильм вот об этой так называемой русской эмиграции, показав всех вот этих вот товарищей.
1: То
0: вот
1: есть вы как бы харями. Все-таки не
0: Они
1: особо хорошо относитесь к ним, да?
0: Подать на нее в суд, но, по-моему, судья, посмотрев фильм и посмотрев на подающих жалобу, не нашел большой разительной разницы, и поэтому не принял дело.
1: Ну хорошо, все-таки немножко...
0: Я отвратительно отношусь к этой эмиграции. Я считаю это самым похабным, что могла вообще предложить Россия Америке. Но так ей надо, Америке, то есть.
1: Вот это, видимо, и правильно, это и правильно. Давайте все-таки немножко вернемся к, так сказать, к модельному бизнесу. Вот каким краем вас это зацепило? Насколько долго вы этим занимались? И уже исходя из этого, я позволю себе задать еще ряд вопросов, которые, кстати, не только от меня будут исходить, но и от массы наших постоянных радиослушательниц. Вот в письмах вот Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, она просто засыпает нас письмами, касающимися
0: о моде.
1: Да, но это действительно интересно, потому что такая
0: да,
1: область
0: потому что
1: жизни.
0: Мы, конечно, да. живем сейчас в эпоху моды на моду. Ну, слава богу, вот, например, культура может остановиться, искусство больше не будет. Но мода будет всегда, всегда будет что-то модно. Это вот такое вот, как бы, оптимистическое, да?
1: Ну, это то же самое, что стоматология.
0: Да, ну да. А с другой стороны, когда я начала этим только заниматься в 17 лет в Лос-Анджелесе, это все было ужасно экзотично, любопытно, и мне очень нравилось это, и хотелось этим заниматься. Я, наверное, любила с детства что-то примерять, что-то демонстрировать, быть на сцене, чтобы на меня смотрели, а я бы что-то такое изображала, показывала бы как-то вот... Ну, и черта эксгибиционизма, видимо, присуща была с младенческих лет, если верить рассказам бабушки, мамы и так далее. Но потом весь этот фейерверк начальный кончился, и началась жизнь работающей манекенщицы, которая должна иметь агента, должна иметь портфолио с кучей фотографий, вырезок всюду, из всевозможных журналов, прессы, где это печаталось. И вот она должна бегать по всем этим безумным фотографам, раскрывать перед ним эти свои портфолио с фотографиями, где, значит, она... демонстрируется в разных видах, и фотограф лениво переворачивает эти пластиковые странички, хмыкает или морщится, или еще что-то. Ну, а я была наглой, и я всегда говорила фотографам: а вы мне свое портфолио покажите. Ну, посмотрите, что вообще за фотограф. Они так сначала не понимали, но потом с некоторыми из них у меня сложились очень дружеские отношения, и я, в общем-то, могу сказать, что я много-много снималась и много принимала участие в показах совершенно различных дизайнеров, начиная от так называемой от кутюр, high fashion или высокая мода, и кончая обыкновенной спортивной одеждой, которая была самой популярной в Лос-Анджелесе.
1: А вот отношение к вам со стороны товарок американских каково было? Все-таки вы своего рода являлись и конкуренткой, и как ни странно, это сейчас они все манекенщицы клянутся в любви там друг к другу. Мы, ах, какие мы подружки. А на самом деле в глазах-то у них, я же вижу, я же парень сообразительный, наблюдательный.
0: Ну, это всегда оно и было, разумеется.
1: А вы-то еще вдобавок приехали из страны, где медведи на поводке.
0: Да.
1: Вот, так вот они там вообще, наверное, должны были вас возненавидеть. Это же быть одиноко.
0: Да, я, честно, никогда не вдавалась в подробности всего этого. Близких подруг среди манекенщиц у меня не было, потому что в основном, к сожалению, мне попадались чрезвычайно глупые девушки, приезжающие из провинции откуда-то, в надежде быть замеченной каким-нибудь великим продюсером, который возьмет ее сняться на суперроль какую-то. Потому что, в принципе, в Лос-Анджелесе Голливуд за углом, да, и там каждая третья официантка, временная официантка, на самом деле она актриса, точно так же, как и манекенщица. Типа, да. Она временная манекенщица, на самом деле она ходит на acting classes, актерские классы, то бишь, и, значит, актриса. Там все ходят на какие-то классы, там просто какой-то ужас, там миллионы газет, в которых печатаются миллионы вариантов обучить вас в 3 дня игре на гитаре, саксофоне и исполнению каких-нибудь блюзов. В 3 дня там вы станете профессиональным исполнителем шекспировских трагедий.
1: То есть
0: там,
1: умеют еще... люди зарабатывать.
0: В общем,
1: денежками.
0: Все такое, да.
1: Скажите,
0: я тоже ходила на очень многие классы.
1: Ну и как, это помогло вот их обучение чему-то? Или наоборот, убило вот какую-то вашу индивидуальность? Ведь, в принципе, это же достаточно базитически ходить,
0: да нет,
1: на курсы. Вот какой-то человек втирает что-то. Ты возьми гитару так, положи на колено.
0: Это же Сергей, наверное, лучше может рассказать, как про гитару ему втирать.
1: Ну, я, грубо говоря, про гитару.
2: То есть... Я не ходил ни в какие классы. Я вот отличаюсь, наверное, от Натальи тем, что я вообще не... нигде не учился, ну, кроме, естественно, средней школы. Нашей, так сказать, классической.
0: Сережа, я училась, но дипломов не получала.
1: А у тебя диплом, да?
2: Ну, я не знаю, у меня может быть такой диплом в виде какой-то местной популярности, может быть, скажем так. Потому что все мои друзья, которые учились музыке, они вот сейчас кто работает там в магазине, кто там еще что-то. Ну, в основном такой бизнес, короче, такой незатейливый, скажем так.
0: Ничего себе незатейливый, как это его зовут? Сакс.
2: Ну, это у него семейные традиции. Папаша, директор магазина.
0: Магазин этот знаменитый музыкальный.
1: Ну, все равно это не... А, ну, вообще, это, конечно, позатейливый.
0: Самый дорогой.
2: Он уже на готовый. Он все-таки приехал.
1: Сам не создавал, видимо.
2: Конечно, да.
1: Наталья, вот бытует мнение у людей, опять же, наблюдающих со стороны за модой, что на самом деле модельный вот этот бизнес — это организация сродни военной. Вот даже как бы ходят такие слухи, что манекенщицы, несмотря на то, что они как бы друг друга недолюбливают, тем не менее, они, это не секрет, все состоят на картотеке и должны выполнять практически приказы своего босса. Например, существовало мнение, что чтобы поддерживать вот манекенщиц в форме, я не знаю, как сейчас, но буквально лет 10 назад их всех практически силком сажали на какие-то наркотики, чтобы у них вот такой вот был вид, отрешенный от действительности, и чтобы, так сказать, легче ими было крутить. Следующее мнение, это что...
0: Это все, по-моему, из каких-то фильмов Голливуда.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Да ну ладно, никто меня на наркотики не сажал.
1: Но я не имею в виду вас конкретно.
0: Я не имею в виду,
1: не имею в виду вас конкретно, но тем не менее...
0: В такой среде, то бишь богемной среде, фотографы, манекенщицы, дизайнеры, музыка, тут же музыканты, все это в каких-то клубах ночных и так далее и тому подобное. Разумеется, там присутствуют и алкоголь, и наркотики, и все, что хотите, но это уже,
1: не централизованная система была вообще.
0: Я думаю, что сами агентства, если этим занимались, то это было чрезвычайно скрытым бизнесом. Это, был это была теневая экономика.
1: Ну, понятно, понятно, что это, не, это как бы было, это был такой ссор в избе, который не выносили. Но, опять же, существует мнение, что вот старина Оливер Стоун вот, писал там массу всяких смешных историй каких-то. И вот, это я не знаю, почему я про него сказал, кстати. Так всплыло, это не имеет. Не обращайте внимания. Тем не менее, существовало мнение, что практически все манекенщицы, они подвергались каким-то физическим наказаниям. То есть, что их регулярно пороли, опять же, я имею в виду плеткой, не в каком-то другом смысле. Вот. То есть, об этом, естественно, знали только вот их окружение, исключительно их. И никуда это не выносилось. То есть, вся вот эта вот...
0: Раз вы сами упомянули Оливера Стоуна, он человек из кинематографа.
1: То есть, я все-таки точно попал, назвав
0: так,
1: это имя?
0: Ну, что?
1: Ура! Я на этот раз в тему. А то я обычно ляпну что-нибудь, а мне говорят, да ты что, это президент какой-нибудь страны, например.
0: Да, ну, это ладно, вот так бывает. Ладно, да. Нам зубы-то сговаривать. Не знаете вы, да, кто такой Оливер Стоун. Короче, все это голливудская ерунда. И показывают это в кино, да. Там, я помню, даже смотрела сама фильм какой-то про девушку, которая стала моделью в Playboy. Я, кстати, тоже была в агентстве Playboy одно время. И там ее муж стал ревновать, ходить там с каким-то ружьем за ней. В общем, короче, какие-то страсти мордасти, он ее убил, и, в общем, ужасная совершенно история. Да, так вот я хочу сказать, что это все вот из этих вот, из кино. Это как вот, знаете, кино делают про русских, они там все кричат: «На здоровье, товарищи!
1: Да, да, да,
0: я
1: да.
0: тебя люблю!»
1: «Бежать быстро!» Они
0: да.
1: еще там типа...
0: О, бьют с бокалы и так далее.
1: А
0: мой опыт как манекенщицы, модели... Он не включил в себя вот таких вот физических истязаний со стороны ни моего агента, ни фотографов.
1: А не допускаете
0: ли... За исключением только, да, может быть, истязаний над самой собой, в смысле какой-то диеты, которую,
1: ну,
0: я прибегла
1: обычно
0: в начале.
1: А потом... не допускаете ли вы мысли, что вот вполне возможно то, о чем
0: я
1: сказал?
0: Упустил?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коей мере.
0: Плёт, то... Сережа!
1: Нет, этого не бойтесь, это сейчас входила наша Прохор, она у нас телефонистка, она совершенно безобидная девушка, вы не пугайтесь. Я хотел о другом сказать, не допускаете ли вы мысли, что то, что я сказал, вот о, так сказать, глобальном, так сказать, потреблении наркотиков, о том, что секут манекенщики, что это веяние времени, что это происходит сейчас. Вот вы, так сказать, вам, может быть, повезло.
0: Да.
1: То есть, вот сейчас ведь то, что творится у нас в России...
0: Но
1: здесь...
0: дело все в том, да, что надо все-таки делать сноску на то, что это российский бизнес.
1: Но он молодой очень, он молодой.
0: Со стороны. А все, что приносится со стороны в Россию, претерпевает чрезвычайные изменения.
1: Я бы даже сказала,
0: совершеннейшие метаморфозы. Здесь же даже были какие-то демонстрации этих манекенщиц. Модели не для постели шли они с плакатами по Тверской, да?
1: Нет, это, по-моему, шли другие.
0: Здесь какие-то страсти мордасти.
1: А вообще сейчас по Тверской ходят, да, кому не лень. Я вот сейчас ехал там. Ну, это вообще не относится к теме нашей беседы.
0: Да, там милиционеры ходят, наверное, сейчас.
1: Кстати, вы знаете,
2: Мне кажется, что вот я так слушаю разговор, поскольку я так активно не участвую, поскольку я не профессиональный модельер, там, и участник модных показов. Но вот мне кажется, что...
0: Напрасно не берут Сергея.
2: Все эти слухи, которые, так сказать, вот ты вот сейчас вынес на рассмотрение, как бы так это или не так, мне кажется, что это ждет в будущем нашу страну.
0: А не только манекенщик. Плетками забьют
2: что
0: всех.
2: Ожидается такой
0: на лобное место будет выбегать не Бреннер. В перчатках.
2: А плетка ждет всех, все рабочие учреждения. Потому что вот в связи с тем, что сейчас очень часто показывают, например, события в Чечне, ну, сейчас уже меньше, конечно, показывают, но одно время очень много. Но все это запомнили. Вот. И там постоянно всех бьют кого-то, там они начали уже пороть.
1: Пороть, да, я видел.
2: Это же, вот. И тут вот
1: причем
2: вчера,
1: старых людей пожилых.
0: Вчера показывали фильм «Мусульмане».
1: Я тоже видел.
0: Вы чувствуете, к чему все клонится?
2: А еще вчера показывали фильм «Бесы» по Достоевскому, французский.
1: Я,
2: и там тоже,
1: посмотрел,
2: в общем-то, такая русская традиция, порка розгами мужиков, которые пришли на площадь требовать зарплату.
0: Опа, вот так что мужики, которые требуют сегодня зарплату,
2: да, их будут пороть.
0: Да, атомщики.
2: Например, да. Вот, то есть это явно совершенно.
1: А скажите, вы не задумывались вот о такой вещи, да? Вот, скажем, демонстрация, любая демонстрация. Демонстрация протеста, демонстрация в поддержку. Ну, как правило, демонстрации бывают протест. Вот люди, которые ходят на эти демонстрации, вот они требуют зарплату, да, вы только что сказали. Может быть, он со своей колокольни и прав, но он... конкретно всю жизнь производил что-то, что ломалось в течение недели. И за это что-то другие люди, его же сограждане, должны были платить бабки здоровые какие-то. Потом обламывались физически, что эта штука сломалась.
0: То есть
1: теперь...
0: вы намекаете на то, что в ответ на их демонстрацию должна выйти другая демонстрация и закричать против них, что не давайте им зарплату, они производили плохие ломающиеся штуки.
1: Нет, я просто думаю о том, что, может быть, не стоит всерьез воспринимать эти демонстрации.
0: Вот это вот и есть демократия в своем лучшем проявлении. Я вообще всегда улыбалась во Франции, когда проходили вот эти вот демонстрации. Демонстрацию уже, манифестацию, вы можете провести только с официального разрешения на это. Вы заранее, как представитель какой-либо организации, идете к префекту, в мэрию, обсуждаете число, час.
1: Размер шрифта на плакатах.
0: Да, плюс, значит, вашу траекторию передвижения, по каким улицам. Потому что они должны привлечь 12 видов полиции для вашей охраны.
2: На специальном транспорте.
0: Да, на специальном
1: транспорте. На конях там
0: понимаете?
1: Тоже они.
0: Да.
2: Нет, там у них специально изобретены вроде вот были какие-то маленькие мопедики, которые могут ездить по маленьким улицам, чтобы догонять демонстрантов там, и избивать их палками.
0: Да, потому что на эти малюсенькие мопедики умещалось два человека. Один вел мопедик, а второй сзади с палкой. Да, понимаете? Да, ну, короче говоря, возвращаясь к моде, значит, я вот сказала, что в России это все приобретает какие-то очень экстремистские, конечно, формы. Я, например, во Франции прожила 12 лет. И, наверное, никто не будет спорить с тем, что Франция, наверное, законодательница моды, да?
1: А, кстати, в чем этот феномен? Вот я, вот,
0: ну, потому
1: человек,
0: что
1: почему?
0: Самые знаменитые модельеры оттуда пошли, начиная с Пуаре, и потом Коко Шанель.
1: А, простите, простите. А вот если бы, если
0: Кристиан
1: бы, например...
0: Диор.
1: Понятно. Если бы, например, вот произошла бы такая вещь, вы все помните, и до сих пор наверняка многие...
0: Хотя мне, например, больше нравится то, что сейчас делают англичане, особенно Вивьен Вествуд, подружка менеджера Sex Pistols.
1: Наталья, как вот это, такая, да, вещь. Если бы, например, такую же, как бы, ну, не рекламу, я хочу, реклама это, наверное, неправильно, а такой же вот грамотный шум, именно грамотный рекламный шум поднять вокруг вот этих польт, в которых ходит большинство наших сограждан с кусками вот пушнины вокруг шеи. Я к тому хочу сказать, что вполне возможно, что вся Европа бы сейчас ходила в таких польтах и равнялась на это, ведь мода — это понятие относительное. Ну, просто это как бильярд. Вот один шар случайно отлетел, и получилось, что он во Францию попал.
0: А я видела великолепных юношей во Франции, которых становится все меньше и меньше, с такими несколько затуманенными глазами романтичными, что-то как будто все время ищущими. Они вот ходят в таких пальто, таких как бы немножко даже больше, чем им следовало бы носить. И вид у них такой какой-то, как будто они не из своего времени. Да, мне они так всегда нравились. Я всегда так смотрела на них влюбленно.
1: Пока один из них не прошел, он сказал, сколько время на чистом русском. Нет?
0: Нет.
1: Нет? Ну, понятно. А много там русских сейчас?
0: К сожалению, да.
1: Ну что же, давайте послушаем так композицию. Кстати,
0: да,
1: вашу.
0: Послушаем мою композицию, которая редко звучит на радиостанции.

0: Я, собственно, что сейчас вспомнил-то, что речь у нас еще и о музыке должна немножко идти.
1: Серьезно?
0: Я думаю, что вот, может быть, сейчас остается немножечко у нас времени вкратце. Ну, не то, что до конца нашей встречи, это мы еще у нас масса тем, которые мы обсудим, а, может быть, какую-то музыкальную сенсационную заявку. Нет, это я что-то не то сказал.
1: Мы сообщим сенсационное сообщение. 15 ноября, в следующую пятницу, значит, в 7 часов вечера в Доме художников на Крымском валу, вот в этом большом-большом Доме художников. В центральном самом.
0: Который напротив парка культуры.
1: Да.
0: Где метро, я в пору метро, десантником праздновал день десантника.
1: Вот.
0: Ходил вот, там в берете. У меня же берет есть, кстати.
1: Вот, так вот мы 15 ноября представим там обновленную нашу программу живую под названием «Панк-кабаре».
0: А не самое, по-моему, лучшее место для такой программы «Дом художников».
1: Ну ладно, мы не собираемся там прям ломать все вообще. Это будет скорее шикарная деструктивность. Так как задействовано слово «кабаре», надо же сразу же не только на панк обращать внимание, но и на второе слово. «Кабаре» — это миф о чем-то таком шикарном, красивом. 20-е, 30-е годы, Берлин, Мерлин Дитрих.
0: Регулировщики вот тоже. Ну, с этими, с флажками они регулировали.
1: Ну, ладно, это во время войны. Да, это уже потом. Вы позже. Все путаете вообще. Вот, это все такое красивое, перья, боа, шикарный наряд. Но в то же самое время же невозможно серьезно вот так вот взять и это все делать. Иначе мы не были бы вообще современными людьми. Поэтому мы это все преподносим несколько в таком вот надломленном виде. Вот мы даже, например, взяли несколько романсов, которые я исполняла, проживая в Париже, в различных совершенно кабаре русских. И не только в Париже, но и в Сингапуре, и в Санкт-Морице, и в Цюрихе, и в Милане. Так вот мы взяли эти традиционные русские романсы и сделали их в совершенно такой жуткой, тяжелой, пафосной очень версии. И вот после новостей, которые, я так понимаю,
0: Это тоже песня называется «Новости». У нас сегодня хороший исполнитель такой.
1: Классный. С нами послушаем.
0: Кстати, я хочу еще сказать, что человек, который читает новости, вот вы обратите внимание, он сейчас придет, он всегда встает на табуретку и пляшет рэп при этом. Это уникальное зрелище. Я тайком собираю видеоматериалы.
1: На него,
0: и, ну, не только, а вообще на сотрудников. Да, потом будешь видеокассеты, мемуары.
2: Растиражировать.
0: Конечно!
2: Безумные.
0: Вот я вижу, Сергей, что у тебя тоже коммерческая хватка. Вот, он уже, кажется, вошел.

0: Вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова уже два письма прислала. Она спрашивает такой вопрос, касающий чисто музыкальной деятельности. Вот, с одной стороны, Наталья Медведева, с другой стороны, как бы группа «Коррозия металла». Совершенно же разные явления, правильно? Вот, каков ваш расчет был объединиться? Вот, собственно, мне так кажется, и Танюшке тоже так кажется. Ну, собственно, нам с ней так кажется, что люди, которые слушают «Коррозию металла», они вряд ли будут как бы слушать Наталью Медведеву. И, мне кажется, наоборот. То есть это какие-то взаимоисключающие понятия. Я могу ошибаться, Танюшка тоже. Вот, как бы, не могли бы вы прокомментировать, чем это вызвано?
1: Да, спешу это сделать. Я себя с «Коррозией металла» не объединяла. А я объединила себя с Сергеем. Это, наверное, все-таки разница большая. А во-вторых, я думаю, что обо мне, как о певице в России, вообще ничего не известно. Ни что я делаю, ни какая музыка мне нравится, ни какую музыку я пишу. В общем, никогда я стала этим заниматься. Где? В общем, это покрыто все мраком тайны. Ни один журналист почему-то не хочет меня об этом спросить. Никогда, нигде. Ну, бог с ним. Не хотите, не надо, не буду рассказывать. Поэтому мое, например, творчество, если так можно сказать, связанное с музыкантом из «Коррозии металла», имеет совершенно, по-моему, на мой взгляд, какую-то даже закономерность, что ли. Я певица с очень сильным, мощным голосом. У меня подача очень сильная. Я не знаю, кто так на сегодняшний день поет вообще. Плюс я сама человек очень энергичный, до истерики, может быть, иногда. Я человек, по-моему, такой неустанный. Мне все время мало, мне все время хочется, что нужно делать больше. И, на мой взгляд, музыка, которой Сергей занимался в «Коррозии металла», она как нельзя лучше вот соотносится со всеми этими моими качествами. Но дело все в том, что Сергей Високосов, он не только heavy metal слушает и играет. Поэтому ассоциировать его исключительно с «Коррозией металла» там 89-го года или даже 91-го, странно было бы.
2: Или тем более 96-го.
1: Вот именно.
2: Ну, я как бы все музыканты имеют, я считаю, право на какое-то же личное развитие. Вот. А так как у нас получается, что все-таки при всех возможностях реализовывать свои просто идеи, которые тебе приходят в голову, еще есть такой момент, тот же самый коммерческий все-таки момент, когда ты становишься уже на уровень такой как бы супергруппы, там стадионы, пластинки и так далее. У нас, конечно, все чуть-чуть по-другому, чем на Западе, но, то есть не так массированно, скажем, вот. Но, тем не менее, мы попали вот на волну вот этой вот суперпопулярности какой-то, вот как раз конец 80-х, начало 90-х годов. То есть мы играли только на стадионах. Я помню, даже в Москве мы собирали, например, по 10 тысяч спокойно, то есть для нас это не было проблемой такую публику собрать. Вот, то есть мы прошли через такую вот как бы имиджную вот эту вот систему, то есть создание какого-то, значит, коллектива, что вот единственные только вот мы, там четверо там людей, которые вместе всегда играют эту мрачную, там тяжелую музыку, там или угар какой-то, это все. То есть эти представления, естественно, они сделали нас немного так, ну, оторвали от наших действительно еще каких-то других интересов, скажем так. То есть публика знает нас только вот такими страшилами, там, чудовищами, там, алкашами, я не знаю, кем угодно, наркоманами, там, все, по-моему, было приписано нашей группе в свое время. И сейчас до сих пор. Вот. А я, например, могу сказать, что я еще играл в группе Алисы, например. У меня там играл в свое время мой друг Игорь Чумычкин, который умер, мы с ним очень дружили. И то есть я как бы...
3: Ну, они так особенно да. имиджик, как не очень отличаются от вашего, извините,
2: ну,
3: пожалуйста.
2: Вот они, видимо, я им нужен был в тот момент, потому что я все-таки, у меня есть какая-то манера игры своя, и поэтому, значит, вот я им принес тоже тяжести такой. Я не мог создать уж совсем такую попсу, как говорится, как это называют. То есть, потому что сейчас почему-то думаешь, что если гитара играет тяжело, это металл. Значит, если гитара играет на открытом сигнале, это, значит, ну, попса или какой-то ритм-блюз там, например. То есть, ну, тоже, в общем, это самое. Вот. А у меня еще были проекты другого рода. То есть у меня был такой проект, но он и сейчас остается. Он пока сейчас в таком немного зависшем состоянии, потому что он в стадии записи находится. И пока не проявлен, скажем так, конкретно. Это группа под названием «Нил-62». Вот, мы такой работаем вместе в союзе с одним моим знакомым видеохудожником Леонидом Зубковым, который, значит, снимает видео на то, что исполняю я и мои друзья. Вот. И этот проект, он направлен именно не в коммерческом смысле на развитие какого-то вот именно тоже имиджного плана, а это именно скорее такая чистая музыка. То есть музыка, которая создается в момент ее исполнения, прежде всего. То есть никакой подготовки, то есть чистая импровизация, но иногда это, конечно, бодяга получается полнейшая, но если мы в хорошем состоянии, то получаются такие прекрасные вещи какие-то даже, я бы сказал. Вот. Ну и, соответственно, и видео, да, какое-то на это все. Вот. Но так как у нас не хватает, скажем так, средств рекламировать это так как...
3: Нет, не принадлежите вы к кулаку к этому, конечно, под названием, да, Квинта. Нет, не принадлежите.
2: Тем более наши композиции как минимум там минут по 15 длиной. Кто их будет крутить по радио и кто будет их все смотреть по телевизору и показывать, когда сейчас безумные. Вот. И я считаю, что вот этот вот вопрос, значит, странный о коррозии металла и Наталье Медведевой, это очень какой-то действительно такой... Пора развеять этот миф.
0: Нет, я...
2: Однозначности, скажем.
0: Я сказал, что это даже не вопрос не от меня, вот от постоянного радиослушателя. Меня же Татьяна Буланова. Вот,
3: Татьяна Буланова.
0: Но это даже не важно. Я просто так, слушая со стороны, скажу прямо, я вот впервые слушаю вот ваши песни, вот сейчас, только до этого я практически не слышал. Мне почему-то показалось, да, вот сложно как бы отказать вам в энергетике, в голосе, действительно, это все есть. Но, опять же, Сереж, не в обиду тебе, но вот, согласитесь, есть энергетика у Бьорк. Как бы неустанно развивается, это действительно факт. Но то, что я слышал сейчас, это как бы, на мой взгляд, я не журналист, я музыкант, это немножко даже убивает индивидуальность Натальи Медведевой, потому что музыка сама по себе, ну, я может быть, это обидно, но я скажу, как думаю, она очень примитивна. Я не скажу, что там люди играют мимо, но тут просто невозможно даже сыграть мимо. И прошу прощения, Наталья, простите.
3: Под названием «Караван». Да, да. Это известный русский романс, простите, не знаю автора его, но очень старинный. Поэтому тут что-либо особенного наворачивать и нет, делать совершенно никто не стремился.
0: Я хотел сказать несколько о другом, что сама подача вот этого материала, мне кажется, сделана не очень изящно. Я не имею в виду какую-то там мажорную изящность. Просто мне кажется, что над этим можно поработать и сделать это гораздо поглавнее. Ну, даже не обязательно этот вот романс. Но его в том числе. И опять же, меня что удивило, может, это из-за какого-то духа противоречия, как бы, у меня тоже такое есть. Вот во всем мире сейчас в моде, так называется, амплакта, да? Вот мне кажется, ваш голос хорошо бы лег именно на какую-то акустическую музыку. Он у вас сильный, низкий, хороший.
3: Ну, я это уже делала. Вот я не совпадаю с тем, что в мире. Я всегда вообще впереди иду. Я уже это сделала.
0: Так сейчас-то вы вернулись в 77-й год к Sex Pistols.
3: Ничего подобного. Ничего подобного. Это все уже совсем по-другому.
2: Скоро будет взрыв новый. Новый взрыв.
3: Не может быть 77-го года, потому что уже все равно любые, даже самые радикальные предложения и проекты, они все равно прикарманиваются рынком. Он их, все эти проекты быстренько, так сказать, делает удобоваримыми и все продает. Все что угодно. И Бьёрк, и Нина Хаген, и Секс Пистолс. Все продается, все делается. Взрывать вы что-нибудь предложите. Это тоже...
0: говорю сейчас не о развитии вот экономических отношений в музыке и вообще в искусстве, а говорю о вообще развитии музыки в целом.
3: Я могу вам сказать, что отвратительно просто смотреть на всех этих товарищей посидевших, как они с гитарками со своими сидят, поют вдруг.
0: Существует, скажем, такой замечательный барабанщик, как Дэйв Вейкл, существует Джон Петитуч, существует Маркус Миллер, то есть люди, которые играют музыку, действительно, это джаз-рок, но уже такой новый, по-настоящему новый джаз-рок, то есть у них есть какое-то развитие. Почему я сказал 77-й год? Потому что то, что вот сейчас я услышал, я, получается, выступаю в роли какого-то критика. Так играли в техникуме, когда я учился там году в 73-м. Вот именно так же. Но голос был, конечно, хуже. Вот не хотите ли вы как-то что-то попробовать? К тому же я так вслушался, так и вот и тексты вроде там такие не без мысли, я бы сказал. Подача. Может быть, как-то это сделано вами слишком легко. Давайте забацаем, да всех сейчас взорвем. А взрыв-то сейчас не в моде уже. Уже люди-то, они как бы и здесь, и там уже понимают, что взрыв — это уже как бы уже все прошло.
3: Дело все в том, что, как я вот сказала в начале, сейчас в любом случае мода на моду. Поэтому можно придумать какую-то вот моду на, например, на страсти. И это будет...
2: Мне кажется, что взрывы происходят независимо от моды. Потому что что значит мода на взрывы? Как это так? То есть моды на взрывы нет. Я считаю, что взрыв, он сам по себе. То есть вот идет нагнетание какое-то внутреннее, какая-то концентрация там уже. То есть концентрация, она становится настолько уже... То есть, концентрированные, что происходит разрывание материи какой-то, то есть разбрасывание на куски. То есть это не зависит от человека, по-моему.
0: С другой стороны, как бы я тут мне особо кажется, не имею кажется, права судить. Вот, здесь, то есть вам виднее,
2: вы
0: авторы проекта.
2: Я тоже не хочу оправдывать, как бы, но мне кажется, что вот такого рода мнения рождаются, конечно, из-за самого звучания, прежде всего. Потому что местная аппаратура, она, честно говоря, то есть, вот, не отвечает вообще никаким стандартам, честно говоря. Вот этот, например, концерт, он был записан в клубе «Табула Раса». Я не хочу сказать, что это плохой клуб какой-то, вот, но...
3: Это местная, плохой клуб, отвратный, народ там отвратный,
2: аппаратура,
3: жирные
2: например,
3: дядьки с какими-то брюхами.
2: Так называемые болгарские маршала, то есть...
0: я знаю, мы там тоже играли.
2: То есть, они не могут воспроизвести. Хоть ты туда включи там процессор какой-то там, я не знаю.
0: Сереж, это понятно. Наталья сейчас сказала про публику. А вот какую публику вы хотели?
3: Не публику, а хозяев я имела в виду. Причем есть публика. Она и публика приходит, и
0: какие
3: говорю про хозяев, так как разговор зашел об их аппаратуре.
0: Хозяева...
3: За аппаратуру отвечают хозяева, а не публика.
0: В принципе.
2: Значит, они пожадничали просто. Вот и все. На аппаратуре пожадничали.
3: Сейчас вообще никто не ставит, не
2: денег
3: хочет ставить никакую аппаратуру. Давай врубим твою пластинку,
2: открывай
3: рот.
0: А предлагали ли вам кого-нибудь под фанеру отыграть?
3: Все время предлагали.
0: Ну и как это? Были опыты или как бы?
3: Нет.
0: Ни в коем разе, да?
3: Да у меня даже и нету таких записей.
0: Я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звоночки. Телефон 203-19-22. Уважаемые ваши вопросы Наталье Медведевой и Сергею Високосову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Значит, мой вопрос к Наталье хотел бы задать. Значит, я где-то то ли слышал, то ли читал о вашем сотрудничестве с группой ХЗ.
3: Да-да.
4: Вот, и хотелось бы, значит, как-то, чтобы вы рассказали. И потом я знаю, что они выпустили какой-то фильм, значит, какой-то то ли мультфильм, значит, то ли там концерт какой-то, вот тоже про это.
3: А, я помню, спасибо. Я присутствовал как раз в студии, когда им принесли кассету, видеокассету, на которой вот был такой смешной сюжетик заснят молодым человеком, который вот, видно, и сделал им их уже клип. Он там из пластилина лепит человечков всяких.
0: Ну, он целиком мультфильм готов. Готов,
3: да,
0: он целиком
3: вот,
0: вышел, да.
3: Я вот присутствовала. А с ХЗ я имела тесную связь, дружбу, работу. И очень хорошо к ним отношусь, потому что они оказались прекрасными такими ребятами, откликнувшимися на мой поиск музыкантов, дабы записать вот этот мой второй диск с моими песнями. И мы вот работали. Но я думаю, что говорить вообще о группе ХЗ, это очень сложно. Там,
0: ну и в принципе, Карабас, это придет Бегемот и сам расскажет, да, если уж на то пошло.
3: Заев, в общем, мы там... Медведев мой однофамилец тоже вот такой... Так что мы вот все вместе там что-то сидели, придумывали и записывали.
0: На мой взгляд, вот мы же слушали первую песню.
3: Вот первая песня, да, «Старший брат», она как раз была с диска «Трибунал» Натальи Медведевой «Russian Trip».
0: А можно я вот задам вопрос? Вот «Трибунал», почему «Трибунал»? Это наверняка все спрашивают, просто я как-то, опять же, в силу моего, может быть, характера такого, я такой больной очень парень уже, все, я как-то не особо вот воспринимаю какие-то такие вот революционные, какие-то революционно-военные термины, они меня немножко, ну, травмируют.
3: А вас жизнь наша военная милитаризированная не травмирует?
0: Ну, собственно...
3: Ну, я считаю,
0: нет,
3: что...
0: Нет, я немножко выработал иммунитет.
3: Ну, вот, замечательно. Я считаю, что современное искусство, оно должно каким-то образом отображать то, в чем оно создается, где
0: вы считаете, вот прям вот так прямолинейно, да, должно, то есть, может быть...
3: Ой, да мне так надоели эти ваши все тут, особенно питерские, метафизика вообще высосанная из пальца, особенно этого Гребенщикова, или вон этот приезжал тут из Америки, Наумов, или как его с этими тоненькими пальчиками своими. Какой мудак какой-то, собрал жуткое количество людей, они спрашивали билеты на улицах, боже мой, то есть...
0: Так почему же, он же, значит...
3: Можно сказать, что они все хотят обратно в застой, когда было все нельзя, и когда они чувствовали себя героями, борящимися там с чем-то, там с кем-то, с Леонидом Ильичем Брежневым, что ли, или еще что-то. Это отвратительно. Так все старомодно, так все неинтересно и скучно. Да, я считаю, что надо говорить, тем более, если это рок-н-ролл, прямо в лоб, иначе будете обсасывать какую-то мутату. Это все, эти все песни, их можно петь под гитарку в подворотнях, что и делали в мое время ребята в Ленинграде. Почему-то сегодня это называется рок-н-ролл. Да ну, какой нафиг рок-н-ролл? Я знаю рок-н-ролл в оригинале, где он рождался. И там самое главное было донести в трех словах за три минуты вообще историю, эпопею. В песню рока может уложиться роман на 400 страниц, а в российский рок не укладывается и одна мысля.
0: Не, ну Наумов, насколько я знаю, он ценится в основном за умение вот там перебирать пальчиками. Я просто тоже, честно говоря, слабо так слышал. Я не могу сказать, насколько там это серьезно или нет, но я считаю, что как бы если люди ломятся на концерт, то как бы, значит, чего-то там есть интересное, вполне возможно. И думаю,
3: вот
0: вы были бы не против, если бы к вам тоже пришли.
3: Да ну ладно, вы же понимаете. Они все сидели, и я говорю, вот глядя на них, я специально оборачивалась, смотрела в зал, они все сидели и вспоминали, что было 10 лет назад.
0: Ностальгия такая, возможно,
3: клёво.
0: Да, да, возможно.
3: Ой, ну боже мой, ну ведь за что ж боролись-то?
0: А так, а подождите, а тогда получается второе, да?
3: Если сначала разрушим, убьем, а потом зато как мы будем об этом вспоминать и
0: плакать. Альтернатива этому, это вот так называемые кислотные пляски, рейвы. Вот, пожалуйста, это будущее. Вот ваше отношение к этому.
3: Это все дохлый номер.
0: Ну как, ну это же целая культура. Вот там...
3: Ну и что? что?
2: Скоро надоест, у них здоровье не выдержит, честно.
3: Тупик, да. Особенно, если они будут питерскую кислоту принимать, что является полным фуфлом.
2: Или пить эти энергетические напитки из витаминов, так называемых.
0: От них пропотевание настает, кстати. Потери там всякая жидкости.
2: Потери половой ориентации еще, как некоторые люди говорят.
0: Но все-таки это же волна захватила огромное количество.
3: Ой, ну туда им и дорога.
0: Но это же пришло, кстати, оттуда, вот с запада, насколько я знаю.
3: Все оттуда пришло, ну и что?
2: Но оно сначала ушло отсюда туда, а то вернулось к нам в таком виде просто. Вот мне так кажется.
0: Следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте, Наташенька.
0: Здравствуйте.
5: Вы, безусловно, человек очень такой неординарный, очень разносторонний. Но все же вот мне кажется, вы не подумайте, что я вам с назиданием. Во-первых, «Караван» автор Борис Прозоровский.
3: Большое спасибо, вы меня просветили.
5: «Сгноенный в сталинских тюрьмах» и «Муж замечательный», вот в отличие от этой Нины Брыгвадзе, я ее терпеть не могу, а вот была такая... Тамара Церетели,
3: да.
5: Это гениально.
3: Да, я вот одно время очень много слушала ее пластинок.
5: Наташенька, я понимаю, вы что-то вот пробуете, ищете какие-то новые каноны, но мне кажется, так же, как вот, вот и в иконописи существуют какие-то каноны, которые нельзя ломать. Так и романс, мне кажется,
3: вы не должны остаться на месте,
5: нюансами своего голоса. Вы можете подойти, трактовать его по-своему как-то. Но от основной какой-то вот идеи автора резко так отходить. Вы его действительно какое-то непонятное что-то, я даже не понял.
0: Можно я как бы немножечко...
3: Хотя это роман... Но у меня, вы знаете, да, нельзя, все эти романсы...
5: И ваш голос позволяет петь в прекрасном классическом плане. Почему?
3: Да у меня вот записаны все эти романсы в классическом плане, в их традиционном исполнении.
0: Ну, просто это называется ремикс, правильно, да? Название ремикс.
5: Потому что что такое «Караван»? Это практически наша теперешняя жизнь. Спрятал зад... у тебя лицо сгорело, как в пустыне.
0: Что-то какая-то философия пошла. Вот что-то мы после того случая ничего не поймем.
5: Я что имею в виду?
0: Вы попроще как-нибудь там.
3: Это
5: путь, это пространство, мираж. А вы какие-то... Тут исчезает вот эта вот какая-то мечтательность, какое-то движение в пустыне.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Время автомобилей, кислотных плясок, и тут неудивительно, что, собственно... А хотя вот здесь я позволю себе, может быть, немножко даже вот выступить в защиту Натальи Медведевой. Ну, конечно, особой защиты.

0: ним. И диск называется «Париж, Кабаре, Рюсь».
1: А как вы думаете, вот такой вопрос, если, например, вам удастся каким-то образом, ну, может такое произойти, вот эту программу сейчас сыграть там, в Париже, как бы найдет она там благодарного слушателя или нет? Я просто, честно говоря, смутно себе представляю вкусы парижских меломанов, если там таковые есть. Я, опять же, почему хочу сказать, тут недавно приезжал один француз, я ему говорю, слушай, говорю, там, Мирей Матье, он типа знает, а группа Телекс? Он говорит, нет, не знаю, хотя Телекс — это известное достаточно явление. Ну, именно в этой тен-тен-тен-тен. Ну, ты знаешь, Сереж, Телекс, тен-тен-тен, да, у них такие. Вот, он не знает. Насколько там вкусы у публики, ну, может быть, не сейчас, а вот вы оттуда давно, по-моему, уже относительно...
0: Нет, я там была весной.
1: Ну, что там сейчас вот
0: я
1: со вкусами?
0: Я встречалась там с своим давним приятелем, агентом артистическим. Он, правда... как-то совершенно перешел на джаз исключительно. Но мы с ним пообщались, я ему показала даже видеокассету с нашими разными выступлениями. И там даже не было никаких песен ни на английском, ни на французском, хотя у меня их очень много. И вот, кстати, 15 ноября в ЦДХ, там в первой части 90-минутного концерта будут как раз вот эти все иностранные песни. И он сказал очень просто, ну что, говорит, это в стиле интел-рок, да, то есть это как бы интеллектуальный рок. На Западе называется.
1: Ну а что вот сейчас, а что там сейчас
0: и
1: слушают
0: вот
1: они?
0: Это может
1: вот,
0: да. стоить, значит, он сказал, $5000 концерт.
1: А, понятно. А что вообще там сейчас они слушают? Я просто...
0: Ой, недавно... они там слушали, да. когда я туда приезжала, все время этого мерзкого Мишеля Полнарев. Кстати, «Эхо Москвы» его крутит часто.
1: Я не знаю это имени. Вот, но это после того случая, опять же.
0: Это ужасно совершенно. Он где-то проболтался в Америке несколько лет, и вот вдруг вернулся во Францию, привез новый диск, все новое, все такое...
1: А скажите, а действительно ли Джо Дассен крут вот там у них? Или это фикция?
0: Это, по-моему, в России он супер крут. Я обожаю этот клип, который сделал, как его...
2: Немоляев.
0: Немоляев. Ну, я был просто в восторге. Ура, Немоляеву!
1: Ну, давайте послушаем как бы композицию вашу совместную с группой ХЗ. Называется «До смерти». Опять «До смерти».
0: Да.
1: На улице жвачку, кепочки продают. 600-й Мерседес вот проехал, а тут все до смерти. Ну, смерть так смерть.

0: Напоминаю нашим уважаемым геройским орлам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Речь у нас идет о музыке, там и не только, знаете ли, о музыке. Вы тоже, понимаете ли, все тут принимаете участие в нашей беседе. Тут по телефону 203-19-22 жмете, там нас эти, крутите и, в общем, дозвонитесь периодически. Вот один дозвонился, предлагаю послушать звонок славного геройского орла. Доброй ночи, вы в прямом... Бывают же неприятные у людей голоса, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я
0: дозвонилась. Да-да-да.
1: Я хотел сказать Наталье Медведевой, что я считаю ее глубоко одаренным человеком. Человеком-тружеником, который молодцом, прошел все пути к тому, тому творчеству, тому, так сказать, ну, как сказать, ну, результату творчеству, которое она сейчас записывает. Она очень одаренный человек. Она писательница. Я не понял там о том, что...
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Простите меня, мне 75 лет.
2: Боже мой! И вы не спите.
0: Сергей, выгляни в окно, посмотри в окно, посмотри в окно. Есть там кто-нибудь?
2: Ой, ну что вы, не надо таких слов.
1: Я сижу, сидел за вашим отношением с лимоном. И хотел сейчас у вас спросить, извините, может быть, это места.
2: Да.
1: Но у вас какие-то духовные отношения продолжаются. Вы ведь два таких талантливых человека.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, извините. Ну, мы вопрос поняли. Просто такой шум там машины. Видимо, там, женщина живет на оживленном перекрестке очень.
2: Человек, наверное, около железной дороги. Да, ну, неважно. Зато вот смотрите, сейчас без 24, а женщина 70 лет не спит.
0: А может, она работает стрелочницей?
2: Вашу передачу.
0: Это она вас в ней слушает?
2: Да. В отношении духовной связи с Эдуардом Лимоновым, я думаю, что она где-то существует в иных мирах. И мы наверняка там иногда встречаемся.
0: Ну, а все остальное,
2: на
0: по-моему,
2: поле битвы.
0: Да.
2: Как всегда, в нашей жизни с Лимоновым эта битва была такая.
0: Ну, в принципе, вот я о чем подумал, что очень странно действительно происходит, если два человека, скажем, встречаются, которые оба умны, оба, так сказать, индивидуально яркие, у них почему-то не возникает, я заметил, симпатии, по крайней мере, очень длительной. Как правило, они становятся противниками. Вот в чем проблема умных людей. Поэтому все революции свершаются.
2: Кем?
0: Не понял, что ты о логике. Ну, это не важно.
2: В любом случае, революционеров после 50 следует отправлять к праотцам.
0: О, вот это совершенно... А знаете почему? Знаете? Я тоже, и все мы это знаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Оно самое.
3: Да. Во-первых, я хочу поблагодарить вашу гостью за прекрасное исполнение. И хочу подарить старинный романс, который забытый и неисполняемый по крайней мере 50 лет. Вот как я живу, никто его не исполнял. Этот роман старинный, который существует. И у него прекрасные слова и очень мелодичная музыка.
2: А как же называется?
3: Музыка.
0: А вы не могли бы нам его спеть?
3: Я с удовольствием.
0: Мы слушаем.
3: Вы только запишите, пожалуйста, слова, чтобы не забыть.
2: Да, у
3: вы
2: нас знаете, запись идет.
3: Со мной, мне уже восьмой десяток, со мной он умрет. А жалко,
2: Саш,
3: мои родители его
2: слушатели.
3: Пели. А я вам сейчас его напою, а вы записываете слова.
0: Да-да-да.
2: Да, мы пишем.
0: Пишем. Вы только помедленней, а то мы вручную.
3: Моя жизнь прожита. Моя жизнь прожита. А твоя впереди, предо мною затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью теперь. Приходи, приходи, приходи, выйду в поле весной, а в тоскливой груди разгорятся от счастья мечты. Я к цветам подойду и зашепчу цветы. Уходи, уходи, уходи, уходи. Дальше, дальше иду. Вот река впереди. Рядом и кругом непробудная тишь, только слышно, как шепчет прибрежный камыш. Уходи, уходи, уходи, и уже никогда, впрочем, нет, погоди. У одной я могилы стоял, и мне кажется, тихо с любовью так звал. Приходи, приходи, приходи. И дальше идет, и уже никогда, впрочем, никогда. Предо мной затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью теперь приходи, приходи, приходи.
4: Огромя! Холодные могилы, получается.
3: Я вам да? поклялся, никто не исполнял его.
4: Ну вот вы исполнили это в прямом эфире на радио.
3: Я дарю его вашей гости, Наташа.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Спасибо, уважаемый наш певец. Ну что же, теперь я предлагаю послушать что-нибудь ваше, Наташа.
4: Да, вот мы можем послушать
0: концертный
4: запись. Концерта, да.
5: Это, конечно, не романс.
4: Это современный романс.
0: Песня.
4: Да.

0: станции быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 мегагерц.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Вот такой вопрос. Дело в том, что как-то в свое время один из журналов московских, я вообще тоже и читаю мало, и вообще телевизоров всякие не смотрю.
1: А вот недавно кино смотрели какое-то.
0: А это потому, что я болел и был прикован к постели.
1: Понятно.
0: На это время. Им было нечего упереться, а окна у меня дома нет. Его заложили. Но это очень грустная отдельная история. Но, тем не менее, один журнал, я помню, проводил такой опрос среди музыкантов. Вот я тоже немножко там попал под это. С кем бы и какую песню вы хотели бы исполнить дуэтом? На мой взгляд, интересный вопрос. Я, например, назвал вот My Way, но не с Синатром, а как раз с Sex Pistols. Ну, нравится мне, как они это делают. А вот у вас есть какие-то идеи на эту тему? Я имею в виду тоже западных, так сказать, геройских орлов коллег. Я бы так сказал, по цеху. О, как.
1: Я никогда об этом даже не думал.
0: Да я тоже, но вот меня же заставили.
1: Ну а что, вы меня будете заставлять?
0: Нет.
1: Ну вот. Не знаю, понять с ним.
2: У меня тоже, наверное, не было никогда желания с кем-то вместе вот так вот. Ну, джимовать — это одно дело, там, другие отношения. Вот именно исполнять какую-то песню такую. Я помню, это Стас Намин очень любил делать какой-то. Давайте вот сейчас фестиваль, и в конце все какой-нибудь сейчас все выйдут и исполним.
0: Мы желаем
1: счастья.
0: Вот да, да.
2: Обычно.
0: Я стоял вот третьим слева в заднем ряду. Когда ее пели. Конечно, я там в бабочке был. До сих пор ее храню.
1: И в этот раз последний тоже постояли?
0: В последний раз меня за губу вывели еще на входе, сказали, пошел вон, прям за губу вытащили. Вот видите, какой я теперь в профиль. Ну что же, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Спасибо вам большое.
0: Благодарю вас.
3: Вы знаете, у Наташеньки Медведевой очень... Вы знаете, вот я хотел бы сказать ей...
0: Да-да-да-да-да.
1: Это кто такой ласковый у Наташеньки Медведевой, а?
0: Алло, алло, вы сосредоточены.
1: Ну, я уже чувствую, сейчас будет какая-нибудь жуткая гадость сказана.
0: Вы знаете, давайте сделаем так. Мы сейчас, потому что время дорогое очень. Вы соберитесь с мыслью, перезвоните. И прям лучше запишите на пленку. Ну, вот именно, когда человек теряется, он должен записать на пленку свой вопрос. Потому что магнитофон не растеряется. Или я опять что-то неудачно сказал, да? Вы так что-то на меня смотрите, нет? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да, рассказывайте.
4: Добрый день.
0: Приветствую.
1: Здравствуйте.
4: Или уже вам нас ночь?
0: Почему всегда это добавляют ночью, как говорят, добрый день на всех радио?
4: Вы правы.
0: Еще бы.
4: Хоть искусство Наташи, наверное, для пенсионеров больше рассчитано. Я по предыдущим звонкам. Мне пока только 42. Тем не менее, мне очень понравились ее песни, и я считаю, что она напоминает как бы возрождение рока в чистом виде. Но я думаю, не будет...
1: Ваш роковый подкол мы принимаем. Хорошо,
4: ладно,
1: мы вам тоже скажем.
4: Знаете, я согласен с ведущим, он сказал о том, что сейчас время взрыва прошло, и поэтому действительно не будет сильной популярности пользоваться. Ваше возрождение чистого рока, ну, хоть для редких любителей, все равно продолжайте делать. Я думаю, через 10 лет будет опять ретро, и вы будете на самом большом пике.
0: Ну что, тоже прогноз.
2: Ретро хороший. Тоже хорошо.
0: Спасибо за звонок. Я вот что хотел поговорить. О животных. Вот,
2: о домашних?
0: Ну, и да, и нет. Понимаешь, в чем дело? Я тут недавно, значит, проходя ночью там, у меня так часто бывает, что я обнаруживаю себя ночью где-нибудь после того случая. Вот стоишь посреди какого-нибудь незнакомого двора и начинаешь ориентироваться, куда идти, находишь дом и идешь. И я услышал повизги какие-то адские, увидел маленькую собачку такую, ну, щеночек совсем, который типа дико скулил и просился в подъезд. Ну, там, в какой-то. Я его, знаешь, впустил в подъезд, и мне пришла в голову такая мысль, что во время моих редких, но тем не менее случавшихся таких пребываний за рубежом всяким, там я очень мало видел бездомных животных. Вот не знаю, как в Париже, Ну, вот, насколько я знаю, там в Лондоне, в таких городах, там вообще нужно какую-то приносить дикую справку о том, можешь ли там ты содержать там какое-то животное.
1: Да, все это вранье. Французы, вон...
0: То есть у них много бездомных зверьков.
1: Оставляют своих собак привязанными к деревьям, когда уезжают на летние отпуска. Просто берут их и оставляют.
0: То есть на без корма?
1: На обочинах дорог.
0: Без корма вообще?
1: Да, бросают так все. Потому что им надо ехать в отпуск, а с собакой в отпуск нельзя.
0: Угу. А скажите, вот ваше вообще отношение к таким вот нонсенсам? Насколько это вот вас травмирует? Или как бы это там норма жизни? Может быть, попервой вы как-то типа, ну что ж, там собаки скулят, там, а потом как-то так привыкли, и как деревья. Может быть, даже французские дети думают, что это такой сорт дерева с собакой. Ну, типа дерево с собакой, как вот с листьями, а тут с собакой.
1: Да не, я так... Я не буду стебаться на эту тему. И вообще ни на какую тему стебаться не хочу.
0: Но это же не стебало. Почему это серьезная тема?
1: Ну, херновина какая-то. Дети, деревья, собаки.
0: Ну почему же? А что же-то не хреновина?
1: У меня было животное, кошка, когда я жила одна в Париже. Такой забавный, смешной зверь, привезенный из провинции, совершенно не знавший городской жизни. Он выпал даже из окна с 5-го этажа, но остался жив. А потом, вот, когда я стала жить опять с Эдуардом Лимоновым, и он мило мне говорил, и котика возьмем, то этого котика пришлось все-таки отдать, потому что... Не ужился Лимонов с моим котиком.
0: Не взлюбили друг друга.
1: Ну, тут у котика особенно не спрашивали.
0: Понятно. Ну что же, это телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Опять срыв какой-то. Здравствуйте, мы вас слушаем. Рассказывайте.
1: Вы пенсионер?
5: Нет, не пенсионер. Отнюдь. Значит, у меня таких вот два вопросика.
0: Простите, это фамилия ваша?
5: Моя фамилия Андреевич.
0: Ага, известный, да, слушай.
5: Вот так. Значит, такие вопросики к Наташе по поводу компакт-дисков. Сколько у нее? И вообще, как называется? И вопрос к обоим гостям. Значит, по поводу ихних музыкальных пристрастий. То есть, что им чисто нравится, вот так.
0: Спасибо.
5: Пожалуйста.
1: Да, замечательно. Вот у меня вышел первый диск в 1994 году. Его выпустил Аркадий Семенов. Его такая была первая продукция фирмы «Звуко Реки». И диск назывался «Париж, Кабаре Русь» Наталья Медведева. И в него вошли романсы, старинные песни, русские, даже несколько советских, в том числе и вот знаменитая «Я мило бы узнаю по походочке», которую пытается петь, как Алеша Дмитриевич это делал, по-моему, Сукачев. Да?
2: Искляр.
1: Искляр тоже. Ну, я хоть и работала с Алешей Дмитриевичем, я все-таки пытаюсь это делать как-то по-своему. А второй диск — это «Трибунал» Натальи Медведевой под названием «Russian Trip». И он вышел на фирме «Фили». И в него вошли мои песни исключительно, написанные под впечатлениями моих таких вот наездов в Россию, в Москву, в частности, и под впечатлениями от воспоминаний о той стране, в которой я жила когда-то.
0: А что касается музыкальных пристрастий? Вот пенсионер задал вопрос.
1: Он сказал, что он не пенсионер.
0: Что-то...
1: Да, вы ошиблись. У меня довольно эклектические вкусы, хотя я не считаю, что это плохо. Я с удовольствием одно время слушала классику Стравинского, Прокофьева, Альбер Руссель мне очень нравился. Хотя, в общем-то, этих трех писателей, композиторов можно объединить, поставив, например, пластинку одного за другим, можно даже иногда и как-то спутать. А из современной музыки мне нравится всегда что-то такое, что выходит за рамки традиционного, в чем есть что-то такое очень индивидуальное, эмоциональное, энергичное, с какой-то мыслью, идеей, с эмоциями, которые бы меня трогали. Я думаю, что, конечно, это больше присуще действительно року прошлого. Хотя и сейчас есть такие безумные люди, как тот же Том Вейтс и та же безумная Диаманда Галлес, и какие-то еще наверняка люди существуют. Просто до нас не всегда доходит то, что они делают.
0: Да. Ну а что, как у тебя с этим, Сереж?
2: Ну, у меня такие достаточно разносторонние вкусы, потому что я все-таки не писатель, не поэт. Вот, я больше музыкой занимаюсь, поэтому я слушаю иногда музыку, да, не только то, что мне нравится, а просто ради интереса, чисто профессионального. Там какой-то звук, там новый саунд, там и так далее, новые ритмы, там что-то еще. Вот. А так мне просто нравится слушать какой-нибудь King Crimson, например. Ну, не самый, конечно, там такой шизовый. В основном ранние какие-то. Led Zeppelin очень мне нравится. Но тоже я уже его практически не слушаю, потому что это все в голове уже вертится.
0: Ну, уже там собственная кассета.
2: Да. Уже, да, все записано в голове. Очень нравится индийская музыка мне. Особенно какие-нибудь пения таких каких-нибудь гимнов. Ну, не обязательно прямо. То есть это не значит, что я...
0: Ну, понятно, там...
2: последователь культуры Кришны там и так далее. Просто мне, я чувствую в этом энергию. Ну, не все, конечно, там исполнители могут достичь. Просто существуют какие-то определенные люди, которые действительно вот имеют драйв какой-то в этой музыке. Иногда это вставляет круче, чем какой-нибудь трэш-метал. То есть по воздействию такому.
0: Да, сложно с этим поспорить, действительно. Вот. Так. Я тоже попадал.
2: Да, классическая музыка, к сожалению, меня не очень радует.
1: Да вообще, мы хотели тут заняться своим культурным образованием и хотели походить на концерты каких-нибудь авангардистов, композиторов, ну, как вот их называют, неоклассиками, да? То есть
0: ну, да, я
1: сегодняшними тоже, серьезными композиторами, та же Губайдулина, да? Ну, так вы думаете, что можно попасть на ее концерт, неизвестно, когда он состоится, вот даже вот в той же филармонии. А нужно когда... купить какой-то абонемент,
0: да,
1: и
0: просто
1: ждать
0: открытку,
1: в которой вам пришлют дату этого концерта. А вдруг у вас у самого в этот день концерт?
0: Ну да, то есть, в принципе...
1: То есть вы не знаете, на что вы покупаете билет?
0: Вот давайте я поставлю вам композицию, хотите? Композиция. Ну, новая, авангардная. Как-то вот вы сказали это...
2: Губайдулиной.
0: Нет, вот слово «нео».
1: Неоклассика.
0: Его родила. Песня.
6: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И в гостях программы «Монморанзи» сегодня Олег Алиев. Первый раз я увидел его облаченного в комбинезон по общественному телевидению нашему с вами, где он выступал в роли покорителя разных джунглей. Но речь у нас пойдет сегодня, видимо, не о тех базитических сложностях и трудностях, связанных с самим явлением как путешествие. А вообще мне хотелось поговорить с Олегом на темы, даже, может быть, несколько отстраненной от его непосредственной специфики. Но, тем не менее, напоминаю, что в гостях у нас еще и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны таким замечательным гостям. Вы, уважаемые, можете звонить по телефону 203-19-22 и задавать Олегу Алиеву ваши вопросы, это несколько позже. Посредством пейджера 956-32-32, абонент 109-279, вы сможете тоже с нами общаться. Вот. Ну и я хотел поделиться с тобой, ты знаешь, Олег, некоторыми сомнениями своими. Значит, как ты считаешь, вот такова и ситуация, да, то есть человек едет в путешествие. Возвращаясь назад, он не находит даже очага. То есть практически дома нет сардельки, курицы даже ни одной. Вот. Вообще никого. Мусоропровод давно засорен. Вот. Аномальна эта ситуация или нет? Как ты считаешь? Ведь тяга к путешествиям у человека, да, она вызвана своего рода таким желанием как-то раскрепоститься, дескать, показать самому себе и окружающим, что ты свободен, что ты можешь все. Сегодня ты здесь, завтра там. Но при этом многие путешественники, например, Челухин Евгений, вот, он же вообще с рюкзаком только ходит повсюду, а дома у него в Москве нет. То есть практически путешественник и бомж в лице господина Челухина — это одно и то же. Понимаешь? То есть человек должен, уйдя из дома, обойдя весь мир, вернуться в дом к пирогу и с гусем.
1: Я тебя великолепно понимаю, Александр, и мое желание всегда возвращаться в дом, где, как ты сказал, и мусоропровод работает, и где все чисто, и порядок, и законность. Вот. Но, к сожалению, я могу констатировать, что я уже стал привыкать, то есть возвращаюсь в дом, где не знаю, что меня ждет. То есть что случится, чем все закончится и так далее.
2: То есть пока Олег где-то путешествует, в доме все меняется. Понимаешь, не работает не только мусоропровод, там еще что-то, да, и колбасы исчезают, а просто все как-то, все жены, да, куда-то исчезают. Ну, дети рождаются без него.
1: Все что угодно. То есть я вот уже повторяюсь, я стал к этому, я сам заметил, меня это волнует, я стал привыкать, что не знаю, что меня здесь ждет и что вообще будет. Именно здесь. Там я себя, как вот ты замечал, увереннее себя чувствую. Это...
2: Олег, а вот чисто бытовой вопрос. Я заметила как раз в одном из фильмов, что вокруг были какие-то пески, Сахара там, или пустыня Негев, я уже просто не помню. И знаешь, что меня больше всего поразило? Что у тебя была очень-очень чистая голова, прям волосик к волоску, удивительно, и блестела на солнце. Как, ну, как ты вот сохраняешь себя? Обычно, когда фильмы снимают, там специально же всех мажут грязью, да, понимаешь? Ну, да, то есть да, показывают, какие плохие условия. Ну, а здесь человек действительно в этих условиях, вот и документально это подтверждено съемками, и он чистый-чистый, и голова
0: мало
2: тоже.
0: Мало того, сразу как дополнение к этому вопросу, по телевизору ты всегда блондин. Сейчас ты такой прям черного цвета брюнет. Что случилось?
1: Нет, ну, выцветаю, как и, в общем-то, многие люди европейского происхождения, на солнце. То есть я светлее. Жаркое солнце постоянно. Я не ношу головных уборов, хорошо переношу эти климатические условия.
0: То есть ты человек жары, то есть тебе нравится,
1: ну,
0: больше?
1: Я все переношу хорошо. Я не ношу и зимой в Москве или где-то вот там в Сибири я был, там до 25 градусов я не ношу головных уборов.
0: Как ты относишься к людям, которые ездят по нашему дивному городу на автомобиле «Москвич 4141» в головном уборе из убитого мехового животного и с усами?
1: Ты знаешь, я, в общем-то...
0: Тебе знакомы такие персонажи?
1: Ну, не знаю. Я, честно говоря, последние годы очень редко бываю в Москве зимой. В основном работаю, потому что это сезон, когда можно работать, снимать фильмы. Не идут дожди во многих регионах тропических. Вот, ну, по поводу людей, которые носят шапки там из убитых, как ты уже сказал, животных, я их, так сказать, что могу, только скорблю, что до сих пор мы носим шапки из животных.
0: А как же быть с природой? Вот, ведь Витязь в тигровой шкуре.
1: Ну, а Витязь был, если не ошибаюсь, где-то там в 11 веке, в 12, то есть тогда...
0: Но, тем не менее, тогда же люди были ближе к природе.
1: Были то ближе, есть, тогда и обстановка была совсем другая, экологическая, несравнимая с нашей.
0: Хорошо, вот что касается экологической обстановки, то есть я замечаю по себе, по своей тушке, вот по канату, да по всему, то есть вплоть до того, что, извини, там по насморку даже, как день ото дня ухудшается эта экология. То есть рабочие, которые работают на заводе, практически сморкаются гайками неотрихтованными. Просто такая болванка вылетает оттуда чугунная. Вот. То есть меня удивил с этой точки зрения Непал. Страна, которая, казалось бы, находится в лесах. Вроде такая вся красивая. Но насколько в самом Катманду, ты же знаешь,
1: да, там конечно,
0: вообще невозможно дышать. Что же делается? Вот, как ты сам считаешь, вот наиболее чистый уголок земного шара? Я думал, Алтай. Вроде бы приехали на Алтай. Действительно чисто. Воздух хороший, все хорошо. Но
1: там есть крупные промышленные зоны, если я не ошибаюсь.
0: Радиоактивный, мало того. Тоже. Так где же? Вот на твой взгляд, где твоя тушка ощущает себя лучше всего?
1: Ну, такие уголки, скажем, острова, удаленные от каких-то путей, таких от очагов цивилизации крупных, скорее так. То есть это вот та же Папуа-Новая Гвинея, некоторые острова Юго-Восточной Азии. То есть там ощущаешь, там нет, правда, никакой промышленности. Но я иллюзии не строю по поводу вот экологического состояния, потому что ветер, вода — это стихии, которые не знают границ. То есть и там можно встретить не всегда очень чистое море и так далее. То есть тот же воздух, ну, конечно, не так, как в Москве это ощущается, но и туда уже это, как сказать, подбирается. Можно сказать, не сама цивилизация, но вот ее какие-то плоды этой цивилизации нашей. Ну, а вот еще добавлю, что мы люди планеты Земля создали, ну, это, конечно, все сугубо личное мое мнение, цивилизацию городскую, она практически везде одинаковая. Где-то там лучше, где-то хуже. Ну, то есть, если взять там Токио, Нью-Йорк, Париж, Москву, там, я не знаю, Сидней, ну, такое кольцо по всему миру, то есть практически везде все одинаково. Это городская цивилизация. Вот плоды этой городской цивилизации, в основном, там все эти очаги, крупные производства промышленные, ощущаются уже и в джунглях, которые находятся там за несколько тысяч километров от этих мест.
0: Существует теория господина Альфреда Загу, это такой некий юбилейный фашист, который прогнозирует, ну, пытается несколько, может быть, провокационно прогнозировать будущее, да, вот, и делает это утрированно. То есть, значит, первая его версия господина Загу следующая, что весь мир будет вовлечен в гражданскую войну между людьми, которому звонят на сотовый насморк и которым не звонят. Вот есть понятие «тебе звонят, а тебе нет». Вот они поделятся и будут воевать друг с другом, да? Вот после того, как я с господином Загу переговорил, то есть позвонил ему на насморк, он сразу сказал: «Все, войны не будет такой». И сделал следующий вывод, что говорит: наверняка будет война между детьми урбанизационными и детьми сельскохозяйственными. Вот, причем это же разные существа с другой планеты. Как мужчина с женщиной воевать не могут. Они воюют там в постели, рожая детей и так далее, да? Вот. А на самом деле человек, который воспитывался целиком на природе, посадские, вот, которых ты видел сегодня, мы подходили, они стояли внизу, селяне все вот тут тоже с детьми, да? То есть это совсем дети другой цивилизации и так далее. Как ты считаешь, прав ли Загу? То есть возможен ли кризис на вот этом уровне?
1: Ну, я не берусь, я не знаю, сложно, конечно, не берусь как-то рассчитывать наше будущее. Я считаю, что у меня недостаточно опыта и знаний, чтобы вот говорить.
0: А интуиция?
1: О том, что, ну, моя личная интуиция, не знаю, думаю, что, в общем-то, люди всегда найдут общий язык. И мне кажется, они настолько разные, что им как бы с одной стороны нечего делить, а с другой стороны они настолько все одинаковые, что у них все общее. Вот, если мы это поймем, не думаю, что должны быть такие глобальные кризисы. Кстати, если вспомнить глобальные кризисы, которые происходили, ну, в нашей истории человечества за последние, там, скажем, 2000 лет, любые, то это только называлось мировая война, ведь многие крупные регионы никогда не были втянуты, даже понятия не имели, что происходит там, скажем, в Европе во время Второй мировой войны.
0: То есть практически получается Вторая мировая война – это локальный конфликт.
1: Ну,
0: у нас с другой стороны правильно.
1: Ну, в общем-то, если взять Африку только, там участвовал некоторые регионы там Северной Африки, да-да-да, немного. Если там Австралию, только из печати они узнавали, что происходит в Европе и так далее. Южная Америка то же самое, если называется. Мы здесь считаем, что просто глобальный был конфликт, крупные жертвы и все. Но это так и было с нашей точки зрения. А вот на других континентах люди к этому немножко по-другому относятся.
0: Ты же побывал вот в государстве Папуа-Новой Гвинеи, да?
1: Да. Ну,
0: вот, там а там остров... люди слышали что-то вообще?
1: Извините, я перебью. Да, это второй самый крупный остров в мире. Он разделен на две части. Одна часть восточная, это значит Республика Папуа-Новая Гвинея. А вторая, там примерно так половина на половину получается. А вторая, это принадлежит Индонезии. И называется Рианджая, как бы такая большая провинция этого государства.
0: Ну, вот ты туда приехал. Угу. То есть, естественно, у тебя какой-то диалог с какими-то людьми происходит, да? То есть, когда они узнают, что ты русский, они не смотрят тебя как на папуаса какого-то, не понимая, откуда ты приехал. Ну, то есть, для них-то вообще, по-моему, они не должны знать
1: нет,
0: о существовании.
1: Они... Ну, все зависит от... Там тоже люди имеют разный уровень. Есть люди, которые имеют академическое образование, великолепно говорят на английском, знают, что происходит в Европе, там, в Северной Америке. То есть папуасы, они разные. В городах там цивилизация городская, в общем-то, такого же типа, как и у нас. В основном все города находятся на побережье. А внутри острова, конечно, живут племена, народности, практически не затронутые нашей цивилизацией. Ну, те, которые встречали европейцев или там, я не знаю, австралийцев, американцев до меня, то они просто, для них я был, в общем-то, белый человек.
2: Олег, вот. Извини, а ты
1: объяснить,
2: не...
1: что я из... Извини, объяснить, что я из России, как-то это было невозможно. Представления о мире совсем другие, не такие, как у меня, очень ограниченные.
2: А ты не пробовал найти с ними какое-то что-то такое общее, кроме каких-то глобальных понятий? Например, музыку ты не пробовал им заводить, того же Чайковского? И как ты считаешь, они, может быть, Чайковского воспринимают точно так же, как мы вот сейчас непальскую музыку?
0: Которую мы сейчас слышим, но даже больше индийская музыка.
1: Музыку, Чайковского у меня с собой не было. Значит, у меня из таких известных, что был Наутилус Помпилиус, это группа, которую я очень люблю. И, в общем-то, была музыка, которая нравится мне, и когда бывают трудные минуты, не то чтобы кризис, но когда тяжело, я тоже бываю не один, экспедиция там состоит из нескольких людей, и как-то иногда включаешь родную музыку, это помогает. Психологический заряд такой дает. Я испытал это на себе и на других это... Я в этом уверен. Просто там были ограниченные возможности, скажем, не было батареек, мы подолгу находились в таких условиях, не было энергии, поэтому я включал ненадолго, они слушали, внимательно слушали, то есть не было, по крайней мере, не было ничего отрицательного.
2: А они не удивлялись, они понимали, что это какой-то вот такой продукт цивилизации, они видели вообще магнитофон
1: удивлялись,
2: или еще что-то?
1: Удивлялись, очень удивлялись, это невозможно описать словами. Я это не заснял, не знаю, наверное, к сожалению. Почему-то мы же там работали, я не просто ездил, чтобы попасть, самоутвердиться и вернуться, и рассказывать на всю нашу большую страну, что вот я там был первый, или я видел то, что не видел никто. В общем-то, мы снимали фильм, там, собирали материал этнографический, поэтому как-то для экспериментов некоторых не было времени или возможности просто. Но удивление было огромное, это не передашь там людям. Я им показывал и то, что снимал в камеру. Они там толпились иногда. То есть они до того были в каком-то экстазе такой впадали, что наваливались один на другого, и приходилось их сдерживать, чтобы в этот момент убрать там камеру, дорогостоящую аппаратуру. Там,
0: травмы наверняка натыкались глазницами.
2: Нет, а как же они себя узнавали? У них есть зеркала вообще? Как они узнавали, что вот это именно он? Или узнавал кто-то другой его?
1: Конечно, кто-то другой. То есть... смотрел другого, узнавал, начинал кричать, звать других людей, впадал в какое-то такое состояние.
2: Они не боялись, что, может быть, это там злые духи, что-то такое,
1: сначала,
2: что изображение?
1: Сначала как? Вообще трудно, особенно вот что касается камеры, очень трудно было заставить, вот там же этот глазок, да, вообще, чтобы они приблизились к этому глазку. Я это делал так, значит, одной рукой я, камера
0: держал
1: профессионально,
0: кнут.
1: Она стояла на штативе, я подзывал человека, который меня хорошо знает, доверяет мне, и как бы, когда голова была на уровне этого глазка, я старался так силой прижать к нему. Просто он упирался в мою руку, я силой прижимал, и только когда этот человек видел вот это изображение, сначала он молчал, был в таком шоковом состоянии. Потом как-то глаз у него расширялся еще больше, он еще сильнее сам прижимался к камере. Я уже волновался за камеру, что меня опрокинули, я стал уже держать ее. А потом он издавал крики и звал своих соплеменников, там, или она, кто смотрел первый, чтобы они подошли, все это комментировал, и, в общем, оторвать его уже было невозможно.
0: Так, послушай, получается, что теория того же господина Загу о дискретности зрения, например, австралийцев, то есть аборигенов Австралии, которые не воспринимают обычное телевидение. То есть у них должна быть частота вот этой раскадровки где-то раз в 12 быстрее. Поэтому специальный австралийский фильм, видеокассеты, вот у нас тут проигрываются, да? То есть, ну, кого-то на ускоренке, тогда они это понимают. То есть поскольку они всегда среди природы, там наблюдают за перелетом птиц и перебегом животных, у них зрачки бегающие
1: я
0: постоянно.
1: Я бы сказал по этому поводу, не знаю. Я не знаю этого господина, которого ты постоянно упоминаешь. Никогда не читал его трудов. Вот. И я не берусь на себя смелость вот какие-то теории выдвигать. Для этого, еще раз повторяю, нужно иметь много знаний и заниматься экспериментальной серьезной работой. Но, в принципе, это какая-то странно сумасшедшая российская теория.
0: Российская, Российская. Смотри, вот, например, если показать животному, ну, скажем, собаке, да, вот мы тут делали эксперимент, прям надевали ей наушники, морды утыкали и приклеили. Ну, может быть, ты видел, она сейчас бегала даже у нас по коридору. То есть, да. Кстати, вот до чего Олег тактичный, он даже не закричал, что это, не убежал, просто отошел в сторону, она пронеслась мимо. То есть ее не поймаешь, сейчас она бегает, телевизор к морде привязан, наушник, он тут носится постоянно. То есть доказано, что вот животные...
1: Спасибо, ты очень любезен. Ну, по поводу тактичности.
0: А, да, они не воспринимают вот этого изображения, ну, видеоизображения, да, они не понимают зеркало, действительно, как Лили сказала. А тут, может быть, даже расизм ни при чем. Тут идет разговор о чистоте ума, а не загруженности.
1: Нет, ну как бы их восприятие. То есть да, теория даже этого господина, там, не знаю, кто это такой еще раз, как бы дает понять, что у них другое восприятие, не такое, как у нас.
0: Да.
1: Ну, мое мнение однозначно. Я этих людей, я жил с ними много лет в разных регионах мира. И восприятие у них такое же, как у нас, иногда даже лучше. То есть там они видят лучше в джунглях или в полупустыне. Они быстрее реагируют, чем я. Хотя, в общем-то, я человек подготовленный, тренированный, могу так сказать. И реагируют, и даже с точки зрения, там, скажем, вот в каких-то сложных ситуациях, вот их умственные возможности, способности, знания, они очень хорошо все запоминают, учатся обычно с первого раза. Не знаю, может, потому что не загружены так вот всеми этими знаниями, которые, условностями, которые у нас присутствуют. Но учатся очень быстро. Словам, там, каким-то вещам.
2: Олег, а почему же, ну вот ты говоришь об умище таком, да? Ну понятно,
1: и,
2: что там...
1: Я, по крайней мере, утверждаю одно, да, что они ничем не... В смысле, не хуже нас.
2: Ну а почему же у них не происходит никакого прогресса в течение... Да, почему?
1: Ну, на это существует и много теорий. В общем-то, это довольно известные ученые. Это все объясняют и доказывают и до сих пор. Ну, тут много причин. Одна из причин, скажем, тот же климат. Потом изолированность. Обычно это какие-то изолированные островки. Люди живут изолированно уже тысячи лет. Их немного. То есть они не перенимают какой-то опыт. Обычно же, если посмотреть в историю вот, народов, да, они всегда были, вся наша история, там Европа, Азия, Африка, мы тут все взаимосвязаны, вот там Средиземное море, вот этот треугольник, там же все эти купцы, ну я сейчас не буду в ракурсы такие исторические, ни место и ни время, вот, как сказать, каждый, кто учил историю, я думаю, все у нас хоть немножко там, скажем, классов 6-7 каждый закончил. И в результате там написано все это, что все эти связи в древнем мире происходили. Один народ обогащал другой чем-либо. В общем-то, это сыграло свою роль. Мы же тоже, вот, как европейцы, такая развитая.
2: Хотя я подумала, знаешь, о чем? Вот цивилизация, нация. Не цивилизация, но у них... есть же все аналоги вот таких продуктов первой необходимости. Например, например, вот мне Олег рассказывал, они чистят зубы. Вместо зубной пасты там глину, да, какую-то используют?
1: Нет, глину они не используют. Они чистят специально дерево такое мягкое. Это расщеплено, это фильм.
2: Вот, вместо женских прокладок у них листики есть, я тоже интересовалась.
0: Или лошади. Да, да. Обычно на лошадях они ездят. Я просто обращал внимание, в некоторых странах, где мне удалось быть, то есть, смотрю, женщина неделю не слезает с лошади. То есть я говорю, мам, какой-то, дескать, что на лошадь делаешь? Она говорит, лучший тампокс — это конь.
1: Видишь, ты более наблюдательный, Александр, чем я. И мне такое видеть не приходилось, так что могу тебе только позавидовать.
2: Ну вот вместо лекарств, я думаю, они травы употребляют, да, какие-то? Вот травы.
1: Ну, в общем-то, конечно.
0: Травы.
1: Лекарственные травы.
2: А наркотики,
1: да,
2: они употребляют?
0: А это у них, ну, по-моему, должно быть вообще как естественно уже.
1: Не знаю, по крайней мере, в тех регионах, где был я, люди, с которыми общался я все это время, вот последние годы, я не видел вот наркотического опьянения, чтобы они там использовали что-то. Хотя почему-то такое мнение вот у Саши утвердилось, не знаю, что там. Единственное, скажем, в Африке некоторые племена, там вот что я видел, они варят что-то, ну, скажем, можно сказать, наподобие пива, сравнимо, такой слабый алкогольный напиток, и пьют его только там вечером по определенным праздникам и так далее, и так далее, мужчины. То есть там все равно определенная условность. Это не значит, что они когда хотят, как у нас, тогда и... Там жизнь твердая, она диктует какие-то свои правила.
0: Ну а как ты считаешь, откуда пошла, вот, скажем, такая, ну, культура серьезная достаточно, как курение марихуаны, да? То есть это же тоже явно, или табак, а табак, курение — это что? Тоже, в принципе, наркотическая,
1: ну,
0: привязанность,
1: да,
0: серьезная.
1: Ну,
0: то есть
1: все мы
0: индейцы
1: знаем,
0: курят?
1: Что табак, конечно, из Южной Америки, там, из Центральной Америки пришел к нам сюда. Да, нет, курят там все, табак курят, конечно. Всякие там самокруточки делают, разного типа везде, там разные растения, не обязательно даже табак. Но вот пристрастие к курению, да. Ну, в общем-то, это, наверное, и наши курильщики многие замечают, что табак как-то притупляет, скажем, там, чувство голода, успокаивает.
0: Ты сам куришь?
1: Нет, я не курю и никогда не курил, поэтому, конечно, так вот глубоко рассуждать на эту тему мне очень сложно. Я понимаю, что это вредно для здоровья, и, в общем-то, это вижу постоянно и здесь, и там.
2: Олег, а ты ходил куда-нибудь без проводника? Ну, насколько я знаю, ты языки какие-то изучал. Расскажи, сколько ты языков знаешь и как ты их выучил вообще?
1: В общем-то, я учил их, так сказать, в результате этих экспедиций. Ощущал, что это нужно. Жил с этими людьми. Я знаю, ну, довольно, скажем так, приличный индонезийский язык. Это такой большой язык. Знаю еще малайский язык. Ну, то есть, тут я бы хотел пояснить, что вот индонезийский язык, он не такой старый, в общем-то, основа малайского языка. Вот, и вот на этой основе был... Это такой язык, на котором можно, скажем, от Малайзии до Австралии, если вы посмотрите на карту, договориться. Это такой общий язык, вот, объединяющий там все эти народы. То есть на двух континентах, можно сказать, и в Азии, и в океане частично, вот в Меланезии можно.
0: А скажи, вот как ты относишься вообще к такому понятию, как индонезийский инженер? Ты видел вообще вот индонезийские чертежи механизмов, автомобилей? То есть ведь дело в том, что вот почему в Англии движение, какое у нас, я не помню, но у них по-другому. Не то, что они задом все ездят, тем не менее, это как бы вопреки какому-то колониализму, то есть какие-то там были, я так понимаю, национальные причины, таким образом люди решили доказать независимость свою какую-то, дескать, не как весь мир, да? Вот, я наблюдал в Египте, то есть ко мне приходил молодой парнишка совсем, инженер тамошний, консультировался насчет вот, то есть я же изобретаю велосипедные седла сейчас с подогревом, у меня тоже много чертежей, вот он изобрел египетский велосипедный
1: седло. Скоро тебе придется менять работу. То есть
0: думаешь?
1: Это перспективная такая профессия, изобретение.
0: Они же устарели.
1: Главное
0: безнадежно.
1: Главное зарегистрировать вовремя вот эти ноу-хау, лицензию получить. Для тебя, я имею в виду.
0: Ну да, да, да.
1: То есть это прибыльное дело сейчас, уже очень модно. Сиденье с подогревом уже как бы никого не удивишь, а вот седло это... Я вот первый раз слышу от тебя.
0: Так вот, представляешь, он пришел, что? Принес чертежи.
1: Сейчас зима, начало зимы, это очень актуально. Мне, конечно, кажется, ты рискуешь, говоря об этом в эфире, нет?
0: Нет, почему? Все, ну, уже, да, это самое, все схвачено. То у нас уже скоро промышленный выпуск будет.
1: Лицензия есть, да?
0: Конечно.
1: Зарегистрировано.
0: Нет, так вот он нам принес. И там такого понятия, как ГОСТ, ну ты знаешь, да? ГОСТ.
1: То есть, я его не помню с детства.
0: Вот-вот, так у них там это самое, такие вот арабская вязь идет. Угу. То есть я ему говорю, ты мне, говорю, пап, размеры покажи. Он там, ну, по-своему что-то лопочет. Я говорю, ладно, на тебе, говорю, мой чертеж, иди его сдай, получи премию и все. И больше не приставай. Вот этот чертеж я вывез, и сейчас мы делаем, кстати, татуировки с этого чертежа. Очень в Москве популярный, потому что никто не понимает, что это, что это седло. И половина Москвы ходит с такими татуировками.
1: Саровская вязь.
0: Да. Да. Вот, но
1: надеюсь,
0: тем не менее...
1: не из Корана. Нет, там не изречение из Корана, потому что...
0: Нет, там размеры какие-то у него были проставлены. Вот, но тем не менее, вот как ты считаешь, инженеры индонезийские, вот приходилось ли тебе общаться с элитой инженерной мысли где-то, не просто с людьми простыми, а именно вот с техническими работниками? Папуа Новой Гвинеи, да? Там есть инженер?
1: Ну, есть там инженеры. Да, Александр, ты меня постоянно напрягаешь своими вопросами. Хочу тебя заметить по поводу инженерной элиты. Она там присутствует, в общем-то. Элита там состоит на сегодняшний день. Там американцы присутствуют, европейцы, голландцы, немецкие, там, скажем, там строительные, дорожные работы ведут и так далее. То есть там есть и свои собственные кадры у них довольно приличные, по-видимому. Вот, ну... Что я могу сказать?
2: Олег, а хотелось бы еще такой вопрос от печки, потому что, да, мы с Сашей просто вначале не сказали, что профессия у Олега, она вот одним словом, это слово еще не придумано, потому что у него, смотри, сразу куча профессий, и вот если можно каких-то людей там, которые солнышки лесные, играют там на гитарках, песни сочиняют, там назвать бардами, да? Это слово есть, которое несколько профессий в себя включает. Вот Олега неясно, как обозвать, потому что он путешественник, одновременно оператор, автор, режиссер и даже как музыкальный редактор подбирает музыку к своим фильмам. Ну, понимаешь, скорее, то есть так это все вместе.
1: Как автор выступает, да. Все равно там вот есть звукорежиссер, в общем-то, довольно талантливый.
2: Просто хотелось бы узнать, что Олег закончил, и вообще, как ему мысль такая пришла в голову вот этим начать заниматься. Потому что фильмы мы можем посмотреть по телевидению, но там же он про себя не рассказывает ничего.
1: Нет, ну, я тебя сразу, Лиля, разочарую. Специального образования, вот из того, что ты сейчас перечислила, у меня нет. Вот. И я к этому шел как бы так долго.
2: То есть у тебя вот эти 6-7 классов, о которых ты говорил?
1: Ну да, можно сказать, что так. Брежневская средняя школа. Вот. Я к этому шел как-то вот. Видимо, это моя карма, моя судьба. То есть я как бы и хотел от нее, не мог уйти.
2: Ну с чего вот все началось, когда тебя торкнуло?
1: Ну я всегда любил путешествия, меня это привлекало с детства. Может это банально будет звучать, но...

0: маленьких грудных детей и их нелепых действий и животных беспроигрышная фишка, которая заранее обеспечит программе рейтинг. Ну вот, согласись. Вот, в данном контексте...
1: Хочу сказать, что опять тебя разочаровать, в какой раз уже я не смотрел программу, как ты ее называешь, сам себе режиссер, да, я ее ни разу не видел.
2: Видишь, как человек мозги не забивается ничем. Отлично, на самом деле. А ты вот смотришь.
0: Ну, я пару раз наткнулся, просто в данном моменте происходит...
1: с автором как-то этой программы несколько раз я встречался там в кулуарах телевидения. Довольно милый, приятный человек, на мой взгляд. Вот по поводу программы ничего сказать не могу.
0: Ну, вот ты снимаешь сам на здоровую вот эту камеру, да? Да. Бетакамовская байда у тебя на плече, то есть ты же с ней...
1: Я не бетакам, это цифровая, ну, похоже, цифровая камера, да, примерно. Тот же самый уровень. Немножко она полегче, то есть можно с ней побольше манипуляции проводить.
0: Ну, тогда у тебя должно быть действительно очень казаться действие людей, которые вот посылают туда вот
1: в эту передачу,
0: да, свои вот поделки, ну, снятые из окна.
1: То есть, видел, да, такие вот снимки.
0: Ну,
1: я
0: понимаю, какое твое отношение к этому ко всему? Как ты считаешь, это нормально или нет? Ну, мало того, песня заставка идет, если ты слушал какие слова. То есть, дескать, вчера я голодал, сегодня я снимаю свадьбы и пьянки вот новых русских. Вот, и теперь я богатый, у меня есть голда. Ну, практически песня, так и одежда.
1: Я считаю, что вообще-то человек должен заниматься тем, что он умеет делать. То есть, ну, я не знаю, я так к этому отношусь. Там, если я умею это делать профессионально и хорошо, я стараюсь это делать, относиться к этому аккуратно, может быть, даже педантично где-то. Ну, а по поводу вот текста, это я по поводу съемки видеоряда, а по поводу текста я даже без комментариев это оставлю, потому что, конечно...
0: То есть ты имеешь в виду озвучку этих ребят,
1: да? Да-да-да, я даже не знаю, что сказать, потому что такой, ну, я не знаю, это примитивно, и не знаю, неужели кому-то это нравится?
0: Сейчас мы послушаем одну композицию. Девчонка мне пела, я записал ее на стереоплеер. Mm-hmm. Вот, это было в городе Рига вот этим летом. Сейчас мы послушаем.
1: То есть ты отдыхал на Рижском взморе, да?
2: Ну, и он участвовал в конкурсе «Юрмала-97».

0: что в гостях у программы «Монморанси». Сегодня Олег Алиев. Речь у нас идет о путешествиях, и не только о них. И мы закончили вот наш разговор перед композицией моей латвийской подружки. Понравилось, кстати, хорошо, да, поет? Mm-hmm. Причем их было две, на самом деле, то есть... Вот, но они
1: приятные как-то... голоса.
0: Приятные голоса.
1: Я когда слушал, только думал,
0: а если что ты там был один. Обстоятельства так просто.
1: Я и подумал, про что если мы с тобой сделано... там были двое.
0: Ой, да, так вот, у нас прошла речь о озвучке, да, и о дубляже. То есть ты практически сам монтируешь свои программы, сам подбираешь все, то есть ты
1: и редактор. Ну, я как автор выступаю, нет, но сам нет, там есть и монтажер, и видеомонтаж, очень такой талантливый человек, и звукорежиссер, то есть я не работаю, конечно, один, но, да, как автор, за конечный результат отвечаю я, в общем-то.
0: Но, тем не менее, ты очень тонко подметил некоторый напряженный момент в озвучке и комментариях к некой популярной программе, о которой мы говорили. Я все это называю Чарли Чаплинство. Чарли Чаплин, он был и, в общем-то, будет один. Да? Так же, как Джо Кокер. Это же так же гениально, как Битлз.
2: Как Битлз, да.
0: Да. Вот, посему, вот скажи, пожалуйста, то есть ты, значит, возвращаешься сюда, к нам в Россию, и видишь следующее, что начинается узакониваться рынок видеопродукции. Ну, каким образом? То есть, если раньше переводили наши любимые переводчики, вот один, который так всегда гнусавил, то есть да, люди, да, улавливающие тонкости сленга, очень важно, то есть передающие ну, достаточно неэмоционально все-таки всю атмосферу, всю фишку фильма, да, то сейчас узаконивание рынка видео привело к тому, что мы слушаем наших дублеров, их 6-7 человек. Особенно вот Лилина подруга, некая Гнилова, госпожа, вот очень замечательно переводит все фильмы, да? Вот. Как ты считаешь, что это узаконивание, оно же и убивает, видимо, одновременно кинематограф? Просто мы до чего дойдем, что, например, ты приедешь сюда, в Совок, с видеоматериалом со своим, а тебе скажут, ты знаешь, все, что там вот ты говоришь, будет говорить актер. Вот. Всех папуасов будет озвучивать.

0: чуть-чуть гнилого. Вот не боишься этого, что однажды это случится? Это вполне реальная фишка.
1: Ну, не знаю, какая была моя реакция. Наверное, вот я заплакал.
0: И убежал бы.
1: Не знаю, там убежал. Наверное, бы расстроился.
2: Вот ты говоришь, Саша, все время, вот ты когда приезжаешь, когда уезжаешь. А мне очень интересно, вот сам момент такой, вот сама вот эта церемония, как Олег приезжает, как его встречают, а потом как его провожают. Может, они плачут, то они же к нему привыкают, ты же там долго живешь.
1: А там, я
2: вот
1: думал, как? Здесь как провожают. Здесь, а здесь обычно как в последний путь. Да? Кто-то там крестит, знаете, как у нас принято на Руси, там по воздуху. Кто-то говорит, ну там, чтобы не съели, чтобы там живой вернулся, не покалечен. Ну когда как.
2: Вот, ну, а там-то, вот извини, просто я к чему там спросила. Потому что ты же, наверное, живешь у них, и вот они тебя как считают? Просто вот пришельцем каким-то, который их изучает, или вот товарищем из племени своего?
1: Ну, я за все места, конечно, сказать не могу, потому что есть места, где я был всего один раз, а туда, куда я возвращаюсь постоянно, там они ждут. То есть вот если я приехал второй раз, как правило, у них уже такая вера в то, что я вернусь, они уже правда верят, то есть это редко бывает.
2: А когда... почему ты им всякие вкусные вещи привозишь?
1: Ну, вкусных вещей не очень много, иногда бывает и такое. А в общем-то, ну, какие-то подарки, учитывая их пожелания, конечно, я же так этих людей уже знаю. Я знаю,
0: а что самое популярное? Вот
2: куриные косточки.
0: Косточки? Ну, прекрасно.
1: Ну, они люди практичные и любят практичные вещи, те, которые могут...
2: Они любят вообще человеческие косточки, извини, но ты им привозишь куриную, потому что...
1: Ну, в быту. Ну, по поводу человеческих даже не знаю, что сказать, по крайней мере, я там акта людоедства сам никогда не наблюдал.
0: А скажи, пожалуйста, вот в каких-то конкретно таких... Ну, племена, где у них племенной устой, я, к сожалению, так не историк, немножко в этом не разбираюсь, но тем не менее, бывает
1: ли у них... Ты говоришь очень все правильно, да? Четко. Ну, на мой взгляд, да.
0: Бывают ли у них какие-то самые вульгарные драки, там, кость не поделили, ляжку чью-то женщину, и давай махать кулаками? Вот ты наблюдал это? То есть как у них... Вот, например,
1: я
0: у нас
1: это
0: здесь...
1: наблюдал неоднократно, расскажи, а? Но наблюдал это, к сожалению,
0: в Москве на
1: улице. Да, видишь, я еще не рассказал, ты сразу понял. То есть такое можно увидеть даже сейчас, не знаю, там есть у нас такие места, которые называются криминогенные зоны, что ли, не знаю.
0: Да любая так... дорога, она такая,
1: ну, да, в принципе. Нет, ну, там на вокзалах, например, такое можно увидеть и сейчас, и зимой, и летом там.
2: Нет, но если у нас...
1: На Комсомольской.
2: Весь криминал там гасится как бы с помощью милиции и силы, то там, насколько я знаю...
1: К сожалению, он не гасится. Я не ощущаю
2: нет,
1: этого.
2: Ну, я имею в виду, скажем так...
1: Не знаю, каким словом это
2: назвать, правоохранительные органы пытаются с этим бороться.
1: Они называют это профилактика правонарушения, если не ошибаюсь.
0: Вихрь операцию. Нет, я назвал последнюю нашу операцию вихрь.
1: Я на себе несколько вот сегодня испытал как раз. Вот
0: я тоже.
1: Тема. Сегодня проверяют паспорта. Вот этим они занимаются. Вот.
2: Нет,
1: нарушают Конституцию Российской Федерации.
2: Ну, с нами-то все понятно. Ну, а там-то я знаю, что это все улаживается.
1: Законы. Ну, да.
2: Там все улаживается с помощью чего-то материального, поросенка.
0: Неужели
2: да?
0: не бывает действительно каких-то конфликтов? То есть, там,
1: за типа... все годы я могу сказать, что то, что ты спрашивал, я такого не наблюдал. Драк каких-то примитивных из-за чего-то. Там всегда есть определенные законы, и люди живут по этим законам, которые уже тысячелетиями, понимаешь, что эти законы как бы не пришли вчера, их не придумали вчера, и они их просто поддерживают. То есть вот старые люди там передают молодым из поколения в поколение. Ну что когда-то было и у нас. У нас эта связь нарушена между поколениями. Ну, в результате мы видим неуважение, просто презрение к старым людям. То есть, конечно, старым человеком быть в России, на мой взгляд,
0: тяжело,
1: очень тяжело.
0: Тяжело, но с другой стороны, это же чем вызвано, согласись, что, например...
1: Я бы не хотел.
0: Ведь возраст — это не достоинство, за которое можно уважать. Может, этот старый человек специально наступает на дождевых червяков. Почему я должен из его возраста относиться к нему как к Богу, например, логично?
1: Червяки — это вещь серьезная. В общем-то, это тоже, так сказать, к экологии относится. Они тоже свою роль играют.
0: Безусловно, это знаешь, как называется... учительский синдром, то есть когда учитель, который просто должен преподавать ребенку элементарные предметы, да, там, математику и так далее, является для него просто единственным существом, от которого вот ребенок на время школьного обучения зависит, да, практически это авторитет, на которого ребенок должен равняться. А чем там занимается учитель под столом или в туалете, этого никто не знает. Также и возраст. То есть дело в том, что, например, есть молодые люди, которые гораздо более достойные, нежели
1: Ну, да, я с тобой согласен. Ну, вот как раз у нас прервана связь не только поколение, это, мне кажется, это мое, опять же, мнение. Прервана связь со всем миром была сколько там, 70-80 лет, наверное, да? Это тоже повлияло, вот те поколения, которым сейчас, я не знаю, там 70-80 и так далее, можно перечислять. Конечно, они отличаются от людей, скажем, такого же возраста в Европе. Это... Или в других странах даже, как мы их называем, третьего мира. Хотя, не знаю, есть ли третий мир. Мир, он один, это мое мнение.
0: Мое тоже.
1: Вот, и я никаких различий не вижу. Наверное, ты прав. Часто видишь на улицах людей, которых просто не за что уважать. Или даже их встречаешь не на улицах, а в солидных зданиях, в общем-то, в дорогих кабинетах.
0: В ресторанах.
1: Да.
2: Олег, так ты не ответил на вопрос все-таки, как они там, извините, что я возвращаюсь, да, просто вот Олег не ответил, как они тебя воспринимали, как гости или в какой-то момент вот прям как товарищи по племени? Ну,
1: сначала...
2: Ты же помогал им улаживать какие-то конфликты?
1: Нет, все помогал, но это сложный процесс. Вот о конфликтах ты говоришь, видимо, на Новой Гвинее, там я прожил в общей сложности. То есть я туда приезжал 5 лет подряд, каждый год в определенное племя, ну и другие тоже, и в одно вот. Которые я как бы наметил себе для съемки, я там с ними жил, они привыкали ко мне. Сначала меня как пришельца из другого мира как бы воспринимали, чужака, а потом меня воспринимали как человек, который, в общем-то, ну, не мешает, что-то там делает, не мешает. Потом оценили какие-то мои достоинства, полезное, что я для них делал. Потом просто полюбили. То есть это был процесс, ну, такой естественный процесс. То же самое происходит и здесь, наверное.
2: А с ними ты говорил на их языке? То есть вот они...
1: Я не хочу сказать, что я свободно знаю язык этого племени, вот, так как я не жил, а каждый год приезжал. И помимо этого у меня было много других экспедиций, конечно, все языки это, ну, не только невозможно выучить, для меня, по крайней мере, это не нужно. Много другой работы. Есть общий язык, вот, как я говорил, индонезийский, это просто есть люди, там, скажем, более цивилизованные. У меня был переводчик, который знал индонезийский, английский и... выходцем из этого племени. Но это уже цивилизованный человек, который там воспитывался при миссии, получил определенное, скажем там, в пределах среднего образования. Вот. То, что, конечно, хорошо знать язык, это, ну, он мог иногда донести то, что я был не в состоянии. Но, в принципе, я мог общаться вот так вот там, объясняться, что-то говорить и так далее. То есть все свои такие пожелания, естественно, там, хочу есть, там, я пойду туда. Ну, то есть так вот не было проблем ни у них, ни у меня. На языке племени.
0: А вот так называемые неологизмы, каковы там в языке? То есть, ну, с появлением каких-то предметов обихода, естественно, появляются вот там на шарыга изобретенная вещь такая в России недавно. То есть устройство, ну, ты знаешь, зачем? То есть, вот, как у них
1: пытаюсь
0: там с этим?
1: Пытаюсь догадаться.
0: Вот, то есть, ну,
1: откровенно говоря, то, что ты назвал, я слышу первый раз. Не знаю, может, я как-то не очень образованный.
0: А у них как с этим связано? То есть ведь все-таки это цивилизация. То есть несмотря на то, что... то есть ведь нельзя путать, скажем, цивилизация. Это не то, что где трубы стоят, да, там, и дома большие. Это, конечно, прежде всего общество людей, которые что-то производят. Все производят новый продукт.
1: Это городская цивилизация, это как раз.
0: Да, да. Вот, а как там? Как там все-таки с неологизмом? Там мотыгу они изобрели. Вот завтра полетел. Ну, как они называют вертолет? Как они называют твою камеру? Вот интересно. Ну, ты подводил их, что они... как? Должны же они как-то между собой, этот странный парень привез с собой...
1: Да, ну,
0: там...
1: они как бы никак не называли. То есть у них нет слова, в обиходе нет у них такого слова, назвать, скажем, видеокамеру. Или,
0: ну, то есть...
1: или какой-то прибор. Ну, вот с того, чем я снимал там. Какие-то оптические там приборы, фотоаппарат. Я не наблюдал вот... Мое знание языка позволяло мне следить. То есть каких-то новых слов они как бы никак не называли это. Ну, скажем, могли сказать смысл того, что какая-то штука, там, как у нас там, труба какая-то. Ну, так смысл. Вот он пришел с трубой. Вот так. Угу. То есть, естественно, откуда у них это слово может быть.
0: Но
1: их языки
0: как...
1: довольно бедные. Но это, в общем-то, наблюдается, наверное, по всему миру, если живут изолированные какие-то группы труднодоступных районах, то есть их язык не обогащается. Естественно, языки больших народов всегда более богаты. Это,
0: То есть получается, что по большому счету на лингвистику все-таки влияет прогресс именно промышленный.
1: То же самое, вот и не промышленный, вообще связи между народами. Ведь в каждом языке, посмотри, любой европейский язык, сколько общих слов. Ну, я не лингвист, не специалист в этой области. Но это же каждый видит, сколько у нас слов, скажем. Мы считаем, что российских слов там в немецком языке, они считают так, там так же и с английским. У нас всегда есть слова или похожие, или просто ну, практически такие же. Тем более мы, в общем-то, ну это все одна группа языков, там или на группы делятся европейские языки. Я уж Европу беру, потому что она близкая, более всем понятна.
0: А что касается каких-то выяснений около очага, ведь обычно около очага, то есть вот он там не вовремя получил пельмени, да, или пришел в грязных ботинках, и, или, значит, шумно разговаривал по телефону с коллегой, когда спал ребенок. Она ему говорит, ты что, идиот, начинается от разборка вечно, да, вот каковы там отношения у них? Вот, ну, имеется в виду, что тебя более зацепило в их разборках и минут?
1: Женщины себе, конечно, не позволяют там не угрожать мужчинам, не там бить телефоны, знаешь, не кричать, что они сейчас уйдут.
0: Вот расизм.
1: Что всю жизнь они там угробили на такого-то, такого-то человека. Ну, что детей они возьмут себе там. И...
0: Я еду к маме. Да. Говорят так?
1: И на квартиру тоже рассчитывать не стоит. Нет, такого, конечно, нет. Там определенные законы, и все стараются им подчиняться. То есть люди примерно уже знают. Они не очень сложные, они знают, что их ждет в случае чего-либо, там, нарушения в одну или в другую сторону.
0: А что ждет?
1: Ну, вот. Все зависит от ситуации.
0: Ну, хорошо, там кого-нибудь про тебя секли. Вот у нас тут постоянно по пятницам секут вот, референтов. Ну, ты видел, наверное, там стоит такая штука, вот это, на чем дрова мы тут пилим, чтобы топить. У нас же полное самообеспечение.
1: Да, конечно, меня это очень поразило. Я думал, что у вас большой камин тут средневековый.
0: Да, там, представляешь, что здесь обычная топка,
1: причем от паровоза. Куча таких поленьев, между прочим. Это... У меня сразу вопрос к тебе, где вы достаете такие качественные поленья? Сухие такие.
0: А у меня к тебе вопрос, а как думаешь, а куда делись все деревья с Калининского?
1: Ну, запрещено пилить, у нас же есть Москомприроду, если не ошибаюсь, если уж говорить.
0: Кстати, она расположена выше нас. Вот, наверху. Видишь, эти лица в потолке.
2: Саша, мы подбирались, на самом деле, к очень интересному вопросу, потому что твой вопрос, он чем-то был прям так связан с моим.
0: Лиль, давай сделаем, знаешь, как вот все это обсудим после буквально вот небольшой паузы.
2: А, подожди, Саша.
0: А уже все, пришел парень.
2: Ну ладно.
1: Жестком природы.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. По телефону 203-19-22 вы можете нам задавать, вернее, не нам, а в основном Олегу, конечно, и Лилию ваши вопросы. Также пейджер есть 956-32-32. Он не продается. Абонент 109-279. Просто он работает практически круглосуточно. Когда есть батарейки, вы можете ваши предложения, идеи тоже скидывать на него. Ну, вот я вижу, Лиля...
2: Поднимает руку.
0: Это рука у тебя? А, ну да.
2: Вот Олег сказал, что он не специалист по лингвистике. Но я знаю, что да, он большой специалист совсем по другим вещам. И
1: интересно,
2: вот Саша,
1: по каким?
2: Да, и вот сейчас Саша, все мужская часть, значит, слушателей должна наматывать на ус. У Олега есть уникальный опыт общения с женщинами. Вот, насколько я знаю, в виде легенды это передается уже из уст в уста. Но Олег меня поправит, там, если я буду не точна. У него в каждом племени есть по жене.
0: И я видел это тоже.
2: И у него уникальный опыт не общения с ними, то есть как с женщинами. Она вот, жена существует номинально, но больше не-не. Вот, Олег, сейчас мы, это в виде вопроса. Вот,
0: моя жена переживала по поводу одной... То есть, честно говоря, я видел две программы твоих. Вот одну там, где ты поженился на какой-то негритянке. Но я бы не сказал, что она сильно... но какая-то не очень симпатичная была.
1: Наверное,
0: нет, ты извини, конечно.
1: Наверное, это фильм был или
0: фильм.
1: Передача?
0: Это
1: одна
0: фильм.
1: Из серий фильмов.
0: Да, одна из серий фильмов.
1: Видимо, это на Новой Гвинее. Попал Новой Гвинее. Ну,
0: и моя жена сказала, ну как же, говорит, парень страдает. То есть вот на что он вообще вынужден
1: было
0: идти?
1: Было видно,
0: ради...
1: да, что я страдал.
0: Видно,
1: ну, вот видишь,
0: видно.
1: Уже какой-то ответ на мой вопрос. Вот ты мне помогаешь.
2: Нет, ты,
1: спасибо,
2: пожалуйста, поконкретнее.
1: Нет, ну я сейчас поконкретнее.
0: Нет, ну ты был потерянный чрезвычайно.
1: То есть я радость не испытывал. То есть это была какая-то часть работы, скажем так.
2: То есть они тебя заставили, или девушка в тебя влюбилась?
1: В принципе, в серии там практически все объяснено. так вот я там со всех позиций. Но с позиции
2: радиослушатели
1: вождя,
2: многие не видели.
1: Ну, в общем-то, да, видимо, те, которые ночью слушают, они днем не смотрят.
2: Ну, с позиции вождя.
1: Там, нет, я все это там объяснил. Дело в том, что это я это называю, конечно, женитьба там в каждом племени, это очень так сильно сказано и преувеличено.
2: То есть ты несколько прихвастнул,
1: легенда.
2: Да, прихвастнул?
1: Нет, ну, я сам такого никогда не говорил, в общем-то, было несколько таких случаев, я это называю, ну, в разных концах мира, ритуальные жены, то есть это само слово ритуал, это определенный ритуал, который я должен был пройти, чтобы туда попасть. И у меня сроки же определенные, чтобы расположить этих людей.
2: То есть это какой-то альфансизм, Олег? Это же альфансизм?
0: Да нет, альфансизм это другого.
2: Чтобы попасть, почему?
1: Извини, альфансизм, на мой взгляд, это когда, как говорится, я их использую. Я еще не договорил. Скорее, я материально, как сказать, брали от меня все, что можно было взять. Это же один из способов получить и подарки, и какие-то привилегии, и все, что я могу дать. Потому что вожди, как правило, очень хитрые и, ну, как сказать, умные люди. Они практичные.
0: А это,
1: они,
0: кстати, вот,
1: заботятся о своем народе, в первую очередь, не обо мне. Для
0: Олег,
1: них
0: я... скажи, вот, извините, что я немножко так влез. Вот интересно, вот вожди, это такая выборная должность, как у нас, как мы кого выбирали, с тобой выходили и, помнишь, там голосовали там.
1: Да, конечно.
0: Или все-таки это, ну, имеется в виду такая наследственная байда типа царя?
1: В разных, в общем-то, местах по-разному. Но сейчас вот я наблюдаю тенденцию, то есть и там происходят изменения, скажем, и в Африке, и в Азии, и в Океане. Вождем скорее может стать человек, который в первую очередь, ну, где-то может договориться, скажем, с властями. То есть он какой-то уже должен быть дипломат с властями там страны, если какие-то проблемы возникают. Вот. Он должен быть хороший хозяйственник с нашей точки зрения. В первую очередь, то есть тип хозяйственника скорее.
0: То есть вот тип Юрий воина. Михайлович подошел бы.
1: Да, ты прям мои мысли читаешь, Александр. Юрий Михайлович Лужков, вот из всех тех политиков, которые, как говорится, на российском горизонте, я их, наверное, всех так уважаю, хотя не очень хорошо их знаю, скорее не знаю совсем, только вот вижу. Вот, да, он единственная кандидатура, которая имела бы, по крайней мере, предпочтение, потому что там сильный хозяйственник, аккуратный политик. Вот так вот, скажем, там, потому что тип вот воина, который призывает, я имею в виду там, что нужно там воевать за нацию, за землю, там, и бог весть за что, и за него, в конце концов, вот, за великость чего-либо. То есть там, странно, там они это понимают. Он там как бы отходит уже на второй план, потому что вот все эти охоты за головами, там, людоедство, все это, ну, в ритуальных целях уже используется, конечно, очень мало, потому что все-таки время меняется и меняет их тоже, этих людей. Вот. А вот как раз такие проблемы, как чтобы племя выжило, чтобы достаточно было питания, чтобы не было проблем с соседями. Если они есть, то они решались каким-либо путем. Это все, в общем-то, их, кажется, волнует больше в последнее время. Вот, ну, так, если глобально брать, чем, скажем, охота там за головами. Хотя, конечно.
0: А вот на пейджер пришел вопрос, по-моему, не безинтересный. Прям дословно читаю тебе. Mm-hmm. Олег, встречались ли вам среди папуасов гомосексуалиста? Подпись Алёша и Кирюша.
1: Ну, Алёша и Кирюша, могу вас порадовать. Не знаю, наверное, вы хотите слышать, как я понял, положительный ответ. Да, конечно, встречались и неоднократно. То есть, видимо, это присутствует. Ну, наверное, это нормально, с моей точки зрения. Какой-то процент людей, видимо, имеет такую ориентацию. И там я это встречал и в Океане, и в Азии неоднократно, и в Африке.
0: То есть, это должно, по идее, противоречить как раз интересам племени, поскольку женщина для них не является вот каким-то источником удовольствия, а только для того, чтобы популяция сохранилась.
1: Ну, я наблюдал, ну, конечно, логично. Я наблюдал за этими людьми, их, как правило, не бывает очень много. То есть это не то, что прям вот в каждом, скажем, там, племени, где примерно 50 человек, обязательно кто-то должен быть гомосексуалист. Другой ориентации. Нет, это не часто встречается, но если есть, к этому как-то относится терпимо. Я, по крайней мере, не видел нигде каких-то гонений. Они как бы аккуратно себя ведут, также занимаются какими-то делами. То есть они не. Я не видел, чтобы они были изгоями, как у нас как-то это все.
0: Нет, ну вот в непальской, я так понял, культуре, да, вот Лили, мы же там были. Вот, ну, то есть, если бы я не был бы с Лилей, то, видимо, я бы подвергся насилию, да, не заметил бы даже. То есть ситуация в том, что ведь есть же народы, у которых в религии это вот. Вот посмотри, пожалуйста, на Харю с Кришной.
2: То есть это явно... Нет, а почему? Вот я, кстати, помню еще из детства, когда вот у нас в школе были такие перепечатки в период полового созревания, там, знаешь, Сань, помнишь, на машинке, ну, у всех, наверное, они распространились.
0: Опечатал так... я это обычно в учительской.
2: Да. Вот. И там почему-то было сказано, что сильны вот как раз папуасы там из разных племен именно изобретательностью своего секса. И причем у них какие-то брачные обряды, они прям на глазах у всех проходили, да, чтобы все веселились. Да, действительно?
1: Нет, ну это есть, да? Но это другой ориентации как бы не имеет. Это совершенно...
2: Нет, так про ориентацию мы уже закончили. Я да. вот сейчас про брачные
1: да,
2: обряды.
1: Да нет, а вот Саша ее как-то продолжает. Он говорил, что к нему приставали. И я когда-то это говорил, подумал, ладно, ну в принципе, что тут расстраивается, Александр? Это в первую очередь говорит о том, что ты еще привлекательный мужчина.
0: Кому-то хотя бы нравлюсь.
1: Понимаешь, да. Ну, я думаю, не кому-то, как я понял, ты там чуть не разорвали, ты говорил, там, если бы да. вот не женщина, которую ты, видимо, там обнимал или прижимался к ней, чтобы так все
0: запрыгивал
1: видели, что ты
0: на плечи
1: женщина.
0: Просто.
1: Что ты женщина, да. Это как бы уже было табу для них.
0: Вот снова пришел на наш пейджер вопрос от тех же двух товарищей. Олег спрашивает нас,
1: наверное, очень
0: Кирюша и Алеша.
1: Приятные ребята.
0: Встречалась ли вам в Южной Америке свинка Кабибара?
1: Кабибара.
0: Я не знаю, как да, тут Кабибара конечно. Написано. Да. Может быть, оператор ну, что-то напутали.
1: Не только мне встречалась, она там и живет. Ну, правда, не свинка.
0: То есть она одна, что ли, всего на всю эту...
1: Нет, это не свинка, она живет на довольно большой территории, обширной.
0: Подожди, давай разберемся по порядку. То есть у меня ощущение, что это какой-то личность.
1: Это, насколько мне известно, я не биолог по образованию.
2: Они на такс похожи.
1: Насколько мне известно, это грызун. К семейству грызунов. Самый крупный. Ну... Ведет такой, в общем-то, образ жизни в болотах часто.
0: Пятачок у него есть?
1: Тогда... Нет, пятачка нет, однозначно.
0: А, это типа морской
1: очень
0: свинки.
1: Очень вкусное, кстати.
0: Вкусное, да?
1: Да, местные жители очень приятное мясо.
2: И шапки из них такие.
0: Послушай, делают. Меня очень, ну не то, что так покоробило и очень удивило жуткая сцена из твоего фильма, где убили, значит, животное опоссума.
1: Да.
0: Вот, и потом они его так жарили, вскрывали. Вот, угу. Ты сам ел, да, это...
1: Ну и да, вот, пришлось есть, потому что, в общем-то, ничего другого не было.
0: В Америке была акция суток. В свое время, знаешь, какая? То есть они, значит, решили как совместить приятное с полезным. Mm-hmm. Значит, что значит полезное? Это истребить опоссумов, поскольку они лезут и жрут посадки. Бобовые, яйцовые все сметают. Вот, а значит, нужно на них охотиться. Просто так фермеры же там ленивые, американцы — это такая достаточно гормональная нация. То есть там тренажеры, гербалайфы. То есть жиреющие сильные, уже им даже стрелять лень. Поэтому, дескать, вы же будете их в пищу употреблять. Была акция по съеданию опоссумов мяса, приготовленного как-то так очень цивилизованно, там, с применением технологий определенных. И интервью, то есть мы записывали там каждый человек, типа, когда меня спрашивают, ну, что вам напоминает это мясо? Они такой, опоссумы.
2: Саш, а вот... Мне очень интересно, как для человека, постоянно сидящего на всяческих диетах, вот как там, вот если они, допустим, ничего не поймают, никого не убьют, да, там, опоссума или свинку какую-нибудь, что же они едят, бедные? И, ну, да, и вот что ты там, Олег, ел?
1: Подвое. Ну, у меня была пища, которую я брал с собой. В общем-то,
2: ну, ты же не мог запастись на несколько
1: месяцев? Нет, ну, естественно, нет, там уже однообразная пища, там, рисов, ну, стараюсь.
2: Они же наверняка налетали, у тебя прям все просили угоститься.
1: Нет, ну, там люди, в общем-то, довольно тактичные, как ни странно, в общем-то, они понимают, что где-то мой мир, какую границу. Если я позволяю переступить, то они, я же там занял определенное положение, то они переступают. Если как бы я этого не хочу, то все зависит от того, как ты себя поставишь в племя. Ну, как и в любом обществе. То есть я нашел какую-то свою нишу, и нет, такого не было с едой. Ну, конечно, я с ними делился, я их угощал, и мои припасы таяли, как говорится, на глазах, как говорят у нас.
0: А послушай, вот...
1: А приходилось есть вот то, что... Вот на охоте конкретно,
2: о которой ты
1: говоришь,
2: ты
1: мы там
2: понимал,
1: двое суток
2: что...
1: ничего не ели.
2: Ты понимаешь, ну, что ты рискуешь, да, все-таки?
1: Ну,
2: здоровье.
1: В какой-то степени, конечно, риск. В общем-то, это животное дикое. Ну, пока все, в общем-то, пока я здоров. Все анализы показывают, что я здоров. Ел я много, практически все. Легче сказать, что я не ел за все эти годы.
0: Когда мы заходили сюда в эфирную студию, ты начал рассказывать такую историю, которую, в общем, почему-то не включил в свой фильм. Ты тоже помнишь, да, Лиль? То есть Олег начал говорить...
1: Свидетеля ищешь как бы?
0: Нет, ну она же тоже была.
1: Я откажусь, да?
0: то есть про жвачку, когда ты угостил жвачкой папуаса, и, ты, и с ним, и тут мы вошли в студию, ты как-то замолчал. Вот, может быть, сейчас все-таки как-то рассказать, что же с ним
1: случилось. Ну, там конец был такой, что, да, в общем-то, этот папуас, он же никогда жевательную резину не жевал, и, а у него не все зубы были здоровы. У него там был больной зуб, как бы он же не понял, зачем я ему это дал. То есть вот получилось так, что этот кусочек жевательной резины попал на этот зуб. Но он там уже, видимо, шатался, мучил его. И как бы, ну, это каждый испытывал. Он не мог отодрать, скажем так. Он пытался всеми способами.
0: Просто там зацепилось все.
1: Но он скорее, да, там приклеился как-то. Он же еще нажимал на него разным. И в результате просто вот этот остаток, как сказать, больного зуба вместе с этой резиной он извлек. В общем-то, получилось, как бы я его избавил, он так это понял, что я ему дал эту штучку, как бы специально избавил его от этой зубной боли.
2: А лекарства действительно какие-то лекарства?
1: Благодарность была после этого еще. И просили там, все ходили, показывали, открывали рот. И, ну, что я мог сделать?
2: Олег, а какие-нибудь лекарства ты им давал?
1: Ну, в общем-то, да, конечно. Там от малярии, когда видел, что люди страдают. Все, что я мог, я делал. Всегда, никогда не проходил. Ни, в общем-то, был ли это ребенок.
2: А почему власти это не делают?
0: Извини, можно сейчас я просто один момент. Вот в Египет, когда мы ездили, там у человека, у хорошего нашего товарища египетского, мы с ним познакомились буквально вот только-только, с Андрейком.
1: То есть там еще товарищи есть,
0: да? Ну да, ну хороший парень, то есть все, он вроде такой. Мы напились сильно, его стало пучить. Вот, и я ему дал таблетки против чтобы пучило его там, ну, как-то вот. Так он не вышел на работу вот следующие два дня.
1: Угу.
0: Знаешь, у меня пробил срам, я думаю, будет какой-то конфликт, то есть жуткий международный. Дело в том, что у них организм, по-моему, невосприимчив к любым вот фармацевтическим этим всем делам. Потому что так и так доказано, вот какая-то добавлена химия, еще что-то, что на почки на их влияет, на прочее. Но они же люди-то экологически чистые, в принципе. Ну, это у нас с детства, да, там прививки у них есть, вот скажи.
1: Да нет, что ж, какие.
0: Ну, видишь, да.
1: Хотя сейчас вот власти, ну я,
2: да,
1: имею в виду.
2: Миссионеры какие-то этих... там должны.
1: Нет, ну не миссионеры, власти проводят какие-то кампании, там, скажем, раз в год, там, раз в несколько лет, вот от каких-то таких серьезных болезней. Но это же очень дорого стоит, такие глобальные бывают вот кампании по прививкам. Но они стараются, куда можно добраться. Там специальные экспедиции снаряжаются, там, естественно, медики и делают прививки.
2: Ну, уговаривать, скажем, их не надо, они сами или как? Или,
1: ну,
2: может, там...
1: иногда нужно объяснять. Не, ну, это сложно. Где был я, там, в общем-то, никаких прививок не делали. Ну, не во всех местах. Иногда, конечно, я встречал людей, которые столкнулись с этим. Не совсем понимали, но просили. У них как бы такое понятие очень интересное. Если они видели там европейца, они понимали, значит, европейца, он обязательно имеет лекарства. Всегда просили. И когда им давал лекарства эффективные, но не горькие, то есть вот у них сложилось так вот, если горько, значит, хорошо. Чем сильнее там жгет во рту или там он мучается больше, угу, после этого, значит, эффективнее. Если я давал лекарство на вкус такое приятное, слабое, то он как-то не воспринимал его.
2: То есть я поняла, на самом очень деле, интересно. Самый большой вопрос, вот который вначале задавали, почему они так и остались на этой ступени развития, ответ только один. Да потому что они действительно очень удалены, и у государства денег нет, чтобы их развивать, куда-то там переселять и так далее. Вот и все. Вот и...
1: Ну, это очень просто, я думаю, это сложнее. Но...
2: А нет, а все великое ведь просто.
0: Давайте сейчас послушаем вот те записи,
2: свадебное,
0: которые ты сделал.
2: Свадебное песнопение.
0: Почему свадебное?
2: Мне так кажется.
1: Нет, это не свадебное однозначно.
0: Слушаем?
1: Да, это Африка, наверное, если не ошибаюсь.
3: Я
0: Мы сейчас немножко извинимся за техническую накладку. Дело в том, что Прохор, проходя мимо, сморкнулся на мини-диск, и результат — сплошное залипание вот это, которое вы слышали. Но мы быстренько переставили, и я думаю, вам понравились вот эти звуки, которые были записаны Олегом Алиевым вживую. Кстати, сегодня мы еще, если ты не против, послушаем то, что вот нам удалось с Лилией записать в Непале. Правда, там есть какие-то комментарии мои вот с использованием нецензурных слов. Просто я был в недоумении, но это ни в коем случае не помешает нашим уважаемым радиослушателям воспринимать ту замечательную музыку, которая там игралась. Лилия, мы закончили. У тебя какая-то была, по-моему, тема интересная. Ты вот...
2: Ты что, я наоборот заслушалась сейчас и забыла уже про все темы. Но там вот вопрос был на пейджер-то, помнишь? А, ты вот нам читал, пока мы музыку слушали.
0: Олег, имели ли вы половое сношение с женщиной папуасом? Операторы компании.
1: Очень интересно, какой компании? Это стеснительные ребята.
0: Ну вот.
1: Да, не подписались. Нет, ну я уже говорил, что хочу их разочаровать в очередной раз. То тебя разочаровывают, то Лилю такими откровенными ответами.
2: Ты просто скромен на самом деле.
1: Нет, ну, может быть. Каждый может это воспринимать как угодно. В общем-то, нет. Я, конечно, контактов таких избегал. Причин было, ну, несколько. И не только боязнь заразиться какими-то болезнями, нет, моральные такие, в общем-то, причины, естественно. Вот это были ритуальные жены. Я к этому относился так, что нужно не забывать, что во всех этих регионах, там, если ты даже становишься мужем кого-либо, женщин никогда не позволят обсуждать. Я же знаю психологию этих людей, как они себя ведут. Вот нужно исходить из этого, что я знаю ситуацию, знаю, как себя там вести. Никогда не посмеет обсуждать, что ты с ней делаешь, как ты делаешь, плохо ли, хорошо, и не дай бог еще жаловаться, конечно. Просто в голову не придет. Поэтому я эту ситуацию использовал как бы, ну, в своих целях, и все. Я не переступал определенные границы.
2: Олег, а жены там передаются, да, по наследству, там, от старшего брата, младшего?
1: Смотря где, о каком регионе мы говорим, о Южной Америке, там, везде все по-разному, об Азии, тоже это гигантские регионы, везде все по-разному. Нет, вот скажем, в Непале, в вашем любимом, вот, в Гималаях, в Тибете, да, там это как раз вот практика существует такая, но это опять нужно, это все объяснимо, то есть вот если муж погибает или умирает в силу чего-либо, то есть жена его передается по наследству его брату. Как раз Тибет, вот Непал, вот в горах, там, в Гималаях это принято.
0: Ты вот каким-то образом помогаешь женам-то своим вот этим? Ну, хотя бы, ну, там посылочку, конфетку,
1: по мере возможности,
0: что-то там.
1: Да, конечно, по мере возможности.
0: А вот
1: и не только конфетки.
2: А они сейчас не могут выйти
1: переводы,
2: замуж, да?
1: Переводы посылаю.
2: Без тебя вот они не
1: Все
2: могут выйти
1: положено.
2: Замуж? То есть они тебя ждут?
1: Ну, а куда они денутся, конечно.
0: Вот скажи, ведь получается все-таки... Вот,
1: знаешь, как приятно.
0: Нет, некоторый расизм получается в смысле того, что они-то не могут к нам сюда приехать. У них есть хотя бы паспорта бумажные. Вот скажем, нет, давай так, ты сможешь свою жену привезти сюда хотя бы? Просто показать, каким образом...
1: Документов у них нет, конечно.
0: А как же она сможет съездить сюда? Это же несправедливо. То есть ты путешествуешь по всему миру.
1: Нужно подумать об этом.
2: Так она всю жизнь будет тебя ждать, Олег, как же? Это же трагедия.
1: Не знаю, нужно обратиться там в Думу куда-то же. Выдали какие-то документы, разрешения.
0: А у тебя получается такой брак типа гражданский, вот там никакой печати там.
1: Представляешь, как приятно, ты меня поймешь, Александр, как мужчина, что там есть несколько жен на разных континентах, которые тебя ждут вечно и не могут выйти замуж.
0: Прям Юнона и Авось.
1: Да, представляешь, так, как говорится. Ну, может, это, конечно, совпадает. Спасибо за такое сравнение.
0: Олег, почему у папуасов не оволожены щеки и гениталии? Прочитал, как? Почему у папуасов не оволожены щеки и гениталии?
1: Так, я понял.
0: Хотя, по-моему, австралийские аборигены у них как раз курчавость. Немножко... В твоей же показывали передачу, да, как выщипывали, помнишь это?
1: Да, конечно.
0: Жутко,
1: конечно.
0: Он терпел, вождь терпел, потом как заплачет.
1: Да.
0: Ты даже фейт не успел сделать.
1: Нет, они растут у них, в общем-то, растительность на лице и во всех остальных местах, как у всех людей, присутствует. Я не знаю, почему такой вопрос.
0: Я тоже
1: очень
0: не знаю.
1: Странный, тем более это и в фильмах было показано, и говорил я об этом, и писал очень много. Да не только я, это поколение ученых об этом говорят.
0: Следующее сообщение на пейджере. Звуки в вашей записи, вот, видимо, которая была перед этим, из Новой Гвинеи.
1: Это Африка, это не Новая Гвинея.
0: Люди не делают различия.
1: Это Россия,
0: это Новая Гвинея.
1: Очень плохо, потому что Новая Гвинея находится на одном, как сказать, там расстояние между Африкой, ну, я не знаю, десятки тысяч километров, если не ошибаюсь. То есть
0: немцы, кстати, называют все реки в России Волгой.
1: Ну,
0: я не знаю, почему я это сказал.
1: Бедные немцы.
0: Звуки вашей записи из Новой Гвинеи похожи на звуки, раздающиеся из соседней квартиры, хотя там проживают абсолютно белые люди. Реально ли, что среди папуасов встречаются представители европеоидной расы? Подпись Гусинский.
1: Среди...
0: Европеоидной, так тут написано.
1: Нет, повторите вторую часть, если можно, Александр.
0: Реально ли, что среди папуасов встречаются представители европеоидной асы?
1: Расы. Ну да, я понимаю. Нет, ну это, в общем-то, не знаю, абсурд какой-то.
0: По-моему,
1: тоже. Что там встречаются. Нет, ну я не хочу как-то сравнивать. Скорее реально, что среди нашего населения вот как-то встречаются люди, я не знаю, там, мягко говоря, если такие звуки раздаются и так далее, наверное, человек не очень доволен. Я не знаю, почему он послал такой нам
0: послушаю,
1: по пейджеру. Я тут не совсем вот связь, там, конечно.
0: Тебе не приходило в голову, что вот вообще люди с темным цветом кожи, ну, когда к ним приезжаешь, должны просто тебя бояться очень. А я объясню, почему, то есть визуально. Вот мы же воспринимаем их, ну, их кожу как темное что-то, да? Представляешь, как выглядишь ты для них. Они привыкли видеть темные предметы живые вокруг себя. Вдруг приезжает человек, цвет кожи которого, вот как бы для нас, как вот вывеска сзади тебя. То есть как бумага практически, то есть ты бледнее смерти. Им же должен казаться. И вот такой бледный человек, то есть, может быть, вот, ну, я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но, может, то, что ты думаешь, что ты как там белый человек, может быть, просто это они из жалости так к тебе относятся. Ну, такой бледненький весь. Зачем мы будем его лучше обижать? Он приехал, сегодня уедет, и ладно, давай ему девку даже отдадим, пусть там женится, лишь бы не обижался.
1: Ну, я, во-первых, никогда не воспринимаю себя, что я вот белый человек, я куда-то приехал. Короче, я просто думаю, что я человек и приехал к другим людям. Это очень важно. Вот, и я приехал к ним, значит, я как бы должен не только не обижать их, а скорее у них учиться, потому что я к ним приехал, я чего-то от них хочу, значит, я должен как-то найти контакт, это, в общем-то, мои проблемы, не их. Поэтому
0: ну, ты не задумывался,
1: изначально...
0: это действительно так.
1: Нет, я задумывался, но изначально все зависит от того, ну, люди, которые, скажем, в Африке совершенно спокойно относятся к белым людям, очень хорошо. Конечно, на разных континентах все по-разному, все зависит от людей, конечно, от удаленности, от очагов цивилизации. Вот, ну, я не могу пожаловаться ни на один континент, кроме, скажем, нашей Европы. Вот, если уж так говорить, что вот здесь, там, в некоторых странах, может быть, когда ты приезжаешь туда как представитель России, открывает твой паспорт и относится не очень хорошо. Ну, в смысле, это выражается. Там ты чувствуешь на границе где-то еще. Я думаю, каждый из нас это ощутил на таможне и так далее. Вот, нет, там я чувствовал уважение. Иногда даже незаслуженное мне казалось, потому что я не заслужил. И не думаю, что относились везде хорошо. Мне просто не на что пожаловаться. И хотел бы я, не могу. Ну, а потом я люблю все эти континенты.
0: Вот,
1: людей
0: я
1: с темным цветом кожи, как ты говоришь. Я их просто люблю, поэтому у меня нет с ними проблем.
0: Я заметил одну схожесть вот между твоими, ну, не то что интересами, вот между... Ну,
1: мировоззрением, да, может быть.
0: Ну, может быть, это не мировоззрение, а вот тягой к определенным регионам. Угу. То есть мне, например, совершенно неинтересно ехать в какую-то вот там европейскую страну. Угу. Там.
1: Да,
0: то есть если мне скажут либо в Кению, либо в Париж, угу, я поеду в Кению почему-то.
1: Да, конечно.
0: Потому что это путешествие на другую планету вообще.
1: Объяснимо, да, конечно, большая разница. Это интересно. Европа, в принципе, она такая вся...
0: Пивная.
1: Ну, она такая однообразная. Хотя, конечно, не ездив по Европе, как-то это трудно понять, наверное. Вот мы с тобой путешествовали, я тоже практически всю Европу проехал. И у меня есть определенное мнение. Конечно, людям молодым полезно поездить сначала по Европе, посмотреть, убедиться, что, как, а потом уже предпринимать, наверное, какие-то более дальние, длительные
0: поездки.
1: Да, да, конечно.
2: Саш, ну я по собственному опыту знаю, что после Непала хочется в Европу только в одну страну, в Лондон. В смысле, не в страну, а в город.
0: А в Лондон тоже, потому что отдельный кусок суши, плавающий в море. На самом деле.
1: Ну...
0: Его же оторвало в свое время метеоритом и отбросило. А потом люди, которые там были, им стало одиноко, они стали вести какие-то между собой постоянно розни, и преступников послали покорять Америку. Поэтому вот получается, что все американцы — это английские преступники, по сути своей.
2: И португальские.
0: Почему?
2: Ну, потому что там же вот Колумба, Васко де Гама, он же тоже там что-то открыл. А Васко де Гама был купцом, по-моему, португальским.
0: А, по-моему, Васко де Гама, кстати, ничего не открывал. Я что-то слышал недавно, что он приписал себе...
2: Нет, вроде он даже раньше Колумба что-то открыл.
0: Да, наоборот.
2: По-моему, да, наоборот. Это Колумб был этим...
1: Это, наверное, вы говорите о другом человеке, если не ошибаюсь. Там. А Америго Веспуччи, нет? То есть Колумб как бы открыл, а назвали вроде как Америго, Америка.
2: Нет, Васко де Гама тоже что-то делал.
1: Ну, нет, Васко де Гама тоже, но он немножко как бы...
2: Ну, нам-то с 6-7 классами, конечно, Саша, сложно тягаться.
1: Ну, в общем-то, да.
0: Но зато мы хорошо танцуем. А я предлагаю обратиться к телефонным звонкам в прямом эфире 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Я поднимаю свисток. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
3: У меня, коллега, вот такие два вопроса. Один такой более глобальный, а другой более прикладный. Глобальный такой, что вот из школьных книжек мы знаем, что там тоже в Папуа, Гвинеи Новой, то есть путешествовал в прошлом веке такой подданный русским Миклуха Маклай.
1: Да, конечно.
3: Исследовал он там всех. И вот когда он по уплыванию выяснил, что он там исследовал, что у него там родилось в племенах множество всяких маленьких Маклаев, Миклух. Не встречал ли Олег там потомков? Это один вопрос. А второй вот, когда там на кинокамеру он снимал веселых ребят там из племени, они сначала там все испугались, глаза у них расширились. А потом, когда глаза сузились, они попривыкли, не было там ни у кого особо таких дерзких, агрессивных, подойти сзади, ударить по кумполу, просто отнять камеру, убежать.
0: И продать ее где-нибудь.
3: Да, нет, для них камера — это такой предмет поклонения, магическое что-то там. Они там в кустах где-нибудь там устроили бы себе там какой-то алтарь, там, я не знаю, что-нибудь такое.
1: Вы знаете, я
0: начал
1: со второго как раз вопроса. Это скорее, вот я вас слушал очень внимательно, это такая российская точка зрения, даже выражение там «отнять», «ударить по куполу» и так далее. Нет, такого я там, я даже не знаю, где я такое встречал, я нигде такого не встречал, даже в районах, где ведутся там, я не знаю, какие-то конфликты, войны партизанские, что угодно, как-то все решалось, всегда я возвращался живым, всегда можно было договориться, никто никогда меня не ударял. Наверное, я себя вел цивилизованно, не нарушал законов просто человеческого общения, законов природы, я так считаю. Это самое главное. Как раз у нас они нарушены, мы об этом говорили. Вот из этого вот такая психология, чисто вот наша российская, к сожалению, это вот такое массовое. Убежать, ударить, отнять. Это встречается везде. Не очень. Вот. А по поводу первого вопроса, я очень глубоко уважаю Николая Николаевича Миклуха Маклая. Кстати, очень известный путешественник. И опять же, к сожалению, более известный за пределами нашей родины. В Австралии ему даже в том году было 150 лет. Со дня его рождения открылся памятник, ему открыли, сделали его здесь, но ездили почему-то открывать туда, его везли, и министр культуры. Вообще странная история, в России это как-то прошло, как будто и не было. То есть наши ученые туда ездили. Вот. Ну, по поводу детей, я не знаю, у меня таких данных нет, я вообще не люблю говорить, если я не уверен или не знаю. Таких вот исторических каких-то документов не сохранилось.
0: А скажи, пожалуйста, вот существует у нас в нашем дивном городе площадь Индиры Ганди, а вот в Индии площади Юрия Гагарина нет. Мы пытались в парламент Индии внести предложение, посылали им факсы. Все факсы пришли назад.
1: И с ответом?
0: Практически перечеркнуты. Просто так, причем сердито, прям ручкой так аж бумажка прорвалась. Вот, как ты считаешь, вот такая вот политика национального примирения со стороны достаточно тоталитарного государства, которым был Советский Союз, и такая она лицемерная одновременно, но с другой стороны у нас есть Армянская площадь, по-моему, да?
2: Литовский бульвар.
0: Литовский бульвар.
1: Грузинский, прям большой.
2: Большая и малая.
0: Да, вот скажу, вот сами...
1: Много у нас. Эстонский.
0: То есть давай назовем день в Кении лесок, например, лесок, ну чей там?
2: Мужиковский
0: какой-то, да,
1: в примеру. В той же Кении, я думаю, что там очень много названий. Дело в том, что у нас просто связи с Кенией, я, на мой взгляд, ну, там, если есть, минимальные. Только сейчас туристы туда ездят, и там дипломатический корпус, и все. А вот Великобритания там представлена очень солидно, скажем, там, и отели называются, вот, путешественники известные. Не все, всегда они были как идеальны в своей жизни, там, Лингвистон и Стэнли и так далее. Тот же Стэнли, скажем, он был, в общем-то, журналист и авантюрист, путешественник. Он пробивался там, у меня был отряд из 500 человек, наемных военных, он просто шел там, все на своем пути расчищал по трупам.
0: Там фашизм какой-то.
1: Ну, в 19 веке это было. Но в то же время они отели называют его именем, там какие-то улицы, это все присутствует.
2: Так ты что. Просто заговорил о Кении. Я думаю, что тут нужно говорить и вспоминать всякие коммунистические африканские страны, ну, типа Эфиопии. Я думаю, что в Эфиопии наверняка есть улица Первомайская, Ленинская и так далее. Или в Йемене, потому что мы с ними дружили. Так же, как у нас есть улицы, я даже не помню, как называются, но кто-то бедный на них живет.
1: Если не ошибаюсь, в Эфиопии даже первый памятник был открыт Владимиру Ильичу на территории, ну, на континенте, на африканском.
2: Так что все было. И у нас же есть улицы, названные именами каких-то вот негритянских коммунистов.
1: Африканских,
2: я просто не помню.
1: Африканских.
2: Ну,
1: слово
2: понятно.
1: Африканских.
2: Ну, ты еще скажи, но мы не в Америке.
1: Это очень
2: где...
1: важно. Нет, не сейчас где не в Америке. Афро... Это принято вообще во всем мире. Вот в научных кругах слово вот негритянский не используется. Африканский.
0: Ты знаешь, я афро... буквально...
1: Пожалуйста.
0: Буквально
1: американцы, афро-русские такие.
0: В данный момент
1: есть.
0: Я наблюдал фильм перед отъездом вот сюда, да. К сожалению, я не помню, как он называется, но фильм целиком снят как раз людьми с черным цветом кожи. И там они сами вот это простёбывают. То есть у них постоянно: «Эй, негритянская задница, как ты себя чувствуешь? А ты носишь те презервативчики, которые тебе подарила твоя?» И дальше идет такой сленг, там, мать ее там негритянка. Вот, то есть там сплошные негры, и они это... То есть, дело в том, ведь как произносится фраза, понимаешь? А можно сказать просто...
1: Так, это такой американский стиль.
2: Так вот, я говорю, что мы не в Америке, поэтому мы будем неэтичны, да?
1: Конечно. Нет, но я думаю, что как раз мы в России, мне кажется, мы должны быть более тактичные, этичные. Нет, это международные нормы, это принято, это в ООН, там, определенный документ. То есть не используется это слово в такой официальной литературе.
2: Америка вообще великая страна.
1: А я никогда не... Никто не считает, что в Америке все хорошо, идеально, и вот...
0: Нет, ну ICT, вот он же постоянно поет в своих песнях, там, то есть у него проскакивает этот негр, то есть это же... Они же сами ввели, то есть он же не поет, я там афроамериканец, к примеру, он там поет...
1: Ну, это, наверное, для рифмы не подходит. Я просто сказал, что это официальная точка зрения, там, скажем, среди ученых, которые...
0: Хорошо, а как ты относишься? Помнишь, вот очень давно, лет, может быть, 15 назад, да, продавался кукол-негритенок, так было написано, негритенок, у Агаты Кристи. Я не имею в виду поганую группу, прошу прощения, а вот фильм соответствующий, да? Я там тоже 10 негритят, как тогда? Агата Кристи, она же...
1: Ну да. Признанная звезда,
0: вот
1: да, детектива.
0: Как?
1: Ну как, это ее рассказ, это на ее совести, в общем-то. Нет, ну негритята, может быть, звучит более мягко. Не, ну это Нужно у нее спросить.
0: Кажется, это адаптированный перевод. Потому что,
1: может быть и так, вполне возможно.
2: Представьте, название Агаты Кристи 10 афроамериканцев.
1: Есть какие-то другие.
0: Ой, какая шутка. Нет, это нельзя никак.
1: Я единственное хочу подвести итог маленькой беседы об Африке, о населении. Я всегда стараюсь следить за своей речью, в первую очередь подчеркиваю, что я и людей люблю. Я там был довольно долго, снимал, они мне очень помогали. Я ни одного слова плохого не могу вспомнить в этом контексте. Все бывало, это жизнь, есть люди везде плохие, хорошие, но, в общем-то, скажем, африканцы во многих странах, где большие проблемы экономические, политические, помогали мне как могли всем. Вплоть там до денег, чтобы я снял то, что я хотел, поразительно. Все просто делали от охраны, там помогу, все.
0: Какие деньги, кстати, в Новой Гвинее, вот у этих племен, что у них является?
1: Разменные монеты, да. В общем-то, в фильме там об этом говорилось. Свиньи. То есть такие домашние полудикие свиньи. У них там несколько категорий. Есть дикие, а вот те, которые полудикие, они их меняют.
0: Там. А ты, кстати, по-моему, тоже подарил приданное свинью.
1: Да, это было. Да. Там не одну, к сожалению. Для меня, то есть для моего кармана, так скажем. Потому что если это взвешивать, сколько стоит там свинья, и по нашим меркам здесь бы я мог сыграть солидную свадьбу в очень дорогом ресторане в центре города.
2: Подожди, а что значит, сколько у них стоит свинья? То есть они за деньги еще своих свиней продают?
1: Нет, я имел в виду свою ситуацию, так как я вынужден был ехать куда-то там, скажем, в какой-то поселок, в город, где уже живут цивилизованные люди, то есть все эти рыночные отношения, экономика европейская, она вошла там уже в их быт проще. Там есть рынок, где продают. То есть мне было проще, чем каким-то путем, я же их там не выращивал. Но это стоило денег, потому что нужно было привезти этих свиней, там нанять джип, потом носильщиков тащить их по джунглям и так далее. То есть это целая история, в общем-то, довольно трудоемкая. Этот фильм, эта серия мне далась дорого. Я не только в деньгах, а напряжение, там нервы, все это, конечно.
0: Тебе наверняка знакомо здесь такой российский обычай, но не только российский, по-моему, это везде есть, это называть своих близких людей там ласкательно уменьшенно, дескать, зайчик мой, киска там, да, там такие вот беда полная, да?
1: Как меня называли, да?
0: Просто вопрос, Олег, перечислите, пожалуйста, имена, которыми вас называли в разных племенах.
1: В основном, скажем, мое имя, я не знаю, проблематично. Им было говорить мое имя полностью, может быть, Г-буква, для них слишком твердая, не знаю, как-то этим вопросом не занимался, я не лингвист. То есть они меня называли скорее так, им было проще, но такой какой-то скорее английский манер, я так считаю, как-то Алекс они называли, это им было проще произносить, чем Олег по-русски. Не выговаривали они чисто. И постепенно, в общем-то. И я не настаивал. Я все оставил так, как есть. Если им удобно, так меня примерно там и знают. Я заметил, что миссионеры поступают точно так же. То есть я у них учился. Люди опытные, живут там десятки лет. И, скажем, если произносить коренные жители, аборигены, не могут имя полностью, то так, как им удобно, они так и оставляют. И потом уже даже на визитных карточках пишут то имя, которое им дали там. То есть так я вышел из этого положения.
0: Скажи, каким образом решается проблема, особенно в каких-то джунглях, в лесных районах? Угу. То есть вопрос, с одной стороны, конечно, тупой, а с другой стороны, меня очень интересует, племя живет достаточно дислокации территориальные, очень плотные, да? Как они утилизируют свои продукты дефекации? То есть получается, что это все кусты должны быть загажены?
1: Исходя из того, что в основном это кочевые племена. Хотя там на Новой Гвинее нет, там они живут на одном месте. Большая довольно территория, которые они передвигаются. И племена, как правило, не очень большие. Для нас просто маленькие. Где-то 40 человек постоянно живет. 50, не больше. То есть там нет такой проблемы. Да, такой проблемы нет. Все это там.
0: То есть просто ходят.
1: Не забывай, что там влажный климат, все очень быстро разлагается. идут ливни, все там смывается, почва, все это перерабатывается естественным путем. То есть этой проблемы вообще не существует, ее просто нет, это незаметно. То есть я понимаю, тебя волнует то, что происходит у нас, хотя бы в Москве, там до сих пор в подъездах, там, ну и в каких-то таких местах других, да, непотребных. Может быть, даже где-то у квартиры и так далее.
0: А скажи, пожалуйста, вот то, что ты отказался воспользоваться лифтом, и сегодня вот шел пешком на 14 этаж сюда, это как-то просто нежелание вот именно ехать в этой маленькой кабинке или просто то такое есть, желание спортом заняться, непонятно как.
1: Да, ну скорее как бы быть в форме. Знаешь, мне скоро предстоит поездка, поэтому хочется не выходить из формы. Вот я и обратно пойду тоже пешком, несмотря на столь поздний час. Вы поедете в лифте, а я вот буду спускаться.
0: Послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Добрый вечер, точнее, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Вам такой вопрос. При всей той дикости, так сказать, которую нам, якобы цивилизованным людям, не понять, насколько возможно или...

0: Здесь-то с людьми ты поговорить можешь так, ну, душевно.
1: Ну, я это там ощущаю. Нет, душевно, ну, душевно это... Они тоже разговаривают душевно между собой. Это, ну, не значит, что они должны в свою душу пускать меня. В общем-то, я там пришелец, это тоже нужно не забывать. И многие проблемы их как бы меня не волнуют. Я их вижу, понимаю, но они меня не касаются. Я с их точки зрения материально обеспечен. Я как бы... Ну, я в их мир вхожу и выхожу, когда хочу, вот так. Моя позиция, это же так и есть. То есть я от них не завишу от тех проблем, какие у них есть. Ну, нужно исходить из этого. Такие же люди. Не вижу никакой... Есть разница, скажем, в знаниях, в глубине знаний определенных. Но у них же тоже есть знания, которыми мы и я там не обладаю. Я не выживу в джунглях так, как они. Я не смогу приготовить пищу, не смогу так охотиться. Я могу перечислять очень долго, не смогу развести костер. Это тоже знания, я их за это уважаю. Я могу другой, но там мои знания, ну, я могу использовать на 10-15% от 100. Скажем, здесь, в городе, да, конечно. Мои преимущества очевидны.
2: А что касается их развлечений, вот, например, шахматы, это все-таки китайская игра, да? Вот домино.
1: Трудно
2: не знаю,
1: сказать,
2: чья, трудно сказать.
0: Вот,
1: я с ней встретился здесь, в московских дворах.
2: Во дворе, да.
1: Да,
2: а так вот какие-то азартные игры, например, существуют. Ну, на твой взгляд, такие интересные, о которых можно рассказать. Потому что существует же такая теория, что вообще казино появилось именно откуда-то из Австралии. Там только они отстреливали по кругу каких-то животных, там, и ставили провинившихся между животными, там, в кого попадет. То есть, дескать, русская рулетка тоже была содрана якобы откуда-то оттуда. Вот. Какие-то игры, может быть, которые там...
1: Ну, я наблюдал, в игры играют обычно дети маленькие. Когда человек взрослеет, у него просто уже нет времени именно в нашем понимании играть. Там у людей нет свободного времени, и энергии нет лишней, чтобы вот там вечером пойти куда-то и израсходовать полностью, расслабиться. То есть жизнь довольно трудная, она опасная, напряженная. Каждый день выживание, обеспечить свою семью, здоровье семьи, безопасность семьи. То есть это все изо дня в день. Никто за них этого не сделает, нужно это учитывать. Вот. А вместо игр, скажем, те же самые танцы, там, ритуальные танцы, религиозные. Военные танцы – это все обычно такие трудоемкие процессы, которые длятся несколько часов, иногда и, скажем, всю ночь после тяжелого трудового дня. Вот. И я думаю, что там, конечно, энергии они тратят очень много. Я так убедился, присутствуя неоднократно на таких церемониях.
2: А вот как ты считаешь, чувство, скажем, депрессии свойственно ли им?
1: Не знаю, я не наблюдал такую депрессию, вот в нашем понимании, как человек сидит там, наверное, так, да, ничего не хочет делать, его ничего не радует просто и так далее. Пытаются ему другие помочь. Там не так много, в общем-то, и возможностей помочь человеку. Они бывают расстроены, бывают грустные, точно так же, как мы. Ну, я думаю, что психически они более подготовлены, их психология, что ли, к этому располагает, к жизни в тех условиях. Это же, в общем-то, определенный отбор, генетика. Не из поколения в поколение живут в этих условиях. Если, скажем, я иногда бывал там чем-то удручен, расстроен, может быть, даже раздражен, хотя этого никогда не показывал, разочарован, иногда чего-то там пугался, то они справлялись со всеми этими проблемами намного легче, чем я. И еще меня поддерживали. Хотя внешне этого не было заметно. Это я как бы сам давал себе определенную самооценку. Конечно, я старался этого, естественно, не показывать. То есть, вот так.
2: Ну что, может быть, отвлечемся, послушаем, нет, немножечко музычки. Вот, я просто хочу предложить сейчас вашему вниманию. Ко мне тут заходил паренек из Испании. Его зовут Дарио. Фамилию он мне написал, но я с трудом прочитаю. Доминго есть некий человек. Он играет на флейте, поет. Я думаю, вам понравится, кстати, эта пьеса. Послушаем, да?

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Алиев и Лилия Вьюгина. Вы можете общаться с нами посредством телефона 203-19-22, а также через пейджер 956-32-32, номер абонента 109-279.
1: Саша,
0: что, Лилия?
1: Вот я сейчас выходила, и по другому телефону дозвонилась очень милая дама, поскольку у нас что-то сейчас... Ну, мы очень мало принимаем звонков, вот она как раз об этом и сказала. И что-то мужчины у нас попадались, да? Вот эта милая дама просила меня тебе передать, что ты чудесник. Именно не кудесник даже, а чудесник. И сегодня, вот она сказала, уж не знаю почему, но не так смешно, как обычно. И вот я решила спросить у Олега, может быть, у него были там какие-то веселые, курьезные случаи?
2: Ну, случаев было довольно много, скорее. Ну, не знаю, насколько они веселые, курьезные, конечно, постоянно происходят. Вот, а насчет того, что вот Саша сегодня не такой веселый, ну, может быть, и тема более серьезная, она его как-то затрагивает что-то у него в душе, может быть, поэтому он такой. Мне приятно,
1: дама,
2: мне приятно, что он сегодня, как там отметили люди, что он более серьезный.
1: Ну, дама это звонит постоянно, она слушает Сашу каждую ночь.
2: Я считаю, что он так это заслуживает.
0: У нас действительно разговор идет о таких вещах, которые, в общем-то, не смешные на самом деле. Вот это же, кстати, вот ты знаешь о существовании глобулярных двойников? Известно тебе о наличии такого явления?
2: Теория такая, да?
0: Да.
2: То есть это твоя теория, если
0: наша? Нет, это вообще она такая. Я даже не знаю, к сожалению, автора. Но я просто поясню. Это теория следующая, что у любого человека, да, есть просто двойник его реальный. Он может быть, скажем, афроамериканец. Не исключено.
2: Видишь,
0: но это
2: хорошо,
0: да,
2: но это
0: не исключено, что вот, например, и ты. То есть ты, вот афроамериканец, твой двойник, что, как правило, по это уже исходя из теории вероятности, что вот этот двойник, он живет четко на другом полюсе полярно твоему месту.
2: А меня как бы привлекают, да, эти вот полюса, скажем. Мой полюс даже второй в Африке,
0: так...
2: нет?
0: Ну, может быть, во-первых.
2: Кстати,
0: во-вторых, когда он что-то там делает, там, то ты начинаешь испытывать неосознанное желание сделать то же. То есть, что тебе противоречит. Ну, к примеру, так извиняюсь, там, опять же, возвращаясь к дефекации. Это бывает, когда все нормально, вроде раз, вот оно приспичило. Это не просто так желудок сработал. Там глобулярный двойник присел где-то на кочку. Вот, и реально эти вещи, вот, ну, даже доказано, что, как говорится, людей... неповторимых в мире нет, или как? Или наоборот, да?
2: Да, что никто не повторяется.
0: Да, но тем не менее, вот твой взгляд-то на это нам бы узнать.
2: Ну, я как бы уже ответил, наверное, вот на эту теорию, что, наверное, где-то, может быть, мои двойники сидят по разным тропическим регионам, меня туда тянет. Ну, согласись, я выбрал не самые плохие полюса.
1: Ну, конечно, если
2: климатически,
1: ездил
2: по крайней
1: на Чукотку,
2: мере.
1: Да, или к эскимосам, конечно.
2: Чукотка
1: да.
2: Очень интересное место. Мечтаю туда съездить, и к эскимосам тоже. Хотя их там, наверное, осталось очень мало. Вот то, что информация совсем там по пальцам можно пересчитать.
1: Ну, их там совсем пьянство подкосило.
2: Советская власть, как сказать, за 70 лет, я думаю. Нет, даже не пьянство, а именно вот политика. Политика наших властей, там сколько уже, 80 лет или 70. Не знаю, от чего отсчитывать.
1: 80 лет было в этом году.
2: Ну вот, видишь, кругленькая дата уже какая-то. То есть сделала свое дело. Потому что там не только пьяницы, я не думаю, что они там все прям вот пьяницы такие спились.
0: Вопрос пришел на пейджер. Олег, заметил, что в ваших фильмах на заднем плане часто фигурирует аквариум с карасями. Вы его всегда возите с собой или это имущество местных племен?
2: Угу. А кто это?
0: Подпись «Гусь».
2: «Гусь», очень интересно. Чувство юмора оригинальное. Не знаю, что, наверное, если он заметил, значит, там что-то такое. Я, например, не наблюдаю там аквариума с карасями, но если человек видит, то я как вот, я с ним соглашаюсь. То
0: есть сложно отрицать.
2: Мнение зрителя для меня, в общем-то, это святое.
0: Олег, опять же вопрос. Приходилось ли вам употреблять какие-нибудь диковинные средства? Возможно ли неподготовленному человеку просто поехать и пожить в каком-нибудь племени, не зная местных обычаев, без подписи, к сожалению?
2: Угу. Ну, да, мне приходилось употреблять много разных. Я не знаю, что подразумевается вот в этом вопросе под словом средства, то есть пища какая-то оригинальная или лекарства какие-то. Ну, все приходилось и лечиться их методами и способами, и принимать их пищу. По поводу того, что кто-то может куда-то съездить, конечно, каждый может куда-то съездить и попробовать. Вопрос в том, сможет ли он там жить, примут ли его, и в каком состоянии вернется ли он. Это уже, конечно, все остается под вопросом. Попробовать может каждый.
0: Это может, очень важно. Телефонный звонок, может, да?
1: Да, мы должны позвонить обязательно какая-нибудь.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, не дама. Вот, но я думаю, что позвонит еще. Я просто хотел узнать, вот вы сказали, что у них недостаток времени, да, вот у папуасов этих, на отдых, в частности, вот какие-то собрания. А вот какой же все-таки вот у них, ну, так скажем, распорядок вот дня среднестатистического такого папуаса, вот, угу. Чем они занимаются?
2: А ваш вопрос, он как раз вот именно от европейца.
3: Ну, конечно.
2: Само понятие, ну, видите, вам трудно в их мир как бы заглянуть.
3: Да, вот поэтому
2: психологически. Само слово такое вот распорядок дня, это очень относительно.
0: Спасибо за звонок, да.
2: Они, в общем-то, занимаются тем, что нужно. То есть там силы свои направляют или вождь их направляет туда, куда нужно в данный момент.
1: А вождь сам не работает, он только направляет?
2: Нет, вождь тоже. Вождь обычно это и искусный политик, и искусный ремесленник, скажем так, и хозяйственник, и охотник. Скажем, может быть, не сейчас, там, бывший и так далее. То есть и хороший воин.
0: И мать героиня.
2: Ну, как правило, да.
1: У него одна жена?
2: Вождя бывает, скажем, если говорить о Новой Гвинее, то вождь может иметь... В принципе, и каждый член племени может иметь и одну, и две, и три. Вопрос в том, что сможет ли он заплатить выкуп за этих жен, и на каком уровне он их будет содержать. То есть там как бы каждый это все взвешивает. По поводу распорядка дня, вот я говорю, что такого в европейском понятии нет, конечно. Но там все с утра очень там рано встают, в тропиках обычно. Рассвет где-то в 4, в половине 5, ну, вот в этих пределах. И каждый занимается работой. Там,
0: практически это даже нельзя назвать работой, а жизнью, видимо.
2: Ну, в общем-то, жизнь, да, связанная с тем, что именно с работой для поддержания жизни.
0: Тебе знакомо такое имя Эрбан?
2: Эрбан?
0: Да.
2: Нет.
0: Тогда не буду зачитывать вопрос. Олег, мне так понравились рассказы о Новой Гвинее. Не смогли бы вы помочь эмигрировать туда? Я хотел бы открыть бизнес и продавать ртутные термометры.
2: Хотел бы.
0: Подпись Валера, да.
2: Угу. Что продавать ртутные?
0: Ртутные термометры.
2: По поводу Новой Гвинеи, если вы, Валера, внимательно слушали... Я думаю, что там достаточно ртутных и, правда, любых видов термометров, потому что побережье Новой Гвинеи довольно неплохо освоено, и там встречаешь специалистов из разных стран, которые там работают, торгуют, что-то продают, строят довольно успешно. То есть это Соединенные Штаты, они не презирали эту возможность. Там много там подданных Германии, встречаются французы, голландцы, то есть довольно крупные фирмы. Там добывается много полезных ископаемых, так что, скажем, побережье, оно довольно современное, даже есть дискотеки.
1: А мы все прозевали, иначе бы там уже коммунизм давно был уже четко совершенно.
2: Ну, Миклухо Маклай предлагал еще в 19 веке, есть официальные письма нашему государю, императору, что, в общем-то, многое не нужно, только послать один фрегат для того, чтобы там образовать колонию. То есть он там прожил довольно долго, и многие племена прислушивались к его мнению. Это... Все затраты, только один корабль. Но, как и часто бывало в российской истории, он очень много писал об этом, неоднократно возвращался, предлагал разные варианты. Говорил о том, что Германия займет эту территорию, что в конце концов случилось. Ну, царь как-то отреагировал. Не знаю, о чем он думал тогда.
0: Телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
4: Я хотел бы затронуть такую тему юмора. То есть, вот не секрет, что среди народов юмор друг друга, ну, прям, так сказать, непонятен. Вот мы не понимаем английский юмор, они не понимают наш и так далее. Вот, а как обстоят дела с таким явлением, как юмор среди вот племен. То есть понимаем ли мы их шутки, или они понимают наши и так далее. Вот. И у меня еще такой маленький вопрос. Вот мы отслушали вот музыкальную пьесу, которую вы, Олег, записали. И мне интересно, в общем-то, вот, а о чем поют племена?
2: Тот кусок, спасибо, тот, что вы слышали, там военный танец мужчин, они себя аккомпанементом слушали такие гортанные звуки, которые издают воины во время этого танца. И потом там кусочек приветствия женщины, там, когда приехали в одну из деревень, это Африка, Масаи, они, в общем-то, пели ритуальную песню. Вот. По поводу шуток, да, это очень хороший вопрос. Шутят все везде, у них есть шутки. Вообще, я должен заметить, что есть такие шутки интернациональные, которые практически все понимают. Скажем, там, если я разговариваю с мужчинами, то если что-то говорить там о женщинах, о каких-то их достоинствах или недостатках, то, как правило, все это воспринимают, все это понимают. Вот. Ну, я не знаю, если шутить по поводу еды, это тоже все понимают. Ну, вот и так далее.
0: Нет, ну вот смотри, есть же другое понятие. Люди, которые живут среди природы и по ее законам, да, опять же, они находятся ближе к
2: или
0: природе.
2: Или не нарушают их.
0: Пока. Да, не нарушают их, да. То есть, значит, они в постоянной гармонии с ней. Вот, они где-то так же непосредственно, как животные, в хорошем смысле этого слова. Вот посетители зоопарка, там дразня, там,
2: я значит, тигров. Я бы не тигров. Сравнивал, не знаю, мне кажется, это
0: но,
2: совсем
0: удачное
2: сравнение.
0: Тем не менее, вот, почему люди, да, в мультфильмах или еще где-то, они пытаются животным придать те черты, которые хотят в этих животных видеть, там, юмор,
2: это
0: да?
2: Как скорее хотят видеть, это ошибка, естественно, нет, это очень хороший вопрос.
0: Вот мне, кстати, кажется, что чувство юмора, это, прежде всего, урбанизационная какая-то вещь, потому что
2: у
0: Грозного не было чувства юмора. Он чуть-чуть посохом по ботве и все.
2: Мог ударить.
0: Легко. То есть вообще
2: что
0: человек.
2: И делал, что да. И делал.
0: Да. Без чувства юмора. То есть чувство юмора, оно появилось, в общем-то, с чьей-то тяжелой руки достаточно. И потом его стали уж делить там, то есть цинизм, угу. Там, да, там, юмор, сатира почему-то.
2: Ну вот, это, конечно, большая ошибка. Ты прав, что животным часто многие люди, там, писатели в мультфильмах, в фильмах придают какие-то. Но это пользуется успехом, за это платят деньги, это покупает телевидение, эти фильмы идут везде. То есть где животным как-то их показывают с точки зрения человека, что вот они понимают, они расстраиваются, они сочувствуют человеку, они ему помогают. Ну, естественно, это все определенная дрессировка и хорошая съемка. Если говорить о фильмах, то я не знаю. Ну, я много занимался животными, ты знаешь, Саша, это не просто слова, а птицами, там, обезьянами, дикими кошками и так далее, змеями. В общем-то, конечно, есть определенные вещи, которые животные могут делать, а есть, которые просто не в состоянии. Я никогда их не одушевлял вот так, как человека. Я их люблю, я грущу за них, переживаю, но вот именно думать, что он волнуется от, скажем, там, попугая, который живет у меня дома, что моя жена придет поздно, он также со мной грустит, там, сидя у меня на плече. Скажем, если он чешет мне ухо, это не значит, что он понимает, почему я так волнуюсь. Ну, я как пример это говорю или что-то другое.
0: Но есть же, кстати, даже другая вот категория людей, я не знаю, правильно эта категория или нет, но они существуют, которые ну, относятся и оживляют в своем представлении mm-hmm. вещи, там, скажем, машины свои, да?
1: Да,
0: там,
1: это... Ну, фетишисты, да?
0: Ну, это нет, да, это не фетишизм. Фетишизм
2: это как раз вот та урбанизация, как раз цивилизация городская, которую я говорю, mm-hmm. когда люди в этих условиях, видимо, настолько уже отдалены от себе подобных людей, наверное, или сами отгородились чем-либо, что они как бы вот придают своим животным, там вот старушки, например, они разговаривают со своими собаками, мы это наблюдаем, там любят их, волнуются. То есть они одинокие и вот пытаются найти в этих животных, ну, психологические стрессы, как бы. Эти животные дают им возможность с кем-то, с кем-либо вообще общаться. Вот так,
0: ну, а
2: так,
0: может быть, все-таки причина в другом, может быть...
2: Ну, это одна из причин, я не говорю, что это прям основная, одна из причин. Конечно, все намного сложнее.
0: Жажда опекунства просто.
2: Ну, может утоление, быть, это тоже.
0: Жажда опекунства.
2: Может быть. По поводу машин, конечно, это нормально. Ну, у нас это, да, видно. Многие,
0: но это не только у нас, это повсюду это случается.
2: В общем-то, да.
0: Олег, у вас в квартире наверняка накопилась куча дорогих сувениров из тропических стран. Не пытались ли вы разбогатеть, продавая их в Москве и подпись «Налоговая полюция»?
2: Вы знаете, вот сувениров у меня практически нет никаких. Я в основном собирал такие какие-то религиозные, культовые предметы, то есть что-то настоящее, старинное. Я не старался привезти много, чтобы поразить кого-либо лучше.
1: Пусть а подарки будет... как же?
2: Нет, ну подарки это совсем другое, но вот такие настоящие, там какие-то старинные вещи, оригиналы, понимаешь? То есть скорее это музейные экспонаты, скажем так, которые имеют музейную ценность определенную. Пусть их немного, но зато это очень качественные, редкие вещи. Это правда то, что там, скажем, уже в некоторых местах и там этого нет.
1: Ну какие, например?
2: Ну все что угодно, оружие. За эти годы, конечно, я... довольно много вещей.
1: А разве можно вывозить оружие?
2: Нет, ну а если нельзя. Если нельзя, естественно, это же не огнестрельное оружие, не автоматическое.
1: Ну, ножички всякие тоже нельзя.
2: Нет, ну я все, что я вывозил, по крайней мере, таможни всех стран это разрешали. Все было упаковано, все было. По всем правилам, по крайней мере, не знаю. Никто меня нигде не останавливал. Не было проблем ни с вывозом, ни с ввозом. В основном это луки, стрелы, копья и так далее. Как каждый понимает нормальный человек, что это такое.
1: Олег, а там у женщин есть какие-нибудь украшения? Ну, я понимаю, что татуировки, конечно, там перышки. А кроме вот этого, они что-нибудь делают, браслеты какие-нибудь?
0: Конечно, это у тебя так просто татуировки и перышки. Что-то уголовное, да, украшение? Татуировки и перышки.
2: Скорее, из перьев украшения делают.
1: Ну, конечно. Так я и говорю перышки. Я же по-женски говорю перышки.
2: Нет, конечно, везде существует. Скажем, даже вот в Африке, вот в фильме. Ты его смотришь, насколько я знаю.
1: Я там... не все смотрела.
2: Ну, еще, я думаю, у тебя будет возможность, это все выходит. Или вышло уже на кассетах, не только по телевидению показывают. Так вот, даже есть украшения, скажем, они сами не делают вот бисер, да, ну как они, попадают к ним путем обмена уже, там, скажем, около 100 лет. Раньше купцы, сейчас каким-то другим путем, в общем-то, им привозят бисер, меняют на то, что они могут предложить на продажу или...
1: А что они могут предложить?
2: Ну, скажем, если говорить об Африке, это скотоводы конкретно. Они предлагают продукты, мясо, шкуры, молочные какие-то изделия. То, что не, то, чего нет у других племен потом. Ну, сейчас, в последнее время, конечно, все это уже меняется. Раньше там продукты охоты, слоновую кость, ну и так далее. Вот в этом духе все.
0: Олег, как ваши жены относятся друг к другу, подпись «Соратник»?
2: Соратник в чем? То есть у него тоже там экзотические жены или соратник в том, что у него их много?
0: Видимо, много.
2: Вот. То есть он хочет совета скорее, я так понимаю, так подтекст.
0: То есть, дескать, знают ли они о существовании друг друга?
2: Как от них избавиться, или как вообще найти с ними общий язык?
0: Или как чего лишнего?
2: Довольны, удовлетворены, да, и материально обеспечены. Но тут советов таких нет. Тут, в общем-то, каждый решает по ситуации. Я думаю, нет такого совета, просто чтобы я ему дал, человек он воспользовался и был счастлив.
0: Тут, к тому же, любой совет – это ответственность.
2: Да, конечно, я не берусь.
1: Олег, а когда ты
2: не
1: сказал
2: пророк.
1: О том, что там женщины не будут друг с другом делиться, как что происходит, тем более не будут обсуждать мужчин и так далее. Я вижу, ты это сказал прям с таким пиететом, что вот слава богу, хоть там вот такое есть, да? То есть ты так порадовался, что...
2: Не знаю, честно говоря, в общем-то, я не жалуюсь на европейских женщин, российских в частности, грех не жаловаться, в общем-то, у меня с ними всегда везло. Не знаю, нет, у меня нет ни обиды, ничего такого, не знаю, почему тебе показалось. Я просто объяснил, что там они, я это сказал так, потому что там они, правда, как бы им в голову не придет, там жаловаться за достоинство или недостатки своего мужа. Это ее муж, она там... Ее так воспитывали, вели к этому. Она, это ее муж, она вышла замуж. Как она может его обсуждать? У нас, конечно, все это уже, ну, с их точки зрения, или там, я не знаю, с точки зрения мужчин, у женщин все это нарушено, так скажем, правильно. Женщина считает, наверное, наоборот, что мужчин, ну, у нас цивилизация городская, цивилизация техническая. Мы все, как сказать, цивилизация технократов.
1: Так и слава богу.
2: Ну,
0: скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе присутствовать при родах там? Ну, как там вот с акушерством обстоит дело?
2: Ну, приходилось, да. Ну, я, конечно, не то, что там от начала до конца, просто, да, были моменты. Они довольно легко это как-то переносят. Не знаю, здесь мне не приходилось в Европе, ну, судя по тому, что я видел там по телевидению или где-то еще. Вот, в общем-то, за то, что рассказывают... рассказывается вообще об этом. Все мы представляем, как это происходит. Нет, там довольно намного легче. Видимо, другая генетика намного легче это все переносит. Иногда просто даже без посторонней помощи. Женщина может сама перекусить эту пуповину или чем-то ее перерезать. Ну, в крайнем случае, там есть такие опытные старые женщины, там, которые раньше и у нас существовали. Ну, не знаю, насчет того, что руками рвут, я не видел. Перегрызают, если ничего другого нет, или там острым бамбуком перережут. Обычно какая-то, если возможности какие-то есть, если это происходит в деревне, то обычно какая-нибудь опытная уже старая женщина. У нас было же то же самое.
1: Но всех отгоняют при этом или это?
2: Ну, в общем-то, да, да, конечно. Нет. Но это все происходит в укромном месте. И, скажем, вот у папуасов на Новой Гвинее там ребенка где-то до 5-6 месяцев не положено вообще выносить на солнечный свет ни при каких обстоятельствах.
0: А что это, просто предрассудок или?
2: Ну, они считают, что солнце, ну это облучение сложные есть. Корни, да, вообще это может быть и правильно, потому что с точки зрения солнца там очень сильное, и оно ребенка такого маленького может убить буквально там, я не знаю, сколько минут ему нужно, чтобы перегреться. То есть это как бы, а это уже стало обычаем. Вообще вот если брать легенды, скажем, северных народов и южных, вот такая тенденция интересная. Но это не только я заметил. Я ничего нового не открыл, я не ученый, не какой-то первооткрыватель. Наблюдается такая тенденция, что там, у южных народов, солнце как-то в мифах, в легендах выступает как, ну, как что-то плохое божество, как какой-то враг скорее. А вот у северных народов наоборот, как что-то доброе, помогающее. Обратите внимание, наши сказки все, там везде солнце, вот всегда придет солнце, ну, смысл, и все будет хорошо.
0: У меня есть товарищ, который вот обозвал солнце на байк-шоу дураком. Говорит, я и так с бодуна, еще этот дурак вылез. Я говорю, кто? Говорит, дурак Ру. Вот так видишь. Он сказал дословно.
2: Наверное, вопрос. У него голова очень болела. Это было летом, видимо, да?
0: Да, и сквозь шторки там так. Олег, расскажите, пожалуйста, о вашей наколке, каково ее происхождение, подпись «Влад».
2: Очень интересно. Во-первых, наколки у меня нет ни одной. Это скорее из криминального мира, вот этот термин. И не было. Надеюсь, что никогда не будет. Ну, не все зависит от меня, конечно. Особенно в такой стране, как Россия. Вот. У меня есть племенные татуировки. Несколько, которые сделаны на разных континентах, в разных племенах, при разных обстоятельствах. Я просто не совсем понимаю, как, о какой конкретно он говорит.
1: Это который в видимо, фильме, наверное, видел.
2: Если в фильме, да, там видна эта синяя татуировка. Это сделано на острове Борнео у племени Даяк Ибан. Это люди, которые до сих пор охотятся за головами. Их так и называют охотники. Они живут внутри
1: этого
2: острова.
1: А за чьими головами? Как они определяют, за какой головой?
2: Нет, за головами, в общем-то, ну, не своих соплеменников однозначно, за головами, в общем-то, врагов. У них это охота уже как бы такая традиционная, с определенной целью. Потому что они считают, что в голове спрятана сила. То есть эти головы они потом оплетают уже сухие, высушенные бамбуком, ну не бамбуком, а лианами, извините, и вешают, скажем, там на веранде своего длинного дома. Они живут в одном длинном доме.
0: Все, и считают, что
2: да, в одном длинном. Традиционно даяки живут вот в один длинный дом даяк. Все племя живет, там 50-60 человек все. Но это отдельная история. А по поводу татуировки, вот, и там мне она была сделана, вот та, о которой, видимо, вы спрашиваете, я являюсь членом этого племени. При таких трагических обстоятельствах, ну, это все будет отдельный фильм скоро, поэтому я не хочу так в подробность все это рассказывать. Я думаю, вам будет интересно посмотреть по телевидению или купить кассету, которая будет, надеюсь, продаваться.
0: А послушай, это же должно быть немножко опасно, ведь любая наколка,
2: она татуировка.
0: Наколка. Любая наколка или татуировка несут в себе определенные, естественно, символику, да?
2: Это одно, наколки это.
0: Но тем не менее.
2: Они делают совсем другим способом. Это нет, но это традиционный способ. Они там делают, у них они уже веками проверенные. Специальный ритуал, определенный человек, который, в общем-то, считается хорошим татуировщиком.
0: Ну, у тебя же ведь вот татуировки некоторых там племен разных.
2: Да,
0: вот, например, ты приехал куда-то, да.
2: Даже.
0: Вот они смотрят из другого прям племени, что у тебя такая беда. Это, то есть они говорят, ты вражеский белогвардейский офицер, и на тебя там взяли, отрубили руку, к примеру.
2: Ну,
0: то есть это же практически ты же на себе несешь некоторую.
2: Я тебя понимаю, не некоторые, а определенно. Да, скажем, если говорить о той татуировке, вот, по поводу которой задан вопрос, ну, эту татуировку могут читать только люди на острове Борнео. В других местах, конечно, она производит впечатление, может быть, красивого, там некрасивого, экзотического,
1: так
2: чего угодно.
1: В других местах
2: угодно.
1: Они могут вообще злиться, потому что они видят татуировку и понимают, что не могут ее прочитать. Значит, откуда-то точно не от них.
0: Ну, засланный казачок.
2: Нет, но Борнео, она производит... Это племя очень, как сказать, с их точки зрения, такое солидное. Его там побаиваются. И, там, я ощутил несколько раз, я там раздевался, и так девушки с опаской из другого племени. Я забыл про нее, не думал, что я являюсь носителем. Как-то мне это в голову тогда еще не приходило. Они так от меня отошли. И она определяет принадлежность к этому племени, к определенному клану. Ну, еще там кое-какие функции. Нет, то есть какие-то мои заслуги и так далее.
1: Если они охотники за головами своих врагов, ну, значит, ты этой
2: татуировкой
1: прям расписался, что ты
2: да,
1: их враг.
2: Конечно, ну... конечно. Нет, ну, враг... Там не все племена так, до такой степени агрессивные и так вот такие активные. То есть, как правило, вот эти, с кем я жил, они охотятся с другими. Те другие, в общем-то, более мирные, они не занимаются
1: этим. А вот такие люди агрессивные, они ходят прям с такими раздутыми ноздрями, да, так все время...
2: Да
1: так
2: нет,
1: делают,
2: они нормальные
1: да?
2: люди. Но сейчас вообще это все уже как бы это большая редкость, это уходит в прошлое. Это не надо думать, что там весь остров населен именно как у нас тут пишут или показывают обычно в американских обычных фильмах приключенческих,
1: такими,
2: да,
1: да,
2: дорогостоящие такие фильмы игровые, что там все грубо убивают, только этим занимаются. Нет, это определенный ритуал, который делается с определенной целью, определенное даже иногда время года. Все это, все там взаимосвязано, ничего не делается просто так. Они в это свято верят.
1: Мне кажется, Олег, ты темнишь.
2: Голова – это вместилище определенных духов. Ну, я сейчас не хочу рассказывать все эти ритуалы, это все будет и описано, и вот показано.
1: Ты темнишь, потому что это действительно у тебя наколка, я даже предполагаю, когда она сделана. То есть Олега же забирали в тюрьму в некоторых местах, и вот там вот он как раз связался с алкоголиками, ой, извините, с уголовниками вот этими. И они с местными, они наколку-то ему и сделали.
2: Нет, ну, мне приходилось, да, находиться некоторое время в заключениях в нескольких регионах, скажем так. Нет, но это было по поводу потом, это были обычно недоразумения. Я был в районах там закрытых, запретных, где вообще к европейцам не привыкли. И кто-то посчитал там, кто я, что, чтобы до выяснения. То есть забирали не потому, что там, военные, например, один раз я заблудился, это было в Индокитае. И, в общем-то, там несколько дней просидел в камере там у военных. Ну, у них есть
1: они
2: такая маленькая
1: хоть?
2: Тюрьма. Нет, они не кормили, поили таким чаем, очень крепкий чай, ну, типа зеленого, только более того, в маленьких чашечках. Он придает силу и бодрость. Ну, я привык, я это, в общем-то, выдержал. Это не самое страшное, бывали испытания намного хуже. Чисто психологически неприятно, когда... Ты находишься в неизвестности, тебя охраняют с оружием просто.
1: Но они куда-то звонили, что-то выясняли,
2: откуда ты?
1: Нет,
2: ну, естественно, я ожидал какие-то данные, объяснил, как говорится, куда обратиться, где меня искать. Вот, говорит, за двое суток все выяснилось, приехали такие дяденьки уже, в смысле, примерно по рангу, как у нас там, что у нас там, ФСБ теперь, то есть уже, которые знали русский язык, то есть совсем другого уровня, в таких дорогих костюмах, ну, там, на хорошем джипе. Извинились, все объяснили.
1: Знали.
2: Нет, ну это, естественно, было во Вьетнаме, поэтому там, в общем-то, все эти органы, они какие-то дружественные, насколько я знаю. Эти органы, они как бы границ не то, что не признают, у них нет проблем часто общаться.
0: Они даже друг друга между собой нам называют здоровая птица.
2: Я думаю, что многие кадры готовились, тут ничего странного готовились, я думаю, в Советском Союзе, может быть, даже все, не многие, поэтому... Там же еще они до сих пор, в общем-то, занимают ключевые посты. Приехал человек.
1: А вот в Индокитае тебе не предлагали стать челноком?
2: Нет, ну, в общем-то, не знаю, кто мне это предложил. Я этим не занимался никогда. Ну, так, со стороны, конечно, наблюдал, когда летишь в самолете. Рейсовый же самолет обыкновенный, там эти люди бесчинствуют.
1: Ужас,
2: там,
1: ужас, да?
2: Пьянствуют, я не знаю, что только не делают. Нет.
0: Пьянство в воздухе, это, конечно, страшная вещь. Нет.
1: Саша, давай послушаем, может, звоночки еще.
0: Давайте.
1: А то что-то очень мало сегодня. Ты поднимаешь трубку мало очень.
0: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
5: У меня вопрос вот к вашему гостю.
0: Да.
5: Как, значит, человеку, хорошо разбирающемуся в происхождении видов.
2: Я известно же. Не претендую на это.
5: Ну, в какой-то...
2: Я подчеркивал, что я не специалист, у меня нет специального образования.
5: Ну, в какой-то мере, потому что некоторые
2: стараюсь,
5: вопросы, в общем-то,
2: стараюсь.
5: Знают люди даже без. Но дело, в общем-то, в следующем.
2: Согласен.
5: Известно же, что компьютерные мыши были выведены из обычных мышей путем направленной мутации. Ну, я думаю, вы знаете.
2: Да, да.
5: Вот. И, значит, у нас тут с одним другом возник спор. Значит, поскольку в результате мутации были, так сказать, произведены совершенно невероятные изменения, то сейчас...
2: Генетические изменения вы имеете в виду.
5: Да, да. Угу. Трудно, в общем-то, очень определить, какие части, значит, вот компьютерной мыши произошли от каких частей мыши естественной. Вот. И я, значит, например, считаю, я даже более вам скажу, я уверен, что, значит, кнопки, которые на мыши, это, значит, уши. Ну, они раньше были ушами, потом так они вот... перегенерировали. Угу. Вот. А провод, который к компьютеру идет, это хобот. Вот.
0: Не хобот, а канат, простите. Это канат, канат. Нет, нет.
2: Да. Так вы хотите, чтобы вот. Я так понял, вашу точку зрения поддержал? Или?
5: Он говорит, что хобот, провод это хвост, а вот эти вот кнопки, ну это вообще неудобно сказать, что. Угу. Вот вы скажите, как правильно. Вот. Еще, значит, у меня такой вопрос.
2: То есть вы считаете, вот. Что я авторитет вот по компьютерам?
5: Ну нет, не по компьютерам, ну, а вот по
2: мышцам. Мышцы тоже отношения.
5: Вот. И, значит, вот. Другой еще вопрос.
2: Спасибо уже заранее, что признаете меня авторитетом.
5: Да, вот, значит, не секрет же, что некоторые, значит, вот супруги вот в нашей стране называют друг друга то там, значит, по фамилии, то по отчеству и так далее. Угу. Это вообще какими-то там, в общем-то, животными именами.
2: Да, да.
5: Вот. И, в принципе, я хотел спросить, каким образом называют друг друга супруги вот в тех племенах, в которых вы были? То есть я хотел выяснить, какие из супругов в нашей стране больше похожи вот на тех?
0: Понятно, понятно, спасибо. Да.
2: Ну, по поводу супругов могу сказать конкретно. Если я наблюдал какие-то ссоры, то они были такие кратковременные, как правило, в общем-то, если муж... там как-то злился, повышал голос, то, как правило, жена ретировалась, и ссоры прекращались. То есть таких муж... проблем там, как бы, вот так, такого типа, как у нас, я понимаю, о чем вы говорите, не возникает.
1: Извини, просто муж жену даже свиньей назвать не может, потому что это очень дорогое удовольствие.
0: Конечно, да. Конечно.
2: Нет, там даже, вот скажем, если взять Новую Гвинею, там есть и имена, там, скажем,
1: а вот имена, как
2: кабаний их... хвост, кабаний клык.
1: А как их зовут? Ты можешь произнести несколько имен, просто вот...
2: Ну, пожалуйста, да нет, ну это было, ты фильм это не смотрел, да?
1: Я смотрела не все.
0: Одну секунду, подожди, пожалуйста.
2: Да,
0: просто
2: пожалуйста.
0: Тут нам показывают съемочную группу, что у них заканчивается кассета. Сейчас буквально секунду. Отмашку дал, все.
1: Да.
2: Так вот, ну по поводу имен, там эти имена, скажем, вот так называемая там ритуальная жена, ее имя было Вамаке.
0: Как?
2: Вамаке. Что значит в переводе «кабаний клык». То есть это как бы престижно. И я все время думал, почему же так назвали это скорее. Вот для мужчин там клык. Там. Еще есть у них там кабаний хвост.
1: Это вама чего-то такое?
2: Нет, да, вама это свинья. А вот остальное это как бы... Дело в том, что вот когда я с ней поближе познакомился, я понял по ее характеру, что вот кабаний клык это как раз то, что вот ей нужно.
1: То есть она...
2: Потому что
1: да?
2: она, да, была, приходила все время как бы... То есть европейские такие методы, вот заботу там и так далее. Вот,
1: ну, они воспринимают это как слабость, да?
2: Как слабость, да, как неуважение какое-то, в смысле к себе, что ли, как бы подсмеивались. Или сначала смотрят так странно, а потом, да, очень, женщина вообще везде очень быстро адаптируется, очень чувствует мужчин, хоть ты из другой планеты для них. То есть точно такие же проблемы, как и везде. Везде, в Африке, в Южной Америке.
0: Есть ли у них какое-то подобие, вот, скажем, школ? Ну, вот в Непале же школы уникальные, там же с трех лет то огруднички ходят, дабы привыкнуть к атмосфере.
2: Непал — страна, в общем-то, другого типа. Я бываю в регионах, где, так сказать, конечно, школ в нашем понимании это Непал, там все-таки и религии довольно такие, буддизм, хинду. Поэтому я бы не стал сравнивать, в общем-то, эти категории совершенно разные. Ну, там школа с детства, в общем-то, это жизнь, это такие классические понятия, есть школа. Они учатся с детства, скажем, там, девочки, ходить за водой, уже буквально с возраста, когда могут что-либо поднимать, делать, там, присматривать за кем-то. Ну, совершенно нормальные вещи, которые происходят у нас, только, ну, как бы, уже по-другому все.
0: Угу. Вот, кстати, вопрос, Олег, у вас такой нежный голос, можно ли стать одной из ваших жен подпись «Кнопочка»?
2: Угу.
0: Это не
2: интересно.
0: Я придумал.
2: Спасибо, я заинтригован. Интересно, кто эта кнопочка. Тут можно только гадать. Может,
0: дай
2: это быть приятная
0: звонок.
2: Девушка, может быть...
0: Женщина.
2: Человек, ориентация определенная и так далее. Так что...
0: Послушаем звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый. Это вы кнопочка у нас?
6: Алло?
0: Мне ничего говорить.
6: Такой вопрос. Олег, как вы считаете, вот реакция человека из Новой Гвинеи на наше отечественное телевидение? Либо вообще, пытались ли вы показать, так сказать, вот папуасу как какой-то вот цивилизованную программу телевидения, либо какие-то...
2: Да, понятно. Нет, ну, такой возможности, конечно, у меня не было. Так, во-первых, там не принимают наше телевидение, это нереально.
0: А кинотеатр ты же вроде хотел открыть, ты говорил.
2: Ну да, ну, видишь. Натягивал пока спонсоров не нашел. Нет, ну, спонсоров нет. Это надо здесь, в Москве сначала, деньжат раздобыть, потом уже там открывать. Вот ты поможешь, если... Объяви конкурс.
0: Не, ну как, у меня то есть, есть два дерева и простыня.
2: На открытие, ну, поговори на эту тему отдельно. Вот, не знаю, ну так, как бы тут получается, что мнения у папуасов о нашем телевидении нет. Да и быть не может. Вот. Ну, я не думаю, не знаю, могу только свое сказать. Не думаю, что как бы оно их так сильно очень потрясло, наверное, или разочаровало, потому что... Все, что мы же их считаем, ну как там, дикарями, примитивными людьми, но иногда видишь баталии, которые происходят у нас там в Думе, ну и во всех других учреждениях такого типа. То есть, конечно, не идут ни в какое сравнение. Там все решается намного цивилизованнее, поверьте мне. Если есть какие-то племенные там, я не знаю, собрания или какие-то проблемы. Даже в фильме. То есть всегда учитывается мнение старейшин. Всегда вождь, как бы, на сегодняшний день, по крайней мере, считается с мнением племени, воинов, и решение принимается совместно. Намного спокойнее.
0: Ты знаешь, пришел такой очень обильный вопрос. Я даже, наверное, с трудом его до конца дочитаю.
2: Как у тебя лечится? Сколько строк?
0: Опять же, сейчас четыре, да? А потом они так раз и уходят дальше. Мало того, я могу им еще
2: бриться. Хороший печер.
0: Хороший. Как лечатся туземцы от диабета? Какие есть домашние животные и птицы? Какая еда понравилась? Торгуют ли на базарах саранчой? Были ли вы у бушменов, для которых саранча лакомство?
2: Так, начнем с саранчи. Да, в Африке торгуют и даже на базарах саранчой. Сушеные, коптят ее. Используют как добавку к каше в растертом виде. Кстати, вот завтра, я не знаю, кто этот вопрос, там подписи нет, да?
0: Не было.
2: Завтра будет фильм по РТР,
1: да, 18:25,
2: по РТР 18:25, это «Неизвестная планета», и вот вторая серия моего фильма, там как раз все это будет показано, конкретно о саранче, как ее ловят, все будет объяснено полностью. Вот саранча очень вкусная, я ее ел, у бушменов я не был, не довелось, был у пигмеев, был у Экваториальной Африки, был у других народностей. Вот. Ну, они все тоже саранчой в определенный сезон питаются. Ну, завтра это все вы сможете увидеть.
0: Ну, прям практически.
1: А на остальные вопросы ты уже вроде отвечал.
2: Ну, там по поводу животных домашних, в общем-то, все зависит от регионов. У некоторых вообще никого нет.
1: А собаки
2: некоторых,
1: есть?
2: Вот. Да, собак некоторые, скажем, на Новой Гвинее, в Азии собачек содержат определенного типа. То есть такие мелкие породы.
1: Ну, как дворняжки?
2: Ну, можно сказать, такие тропические. Они маленькие, они практически не лают. Я не знаю, что они едят, там, вплоть до банана, все что угодно. И скорее их держат для души, я бы сказал так. Они никакой пользы.
0: Ну, может быть, даже не то, что их там держат, они просто живут при людях.
2: Ну, они, да, скажем так, ну, как бы, да, около них, около людей. Папуасы используют для украшений, скажем, в определенных племенах хвосты. Из собачьих хвостов делают браслеты, вот... плечевые, украшают воины себя. Вот для этого еще. Ну, некоторые собаки просто без хвостов, то есть они не причиняют такого вреда. Говоря по-нашему, купируют хвосты.
0: Олег, вы говорили, что не чувствительны к холоду и к жаре, а к укусам тропических насекомых и к щекотке в частности. Опять подпись «Налоговая полюция».
2: Интересно. Я не говорил о том, что я не чувствителен, потому что я человек, и как каждый человек, я чувствителен. Это неправильно. Это трансформация моих слов. Не
0: как
2: точно.
0: Ты хотел? О,
2: да.
0: Вот оно. Это называется испорченный телефон.
2: Я говорил о том, что я, как я переношу до 25, я не ношу, скажем, мороза, шапку и так далее. Вот. Ну, это, в общем-то, тренировка, ну, наверное, генетика определенная, что я здоров.
1: Это щекотка.
2: По поводу щекотки. Да, я чувствителен к щекотке. Как.
0: Говорят,
1: вот видишь, как человек слаб-то на самом деле. Нет, а морозу не чувствую, а к щекотке вот так вот.
2: Я не утверждаю. Я
0: а это, по-моему, на Бали, да, вот у них существует обряд, вот, то есть щекоткой защекочивают человека там часа два, провинившись вроде бы.
2: Об этом я ничего не знаю. Поэтому, если я не знаю, я говорю, что я не знаю.
0: Я что-то слышал такое.
2: Вот, да. На Бали очень интересная культура. Я там был, да. Ну, вот об этом я с этим просто не знаком.
0: А гуманный метод убийства, это защекотать.
2: По поводу вот щекотки там, как я переношу холод, жару и так далее. Я переношу довольно хорошо. Я тренирован, прошел специальную подготовку. Нахожусь, ну, скажем, в неплохой форме. Но дело не в этом, я все равно человек и не претендую на роль Супермена из игровых фильмов, которые мы все смотрим и знаем. Поэтому я переношу также и страдаю от боли, от холода и от голода, и переживаю. Просто стараюсь этого не показывать, а главное решать все проблемы самостоятельно или нести за них личную ответственность.
0: Ведь есть люди, которые вот сами себе специально создают проблемы, чтобы вот сделать свою жизнь интереснее. Вот он создал проблему, решил себе, как прыжки с шестом. То есть человек, который побеждает сам себя. Вот,
1: А помните, лет 25-30 назад какой-то человек, врач корабельный, сам себе аппендицит вырезал?
0: Да.
1: Без наркоза.
0: Да.
2: Ну, были такие истории.
1: А вот как так можно? Это что, человек в такой стрессовой ситуации находится, ну, и даже боли не чувствует? Или он знает, что он умрет? А как же сознание?
2: Я не знаю, что было конкретно в этой истории. Я там не находился, и каких-то данных я то есть не изучал. История. Нет, ну я вообще аккуратен. Вот я к фактам подхожу. Если я точно знаю, я говорю, да, я знаю, или я уверен. Вот здесь я не могу. Но, в принципе, в какой-то экстремальной ситуации я убедился сам. Много раз приносил, скажем, боли, и это можно сравнить, ну, с пыткой, с европейской точки зрения. У нас это показывают там в фильмах о фашизме или там, я не знаю, как пытали коммунистов, эти всякие фильмы культовые времен 20-30-х годов. То есть мне казалось, что такое выдержать невозможно. Ну, а как, в общем-то, я потом в некоторых частях света это просто татуировка. То есть это проходит каждый воин. Видите, то есть совершенно другой подход. И я вынужден был пройти, и прошел, и не умер, остался жив и так далее. Ну, может быть, там какие-то следы. Я как это хотел как пример сказать, не потому что я Супермен, а именно, что человек иногда не знает, на что он способен в определенных условиях.
0: Послушай, у нас резервы очень большие. Другой немножко момент. Вот, может быть, стоит вот эта вот способность человека. Вот ты говоришь, человек не знает, на что способен, да?
2: Он Но многие люди, надо, живя сказать, всю жизнь, они даже у них не было возможности испытать себя полностью.
0: Как бы. Даже не себя. То есть свой скафандр, ведь тебе дан скафандр, да. Ты свой скафандр поцарапал. Ну, в смысле, у каждого там, то есть ты прошел испытание скафандра, а тут же все-таки важнее еще психика, управляет всем голова. То есть что такое человек, да? Это скафандр и начинка. А как-то обычно говорится, вот мы там над своим телом делаем эксперимент, да? То есть тело-то оно как раз вытерпит все. В принципе, ну, даже там жуткий понос и так далее. Вот. А ведь важно, с какой мыслью ты садишься делать эту татуировку, вот, зачем ты на это пошел и так далее. Вот у меня был товарищ, он, например, сам себе взял и просто на школьном уроке отрезал палец. Вот непонятно, я говорю, зачем ты, говорю, это сделал Вить? Он говорит, ну вот что-то так вот скрутило. То есть в данном случае это был не эксперимент, а мозг у него подсел немножко на измену.
2: Ну, значит,
0: правильно, а скафандр попортил. Скафандр дан нам кем?
2: Его отвели, наверное, в определенное учреждение.
0: Он сам убежал,
2: после,
0: знаешь, как?
2: После уроков. Ну,
0: то есть вообще, то есть, он, кстати, больше в школе кончил? Не появлялся.
2: То есть все уже-то его...
0: Все, да, с концами. Ну,
2: плохо кончил. Да.
0: Представляешь?
2: Так, такое начало.
1: Давай звоночек послушаем.
2: Грустный конец, товарищи.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
7: Алло.
0: Да.
7: А вот если там напитки с куророй... Ну, это всякие вот коктейли.
0: Угу.
7: Вот, и еще, алло.
2: Да.
7: Еще это самое. Сейчас, вот пока дозвонись, все забудешь.
0: А вы на обоих записываете сразу рядом с телефоном?
7: Ну да. И, короче говоря, еще такой вопрос.
0: А, вот вы, наверное, и прислали. Есть ли у туземцев напитки с добавлением яда кураре? И как часто от этих напитков они мрут? И как они охотятся? Стрелами и копьями? Или автоматами, пулеметами, гранатометами и танками?
7: Подожди, а что они вот от диабета, что они принимают? То есть как лечатся? У них же иногда есть такие средства, которые лучше, чем у нас.
2: Ну, я, по крайней
0: спасибо
2: мере...
0: Спасибо за вопрос.
2: Да, я диабета не встречал вот в такой ярко выраженной форме, как у нас. Нужно колоться по часам и так далее. Вот, наверное, потому что там и сладкого-то ничего нет. В общем-то, сахар ни в каком виде там не присутствует. Мед иногда, ну и то не везде, в общем-то, это большая редкость. И его нужно как-то добыть, и это в определенное время. Это связано тоже со сложностями, с напряжением, поэтому сладости они не знают. Так что, насколько я понял, так... Я не проводил специальных исследований, я не врач, но...
0: А каково состояние зубов у них? Вот ты не обращал внимания?
2: Зубы не очень хорошим. То есть они где-то годам, скажем, там, 30-35 уже, конечно, в довольно плачевном состоянии. Потому что они их никогда не лечат ничем. Ну, то есть, опять же, по регионам. Вот в Африке, в африканском вот регионе, вот там, где был я, зубы, как правило, у всех, у аборигенного населения в отличном состоянии. На Новой Гвинее ситуация вот совсем другая. Там зубы портятся очень быстро.
0: Телефонный звоночек примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Скажите, пожалуйста, а комары кусают сквозь татуировку?
2: Сквозь кожу, вы, наверное, хотели сказать. Потому что татуировка находится на коже. Точно так же, как вот вас, если кусают комары, никакой разницы совершенно.
8: Спасибо.
2: Кожа такая же чувствительная, пожалуйста.
0: За звонок.
2: Я еще хотел добавить вот по поводу яда курары. Во-первых, насколько мне известно, это, конечно, применяют индейцы в Южной Америке. Яд курары используется для охоты, скажем, там, ну, в каких-то таких целях, в агрессивных. И сами, конечно, индейцы напиток с этим ядом пить не будут, потому что он смертельный. Вот. Ну, вот, наверное, все.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, пожалуйста.
9: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому неадекватному современному явлению, как мужской стриптиз? Не кажется ли вам, что на самом деле он произошел от, значит, древних ритуальных плясок и, в принципе, знаменует собой такое вот подсознательное желание выпросить у некоторых высших сил удачу в охоте будущей?
2: Да, очень интересный вопрос.
0: Спасибо.
2: Ну, если вас интересует лично мое мнение, это лично мое, подчеркиваю. Не знаю, в общем-то, ваша точка зрения такая интересная. Может быть, что-то в этом и есть. Но, в общем-то, наверное, стриптиз – это тоска, может быть, людей. Вы никогда не задумывались, что им хочется видеть свое тело или тело себе подобных, так как мы ходим, в общем-то, затянутые там тканями. Это же все мы сами себе придумали, как бы. Может быть, это, ну, уже длится века, но, наверное, не совсем естественно, если мы даже вот уже в конце 20 века там платим деньги, готовим специальных людей. Существует заведение, где это все можно увидеть, мужское, женское. Наверное, тоска по телу, нам хочется видеть свое тело. Красивое, здоровое тело, которое там двигается, что-то делает.
0: Так, а с другой стороны ведь...
2: Ну, это одна из позиций, я не утверждаю, что прям вот... Как бы одна из точек зрения. Можно эту тему развивать,
0: ведь,
2: мне кажется.
0: Тушка человека мы тут недавно устанавливали для всех желающих. Прямо вот у нас тут на крыше здоровенный микроскоп, под которым человек мог рассмотреть сам себя. Вот. И очень неприглядно.
2: Ты видел, Александр?
0: Это жутко, это страшно. Знаешь, что это? Знаешь, что это напоминает землю?
2: Ну, я заметил, что теперь у вас там уже его нет.
0: Уже нет, его сняли, потому что
2: ты посмотрел.
0: Были случаи просто массовых самоубийств каких-то там. Просто люди, посмотрев свое тело в мельчайших подробностях, попрыгали сами вместе с ним в обнимку. Вот. Мало того, ты никогда не наблюдал обычного комара в микроскоп.
2: Ну, в общем-то, да, я видел.
0: Так после этого их бить же не хочется. Омерзение же. То есть вот просто вот посмотреть в микроскоп на комара и после этого его раздавить, это то же самое, что там наступить в канат какой-то или что-то. Это же ужас. Поэтому вот как-то мне кажется, что вот стриптиз, да, это как раз наоборот другое. Не то, что тяга посмотреть здоровое тело, а желание почувствовать себя
2: даже
0: в одежде.
2: Даже не тяга, я сказал, тоска скорее.
0: Ну,
2: тоска какая-то.
0: Да.
2: Тяга это немножко.
0: А я думаю, наоборот, почувствовать себя более защищенным перед людьми незащищенными, заплатив за это деньги.
2: Нет, я с тобой согласен. Это одна из точек каких-то. Их можно философствовать на эту тему очень долго. Но, в общем-то...
1: Нет, просто вот вы не понимаете. Спросили же про мужской стриптиз, на самом деле.
2: А я вот стриптиз... Это, нет, про мужское. Я перебью. Я о любом сейчас скажу. В принципе, это явление вот нашего общества, то есть городской цивилизации технократов. Это не проблема там. Там ее нет, там даже никто на таком не задумывается. Нет там такой проблемы.
1: Нет, ну я вот просто впервые...
2: Так как никто ничего не прячет, так как никто ничего не показывает.
1: Впервые в этом году в Сухо видела мужской стриптиз. Женский-то я до этого видела. Но когда увидела мужской стриптиз, мне даже уходить оттуда не хотелось. Прям так сидела бы и сидела. Это было очень мило.
2: Дорогая Лили, ой, было бы странно, согласись, если бы тебе... Вот именно тебе, убежала. Как я тебя знаю, понравился женский больше, чем мужской.
0: А вот скажи, ты сейчас сказал вот, о том, что да, у них вроде одежда отсутствует. Вот,
2: почему? Одежда есть определенная. То есть,
0: вот в одном из фильмов из твоих очень интересная одежка у них была на
1: Это тыквочки такие были, да?
0: Нет, не тыквочки, это какой-то странный рожок.
2: Это сушеный, это да, да, ну можно назвать это.
0: У них-то рожок.
2: Вот, они это называют холим на их языке, на языке этого племени. Ну, в принципе, это растение высушенное, такое поло, оно там вычищается. В фильме об этом тоже рассказывается, нагревается над огнем. И можно придать, ну, не форму, а цвет, там, больше нагреть, меньше даже вот так вот украсить там перьями или...
1: Я вам похвастаюсь, такого-то. У меня вот этот холим... Похоже, кстати, на иврит чем-то. Висит, висит прямо на зеркальце с пушком, серьезно. Мне привезли его, кстати, оттуда. Вот экспедиция, знаю, которая бабочек ловила на Суматре.
0: Бабочки – это жуткие существа. Кстати, все энтомологи очень не любят предмет своего изучения. Я вам говорю это ответственно. То есть это, наверное, единственная профессия. Вот как еще зубной врач. Он тоже, то есть, ковыряется вся в зубах, и ненависть к зубам у него. То есть человек, который борется с зубами. Представьте себе. Это жутко.
2: Жуткое зрелище.
0: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Говорите.
0: Алло. Да.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У меня вопрос к коллегу. Вернее, два. Первый вопрос. Знаком ли он с теорией Маккены о происхождении сознания, влиянии псилоцибина на сознание? Находил ли он какое-то подтверждение, находясь в этих племенах, этой теории? Ну, если, конечно, его она интересует. И второй вопрос.
2: Первый раз слышу о такой теории.
10: Что вы говорите?
2: Вы извините меня, но первый раз слышу об этой теории.
10: Ну, он, так сказать, утверждает, что вот вещества, которые имеют какое-либо наркотическое действие, они сыграли решающую роль в происхождении сознания у первобытных человекообразных обезьян. То есть благодаря им именно зародилось абстрактное мышление и так далее. Вот.
2: То есть, как бы утверждает, что еще даже человекообразные обезьяны использовали наркотики, не какие-то наркотические средства?
10: Нет, они употребляли все подряд, то есть у них шел какой-то отбор пищи.
2: В порядке отбора они натолкнулись как бы на...
10: Да, они обнаружили их как бы очень интересное действие, этих растений, вот стали его употреблять, и, соответственно, зародилось абстрактное мышление вот этих первобытных. Находили ли вы какое-то подтверждение? Второй вопрос. Встречались ли вам какие-либо сексуальные перверсии, там, в частности, педофилия, зоофилия, гомосексуализм, и какую они там общественную окраску носят?
0: Спасибо за вопрос. Не, насчет гомосексуализма ты вроде бы сказал, что...
2: Да. Нет, ну там, как сказать, я не знаю, мы их называем там сексуальные извращения, они, может быть, это никак не называют, в общем-то. Я думаю, что все слабости человеческие, присущие людям здесь и там, просто, скажем, там они в более открытой форме, у нас это все скрыто. Но все же это есть, и мы все об этом знаем. Не любим говорить. Даже законы принимаем, что нельзя об этом говорить, не писать, не показывать. Ну, наверное, это правильно.
0: Ведь был такой древний обычай, знаешь, российский, крестьянский древний обычай, когда человек перед тем, как высадить озимы, собственно, шел и вступал в реальный половой контакт с землей. Крестьянин просто специальную дырку, все они делали, уложились, прям все это. Это действительно
1: факт. Ты забываешь, что там еще женщина была.
0: Женщины не было.
1: Как это было?
0: Женщина к посевной никакого отношения никогда не имела. Ее не допускали, она приносила к рынку.
2: Только уже, как сказать, потом извращение, да, 17-го года это началось, видимо, да? Ну, судя по твоей теории, я так понимаю,
0: да? Да, да, исключительно. Поэтому тут же затронута зоофилия была, да? Вот, наверняка какие-то отношения с животными у них.
2: Я скажу сразу, я лично не наблюдал никогда. Вот, поэтому утверждать, я считаю, что ничто человеческое ни им, ни нам не чуждо. Законы везде одинаковые. А я не наблюдал.
1: Олег, а козы у них есть?
2: У кого конкретно? Мы говорим о мире или о каких-то конкретных?
1: Нет, о разных племенах. Просто я вспомнила, что
2: нет, у меня... Нет, в Африке, конечно. В Африке, да. В Африке скотоводы, скажем.
1: А в Индонезии нет?
2: Племена. Нет. Ну, есть в небольших количествах. Но вот в Африке это очень развито.
1: Вот, да. Значит, Кост там где держит. В небольших количествах, там нет зоофилии.
2: Я не наблюдал нигде. Я жил вот как раз в Каримаджонге. Об этом сейчас фильм идет. Это скотоводы. Классические... Принадлежат они к нилотской группе, жил довольно долго там, мог наблюдать очень много, я ничего подобного не встречал, по крайней мере. О чем я буду говорить, то чего не знаю.
0: Ну что же, послушаем, наверное, опять же, ту музыку, которую ты привез, единственное, с какого-то странного места мы будем слушать. Я помню, там 15 стояло. Ну, это технические, ладно, подробности, музыка.

0: что вы жили некоторое время у амазонок, а год назад в программе «Вид» вы утверждали, что видели их 15 мин. Как вы это объясните? Что значит мин? Я не
1: минут.
0: Понял. А, 15 минут, да, прошу прощения.
2: Да, конечно, я все понял. Не ожидал, что у нас такая публика, как внимательно следят за нашими публикациями. Ну, вот, что касается Speed.info, то эту статью написал, как там написано, Педжер Л. Круглов. В общем-то, я не знал ни что там написано, не имел к этому никакого отношения. Для меня это было сюрпризом, как и для многих людей. Вот это, конечно, нужно вопрос задать ему. Что там? Ну, к сожалению, там была моя фамилия, да, но это без моего разрешения. Вот, а на самом деле, да, мы их видели где-то там 10-15. Ну, время я не засекал точно, но где-то в этих пределах. В общем-то, я не утверждаю, что это были именно амазонки, это были женщины с оружием, что на Новой Гвинее не принято совершенно. А вот амазонки ли это, можно утверждать, пожив у них, изучив этих людей и обработав всю эту информацию здесь, в каких-то там научных кругах. И таких возможностей у меня нет и не было.
1: Ну, ты их не успел заснять, да?
2: Ну, там у нас есть кадры, есть у меня кадры, лично мои, где, в общем-то, они засняты как бы там несколько, я не знаю, там 30-40 секунд они перескакивают по деревьям, с луками, это есть. Но я, опять же, не утверждаю. Там,
0: конечно, что это же весьма опасно.
2: Для того, чтобы утверждать...
0: Просто как-то даже и неприятно зрелище-то. То есть женщина с луком по веткам,
2: ну,
0: прыгает
2: как
0: какой-то.
2: Как бы можно сказать, что это такой литературный образ, что это амазонки. Ну, вот так вот точно сказать, мы открыли амазонки. Хотя это было, конечно, уникальное открытие, наверное, и нужно просто жить у них, точно знать, что это амазонки, что они существуют. Я очень аккуратен в этих вопросах, и поэтому эту тему как бы не поднимаю. Не могу сказать, кто это был. Вот так это будет точнее. Ну, по поводу статьи, повторяю еще раз, это нужно обратиться к автору. Мое имя там было без моего ведома и без моего разрешения. Вот ответ на этот вопрос.
0: Ну, послушаем, о чем хотят спросить у тебя жители нашего города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, существует ли вот что-то вам известно на Новой Гвинее? Я вот не так давно книгу читала, что все-таки до сих пор там существует каннибализм. И еще в Африке есть племя, я забыла, недавно вот совершенно передавали, которые ставят вопрос, в общем-то, ну, почти на государственном, так сказать, уровне об истреблении этого племени, потому что оно исключительно занимается каннибализмом.
2: А где вы это читали по поводу Африки?
3: Вы знаете, по поводу Африки я это слушала буквально вот недавно.
2: Это что, по радио?
3: Да.
2: И что же это была за программа, интересно?
3: Вот, программа, я не помню какая, но там совершенно...
2: Вообще, это очень серьезное утверждение, что,
3: да,
2: как
3: четко,
2: говорится...
3: Да, четко, то есть так.
2: Нет, я как-то очень там, с подозрением, знаете, отношусь, я...
3: Вы знаете, там как было сказано, что, ну, вот совершенно говорит, ну, почему бы правительству не прибегнуть к этому?
2: Кто задает такие вопросы?
3: Они говорят, что, ну, оно же тоже представляет уникальность в своем роде. Племени нельзя целиком его истребить. А вообще-то, ну, такой вопрос даже ставится.
2: Вы знаете, по поводу...
0: Спасибо, спасибо.
2: Да, большое спасибо. По поводу Африки я первый раз слышу вот от вас, что существует такое племя, да еще которое правительство хочет. Вообще это, как сказать, из другой области это называется геноцид, когда хотят какой-то народ. Не знаю, что серьезно, где-то ставился вопрос из-за того, что они такие людоеды. Я слышу первый раз, вообще-то, насколько мне известно, мои знания скромные об Африке говорят о том, что там такого племени нет. Существовали какие-то там случаи определенные, ну, чтобы племя занималось. Вот по поводу Новой Гвинеи, да, такие практики существуют, но это, в общем-то, в таких очень труднодоступных районах, в глубине джунглей. Может быть, еще это сохранилось, но это уже не имеет характер вот массовости, которая была, скажем, еще 30-40 лет назад. Сведения говорят, что примерно лет 30-40 лет назад вот такие массовые убийства, скажем, с целью, там, поедание тела противника прекращены. То есть вот сейчас таких данных нет. Я в основном

0: опираюсь на данные. Есть ли какие-то единичные случаи? Ну, мне вот, я там бывал довольно много, в разных уголках объездил, правда. От побережья к побережью я сам лично, вот, чтоб на моих глазах убивали, это одно, но чтоб съели кого-то, это из другой области. Я это утверждать не могу.
1: Вот. Ну, вообще, вот истоки каннибализма, вот мне как раз кажется, тут правильно очень сказал, не в желании как-то чувство голода утолить свое, а именно вот ритуальное. То есть, дескать, не просто победил, а еще и съел.
0: Конечно.
1: Оттуда дальше можно добавить, что он потом с ним сделал. Это же вообще унизительно, когда тебя убили, съели и освободились потом от тебя самым таким путем.
0: В некоторых племенах, именно в некоторых племенах, я подчеркиваю, что Новая Гвинея второй самый большой остров в мире вообще после Гренландии. И примерное количество языковых групп там, или племен достигает 500. Хотя это не совсем точные сведения мои, может быть и больше. То есть представляете, насколько там все разные. И есть племена, не так их много, где поедают, скажем, родственники, там дети своих умерших родителей. То есть это считается, в общем-то, последняя как бы дань отдают умершему, там отцу, например, если он умер. То есть там сын съедает его головной мозг и так далее. Ну, в общем-то, конечно. Ну, сейчас я не думаю, что этот обычай где-либо сохранился, конечно. Это было бы уникально такое увидеть, но я не встретил такого нигде. Думаю, что он ушел в прошлое.
1: Вот гуманный способ захоронения, когда отдают птицам-то на съедение тушки умерших. Угу. По-моему, у тебя же это было.
0: Это, в общем-то, в других племенах, скажем, покойников подвешивают на высоких деревьях, на такой платформочке, и оставляют, скажем, на какое-то время там определенное, на полгода, на год. Потом приходят и собирают, это на Новой Гвинее тоже, кости и уже хоронят в специальном месте. Вот некоторые хоронят там, скажем, около хижины. Там очень много ритуалов, это можно рассказывать, я не знаю, сидеть тут еще очень много часов только о том, как они хоронят. У каждого племени свой собственный ритуал.
1: А есть какое-то подобие там надгробий, знаешь?
0: Вот, а вот то, что ты сказал, извини, я еще закончу. Вот, это как раз в Тибете. Это буддисты, определенные секты как раз вот хоронят таким образом, что оставляют на такой каменной платформе именно мертвецов. И их на глазах у всех там хищные птицы. Они там живут, в общем-то, разрывают на куски до тех пор, пока не останутся одни вот кости. Или кости уже тоже куда-то уносят, то есть по частям. Это в Тибете, этот обычай сохранился до нашего времени.
1: Да, может быть, скоро введут в нашем городе такой же обычай. Поскольку трудности сейчас в последнее время с местами-то уже на кладбищах.
0: Они давно уже, у нас эти трудности, сколько я помню, много лет об этом говорят.
1: Ну что ж, звоночек, да? 203-19-22 и ваши вопросы Олегу Алиеву. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как вы нашли средства на финансирование первых экспедиций? И второй вопрос. У вас постоянная команда, с которой вы выезжаете, скажем так?
1: Спасибо.
2: И как вы ее подбираете?
1: Спасибо.
0: Ну, свои первые экспедиции я финансировал сам, вот, потому что не было ни желающих финансировать, просто я должен был доказать, что я что-то могу, не только есть в экспедиции, а привозить какой-то материал, фото, видео и что-то с ним делать, потому что конечный результат вот моих экспедиций – это фильмы на сегодняшний день. Когда мне удалось убедить потенциальных спонсоров, то есть тогда, конечно, уже стало легче. Вот. По поводу команды, нет, команды бывают разные, и могу сказать, что не только мужчины, наравне с ними участвовали и молодые девушки. Ну, естественно, они проходят определенный, так сказать, такой отбор, с моей точки зрения.
3: А что, чем они конкретно там занимаются?
0: Нет, ну это определенные люди там, они должны обладать помимо физических каких-то, то есть там рост, спортивная подготовка, психика определенная, которую я знаю, что вот вижу человека, что он не только меня устраивает, что он выдержит в тех условиях, что в критической ситуации он не подведет. Вот. И девушка у меня участвовала. Знать несколько языков, помимо английского, как говорится, это очень мало в нашей работе. У меня еще один или два. Ну, вот так вот. Обладать многими, в общем-то, знаниями. Чем их больше, там, хорошо печатать на компьютере. Я могу перечислять очень долго. То есть вот. Быть и секретарем там где-то, если нужно, и телохранителем, и примерно хотя бы представлять, как снимается кино и так далее, и так далее. То есть тут, ну вот даже я не боюсь, я брал в экспедицию, хотя многие очень скептично к этому относились, и девушек, и буду продолжать это делать. То есть женщины себя показали великолепно, иногда даже вели себя и работали лучше, чем мужчины.
1: Сообщение на пейджер. Следующее, прям дословно читаю. Месяц назад я был в Амине. В получасе езды от этого города находится деревня, где вы снимали свой фильм. Дальше. Я прям дословно читаю, то есть не обижайся. Я тоже заплатил вождю Яли $50, и люди переоделись и танцевали. Не боитесь ли, что ваши мистификации откроются? И подпись Иван Федоров.
0: Ну, это, в общем-то, такие довольно смелые утверждения. Я не боюсь. Ну,
3: имя вождя правильно названо?
1: Яли.
0: Да,
1: человек Яли.
0: Это странно. Дело в том, что был фильм, он прошел по телевидению, были кассеты, так что имя вождя никто не держит в тайне. Он как жил, так и живет. Так что узнать его не проблема. И есть фильм. Ну, что я могу на это ответить? Есть
3: Но все
0: фильм.
3: Равно, Олег, удивительная степень подготовки слушателей, да?
0: Ну, в общем-то, да, этот слушатель как-то, да, так настроен даже странно. В такое время такие знания, что он был, ну, не знаю, там было не так много людей, и, в общем-то...
3: А ты в следующий раз, когда там будешь, просто проверь по списку тоже.
0: Ну, в общем-то, да.
3: Был ли какой-то там Иван Федоров?
1: Нет, тут несколько другой момент.
0: Дело в том, что это закрытый район, и там нужно получать специальное разрешение.
1: А зачем $50 ты им вообще? То есть зачем?
3: Да, действительно.
0: Если бы фильм обошелся...
1: Там супермаркета нету. Логично?
0: Нет, если бы фильм обошелся в $50, я был бы счастлив. Я бы хотел вот этого, как там он подписался, Иван.
1: Федоров.
0: Да.
1: Запомни это имя.
0: Пусть войдет со мной в контакт, и я буду счастлив взять его в экспедицию. То есть он утверждает, что можно снять фильм, заплатив $50. Было бы великолепно. Практически минимальные расходы на фильм никаких, только билеты и все.
1: Какие обряды при рождении и как проходят похороны? Какие болезни их преследуют и как они лечатся? Как действительно, понимаешь, так Людмила Васильевна подпись. Получается, что вот мы так говорим, они. То есть такое ощущение, что есть... Россияне и не россияне, да, дескать. Вот.
0: Ну, обряды, конечно, разные при похоронах. Лечатся они травмами. Если есть возможность, то используют, конечно, лекарства нашей цивилизации. С удовольствием многие оценили их по достоинству. То есть они, конечно, помогают, особенно антибиотики. Там сбивают температуру и так далее. Там очень часто и простуды, потому что климат там нездоровый. Также от малярии. Ну, конечно, если есть возможность, то, например, у меня всегда просили везде лекарства там, как бы от всех болезней. Я к этому уже привык и всегда готовлюсь, беру большой запас лекарств.
1: А что касается гигиены тушки, вот как она у них проходит? Вот, скажем, на той же Новой Гвинее, как душ, речка, что они моются и как?
0: Нет, ну, в общем-то, везде моются, во всех регионах. Просто
3: а
0: это
3: дезодоранты
0: происходит...
3: у них есть что-то типа дезодорантов?
0: Нет, ничего такого я не встречал. Ну, скорее, запах. Так как люди проводят много времени у костра, так что я думаю, что запах всем знакомый. Ничего нового здесь не придумано. То есть, такой примерно, как вот, когда мы куда-то ездим в походы или просто у открытого огня. Так запах примерно такого типа. Так что это такой натуральный дезодорант. И еще комаров отпугивает.
1: Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Скажите, а вот встречали ли вы подтверждение того, что на самом деле разум Ну, вообще, сознание имеет инопланетное происхождение. Ну, то есть легенды, какие-то сказания, в которых фигурировали бы какие-то мифические персонажи, напоминающие по современным воззрениям инопланетян, либо какие-то более материальные подтверждения.
1: Спасибо. Может быть, в подделках это четко выражено. Вот, когда племя делает какую-то подделку, там идолок какой-то или там ножичек. Что-то в этом есть аномальное. Вот, например, непальские ножики кухри. Совершенно странного вида вещь. Такая вот как-то очень... То есть кто-то ведь ее изобрел для чего-то. Вот именно такой формы. Он не обоюдоострый. Кидать его удобно, а рубить неудобно. Очень мягкое железо.
0: Не знаю, я как-то... Я не занимался таким космическим происхождением и стараюсь все объяснить как-то, ну, с позиции реального человека. И я не замечал что-то такое мифическое, там, в орудиях труда, в орудиях, там, охоты и так далее. Это, не знаю. И главное, что все, что чем пользуются на одном континенте, практически то же самое, присутствует и в... Ну, совершенно в местах там отдаленных десятки тысяч километров они их разделяют. Невозможно, что они когда-то были вместе. Ну, те же самые луки, те же самые стрелы. Как бы.
1: Вот, а из чего у них сделана вот эта тетива?
0: Тетива? Ну, в разных местах. Вот они делают из ротанговой пальмы.
3: Из
0: волокон? То есть из полос, скажем так, полосы ротанговой пальмы, такие высушенные. Но у них лук, он не все время в натянутом состоянии. То есть обычно он...
1: То есть спускают, чтобы немножко...
0: Да, потому что со временем она растягивается, и уже эффект не тот. А когда нужно, слегка прогибают коленом и натягивают. Луки большие, обычно, с человеческий рост.
1: Вот я помню свой первый лук, который я сделал из автомобильной рессоры. Вот, и стрельнул ножкой от стула, она улетела на другой конец берега, там, где стоял туристический городок какой-то. Вот я не стал дожидаться результата, бросил эту, значит, рессору, да, и очень быстро убежал.
0: А как тебе пришла мысль вот из рессоры сделать? Ты в этом навалялся, что-то космическое не усматриваешь?
1: Автомобиль какой-то просто, я честно сейчас, я в этом ловлю не космическое, а идиотское. Мне срам за это бьет до сих пор. Так что космосом...
0: Ну, с другой стороны, ты практично, ты использовал, что она лежала там как бы без дела, ты вырезал что-то, сделал, стрельнул какие-то движения. Видишь, вот тут тоже своя логика.
1: Действие произвел.
0: Ну, конечно, конечно. Куда-то улетело, все-таки уже какая-то польза.
1: Вот, судя по всему, по началу сообщения, пришедшего на пейджер, опять же, от твоего друга Ивана Федорова. Вамена входит в обычный туристический маршрут. И деревня Яли тоже. Московские турфирмы также отправляют туда туристов. Я просто купил тур. Вождь один и тот же на моих фотографиях и в вашем фильме Иван Федоров. Как тот... Ну так вот, прокомментируешь?
0: Да, пожалуйста.
3: А пусть Иван Федоров позвонит.
0: Уважаемый Иван Федоров, я не знаю, в этом не вижу ничего странного. Я не утверждаю, что что-то куда-то не входит. Вот. Кстати, Вамена находится в закрытом районе, если мне не изменяет память до сих пор. И если у человека есть достаточно денег, он может съездить и сделать. Я не утверждаю, что это люди, которых никто не до меня, там не видел, что я их не открыл и так далее. То есть я снимал фильм. Если есть у кого-то какие-то сомнения, ну, я не знаю, это, наверное, дело Ивана. Что он так вот, как сказать, болезненно это все воспринимает. Что у него есть фотографии, я с удовольствием с ним встречусь, пусть мне покажет. Могу объяснить ему многие вещи. Вот, ну и так далее. То есть я не вижу в этом какой-то проблемы. Я не делаю из этого секрета. Уже потому, что я сделал фильм. И там все имена подлинные, и все это есть. А...
1: Ну, давай послушаем телефон теперь. Пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересный эфир сегодня у вас. Вот я, Олег, хотел бы 3 вопроса задать. Вот как вы там защищались от болезней? Как абориген лечится? Это первый вопрос.
1: От болезни?
5: Ну да, вот допустим там...
3: Так уж такие 3 болезни.
1: Ну да, мы уже рассказывали уже.
5: А, ну значит, я позже подключился. И вот еще вопрос, где купить ваши фильмы? Как они называются? Второй вопрос. И как вы общались с аборигеном? На каком языке или как-то жестами? Вот такие вот вопросы.
0: По поводу языка мы уже говорили, объясняли довольно подробно. А по поводу фильмов, завтра, тоже повторяю, уже на РТР 18.25 в программе «Неизвестная планета» будет показан один из фильмов. Ну а кассеты, в общем-то, они выпускаются, так мне трудно сказать, но продаются в Москве. По крайней мере, продавались, не знаю. Но я думаю, что будут выпускаться еще раз.
1: Мы, кстати, тоже сейчас отписываем практически все наши эфиры и тоже это вот, будем просто продавать даже здесь Сладков. Совершенно нормально. Вот так же. Ты, кстати, знаешь, это мы тоже...
0: Наверное, нам стоит подписать контракт, и я так смотрю, что...
1: Это во-первых. А во-вторых, будет... тут есть еще один момент, просто что... Есть. Мы же делаем вот желающим, нашим постоянным радиослушателям, татуировки с изображением наших лиц. Угу. То есть наиболее вот преданным. Вот это очередь людей, которых ты видел, вот сюда заходил, вот они как раз стояли там, чтобы им наколку сделали. Телефонный звонок послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я уже не с самого начала подключилась, читала тут даже всех. И меня интересует такой вопрос, остались ли там, во-первых, что там, матриархат или патриархат, и обряды, обряды вот инициации, посвящения там женщины и прочее, и вообще как у них решаются все эти проблемы, как они там живут в отдельных вигвамах для женщин.
0: Вы знаете, вот есть фильм, как раз вот только что об этом говорилось, там, в принципе, ну, насколько мне позволяли возможности, все это как бы так подробно рассказано и показано. И так... как живут, и как... И он был показан по телевидению совершенно недавно.
6: Жалко, я не смотрела, но обязательно, потому что это интересно, я сама жила в Африке.
0: Угу. А где вы жили?
6: В Гвинее.
0: Это Западная Африка.
6: Да, Западная Африка.
1: Извините, а можно такой нескромный вопрос, а какими судьбами-то? С чего же это так случилось, подоколь?
6: Это просто командировка была у мужа, мы ездили с семьей.
0: Ну, вам там понравилось?
6: Вы знаете, если человек хочет посмотреть экзотику, то лучшего места, по-моему, нет. Именно экзотику.
0: Но вы на побережье жили, если не ошибаюсь, да? Или на побережье где-то или в глубине страны?
6: Да, в Конакри на побережье, но были выезды, интерьер такой, выезд.
0: Ну, там еще довольно цивилизованно по сравнению с другими регионами. Ну, наверное, с вашей точки зрения.
6: Вы знаете, в Конакри, да, там все-таки французская колония была, и там остались... еще какие-то остатки.
0: Вы так говорите пессимистично еще.
1: А вот скажите, вот как вы считаете, вот вообще колониальная политика, да, она сама по себе позитивно или негативно влияет на культуру колонизируемых?
6: Ой, вы знаете, это такой риторический, философский вопрос.
1: Нет, а просто вот ваше мнение навскидку.
6: Ну, конечно, безусловно. Они Новый год встречают, начиная с 24 декабря, и пока не упадут, не рухнут. И встречают они во всех... У них довольно такие костюмы интересные, костюмированные. И все они с прошлого века. То есть колокольчики такие, знаете, вот как у шутов, такие вот, знаете, шапочки с колокольчиками. Они шьют. Женщины ходят, опять же, в одежде. Это стиль такой французский, французская колония. И здания построены еще в прошлом веке, тогда не было кондиционеров, но типа... жалюзи, вот такие вот окна.
1: А, вот как, да, сейчас, как сейчас у нас вот висят вот эти такие
6: Нет,
1: штучки.
6: Нет, они уже встроены стационарно в окна. Вот мебель, опять же, тоже такая, не как у нас из красного дерева, но она сделана из таких речек, чтобы все проветривалось, потому что очень большая влажность. Там же муссоны и пассаты. И из-за того, что влажность...
0: Извините, я вас перебью, да. Хотелось... Я так и не понял, так вам там понравилось? Вот, у вас впечатление, я смотрю, осталось очень много. Вы так подробно рассказываете,
6: я
0: все
6: могу очень много
0: запомнили. Ну, значит, в общем-то, там было неплохо, да, для вас? Вывод можно сделать.
6: Ну, как вам сказать?
0: Ну, если у человека отрицательные эмоции, он не будет так долго рассказывать, да. Тем более в столь ранний час.
1: Это, во-первых. А во-вторых, скажите, а по снегу вы там скучали?
6: По снегу, да нет, я не по снегу, я скучала по соленому огурцу нашему вонючему,
0: да?
6: из бочки, вот не замаринованному, знаете, венгерскому, а соленому вонючему из бочки.
0: А вы знаете, я вас перебью, я вот со многими африканцами общался, которые, ну, сейчас живут на родине, а долгое время жили там, кто-то 10 лет здесь, вот они как раз почему-то тоже вспоминали водку, соленый огурец, хлеб.
1: А мы же в Непал отвозили, да, вот один из продуктов, кстати.
3: Точно.
1: Работникам российского посольства привезли в подарок водку, огурцы, по-моему, да, что-то. Черный бородинский хлеб был заказан в большом количестве.
6: Извините, вы знаете, там относительно дринка вопросов не было. Там был дринк такой, что выбор был потрясающий. Да. Доллары выколачивали.
3: Ну, кристалла там же не было.
6: Доллары выколачивали из всех и любым дринком. Там кристаллом не удивишь, там покрепче.
0: Нет, это везде, я думаю, что это по всей Африке.
6: Нет,
0: в крупных городах.
6: Нет. Скучали, это другая тоже специфика, и отношение нашего уже правительства тем, кто живет за границей, совершенно безобразное. Вот поэтому у нас не было, например, творога немцам, да, два раза в неделю специально привозили самолет, на котором привозились молочные продукты, потому что много детей, им же нужен кальций. А нашим, пожалуйста, водку, вина любого, но зато у немцев был сухой закон. Ну ничего, мы меняли у немцев творог на водку. Вот, потом, ну там приспосабливается, господи, вы знаете, если там все это рассказать.
0: То есть у вас там натуральный обмен существовал?
6: Ой, так он был, извините, натуральный обмен.
0: Ну вот видите, то есть, в общем-то, мое утверждение, что ничего, не то, что не изменился, а что все мы одинаковые, только зависит от обстоятельств.
6: Да, вот что касается, вы подтвердили. Да мне или нет, то это говорить можно очень много. Нельзя о любом народе сказать, понравился, не понравился. Нужно это принимать или не принимать. Ну а как не принимать? Значит, ставить себя, вот ты там белая ворона, и ставить себя...
0: Вы себя чувствовали белой вороной?
6: Ну, конечно, мы же, вы знаете, тот ландшафт, мы не вписываемся в тот...
0: Ну а люди как-то ощущали?
6: А люди великолепно.
0: Вот
6: они
0: здесь.
6: Там...
0: Ну вы подтверждаете то, что говорю
6: я. Да, красивые, причем город молодой, стариков нет, живут там мало, продолжительность жизни 40 лет, а с детской смертностью и 35 будет. Поэтому все молодые, веселые, никуда не торопятся. Господи,
0: мужчины обращали, наверное, на вас внимание, да?
6: Мужчины, да вот там женщин своих хватает, что там белые какие-то, хотя я и не хочу себя хвалить, но во всяком случае я такая...
0: Эффектная женщина.
6: Да, блондинка, я еще к тому же блондинка. А вот дочка у меня была беленькая, кудрявенькая, так они там говорили, фото сова. Ну вот у нас еще что было? То, что мы жили не в колонии, а мы жили в отеле. Мы жили в отеле на побережье, а там жили и французы, там жили и индусы. В общем, со всего мира жили люди. То есть у нас всего несколько семей было.
1: Вы знаете, спасибо вам за такой интересный...
0: Откровения такие приятные.
6: Да, еще такое, пока не забыла. Книгу, напишите книгу. Потому что вот книг очень мало.
0: Спасибо. Ну, это спасибо. В будущем, наверное.
3: Саш, я хотела, знаешь, что сказать? Знаешь, что меня больше всего поразило в звонке? Что, Саш, ты вот за 5 лет таких уже вырастил радиослушателей, которые, смотри, почти 5 часов утра, и они не просто так звонят, они рассказывают интересные вещи. И главное, они говорят «жалюзи», потому что мало народу знает, что не жалюзи, а именно жалюзи. Я человек телевизионный, я просто... Это бальзам на душу. Это так приятно, что есть еще люди, которые говорят «жалюзи».
1: Ну что же, я, видимо, думаю, что на этих вот замечательных, кстати, нотах, то есть две замечательные женщины сказали нам приятные слова в такое время. Вот, мы, наверное, распрощаемся, да? Уже поздно. Олег, я хочу тебя поблагодарить, естественно, пожелать.
0: Большое спасибо.
1: Как обычно, всего того, что обычно желаю. Береги себя, это очень важно.
0: Стараюсь.
1: Вот, мне бы не хотелось, скажем так, увидеть тебя сегодня последний раз и первый. То есть ты уж так крепись там. Вот, Лилёк, тебе тоже всяческого здоровья. Мы еще с тобой спляшем.
3: Конечно.
1: Еще спляшем.
0: Спасибо за приглашение в эфир, Александр. Спасибо, Рита.
1: Ну и мы слушаем музыку, которую принес Олег Алиев.

0: В Москве 1:06. Кстати, также вот и в этой самой, как ее, чё фонит. Неважно, это, наверное, в ухе. Тут просто опять вот он летает, и когда залетает, там ползает, получается, некоторые фоновые какие-то. У вас тоже фонит? У вас не спрашивают, это тут зашел какой-то человек с пассатишами. Ну что же, все в сборе, и, наконец, мы можем приступить. Я представляю вам с удовольствием гостя нашей студии. Это главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. Здравствуйте, Юрий Романович. Я сразу хочу сказать, что мы пригласили вас, ну, как бы в основном, конечно, чтобы обсудить проблемы и какие-то вообще вещи, связанные так вот с тем самым, по письмам наших, собственно, радиослушателей. Мы нашли вас благодаря письму одной из радиослушательниц, которая как бы посоветовала обратиться, это работница вашего института, но я не буду говорить, чтобы называть ее имя, чтобы как-то у вас там не сложились служебные отношения по-другому. Вот. И, пожалуйста, вам слово.
1: Я хочу поблагодарить радиостанцию «Эхо Москвы» за то, что это радио, как всегда, оказалось на переднем крае интересов слушателей, интересов жителей нашей страны. И, наконец-то, мы можем поговорить на такую животрепещущую тему, как взаимоотношения полов, любовь, любовь и одиночество, любовь и взаимность и всякое, и другие аспекты этой темы. Ранние грезы и горькая правда. Сладкие грезы и горькая правда, раннее семяизвержение и позднее замужество, мягкая эротика, но твердые принципы. Все это вы сможете услышать в новом ночном канале «Вечерний стон». Для молодых будет рубрика «О чем смолчала мама». Для старшего поколения «Ты помнишь, как все начиналось?» Для всех остальных «О том стою».

Казалось бы, сейчас столько популярных изданий на тему секса, столько телепередач на эту же тему, столько шарлатанов и более достойных людей, которые, казалось бы, уже сняли все покровы со скрытой завесом темы, рассказали всем и вся про любовь, про ее физиологию, про ее психологию, про наши и ваши проблемы. Казалось бы, что еще? Что могут слова? Но ничего подобного. Люди страдают, люди любят, люди встречаются и расстаются. И именно об этом мы и хотим вести нашу с вами беседу. Мы не хотим выезжать на привычных жареных фактах, на псевдоострых темах. Например, мы не планируем затрагивать проблемы сексуальных меньшинств. Не потому, что мы каким-то образом отворачиваемся от этих проблем. Не потому, что мы испытываем антагонизм. Просто потому, что у обычных, нормальных людей еще очень-очень много проблем, которые необходимо решить каждодневно. И часто юноша, девушка оказываются в такой ситуации, что им не о кого спросить совета. Неоткуда узнать правду. И мы хотим не как телефон доверия, а как единственная радиопередача, передача «Друг», передача «Помощник». Быть с вами в эти трудные минуты. И если мы поможем хотя бы одному из 100, мы будем считать, что мы не напрасно потратили время, потратили наши силы, потратили себя. Для вас.

А эти проблемы начинаются совсем не с периода пресловутого сексуального созревания, переходного возраста. Проблемы пола, проблемы взаимоотношений полов начинаются много раньше, как только человек начинает осознавать себя в этом бескрайнем мире. Он наивно, абсолютно без всякой задней мысли, подходит к маме, начинает интересоваться, откуда он появился на свет, откуда это многообразие жизни, как появляются на свет люди, бабочки, кошки, собачки. Мама тут же краснеет, ну что рассказывать, каждый попадал в эту ситуацию, и начинает нести привычную ахинею. Вот с этого и начинается ломка детской души и искаженное восприятие отношения полов, отношения человека к жизни. Поэтому начнем, если это возможно, с самого начала. Детское воспитание. Отношения отцов и детей. Кстати говоря, не случайно роман назывался «Отцы и дети», потому что роль матери сводилась к роли хозяйки, родительницы. И даже не столько воспитательная функция ложилась на плечи гувернантки. И сразу хотелось бы... Многие девушки оказавшись в тяжелом положении, в тяжелой ситуации, будучи беременными, будучи безнадежно влюбленными, спешат поделиться своей тяжестью с матерью. И, к сожалению, как это не тяжело говорить, мы не можем рекомендовать это делать, потому что в каждой матери осталась еще та самая девчонка, которой она была 20 лет назад. Девчонка, прошедшая свои ошибки, наделавшая свои глупости. И, услышав то же самое от дочери, она рикошетом посылает весь свой стыд и весь свой гнев на ее хрупкие плечи, на ее хрупкую душу. И голос разума в ней оказывается совершенно заглушенным своей невыплаканной болью в детстве. И ребенок получает добавочный удар только и не только не может решить свои проблемы, но и получает новые комплексы, новые тяжести, новые горести. Поэтому, девушки, не ходите жаловаться матерям.

0: бедного собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: 73,82 МГц.
2: Эхо Москвы.
3: И в гостях у программы «Монмаранси» главный консультант Института матери и отца, активный деятель движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сухов. И, Юрий Романович, я несколько встряну. Просто масса писем приходит в адрес нашей программы, где радиослушательницы, в основном это женщины уже в возрасте, интересуются, собственно, вопросами, больше связанными с сексологией, с сексом. Можно ли вас, вот, главного целого консультанта Института матери и отца, считать как бы сексологом? Входит ли это в вашу компетенцию? И будем ли мы сегодня беседовать с вами на эту тему?
4: Конечно, мы вынуждены заниматься этой проблемой комплексно, и ни один из ее аспектов не должен ускользнуть от нашего внимания.
3: Ну тогда, если можно, я сразу хочу задать вопрос, который прислала в своем письме Варвара Иннокентьевна Жмых. Она интересуется, ну вопрос достаточно конкретно поставлен, вообще можно, и если нет, то почему и какие могут быть последствия заниматься онанизмом в преклонном возрасте? Именно она имеет в виду женский онанизм.
4: Мы только приветствуем такую прямую постановку вопроса и хотим сказать, что если Варвара Иннокентьевна задалась таким вопросом, то она на верном пути, безусловно. Конечно же, это необходимо. Женщина без онанизма теряет огромную часть своей женственности. Единственная проблема — долгое время, в застойные годы, провозглашалось, что онанизм вреден, онанизм губителен для здоровья, что он вызывает высыхание спинного мозга, неврозы, кучу всякой чуши мы читали во всяческих брошюрах Ходакова молодым супругам.
3: Кстати, извините, что я опять несколько вас перебиваю. Существовало как раз еще и мнение о том, что наоборот, активная даже половая жизнь сушает спинной мозг. То есть тут как бы, насколько я знаю, нет определенного даже.
4: Даже называлась цифра, что мужчине отпущено 5400 половых актов всего на всю жизнь. Если любой подросток вспомнит вообще количество своих семяизвержений за текущий квартал, то он только рассмеется задорным молодым смехом. Поэтому мы не будем вспоминать все эти опусы, позорные нашей псевдомедицины. Единственный аспект, который вскользь упоминался, но оказался решающим, что в онанизме вредная только психологическая его не фаза, а сторона, что подросток, занимаясь мастурбацией, предается сексуальным фантазиям и, проигрывая в своем молодом воображении предполагаемые или подсмотренные сцены, он невольно вызывает проседание такое восприятие и ломку молодой психологии. Поэтому вот можно провести параллель, что как настоящая англичанка должна заниматься сексом, тихо лежа и думая об Англии, онанизм нужно воспринимать только как физиологическую разрядку и стараться как можно меньше позволять расходиться сексуальной фантазии. Во всем остальном онанизм просто необходим.
3: Юрий Романович, вот, так сказать, соведущая нашей программы и ведущая.
4: Я бы хотел...
3: Да-да-да.
4: Кстати, вот очень смежная тема с онанизмом. Вот сейчас лето, был за плечами жаркий месяц, и вокруг огромное количество женщин с открытыми ногами. Это тоже оказалось очень интересный аспект. Вот многие мужчины... Это причина ревности, причина ссор домашних, причина конфликтов дочерей и матерей, что многие женщины, несмотря на угрозу быть изнасилованной, быть жертвой какого-то уличного нападения, они все равно носят мини-юбки. Казалось бы, встает вопрос, может быть, это сексуальная распущенность, может быть, это какое-то нимфоманство, ничего подобного. Только теперешние серьезные занятия проблемами биоэнергетики позволили выяснить, что женщина, притягивающая своими ногами мужские взоры, она активно поглощает сексуальную энергию мужчин. И многим бы казалось, что, рассматривая женские ноги, они наоборот заряжаются сексуальной энергией, у них увеличивается потенция, возбуждает, появляется возбуждение, эрекция, ничего подобного. Это только как при курении, как при приеме всяких наркотических средств, это первая фаза быстрой эйфории, а за ней следует глубокая депрессия, вплоть до импотенции. Поэтому ни в коем случае нельзя этим злоупотреблять. Вот обратите внимание, мужчина никогда не рассматривает женские ноги, вскинув голову так свысока. Он всегда чуть-чуть нагибается, немножечко как бы набычившись, наклонив лицо, и энергия, это поза, во время которой энергия активно вытекает из мужских глаз, из мужской головы и поглощается женщиной. Поэтому, когда муж спрашивает у жены, для кого ты делала эту юбку, и она заявляет для себя, это не кокетство, это не обман. Это правда, женщина просто хочет получить заряд сексуальной, чужой, нашей сексуальной энергии. Надо быть очень осторожным, даже в бросании взгляда.
3: Ну, кстати, вот, видимо, этим вполне и окупается тот риск, который вот женщины, в общем-то, так или иначе, в контакте с этим риском, да.
4: И вот чувственная походка женщины в мини-юбке – это не причина, это следствие.
3: Да, собственно, в этом есть свое, видимо, какое-то зерно. Но, тем не менее, вот вопрос вам хотела задать Екатерина Половинкина, которая сейчас здесь перед нами.
5: Да, у меня был вопрос вот из писем слушателей, но вы затронули такую интересную тему, что вот у меня у самой возник вопрос про эту самую энергию, о которой вы только что говорили. Ведь энергия, как вы понимаете, она может быть с положительным или отрицательным зарядом. То есть, как вы помните, на одном конце этого полюса там «П», а на другом «У». Так вот, как женщине различить, какую энергию она хочет получить? Вообще, есть ли различия? Ведь если она оголяется, она же не может быть уверенной до конца, что ту именно энергию, которую она хочет получить, она получит. То есть энергию «П».
4: Ну, мы не будем так вульгаризировать. Речь идет именно о сексуальной энергии, а...
5: Ну, среди сексуальной энергии бывает энергия агрессивная, как то энергия насильника, извращенца там и так далее.
3: Да, нет. Кстати.
4: Ну, это доминанта является в данном случае не сексуальная энергия, а просто агрессия, которая носит формы сексуального извращения, сексуального нападения.
5: Вряд ли, потому как если бы это была просто агрессия,
4: я боюсь,
5: он бы просто душил.
4: У вас какой-то тяжелый штрих в детстве, потому что у вас достаточно тенденциозный к этому подход. И я боюсь, что вы не способны просто из-за своего какого-то горького опыта произвести четкое разграничение.
5: Ну, любой, кто занялся вопросом сексологии и сексуальности, поимел в детстве какой-нибудь опыт. Это не откровение для вас, если вы занимаетесь этим вопросом.
4: Я живу чужим опытом и чужими знаниями, чтобы как можно более объективно, более честно и полно освещать этот вопрос. Если бы мое сознание было зашорено каким-то личным переживанием, моя честность не позволила бы мне советовать что-то другим.
5: Не может настоящий художник жить чужими эмоциями?
4: Горячий художник и холодный исследователь — это два разных полюса, если называть вашими буквами «П» и «Х».
3: А, кстати, Юрий Романович, скажите, может быть, это несколько нетактичный вопрос, но вот ваши уже почти 60 лет, вот вам в августе буквально должно, насколько я знаю, исполниться 60 лет. Мы, кстати, обязательно придем, я вас открою секрет нашим радиослушателям. Юрий Романович будет отмечать это, в общем-то, в ДК своего института и позвал нас там посидеть. Вот вы еще как бы ни разу не были женаты, и, насколько я знаю, и не собираетесь, в общем-то. Это вот в первую очередь объясняется как бы вот вашей такой установкой на исследование этой проблемы, чтобы как-то все это было несколько от вас в стороне и смотреть на это через какую-то, я бы даже сказал, хрустальную, понимаете ли, призму. Либо это как бы такая, ну, неудача по жизни.
4: Вы знаете, мускулинная сущность любого мужчины, сформировавшегося, сложившегося, она предполагает такие жизненные установки, как стремление ко всем женщинам, то есть такая полигамная любовь. Некоторые неустойчивость ситуационную, несмотря на целеустремленность, что я считаю по отношению к женщине честнее всего отношения перманентной любви и связывать свою жизнь с какой-то, пусть даже с самой достойной, я не считаю себя вправе.
3: А скажите такой еще вопрос. Это, кстати, вопрос, который тоже задают нам многие наши радиослушатели, уже здесь в основном радиослушатели, которые, может быть, уже тоже являются такими людьми в возрасте, в солидном. И суть вопроса у них, как правило, в том, что, ну, дескать, вот не нашел я себе по жизни там пару достойную, не нашел я себе как-то... там, ну, не сложилась, дескать, личная жизнь, но вот, однако, проблемы где-то произведений вот очень волнуют. То есть, как же так вот без потомства? То есть, скажите, насколько решающим в знакомстве с женщиной и, скажем так, в желании с ней свою жизнь соединить, дабы, значит, идти рука там в руке, да? Вот, насколько в этом случае сильна вот чисто мысль о детопроизводстве. Ну, так скажем, как о женщине, когда человек думает как о резервуаре для будущего грудничка.
4: Дело в том, что настоящий мужчина — это мужчина-охотник, мужчина-добытчик, мужчина-производитель. А женщина — это мать, это человек, который родит и растит его детей. Поэтому, конечно же, сбалансированная семья, она именно тем и отличается, что каждый выполняет именно свои функции.
3: Угу.
4: Но я сразу чувствую по крену, который возник в нашем разговоре, вашу некоторую замутненность вот этим потоком псевдосексологической информации, что разговоры, частые и громкие разговоры на псевдонаучные темы, они уводят нас от главного. Что проблема-то остается уже много веков одна, что если девушка встречается с парнем, если связывает их не только привычка, не только вынужденная необходимость, а какое-то чувство, если их влечет что-то необъяснимое, но очень сильное, то проблемы у них одни и те же, и каждый должен их решить сам для себя. Именно для этого и существует наш институт, именно для этого мы и работаем. Поэтому мы хотели бы начать именно с простых человеческих забот. И нам было бы очень интересно услышать мнение радиослушателей, услышать вопросы, которые их интересуют больше всего, получить от них письма, может быть, какие-то заявки. В будущем мы обязательно будем приглашать специалистов, занимающихся какими-то узкими темами, и предоставлять им слово. Для начала хотелось бы начать с простого. Если в ваших отношениях возникли какие-то трудности, какие-то вопросы, попробуйте отойти чуть-чуть в сторону, выскочить из этой суеты, которая вас захватывает в свой водоворот. Попробовать посмотреть спокойным глазом на то, что происходит с вашим любимым, с вами. Например, если ваш молодой человек распускает руки, если он с вами груб, то вполне возможно, что в нем всего-навсего проснулся влюбленный первоклассник, который стучит пеналом по голове своей симпатии. Если ваш любимый вас обманывает, может быть, это всего-навсего проснулся двоечник, привыкший прятать дневник с плохими отметками. Попробуйте обратиться мысленно к его детству, к проблемам его роста. И может быть, он сегодняшний большой и могучий, в шикарной машине. Скинет с себя это наносное и предстанет перед вами. Могучий, но слабый. Умный, но беспомощный. Но все равно любимый, все равно нужный, все равно ваш.

Кстати, хочу вот несколько добавить, что, видимо, если он там не приходит долгое время домой, а потом приходит весь ободранный и без денег, то вполне возможно тут у него срабатывает то, что вы его мама.

0: матерью. И это еще одна причина многочисленных супружеских измен. Надо всегда оставаться на полшага, сзади и сбоку. Всегда быть близко, но далеко. Самый любимый, но все равно чуть-чуть незнакомый.
1: Вот у Кати вопрос к вам.
2: Если позволите, я бы вернулась к теме онанизма. Потому как именно она больше всего оказалась беспокоить наших слушателей, если судить по письмам. Вы говорите, что онанизм – это необходимость, разгрузка. Много хороших слов было сказано в пользу него. Но вот, знаете, одна из форм этого явления, когда человек, разгружается при помощи портрета любимой или же видеокассеты с ее изображением. Как должна в этот момент чувствовать себя любимая, если она узнает об этом? Она должна гордиться, она должна радоваться или она должна быть недовольна?
0: Одна популярная молодежная газета, в остальном далеко не всегда пишущая то, что надо, напечатала великолепные слова. Если ваш любимый привык получать удовлетворение от своих рук, возьмите дело в свои руки.
1: Ну, я предлагаю предоставить слово тем, кто сейчас своих приемников. К тому же уже и время такое, что нам просто необходимо перейти к приему телефонных звонков. У нас в студии Юрий Романович Сук, главный консультант института НИО, активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И напоминаем номер телефона нашего.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
1: Поднимаем трубку, и, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, будьте поконкретнее в формулировках вопросов. Юрий Романович с удовольствием постарается на них ответить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Никакого вреда онанизм не приносит?
0: Абсолютно.
5: Абсолютно?
1: Да, так что можете быть спокойны.
5: Саш.
1: Да.
5: У меня тогда тебе такой вопрос.
1: Да.
5: Тебе можно задать?
1: Ну, если я, так сказать, смогу и буду компетентен, я отвечу.
5: Не, ну ты за это, я тебе не насчет вот этого.
1: Угу.
5: Это я тебе звонил на прошлой неделе уже?
1: Да.
5: Ну вот, а когда примерно твои кассеты должны выйти 4? Женщины с трубой и эти, остальные.
1: Думаю, в течение 2 недель. Если все будет идти по плану.
5: А можно привет передать?
1: Ну, передай.
5: Значит, передаю привет своей подруге Вере и брату Коле, который уже спит. Да. Рядом.
1: Рядом? Хорошо.
5: Нет, я в другой кровати.
1: Ага, ладно, спасибо. Спасибо. Ну что же, кстати, вот тут тоже такой вопрос, Юрий Романович, хочу вам подстать вот этому звонку замечательному. Вот как вы считаете, многие семьи, в которых имеются вот груднички одного пола, они в силу жилищных услуг, этих условий, конечно же, они кладут этих грудничков в одну там кровать. Ну, а даже бывает и так, я знаю, что разнополых они до какого-то достаточно зрелого возраста спят вместе. Насколько это, влияет на ЦНС?
0: Дело в том, что даже животные, которые выросли в одной квартире, они относятся друг к другу как брат и сестра, и никакого сексуальной связи, сексуального влечения не возникает. И поэтому, если в квартире нет деформированной психологической установки, если там не надсаживаются какие-то антагонистические взгляды на противоположный пол, если там нет никакого принудительного воспитания, корежащего детскую психику, то любое течение нормальной семейной жизни, конечно же, не может ничего испортить в растущем ребенке. Все, что плохо, все, что тяжело, все, что отольется потом

0: горестями, бедами. Все привносится только извне от нас, взрослых.
1: А вот, в принципе, как бы, как вы считаете, вот из всего того, что вы сейчас сказали, из вышесказанного вашего вами предложения, можно сделать такой, собственно, вывод, что если, скажем, дети спали в течение долгого времени вместе, ну, возьмем крайний вариант. Возьмем,
2: до 15 лет.
1: Да, и пусть это будет брат и сестра, предположим. Это совсем такой вариант, который, может быть, ну, где-то, может быть, и существовал, я не исключаю.
2: Не где-то, а в письмах наших читателей.
1: Да, кстати, да, радиослушателей. А, ну и читателей тоже, я забыл про эту газету нашу, да. Так вот, собственно, как я понял с вашей тирады, вот эти брат и сестра, уже когда они вырастут, достигнут такой полной половозрелости, они вообще не должны и чисто физически относиться друг к другу как к сексуальному партнеру. То есть у них не должно быть вообще даже никакой... Просто полное такое равнодушие. И если, скажем, понятно, у них влечение возникло, в этом вина родителей, потом, получается, дети там с физиономией Павла Первого там, или Второго. А вот, скажем, то есть если они влечет их друг к другу, это, понятно, как бы отклонение. А если у них отвращение друг к другу, ну, полное вот в половом смысле, также это плохо, как влечение, и может ли это отвращение как бы нанести серьезные изменения в половом развитии брата и сестры?
0: Ну, вы, видимо, как-то не продумали свой вопрос, потому что как может возникнуть отвращение на почве полной нейтральности полового восприятия? Если возникло отвращение, значит, есть существенный перекос психики, искаженная ситуация какая-то в семье, и говорить уже о каком-то нормальном процессе развития не приходит.
2: Ну, вам, видимо, все-таки бывает трудно при изучении вот таких насущных вопросов, поскольку отсутствие личного опыта не всегда дает положительный результат. Дело в том, что, вот, судя по письмам наших телезрителей, ну, примерно треть обеспокоена вот этой самой проблемой полового влечения к брату или сестре. Только одни решились об этом сказать друг другу, а другие всю жизнь переживают и мучаются. Ну, неужели вам не знакома такая проблема, когда у девочки есть старший брат? До какого-то времени они спали в одной постели или не спали в одной постели. Но когда она, ну, входит в половую зрелость, начинает себе искать партнера или в дальнейшем жениха или мужа, под какой стандарт она подгоняет всех своих знакомых мужского пола?
1: Да.
2: Под этот самый стандарт старшего брата.
1: То есть он авторитет для нее, я бы сказал.
2: Не есть ли это половое влечение? Другой вопрос, выраженное или невыраженное, осознанное или подсознательное?
0: Дело в том, что вы просто безосновательно акцентируете неизбежное свойство детской психологии, выискивает себе кумира. Просто для детей, которые не имеют такого видного отца или старшего брата, то есть не имеют установки на такое следование какому-то образцу у себя дома, они выбирают звезду, парня из соседнего двора, старшеклассника из своей школы. Если есть дома такой мужчина, конечно же, фетишем становится он. Но, как и любой эталон, он всегда за стеклом, всегда наверху, и ни в коем случае не воспринимается как сексуальный жупел.
2: Как же можно, занимаясь такой проблемой, отмахиваться от выдающихся, да можно сказать, прародителей этого вопроса, Сигизмунда Фрейда и сына его Ивана?
0: Дело в том, что Фрейд... на мой взгляд, придумал всю систему своих комплексов только для того, чтобы завуалировать и, проговорив, откреститься от своих грандиозных проблем. Потому что сравнение колбасок Кала с эрегированным членом, оно говорит скорее не о обостренном восприятии и прозрачном видении мира, а о грандиозных личных и межличностных проблемах говорящего. Поэтому если взглянуть на это дело вне рамок снобизма и навязанного нам восприятия фрейдизма, то это лишь печальная повесть человека, который всю жизнь хотел, но так и не смог достичь провозглашенным их же вершин.
2: Я согласна, но а что вам напоминает колбаса?
0: Мне колбаса напоминает абсолютно бледные бытовые сцены, связанные с ее порезанием и поеданием просто, как у любого нормального человека. Ну и легкое отвращение, если это наша колбаса.
2: Ну, я знаю, что в Германии не любят Фрейда. Мягко говоря, не любят.
1: Но это, так... скорее всего, национальный миф. Поскольку известно, что Фрейд, он был по национальности несколько не немецким парнем.
2: Да, ну так вот там... То есть не прослеживаете ли вы взаимосвязь? Там не любят Фрейда, но, не стесняясь, испускают газы после обеда.
0: Немецкое общество полное прагматизма и неприятия всего не немецкого, оно, безусловно, не свободно от таких крайностей. И, в общем-то, образ Бюргера и его жены с задней частью 12 пивных кружек не являются символом мирового изящества и утонченности, поэтому не стоит их оставлять в качестве какой-то точки отсчета.
1: Я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, у них какое-то мнение есть на тему, которую мы сейчас тут обсуждаем.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Во-первых, я хотел бы сделать краткое сообщение вот как раз по поводу детей. Сейчас была затронута проблема детей. Надо сказать, что вот как-то она слабо затрагивается в передаче «Монморанси», то есть вот детский буддизм. То есть мне хотелось бы... Вот я занимаюсь этой проблемой достаточно долго, вот, и хотелось бы сделать краткое сообщение, а потом задать вопрос нашему специалисту.
1: Давайте, конечно.
4: Прежде всего, я хочу сказать, что вот недавно под моим руководством открылся клуб. Ну, вы вообще, наверное, в детской терминологии так хорошо, да, понимаете? То есть я, да?
1: Ну, конечно.
4: Ну, так клуб бескомпромиссных почитателей зыких чибриков, классных песиков, вертиков, сымолей.
1: Ага, да. Ага, да.
4: Ну, в программу его входят такие региональные войнушки, ну, посещение железобетонного захоронения идейного отца молодежного движения за расширение сети магазинов «Детский мир» во всем мире. Ну и прочее. То есть, кто заинтересовался, в общем-то, деятельностью этого клуба, я могу сообщить, где место наших постоянных встреч.
1: Конечно,
4: это вот,
1: да, интересно.
4: Центральный универмаг «Детский мир», вот секция, где выставлены на продажу импортные бибики. Вот. А теперь вопрос к Юрию Романовичу. Можно?
0: Да, слушаю.
4: Вот вы рассказывали про мужскую половую энергию, как бы, которая проистекает из глаз, из головы, ну, из верхней части туловища мужчины, когда он, ну, находится в состоянии возбуждения, как, да?
0: Когда он находится в состоянии созерцания.
4: Созерцания, да. А вот если это происходит во время мастурбирования, вот я хочу вот как раз затронуть эту актуальнейшую тему онанизма. Вот если мастурбирование происходит при участии посторонних предметов, вот, например, отверстий в стене, горлышко пустой бутылки, вот энергия, которая излучается в этот посторонний предмет, не опасно ли вот терять так энергию, просто, так сказать, тратить на неживой предмет?
0: Дело в том, что мастурбирование есть процесс сбрасывания избыточной энергии, поэтому это вызывает лишь восстановление равновесия.
4: Но дело в том, что вот предмет неживой, он же не может, в общем-то, ответить взаимностью, то есть как-то приласкать, что ли.
0: Но мы прекрасно знаем, что предметы окружающей нашей обстановки, они заряжаются энергией и долгое время несут ее в себе. Поэтому ни о какой взаимности нет и речи, но быть вместилищем ее может быть любой, видимо, шкаф без ручки.
1: А, кстати, я так вмешаюсь в ваш интересный диалог. Недавно по телевизору показывали замечательный фильм о тюрьме, где, в общем-то, задавали вопросы заключенным, рецидивистам, долго там, которые уже и по несколько лет сидели, дескать, как, мол, у вас с женским полом. И там один сказал, что вот у него, дескать, резиновая женщина, которую ему привезли друзья, он ее там раз 10 уже штопал, извините за вульгарность, и даже одного... А он там просто очень серьезно избил за то, что тот как-то обидел вот эту резиновую даму. То есть у этого, значит, товарища, который вот со своей подружкой уже, эта подружка резина ассоциировалась с вполне живой как бы дамой. Вот.
4: Как... А, подожди, Саша, она там что, тоже срок отбывала?
1: Нет, ему переслали ее в пакетике, она резиновая.
4: Понимаешь? Ну, так резиновая это еще не освобождает, в общем-то, от ответственности.
1: Нет, скорее всего, она была добровольная, так сказать, в этом плане.
4: А, рекрученная, я бы сказал, да.
1: Ну, давайте сейчас узнаем мнение Юрия Романовича на эту тему. Вам спасибо за звонок.
4: Спасибо тоже вот, за такую интересную передачу. До свидания.
1: До свидания. Ну, что вы скажете насчет, то есть, вот этого? Мне кажется, что, собственно, человек, ну, вот, с определенным складом психики, если он, так сказать, находит удовлетворение сексуальное, ну, с каким-либо предметом, то он вполне может этот предмет в своих каких-то тайных углах мозга уже, ну, как бы оживить. То есть он может там целоваться с бутылкой из-под пепси-колы, как вот один наш референт, которого мы за это уволили, он всегда ходил с этой бутылкой, наряжал ее в одежды всякие. Вот что это вы на это скажете?
0: Это носит название фетишизма, одного из половых извращений. В самом вульгарном приложении это... половое общение с женскими туфлями, с предметами женского белья. Для кого-то, может быть, бутылка из-под Кока-Колы является воплощением лучших женских форм. Вы, видимо, перепутали Кока-Колу с Пепси-Колой. Но это, опять-таки, не относится к большинству наших парней и девушек, поэтому мы пока что не будем трогать этих тем. Мне хотелось бы слышать вопросы обычных нормальных людей, которые бутылку воспринимают как бутылку, девушку как девушку.
2: Зачем же вы, так сказать, отметаете часть нашей аудитории? Все люди нормальные, просто у каждого свои, так сказать, привычки и чаяния.
0: Ну, совершенство – это самая скучная вещь, а самая большая ненормальность на свете – это абсолютно нормальный человек, я с вами совершенно согласен, но везде есть какая-то граница нормальности, и нас пока что интересуют проблемы большинства, потому что здоровье психологическое.
2: Большинства, судя по письмам, как раз большинство-то оно и не воспринимает бутылковые изделия как нечто такое абсурдное.
1: Ну, однако, понимаете? Как мы же вот этого уволили референта? Ну, правда, потому что повсюду валялись. Кстати, вот интересная особенность.
2: Мы уволили, потому что он нам работать мешал.
0: Скажите, да, Катерина, сейчас... сколько вы за свою жизнь написали писем в периодические издания?
2: Сейчас я скажу. Около 25.
0: Я думаю, вы лукавите, потому что...
2: 26.
0: Нормальный человек в нормальном состоянии. Если только ему не нужно пожаловаться на директора магазина, он никогда не будет писать вообще, как
2: ну
0: верно.
2: Ну вот вы и меня отмели. Таким образом, я как бы вошла в ранг ненормальных, и получается, и вопросы-то не могу свои вам задавать.
1: Ну, вы знаете, давайте сейчас уже просто время новостей. У нас еще после новостей мы продолжим наш диалог. Единственное, я хотел сказать, все-таки вернуться к тому референту, что у него была странная особенность. То есть вот эта любовь к бутылке из-под пепси-колы не основывалась у него на одной бутылке. Для него как бы вот у него можно было спереть эту бутылку, да, предположим, своровать, дать ему другую. И он как кукушку, он не замечал. Ну, как птица, что, дескать, другая бутылка совершенно. Главное, это его единственная бутылка. Ну, после новостей мы продолжим эту тему, а сейчас уже товарищ Плющев тут.
3: Семьдесят три и 82 сотых мегагерц.

0: 73,82 МГц.
1: И в гостях у программы «Монморанси» Юрий Романович Сук, главный консультант Института МИО и активный деятель движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Мы продолжаем разговаривать о темах, которые всегда волновали, ну и, наверное, будут волновать людей до тех пор, пока у них не отомрут, извините, нижние чакры. А я думаю, они у них не скоро отомрут, поэтому и темы эти, скорее всего, будут вечны.
2: О нормальности и ненормальности был затронут вопрос. Так вот, вы как специалист нестандартной формы человеческого поведения, сориентированного в половом отношении, связываете скорее с извращениями. Но свою передачу вы начали словами «сладкие грезы». Что вы имели в виду под этим понятием?
3: Я не хотел бы, конечно, сводить сладкие грезы только к эротическим сновидениям, эротическим мечтам. В сознании каждого человека, который не занят ежесекундно проблемами обогащения или утоления каких-то своих физиологических нужд, в сознании любого думающего человека есть некий идеал. Идеал друга, идеал партнера, идеал отношений с ними, с ним. И каждый в свободную минуту, а может быть и в минуту наибольшего напряжения, вытаскивает в своем сознании на поверхность этот светлый образ и живет им, живет мыслью о нем, живет с ним. И часто, когда его окружают немилые люди, тяжелые обстоятельства, постылая жизнь, он погружается в мир грез. И только они спасают человека, его сознание, его рассудок от полнейшего крушения. Поэтому для каждого из нас в какие-то моменты времени это что-то мимолетное, но свое. Казалось бы, случайное, но необходимое в этот момент.
2: Бесплотное и одухотворенное.
3: Отнюдь, отнюдь. Для какого-то человека с большой жизненной энергией, с неразвитым сознанием, но с большим жизнелюбием, это может быть нечто вполне материальное для чьего-то взгляда, даже грубое. Но это смысл в том, что это и не предназначено ни для чьего уха, ни для чьего взгляда. Это только часть сознания. Это именно та самая последняя дверца, которую не стоит открывать никому.
1: Ну, я предлагаю опять обратиться к нашим радиослушателям, которые звонят нам и хотят, видимо, Юрий Романович, задать вам вопросы или высказать свои соображения на какие-то вот эти темы. Напоминаем номер нашего телефона, только будьте, пожалуйста, покороче в формулировках вопросов.
4: 203-19-22.
0: Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Меня зовут Гема, я хотел Юрию Романовичу задать вопрос.
1: Давайте.
5: Вообще, то есть, как бы правильно формулировать, то есть, если у человека, ну, скажем, у мужчины, возникает такое постоянное желание, ну, то есть, чередовать секс, вагинальный и анальный, вообще понятие самого анального секса женщины, это вообще нормально или нет? То, что приемлемо ли это ей, этого я понимаю, да. А вообще сознание мужчины, вообще это нормально или нет?
1: Спасибо, сейчас Юрий Романович ответит. У вас есть еще какие-то вопросы или?
5: Нет, благодарю.
1: До свидания. Вам слово, Юрий Романович.
3: Ну, дело в том, что у настоящей любви, в общем-то, общеизвестно, что нет никаких границ и никаких преград, что все эти границы, они воздвигаются только внутри каждого из нас, или чужими руками, или нами самими. И, исходя из практики приема разных посетителей, многие женщины даже предпочитают вагинальный секс. И поэтому, если для вашей пары это приемлемо, если вам это нравится, то нет никаких противопоказаний абсолютно. И даже этот вопрос не стоит поселять себе в голову, а просто любить и еще раз любить.
1: И даже тут я от себя добавлю, если верить народным пословицам, они достаточно мудрые, как принято считать. Ну, наверное, это действительно, в самом деле, так известно такое выражение, как драть в три смычка, извините. Значит, это олицетворяется с музыкой, это искусство, понимаете, целая музыкальная, я бы сказал, вещь.

0: Но вот опять в таком подходе есть что-то от кликушества бабок с лавки. Любовь — это понятие интимное, и вопросы возникают на поверхности только когда они уже созрели и не могут жить внутри. Поэтому я не приветствую такую реакцию и призываю к сдержанности чувств, сдержанности слов, к самоконтролю. Только не в момент любви, а вокруг всего этого.
1: А вот я бы хотела вам опять задать вопрос. Но вот вы понимаете, судя по реакции наших телеслушателей, дело все в том, что всегда интересует в первую очередь... нет, конечно, не в первую. В первую очередь интересует личные вопросы, а во вторую очередь, ну, обязательно интересуют вопросы, связанные с личностью специалиста. То есть того, кто излагает проблему, того, кто отвечает на вопросы. Так вот, я хотела бы спросить. Вы говорите, что сдержанность нужна во всем, но не во всем том, что касается любви, а во всем том, что ей сопутствует. Как можете ли вы назвать себя сдержанным человеком? Я вот, у меня возник этот вопрос потому, что вы пришли к нам в таком красивом красном смокинге, но я не считаю это сдержанностью ни в одежде, ни в мыслях. И любую раскованность лично я, более того, я считаю, так сказать, хорошим качеством. Но как вы, вот говоря о сдержанности, в таком виде ходите по улицам?
2: В вашем, ну, в возрасте, ну, в смысле, как бы, вот я знаю, что люди вашего возраста весьма консервативны в одежде. В выборе, по крайней мере, одежды.
0: Ну, во-первых, я по улицам хожу весьма мало. Я или на службе, или в автомобиле. А во-вторых, я, как человек, ведущий прием людей, находящихся далеко не в лучшем состоянии, я должен каким-то образом отгородиться от образа обычного собеседника, которому не каждый захочет раскрыться, а должен быть какой-то фигурой вне окружающей жизни. Должен быть способным абстрагироваться от окружающей действительности. Именно этим и объясняется мой, казалось бы, странный вид, но он позволяет людям раскрыться передо мной как перед нейтральным объектом.
2: То есть это чисто профессиональное. Ну, что же, еще радиослушатели послушаем, да?
1: Можно я, поскольку, конечно, чтобы не отодвигаться от темы далеко. А как вы таким образом относитесь к одежде в женском туалете красного цвета? То есть, когда дама выходит на улицу в ярко-алом платье, при этом у нее рыжие волосы и, скажем, бордовые туфли, ну или все в одной гамме, но все равно красных тонов.
0: А сопутствуют ли этому золотые предметы фурнитуры или это просто красные?
1: Давайте рассмотрим оба случая.
0: Если это просто дама в красном, то значит, это женщина, которая хочет и может притягивать к себе внимание. Если мы видим какие-то золотые цепочки, золотые пуговицы, элементы золоченой фурнитуры, то значит, здесь уже проявление скорее истероидного характера, то есть стремление не увенчалось успехом, и женщина прибегает уже к крайним мерам, скорее всего, для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя это может сопровождаться и признаками материального благополучия, но значит, у человека внутри уже не все сбалансировано.
1: Ну, а если на фоне, скажем, вполне консервативной одежды, чулки или колготки красного цвета?
0: Вы знаете, я очень
1: ведь это
0: давно...
1: же вот как раз ноги, вот те самые, на которых вы останавливались в начале передач. То есть представьте себе короткую юбку любого черного, белого.
2: То есть так, чтобы
1: лед
2: ляжки видны?
1: Да, ну а колготки при этом красные.
2: Как это красные? А, понял. Это я что-то растянулся.
0: Знаете, женщина — это... Глупо было бы сказать, что такое женщина, поэтому... Пусть каждый оставит свое видение этого чудесного явления. Поэтому невозможно заочно или даже с телевизионной трубки там оценивать, как выглядит женщина и что ее толкнуло одеть именно этот предмет туалета.
1: Ну, тогда секундочку можете подождать. Сейчас референт наш переоденется. Он может продемонстрировать вам вот этот случай. Мы пока можем отвлечься.
2: Нет, сейчас я хочу, извините, теперь задать вопрос. А скажите, Юрий Романович, вот вы принимаете большое количество пациентов там, ну, как
0: посетителей
2: бы
0: ни в коем случае не пациентов.
2: А, посетителей, извините, да. А, и вот можете ли вы, например, если к вам приходит какая-то дама, можете ли вы отличить в ней, скажем, ну, чисто ее социальное положение, как-то даже не по одежде, ну, скажем, как-то про себя вы можете сказать, вот это вокзальная проститутка, а это, например, дочь президента акционерного общества. Как-то вот так вы можете сделать оценку сразу, как она вошла, как она осветила, вы так бац и готово. И второй сразу вопрос, были ли случаи, когда ваши посетительницы пытались, так сказать, вас соблазнить, ну, в сексуальном смысле?
1: Да, это, кстати, очень распространенный опыт общения пациента с доктором.
0: Вы совершенно правы, что в любом случае наблюдается дуализм, то есть двойственность общения посетителя, пациента и доктора, что большинство пациентов стремятся вовлечь доктора в свою игру. Это может быть какая-то провокация, даже, скорее всего, провокация, но не в прямом социальном смысле, а в психологическом. То есть у каждого есть свой сценарий, в который он стремится вовлечь специалиста, к которому пришел. Будь это какой-то бюрократический чин или доктора, доктор даже скорее. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать слова человека как то, что он хочет от тебя добиться. И часто соблазнение это лишь повод для того, чтобы потом поставить доктора неудобное положение, ввести его в конфуз и нивелировать весь его опыт, все его положительные черты. Поэтому ни в коем случае нельзя. С одной стороны, первое впечатление неоценимо по своей, ну, вообще, по своему значению. А с другой стороны, женщины, как существа коварные, как прирожденные манипуляторы, они требуют внимательнейшего рассмотрения и выслушивания.
1: А, вы знаете, а вот в нашей программе известен целый ряд случаев из общения с российскими сексопатологами, ну, о западных мы прямых выводов делать не можем, хотя из прессы следует, в общем-то, то же самое, что часто сексопатологи в качестве, ну, может быть, одного из методов лечения использовали личный контакт с пациентом отчасти, чтобы дать ему понять, ну, возьмем в нашем случае женщину, да, что она привлекательна, что она красива, что она, в общем, ну, не есть то, что она о себе думает, поскольку она пришла как больная, как ущемленная. И часто такой метод давал положительные результаты. Ну, другой вопрос, морально-этический аспект этих взаимоотношений, но эффект часто был положительным. Вот как вы к этому относитесь?
0: Вы знаете, я считаю все-таки недопустимым физические контакты с женщинами, потому что доктора с женщинами, простите меня за оговорку, потому что, растрачивая себя, или этот доктор получается не стопроцентный специалист, который вынужден применять к бутлергам с суррогатом, или он растрачивает свою целительную сущность на такое вульгарное использование и обрекает оставшихся пациентов на такое ущемленное уже помощь.
1: Ну, вы знаете, в целом ряде случаев, просто они известны вот нам из опыта общения с этими докторами, часто пациентки, вот что самое интересное, оставались довольны и более того воспринимали вот с благодарностью.
0: Ну, оглянемся вокруг, сколько мы видим торжества в женщинах, которые смогли подтолкнуть кого-то на неверный
1: но
0: шаг.
1: Это торжество больного человека. Вы понимаете, больного, но выздоровевшего человека. Это же совсем другое.
0: Вы знаете, это не выздоровление, это просто стадия ремиссии, затягивания просто. Когда хроническое заболевание находится в стадии необострения ремиссии, со стороны это может выглядеть... Мы так продлеваем течение болезни, ни в коем случае не лечим ее.
1: Ну, не могло ли быть такого, что это был первый шаг на пути к выздоровлению, и дальше женщина уже пошла, пошла, и и выздоровела.
2: И уже раз и замужем, скажем. Или уже не с мужем все хорошо. Это, или родила.
0: Это счастливый исход. При всем при том, если муж ни о чем не догадался, когда она родила.
2: Ну что же, это исчерпывающий ответ, я считаю, даже более чем. Предлагаю послушать телефонные звонки. У нас они поступают, телефонный номер студии.
3: 203-19-22. Эхо Москвы.
2: Только, пожалуйста, будьте покороче. И напоминаю, что нашего гостя зовут Юрий Романович. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло?
2: Да-да-да.
4: Александр?
2: Да.
4: Это Князев Алексей, я звонил когда-то давно. Вот, у меня такой вопрос. Ну, сначала небольшая история. Вот я недавно из армии, я был санинструктором. Ну, там как, когда сложная операция, болезненная, ампутация пальцев или еще что-то, просили еще вставить ваши песни. Там про муравья особенно, пока жарился хряк. Ну, как-то операция проходила лучше. А вот теперь у меня вопрос к Юрию Романовичу. Вот, скажите, может ли вот... будет ли лучший исход операции, если пациент во время операции будет заниматься анонизмом?
2: Угу, спасибо. Кстати, тут еще такой момент, что если пациент сам не в состоянии, ну, в силу там, что он без памяти, то можно ведь как-то, чтобы кто-то стимулировал медсестричку там молоденькую, ему там 5-10, она ему там массажик. Ну, извините, я что-то разошелся.
0: У меня сразу возникло просто не сомнение, а восторг по поводу нравственной чистоты звонившего. Видимо, он никогда не видел мастурбационный акт, потому что совместить его в представлении с любой операцией, кроме как прочистки ушей, просто невозможно. Это же занятие, требующее полной самоотдачи. Поэтому я думаю, это невозможно чисто технологически. А про психологические аспекты я не знаю. У каждого, видимо, свой диапазон приемлемости и возникновения оргазма. Я остается только позавидовать так стойко и легко возбудимому.
2: Алексею Князеву. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, Юрий Романович вас слушает, мы тоже.
5: Здравствуйте. Добрый день, Катя, добрый день. Саша,
1: добрый день.
5: Это говорит Владислав.
2: Привет.
5: Просто давно его.
2: Алло, Владислав, погромче и, пожалуйста, покороче, поконкретнее.
5: Хорошо, да. Я хочу сформулировать вопрос. Просто совсем недавно, находясь, так сказать, на кошене от армии в дурке, я вот и думала об этой теме, поскольку вот правильно, как заметил уважаемый человек, что эта проблема существует, тем более, когда вы находитесь в таком заведении, думать ни о чем другом не приходится. И вот у меня такой вопрос, может вообще вот как-то повлиять такое мазохистское влечение человека? Вот это, ну, то есть этот вопрос я хочу задать после того, как я хочу просто продемонстрировать небольшое такое. То есть то, что я там накропал в дурке, вот. То есть как может быть вот у человека практически, ну, уже безнадежного на какое-то там выздоровление, вот как его мазохистские наклонности, они найдут ли вот проявление в жизни? И вот я хотел бы сейчас вот, то есть, зачесть, вот, чтобы было более понятно.
2: Давай, только погромче.
5: Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня схоронил маленькую Олю. Долго мучилась она у меня в объятиях, долго сказочки плела о любимых братьях. Я вливал ей между дел киевскую водку. Я сегодня хоронил девочку-сиротку. Эх, гуляй, моя душа, будет много хлеба. Слезы детские опять улетели в небо. Расступись, тоска печаль ветреного мира. Видишь, плачет сеть полей, детская могила. Если снова захочу вдруг я поглумиться, раскопаю вновь ее и начну жениться. Эх, гуляй, моя душа, по ржаному полю. Я сегодня задушил маленькую Олю. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, это такие, насколько я понимаю, можно даже так охарактеризовать, как если бы, скажем, старина Чикатило был бы еще и некрофилом.
0: Я не понимаю, в каком контексте здесь применено слово мазохизм, если только со стороны маленькой Оли.
2: Да, да, вот я тоже несколько удивлен.
0: Маркиз де Сад как раз кивнул бы в данном случае. Скорее это можно было бы назвать садизмом, но я...
1: Может быть, некрофилии?
0: Я думаю, здесь имеет смысл отослать к творчеству Ницше, который, будучи молодым юным поэтом, провозглашал именно то, чего в жизни никогда не решился бы сделать.
2: Ну что, еще телефонный звонок.
6: Эхо Москвы.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
7: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: У меня сразу вопрос к Юрию Романовичу.
0: Да, слушаю.
7: Вот только что человек процитировал стихотворение, свое, наверное, я так и не понял, чье это.
1: Свое, да.
7: Но мне показалось, что из классиков. А вот, как ваше мнение, вот можно ли стихотворческую деятельность совмещать с занятиями сексом? Причем вот в самых нетрадиционных его вариантах, например, секс на расстоянии или взаимное проникновение двух тел. Ну, и сами понимаете.
1: А уточните, пожалуйста, что значит стихотворческую деятельность? Это написание или прочтение?
7: Ну, по крайней мере, я бы сказал, обладание набором зарифмованных строчек, хотя бы, так сказать, внутри.
1: А можно как-нибудь попроще? Вот это обладание набором, вы его собираетесь читать или как бы держать
7: нет,
1: в себе?
7: Нет, а вот я просто хотел выяснить, вот можно ли совмещать эти два, в общем-то, достаточно полярных занятия. Я вот хотел узнать мнение специалиста, потому что сколько я не пробовал, а вот никак оно.
0: То есть строчки не дают вам овладеть собой или...
7: Я бы сказал, прыгают. То есть в голове как бы все перед глазами прыгает у меня. Вот.
0: Значит... над вами давлеет какое-то более сильное желание. Надо сначала победить или поддаться ему и заняться стихотворчеством. На каком фоне у вас происходит тяга к стихописанию?
7: Ну, на фоне, ну, конечно, преобладающее значение имеют внешние факторы, как-то тактильные ощущения, температурные, ну, естественно, половое возбуждение.
0: Ну, видимо, это просто либидо в затянувшейся первой фазе. Поэтому нужно перейти к сексуальным контактам. И скорее, и вполне возможно, что стремление писать стихи просто само пройдет.
7: Ага. Спасибо.
2: Ну, до свидания.
0: Спасибо. И в то же время, как такую вульгарную... вульгарное разрешение этой проблемы освещено в средневековом известном таком произведении «Опасные связи», что многие письма, особенно своей любовнице, там сопернице какой-то, лучше всего писать на спине обнаженной наложницы юной. Так что можно сочетать стихотворчество вот с такими вполне понятными телесными контактами. Может быть, из-под пера выйдет что-то совершенно неожиданное.
1: А вот вы только что сказали, само пройдет. Я, кстати, с этим совершенно согласна. То есть само пройти после контакта может вообще все. И желание творчества, и желание там, не знаю, чего угодно. А вот вы не боитесь, что будь у вас побольше опыта личного, у вас бы и желание исследования тоже само прошло?
0: Ну, понимаете, и... я как специалист не могу открывать свою личную жизнь, чтобы не подавать пациентам повода для лишних провокаций.
2: Кстати, тоже хорошее такое, я бы сказал, профессиональное чувство такта это называется. Я предлагаю послушать композицию, и после композиции мы продолжим тему нашей беседы.
8: В руках, чем опоссум в небесах.

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями нашего сегодняшнего эфира. Это, как я уже говорил, Александр Амирзаян, автор, исполнитель, философ. И Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Я рад вас приветствовать в нашей студии. И, конечно же, первый вопрос у меня к вам, Саша. Ну, я знаю, что вы были в свое время связаны достаточно тесно с наукой, в частности, с, если я не ошибаюсь, с физикой и физикой ядерной.
1: Физика высоких энергий. Ну, это близко, но это физика высоких энергий. Институт теоретической экспериментальной физики московский.
0: Да, вот вы знаете, я в связи с этим хотел узнать у вас. И помнится, когда я был совсем грудничком, моя мама говорила мне, Саша, во время дождя, Саша говорила мне, моя мама, иди, побегай под дождиком, помой под ним свою прекрасную белесую головку. А головка у меня, Лилия Евгеньевна, в тот момент была действительно прекрасной и белесой. Не то, что сейчас этот лысый бугристый череп, изъеденный радиацией. Вот скажите, пожалуйста, ваше, в общем-то, вот несколько постарше, все-таки поколение немножко другое. Что вам говорила ваша мама? Говорила ли она, Саша, побегай, иди под дождиком? И как вы оцениваете нынешнюю ситуацию? Ведь это же очень страшно, когда за такой короткий период, практически 15 лет, да, Лилия Евгеньевна, прошло, когда уже мы говорим, дождь идет, нужно накрыть голову целлофановым пакетом, мы незаметно приближаемся к экологической катастрофе, не побоюсь этого слова, на мой взгляд. И вот вы, как профессионал все-таки этого дела, расскажите ситуацию, сравните эпохи, времена.
1: Честно говоря, я не совсем как бы в данном материале существую, то есть есть экологические проблемы, которыми я не занимался. Но, так сказать, вот из общих соображений, конечно, ситуация очень круто поменялась, потому что технологический прогресс, техногенная цивилизация, она сделала свое дело, да, и то пространство, в котором мы обитали, как, скажем, ну, счастливое советское детство, да, вот как это называлось. У нас тогда про такие вот техногенные кислотные дожди никто не подозревал. И про радиационные дожди мы ничего не знали. Хотя во времена моего детства была уже испытана и атомная, и водородная бомба, но изоляция информационная, она нас лишала возможности знать о том, что происходит на самом деле. И как мы на сегодняшний день знаем, что вот те районы, в которых это все взрывалось, да, ну, когда солдаты, ребята расчищали вообще без всякой защиты все эти последствия атомных испытаний, ядерных испытаний, водородных испытаний. И все было легко, слегонца, что называется, да, то есть пошел вот в робе в солдатской, да, без всякой защиты и растаскивал все эти завалы, которые образовывались после взрыва там водородных бомб, понимаете, все это спокойно было. Ну, водород-то ничего, но запал-то там атомный, ядерный запал, понимаете, это же как бы не хухры-мухры. И, естественно, все это воспринималось несколько иначе. Но в силу того, что концентрация всех этих вот как бы веществ была не столь велика, то есть центральные зоны, Москва, Питер, Киев, мы на себе этого не чувствовали, разумеется. Это все происходило где-то там, в малонаселенных областях, а у нас было счастливое советское детство, разумеется.
0: А, то есть все-таки вы склонны думать, что это из-за информации все-таки было. А на самом деле реально атмосфера была загажена уже и тогда, с момента первого испытания ядерной бомбы, в принципе. Или все-таки, вот скажите, на ваш взгляд, где тот рубеж, начиная с которого, идя назад задом, я часто, кстати, перемещаюсь по коридору здесь задом, вы знаете, забавно, то есть сотрудники, правда, пугаются, но мне нравится, ориентация вырабатывается. А сегодня, кстати, покажу вам, как я это делаю, уже быстрее, чем вперед бегаю. Да? Но это не важно, что-то я все о себе, да. Где тот рубеж, идя к которому задом, мы резко окажемся в экологически чистой среде. Ведь и в древности они там выплавляли чугун, это самое, ковались латы, мечи, там жарили бизонов.
1: Нет, ну, дело в том, что интересная вещь, что те раскопки, которые вот производились в 40-х, 50-х годах, и новейшие исследования египетских гробниц показали, что они в действительности дышали тоже достаточно таким большим смогом, как на сегодняшний день говорят, да, и как бы все эти прелести цивилизации они на себе познали, но в других концентрациях, в других соотношениях. Они дышали как бы кострами, да, в той же пещере, извините меня, да, в той же Яранге, скажем так, человек сидит, и у него по-черному топится печь, или русский дом, в котором тоже по-черному топилась
0: или,
1: печь.
0: Например, извиняюсь, что перевожусь, алтайская сакля, очень удивило меня это сооружение.
1: Да, там сидишь и дышишь этим дымом, понимаете,
0: да,
1: то есть
0: вот.
1: Неизвестно, что хуже в этом.
0: А как вы считаете, Александр, вот, то, что вот все-таки периодически человечество с самых давних времен впитывало в себя всякие вот эти токсичные элементы, не являлось ли это, скажем так, природной, ну, прививкой, что ли, для усиления иммунитета против того, что мы будем иметь лет через 5? Я не напрасно так бью тревогу, просто у меня, например, никогда не болела голова, а уже последние 3 дня болит. Я сильно опасаюсь, что либо это старость настает, значит, моя, либо все-таки в воздухе витают флюиды предстоящей экологической катастрофы, то ли по весне вот там это вот что-то у них.
1: Нет, в действительности, конечно, принципиально разные канцерогены как бы возникли. Если тогда СО было, да, то есть углекислые там такие вот проблемы и все, то сейчас всякие свинцовые отходы, то есть свинцовые соединения, потом радиоактивные, потом отходы всяких химических производств. То есть сама экологическая ниша и ее воздействие, она принципиально поменялась, конечно. То есть техногенная цивилизация свое воздействие оказывает. Потому что то, к чему привыкал человек в течение там 7 тысяч лет, да, как мы себе представляем человечество где-то, да, от шумеров до наших дней, там были одни прелести, а мы сегодня получаем другие прелести. И поэтому те мутации, да, они на сегодняшний день как бы, как на сегодняшнем сленге говорят, не канают.
0: А скажите, вот если взять... Кстати, вы, Лилия Евгеньевна, тоже так зря сели к нам спиной с обиженным видом. Вы поздравляем вас, во-первых, с вашим профессиональным праздником, то есть все-таки День космонавтики, да, безусловно. Я знаю, что вы имели вот непосредственное отношение вот к космонавтике, к спейсику тоже. Ну, спейсик в космосе.
2: Да просто, Саш, я вас слушаю, потому что вот вас, например, перебивать совершенно невозможно.
0: Ну, естественно, поскольку мы люди умные.
2: Конечно, так да. Что же, я сижу, я пока послушаю.
0: Хорошо.
2: А потом все расскажу детишкам в городе Краснодаре. С белесыми головками.
0: Мне просто хотелось еще такую тему затронуть. Вот говоря о цивилизации, да, вот возьмем элементарную кошку. Ну, она есть у нас, но я думаю, за ней сейчас не стоит идти. И, в общем, лень просто на доверии. Да,
1: у меня дома тоже кошка,
0: да,
1: есть.
0: Ну, и радиослушатели, они поверят нам, что есть кошка, мы можем ее взять. А дело в том, что если кошку поднести к какому-то аномальному месту, она начнет себя вести, там, поджимать хвост, как они делают, скулить, в общем-то, запрыгивать на какие-то высокие предметы. Ну, или по-другому, там, пучить глаза ее начнет и так далее, да? То есть кошка обладает какой-то мощной интуицией к природе. То есть они живут прям, у них рука в руку вложена, да? А первобытный человек, просто у нас вчера была передача посвящена этому, мне хотелось немножечко продолжить, он тоже ведь как существо лесное должен был обладать такой же интуицией. Ведь в то время, вот вы говорите, свинец и так далее, наверняка тоже были какие-то руды, элементы, и целые племена могли жить около них. И неизвестно, скажем, вот мы тут сидим втроем, да, кто из наших давних предков жил около, например, какой-нибудь...
1: Курской аномалии.
0: К примеру, да, да. Вот как вы считаете, где же тот рубеж, когда человек утратил эту интуицию?
1: Вы знаете, я думаю, что есть некие... Ну, я же как бы... Я исхожу из того знания, которое у меня существует. Естественно, я так же субъективен, да, как мы все. То есть каждый исходит из своих каких-то вообще вот... своей картины мира, скажем так, да? Вот. Я думаю, что информационный прессинг, который на сегодняшний день существует, да, он заслоняет некие интуитивные такие принципы восприятия мира. То есть информация давит на, так сказать, вот на структуру мозговую какую-то, да, и мы теряем вот тот синтетический подход к миру, которым обладала в свое время именно песенная цивилизация. То есть, как мы помним, дописьменные культуры, они все песенные, да? То есть это гармоническое такое некое состояние человека, как, когда он мир усваивал в политексте. То есть песню я смотрю, рассматриваю как некий политекст, да, вербальный текст песни, музыкальный, интонационный. Причем интонация — это политекст. Это метафизический текст. Мы не знаем, что это такое. Животное же понимает интонацию.
0: Безусловно.
1: Да?
0: Безусловно, одно и то же слово можно сказать с разной интонацией, и психологически человек, естественно, воспринимает.
1: Раз это информация, соответственно, это текст.
0: Да, безусловно.
1: И когда я рассматриваю эту фигуру как политекст, причем вот взаимодействие трех текстов, вот, кстати, сегодня я чуть-чуть отвлекусь в сторону, да, я только что приехал с конференции по творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, это она называлась как вот творчество Высоцкого, да, вот международная конференция. Причем там были, я могу перечислить страны, значит, США, Италия, Англия, Германия, Австрия, Польша, Румыния, Италия, я уже говорил, да?
0: По-моему, нет, но не даже важно, если важно, ничего, они хорошие наши друзья сейчас.
1: Да, все наши друзья, что называется.
2: А вот я прошу прощения, теперь я Александра перебью, потому что кроме меня никто не скажет. Ты не знаешь, Саш, а Алику просто неудобно. Его доклад вот среди всего вот этого Средиземноморья и международный такой вот, международных гостей, был признан самым лучшим докладом. Вот.
1: Нет, но это на моей...
2: Он сегодня похвастался.
0: Я очень рад.
1: Это на моей секции, что называется. На моей секции. Там было несколько секций, причем там была секция лингвистическая, потом лингвистика, вот разбор лингвистики Высоцкого, потом была секция «Художественный мир Высоцкого», и была секция «История Софии, философские и культурологические аспекты авторской песни». Четыре секции, в общем, было. И там был профессор Богомолов Николай Алексеевич, который, значит, занимался одной секцией, профессор Владимир Иванович Новиков, Зайцев Владислав Алексеевич, тоже профессор МГУ. То есть был в основном профессорско-докторский такой состав.
0: Профессор.

0: вещи и вещи, которые, в которых он, скажем, не очень сильно разбирается. То есть это был такой очень замечательный режим диалога.
1: Вполне возможно, что астрологически еще ситуация так сложилась, потому что почему-то они смогли договориться вот там когда-то в свое время Муссолини со Сталином, к примеру, у них плохо сложилось, да?
0: А я думаю, знаете, Саш, еще какая штука, что сам предмет разговора, поскольку всех объединил как бы вот Высоцкий, там доклады были по разной тематике, были по Акуджаве доклады и по Галичу, причем были доклады сопоставления «Мир Высоцкого» и «Мир Галича», например. Юмор у Высоцкого, юмор у Галича. Значит, параллельные места.
1: Сложно вообще сопоставить.
0: И разность их, как бы, да, там вот семантические ряды, там, скажем, Акуджавские и Высоцкого. То есть вот очень интересные, в общем, там были доклады, и было что послушать. Но поскольку всех объединял Высоцкий, то, соответственно, и люди были соответствующие, понимаете?
1: Вот.
0: То есть вот эта фигура, которая позволила объединить людей достаточно открытых и готовых к диалогу. То есть поскольку сам Владимир Семенович был человек, существовавший в режиме диалога, да, то есть не «я сказал, так оно и есть», да? Нет. «Я предлагаю», да? «А ты мне отвечай». То есть я с тобой говорю. И вот этот режим диалога, который предлагал Высоцкий, это самый продуктивный в действительности режим. Потому что вне диалога монологи неинтересны, вы понимаете.
1: А да? Вот интересно теперь вот понять, почему же многие вот наши с вами современники, вроде бы люди не глупые, да, вот не принимают эту манеру, а как-то, в общем-то, ну как я иногда выражаюсь, ведут себя с трезву, как я сильно пьяный. Вот именно «я сказал». Вот откуда это берется, на ваш взгляд? Это же не агрессия, это не форма агрессии у них. А вот да, какое бы определение вы это дали? А потом мы, кстати, еще вот выслушаем Лилию Евгеньевну, как педагог, она тоже должна немножечко нам вот соматически объяснить.
0: Вы знаете, я думаю, что здесь происходит во многом от некого... Это остаточное явление тоталитарного сознания. В советское время было много плохого, да, но, с другой стороны, там много было и хорошего. Это еще предстоит нам осмыслить, да, в общем-то. Но. Дело в том, что оно, вот это время, задавало некую однозначность. То есть есть правда. Вообще для нашего русского сознания, мы все русские люди, естественно, оно характерно, вот наше русское сознание, тем, что мы ищем правду всю жизнь. 19-й. Мы 3 века ищем правду.
1: А может, поэтому так и все время беспокоит? Ну, я имею в виду, Тушка все время в беспокойстве находится.
0: Ну,
1: и это... поскольку именно вот Тушка русского человека вызывает, согласитесь, какое-то недоумение у всех окружающих наций. Причем иногда это недоумение опасливо. Это когда вот там гонка ядерных вооружений, эти русские могут нас взорвать. Иногда оно какое-то снисходительное, когда Тушка ослабшая. Вот, но всегда в недоумении, потому что...
0: Но в действительности, вот это вот поиск какого-то единственного правильного решения, оно предопределило очень многие события и 19-го, и, к сожалению, 20-го века, да, вот наша правда, поиск правды, да. А, скажем, когда я впервые столкнулся с учебниками, скажем, западными учебниками истории, когда одно событие историческое дается в нескольких изложениях. Вот вариант такого понимания, скажем, той же французской революции, да, в учебнике французском. Вариант один, вариант второй, вариант третий. И как бы выражаются мнения. А ученик должен как бы выбрать для себя близкое ему, либо составить некое четвертое мнение. И это не исключается. Для нашего понимания, для нашего сознания это невозможно. Понимаете, невозможно. То есть, потому что есть единственное правильное понимание, как по Марксу, да? Это вот научное, исключительное понимание того или иного явления.
1: Отсюда и пошло такое вот понятие, как авторитет.
0: Наверное, да.
1: Видимо.
0: Наверное, да. Хотя авторитеты в обществе, безусловно, нужны. Безусловно нужны, да. Но другое дело, что мы должны воспринимать, что вот этот авторитет мы... верим его позиции, потому что мы уважаем его мнение, потому что...
2: Оно в большинстве своем совпадает с моим, поэтому я кого-то уважаю.
0: Нет, может, оно так. Даже может не совпадать с моим, но тем не менее я у вас

0: Этого человека просто за его, ну, скажем, прямоту, за его позицию.
1: Но тогда это не авторитет, если его мнение не совпадает с твоим. Как же он может быть авторитетом? Он может быть просто уважаемым человеком.
0: Ну, понимаешь,
2: в принципе,
0: как...
2: нужно разобраться.
0: Авторитет, он, поскольку он существует для какой-то общности, он большой авторитет. То есть все равно у нас некий логотип складывается, да, в голове. Мы же все равно пользуемся каким-то мнением, да, у нас оно складывается. Человек подвержен некому мнению большинства. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого. Я имею в виду авторитетного большинства, не в плане там массового большинства, а авторитетного. Вот ты для меня авторитет, Саша для меня авторитет. Да, и вы говорите, что этот человек, вот он говорит как бы правильно, да, вы ему считаете, что он прав в том-то и в том-то. Я могу не принимать этого, но тем не менее, уважая ваше отношение к нему, для меня он становится все равно как бы неким, ну, как это... Ну, эгрегор, это неправильно, это я неправильный термин употребляю, но тем не менее, для меня это некая фигура, да, освященная вашим к нему вниманием.
2: А вот если
0: вашим к нему уважением. То есть я невольно переношу доброе отношение к вам на авторитетное отношение к нему, понимаете?
2: Но все-таки здесь я бы...
0: Вот, человек общественный, животное это.
2: Да, но хотелось бы немножко вот эту тему еще поглубже, если вы позволите, копнуть. Ведь существует действительно, как правильно сказала Лилия Евгеньевна, такое понятие, как «уважаемый». Существует такое понятие, как кумир, и существует такое понятие, как действительно человек авторитетный. Вот, причем человек авторитетный, это, ну, например, даже может быть, вот он, ну, вы как-то, Лилия Евгеньевна, не согласны, покивали. Я имел в виду к тому, что авторитет...
1: Нет, я по другому поводу покивала.
2: Например, вот я говорю, к примеру, да, вот Александр, да, говорю, например, Саша, вот, у меня есть человек авторитетный, он вам починит ваш автомобиль. Вот, в данном случае я, как человек, которого, к примеру, вы уважаете, ну, хотя я не смею на это пока рассчитывать, вот, но тем не менее, вы говорите, да, хорошо, а я знаю, что тот человек, например, этот Валер, он действительно починит, он авторитет в починке там автомобилей. Например, вы можете быть для кого-то авторитетом, для кого-то уважаемым, естественно, поскольку вы еще и поете, и чей-то кумир, то есть совмещение трех вот этих вот, скажем так,
0: ипостаси.
2: Да, оно и дает вполне возможно какую-то четвертую какую-то позицию, которой не названо, не дано пока имя. Но, кстати, вполне возможно, что Владимир Семенович вот был именно в этой четвертой позиции.
0: Да, вот. Это национальный эгрегор в какой-то степени, безусловно.
2: Вот, да, вот.
0: И, кстати, последнее событие, вот его 60-летие, да, показало, что это общенациональная фигура. То есть не отметился не то, что не только ленивый, а вообще люди, которые к нему никакого отношения не имели, не в плане знакомств, каких-то личных отношений, да, а в плане принадлежности просто к этой культуре. Просто, то есть это по диаметру, что называется, но поскольку он есть... национальная фигура, общенациональная, признанная, так сказать, лик нации современной, да, как бы мы признаем, как Пушкин наш предок, да, фольклорный, скажем так, наш предок. Мы все вышли из уст своего баяна, то есть Александра Сергеевича Пушкина, он создатель нашего новейшего языка, да. Каждая нация, кстати, вышла из уст своего баяна. Греки древние вышли из Гомера, финны из Вяненайнена, да, там Калевала. Значит, там кто-то из Шахнаме, да, вот в Средней Азии.
1: Махтум Кули.
0: Да. Ну, а мы, так сказать, новые русские, да. Я имею в виду 19-20 век,
2: понятно,
0: мы вышли из уст Александра Сергеевича, и деваться здесь некуда.
2: А скажите, пожалуйста, вот, Саша, вот такой момент меня тревожит, постоянно прям и чешется. Вот существует ведь такое понятие, как, ну, достояние общества, да, ну, к примеру, я что-то слышал краем своего вот этого правого уха, левое это у меня после того случая. Ну да ладно, вот что в Японии существуют такие люди, то есть которые считаются, ну, как бы, ну, понимаете, как у нас Кремль, человек Кремль, к примеру. Вот, не то, что он политик какой-то, а просто это человек искусства, или неважно, что он там делает, но вот он является такой фигурой. У нас как-то не странно, что Александр Сергеевич как-то грустно жил, что Владимир Семенович. Что, в общем-то, Майк Науменко, опять же. Мне не хочется переводить наш разговор на грустные рельсы, но это же, тем не менее, факт. Почему-то все это, вот, опять же, старая скрипучая телега, но начинает признаваться спустя многие годы. Где были вот эти вот итальянцы, и вот и же с ними, вот, когда нужно было как-то реально, в общем-то, человека там, поднимать, воздухом давать.
0: Как раз они-то были в правильном месте, в этом смысле.
1: И они хотя бы, извините, просто после них хотя бы, благодаря им, остались качественные, хорошие профессиональные записи, видеозаписи. Итальянцы, мексиканцы,
0: англичане,
1: немцы, поляки, да. Все, что к нам пришло, все видеозаписи Высоцкого, которые у нас сейчас существуют, практически все, на нашем телевидении, там, я не знаю, 5% сделано.
2: А, так, Лилия Евгеньевна, вот вы опять же говорите то, что мы сейчас имеем. Я сейчас говорю о том, что имел сам Высоцкий. Мы-то имеем.
1: От них?
2: Ну, и от них в том числе.
1: Качественные записи тоже. Почему? Они его поддерживали.
0: Нет, вы знаете...
1: Давали глоток воздуха.
0: Дело в том, что в свое время я прошел через определенные, так сказать, сложности. Я сейчас говорю не о своем героическом прошлом, что называется, диссидентском. Я хочу сказать о том, что делал вот Запад, да, в смысле, при всем моем достаточно негативном отношении к западной культуре, потому что, к сожалению, я большой русофил. Именно в культурологическом плане, да. Вот. Слава богу, что меня не поймут превратно с моим армянским происхождением. Понимаете, это не шовинистическое отношение, это вполне культурологическое отношение, да. И я вообще как бы считаю, что вот то наше пространство, которое мы имеем, 11 часовых поясов со всеми включенными сюда народами, удерживает отнюдь не государственные штыки, а исключительно русская культура и великий и могучий русский язык, в котором мы существуем, слава тебе, Господи. И, кстати, Александр Сергеевич Пушкин, о котором мы говорили, да, вот мы, он признан сейчас ликом России, да, и в этом смысле для меня это большой показатель в моей современной русофильской теории. Его лицо, лик, его происхождение, корни имеют большое значение. То есть это не просто так. То есть его африканское, немецкое, славянское начало – это вот русский мир, которым я его вижу. Это объединяющее начало, понимаете? В свое время мой замечательный шеф, зафлап мой Евгений Куприянович Тарасов, который меня очень от многого защитил, когда на меня приходили всякие телеги в институт, там все. Он писал на всяких заявлениях от ГБ, там, парткомов и прочих, так сказать, инстанций. Он писал: по работе претензий не имею. Все. Для того, чтобы меня, так сказать, посадить и все такое, надо было сначала исключить из института.
2: Да, как-то уволить, дескать.
0: Да. И я существовал в лаборатории, меня под крыло взял мой замечательный шеф и мои замечательные друзья, которые были в этой лаборатории. И благодаря им, как бы, вот я был избавлен, то есть было все, ГБ там на протяжении с 74 по 86 год там, и, ну, я сейчас про другое хочу говорить, и это я просто вставлю в некий такой чисто фактологический.
2: Извините, просто мне тоже немножко близко с этой лабораторией, вот, понимаете, я в свое время тоже был несколько, скажем так, причастен, такой совершенно вопрос бытовой, а не было ли у вас сотрудника, который всегда приносил к чаепитию домашние сухарики из черного хлеба?
0: У нас всегда это было, конечно. Я сам приносил домашние сухарики. И у нас на батарее всегда... Потому что у нас были такие дежурства сменные на ускорителе. Мы постоянно...
2: У нас
0: были ночные, суточные дежурства, как бы, да, на ускорителе. Вот мой эксперимент идет, и я сижу там сутки, вторые, третьи там. И естественно, что сухарики на батарейке сушатся, либо из дома приносят все, потому что вот поспал там на раскладушечке, там на матрасике на каком-нибудь, тебя толкнули. Говорят, у тебя там подходит как бы к концу, так сказать, там через полчаса твоя машина уже запускается. Давай, вставай, иди туда. То есть это замечательное, конечно, замечательное время было, замечательное окружение было. Причем ребята физики, вы понимаете, что там мои друзья там и Володя Русинов там и и Дружинин, Боря там. То есть это люди, которые знали блестящую историю и философию, и литературу русскую. Там семинары по теоретической физике переходили плавно в исторические семинары, там в литературные и так далее. То есть постоянно происходил такой кипучий, что называется, процесс. Причем он потом переходил в теоретическую лабораторию, где уже там Йоффе, Окунь, Мартиросян, там вообще вот все вот это вот как бы собирались. Это
2: чуть
0: все...
2: ли не Карно.
0: Да.
2: А вы знаете, вот то же самое было у меня, только касаемо химии. Я уволился из НИФХИ имени Карпова только по той причине, что именно под моим кабинетом, а у меня не врубал собственный кабинет, прям большой, с двумя телефонами, но я налаживал в то время ЭВМ там. Был самый главный, не скрою. И, в общем-то, начальство было удивлено. Это что-то я опять про себя начал. Ну, я уж позвольте.
1: Я следующий, конечно.
2: Я поставил два стола вот так, ну, типа как крестиком, как у большого начальства в кабинете. И сзади себя повесил фиктивный график с каким-то там. И когда приехал начальник нашей лаборатории, увидел это, сказал, столы переставить. Но все равно все было нормально до тех пор, пока я не узнал, что подо мной поставили учебный реактор. Я спустился, посмотрел и уволился оттуда молниеносно. Но тем не менее, вот эти всякие сухарики в научном мире крутились. И, знаете, вот парадокс. Большинство тех людей, с которыми я работал, это был, по-моему, год как раз тоже 85-й, вот так вот, да? Вот они сейчас уже за пределами военных действий. Я имею в виду вот наше государство.
0: То есть... к сожалению, произошел, конечно, великий исход. То есть невероятный интеллектуальный потенциал русской нации оскудел настолько, что я просто боюсь. Конечно, я понимаю, что сегодняшние прогнозы могут быть очень ошибочные, но мы знаем как бы территорию рассеяния. Но, вы знаете, Саша Лилечка, у меня есть некая теория, так сказать. Я уперся сейчас в некую русскую идею, то есть я многим чем занимаюсь, но один из фрагментов теории песни уперся в русскую идею. Почему теория песни уперся в русскую идею? Потому что в свое время Йохан Хайзинген, знаменитый, так сказать, культуролог европейский, да, он говорил, что нация образуется вокруг певца. То есть певец изначально был консолидатором, так сказать, национального самосознания. То есть певец был изначально и жрецом, и хранителем традиций, и знахарем, шаманом, и вождем. Причем немецкий язык, самый философский язык в мире, сохранил это понятие. Лидер во всех языках европейских, да, он понимается как вождь-водитель. А произошел понятие лидер из лидермахера, делатель песен. Представляете, класс какой, да? Вот, и вот этот вот момент, там большая развертка смыслов в песне существует. И один из фрагментов – это национальное самосознание. То есть песня задает определенный вот момент национального самосознания. Потому что, во-первых, это обращение к двум полушариям сразу, да? То есть это единственный текст, который задействует всю психосоматику человека. От двух полушарий, кровь, сердце, там ритмы сердечные, там кровяные пульсы, там унзовайтер, что называется, на клеточном уровне кодирует человека. И поэтому само, вот когда говорят такое, произносят такое слово, как такую фразу, как «фольклорные предки», это надо понимать буквально. То есть чем ты прокодирован, да, то есть... к той нации ты в действительности и принадлежишь.
2: Послушайте, Саша, извиняюсь.
0: И когда есть... Вот я в этом смысле хотел сказать. И вот есть нация, которая вышла из уст Высоцкого, Окуджавы, Галича, да, вот как бы вот это одна нация. Нация, вышедшая из уст Кобзона, там, ну, понимаете, да, вот дальше можно про Дольхи,
2: а вот
0: там и так далее.
2: Давайте сейчас это... пройдем, сейчас. Филипп Киркорк.
0: Эгрегоры, они тоже создают свою нацию. Они говорят своим языком, своими эмоциями.
2: Не могли бы вы спрогнозировать будущее страны, которую будет населять подобная нация?
0: Вы знаете, дело в том, что это исход из языка в действительности. В их песнопении, скажем так, в их ритуале, в их литургии. Это литургия, понимаете? Джордж Фрезер в свое время сказал гениальную фразу, что каждое состояние общества транслируется определенной литургией. То есть песня, хотим мы того или не хотим, во всех обществах, от дикарского до самого просвещенного, значит, национальные идеи, да, транслируются тем песнопением, которое в обществе существует. Не только храмовая литургия, а именно светская, скажем, литургия. И насколько она сопрягается с храмовой, как бы вот это вот большой вопрос. Понимаете? И то, что мы говорим о русском храмовом песнопении, и то, что, так сказать, вещает господин Кобзон или Пресняков, я не в плане того, что они имеют право на существование, понимаете? Но надо же правде в глаза как-то смотреть, понимаете? То есть тот словарь, которым они пользуются, извините меня, это не великий и могучий русский язык.
2: Так мало того, дальше больше. Недавно, проезжая мимо одного молодежного клуба, тоже не буду в целях рекламы называть его название, там была, видимо, вот эта их вечеринка танцевальная. Не скажу, что эта музыка плохая, я имею в виду вот эту современную техно-танцевальную музыку всякую, которую крутят по одной из радиостанций московских постоянно. Кстати, могу сказать, что репертуар стал очень хороший. То есть, действительно, она также затрагивает вот практически без текста все клетки. Вот, но ее нужно как-то слушать в таком, в определенном состоянии. А плясовая вот эта вся штука, и вот те люди, которые шли, значит, чтобы ГПК отплясывать и кадрили, там, меня взволновали очень. То есть я посмотрел на них вот так, сквозь тонированные стекла, и, вы знаете, немножко так мне стало, ну, мокровато. Я подумал, что, в общем, памперс надо не от страха. А как-то, по-моему, они неправильно понимают. У них просто текста как такое вообще отсутствует.
0: Сашенька, я вот хотел бы уточнить, поскольку мы все-таки в эфире, да, не просто сидим, да, за чаем. А все в действительности имеет право на существование. Но когда только это, вы понимаете, да, это уже беда. Когда только вот это, то есть идет литургия, исход из языка, транслирующая, да, то есть отсутствие языка транслируется. Нет языка. 300 слов, понимаете? Но русский язык — это не 300 слов. Это самый крутой, самый мощный язык в мире. Причем это самый сложный мировой язык. Он сложнее китайского. Письменность китайская сложнее русской. Но сам язык русский, он самый сложный в мире. И сознание русское, которое сделано русским языком, самое сложное и обладающее самым отсюда большими возможностями. Извините, это как бы не русопятство, да, я просто констатирую сам факт.
2: Это факт,
0: потому что,
2: безусловно, да.
0: Начиная с Гумбольдта, да, Потепни Александра Афанасьевича, потом один из наших крупнейших современных лингвистов западных, это, ну, господи, подскажите мне. Ой, господи,
1: Олег,
0: это я уже ночью... Да.
2: Безусловно.
0: Короче говоря, вся современная западная и современная наша отечественная лингвистика, она пришла, уже давно пришла к тому, что сознание и язык — это как бы вещи тождественные. Причем впервые это Парменид там, в 4 веке до новой эры высказал эту идею, и современность как бы к этому уже окончательно пришла. Уже все с этим все ясно. И чем, так сказать, больше возможностей у языка, тем больше возможностей у сознания. И один из великих немецких философов, Людвиг Витгенштейн, сказал замечательную фразу: «Возможности моего языка – это возможности моего сознания. Границы моего языка – это границы моего мира». Понимаете?
2: Не кажется ли вам, что кто-то, безусловно, очень умный и талантливый, просчитав все вами вышесказанное, где-то расписав, разложив по полочкам, весьма специально и очень умело делает диверсию против этого самого сознания посредством тех же средств массовой информации. Вот посмотрите, что происходит. Вот я не говорю о музыкальной журналистике, а вообще о журналистике, о периодических изданиях. У меня ощущение, что это пишут все вообще два человека, а сюжеты снимают два оператора. Это не может быть случайностью. Я больше чем уверен, что где-то вот он сидит, вот такой весь опутанный паутиной телефонных проводов, без перстней. может быть, с одной маленькой татуировкой. И специально это делает. Не думайте, что я какой-то по весне такой странный. Да, я дергаюсь, конечно, весь дергаюсь, но говорю я вот то, что думаю.
0: Вы знаете, я, честно говоря, вот в такой крутой заговор не очень верю, но я верю в моменты анархии. То есть, когда нет созидательного начала, анархия происходит сама как бы по себе, потому что есть всегда тяготение к распаду. То есть, в мире есть программа хаос. А антихаос, так сказать, созидание, требует неких усилий. И вот этих усилий, к сожалению, никто не производит. А когда не производят конкретных усилий, то антихаос как бы он так вот и сам по себе происходит. Потому что понятие «любовь» — это понятие усилия. Так сказать, в понятие «любовь» вкладывается творческое созидательное начало. То есть, если я что-то люблю, я в это должен вкладываться. Если я люблю какого-то конкретного человека, я не говорю про идею, какие-то высокие даже материи. Я люблю какого-то конкретного человека, женщину, ребенка, маму, папу, да? Значит, эта любовь должна быть реализована некими усилиями в эту сторону, в адрес. В адрес этого чувства, которое направлено в сторону. Понимаете, да? Вот. Если этого усилия в эту сторону не делается, то есть созидательное усилие, то если нет, то распад. То работает программа, так сказать, хаос, энтропия.
2: У меня есть один...
0: И в этом смысле очень часто, вот, мне кажется, как раз вот предполагают некие заговоры, там вообще что-то, ровно потому, что поскольку усилия в созидательную сторону не предлагаются, да, и не осуществляются, то хаос осуществляется сам по себе просто, понимаете?
2: У меня есть один очень хороший товарищ, который сейчас проживает в Баварии. Вот он был, ну и есть, в принципе, достаточно уникальный программист. Это действительно так, я не буду называть фамилию, но вот его работы, они стоят очень много денег, и сейчас там он уже почти канцлер. То есть, ну, в общем-то, Коля его носит у себя под мышкой и никуда от себя не отпускает. Так вот, я ему говорю, здесь, дескать, это самое, Вадим, ну, что ты, говорю, так вот как-то спокойно относишься к тому, что там тебя тут-то зарыли, твою программу, там, это здесь-то что-то произошло. А он мне говорит: Саша, если они зарыли тут-то мою программу и там, кстати, он тоже исполнял песни какие-то, если, говорит, я здесь вот особо не нужен, и люди эти не принимают меня и то, что я, скажем, делаю, ради бога, их же дети будут гибнуть на войне. Я так подумал, почему? Тогда я был молодой, он старше меня на порядок. Вот, и потом-то до меня дошло. Почему? Вот он-то хаос.
0: Нет, простая вещь. Если в комнате не убираться, заниматься своими делами, чем угодно, причем, но не убираться, то пыль, грязь нарастет сама собой. Понимаете, так как бы вот и в государстве то же самое
2: потом
0: происходит.
2: Потом в этой пыли и грязи заведутся микроорганизмы, свои деревья, и появится новая цивилизация.
0: Самозарождятся мыши, съедят хлеб, заразят его и так далее.
1: Кстати, насчет мышей. Может быть, мы послушаем Крысолова?
2: Да, нет, вот прежде я, извините, что вас перебиваю, я хочу сказать, что если у кого-то из наших уважаемых появились какие-то вопросы к нашим гостям или какие-то свои суждения, мы, кстати, уже очень много тем затронули, то, пожалуйста, звоните по телефону 203-19-22, и мы начнем еще общение в прямом эфире. Позже я объявлю еще раз номер пейджера, который любезно нам предоставил вот это бестолково сумнящееся тут съемочная группа. Вы не волнуйтесь, они снимают все, чтобы потом выпустить всю нашу программу на видеокассетах и прям будут продавать большими пачками, привозить на грузовиках заказчикам и продавать.
0: Да. Сашенька, я единственное, что хотел сказать, что вот эту вещь на стихи Иосифа Бродского, роман с Крысолова, я сейчас воспринимаю именно не столько как остро социальную, так сказать, вещь своего времени, сколько именно как выход на конкретную, даже, я бы сказал, вот эту гамельнскую легенду немецкую, да, когда фригийская дудка уводит детей не просто от отцов, да, вот там матерей и отцов, а исход из отцовской культуры, вообще исход из мира слова, из логоса.
2: Почему к этой вот, скажем так, легенде такое отношение у многих музыкантов? Вот ансамбль, вот этот «Первый шанс», у них тоже есть эта песня. Еще у целого ряда, даже, по-моему, у Боба Марли одна песня есть про это, только мало кто знает, но перевод. Но это некое, что-то затрагивает
0: это
2: людей.
0: Это некая перманентная, наверное, такая составляющая идея этого мира. И в этом смысле я вспоминаю идеи пифагорейских, орфических школ, и Аристотель конкретно говорил такую вещь, что песня управляет человеком. И дальше любое изменение в музыке, значит, песня может исцелить, а может вернуть в безумие. Любое изменение в песнопении влечет за собой изменения в государственном строе и в общественных отношениях.
2: Слушаем песню.

шум шагов, бой часов. Снег летит на карниз, на карниз. Если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лестнице вниз. Город спит, спят дворцы. Снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот час, в этот миг над карнизами кружится снег. В этот час мы уходим от них, в этот час мы уходим навек. Нас ведет крысолов, крысолов.

0: Я напоминаю вам, что сегодня в программе «Монморанси» автор, исполнитель, философ Александр Мирзоян и Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодар. Вот мы пока сейчас выходили, все слушали композиции с вашего компакт-диска, и пришел вопрос. Сейчас я его вам зачитаю. Просто тут сложное для меня пока это устройство. Ага, вот. Александр, это, видимо, к вам, Саш, почему у вас такие депрессивные песни «Девушка мила»? Ну вот, что спрашивают, то я передаю.
1: А, по-моему, очень даже, так сказать, жизнеутверждающие. Это смотря как посмотреть, наверное, на это дело. Есть такое понятие, как катарсис, да, преодоление. Преодоление определенных вещей их переживанием. И, кстати, когда мне иногда говорят вот по поводу депрессивности, да, какой-то, другая часть человечества, скажем, которая слушает то, что я делаю. Кстати, прозвучали песни на стихи Бродского и на мои стихи. Вот там пополам примерно, по-моему, легло. И в этом смысле преодоление, каким образом происходит это преодоление, я даже, честно говоря, сам механизм слабо представляю себе. Но, тем не менее, вот многие говорят, что для них это происходит некое жизнеутверждение.
0: Вот следующее сообщение, не менее, кстати, ну, на мой взгляд, интересное. Очень сегодня удачная передача, но это они погорячились, еще передача не закончилась. Может быть, мы в конце вообще выключим радиостанцию и уйдем. Так случалось, да? Очень сегодня удачная передача. Очень приятная дама Евгения Лиховцева. Ну, безусловно, ну, хотя Лилия Евгеньевна она у нас, ну, тоже нормально, Лиховцева, а фамилия у нее Ноздрачева. И Александр Мирзоян, и сам Александр, это я, в общем, тоже любимый, все мы любимые. Александр Мирзоян прекрасно говорит, еще лучше поет, только мелодии как таковой не имеется, которую можно пропеть, мелодичности нет, это печально, сообщение без подписи. Но тут я могу высказаться, если вы позволите, в некой степени. Дело в том, что поиск, скажем, мелодии, вот, ну, особенно в авторской песне, приводит к появлению таких людей с лохмоченными бородами, в рваных джинсах, с помпонами, вечно пьяных, которые поют друг другу и ждут, когда же он закончит петь, чтобы взял гитару я и начал петь. То есть мелодичность, она рождает три аккорда. Кстати, я думаю, что вы сегодня продемонстрируете нам и мелодичные какие-то композиции с точки зрения вот автора всего послания. А то, что вот касалось композиции только что прозвучавшей, это было даже в духе Аль Ди Меолы, посвящение Махавишне. Вот, да. Если кто знает, вот честь и хвала Лилии Евгеньевне, она сразу сказала, она поклонник этого коллектива. Даже татуировка есть Махавишна оркестра. Вот, так что, что касается чисто исполнительского мастерства нашего гостя, хочу я вам сказать, то я, как в какой-то степени человек, имеющий отношение маломальское к музыке, приятно удивлен, что среди авторов-исполнителей есть такие люди, как вы, Александр.
2: Ну, это как раз, Саш, наверное, та четвертая категория, которую ты никак не мог определить. Помнишь, вот к первой части нашего разговора?
0: Ну,
2: это какая-то четвертая. То есть сам Алик, наверное, не знает. Ну, автор-исполнитель, это так, это только первое. Это то, что приходит на ум. Ну, вот автор и исполнитель. А вообще, вот, Алик, вы-то как думаете? Четвертая категория, это как называется все-таки?
1: Ой, я
2: просто баян, определение. Может быть, это просто вот баян, без расшифровки.
1: Лилечка, я, честно говоря, затрудняюсь определить, потому что понятие «авторская песня», которое определил в свое время Владимир Семенович Высоцкий, это он дал название авторской песни, но это уже некий архаизм, потому что определение давалось тогда, когда на эстраде выступали только исполнители. Хиль, там,
0: Кристалинская, Гнатюк был, помните?
1: Кобзон.
0: Балабан пел.
1: Да, а потом же как бы эстрада стала тоже авторской. И вот это понятие авторская песня, это уже в действительности анахронизм, архаизм, как это назвать, я уже слабо представляю.
2: Но поскольку другого определения не придумали, нет, вот простите, оно пока и живет.
0: Простите, я тут позволю Саша, себе с вами
2: тоже,
0: не согласиться.
2: Ты же тоже автор-исполнитель.
0: Нет, я не соглашаюсь с уважаемым Александром на тему того, что эстрада стала тоже авторской. Дело в том, что до сих пор существует понятие автор текста, автор музыки, исполнитель. Вот взять, например, Геннадия Киркорина и же с ними. То есть человек сам сочинить ничего не может, простите. И он может что-то сам спеть, может быть, таким филармоническим посредственным голосом, и сплясать, потрясая мощными телесами и вызывая восторги базитических тетенек, собственно, с пудельками, да? Вот. Но так или иначе, это же получается, что один человек разделен на три. То есть что произведено? Ампутация головы, туловища пополам. Вот так вот. Вот они вот трое. Вот. Их разошлось, все, их нету. Понимаете? То есть один для него пишет мелодию. К примеру, я... пустой тростник такой, да? Другой пишет текст про тростник, а третий поет. То есть я считаю, что они все три, в данном случае привидения, а он где-то один прячется.
1: Но это в действительности очень, очень сложный момент, как его разбирать, с какой стороны к нему подходить. Но я что хотел бы сказать, что, скажем, в таком жанре, как рок, есть разделение. Да, там есть хард-рок, да, есть кантри-рок, есть еще какие-то позиции рока. То авторская песня как бы объединяет все от «Костер, топор, слезы, березы», да, до присутствия в ней Цветаевой, Бродского, Тарковского, да, вот таких текстов. Извиняюсь, это у меня бронхит.
0: Ну, ничего страшного. Тут чего только в нашем городе не случается.
2: А мы сейчас девицу Прохора вызовем с уколом.
0: Нет, девица Прохора у нас сейчас лежит на обследовании под часами по весне.
1: Я к чему говорю, да. К чему хочу подвести, что нет границ жанра в действительности. Хотя, в принципе, мы можем определить его таким образом. Словарь. Да? То есть полнота как бы русского языка, присутствующая, словарь, интонация, не плебейская, как минимум, да, в общем-то, и эстетика некая. То есть человек не нуждается ни в подтанцовке, да, ни в блестках, ни в каком. Он может спокойно выйти, вот как я сижу в джинсовом, так сказать, вот этой самой курточке, да, вот в тех же джинсах, в свитере, и никто не удивится, что он в таком виде как бы вышел. То есть не в рваных джинсах, а в обычных джинсах.
0: Понятно. Человек, о ком мы говорим, он-то и выходит на улицу в этих же блестках. То есть дело в том, что раньше были какие понятия? Было понятие «театр», артист, то должен приносить людям удовольствие и радость. Для этого одень блёстки, напудри щёчки, выйди и станцуй, да? Или повесели люди. Потом у них сместились понятия от обильных доз кокаина, я так подозреваю. Они стали и по улицам ходить в этих же...
1: Наркотическая культура, да, конечно.
0: Вы не отрицаете.
1: Имитация. То есть вместо личности имидж.
0: Безусловно. Это же о чем говорит? Когда это говорит... говорим молодым.
1: Нет,
0: говорит... сокращенно. А они-то почему-то, вот заметьте, тянут. Вот в чем секрет. Опять же, не обошлось без клонирования.
1: Легче нажимать на нижние чакры, так на психомоторику, скажем, чем на психосоматику. Так и вообще обращение к интеллекту требует усилий. А обращение к психомоторике, вон, 6 месяцев человек, ему заводишь музыку, он прыгает и танцует, и счастлив.
0: Вообще, это верно. Бывает, что груднички и в 60 лет груднички.
1: Да, да.
0: А давайте послушаем в прямом эфире телефонный звонок.
1: Давайте.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Александру Мирзояну и Лилии Евгеньевне Здрачевой, безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Меня слышно?
0: Да, достаточно хорошо.
3: Говорит Володя, я сам поэт. Угу. Вот, и меня просто... такую небольшую хочу коррективу как бы внести. Мне кажется, проблема хаоса, она несколько утрирована в вашей передаче. Дело в том, что подобное, оно тянется к подобному, и мы сами создаем себе окружение. Вы согласны с этим?
1: Ну, в какой-то степени, конечно.
3: Вот, у меня, например, а потом есть такая вещь, как переинформированность. То есть человек, который... начитался, грубо говоря, Канта, да, ему хочется сесть просто перед телекспо иногда и послушать вот это дребезень и как бы раскрепоститься. Угу. Согласны?
0: Ну, не согласны.
1: Но дело в том, что когда человек постоянно сидит, включенный в телеэкспо, и расслабляется, вот это уже патология, понимаете?
3: Это я совершенно с вами согласен.
0: А вы знаете, извините, Володя, вот полнейшая патология, это когда вот он уперся вот туда, о чем вы говорите, хотя я не знаю, что это, честно скажу, но тем не менее. А рядом с ним еще стоит банка с кетчупом, и лежит огромный батон докторской колбасы, она раньше так называлась, он умакает туда и пожирает алчно. Уже да, а в дальнейшем педофилии приведет к...
3: А вы знаете, да. Чем... А, ну это шутка такая, чем отличается педофил от педагога?
1: Знаю, да.
0: Да, знаем, есть, знаем. Это
1: уже
0: знаем.
1: Известная.
3: Извините, мне...
0: Нет, вы ее нам не надо рассказывать, но я все знаю.
3: Извините, пожалуйста. Да.
0: Ничего, просто... ничего, вы звоните еще, спасибо вам, уважаемый поэт, до свидания. Еще один, может быть, звоночек.
1: Ну, для... Давайте.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Хотелось бы услышать мнение философа. Значит, в последние годы в России укоренилось влияние афроамериканской культуры. Это касается всего одежды, музыки, этого дебильного рэпа. И возникает вопрос, как это все способствует разрушению национального самосознания русской нации. И кто за всем этим стоит?
0: Спасибо вам за вопрос.
1: Но мы фрагментарно уже на этот вопрос, кажется, отвечали. Дело в том, что действительно вот этот вот момент афроамериканского присутствия – это месть негритянского народа, европейской культуре, цивилизации и месть во многом и России, как наследницы вообще эллинской культуры в действительности. Ну, если будет возможность, я еще по этому поводу скажу, что русский язык эллинский, мы наследники эллинской культуры, об этом достаточно подробно писал Осип Эмильевич Мандельштам, один из величайших русофилов, не путать с русопятами, один из величайших русофилов земли русской. И интересен вот какой момент, что афрокультура, она в действительности, вот раскачка этих таких тяжелых ритмов, она провоцировала как бы раскачку вот этих нижних чакр, кундалини. Но в африканской культуре вот эти жесткие ритмы, они каналировались вверх. То есть они, это культовые пляски, культовые песнопения, и они имели под собой ритуальную основу. То есть это обращение, культовое обращение к своим идолам, божествам языческим. И вот эта организация вверх, с одной стороны, вот этих вот раскрученных энергий, да, которые вызывали эти ритмы в человеке, то есть вверх по вертикали к богам, к небу, и по горизонтали ограниченность, табуированность, заданной своей культурой. Европейский человек не имеет, так сказать, этой каналированности вверх через этот ритм, через эти ритмы и через эту африканскую музыку, и не имеет табуированности по горизонтали. И поэтому все это оказывает на европейского человека, естественно, разрушающее воздействие. Потому что для нас это не культовое песнопение, это не культовые пляски, а просто как бы вот, скажем так, форма досуга, ни к чему не обязывающая. И это оказывает, безусловно, на мой взгляд, разрушительное воздействие на нашу, так сказать, христианскую культуру.
0: Вы знаете, мне тут довелось недавно побывать с медицинской исключительно целью. Надо было кое-что исправить в тушке в городе Лондоне. Я обратил внимание, что в этом кладезе, скажем так, мудрости, да, легенд и так далее, куда, чтобы вообще выехать и сделать элементарную, в общем-то, операцию по пересадке челюстей, вот, нужно пройти мощнейший осмотр какой-то, ну, в смысле, там, в посольстве всякие тетки тебя пытают и так далее. Приехав туда, я увидел огромное количество арабского населения, афроамериканского, с позволения сказать, ездящего на огромных белых машинах, в золотых цепях и так далее. И одного только я англичанина видел, настоящего, какого принято вот изображать в книгах, седой такой, почтенный, чуть ли не с тросточкой. Хотя, конечно, может, это был русский эмигрант. Он показал мне дорогу в зоопарк, я пошел кормить гусей туда, я очень люблю, в общем, всяких животных кормить. Вот. И бытует такое мнение, что с точки зрения культуры единственным таким мощным оружием против внедрения вот этой вражеской, скажем так, всей волны является тяжелая музыка. Это единственная музыка, которую не играют и не могут играть как раз негроидные расы. Ну, я имею в виду там всякие вот эти, вот Лилия Евгеньевна, что слушают ваши воспитанники сейчас, это какие ансамбли молодежные.
2: Ну, я не знаю, они последнее время слушали Андрея Губина.
0: А, ну да. Вот. Или там, например, всякая группа там Exploited, да, вот есть. Тоже нет, из Питера,
2: по-моему. А мне вот непонятно, я хотела вот у Алика как раз узнать.
0: Да я вижу, но что понятно, вам вообще что... ничего не понятно. Вы сидите и у вас уже тушь потекла, кстати. Извините, что-то я в подробности.
2: Шутка. Ну, а как же такая солнечная музыка, как регги?
0: А регги это, кстати, не музыка. Нет,
2: это же тоже культово. Это же тоже...
0: Так вот я хочу сказать о том, что это...
2: Это литургия, как говорит Алик.
0: Нет, я бы сказал, что это джакузи.
1: Если она направлена в сторону литургии, это же надо, как бы, чтобы ты был воспитан на этой культуре.
2: Но если мы хотя бы верхний слой принимаем, мы не вдумываемся в слова. Это, я понимаю, что это плохо. Но если эта музыка производит на меня вот какое-то солнечное такое впечатление, она повышает мне настроение. Это не рэп, это совсем другое.
1: Лилечка,
2: почему?
1: Понимаешь, я-то оцениваю как? Что все должно быть дозировано и осмысленно. Когда... только одно отрицается другое, это уже плохо. То есть плюрализм, конечно, должен существовать. Но когда начинает доминировать только одно направление, и человек существует только в пространстве, скажем, рэгтайма, да, или только в пространстве там еще каком-то...
0: Да даже если джаза.
1: Да. И отрицает, так сказать, господина Баха, Генделя, Чайковского, а также отрицает Махавишну...
0: Евгения Федоровича Светланова еще.
1: Да, и отрицает Махавишну, говорит, что это вообще не музыка. Для меня это уже как бы вот, ну,
0: проблема.
1: Печально.
0: Это
1: да,
0: проблема.
1: Это, для меня
0: уже...
1: это проблема.
0: Но, нет,
1: но когда только одно существует, и причем, к сожалению, не лучшее, что создано этим миром, и в этом мире не лучшее существует, это уже печально. А главное, что для меня, вот, для меня это очень, очень болезненно, это исход из слова. Потому что мы нация слова. То есть вообще русский человек был организован, и русский мир был организован словом. То есть мы очень логоцентрическая нация. То есть если в Греции могли собраться люди в один театр и посмотреть, как бы, так сказать, вот некое представление, то есть для эллинов театр был как бы национальной культурой такой все. Для нас, так сказать, самоидентификация национальная – это все равно слово. То есть русские, как и евреи, это нация книги. Мы книжная нация.
0: Ну, все-таки давайте.
1: И, кстати,
0: сейчас...
1: академик Панченко замечательный вот свои лекции, когда читает по русской истории, да, на телевидении, он периодически повторяет такую вещь, что мы литературная цивилизация. И когда он говорит о русском стихе, он говорит, мы ищем как бы вот свои основы, свои корни, да, свои платформы. Надо помнить, что об этом говорили наши национальные пророки. И если вы вспомните, Анна Андреевна Ахматова говорила: нам целый мир чужбина, отечество нам не мать, не Москва, не Киев, мать городов русских, не Санкт-Петербург, а отечество нам царское село, то есть кристалл русской культуры, русской словесности. И когда Владислав Ходосевич пишет свою знаменитую оду, посвященную Ломоносову, оде Ломоносова на взятие Хотини, это очень известная ода Ломоносова, он пишет о русском стихе, что русский стих, он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен. Представляете, да? Вот наша опора, русский стих. И мы, нация, организована великим русским поэтическим языком.
0: Но согласитесь,
1: это сознание...
0: Согласитесь, я извиняюсь, что перебиваю, что, в принципе, в каждой, может быть, национальной поэзии, даже в каком-нибудь там жутком племени австралийском, да, тоже есть какой-нибудь шаман, который слагает поэтические дела, и где, естественно, он восхваляет свое племя. То есть, естественно, он же не будет петь там про себя, что мы там такие-то пигмеи, самые маленькие засранцы. Он же будет говорить, что мы мужественные воины, и вчера моя жена убила оленя и принесла, и накормила моих детей, а после чего родила еще детей.
1: Дело в том, что былина или смысл здесь очень мало чего играет. В свое время такие великие люди, вот замечательный русский, не замечательный, выдающийся русский лингвист Александр Афанасьевич Потебня, он говорил такую вещь. Но он исходил из теории Гумбольдта, что наука появляется после развитых форм поэзии. Я сейчас этим как раз занимаюсь, да, именно развитых форм поэзии. Наука появляется после развитых форм поэзии. То есть поэзия ставит принцип познания мира и подготавливает научное познание. Фрэнсис Бэкон написал гениальную фразу, что поэзия есть колыбель науки. У меня есть свои разработки на эту вещь. Я сейчас боюсь нагружать наших радиослушателей.
0: Нет, ну тут вполне, вот на мой взгляд, вполне все понятно. И, скажем так, сомневаться в вашей правоте просто нет никакого смысла.
1: Так вот, на сегодняшний день западная поэзия практически умерла.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Так и мы должны этому поаплодировать. Это же наша маленькая победа.
1: Это очень печально.
0: Печально.
1: Но существует русская поэзия.
0: Вот.
1: И Иосиф Бродский, которого, как вы понимаете, очень трудно, опять же, в русопятстве заподозрить, да, а в русофильстве очень даже можно его заподозрить, кем он, собственно говоря, и является. Он сказал такую гениальную фразу. Пока существует такой язык, как русский, поэзия неизбежна.
2: Да, но он же стал писать на английском все равно.
1: Нет, поэзию потом. Он писал только на русском. Он эссе писал на английском. У него есть несколько опытов попытки писать на английском. Да, он написал несколько неплохих стихотворений, но, тем не менее, он прекрасно себе отдавал отчет в том, что он глубоко русский поэт. Он всегда об этом говорил.
0: Простите, но я...
1: Сашенька, можно я вот сейчас закончу эту мысль, да? Он еще написал такую вещь, который заставляет меня вот периодически на своих выступлениях и на всяких семинарах рассказывать о том, что русский язык является языком мессианским, то есть языком служения. Это не значит катурный, да, то есть это не возвышение, не надо пяткой бить себя в грудь, потому что понятие мессианства – это понятие служения, и, к сожалению, в нашем христианском понимании это понятие жертвенности. Увы и ах. Тут можно лить слезы или что вы понимаете делать, но, тем не менее, нас язык вынуждает к жертвенности, потому что у нас язык христианского мессианского служения. И вот что говорит Бродский. Сейчас я проакцентирую. «Дух ищет плоть, но обретает только слова». Но, пожалуй, лучшего места, чем русский язык, для этого не существует. Для него не существует. То есть, извините, язык духа – это мессианский язык. И когда это сопоставляешь с тем, что сказал в свое время Гоголь, что наш язык испробовал все арфы мира, все языки мира, и, наконец, выработал такую высоту, такие возможности и такое богатство, что это должен быть язык мирового вселенского служения. Вот откуда вселенский человек русский, вот откуда всемирность русского человека из нашего вселенского языка, который формирует наше русское сознание.
0: Вот почему я всегда в своих письмах в правительство, я пишу многим чиновникам, прошу запретить и изучать здесь английский язык на территории России, кроме как для всяких специальных людей, там, ну, которым необходимо переводчикам или так далее. А то сейчас все взялись за изучение, это же модно знать английский. Я считаю, пусть они мой знают, я туда приезжаю, говорю, слышь, папа, говорю, неси мне биточки. Он меня не понимает. Я ему говорю, папа, говорю, ты что, наглухо? Да, биточки подкати. И тогда он понимает, раз с четвертого.
1: Нет, интересно,
0: и начинает
1: что...
0: понимать. Вот в чем дело.
1: Как деловой язык, английский очень хорош и конечно. Даже, может быть, превосходит русский, именно чисто в конкретике. Так сказать,
0: вот а вот тут, простите, вещах. Извините, что я перебиваю.
1: Понимании
0: нет, секунду. Вот,
1: так, потеритесь.
0: Ничего смешного в том, что я сейчас скажу, не будет. Дело в том, что у меня одна знакомая активно сейчас в 40 лет женщине начала изучать английский язык. Ну, причем практически происходит занятие каждый день. Она, во-первых, мало того, что у нее весь язык, с позволения сказать, покрылся язвами, вот, об зубы она вот эти звуки, да, вот, и так далее. И, то есть зубы все как-то в кривь пошли, изменилась челюстная система. Это жутко смотреть, понимаете? Как вообще, спрашивает она у меня, уже с акцентом, Саша, как вообще нация, которая говорит вернее, при звукоизвлечении пользуются такими вот странными, да, шипящими, сисюкающими и так далее, может вообще развиваться? Какой у них должен быть склад ума? Почему?
2: Так они и не развиваются.
0: Я же о том-то песню-то и пою вам. Я же о том и говорю.
2: Они там еще на острове.
0: Да не в этом
1: островная цивилизация.
0: Нет, а если мы возьмем, скажем, с точки зрения там техники и так далее, у них может быть все нормально, но с точки зрения базитологии вообще...
2: И внешности тоже.
0: Внешности, вот.
1: Язык оказывает влияние на физиологию, как бы, это
0: безусловно. Вот я же про знакомую поэтому и рассказал.
1: А вы знаете, что вот когда я был в Израиле, я русских... Ну, происхождение еврейское, но по национальности-то они русские, естественно.
0: Конечно.
2: Они есть такое, видны.
1: Оно, есть такое понятие, как русское выражение лица, понимаете?
0: А я вот про джентльмена у зоопарка почему сказал тоже.
1: Да, русский человек в Израиле вычисляется многоновенно. То есть выражение лица его русское. И с этим сделать как бы ничего невозможно просто.
0: Благодаря тому, что он долгое время разговаривал. И
1: да нет, вот он просто...
0: Звуки. Понимаете, что такое язык? Это звуки. Вот мы с вами издаем, на самом деле, мы сейчас не разговариваем, мы издаем звуки.
1: Очень сложно. Там очень все много.
0: Много, щелкающий, шипящий, цокающий.
1: Да, и это все выстраивает национальный менталитет.
0: Вот.
1: Выстраивает физиологию. Кстати, разная область звукоизвлечения на языке стимулирует разные области мозга. Вы понимаете? И, кстати, вот такая фраза, как «вкус родимой речи». То есть... так сказать, интенсивное пользование определенными зонами языка, они же, каждый отвечает за свой вкус,
0: конечно,
1: горькое, сладкое, кислое. Вот это вкус родимой речи, это не поэтический образ, это абсолютная, так сказать, достоверная реальность.
2: Вот, кстати, а из-за этих звуков, Саша, вот англичане очень много плюются, я заметила.
0: Плюются, безусловно.
1: И жвачку же.
0: Кстати, насчет вот речи родной, да, ведь вот это чувство, оно меня один раз в жизни просто целиком охватило. Это когда мне пришлось по личным обстоятельствам выехать далеко за рубеж, а честно скажу, это в Финляндию к моей подружке Каламяки Йо, где я скрывался почти полгода. Представляете? И на даче там, значит, у каких-то финских таких мощных мажоров собралась тусовка, и они там между собой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, какой-то такой язык полувьетнамский, непонятный мне совершенно.
1: А, кстати, мы живем на территории угрофинских. Москва — это финская территория. И слово Москва — это финская, вы знаете.
0: Какой кошмар.
1: Да, это территория угрофинских племен. Мы смешались с ними очень-очень-очень давно.
0: Ну, я поэтому после говорю, давно пора убрать границу, и это самое, чтобы в Хельсинки мне офис наконец-то какой-нибудь дали. А их можно, кстати, всех и выселить. Ну, вот там же, потому что оттуда же много хлынули всяких эвенков и прочих вот людей откуда-то. Ну, неважно. Так вот я...

0: Звонился, обнял первого попавшегося, оказалось, это не тот был, там, нашел этого, вытащил, говорю, пойдем, я тебе тефтелек накачу, сколько... Я испытал, спазанинская, чуть ли не оргазм.
1: А вот я хочу у Алика спросить, а как вы думаете, Алик, откуда появилась у новых русских вот такая интонация как раз? Где они ее подсмотрели вообще, откуда это?
2: Это, я думаю, тюремный фольклор. Это такое плебейство, мне кажется. Да, конечно. Это
1: но они же не русской... все сидели.
2: Это для... Ну, они перенимают, да? Как шарм некий такой модный, да. То есть это к русской интонации не имеет никакого отношения, конечно. Это как раз дерусификация. Чудовищная.
0: А не специально ли опять ли это делается? Вот,
2: происки. Это происки мирового империализма, естественно. А? Да.
0: Так я вот хотел, извините, Саша, вернуться все-таки. Мы как так вот тему начали, а потом почему-то ее быстро закрыли. К тяжелой музыке, опять же, к вот, происки мирового империализма. Но все-таки это все-таки есть и какие-то расовые моменты. Да? Вот давайте возьмем рэп-музыку, тяжелую музыку, и разделим ее по текстам. О чем поют в рэп-музыке? О том, что там сегодня там мой братишка спер свитер из магазина, его поймал поганый мент, а я мента убил. Там гангстер-рэп какой-то, да?
1: И причем тоже с такой интонацией, примерно такой же, но только это их интонация, такая же.
0: Плюс они там поют еще следующее, там, я там, скажем, негр, я супер, там, ты там белый, я говно, к примеру. Вот это постоянно у них, в принципе, сквозит, и все это под хороший, под мощный ритм. Я сам люблю рэп-музыку, действительно. Вот. А о чем поют современные, собственно, хэви-металлические эти вот всякие...
1: О чем угодно.
0: О демонизме, о потусторонних силах, о любви.
1: О любви,
0: но они же не поют «Убей негра».
1: Некоторые поют.
0: Ну, это их мало. Ну, Лилия Евгеньевна, ну, это их мало. Даже можно вообще сказать, что их... Ну, что? Ну, не, ну конечно, некоторые.
2: Я думаю, что это, конечно, такой стёбовый эпатаж, безусловно. Хотя он...
0: Ну, безусловно, с точки зрения белых, это стёбовый эпатаж. А негроидная раса, это все не стебется, это я вас уверяю.
2: Конечно. То есть, вот. Но за свои слова надо отвечать.
0: Надо. Конечно, так надо они отвечать, вот постепенно-то и начинают уже.
2: Да, и потом, когда в ответ тебе, так сказать, отвечают соответствующим образом, а белый человек вдруг удивляется, а за что? За что? Помнишь, как это анекдот, да, завтра будут убивать евреев и велосипедистов. А велосипедистов-то за что вообще?
1: А за что?
0: Что, Лилия Евгеньевна?
1: А за что велосипедистов-то?
0: Так вот, Лилия Евгеньевна...
2: Вот про твою речь. То есть надо действительно отвечать за свои слова. Слава богу, что евреи очень умные. Дай им бог здоровья, что называется. Да?
0: Вы знаете, я без всяких обид, но честно скажу, один раз в жизни в конструкторском бюро видел дурака полного. Вот действительно, человек вот просто... Причем женщина... Вот она была еврейка, но я просто не могу там про женщину говорить дура. Я всяко говорю и про женщину дурак.
2: Это называется «в семье не без урода». Понимаете? Но мы же понимаем, что это умнейшая нация мира. Ну что об этом говорить? И, кстати, особенно вот этот... Я сейчас можно разовью такую некую идею? Я говорил по поводу вот происхождения русского понятия нет, или еще не успел сегодня. Я просто столько про это говорил, что я уже не знаю, было в этом сегодняшнем эфире или нет. Варяжское нашествие.
1: Нет,
0: не было. Не было, да? Также, кстати, про геральдику нужно поговорить, поскольку дело в том, я извиняюсь, что я так клинился, мне хотелось бы узнать ваше мнение, ваше именно личное мнение насчет теории, что вообще изначально свастика это
2: индийский, древний.
0: Русское.
2: Ну, есть и такое, есть, да, и вот... такое мнение, да. Ну, понимаете, если исходить из понятий, скажем, такого русского философа, как Николай Николаевич Вашкевич, то русской нации вообще 7 тысяч лет, и Иерусалим – это вообще русский город, потому что Иерусалим или Иерушалаем, Раш, там все равно, Раш, Руш – это заменяемые вещи, да.
0: Кто же с этим,
2: спорит? Это наши исконные русские
0: земли, так же, как Финляндия, безусловно.
2: Так вот, такой забавный момент, что жили-были славяне, да, так сказать, вот там поляне, древляне, там весь чуть, меря там и так далее. И пришли варяги, Русь, Нестор, летописец, все это нам подробно достаточно описал. Пришли, и Русь, это была дружина, в общем-то, это варяжская дружина. И те, кто входил в эту дружину постепенно, так сказать, славянские образования, это все стали русскими. Кстати, во Франции произошло то же самое. То есть французы-то были-то галлами,

0: после завоевания франко-норманами, да, они стали французами.
1: Так они чувствуют это, как они сейчас переживают. Вот вы не были там?
0: Во Франции нет.
1: Вот они тут были, недавно двое приезжали. Как же, какой срам их бьет?
0: А я так считаю, что мы должны быть страшно довольны вообще тем, что произошло. Сами же мы призвали. Нас не завоевывали, сами призвали, да?
1: Да.
0: Мы не будем рассматривать исторические перипетии, но пришли. Пришли. И дали нам свое самоназвание. Благополучно потом пришли греки. Стали мы православными. Греки пришли, значит, принесли православие, христианство и все такое. И тоже стали русскими. То есть русский – это служение. То есть служитель нашего государства – это и был как бы русский. То есть принцип служения обуславливал русскость. Кстати, Достоевский не зря сказал, русским нельзя родиться, им можно только стать. То есть либо ты служишь отечеству и становишься русским, либо ты, извиняюсь, русскоязычный. Так сказать.
1: Большой привет. Даже вот генетически, если человек исконно русский, он может вообще быть не русским. Там, может быть, потомок князей, фамилия у него быть там Долгорукий или еще какая-нибудь там мощная, да? А он может быть вообще каким-то там эстонцем по своей внутренней, там, по позвоночнику. Смотришь, позвоночник, их же по-другому устроен. Мы наблюдали на рентгене. Совсем другой позвоночник вот у этих. А знаете почему? Потому что они жили в заснеженных местностях, и чтобы не поскользнуться, они ходили спецпоходкой такой.
0: На четвереньках.
1: Да, или так. Вот так вот.
0: Вот. Потом пришли греки, да? Тоже стали Русью. Там и Феофан грек, да, и Максим, и там Максим грек, да, там Дионисий и все такое. Стали русскими. Пришли татары, то есть тоже стали русскими. Треть русского дворянства, извините, татарская.
1: Да, да.
0: Потом пришли немцы. Треть русского дворянства немецкая, шведская там и так далее, да?
1: Тоже обрусили. Америкос только мало.
0: Они еще не дошли.
1: Не
0: тогда,
1: дошли, но, да. Но будет, будет. Я думаю,
0: но
1: будет.
0: Но это вопрос будущего. А вот я как бы вот этот вот генезис рассматриваю, как пришло. И тоже немцы пришли, тоже все русские стали, да? Причем все растворялись в высоких эшелонах, то есть в эшелонах, которые занимались именно служением Отечеству. Морское дело, инженерик, извините, там все эти Шмидты, Крузенштерны, да, Беринги там, ну и так далее. Все. Это все, как бы там, Русская академия наук первая состояла в основном из немцев же, в общем-то.
1: А еще возьмем сейчас Израиль. Пожалуйста, вот огромный отток туда русских. Он, кстати, это обратный процесс.
0: Сашенька, вы мне не дали договориться.
1: Извините, пожалуйста, извините.
0: Потом пришли французы, тоже все стали русскими. Генерал Анжоу там и так далее. Все, мы с Анжоу, вот это же в честь, так сказать, знаменитого нашего русского генерала французского происхождения.
1: Барклей де Толли.
0: Да, и так далее. Итальянец.
2: Грузин,
0: потом,
2: опять же.
0: Багратион. Кавказских кровей тоже было, но я сейчас беру такую генеральную линию, как бы, да, там все. Я не буду говорить, там Суворов, там Суворов не армянский, тоже полководец, а русский все-таки, понимаете, там наполовину армянин, там еще там Флоренский, это тоже не армянский философ, а русский великий философ. Ну, Айвазовский тоже, это не армянский живописец.
1: А еще есть Шура Айвазов, певец.
0: Да. Короче говоря, но это как бы такие вот небольшие сюда включения. А потом последняя, так сказать, экспансия была евреев. То есть как греки, немцы, французы становились великороссами, так и евреи, придя сюда, тоже стали великороссами. Ровно те, которые включились в активную зону русского становления. И Ландау – это русский, и Зельдович – это русский, понимаете, и Мандельштам, и Пастернак, и Левитан. Ну, что там перечислять можно, я не знаю, мы до утра можем перечислять эти фамилии. И они-то и тоже есть великороссы. То есть, и интересно, Василий Васильевич Розанов, страшный русопят, русофил вообще, я его обожаю, нашего великого философа, и он говорил такую фразу. Он ведь был вначале антисемитом большим. И потом, где-то в 909-910 году, он написал такую вещь, что от смешения этих двух начал, еврейского и русского, появится нечто гениальное. Он это предвосхитил, как бы, да? И причем он говорит дальше, что эти две нации смешиваются в любых пропорциях, как вода с молоком. Говорит, мы можем смешиваться в любых пропорциях. И что интересно, вот этот синтез ближайший, нам сложно анализировать там русско-немецкие, да, взаимоотношения или что, но мы уже видим обрусевших давно этих немцев, да, А, скажем, русско-еврейские взаимоотношения, мы же видим, как этот синтез происходил, он практически на наших глазах происходил, да? И когда вот Василий Васильевич говорил, что от этого произойдет нечто гениальное, и в любых пропорциях мы смешиваемся и производим нечто, обратите внимание, что синтез произошел по всем статьям. То есть и в безобразиях этот синтез проявился замечательно. То есть революцию синтез, да, вот русско-еврейский. Наука, искусство, историософия, там, философия и так далее. Везде, везде, за что не берется русско-еврейская, так сказать, смесь, она производит нечто совершенно фантастическое. Так, и мафия, и мафия тоже, и мафия, кстати, тоже, да. Так,
1: вообще получается ситуация, то есть, следующая, что...
0: И сам... Николай, кстати, замечательный наш русский философ Николай Шульгин, Геннадий Шульгин, ой, Николай или Геннадий?
1: А, Николай брат, Шульгин. У него брат еще был.
0: Я имею в виду не тот Шульгин, который был во временном правительстве, Михаил, да. А современный русский философ, замечательный Шульгин, он пишет о том, что это два народа, которые в действительности, в метафизике, это единый народ. Да, русские евреи. Бесспорно. А на земле он явлен в двух ипостасях. И, кстати, если мы вспомним первую русскую идею, которая была на нашей земле, это была вот какая идея, что мы, русские, есть... Народ нового Израиля, нового Иерусалима. Мы новая нация нового Израиля. И памятник этой идеи стоит неподалеку от Москвы. Это город, целый город. Памятник, который... Совершенно верно. Да. Это новый Иерусалим.
2: Там источник есть святой воды еще.
0: Да. И вот как бы соединение этой идеи с реальностью, которая произошла, я думаю, об этом стоит как бы подумать. И интересно, что если наша идея русская была экспансией, географическая экспансия, набор земель, все и так далее. Наконец, географическая экспансия закончилась.
1: Практически.
0: Да.
1: Ну, вот опять же, островок этот, Англия, город Лондон, они еще... Ну,
0: держатся. С трудом, но держатся.
1: С трудом. Да. Так это же радостно. Я просто и хотел сказать, что мы же сейчас подошли к этой вот всей проблеме с оптимистической, мощнейшей стороны.
0: Сашенька, я хочу о чем сказать, что я страшно переживаю за еврейский исход. У меня очень много друзей уехало вообще, и уезжают лучшие мозги, как бы, да, вот отсюда. Хотя те же лучшие и остаются, но, понимаете, тут деление такое условное. И вдруг до меня дошло, что происходит русская экспансия, но другими средствами.
1: Мы их завоевываем.
0: Происходит завоевывание языком. То есть мы завоевали Израиль, русификация Израиля, мы германщину завоевали.
1: Америцу
0: завоевываем постепенно. То есть русская
1: Чехию тоже.
0: То есть русская экспансия стала происходить парадоксальным образом, так сказать. Но через тот же народ Израиля, новый народ Израиля. Это осмыслить это очень сложно, так сказать. Я просто как бы наметки какие-то, да, вот такие выдаем, парадоксальные. Но это предстоит, мне кажется, еще осмыслить. И когда я это вдруг для себя открыл, я как-то отчасти успокоился даже вообще. Думаю, ну, русская идея продолжается. И, кстати, те, кто уехал и в Израиле, и в Америке, они вдруг там себя почувствовали абсолютно русскими, великорусскими даже, я бы сказал, людьми, великороссами.
1: Кстати, многие...
0: Чем они и являются в действительности.
1: И многие из них, кстати, возвращаются сюда и здесь ведут неплохо свои дела. Причем поднимая в том числе экономику и
0: отечество.
1: Да, получается.
2: А я хотела спросить, прошу прощения, Саш.
1: Ну ничего, Лилия Евгеньевна, какие проблемы?
2: Я хочу спросить про эту новую теорию. Я забыла, правда, профессора, который лет 5 назад издал книгу. Значит, о его попытке препарировать математическим способом историю. О том, что у нас идет расхождение там в 300 лет, и что...
0: Фоменко.
2: Вот как же, что не было никаких татар, вернее, что Чингисхан, он же был Владимиром.
0: Нет, это, конечно, лапша. Абсолютная,
2: да, но он
0: лапша.
2: Же так все логически доказывает, как-то с такими выкладками и формулами.
0: Я тебе могу логически тоже кое-что доказать вообще. Это логика — это такая вещь, знаешь, по каким точкам пространства ты проходишь, та логика и возникает. Тем более, если мы существуем, я могу просто как человек, существовавший достаточно близко к физике, я тебе могу сказать, что я могу построить логику в эвклидовом пространстве, я могу построить его в пространстве Лобачевского, могу в пространстве Римановском построить, и могу в мире Минковского как бы эту логику построить. Это будут разные пространства, разные миры, и везде логика будет...
2: Господин Фоменко, в свою очередь, может сказать, что, допустим, ваша теория про новый народ Израиля, это точно так же?
0: Разумеется. Я просто высказываю свою точку зрения.
2: Понятно.
0: Я высказываю свою логику, свое чувство, и мне могут возразить, естественно.
2: Просто
0: кстати,
2: когда
0: нет ли возражений читала... среди наших слушателей?
1: Вы знаете, я просто предлагаю, мы так в этом часе или часу, не знаю, уже как, опять так не
2: да, мы сейчас опять проговорили.
1: Давайте сейчас опять, у нас остается немножечко совсем времени, давайте опять послушаем с компакт-диска вашей композиции, а уже затем уже четко и в живую песню, и послушаем возражения. Потому что тут есть очень много вопросов и на пейджер приходят, и звонят постоянно.
0: Тогда я предлагаю, давайте мы послушаем такую вещь. Она 17-я стоит на компакт-диске. 17-я. Эта композиция называется «Мы» 89-го года. И как бы такое несколько апокалиптическое, но такое, ну как-то предупреждение, что ли, я не знаю.
1: Слушаем. Композиция Александра Мерзаяна исполняет.

Нас качала вода хвалынь, нас растила звезда полынь, а петь научили волки. Мы штыками ломились в рай, и вела нас дуба не дура, только всех привели в сарай комиссары в овечьих шкурах. Да мы внуки дракона, наша память чиста, мы не знаем любви, мы не помним родства, не спасут, не поднимут нас крылья Пегаса, ибо тяжко лежит в нас и Пашкино мясо. Мы кричали на всех ура, мы не знали, где выйдет правда, только кровь, что лилась вчера, потечет непременно в завтра. Эти рвы никогда не затянет трава, эту кровь никогда не впитают слова. Мы не знаем, что есть, мы не знаем, что будет, и нам страшно понять, что мы даже не люди. И пройдя через время вброд, где мы вышли пустые голые, там, где в землю ушел народ, там восходят одни глаголы, и глаголом спасая жизнь, нынче храбро слагаем строй.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Мирзояном и с Лилией Евгеньевной Ноздрачевой. Я прежде всего хотел бы все-таки попросить вас ответить на кучу сообщений, пришедших на пейджер, который нам сегодня любезно предоставили. Так, сейчас, секунду. Да, вот. Александр, это к вам. Собираетесь ли вы уезжать? Как коррелирует ваше творчество с творчеством Виктора Луферова? Огромное спасибо. Что значит коррелировать, я не знаю. Вот этого Сашу вот я, или Виктора тоже не знаю, простите.
1: Нет, есть такой замечательный русский бард Виктор Луферов. Это мой товарищ, друг, коллега, очень старый, старинный, скажем так. Ну, есть какая-то общая школа, наверное, общие эстетические, наверное, ценности. То есть мы как бы делаем одно дело, как я предполагаю. А в отношении уезжать, а куда отсюда можно уезжать? Как можно отсюда уехать вообще? Дело в том, что я ни в коем случае не отрицаю и не осуждаю тех людей, которые отсюда уезжают. Я прекрасно их понимаю в какой-то степени, все, но для меня это неприемлемо. Но я сожалею о тех, кто уезжает, но всегда желаю доброго пути. И возможности наших встреч.
0: А, кстати, Лилия Евгеньевна помнит, может быть, когда был эфир здесь же с уже ныне покойным Евгением Клячкиным, он как раз очень сожалел о том, что у него как раз слишком уж завязки плотные, чтобы вернуться.
1: Он хотел вернуться.
0: Вот в том-то и дело. Да. Так что...
1: Ну, вы знаете, я опять же процитирую Анну Андреевну Ахматову, да, «Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село».
0: Он такой непонятный. Ага, вопрос к философу. Не кажется ли вам, что рост русского национализма является ответной реакцией на вторжение чужеродного элемента извне?
1: Ну, смотря что называть чужеродным элементом. Дело в том, что все, что сюда приходило, оно здесь вторгалось и активно участвовало в созидании именно великорусского начала. То есть это тот чужеродный, в кавычках, элемент, который так, активизировал национальное. Ведь давайте вспомним, что наш язык, он синтетический. Он создан по греческой кальке во многом. То есть с 11 по 14 век происходила грецизация русского языка. У нас греческая грамматика, у нас греческое письмо. Кстати, наши буквы, наш алфавит – это старомакедонское письмо, в общем-то, то, что Кирилл и Мефодий нам сделали. А ряд букв взят из других алфавитов. Скажем, буква «Ш», «Ша» взята из иврита. И там ряд других букв, по-моему, тоже из иврита заимствован.
0: По-моему,
1: но вот
0: буква,
1: «Ша»,
0: буква.
1: «Ша» точно, это я точно знаю, из иврита взята. Вот. И, скажем, Александр Сергеевич Пушкин, когда писал письмо к Вяземскому, и там он шутил над кызыл-кайсацким языком Гаврила Державина, но, тем не менее, написал такую вещь, что это-то в действительности и есть более русский язык, нежели тот, на котором я пишу. Он офранцуженный язык, я пишу французской гладкописью, но, тем не менее, избавиться от этого уже, очевидно, никогда не смогу. То есть вот и германизация, и франсуизация, если так можно выразиться, русского языка произошла. То есть мы напитали столько всего, что мы стали синтетическим языком и, соответственно, нацией с синтетическим сознанием. Это фантастический вселенский язык, о котором я уже говорил, цитируя Бродского, цитируя Мандельштама, да, когда Мандельштам писал, что «но слаще итальянской речи мне родной язык, ибо в нем таинственно щебечет чужеземных арф родник». То есть и то, что Гоголь писал, что мы столько приняли вообще, странноприимный гений русского языка, который напитал себя столько иностранных наречий, столько арф перепробовал мировых, что он создан для некой новой миссии, для некого служения. И он с восхищением писал о русском языке. И, кстати, все цитируют Тургенева, знаменитую его речь «Оду русскому языку», да, но забывают один фрагмент из Тургенева, когда он говорит, что наш язык обладает такими свойствами, что ну, в плане в превосходных степенях он говорил. Кстати, зная 7 языков, он мог себе позволить такие слова говорить, и его в русопятстве тоже нельзя заподозрить. Он очень европейский, конечно, человек был. И он пишет, что наш язык обладает такими свойствами, что при правильном с ним обращении он может преподнести нам не один сюрприз. Еще не один сюрприз может преподнести. Ну, опять же, в превосходных степенях, как бы о нем, при правильном обращении с русским языком. То есть мы в действительности еще во многом не стали нацией русского языка. Лилечка, Саша, обратите внимание, что он был создан как бы как лабораторный язык, как язык аристократии. То есть Пушкин соединил все вот эти западные влияния, способности, да, и привнес, соединил его вот как бы со старорусским языком. И синтезировал новый язык. Почему мы и говорим, да, вот Пушкин, мы ведем свой счет от Пушкина, и Пушкин как бы лик русской нации. Кстати, помните, я говорил уже сегодня, да, что вот эта экспансия мировая. Коммунисты, помните, как говорили, мы за мир, нам нужен мир. И мой шеф добавлял, и желательно весь.
2: Алик, а почему же все-таки долгое так время вот, французский был языком аристократии?
1: Сейчас я к этому приду. Так вот, это вот Пушкин, лик России, да, практически, мы уже официально это признали, так ведь Пушкин, извините, в себе несет африканское начало, немецкое по материнской линии и славянское по отцу. И вот лик русской нации, синтетичный. То есть мы должны объединить вот это все. И вот вселенский русский человек по Достоевскому, а в действительности по Тютчеву, потому что первым впервые русскую идею сформулировал Тютчев. Дело в том, что он писал об этом на немецком, в немецких газетах, и поэтому очень многие его тексты до сих пор неизвестны как бы в России, они не переведены до сих пор. Но Достоевский, когда был в Германии, он многие эти вещи и читал, и общался там.
0: А в принципе, Тютчев еще известен как большой любитель, как ни странно, именно березового сока. Поэтому он такую огромную давал именно по природе вот дань в своих произведениях.
1: А вы знаете, что вот эта природа, это в действительности переводы немецких языческих песен?
0: Безусловно.
1: Да.
0: Безусловно. Они же вообще там любили стоять на горах с мечом и задумчиво смотреть на море. Вот вы знаете сообщение еще на Пейджере, тут ну, их несколько интересных. Как быть с тоталитарными религиозными обществами, которые ломают структуру языка, голову и души людей, в частности, Московская Церковь Христа. Я в религии полный пень, сразу
1: вы
0: признаюсь.
1: Знаете, честно говоря, я не знаю, что это за Московская Церковь.
0: Может, это реклама так далее? Галима, нет?
1: Я не знаю. Я человек православных убеждений. Вот. К сожалению, не настолько воцерковлен, насколько бы этого хотелось бы. Но дело в том, что у меня здесь играет, ну, как и у большинства русской интеллигенции, есть такой пунктик, да, наша церковь слишком была сращена с властью всегда. И, собственно говоря, 17-й год ровно из-за этого во многом и произошел, что церковь была далека от народа.
0: Кстати, многие она говорят, была с властью, что вот все священники, у которых был в советское время свой приход, ну, не свой, а как, да, они имели воинское звание, не ниже полковника. А вот, может быть, это радиослушатель, который про...
1: Это, конечно, шутка, но есть замечательные батюшки в наших церквях, фантастические, светлые люди, светлейшие, я бы сказал, подвижники, да. Но, к сожалению, да. высшие церковные...
0: Почему их мало?
2: Ну, я думаю, что... батюшек мало.
0: Я конечно. Понял. Ну, да.
1: Высокого и светлого
2: я
1: и чистого.
2: Я их не встречала просто.
1: Нет, я встречал, безусловно.
0: Я
1: встречал
0: тоже. Я просто хочу
1: потрясающих,
0: сказать...
1: Потрясающих русских священников. Но, к сожалению, так сказать, высшие эшелоны, они слишком близко к власти и всегда... Ну, русская церковь всегда
2: Ко мне почему-то... Вот можно я как женщина скажу? Ко мне почему-то батюшки всегда с циничными предложениями как-то подваливали. Серьезно.
1: Говорили с тобой.
2: Серьезно говорили, что они любят пышных, вот. Ну, таких вот...
1: Настоящая русская женщина.
2: Да. И все время подваливали.
0: Ну, это делает тебе это... честь. Была бы это самое... Как у них
2: была
0: называется?
2: Бы честь,
0: это...
2: Была бы честь предложена.
0: Попадья была бы. Попади хреново. Попадья Лилия Евгеньевна Ноздрачева. Мощно, да? Да, вот вопрос от Константина к вам. Ваше отношение в связи с тем, что вообще разговор о языке, к так называемой ненормативной лексике?
1: Вы знаете, честно говоря, когда ее слишком много, меня это угнетает очень. Другое дело, когда она, кстати, употребляется, или там, скажем, в анекдоте, то есть уместность ее. Но когда это безумное злоупотребление, и когда на улицах все это отвратительно, на мой взгляд. Это, конечно, портит. Хотя это все русский язык, к сожалению. Кстати, вы знаете, какая забавная штука? Вот великий, могучий, свободный русский язык, да? У нас забавная вещь. Вот почему я утверждаю, что наша национальная идея – это культура нашего языка. Он формоорганизующая, вообще по природе своей, он организует русское... Любое сознание организует язык. Но в силу вот этой чудовищной его свободы, чудовищного богатства, но, опять же, свободы, еще раз подчеркиваю, вот у немцев латинская грамматика, понимаете... Немецкий «Ordnung», он идет от латинской жесткой, так сказать, целевой грамматики. И поэтому порядок уже в сознании самом существует, этот «Ordnung» существует в голове. Наш язык, грамматика такая, где хочу слово, там поставлю, что хочу, то и делаю, что то и ворочу. И вот в этом контексте понятно, что если язык не окультурен, то есть если человек не существует в контексте русской культуры, то... Его грамматика, его синтаксис, так сказать, его язык тяготеет к распаду, к анархии, к абсолютной такой вот свободе, которая есть анархия.
0: Но, с другой стороны,
1: если сознание русского человека каналировано именно высокохудожественным русским языком, русской поэзией, русской философией, русской, так сказать, художественной прозой и так далее, да, то есть именно культурным языком, то это дает невероятные возможности до взлета. Для взлета. Ведь русское сознание, русская наука – это эвристическая наука. Наша наука воспитана русской культурой. Это не технологические западные мозги, понимаете? Это эвристические мозги. Циолковский, Чижевский, Вернадский, Вавилов, понимаете? Это светочи науки не только 20-го, это светочи науки 21 века, понимаете? Эти школы – это люди, которые обусловили существование... невероятно высоких школ, понимаете, и они были сделаны именно русской культурой. Они... И то, что Ломоносов в свое время писал, да, Михаил Васильевич Ломоносов, что я верю, что поэзия неизбежно соединится с наукой, и тогда она даст самые высокие всходы.
0: А можно вас попросить оценить одну фразу? Это фраза из одной рецензии, написанной журналистом. Ну, неважно, фамилию я даже. Ну, в общем, его зовут Рустам Каримович Гмырь. Может быть, вам что-то это говорит, может быть, нет, неважно. В комнате Святослава Романовича Добрыни Кремезнова царил деловой беспорядок. Вот мне вообще вот словосочетание «деловой беспорядок».
1: Вполне, вполне понятное для меня.
0: Для меня тоже. А будет ли оно понятно...
1: У меня на столе царит деловой беспорядок.
0: А будет ли это словосочетание понятно вот Йозефу нашему, который сейчас тут в данный момент сидит в форме немецкой, вот там печатает на машинке. Это наш референт новый, он немец и ничего не понимает.
1: Я думаю, что для него это в меньшей степени понятно. Это, конечно, совершенно русское такое явление.
0: Вы знаете... Дело в том, что на пейджер, помимо вопросов, еще приходят и просьбы. Все-таки мы объявили вначале о наличии музыкального инструмента. Ага. Если вот, вот тут целый ряд, я сейчас, если позволите, зачту, что...
1: Вот перед тем, как, Сашенька, вы зачтете, я хочу еще раз назвать свою фамилию. Моя фамилия Мирзоян. И это исключает возможности шовинистического толкования моих великорусских как бы идей, да, и мы понимаем, что происхождение это замечательно, да, но национальная принадлежность определяется исключительно культурой. И в этом смысле Александр Афанасьевич Потемнин в свое время все замечательно сказал. Я уже приводил сегодня эту цитату, да?
2: Нет, дело не в этом, это просто у нас фамилии такие очень...
0: Вы говорите в микрофон, Лилия Евгеньевна,
2: пожалуйста. Просто вот мы с Сашей очень любим такие фамилии, они...
0: Я не понимаю, о чем вы. Простите. Тут, кстати, пришло на пейджер сообщение достаточно резкое, вот, где, например, вас, Лилия Евгеньевна, называют бабой-грудничком. Вот, а вот относительно вас как раз сомневаются, вот именно, так сказать, мотивируя фамилии. Я не буду его зачитывать, естественно, но тем не менее...
1: Почему? Ради бога, можно зачитать.
0: То есть вы считаете? Ну нет, легко. А зачем это? Это не будет, во-первых, никому приятно, а во-вторых, необоснованно, поскольку, ну, я опять же говорю, например, фамилия подписавшегося Александр Калинин.
2: Ну, а почему вашу фамилию все время печатают неправильно?
0: Лилия Евгеньевна,
2: это в микрофон.
0: Да?
2: Извините, он все время куда-то уходит.
0: Ну, понимаете, человек беспокойный, вы его держите за ремешок, потому что он, ну, не может стоять целые сутки тут с микрофоном.
2: Нет,
0: у него работа,
2: как человек педантичный, хотела уточнить.
0: Вы должны, по крайней мере, щадить труд его.
2: Извините, да. Я как человек педантичный просто хотела уточнить у Александра. Потому что я давно знаю, что его фамилия правильно пишется через «А». А почему-то везде в печатных изданиях я встречаю только через «О».
1: Ну, в действительности, я думаю, что можно, наверное, и так, и так. Это не
2: это принципиально, все равно, да?
1: Абсолютно. Но интересно, что вот я уже цитировал Потебню, что чем более человек в языке, тем более он в истории. Чем более он в истории, тем более он историчен. Чем более он историчен, тем более он национален. Все. Этим как бы все сказано. И замечательно сказал Николай Николаевич Вашкевич по поводу того, что он анализировал там взгляды Наполеона на Россию, когда Наполеон говорит, что поскреби любого русского, и там окажется татарин. Да. И он на это говорит, что Наполеон вообще слабо понимал, что он говорит, поскольку нация – это не раса, кровью не передается.
0: И плюс, кстати, дело в том, что ношение треуголок очень неблаготворно сказывается, на самом деле, на работе полушарий. Это доказано уже наукой. Кстати, треуголки – это же тоже своего рода пирамида египетская. Проверено, что в кубике подвешенный кусочек мяса не гниет. Потому
1: это,
0: у хитрого
1: это
0: Наполеона...
1: Старые, да. Старые теории, вернее, это новейшие как бы теории.
0: Но мощные.
1: Но на старом, да, как бы материале.
2: А можно я вот как такой. Женщина еще про ненормативную лексику скажу? Просто, ну вот, Алекс сказал, что когда ее много... Мне кажется, что когда ее много, ее уже перестаешь замечать на самом деле. Ну,
1: но она работает, да, она продолжает разрушительно работать.
2: Ну, Достоевский, увы, в дневниках писателя писал, он же восхищался. Вот семеро мужиков идут откуда-то из кабака, и каждый говорит одно слово, но смысл этого одного слова у каждого мужика разный.
0: Да, безусловно.
1: Это уже интонационный как бы.
0: Тут это сложная, то, что в вашей теории, да, вот как раз занимает. Кстати, я считаю, одно из главнейших мест, вот все-таки интонационность, это...
1: Да, это интонационный текст, и когда я говорил вот в песне о трехтекстовой структуре, то есть вербальная, музыкальная и интонационная, и взаимодействие этих текстов, это такая как бы на сегодняшний день... Ну, как говорят, новации, некий новаторский подход.
0: Я прежде всего хочу еще, вот мы совершенно с вами забыли, значит, если вы помните, пришло сообщение, да, на пейджер, я вам его зачитывал. Сейчас, секунду, сейчас мы его найдем. Ага, вот это сообщение. Уважаемый Саша, практически уверена, что автор эфира не передаст сообщение, помните? И да. Про Макаревича сравнение. Также второе сообщение пришло. Мы тут все втроем решили, что это попытка шантажа, чтобы это сообщение ему передали, будучи людьми достаточно вредными, собственно. Мы его действительно не передадим. И отвечать на него не будем. Да. А вот что остается, собственно, композицией. Сейчас мне тут некоторое время приходится... А, да, вот, пожалуйста, милый Александр, это уже к вам. В общем, спасибо, что вы есть, безусловно. Вы очень умны, и я прошу вас исполнить песню «Смерть придет, у нее будут твои глаза». Подпись Елена. Поскольку Елена все-таки женщина, судя по всему. А еще там от двух господ пришло сообщение от Олега. Еще, по-моему, не долистай уже. Исполнить что-нибудь на стихи господина Бродского. Вот, и даже сейчас я вот скажу, как... А, письма римскому другу Олег просит. Но все-таки справа, может быть, Елену.
1: Давайте поставим тогда натюрморт, шестой.
3: это шестая так... позиция. Нет, так я просто не в состоянии уже в ночное время исполнить, тем более, что на пленке это звучит лучше. И поскольку я рядом, то достоверность этого текста засвидетельствую. Это песня «Пости» Хама Иосифа Бродского, там есть некие вторжения в оригинал.
0: Ты, кстати, нет, а может быть, для Елены-то сперва? Вот,
3: вот это и есть натюрморт. А. Натюрморт, да.
0: Ну, слушай.
3: «Пости» Хама Иосифа Бродского, натюрморт. Натюрморт.

нас окружают. И те, и эти терзают глаз. Лучше жить в темноте. Кровь моя холодна, холод ее людей, реки промерзшей до дна. Я не люблю людей, что-то в их лицах есть, что противно уму, что выражает лесть неизвестно кому. Добра. Внешне. А если вник, то и внутри нутра, преподнося сюрприз суммой своих углов, вещь выпадает из миропорядка слов. Вещь не стоит и не движется, это бред. Вещь есть пространство вне, коего вещи нет. Вещь можно грохнуть, сжечь, распотрошить, сломать, бросить при этом вещь, не крикнет такая мать. Дерево, тень, земля, под деревом для корней. Корявые вензеля, глина, гряда камней, корни, их переплет, камень, чей личный груз освобождает от данной системы уз. Он неподвижен, ни сдвинуть, ни унести тень. Человек в тени, словно рыба в сети. Коричневый цвет, вещи, чей контур стерт, сумерки, больше нет ничего.

смерть придет и найдет, делать я гладь визит. Смерть словно приход женщины отразит. Это абсурд, вранье, череп, скелет, коса. Смерть придет у нее, будут твои глаза.

Бог говорит в ответ: мертвый или живой, разницы, жену, нет.

0: Приходит, опять же, огромное количество сообщений на наш пейджер. Например, следующее. Только что прискакало. Ребята, ваша передача как маслом по сердцу. Иногда пишут, как серпом по яйцам. Вот два выражения в обиходе. Это глоток чистейшего воздуха. Так держать, господа. Ну, естественно, в общем-то, Алла Ивановна, так мы и будем поступать. Сергей, поставьте, пожалуйста, мимо или письма римскому другу. Лилия Евгеньевна, случайно мой паспорт не у вас. Я туда вписываю обычно все вот имена, которые там у меня...
1: Ваш паспорт, Саша, у меня, но там написано, что у вас фамилия Магриба.
0: Магриба, и уже несколько имен, еще будет и Сергей. Впишите, пожалуйста, теперь хорошо. Я Сергей. А вместо вот, ну, поскольку Сергей вышел сейчас, вот, может быть, мы послушаем как-то все-таки живое исполнение ваше. Как вы на это смотрите?
2: А вот если мы сейчас музыку чуть-чуть уберем, она будет тихо.
0: Кстати,
2: тихо
0: это за спиной, не за спиной, за стеной упражняется на рояле главный редактор нашей радиостанции. Там стоит рояль, он теперь берет уроки.
2: Потрясающе.
0: И хорошо играет. Вот сейчас я ему скажу,
3: здорово, что... Да. Скажите, пожалуйста, что нам перестал играть.
0: Ага, все.
2: Вот, да? Существуя, поскольку я говорю уже глубокая ночь, и я в бронхите... Я спою, просто заранее извиняюсь, что я спою очень простенькие такие песенки. В преддверии бесконечных наших выборов я выдвигаю свою кандидатуру на роль спасителя Отечества. Шутка. Да. И для этого у меня была такая написана песенка. Первые строчки написаны Витей Шендеровичем, знаменитым нашим главным кукловодом нашей страны, автором этой телепередачи «Куклы». Когда нас... Рецепт спасения Отечества называется. Когда нас в пучину затянут, придется мне встать у руля, заказать свой портрет на Лобандяну 7-8 на фоне Кремля, с авоськой, с колосьями хлеба, большой, но решительный рот, в глазах отражающих небо начертано полный вперед. И ко мне обратятся народы, и придет восхищение родня. Будут девы водить хороводы, чтоб все время смотреть на меня. Для того и пришлось мне родиться, чтоб свершились большие дела. И Великая Дума струится с моего, извиняюсь, чела. Это я смеюсь, потому что народ... вокруг.
0: Ну да, тут да. Люди ходят иногда у нас странной походкой. Вот да. Не обращайте так
2: внимания. Смеются, и вроде бы я их веселю, а с другой стороны они меня веселят своей реакцией.
0: Это да. Вы еще не были в нашем бассейне. Вы знаете, кстати, просят огласить еще раз телефон студии 203-19-22. Далее Александры и Лиля. От всей души поздравляю вас Всемирным днем авиации и космонавтики, Владислав. Спасибо. Далее отдам, вот, которые вот, зацепили там, ведущему эфира. Это не ваша вредность, это мое элементарное хамство. Это было третье сообщение на пейджер. Ни одно не прозвучало в эфире. Видимо, это было неинтересно. Дело в том, что дома скандал, так как не сплю до половины четвертого утра, слушая вас. Ради Бога, простите и скажите одну фразу, что вы простили ради Бога. Просит нас Елена. Леночка, ну, конечно, простили. Да. Какой базар, боже мой, да что вы? Ой. Я сказал, что простил ваш теперь очень всех.
2: Так,
0: всех.
2: За что прощать, если вы еще знаете?
1: За то, что кто-то не спит до половины четвертого.
0: Ну, да.
2: Нет, ну, честно говоря, я благодарен в действительности тем, кто не спит и слушает нас в столь поздний час. Честно говоря, Иногда бывает неловко, что мы как бы вот разговариваем как бы между собой. Но, с другой стороны, если это втягивает кого-то в этот разговор, то мы очень признательны тем, кто втянут.
0: А давайте послушаем, кстати, что хотят в прямом эфире у нас узнать.
2: А давайте,
0: не против?
2: Конечно.
0: Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. испугался. Или
2: сорвался, наверное.
0: Или, может быть, съел много жирной пищи, долго ждал, и сейчас на пути, так скажем, к белому Ральфу, как говорят англичане, пойду позвоню в телефон Ральфу белому. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, если вам не сложно, не могли бы вы несколько увеличить громкость вашего голоса?
4: Добрейшей вам ночи, дорогие мои.
3: Здравствуйте.
4: Очень хотелось бы узнать ваше мнение о том, почему теперешний наш ОМОН, то есть то, что бесконечно тасует и тарахтит в ящике, все в ящике, во все свои фразы, причем в самые непотребные места этих фраз, записывает вот два таких словосочетания «каждый» и «на самом деле». Это что, вирус, грибок или, может, сублимация медицины?
0: Угу. Понятно, спасибо, извините, вас просто плохо слышно. Я позволю перевести вопрос, или вы расслышали? Ну, может быть, для тех, кто не слышал, почему Бамонт использует выражение «как бы» и «на самом деле». Ну, про «как бы» можно сказать, это вполне понятно.
2: Насчет «на самом деле» я не знаю, а по поводу «как бы» это такая релятивистская...
1: Наследие тоталитарного режима.
2: Да, это в действительности момент некого такого плюрализма, если можно так выразиться. И момент, допускающий некую вариативность высказываемой мысли, то есть не жесткая аргументация такая, как мне кажется. Но, во всяком случае, я это словосочетание употребляю достаточно давно, и в наших компаниях это было... Ну, принято, скажем.
0: Вот в наших тоже, но с недавнего времени я перестал. Потому что, ну, для меня, в моем понимании, словосочетание «как бы» — это отмазка. То есть вроде бы человек что-то говорит, но, добавляя слово «как бы», он не отвечает за свои слова. То есть, в принципе, значит, он не сказал ничего.
2: Нет, но, с другой стороны, можно это словосочетание рассматривать как некую иллюстрацию. То есть я говорю вот это, то-то, то есть как бы вот это. То есть я отсылаю к некому образу.
0: Тогда
2: то
0: нужно
2: есть
0: сказать,
2: это некая иллюстрация.
0: Сказать, похоже на.
2: Похоже
0: но
2: на,
0: как
2: да.
0: бы это вот все-таки вот такая несколько склизкая формулировка, которая вот меня в последнее так время так коробит.
2: Так
0: я
2: само
0: стараюсь.
2: Само существование весьма склизкое. Мы же не можем даже...
0: Да.
2: Мы же даже не знаем, где мы живем. Понимаете? Ужас-то существования в том, что мы... Вы можете сформулировать как бы... Вот, а я уже сказал как бы. Как бы где мы существуем? Что это за государство вообще? Что это за режим вообще?
0: Нет, у меня, например, свое.
2: У нас же нет...
0: Свое все, целиком свое.
2: У нас в социуме нет точек опоры никаких. То есть у нас есть внутренние точки опоры,
0: нет,
2: у каждого свои
0: стороны.
2: Александр,
0: нет, простите, вот вы говорите...
2: Не
0: опять
2: прощу.
0: Вы говорите «у нас». Почему? Вот у вас, может быть, нет, а у меня есть, к примеру. Почему всегда вот обобществление идет? Вот отсюда «как бы».
2: Да.
0: У нас нет точки опоры. У меня есть точка опоры. У меня точка опоры, например, к примеру, вот сегодня это пейджер, который мне дали. У кого-то точка опоры его сотовая сопля. У вас вот точка опоры — это гитара ваша, к примеру, и ваши мозги, да? У Лилии Евгеньевны ее 5 детей. И 6-й, который зреет в ее замечательном яблокообразном пузике, да? И так далее. У того, кто печатает, его машинка. То есть, кстати, насчет выражения «на самом деле», тут как раз вот я считаю, что это есть авторитарность. То есть человек обычно как бы, прошу прощения, «на самом деле» произносится после речи кого-то. Ну, к примеру, вот я вот сейчас всю эту телегу отгрузил вам, да? А вы говорите, ну, Саша, да, но «на самом деле». То есть тем самым вы даете мне понять, что я идиот. Вот, то есть, а вы как бы царь. Это давление, тоталитарное давление в языке, вот фраза «на самом деле».
1: Безусловно.
0: Извините, я простыл. Да. Ну так мы будем слушать еще звонки или песенку? Может быть,
2: а давайте еще послушаем
0: звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, господин Здравствуйте. Лаэртский.
0: Здравствуйте.
5: Вы сегодня пригласили такого умного мужчину, и вот мне возникла мысль. Вот у философа Ницше есть такая работа, так говорил Заратустра, а вот не хочет ли ваш гость издать песенник и назвать его «Так пел Мирзоян»? И еще у меня такой вопрос вот с позиции экзистенциализма. Как вот он оценивает песню «Шумел камыш»? У меня все.
0: Спасибо. слышать классные песни-то? Это как в этом, в 12 стульях, что ли, да? Знаем-знаем.
2: Ага. Ну, по поводу, как я оценю с позиции экзистенциализма, я так навскидку, наверное, не соображу в 5 часу ночи, или сколько сейчас там, около 4. Учитывая, что я сегодня еще делал доклады и еще выступал на симпозиуме, после этого мы долго обсуждали как минимум 6 или 7 докладов.
0: Мощнейших.
2: Да, и по творчеству Высоцкого, и по философии авторской песни как таковой. Я просто действительно, я вам честно признаюсь, вы меня, ради бога, извините, но уже мозгов, что называется, не хватает. А первый был... А, по поводу издать диск, так говорил, ну, у меня хамства просто не хватит на такое название для своей пластинки.
0: Кстати, вот замечательно.
2: Хотя к Ницше я отношусь очень неоднозначно, но ряд его идей, он очень противоречивый, конечно, философ, но ряд его идей я ставлю как опорные, скажем, такие вот, как опоры в ряде своих, как бы, положений и исследований, там, заявлений. То есть, например, вот я не знаю, с какого времени вы слушаете нашу программу, но я уже сегодня говорил о ницшанской идее относительно того, что Ницше говорил, что мир соскучился по эллинизму и весь в ожидании вот этого нового эллинского начала, которое должно быть возрождено в нашем мире. И учитывая эллинство русского языка, о котором писал Константин Леонтьев и Осип Мандельштам, кстати, от последнего оно гораздо больше степени получило известность через именно Осипа Мандельштама. Константин Леонтьев еще достаточно закрытый для общества философ, закрытый не в силу, так сказать, его запрещенности, а просто мы, очень многие его не знают, к сожалению. И далее Ницше говорит, что надо строить новый эллинский мир на тех же принципах, на которых его строили древние эллины. То есть на принципах это общество было построено на дифирамбическом драматурге, то есть на певце, поэте и исполнители, актеры. То есть то, что в русском языке называется бард. Кстати, есть очень много возражений по поводу этого слова бард. Не русское слово, там и то, и все, 5-е, 10-е. Вот надо найти. До сих пор никто не нашел.
0: Нашли. Шансонье.
2: Да, очень русское слово.
0: Но самое интересное... Есть передача такая по...
2: Русский шансон.
0: Да. А еще есть грузинский шансон. Я знаю, в Тбилиси идет.
2: Бред сивой кобылы.
0: И то, и то.
2: Объясняю, почему. Недавно была передача с французскими шантерами, не шансонами, а шантерами, потому что это принципиальная разница. Шансонье — это тот, кто поет в ресторане, а тот, кто выступает на эстраде, это шантер, певец. И Азнавур, Брассанс, Брель вот рассказывали, откуда взялась их вот эта французская знаменитая песня, французский шансон. И они, когда спросили, ну вот откуда же этот феномен вашей вот этой вот французской песни вообще, мы так это любим все, на что Азнавур сказал, вообще, значит, на своих собратьев поглядел, говорит, да вообще-то в 20-е годы было большое количество русской эмиграции, и было очень много русской эстрады, вот оттуда и взялась французская вот такая вот песня.
0: Кстати,
2: все.
0: Я подозреваю, что и такая этом... же ситуация с Японией, поскольку вот вы слушали вообще японские песни? Это же целиком русская музыка. Вы в микрофон, Ленина.
1: Нет, я просто тебе подсказываю, говорю, что у них гармония такая.
0: Уже на «ты», значит, уже уважения никакого нет ко
2: кстати,
0: мне.
2: Интересно, знаете, была в свое время такая радиостанция «Алла». 24 часа в сутки авторскую песню, значит, они долбили, вещали на весь мир, да. Причем только новости, там, и никакой рекламы, ничего, вот сплошная авторская песня.
0: Кто-то платил бабки большие.
2: 2 года такая существовала радиостанция. И, кстати, там были позывные из писем римскому другу, из моей песни на стихи Иосифа Бродского. Да, так японцы присылали очень много заявок на эту радиостанцию, поскольку японцы ее слушали. И кто, вы думаете, был у них самый любимый бард?
0: Я думаю, что, скорее всего, Вероника Долина.
2: Юрий Висбор.
0: Ну, в принципе, это одно и то же. Где-то я имею в виду просто...
2: Нет, конечно, это не одно и то же. Но интересно, что японцев, наверное, очень устраивало вот этот температурный режим, который существовал у ВИЗ, было такое вот миролюбие, да, вот эта вот открытость, как бы доверительность, вот тепло. И оказывается, что они, так сказать, невербальный, не музыкальный текст их устраивал, а в первую очередь, наверное, интонационный текст.
0: Интонационный, да. И, ну и, конечно, вот эмоциональность отсюда такая.
2: Да, да, да, да.
0: Хотя вот странно, такая. Вообще японцы — это же страшные люди. Я имею в виду по своим традициям, все эти харакири у нас тут один на пороге сделал.
2: Да, ну, ладно.
0: Вот, кстати, Алла Ивановна пишет: зачем же вы, ребята, так плюнули мне в душу своим серпом? Ну, Алла Ивановна, это я, во-первых. И дело в том, что действительно присылают к нам всякие люди вот про нашу передачу самые разные отзывы. Это ваш был такой, как вот там по сердцу, там, вот, понимаете, а есть и про серп присылают. Один раз даже сказали, что подложили бомбу, говорит, берите все за руки и бегите отсюда. Вот так прям было сказано. Так что вы уж простите, мы не хотели вас никаким образом это обидеть или там еще что-то. Ну, что, я... А, да, тут, прошу прощения, Александр, тут к Лилии. А, вот опять про Библию. Ну, справа, давайте к Лилии Евгеньевне. Лилия Евгеньевна, сообщите, пожалуйста, нужно ли вам поставить для зооуголка вашего города домашних животных? С уважением, Мирзоев. Подпись.

0: так, понимаете, пейджер вещь такая, испорченный телефон. Дети Адама и Евы между собой, короче, боги жили с богами. Ну, Каин, когда убил Авеля, пошел из дома и взмолился Богу Отцу, что теперь каждый говорит, дескать, мне отомстит. Смысл в том, что все все равно были, кроме них, люди, и боги стали входить в жилище людей. Вопрос. Два начала людей от Бога и от природы. Полностью сохранена последовательность слов задающего вопрос. В скобочках. Ну, сложная какая-то телега. Я, честно говоря, когда читаю, не понимаю ничего.
1: Я понял, про что идет речь.
0: Я тоже воспринимаю, только ко мне читают.
1: Это очень темное место в Библии. И действительно, там есть такой фрагмент, что, в котором говорится, что вот божественные создания пришли в мир и смешались с другими, как бы, опять же, слово «как бы», с другими как бы людьми, потому что неизвестно, кто это был, понимаете? И это место имеет столько трактовок, что я не решаюсь их здесь просто воспроизвести. Место очень темное, но тем не менее мы все-таки считаем, что мы произошли, наш род, мы, люди, произошли от Адама и Евы, конечно.
0: Безусловно, они...
1: А уж наша формация, как вот то, что существует на территории этой страны, мы род Яфитов.
0: Да, вот у нас в прошлой программе звонили трое, которые объединились в клуб поклонников теории Дарвина. Вы знаете, Саш, дело в том, что показывает, что заканчивается у нас пленка на видео, в смысле, может быть, сейчас послушаем какую-нибудь композицию из компакта и прервемся ненадолго, если вы не против.
1: Да. Давайте, знаете, что послушаем? Давайте, да, если можно, 15-й. Это по стихам Юрия Кузнецова. Там есть, опять же, мои вторжения с текста оригинала. Очень интересный русский поэт, замечательный Юрий Кузнецов. И вот по его стихам песня.

смертный стон разбудит тишину. Эта муха задела струну. Чем смутила покой моему драгоценному слуху, я сказал, ну держись, коли так, и поймал молодецкий кувал. Из окна залетевшую муху отпусти, зазвенела она. Я летала во все времена, я всегда что-нибудь

я сказал, хули так, хули так. И разжал молодецкий кулак. Я уже догадался.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Мирзоян, Лилия Евгеньевна Ноздрачева, директор детского дома творчества имени Николая Мышкина, что в городе Краснодаре. Мы продолжаем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Просто темы, которые мы поднимаем, так нас самих увлекают, что иногда нам просто нет до вас дела. Ну, извините, я не хотел. Это шутка была. Это была всего лишь шутка. Вот, кстати, Алла Ивановна говорит, что она приняла мое извинение по поводу серпа, органов и прочих вещей, и говорит, чтобы я на светском русском языке комментировал в дальнейшем. Ну, вы знаете, Пушкин употреблял и серп, и вот органы те, это вполне светский язык, просто немножко из области медицины и сельского хозяйства, да, с этим сложно поспорить. Далее, вот интересный вопрос пришел к вам, Саша. Как вы относитесь к авторскому танцу?
1: Да, ну, вопрос на засыпку, да? Но, наверное, хорошо. Во всяком случае, Асидора Дункан ровно этим и занималась, авторским танцем.
2: А я почему-то Махмуда Исамбаева вспомнила.
1: Кстати, Плесецкая тоже авторский танец.
0: Нет, ну тут, видимо, имеется в виду какой-то, может быть, там, я не знаю, как вот у нас вот человек сейчас в коридоре танцевал. Вот иногда бывает, вы, наверное, тоже обращали внимание, на улице идет человек, нет-нет, как вдруг начнет пляски танцевать, как будто у него в голове звучит музыка постоянно.
1: Ну, авторское самовыражение. Кстати, была же греческая триада, как бы танец и песнопение были в свое время неразделимы.
0: Да, безусловно. Ну, пляска, вот тут и написано, Дима прислал сообщение, пляска. Лилия Евгеньевна, почему вы не отвечаете на наш вопрос насчет животных? Спрашивают, видимо, обкуренный в Дугаря, вот автор того сообщения. Мы ответили уже на него достаточно обширно. Далее тут стихи какие-то идут, но я думаю, что мы временно отложим пейджер, да, и обратим все наше внимание к телефонным звонкам, если вы не против.
1: Не против.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите только, пожалуйста, погромче. Нет. Вы знаете, плохо очень слышно, говорите громче.
3: Алло.
0: Да-да-да. Ой, вы знаете, очень плохо, если вам не сложно, перезвоните, потому что такой треск вот для моих ушей невыносим в это время суток. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к вашему гостю. А почему этим римскому другу он
0: искал... Вы знаете, погромче, пожалуйста.
3: Почему гость ваш из писем римскому другу исключил целых 5 строф?
0: Ну, спасибо за вопрос.
1: Дело в том, что...
0: Я запутался в рычагах. Ага. Тут у меня же сцепление вот это еще...
1: Дело в том, что, вы понимаете, есть некое начальное произведение, скажем, как фильм по роману Достоевского, невозможно поставить целиком. То есть, соответственно, есть какие-то авторские купюры, то есть то видение, которое... представляет нам режиссер этого фильма, то есть как он видит это произведение. Соответственно, вот я в песенном варианте вижу это стихотворение, большое очень, вот таким образом. Ну... Кстати, такой вот забавный достаточно момент, что Иосиф Бродский, ему больше всего, как мне передавали, понравились вещи, в которых, что называется, я похозяйничал своим стилом со страшной силой. То есть вот он принял эти вторжения в оригинал, в оригинальные свои вещи, естественно. И ему не понравились две песни, которых, кстати... одна вещь есть на диске, это «Да не будет дано умереть мне вдали от тебя», которая сделана очень, на мой взгляд, аккуратно, но ему вот эта вещь не понравилось. А вот с этими вторжениями, со всеми, он, как ни странно, очень согласился. И, кстати, Виктор Соснора, на стихи которого у меня тоже есть несколько песен, замечательный русский поэт, и первая песня как раз «Дождь» прозвучала вот на его стихи. Первая песня в нашей программе. И там тоже есть изменения, и он совершенно спокойно к этому отнесся. И более того, сказал, что как раз это мое полное право. Я же не печатаю эту вещь как стихотворение, я исполняю это как песню.
0: Безусловно, плюс музыкальный инструмент любой, он добавляет, так скажем, какого-то сиропа, ну, в хорошем смысле этого слова, который помогает воспринимать это.
1: Поэтому... Это своя трактовка, да, да, данного стиха, конечно.
0: Скажем так, ремикс. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам внимания. Опять будет плохо слышно вас. Да-да-да.
4: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.

0: Спасибо.
1: Я просто повторю для тех, кто, может быть, плохо слышал. Да. Первый вопрос нашего радиослушателя касался попыток осуществления возможных каких-то проектов Александра Мирзояна с электрическими какими-то составами, как это было у Высоцкого. И второй вопрос насчет места, где вдохновение озаряет.
2: Ну, по поводу первого вопроса. У меня не было таких попыток по поводу с электрическим составом, хотя некоторые рок-группы играли мои вот песни. И, кстати, вышел недавно диск, это не Сукачев, это, господи боже мой, в общем, одна такая рок-группа спела две мои песни на этой пленке, на этом диске, это «Догораем». Сейчас вспомню какие. «Мексиканская танго» на стихи Бродского и «Моя вещь целиком». Это «Долго будем ожидать» в «Полисадничке удач». Вот эти две вещи пела рок-группа. И молодые ребята, рокмены, они пели такие две мои песни, как «Мы», вот которая звучала уже, и «Одиссея».
3: А кто же это все-таки? Вот вы не могли бы вспомнить? Потому что очень интересно. Как называются-то они?
2: Вы знаете, я знаю, что руководитель этой группы в прошлом году трагически погиб.
3: Крупнов?
2: Крупнов. Они... Крупнов, да, совершенно
3: верно. Черный обелиск?
2: Черный обелиск, да, совершенно верно. Крупнов и компания. Вот они две песни выпустили мои на своем, на своей компакт-кассете или на диске. Да. Они хотели еще какие-то вещи мои делать, но вот поскольку Крупнов погиб, как бы я не знаю, насколько это там... Дальше это движение происходит.
1: Ну, вроде бы что-то сводится, что-то монтируется.
2: Да, и... Но вот у них вышла кассета с двумя моими песнями, которые они исполняют. Вот. По поводу, где приходит вдохновение, это где угодно может прийти. Совершенно неожиданно. Но я чаще всего сижу за письменным столом, в действительности. Я человек, так, обложенный книжками, писульками своими, статейками. И так далее.
1: Угу. Следующий вопрос нашего радиослушателя. 203-19-22. Здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Замечательный у вас диалог. Хотел бы вернуться к этому разговору. Вот. Понятно, что мы живем иллюзиями. И вот вы сегодня такую прекрасную иллюзию еще раз нам нарисовали, по которой наш народ соскучился. Но вот всегда возникает ощущение, что вы сидите здесь и где-то там об этом говорите на симпозиумах, а вот те, кто служит нашему народу, они как бы больше относятся к тем патриотам, о которых говорят, что патриотизм — это последнее прибежище негодяев. Вот как вы относитесь к этому? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, в действительности есть патриотизм и патриотизм. И я знаю эту старую истину вот по поводу патриотизма — это последнее прибежище негодяев. Но я себя, тем не менее, считаю патриотом своего отечества. И патриотизм проявляется в первую очередь в болениях, не в стенаниях по поводу отечества, а в болениях и в каких-то реальных, в общем-то, деяниях. Я занимаюсь тем, что пропагандирую русскую поэзию, русский язык и как бы пытаюсь восстановить русское самосознание и показать, где его основные корни и истоки. А патриоты, которые пытаются, так сказать, шовинистического типа, они занимаются чистотой расы и чистотой крови, то есть занимаются фактически усекновением отечества нашего, потому что если по этому принципу подходить, то тогда и Москва — это финская территория, понимаете, так сказать, у графина это как бы не русские там, и тогда и надо и Кавказ отсекать вообще, что это не наши, и надо отсекать тогда и Дальний Восток, поскольку там совершенно другие племена существовали, как вы понимаете. Ну, то есть усечение отечества.
1: Вот, кстати, насчет...
2: И это очень неплодотворный путь, а как бы замыкание, капсулирование нации. И это теория и идеи, которые могут привести к нашему национальному коллапсу. В действительности, к сворачиванию и национального сознания, и вообще всего, что здесь происходит. И мы должны понимать, что наше отечество – это русская культура. И все, кто в него вносит, все, кто и в русскую культуру, и в наши деяния вносит свою лепту, это и есть наши, так сказать, великорусские патриоты.
1: Вот насчет все-таки всяких сечений, усечений, все никак не может успокоиться Алла Ивановна. Я все-таки к пейджеру вынужден вернуться. Все насчет вот сказанной мной фразы про серпы. То, что можно кесарю. Вот. Но кесарю можно и сечение делать, а у меня нет диплома медицинского. Вот. Я думаю, именно это имела в виду Алла Ивановна. К тому же слово про усечение тоже.
2: Вот по поводу, кстати, культуры. Вот удивительность нашего языка позволяет состояться в нем почти каждому, кто к этому имеет какое-то стремление. Вот посмотрите, Гоголь со всеми своими украинскими делами, да, и всеми этими украинским ароматом, да, запахом вот Украины, он весь реализовался в русском языке. Бабель внес в русский язык и расширил, кстати, естественно, границы русского языка. Бабель со всеми еврейскими, как бы, своими наворотами, он тоже расширил пространство, реализовался именно в русском языке, а не в еврейском, и, соответственно, раздвинул границы нашего языка, внес новации. Искандер со всеми кавказскими делами тоже сделал. Айтматов и так далее. То есть наш язык позволяет реализоваться каждому практически и, соответственно, совершенствуется в этом. И в этом смысле русскость – это есть великое приглашение и возможность состояться в наибольшем, как бы, масштабе.
1: А вот интересно, мы тут пытались проводить...
2: Причем дальше, да. Вот я, Сашенька, извините, я вас перебью, да? То есть, когда я говорил по поводу мессианских функций русского языка, дело в том, что в свое время Господь был услышан на иврите, как мы понимаем, да? А теперь, судя из высказываний Мандельштама и Бродского, я сознательно привожу, именно цитирую их, чтобы меня, опять же, в таком дешевом русопятстве не заподозрили, да? Вот помните, я говорил, дух ищет плоть, но обретает только слова, и лучшего места, чем русский язык, очевидно, не существует для него, для духа. Но никто же не гарантирует, что через 1000 лет вдруг и такие же свойства обретет какой-то другой язык, понимаете? Вот на сегодняшний период таковым является русский язык и русское сознание, слава тебе, Господи.
1: Но пытались люди изобрести какой-то вот язык, как он называется?
2: Суахили.
1: Нет, им какой-то модный вот этот.
2: Эсперанто?
1: Да.
2: Но это мертвый язык, на нем невозможно.
1: Нет, дело в том, что...
2: Это не язык откровений.
1: Дело в том, что я сильно сомневаюсь, то есть, опять же, не с тоже не из русопятничества, да, но в том, что через 1000 лет будет что-то, поскольку русский язык, несомненно, все-таки развивается, по крайней мере, в каких-то узких...
2: Сейчас пусть, развивается, да, конечно.
1: А остальные, ну, что Bubble Gum, они придумали новое слово последнее, и Макчикен. Нет, ну что, а так оно и есть. На самом... А, еще вот пейджер придумали.
2: Интересно ведь что? Ведь это же не просто славу русскому языку поем. Ведь в действительности это богатство языка, его возможности, это возможности нашего сознания.
1: Давайте, если мы сравним язык как организм, понимаете, да, вот организм, да, это, организм, это мощнейший, конечно, сейчас такой, с мощным иммунитетом. Русский язык – это животное с мощным иммунитетом.
2: Да.
1: А тысячи лет для языка – это как для человеческого организма, там, ну, скажем, 10 лет. Так представьте себе, кто выживет, заболевший СПИДом, скажем, американец, облысевший, да, который Bubblegum и Макдональдс, или такой мощный такой, ну, вот я просто к тому говорю, что если сравнивать, как тут, дабы визуализировать,
2: ага.
1: Сомневаюсь я, что через 1000 лет что-то будет.
2: Ну, я так далеко не пытаюсь заглядывать.
1: А вы сказали, что через 1000 лет, может быть, будет.
2: Да. Да. Но на сегодняшний день я бы хотел подчеркнуть вот какую вещь, что мы нация ноу-хау именно в силу, так сказать, вот эвристических, поэтических возможностей нашего языка. И то, что сейчас больше 50% мировых открытий, инноваций производятся именно русскими мозгами, то есть мозгами, воспитанными русским языком, я имею в виду Ландау, Зельдович, там... Гридзе, там, Корки и прочее, это тоже люди, воспитанные русским языком, и, соответственно, это русские мозги, так же, как мозги Иванова, Сидорова, Сахарова. Ну, понимаете, да, о чем я говорю?
1: Безусловно.
2: Вот. И на сегодняшний день 80% национального дохода в развитых странах дает именно ноу-хау. И вот наш путь развития. То есть мы как бы завоевываем мир и, так сказать, можем реализоваться в мире именно русскими мозгами. Это ноу-хау. И дядя Вася Самоделкин, который на коленке все умеет делать, у него, как правило, с языком все в порядке всегда. Слава богу, я с производством тоже был связан. Я знаю этих людей. Они, как правило, в литературе и в искусстве, и с языком у них все очень отлично бывает. То есть язык с руками связан, голова с руками связана замечательным
1: образом. Организм, скажем так, работает целиком. Знаете, мы все-таки проводили такой сбор статистических данных по выявлению самой молчаливой нации и пришли к такому выводу, что это уйгуры. Как ни странно. Самые молчаливые нации. Далее прослеживается некая связь. Ведь существует мнение, такие теории, что древние буддийские монахи вообще не разговаривали. Что они общались с собой практически вот либо через какие-то жуткие там астральные связи, либо понимали друг друга вот просто на расстоянии. Что они общались, скажем, со своим там Буддой практически тоже напрямую. Затем уже, когда человеческий организм как локатор, да, и в то же время как мощный передатчик деградировал, была придумана церковь как посредник между, дескать, Богом и вот деградировавшим организмом и так далее. Так, может быть, наоборот, вот чем извращеннее язык, я имею в виду извращеннее в смысле...
2: Изощреннее,
1: да, правильно. Может быть, как раз он наоборот дальше от, скажем так, великого разума, сокращенного РФ.
2: Есть такая вообще... Давайте вспомним, что в русской культуре был такой замечательный период исихазма, то есть молчания. И Андрей Рублев стал Андреем Рублевым после значительного, так сказать, периода именно молчания и существования в культуре исихазма. Он пришел через Максима Грека к этому. Да, и вот это так на него повлияло, то есть он продвинулся. Но дело в том, что вначале было слово, и человек общается с миром и познает мир с помощью слова. И поэтому, как бы, я думаю, здесь должны быть синтетические средства. То есть хорошо и то, и другое. То есть только молчать невозможно, и только говорить тоже нельзя. Потому что все превращается в заговаривание некое. В логократию. Кстати, вот советская система, да, то есть режим коммунистический, это была чистой воды логократия. То есть создание мира из слов, то есть некого фантома, в который человек погружается и в нем живет, и принимает, так сказать, вербальность за реальность. Кстати, на эту тему было написано очень серьезные такие лингвистические и философские исторические работы.
1: Я бы даже сказал эссе.
2: Эссе, да.
1: Не рождались ли у вас мысли, что все языки произошли от одного, а то, что мы наблюдаем, результат вавилонской стройки, спрашивает посредством пейджера Константин.
2: Ну, это известный факт, конечно.
1: Плюс мы сегодня об этом говорили неоднократно.
2: Да, и существует несколько теорий по поводу праязыка. И вот как раз я упоминал сегодня Николая Николаевича Вашкевича, арабиста и философа языка. Он военный переводчик в прошлом, сейчас он философ языка. И вот как раз он говорит, что праязыком был арабский язык, в котором как раз и буквы, и цифры – это суть единая. И как раз алфавит образован поворотом цифр. И он образует как бы вот эту структуру, которая есть не что иное, как Ноев ковчег. То есть словесность – это и есть Ноев ковчег, на котором спаслось человечество.
1: А ну, вот
2: это скажите, очень, я боюсь дальше говорить, потому что я увлекусь и буду в эту сторону.
1: Скажите, вот просто такой вопрос родился вот как раз у Аллы Ивановны. Она его на поезд сейчас прислала. Если бы вы, Александр, ну и тот, к вам, судя по всему, как герой нашей сегодняшней программы, довелось бы в следующей жизни стать буквой или цифрой, что бы вы выбрали? Ну вот воплощение.
2: Это одно и то же.
1: Не совсем.
2: В действительности одно и то же.
1: Не совсем. Нет, понимаете, женщина, как организм, тоже одно и то же, но один организм, скажем, служит одной вещи, другой другой. То есть дело в том, на службе у чего или у кого находится то или то. Цифры, например, ну, представляете, например, вы будете, к примеру, ну, скажем, тройкой там или девяткой, неважно, не будете единичкой, двойкой, все, вы вне цифровой техники.
2: Дело в том, что я еще раз повторю, что вот арабский алфавит, который считается праязыком арабский, в нем как раз цифры и буквы — это одно и то же. То есть поворотом цифр создается та или иная буква. И вот арабская вязь в действительности — это и есть вот цифровое письмо.
3: Олег, а ты меня делаешь погромче? Нет. Олег, а может быть, есть настроение вживую что-нибудь спеть? Я все о своем.
2: К сожалению, уже последний эфир. Я уже настолько, честно говоря, да, уже
1: измотан. Ладно, тогда будем лучше звонки еще слушать.
2: Давайте послушаем звонки. И я тогда после нескольких звонков я кое-что скажу о сегодняшнем семинаре, ладно?
1: Безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
0: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, вот я болею, поэтому не сплю, очень рада вашему диалогу. Вы
1: знаете,
0: прекрасный,
1: кстати,
0: гость.
1: Извините, кстати, прям вот даже по голосу чувствуется болезнь.
0: Да, да. Прекрасный гость у вас, он такой умненький, вот буквально уж я не считаю себя умным. Но очень много совпадает моих мыслей о том, что наши русские сейчас, особенно вот сейчас, как-то, ну, деградируют потихоньку. Очень жаль. Не все, конечно. Вот выбор вот этого в Новгороде, вот этого человека, купил он их чем-то. В общем, нет какой-то гордости, нет какой-то принципиальности. И у меня два вопроса к вам будет. Вот все националисты любой массы, особенно вот в Прибалтике, там на Кавказе, там некоторые, они так за чистоту своей нации. Я удивлена, что, оказывается, до сих пор мы содержим Прибалтику, до сих пор они за счет нас живут. И так плохо относиться, и такие вредные. Вот мне кажется, нас Бог просто наказывает во всех, и у нас, и на Украине, и в Белоруссии. Все вот эти националисты, мне кажется, это какой-то нечистой силы. Вот
1: понятно. Извините, извините, вы так не волнуйтесь, а то болезнь разыграется. А скажите, а как вас зовут, простите?
0: Меня зовут Инна Леонидовна.
1: Инна Леонидовна, во-первых, давайте договоримся, Бог не наказывает, а обходит своим вниманием.
0: Да, и во-вторых, все, мне кажется,
1: во-вторых, извините, еще вопрос, прежде чем мы начнем. А вообще кем вы работаете или работали?
0: Поскольку... Я вообще, так сказать, преподаватель всю жизнь. И участвую в общественной жизни до сих пор совершенно бескорыстно. И в выборах участвовала. Мне даже смешно, что некоторым платят какие-то деньги, там женщина, которая собирает списки. Как-то странно и противно все это, понимаете?
1: Понятно.
0: Так что еще есть у нас русские люди, которые не продались. И второе, мне кажется, вот от господина Ельцина тоже нам послан вообще не совсем за наши хорошие дела. Мы от него никогда не избавимся. Мне кажется, вот такое вот безнадежное.
1: Спасибо вам за ваш звонок. Ну что, я просто...
2: Вы знаете, в Священном Писании написано, что Господь карает нерадивых на много поколений вперед. И мы, так сказать, совершив этот чудовищный поступок, впустив в нашу страну Антихриста, сделавшись впервые за всю мировую историю сатанинским государством, то есть антирелигиозным, атеистическим государством, отрицая Бога, человек становится на сторону, понимаете, кого, да? И мы, я не знаю, сколько нам за это еще придется расхлебывать и в каких поколениях. Я... Извините, если я это патетическим тоном говорю, но в действительности я с содроганием это произношу, потому что мне самому это страшно, и я действительно не знаю, какие кары нас вообще могут ожидать вот за все, что как бы происходило и отчасти происходит. И, естественно, каждый народ достоин своего правителя, понимаете, к сожалению, произошло так. Мы, вот русские, к сожалению, слишком, во-первых, аполитичны. Изначально.
1: Не сказывал бы по звонку вот наши сейчас радиослушатели.
2: Мы готовы на взрыв, на бунт. Но к планомерной политике, к планомерному созиданию мы очень слабо, к сожалению.
1: Вот вы опять говорите «мы». Вот почему?
2: Ну, есть такое национальное...
1: Не думайте, что я продираюсь как-то к словам.
2: Такая национальная черта, к сожалению. У нас... Это не я говорю «мы», это вся наша литература говорит, произносит это «мы». А то, что, скажем, происходит в союзных республиках, то, что победил национализм, это, конечно, чудовищная беда, но это какая-то реакция, очевидно, тоже. Меня очень беспокоит судьба огромного количества моих друзей, которые существуют и в Прибалтике. Понимаете, я ездил, клубы авторской песни существовали, существуют по всему ареалу нашего бывшего Советского Союза. Естественно, мне странно считать, что Киев — это не мой город, понимаете? Что я приезжаю не к себе как бы домой. Я обожаю тот же Киев, понимаете? И вдруг я приезжаю, и мне в спину говорят, когда я спрашиваю там у кого-то вообще, как пройти вот на такую-то улицу. Ну, забыл, как я туда идти. Мне говорят, сколько москалей здесь развелось. Ну, я не потому, что это частные случаи, понимаете, может быть. Хотя Киев всю жизнь был русскоязычным
1: это
2: городом.
1: Это знакомое ощущение,
2: да,
1: тоже.
2: Но мы-то здесь как бы... Мы, слава богу, Москва очень интернациональный город, и здесь достаточно редко, по-моему, произносятся такие слова в чей-то адрес. Но всем бы хотелось бы, чтобы все мы были терпимее, конечно. Все бы были терпимее и приблизились как-то к христианским в действительности таким остовам. А то, что наши очень бедствуют в разных республиках, ну что тут можно сказать, что тут можно сделать? Я думаю, что, тем не менее, отказ от русского языка – это отказ от мировой культуры в любом случае.
1: Причем, если это делается на политическом уровне, это просто дебилизм.
2: Да, и потом, когда я вот был на Украине, я говорю, братцы, а когда у вас, давайте даже допустим, что вы будете говорить только, скажем, вот на своем языке, да, а кто вам переведет Гёте, кто вам переведет Шекспира, когда у вас появится свой Маршак, свой Пастернак, чтобы просто мировую литературу перевести, понимаете, кого вы будете читать и на каком языке?
1: Сидит Гамлет и деист Силов.
2: Да нет, ну смешно нет,
1: ну,
2: говорить.
1: Да нет,
2: я надеюсь, это не воспринимается как какая-то шовинистическая
1: ни
2: позиция.
1: Да.
3: Олег, а я считаю еще, что мы не намного аполитичнее, чем люди там во всех остальных странах. На Западе у нас весь Запад забит обывателями.
1: Да почему мы? Я, например, вообще ничего в этом не понимаю. Там, ну, я знаю, конечно, кто такой Клементьев. Вот.
3: А политичны все на самом деле. У всех есть стремление все-таки, и даже у вас, я думаю, к обывательщине. То есть вот свой письменный стол, свой домик, где можно отдохнуть.
1: Ральф.
3: Да,
1: белый или голубой Ральф.
3: Да. Поэтому аполитичны все, я считаю.
2: Но дело в том...
3: И в этом нет ничего страшного.
1: Лиля, не перебивайте.
2: Ну... Вот у нас политичность такая очень взрывная, к сожалению. Вот нет ничего страшнее и бессмысленнее русского бунта, беспощадного.
3: Так вот ее нужно, видимо, подавлять, вот эту вот внезапную политичность, а не культивировать аполитичность.
1: И кто же этим будет заниматься, позвольте узнать, а?
2: Детский сад и школа.
1: Извините, Александр, вот хотелось бы немножечко вернуться к вопросам религиозным, скажем так, да. Я отдаленно так, очень отдаленно слышал некоторые моменты, скажем так, цитаты из некоторых постулатов сатанинской так называемой церкви, да. Ну и даже не постулатов, а каких-то теорий вокруг этого. А, в общем-то, существует такая теория, что все, что вот сейчас здесь у нас происходит во всем мире практически, вот мы все находимся как раз в аду. И, в общем-то, только после смерти начинаются реальные разборки. Там уже кому куда, кому оставаться, кому куда. Вот, и обычно задают такой вопрос они. Я имею в виду люди вот другой религии. А что лично он сделал вам-то плохого? Вот так. Вот что он лично сделал вам-то плохого?
2: Кто он?
1: Сатана.
2: А, нет, но...
1: Ну, вот они вот именно так спрашивают.
2: Это, конечно, провокационные вещи. И на такую тему надо разговаривать со священником. Я светский человек, и я не берусь отвечать на такие вопросы. И я думаю, что как раз вот это и есть момент соблазнения. Соблазнение, вот попытки войти, вот это разбираться с ним, с темным, что называется, это уже момент соблазнения, конечно. Я думаю, простому человеку лучше этим не заниматься.
1: Лучше подаль, так подальше.
2: Да.
1: Безусловно,
2: да.
1: Безусловно. Вообще говорят, что даже упоминание этого имени может навлечь.
2: Конечно.
1: Надо переплюнуть. Вот да. Там оператор стоит. Ну, ничего. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
5: Здравствуйте, у меня такой вопрос к Александру Мирзоеву. Значит, Александр, как вы относитесь вот к творчеству Федора Сологуба, и нет ли у вас на его поэзию каких-либо вещей? И второй вопрос насчет балалайки. Вот почему балалайка приписывается русской культуре, хотя это, по-моему, традиционно еврейский такой инструмент. Даже известно, что люди с уставным артритом — это самые такие великие виртуозы. И мало исполнителей очень авторские песни.
2: Понятно. Можно я начну со второго вопроса? Дело в том, что мы очень открытая культура, и все, что мы в себя включаем, мы начинаем считать исконно русским, исконно своим. И это, в общем-то, в принципе, замечательно, понимаете? И, кстати, вот есть такой интересный феномен, что даже переводы на русский язык мы считаем фактом русской словесности. И когда Жуковский перевел замечательные немецкие баллады на русский, то немцы, знавшие оба языка, тогда жившие в России и замечательно владевшие тем и другим языком, и также и русские, которые тогда тоже прекрасно знали многие немецкие языки, естественно, когда гувернантка там... Бонна немка, гувернантка француженка, так сказать, трехязычная русская тогда аристократия, говорила, что то, что сделал Жуковский, это воспринималось как оригинал, а немецкие баллады, переведенные им, воспринимались как дурные переводы с языка Жуковского. То есть мы умеем делать то, что было в мире, лучше, чем даже оригинал. И в этом смысле вот наша переимчивость. Вот балалайка стала русским инструментом. Я, честно говоря, не знаю, откуда она пришла, но если это пришло от евреев, то спасибо евреям.
1: Потому что неудобно, она же треугольная, ее класть неудобно ведь.
2: А русская гармошка, вот это я точно знаю, что она пришла в 19 веке, это сугубо немецкий инструмент. Это пришло из Германии.
1: А у меня, кстати, другая информация.
2: Но мы считаем это русской гармошкой.
1: Вот у меня вот есть другая информация, как раз, что Ганс Фридрих Фогель, как раз увидев впервые русскую гармошку, в силу своего органа, этого немецкого в голове в порядке, решил, что там дюже много кнопок всяких, и сделал губную гармонику немецкую, содрав ее целиком, спертую у какого-то Пети, я не помню, именно Петр был, по-моему, Петр Мачта, точно.
2: Это я, было... я говорю не про губную, я имею в виду трехрядка, вот эта вот гармошка.
1: Так вот трехрядку он и спел, ну, в смысле,
2: нет,
1: она
2: нет,
1: ему...
2: это известно, что это немцы, это немецкое изобретение.
1: А губная гармошка?
2: Не знаю.
1: Значит, губную, значит, я попутался. Наверное, это Мачта изобрел вот губную гармошку, а Фогель изобрел обычную трехрядку.
2: Но самое интересное, что мы принимаем все и считаем это глубоко и сугубо нашим национальным. Вот эта вот возможность все так воспринимать мир. И, кстати, чем больше мы считаем своим, тем больше мы входим в мир. Вот я, например, считаю, что та культура, наследниками которой мы себя считаем, эллинистическая, иудео-эллинско-христианская культурная парадигма, да, которая, ну, это вот весь европейский мир, да, он называется эллинско-иудео-христианская парадигма. И поскольку мы себя считаем, конечно, во многом наследниками этого мира, и всю мировую литературу считаем своим, Шекспир — это же наш парень, понимаете?
1: И Гёте, да,
2: и Гёте — это наше, понимаете, исконное, что называется.
1: Да, ты что говоришь, египетские пирамиды — это уже тоже...
2: Да, все тут.
1: Тут.
2: Да. И я считаю, что для того, чтобы осознать, осмыслить это и закрепить, я думаю, что надо тем 300 спартанцам, которые не дали пройти персидскому войску в Греции, тем самым сохранили эллинскую культуру, памятник должен стоять у нас. Если мы считаем себя наследниками вот этого вот мира, мы должны в каждом городе нашем большом поставить этот памятник.
3: То есть, Алик, вы считаете, что тогда и сейчас угроза все-таки идет от мусульманства, да, от мусульманского мира?
2: Ой, давайте не будем эту тему поднимать в прямом эфире.
1: Во как вас поперл ты, Елена Евгеньевна.
2: Потому что мы здесь будем необъективны и не будем давать религиозные страсти разжигать, тем более, что мы сидим здесь все представители христианского мира.
1: О, тут к тебе телега пришла, Лилия Евгеньевна, ну это там сама прочитаешь. Нет, действительно, вообще трогать религии нет смысла. Кстати, в этом действительно буддисты симпатии вызывают, это такая религия. Вроде как.
2: Кстати, тогда никакого мусульманства еще и не было, когда персы пришли. И те были язычники,
3: так я сказала,
2: и эти были язычники.
3: Нет, я сказала мусульманство с точки зрения территории. Ну, с востока, скажем так. Вот, скажем так.
1: А что, с востока идет Рахат Кулум. Классные шапки. Это да, Мариванна, опять же. А что еще? Да целый дудук. Кстати, один тут знакомый дудук мне привез. Вот. Кстати, дудук тоже, я уверен, больше, чем национальный русский инструмент. Именно им Степан Разин, проплывая, подавал мощнейшие сигналы береговой охране. Вот. Ну или чем-то подобным. Но это же мощный инструмент, мощный духовой инструмент.
2: Да.
1: Ну что, послушаем звоночек, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
6: Доброй ночи.
1: И вам также.
6: Во-первых, мое поздравление с Европейской ПАК. Сегодня как раз оно. Но сейчас я хотела сказать огромное спасибо.

0: Спасибо вам за звонок. Кстати, я хочу сказать, что даже исполнители рэпа сейчас русскоязычные очень неплохие появляются, которых я очень люблю и уважаю. И на рэп ложится он.
1: Ну, это проблема Отиевой просто. Если больше нравится испанский...
0: А кто-то, кто приходил, я не понял, и куда?
1: Отиева на «Эхо Москвы». Она вообще, на самом деле, она же поет так... я забыла, как это называется. Когда вот она поет джаз и вообще без, без слов. Там типа...
2: Вокалис.
0: Я не понимаю ничего в этом. Я, ну, в смысле, не знаком. Я просто прошу прощения.
2: Дело в том, что если считать по певучести языков, да, то на первом месте, естественно, стоит итальянский язык. Это я не от себя говорю, это известные уже в мире такие изыскания на эту тему. Потом, как ни странно, стоит украинский язык. Очень певучий. Ну и, слава богу, мы знаем украинские песни. Я обожаю просто украинские песни.
0: На третьем месте немецкий.
2: Нет, нет. Дальше, к сожалению, я статистику не знаю, но, тем не менее, издавна было известно, что русские, это скандинавы называли певческим народом. То есть вот более южные славянские племена называли певческим народом. То есть я категорически не согласен, что русский язык не певучий, не певческий. Он удивительно красивый, на мой взгляд.
0: Достаточно послушать, как поют на Волге вот современные крестьянки, стирая белье ночами, проплывая на собственном пароходе с женщинами, с шампанским. Они по берегам стоят, стирают и так... Очень-очень... Нет, действительно, у них причем... Ведь хоровое пение, они же делали, не зная практически музыкальной грамоты никакой. Они и в терцию, и в кварцию.
2: Старое русское письмо, старое русское музыкальное письмо. Я забыл, к сожалению, как оно называется. Я недавно читал очень серьезную работу Маловичка именно по русскому фольклорному письму. Это удивительная вещь, и там гораздо больше возможностей, нежели вот в современной нотной... как бы, как она, письменность?
0: Нет, я имел в виду...
2: Нотной знаковости вот этой нотной записи.
0: Я имел в виду, что они, не обладая музыкальной грамотой, делали расклады голосов, которые сейчас людям по нотам расписывают полифонию мощнейшую.
2: Самое интересное, что русское изначально было монофонично, то есть это было одноголосое пение в основном.
0: А я могу сказать, почему.
2: А полифония пришла позже.
0: Вы знаете, почему? Потому что человек вообще, ну, не совсем первобытный, а когда он уже начал прикрывать свои, скажем так, срам, интимные места, срамоту стал прикрывать, он все воспринимал.